автобуса. Морщинистые старушки любопытно разглядывали черные с золотом ленты на немногочисленных венках. Их глазки неприлично сияли. Родственники, соседи, доминуют нас чаши сия, пьем без тоста, чужие люди. Я кинулся по лестнице. Меня пропускали, сторонились. Сзади слышалось, который, этот самый, родня. Нет, да пусть подавится, кому эта макулатура надобна. В старом кабинете с занавешенным зеркалом никого не было. На столе стояла чашка недопитого чая, рядом лежало завещание, придавленное тяжелым пресс-папье. Библиотека завещалась мне. В здравом уме и трезвой памяти, или наоборот, мне. И желтый листок с 5 небрежными иероглифами и коряво написанным переводом. Кто строил храм, тот умер. Ветер столетий пронзает душу. Падаю в мох вместе со снегом.

радиофантастики. Радиофантастики.

0: Творческое объединение «Глубина» представляет сборник фантастических рассказов Александра Беляева. Александра Беляева.
1: Облоха. Однажды приехал профессор Вагнер в Париж. Его пригласил к себе для научной консультации наш соотечественник доктор Воронов, тот самый, который занимается вопросом омоложения. Идет Вагнер по Парижу из гостиницы к Воронову и видит на одной улице дом, а на доме вывеска. Здесь дают представление ученые-блохи. Профессор Вагнер решил нанести визит своим ученым-коллегам. Блохи оказались действительно замечательными. Танцевали кадриль, передвигали пушечки, катали друг друга в картонных экипажах, боксировали и даже катались на крохотных велосипедиках. Владелец блошиной труппы, когда узнал, что его усатый посетитель ученый, разговорился и показал Вагнеру самые лучшие номера. В заключение сеанса директор накормил труппу на собственной руке и отпустил отдыхать. После обеда блоха любит поспать. «Одно плохо», — говорил владелец блошиного театра. «Уж очень малы ростом мои артисты. Теперь редко у кого встречается хорошее зрение. Если зрители очень низко наклоняются, то артисты их в нос щелкают. А издали мало кто видит. Через линзы смотреть тоже неудобно. Блоха движется, и то уйдет из поля зрения, то из фокуса выйдет. Но зато какие сильные и умные животные, ведь они тянут тяжести в несколько сот раз превышающие вес их тела. А их прыжки! Обыкновенная человеческая блоха имеет в длину 2,2 миллиметра самец и 3-4 миллиметра самка, ну и в вышину миллиметра 2-2,5. А прыгать блохи могут вверх на целый метр, да и вперед почти на столько же. Это значит почти в 500 раз больше своего роста. Что же было бы, если бы блоха была ростом с человека?» «Да», — сказал Вагнер и задумался. Так задумчивый и к доктору Воронову пришел. Воронов обрадовался дорогому гостю. Все свои новинки показывает. Юношу лет 18, бывшего старика, и грудную старушку. Перелечили ее малость, и она превратилась в грудного младенца. «Но это ничего», — говорит Воронов. «Она у меня скоро вырастет и говорить начнет. Вот только не знаю, не придется ли ее заново языкам учить. Она хорошая лингвистка была». Вагнер слушает, а сам этак сквозь усы. «Да-да-да». А потом говорит. «Все это очень хорошо. А блоху в рост человека вы можете сделать?» Воронов даже рот открыл. «Зачем?» – спрашивает. «Ради науки. Для опыта». «Нет», – говорит Воронов. «Прямо скажу, не могу». А сам даже покраснел от стыда. «Так я и думал. А я сделаю», — заявляет Вагнер. «Дайте мне только помещение, да блох побольше». И начал Вагнер опыты делать. Парижанки ему блох приносили, а он кормил этих блох вытяжками из каких-то желез и витаминами ижица. Вырастил Вагнер дюжину блох ростом с черного таракана и подарил владельцу блошиного театра. Очень благодарил Вагнера владелец. Весь Париж ходил смотреть на диковинных блох, пока не случилась маленькая неприятность. Одна блоха-таракан угодила в лоб самому господину-президенту республики, отчего в его голове перепутались государственные дела первейшей важности. Крамольную блоху убили, а на остальных цепочки надели, чтобы слишком высоко не запрыгивали. Вагнера из-за этой блохи из Франции едва не выслали. Однако уцелел. На полный человеческий вырост Вагнер пустил только две блохи, чтобы на корм меньше денег выходило. И стали эти две блохи расти не по дням, а по часам. Держал он их в клетке на цепочке, а кормил кровью. Каждый день с боем в бочках кровь привозили. Вы представляете себе, что такое блоха, если ее увеличить раз в 1000? Нет зверя страшнее. Даже сторожа из зверинца, приставленные к этим блохам, тряслись от ужаса. А когда блохи протягивали сквозь прутья решеток свои щупальца и жало, у сторожей ноги подгибались, и они из комнаты убегали. И вот случилось несчастье. Когда длина блохи самки была равна 177 сантиметрам, самец имел рост немного меньше, а мускулы и челюсти сделались сильнее львиных, выскочила блоха самка из клетки. Порвала цепи, прогрызла за ночь заднюю деревянную стенку и через дырку, прыг, ускакала. А это было как раз в ночь под 14 июля, национальный французский праздник, взятие Бастилии. В этот день весь Париж на улице. И вдруг такое происшествие. Блоха в рост человека тоже как бы разрушила свою бастилию, разорвала цепи и прыг на улицу. А на улице народ с раннего утра уж толпится. Зверинец Вагнера помещался на улице Кювье, рядом с зоопарком. Блоха в несколько прыжков пересекла весь Париж. Она перескочила одним прыжком через винные склады, которые занимают целый квартал. Вторым прыжком перемахнула через собор Парижской Богоматери на другую сторону Сены. Потом двинулась обратно, в 2-3 прыжка долетела до дома инвалидов, перепрыгнула его, следующим гигантским прыжком перелетела через Эйфелеву башню. 300 метров высоты не составляли для блохи никакого затруднения. Она перелетела башню еще на 200 метров выше, причем в воздухе едва не столкнулась со стайкой пародирующих аэропланов. Площадь Йены и площадь Этуаль были следующими этапами. Усевшись на триумфальной арке, она решила отдохнуть. Публика вначале с восторгом приветствовала появление крылатого зверя. Все были уверены, что это один из замечательнейших номеров уличного карнавала. Может, какой-то изобретатель решил в этот день преподнести нации сюрприз. Новый летательный аппарат, типа геликоптера с вертикальным подъемом и спуск.

0: а потом бросились бежать, словно их подхватила волна отлива. Блоха спокойно высосала граммов 700 крови и, вынув хоботок, прыгнула на арку. Француз, побледневший от потери крови и испуга, упал. К счастью, блоха не высосала всей крови, а ее в жилах француза было 5740 граммов. Потеря 2000 граммов угрожала бы смертью, но блоха удовлетворилась меньшим. Может быть, так ей легче было прыгать, и она предпочитала пить крови поменьше, но чаще. Через несколько минут она опять слетела с арки, напала на какую-то старушку и всадила ей в спину хоботок. Отведав старушечьей крови, блоха вынула жало и обратила свой взор на молоденькую модистку. Блоха сделалась настоящей кровопийцей. На место происшествия уже спешил отряд полиции. Но не успели полицейские дать залп, как блоха вскочила на арку, хотя уже и не так легко, как прежде. Перепрыгнув через отряд полицейских, блоха поскакала по Елисейским полям, перелетела через площадь Согласия и опустилась на лужайку в саду Тюильри. Профессор Вагнер уже знал о происшествии. Он поспешил отдать распоряжение поскорее убить вторую гигантскую блоху самца. Если бы самец вырвался на волю, то было бы плохо. Что если бы эти блохи расплодились? Весть о страшном хищнике быстро облетела Париж. Улицы как вымерли. Жители баррикадировали окна, опасаясь, чтобы блоха не впрыгнула к ним в дом, разбив стекла. Вооруженные отряды гонялись за блохой, но она одним прыжком скрывалась от них. Аэропланы тоже ничего не могли поделать. Не бросать же бомбы над городом. А блоха очень хорошо чувствовала себя в городе. Человеческая кровь ей понравилась гораздо больше, чем коровья, которые кормили ее в заключении. И она продолжала свои налеты. Париж был напуган. Блоха превратилась в какого-то чудовищного минотавра, требующего человеческих жертв. Но не было героя Тизея, который освободил бы город от страшилища. Кандидаты в Тизее являлись, но им не удавалось убить блоху. Многие начали поговаривать, что во всем виноват Вагнер, что, может быть, он даже со злым умыслом вырастил и пустил на Париж такую блоху. Вот и немцы начали нос задирать. Это не простая блоха. А Вагнер не спал, ведь он никогда не спит, и думал обеими половинками мозга, как бы поправить свою ошибку. Очень все вышло неприятно, и Воронов смеется. Мэр города Парижа вызвал Вагнера к себе и говорит ему:
1: «Наше терпение истощилось. Даю вам 24 часа на удавление блохи. Мы и так стали ужасно малокровные от блохи».
2: «Да ведь блох», — отвечает Вагнер. «Это не моя специальность. А как поймать блоху, я могу дать совет. Блоху может поймать только человек, который сможет сам прыгать, как блоха.
0: Я придумал такие инструменты, чтобы человек мог прыгать по-блошиному. Поедем на Марсово поле, я вам покажу». «Поехали». Профессор Вагнер привез с собой чемодан, а в чемодане лежат какие-то пружины и красный костюм, похожий на клопа.
2: «Вот эти пружины, — говорит Вагнер, — надо привинтить к рукам и ногам, а костюм из резины, пневматический, надевается на тело, чтобы не расшибиться, если без привычки упадешь на бок или на спину. Кто хочет попробовать?»
1: «Я! И я! Я!»
0: Вагнер выбрал одного, надел на него резиновый костюм, к подошвам и ладоням пристроил ремешками дощечки с большими спиральными пружинками, вроде матрасных, поставил человека на четвереньки и надул красную резиновую оболочку. Получился прямо гигантский клоп, напившийся крови.
2: «Прыгайте!» — говорит Вагнер.
0: Молодой человек поднял передние лапы, скакнул, опрокинулся на спину, раза два подскочил и лежит на спине, как жук, лапами машет.
2: «Не могу!» — говорит. «С земли подняться! Лучше с высоты!»
0: Перевернули клопа, принесли три стола, поставили друг на дружку, а наверх посадили клопа.
2: «Прыгай!»
0: Прыгнул клоп, взвился вверх и опять на спину. Раз, другой, третий подпрыгнул. Лежит.
2: «Ничего, научится», — успокаивает Вагнер.
0: И опять отнесли клопа на стол. И что же, наловчился-таки клоп. Прыгнул, ударился на все четыре лапки и взвился вверх, что твоя блоха, выше дома. Опять ударился пружинами о землю и еще выше подпрыгнул.
1: «Браво!» — кричат.
0: А он, когда в третий раз на землю спустился, вдруг сам кричит:
1: «Как же я теперь остановлюсь?»
0: И упрыгнул. И правда, вот задача. Прыгать-то он может, а остановиться не умеет.
1: «Держите меня!» — кричит.
0: Побежали за ним, да где там. В три прыжка все Марсово поле пролетел.
2: Пропал мальчишка. Теперь так и будет прыгать вокруг земного шара.
0: Однако, на свое счастье, он в реку Сену угодил. До дна нырнул, потом резервировал.

0: резиновый пузырь на спине вынес его, а люди выловили. Как неплохо пришлось смельчаку, от блохи еще хуже приходилось. И молодой человек, а за ним и другие молодые люди начали учиться прыгать по-блошиному и скоро большого искусства достигли. Даже в строю могли прыгать. Очень это военному министру понравилось.
1: «Новый род войск», — говорит, — «прыгуны. Через окопы очень легко могут перепрыгивать».
0: Стали прыгуны за блохой охотиться. Извели ее в конец. Из Парижа выгнали. Пить есть не давали, все гнали. Подохла блоха в Аржантейле. И 20 молодых тизеев несли в Париж шкуру Минотавра. На радостях президент наградил профессора Вагнера орденом почетного легиона.
1: «Только, — говорит, — улетайте из Парижа с первым же аэропланом».
0: Рассказ написан со слов двух лиц. Они рассказывали почти одновременно, перебивая и дополняя друг друга. Отсюда некоторая невыдержанность стиля. Замечание профессора Вагнера. «Опять выдумки. Со мной этого не было. Но нечто подобное я читал несколько десятков лет назад в каком-то журнальчике. Мне кажется, начинают приписывать легендарные подвиги. Предположение, что если бы блоха была ростом с человека, она могла бы прыгать через высочайшие дома, совершенно неверно. Упускается из виду, что притяжение Земли увеличивается прямо пропорционально массе тела или пропорционально кубу линейного увеличения. Несмотря на всю анатомическую приспособленность блохи к прыжкам, увеличенная до человеческого роста блоха прыгала бы почти так же, как человек, или чуть-чуть выше. У меня есть один проект относительно прыгания, но совсем в другом роде. Я думал о прыгании через пропасти и реки автомобилей и даже поездов, которым сообщался бы известный разгон путем переустройства профиля пути. Мостов не нужно будет делать. Принцип американских гор. Почему бы не устроить такой прыжок вагонов через Ла-Манш? Быть может, это было бы выгоднее, чем постройка тоннеля под Ла-Маншем. Я уж присмотрел и местечко. Самое узкое место канала всего 33 километра. Берега крутые, скалистые. Мне только некогда заняться подсчетами. Собираюсь лететь на новую землю. Если будут спрашивать, зачем, говорите, разводить страусов. Ваш Вагнер». Разводить страусов. Это, конечно, шутка. Быть может, из таких шуток профессора, принятых всерьез и дополненных воображением, и возникли апокрифические рассказы о его изобретениях.

0: Была какая-то удивительная ирония в том, как человечество умудрилось совершенно не заметить собственной кончины. Наше общество, которое с каждым годом все больше и больше сосредотачивалось на несущественных, никому не нужных вещах, даже не поняло, откуда пришла страшная чума, моментально унесшая жизни более чем 6 миллиардов человек. Если бы кому-то удалось уцелеть, о, эти люди быстро нашли бы 1001 скороспелое и ошибочное объяснение. Мутировавший вирус, террористы, зараза, занесенная пролетавшей мимо кометой, радиация, просочившаяся из потерпевшего аварию спутника. Истина же заключалась в следующем. Даже если бы этим гипотетическим выжившим удалось случайно наткнуться на верный ответ, это не имело бы никакого значения. И в любом случае, если бы кто-то наблюдал за ситуацией со стороны, то произошедшее после было бы еще сложнее осознать, чем даже внезапную гибель 6 миллиардов. Буквально через несколько минут, словно смерть каждого индивидуума была не более чем случайной помехой, как бывает, когда в середине реалити-шоу вдруг на короткий миг падает напряжение в электрической сети. Свежие мертвецы воскресли и попытались продолжать жить, как ни в чем не бывало. Когда это произошло, Саймон Паркер находился в кабинете у себя дома и с фанатичным упорством трудился над бизнес-планом. Как обычно, работа отняла значительно больше времени, чем он рассчитывал. Не час-полтора, а все утро субботы. Но эти мелочи не имели значения. Работа должна быть сделана. Если бы не бизнес Саймона, они могли бы распрощаться и с этим домом, и с машинами, и с отдыхом на море. Дженнис и Натан все понимали. Он чувствовал вину за то, что уделял сыну слишком мало внимания, но собирался все исправить, как только представится возможность. С Дженнис особых проблем не было. Сейчас она только вернулась из поездки по магазинам, руки оттягивают пакеты со шмотками и прочим абсолютно ненужным барахлом. Шопинг-терапия всегда поднимала ей настроение. Саймон не понял, что умер. Решил, что просто потерял сознание. Не было хора ангелов или длинных туннелей, в конце которых сияет ослепительный белый свет. Не было бесконечной лестницы, ведущей к престолу Господнему. На миг он ощутил сокрушительное давление во всем теле, а потом — ничего. Только что он сидел и вглядывался в колонки цифр на экране, а в следующую секунду уже лежит навзничь, уставившись в потолок и не в силах сфокусировать взгляд. Саймон сразу принялся искать объяснение произошедшему. Сердечный приступ? Удар током от неисправной розетки? А может, физическое проявление психологического перенапряжения, о чем постоянно предупреждал его доктор? Он попытался позвать Дженнис, но не смог издать ни звука. Внезапный паралич чрезвычайно перепугал Саймона, однако к величайшему его облегчению оказался временным. Невероятным усилием воли он смог наконец сосредоточить взгляд на люстре, висящей прямо над ним. Затем удалось чуть-чуть повернуть голову. Собравшись силами, он даже сжал кулак и согнул правую руку, после чего подтянул колени к животу и перекатился на бок. Наконец он сумел заставить работать все мышцы и сухожилия. Тело казалось чужим, но все же он встал на ноги, медленно и с трудом. Но едва получилось принять более или менее вертикальное положение, как подвел вестибулярный аппарат. Пошатнувшись, Саймон стал неловко, спотыкаясь, продвигаться по кабинету, не дать не взять новорожденный звереныш, делающий первые неуверенные шаги по дикому лесу. Саймон держал курс на дверь, но промахнулся и врезался лицом в стену. «Ничего страшного», — мысленно успокоил он себя, хотя внутри царила паника. Привалившись к стене, Саймон сунул руку под рубашку и прижал ладонь к груди. Должно быть, пальцы еще не обрели чувствительность, он ничего не ощутил. Нужно звать на помощь, срочно добраться до Дженнис. С трудом восстановив равновесие, Саймон оперся о стену и вдоль нее двинулся к открытой двери, через которую буквально вывалился из комнаты. Сделав несколько нетвердых шагов, он споткнулся и упал прямо на спину Дженнис. Она лежала посреди коридора. Сверху на них уставился ничего не выражающий глазами Натан. Он валялся на лестничной площадке лицом вверх, с запрокинутой головой. И Саймон, и его жена сразу же догадались, что с ними стряслось. Однако еще довольно долго рассудок отказывался принять тот факт, что оба мертвы. Постепенно они обрели способность управлять своими действиями и передвигаться более или менее свободно, после чего перетащили сына вниз, в гостиную. Они включили телевизор, но ни один из каналов не работал. Они попытались дозвониться до родственников и друзей, но никто не отвечал. Тогда Саймон отправился на улицу за помощью. То, что он там увидел, подтвердило их невероятные чудовищные подозрения. Выйдя из дома, Саймон автоматически обхватил себя за плечи. Он предполагал, что будет холодно, а из одежды на нем были только джинсы и тонкая футболка. Надеть что-то еще в своем нынешнем состоянии он был просто не способен. Тем не менее, холода он не ощутил. Не почувствовал Саймон ни дождя, хотя видел, как капли разлетаются брызгами в лужах вокруг его босых ног, ни ветра, шумевшего в вершинах деревьев, которые торчали над крышами в конце переулка. Сначала Саймон планировал добраться до Джека Томпсона, семейного врача, жившего через несколько домов. Однако он даже не успел добрести до ворот, выводивших с подъездной дорожки на улицу, как нервы не выдержали, и он повернул обратно. Все звуки были приглушенными и неясными, но шум, раздававшийся слева, показался достаточно громким и отчетливым. Саймон обернулся на звук, с трудом заставив повиноваться колени, которые не желали сгибаться, бедра, вихляющие в разные стороны, ступни, которые были точно свинцом налиты. Теперь он мог видеть соседа из дома напротив, напыщенного неприятного типа по имени Деннис Пуг, занимавшегося недвижимостью. Пораженный тем же загадочным недугом, что и Саймон Паркер с семьей, Пуг пытался управлять автомобилем. Его жирную непослушную правую ногу заклинило на педали газа, а левая нога постоянно соскальзывала со сцепления. Негнущимися руками Пуг крутил руль, но получалось у него неважно. Рыская из стороны в сторону, машина на полной скорости пронеслась по подъездной дорожке, ударилась о низенькую каменную стенку в ее конце, вылетела по диагонали на проезжую часть и буквально на пару дюймов не достала до калитки Саймона. Со своего места тот видел, как Пуг переехал Кэтлин Малине из 17-го дома, после чего врезался в строительный вагончик. Толстяк наполовину выполз, наполовину выпал из разбитого автомобиля и неверной походкой направился назад. Алая кровь из глубокой раны на лбу тонкой струйкой стекала по серому лицу. Но Саймон едва обратил на него внимание. Он смотрел, как Кэтлин, одна из подруг Дженнис, пытается вернуться в дом. Она медленно ползла вдоль дороги, переломанные ноги волочились следом. Очутившись у себя в безопасности, Саймон привалился к двери и попытался разобраться во всем увиденном. В высоком зеркале на стене он различил собственное мутное отражение и только сильно скосив глаза, смог как следует себя разглядеть. Видок он имел неважнецкий. Кожа была нездоровая и бледная, и так сильно натянулась на костях, что, казалось, Саймон надел чужую, которая ему мала. Глаза были пустыми и безжизненными. Натан уселся перед телевизором, а его родители тем временем вели на кухне долгий, трудный, сюрреалистический разговор об их неожиданной смерти и столь же неожиданном воскресении. Конечно, дышать они перестали, но быстро обнаружили, что если набрать полные легкие воздуха, а потом выдыхать его, можно издавать подобие звуков. Интернет, хвала Господу, работал, так что Саймон с женой подошли к ноутбуку и стали тыкать в клавиатуру неуклюжими холодными пальцами. Большинство крупнейших новостных порталов и корпоративных сайтов уже какое-то время не обновлялось, но персональные блоги, микроблоги и социальные сети были доступны, так что вскоре супруги получили ответы на самые животрепещущие вопросы. Да, они мертвы. Да, это произошло со всеми людьми на земном шаре. Нет, изменить ничего невозможно. Фильм, который Натан смотрел по телевизору, закончился, и настала тишина. Саймон на негнущихся ногах прошел в гостиную, чтобы узнать, почему вдруг пропал звук. Он взял пульт и начал переключать каналы. На одних продолжались ранее записанные и поставленные в эфир передачи, как будто все в мире шло по-прежнему. На других экран оставался зловеще пустым. На третьих Он высвечивал неизменное и бесполезное сообщение о чрезвычайном происшествии. На одном из круглосуточных новостных каналов Саймон увидел застывшую картинку. Пустой стол, а на переднем плане взъерошенная шевелюра ведущего, валяющегося на полу. «Трудно двигаться», — произнесла Дженнис. Шатаясь, она вошла в гостиную и упала на софу рядом с Натаном.
1: «Трупное окоченение», — прохрипел Саймон, тяжело опускаясь на стул напротив жены и сына.
0: Он сам с трудом верил в то, что говорит.
1: «Долго не продлится. Прочитал в сети».
2: «Страшно», — тихо сказал Натан.
0: Это были первые слова, произнесенные мальчиком после того, как он умер.
1: «Знаю», —
0: отозвался Саймон и попытался вглядеться в лицо сына.
1: «Будем все сидеть здесь и отдыхать».
0: Дженнис сделала паузу, чтобы набрать еще воздуха, и продолжила.
1: «Обед приготовлю позже».
0: Из-за трупного окоченения, сковавшего мышцы, семья почти целый день провела не шевелясь, в тех же позах. Они едва были способны говорить, а уж о том, чтобы двигаться, и речи не шло. Саймон немигающим взором уставился в сгущающуюся темноту зимнего вечера и безуспешно пытался примириться с тем, что произошло. Самые близкие ему люди были мертвы, и тем не менее он чувствовал себя на удивление спокойно. Вероятно, потому, что они по-прежнему оставались вместе и могли общаться. Возможно, позднее он ощутит всю тяжесть утраты. Саймон попробовал представить, как вообще такое могло случиться, каким образом мозг способен продолжать функционировать в мертвом теле. И эта странная способность находиться в сознании после смерти временно или навсегда? Исчезнет она только с распадом физической оболочки, или это может произойти в любой момент? Саймон попытался отвлечься на другие мысли, но это было бесполезно. Теперь, когда они умерли, все стало иначе. В голове настойчиво крутились слова Дженнис, ее непроизвольное обещание приготовить обед. Саймон знал, что она уже никогда ничего не приготовит. Он только сейчас сообразил, им больше не придется ни есть, ни пить. Он уже не сможет напиться вдрызг, никогда больше не ощутит запахов, не сможет ни спать, ни просто дремать, не будет заниматься любовью. Саймон задумался над этим вопросом, не то чтобы он хотел потрахаться, даже если бы и хотел, из-за остановившегося кровообращения сексуальный акт был невозможен в принципе. Боль причиняла осознание того, что данный аспект жизни был отнят так резко, с хладнокровной жестокостью. Вопросы, не произнесенные вслух, касающиеся самых главных сторон жизни, вскоре уступили место другим, еще более важным, но также не имеющим ответов. А что дальше? Что произойдет с нашими телами? Как долго мы просуществуем? Сколько времени мы будем способны двигаться и разговаривать, видеть и слышать друг друга? Тянулись бесконечно долгие часы, и все новые вопросы роились в голове Саймона. Он задумался о вере Дженнис. Как он считал, на самом деле ее походы в церковь по воскресеньям скорее были вызваны желанием на людей посмотреть, да себя показать, чем верой. Существует ли Бог? Или же события прошедшего дня служат неоспоримым доказательством тому, что все религии — суеверия и полный бред? Может быть, это рай, если есть такое место, или его противоположность? Неожиданно вспомнилась цитата из фильма ужасов, который Саймон когда-то смотрел. Слова очень подходили к нынешней дикой невозможной ситуации. «Когда ад переполнится, мертвые начнут бродить по городам и весям». На следующий день Дженнис зашевелилась первой. С хриплым стоном она поднялась со своего места на софе рядом с сыном, кинула расстроенный взгляд на большое желтое пятно, оставшаяся после нее на кремовой кожаной обивке, и на четвереньках полезла по лестнице на второй этаж. Саймон оставил Натана перед навек умолкшим телевизором и направился в кабинет. Нужно было найти ответы на некоторые из множества вопросов, которые он задал себе прошлой ночью. Некоторые сайты еще работали, и Саймон с головой ушел в их изучение. Простейшие операции — напечатать адрес, подвинуть мышку — теперь отнимали целую вечность, и он едва справлялся с этим делом.
2: но ему все же удалось приспособиться, и он убил несколько часов, бесцельно лазая по разным ресурсам, как всегда делал при жизни. Дженнис шумно возилась на кухне. В конце концов Саймон оторвался от компа и пошел проведать жену. Проходя мимо гостиной, Саймон заглянул к Натану. Выглядел мальчик плохо. Ноги и руки отекли и представляли собой сплошную гематому. Кожа приобрела неестественный сине-зеленый оттенок, рот был приоткрыт. Струйка тягучей желтовато-коричневой слюны стекала по подбородку и пачкала его любимую футболку.
1: «Все в порядке, сынок?» — спросил Саймон, которому пришлось какое-то время вспоминать, как это говорить.
2: Натан медленно поднял голову и взглянул в сторону отца.
1: «Скучно. Ты посиди здесь немного», — выдохнул Саймон, бредя по холлу. «Мы с мамой разберемся, что делать».
2: При виде Дженнис он не смог сдержать удивления. Супруга надела купленное накануне платье.
1: «Ты тоже мог бы переодеться», — сказала она. «Выглядишь здорово», — машинально заметил Саймон, хотя это было далеко не так.
2: Всегда нужно говорить жене комплименты, даже после смерти. Но если по правде от вида Дженнис ему стало нехорошо. При жизни это облегающее платье очень ей шло, но теперь оно только подчеркивало сильные изменения, которые претерпело ее тело. Лодыжки, как и у Натана, распухли и посинели. Происходит это, как Саймон прочитал в интернете, от того, что кровь, которая больше не циркулирует по сосудам, скапливается в конечностях. Живот раздулся, опять же, если верить интернету, из-за выделяющихся при многочисленных химических реакциях газов. Некогда красивые крепкие груди теперь безобразно отвисли и напоминали два мешочка с мукой. Вот Дженнис вышла на свет. И Саймон мысленно поблагодарил смерть за то, что лицо его сейчас представляло собой застывшую маску и скрывало настоящие чувства. В целом Дженнис смахивала на неудачную карикатуру. Лицо она покрыла толстым слоем тонального крема, и выглядело это даже более неестественно, чем когда на нем проступали желтоватые пятна разложения. Тени для век, губная помада были нанесены непослушными руками кое-как, а тушь для ресниц в основном попала на глазные яблоки. Больше всего Дженнис сейчас смахивала на пьяного клоуна. Саймон не знал, что сказать, поэтому почел за лучшее промолчать.
1: «Я просто хотела снова нормально себя ощущать», — объяснила Дженнис. «Да, я умерла, но это не повод забывать, что я женщина».
2: Несколько секунд супруги молча глазели друг на друга, стоя на нетвердых ногах в разных концах кухни.
1: «Пытался тут узнать, что будет», — нарушил тишину Саймон. «О чем ты? Что будет с нами? Насколько все это далеко зайдет?»
2: Дженнис дернулась. Видимо, слышать это ей не хотелось. Она пошла к посудомоечной машине, посуду из которой после смерти еще не вынимала.
1: «Не хочу знать, что нужно об этом думать. Быть к этому готовыми». «Знаю», — хрипло выдохнула Дженнис.
2: Разочарованно скосила глаза на фарфоровую тарелку, которую взяла в руки и снова при этом испачкала. Потом машинально поставила ее в буфет.
1: «Сколько времени у нас будет перед тем, как...»
2: «По-разному», — Саймон догадался, о чем спрашивает жена.
1: «Может быть, полгода. Надо, чтобы в доме было прохладно, сухо».
2: Она едва заметно кивнула, прекратила разгружать посудомоечную машину и тяжело привалилась к ближайшему шкафчику.
1: «Нам в самом деле повезло», —
2: заметил Саймон, набрал в легкие воздуха и продолжил.
1: «За 6 месяцев мы успеем попрощаться».
2: К середине дня на улице неожиданно возникло сумбурное движение. По мере того, как день набирал силу, все больше и больше мертвецов выползало на свежий воздух. Саймону показалось, что некоторых он узнал, хотя от прежних людей остались только бледные тени. Интересно, на что они надеялись? Давно уже пора было понять, что в данных обстоятельствах никакой надежды не осталось. «Никто вам не поможет», — подумал Саймон, глядя на оживших покойников. «Смерть невозможно вылечить или облегчить. Всем этим людям нужно взять себя в руки и разойтись по домам.
1: Некоторые вступали в перепалку и даже начинали драться, не в силах по-другому отреагировать на свое безвыходное положение. Большинство просто бродило туда-сюда без всякой цели. Саймон видел в окно, что все без исключения передвигаются одинаково, словно куклы, медленно, неуверенно и оступаясь на каждом шагу. В этом создатели ужастиков действительно попали в точку. Во всех остальных деталях бытия оживших мертвецов они сильно ошибались, но вот с болезненной медлительностью и неуклюжестью зомби угадали.
0: «Зомби», — подумал Саймон и печально улыбнулся про себя. «О чем я вообще думаю?»
1: Он разругал себя на все корки за то, что употребил такое слово. Он не был зомби, и Дженни с Натаном не были. «Кстати, где Натан?» Дженнис по-прежнему находилась на кухне, переставляла вещи с места на место, пыталась привести себя в порядок, но вот сына Саймон уже давно не видел. Он попытался позвать мальчика, но голоса не было. Внизу Натана не оказалось, а осилить подъем по лестнице, чтобы поискать его в комнате, Саймон в своем нынешнем состоянии не смог бы. Он прошел на кухню.
0: «Где Натан?»
1: Дженнис прекратила расчесывать свои грязные волосы и подняла взгляд на мужа.
2: «Я думала, он с тобой?»
1: Саймон обогнул мертвую супругу и побрел в прачечную, располагавшуюся позади кухни. Держась за стены и опираясь на стиральные машины, он протиснулся в узкий коридор и осмотрелся. Дверь в сад была широко открыта. Весь дом к этому моменту уже наверняка выстудился, но никто из троих этого не заметил. Ведь теперь они больше не чувствовали температуры, влажности, давления и всего остального. Саймон прищурился и решил, что видит Натана в дальнем конце обширного сада. Да, там определенно кто-то шевелился. Саймон вышел на улицу и, с трудом удерживая равновесие в высокой мокрой траве, побрел проверить, кто же там. Постепенно очертания фигуры прояснились. Это действительно оказался Натан. Он полз, отталкиваясь от земли локтями и коленками.
0: «Какого черта ты здесь делаешь?»
1: «Играю», — ответил Натан, продолжая ползти и даже не замечая, что безрассудно забрался в кусты ежевики.
2: «Вот, мячик потерял».
0: «В дом», —
1: скомандовал Саймон, наклонился и попытался ухватить сына за воротник. Натан неохотно подчинился. Он дал задний ход и медленно выполз на дорожку, обвешанный нежелавшими его отпускать колючими ветками ежевики. Поднялся, но тут одна нога подкосилась, и он повалился на спину. Снова встал.
0: «Что ты делаешь?» —
1: вопросил Саймон. Он набрал в легкие так много воздуха, что голос прозвучал достаточно грозно.
2: «Было скучно. Хотел поиграть».
1: Саймон схватил сына за руку и потащил к дому. На полпути остановился и поднес обескровленную кисть мальчика к своему лицу. Тонкая, точно бумага, кожа была вся исполосована колючими ветками и шипами. Лодыжки находились в еще худшем состоянии. Куски кожи болтались по обеим сторонам ног, будто слишком большие носки.
0: «Погляди, что ты наделал! Не мог придумать ничего лучше!»
1: Натан выдернул руку и, выписывая зигзаги по заболоченной лужайке, потащился к дому. Зрение у Саймона было уже не таким хорошим, как прежде. На улице смеркалось, но когда он выглянул в окно, там оказалось светло, будто днем. Свет колебался и мерцал.
2: «Думаю, это пожар», — с трудом произнесла Дженнис,
1: глотнула воздуха и закончила.
2: «Дом горит».
1: Он повернулся и посмотрел на жену. Дженнис оттирала грязно-бурый отпечаток ладони на стене. Но руки плохо слушались, и казалось, что пятно только увеличивается. Супруга снова сменила одежду, и, наверное, это было к лучшему. На новом белом платье быстро появилось несколько больших желтоватых пятен, и теперь Дженнис переоделась в мешковатый пуловер. Саймон обратил внимание, что по внутренней поверхности ее босых ног стекает густая коричневая жидкость и собирается в лужице на ковре.
2: «Что будем делать?» — спросила жена.
1: Саймон весь день пытался найти ответ на этот вопрос и в итоге пришел к заключению, что остается только один вариант — забаррикадироваться в доме и постараться как можно больше из отпущенного им времени проводить вместе. Ранее днем, когда было светлее и он мог видеть более отчетливо,
2: Саймон наблюдал за царящим на дороге хаосом с увлечением и в то же время с беспокойством. Их прежде тихий переулок превратился в бурлящую сточную яму. Проезжую часть заполонил нескончаемый поток мертвых людей, они шли и шли к неведомой цели. «Ну, точно как в фильмах», — подумал Саймон. Некоторые из бредущих в никуда покойников спотыкались и падали, и их буквально втаптывали в землю те, кто шел следом, а тех, в свою очередь, несло вперед давление тел, следующих за ними сотен и тысяч стремящихся куда-то мертвецов. К вечеру переулок превратился в вонючий канал, наполненный гниющими телами. Кое-где гнусная жижа доходила до щиколоток. А новые покойники все прибывали и прибывали, и некоторые продолжали падать. Это казалось глупо, бессмысленно. Саймон порадовался своей предусмотрительности. Не зря он установил калитку на подъездной дорожке к дому. Так будет легче защитить семью от творящегося на улице безумия. И что делать с Натаном? Он причинил своему организму непоправимый ущерб, оказавшись в одиночестве на улице, и это были еще только, как говорится, цветочки. В качестве наказания Саймон отправил сына в его комнату, но где-то через час тот ввалился на кухню, держась обеими руками за живот. Оказалось, что Натан упал с кровати и распорол себе бок. Проклиная свою неуклюжесть и ужасающую медлительность, Саймон и Дженнис как могли оказали сыну помощь. Они засунули внутренности обратно в зияющую рану, наложили на нее несколько полотенец и примотали импровизированную повязку клейкой лентой. Ее ушел почти целый рулон. Затем Натана усадили на стул с прямой спинкой в углу и строго-настрого наказали не двигаться. «Что будем делать?» — снова спросила жена. Саймон погрузился в раздумья. Вопрос был не из легких.
1: «Останемся здесь», — ответил он наконец. «Откроем наверху окна, чтобы было холодно. Забаррикадируем двери».
2: «Пойдем на улицу», — пробурчал из своего угла Натан. Он сосредоточенно пытался выковырять личинку из дырки в левой ноге, чуть повыше колена. Из кончиков двух пальцев торчали кости, так что орудовать ими было столь же неудобно, как и палочками для еды.
1: «Не пойдем», — бросил Саймон,
2: понимая, что их беседа становится все более примитивной и немногословной.
3: «Нет, пойдем», — упрямо повторил Натан. «Здесь скучно».
4: «Нельзя», — сказала Дженнис.
2: Неверной походкой она приблизилась к той жалкой пародии на человека, которая некогда была ее единственным сыном, и встала перед ним.
4: «Слушайся папу».
3: «Какой смысл?»
1: «Там ты повредишь себе», — рявкнул Саймон.
3: «Я уже мертвый!»
2: Дикий, но точно отражающий суть вещей ответ Натана сразил отца на повал. И он не придумал ничего лучшего, а так поступают многие родители, когда не находят аргументов в споре с детьми, как проигнорировать его слова.
1: «Никакой улицы!» Закончили разговор.
2: Снова стемнело, потом рассвело, и опять наступила темнота. Члены семейства почти не двигались все это время, но на рассвете четвертых суток после смерти Саймон был вынужден прервать идиллическое ничего не делание. Когда солнце засияло достаточно ярко, чтобы он мог как следует рассмотреть происходящее на улице своими глазами, которые с каждым днем слабели и становились все более бесполезными, он увидел, что перед фасадом их дома собралась толпа. Саймон проковылял к окну, прищурился и глянул наружу. Ожившие покойники все продолжали прибывать в переулок, и так уже забиты до отказа, и к утру их количество, похоже, превысило критическую массу. Калитка, в конце концов, не выдержала напора, слетела с петель, и теперь мощеная подъездная дорожка была переполнена гниющей плотью. Мертвецов там были сотни, многие из них стояли, прижавшись лицами к окнам и дверям дома Паркеров. Разгневанный и испуганный, Саймон потянулся к шторам, едва не упав при этом, и занавесил окно.
3: «В чем дело?» —
2: просипела Дженни со своего угла. Она лежала, скрючившись в луже из собственных выделений.
1: «Снаружи»,
2: — только и ответил муж. Он прохромал мимо нее и направился в прихожую. Дженни с трудом поднялась и, шатаясь, последовала за супругом. Гниющие внутренности волочились за ней и оставляли на ковре влажный след. Натан безразличным взглядом проводил родителей, исчезнувших в темноте дома. Оказавшись в прихожей, Саймон посмотрел на входную дверь и сквозь стекло увидел, как мертвецы топчутся с той стороны. С трудом контролируя свои движения, он умышленно налетел на стоящую возле зеркала вешалку для одежды и опрокинул ее. Вешалка прокатилась по полу и, благодаря скорее везению, легла точно поперек двери. Дженнис нагнулась и стала подбирать рассыпавшиеся сумки, пальто, шляпы и шарфы.
3: «Окна!»
2: — прохрипел Саймон и направился в следующую комнату. Дженнис поспешила за ним, отчаянно пытаясь не упустить мужа из вида, когда он ввалился в свой кабинет. Раздувшимися неуклюжими руками Саймон ухватился за жалюзи и попытался их поднять, но негнущиеся скрюченные пальцы соскользнули с металлических пластинок, и он упал, увлекая жалюзи за собой. В окно продолжали бессмысленно пялиться десятки покойников. Дженнис попыталась помочь мужу встать, но безрезультатно. Тогда Саймон отполз в сторону, Дженнис опустилась на колени и попробовала сама поднять жалюзи.
3: «Выходи!» — невнятно произнес Саймон и с трудом встал на ноги, опираясь на дверной косяк.
2: Дженнис на несколько мгновений оказалась сбита с толку, но все же ухитрилась разобрать, где стоит муж, и заковыляла на его голос. Как только она прошла мимо, Саймон ухватился за дверную ручку. С четвертой попытки он сумел, нажав на ручку, открыть дверь, выпустил жену, выбрался сам и закрыл дверь за собой. Некоторое время они простояли в коридоре, привалившись друг к другу. Дрожащие ноги угрожали в любой момент подломиться. Саймон собрался с силами и заставил себя глотнуть воздуха.
3: «Задняя дверь. Тогда спасены. Все закрыто».
2: Он толкнул жену в сторону, чтобы освободить путь. Дженнис отшатнулась, потом качнулась вперед, и ее лицо со смачным звуком, словно гнилой фрукт, врезалось в стену. Она инстинктивно сделала неуверенный шаг назад и попыталась оттереть оставшееся на обоих пятно. Когда несколько минут спустя Саймон ковылял обратно, жена все еще терла стену.
3: «Туда!»
2: — просипел он едва слышно. Один за другим супруги ввалились обратно в гостиную.
3: «Закрываем дверь!»
4: «Осторожно!» — пробубнила Дженнис, в то время как Саймон двинулся к стоящему возле двери книжному шкафу.
3: «Мои вещи!»
2: Непослушными руками она начала собирать с полок всякие безделушки и фамильные ценности. Медали, хрустальный кувшин, фотографию в рамке, запечатлевшую ее с мужем и сыном. Но Саймон не обращал на жену внимания. Собрав все оставшиеся силы, он толкал и тянул тяжелый шкаф, пока, наконец, тот не рухнул с грохотом перед дверью, надежно отгородив их от проникновения извне. Дженнис стояла и рассеянно озирала творившийся в комнате беспорядок. Обессиленный Саймон повалился на пол. Он еще пытался доползти до софы, но поскользнулся в одной из луж, оставленных супругой, да так и остался лежать. Ему было уже все равно. Они в безопасности. Дом неприступен. Через несколько секунд Саймон оглядел комнату. Что-то было не так. Конечно, глаза быстро сдавали, но все же он видел еще достаточно хорошо, чтобы понимать, кого-то здесь недостает.
3: «Где Ната?»

Дженнис и Саймон протянули еще 18 дней. Более 400 часов просидели они, сгорбившись на полу, каждый в своем углу гостиной. Это было дольше, чем кто-либо на несколько миль вокруг. Их все еще можно было опознать, в то время как большинство превратились в бесформенные кучи плоти. Казалось, настала вечность. Часы тянулись, ничем не заполненные. Дженнис и Саймон сидели и вспоминали, кем они были, чем занимались, и думали, как же скучают по всему, что утратили. Если бы они обладали способностью чувствовать, то восприняли бы конец с облегчением, но через неделю с небольшим после смерти мозговая активность стала резко ослабевать, сперва у Саймона, потом и у Дженнис. А затем мозг просто отключился, будто сели батарейки. А Натан, покинувший дом, протянул всего один день. Его отец был прав, по крайней мере, в одном. В сухом и прохладном помещении скорость разложения замедлялась в разы. Но Натану не хотелось сидеть взаперти и проводить время безо всякой пользы. За свой единственный на долгий день он поиграл в футбол, если это можно было так назвать, подружился с лягушкой, погонялся за кошкой, попытался залезть на дерево и исследовал ту часть сада, ходить в которую родители ему не разрешали. И даже когда он уже не мог больше двигаться, когда все прочие органы, кроме мозга и глаз, перестали функционировать, он лежал на спине в траве, смотрел на небо, на облака и птиц и строил планы на завтрашний день.

0: Дэвид Муди. «Кем мы были?» Читал Амир Рашидов.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

Пол Андерсон. «Патруль времени». Глава первая.

требуется мужчина. Возраст 21-40 лет. Желательно холостые. Военное или техническое образование. Хорошие физические данные. Для высокооплачиваемой работы, связанной с загранпоездками. Обращаться компания прикладных исследований 305, Восток 45, с 9 до 12 и с 14 до 18.

0: «Работа, как вы понимаете, довольно необычная», — продолжал мистер Гордон. «К тому же носит весьма конфиденциальный характер. Надеюсь, вы умеете хранить секреты?»
1: «Как правило, да», — ответил Мэнс Эверард.
0: «Конечно, смотря, что за секреты». Гордон улыбнулся, не разжимая губ. Такую странную улыбку Эверард видел впервые. Гордон говорил на правильном английском, был одет в обычный костюм, но что-то выдавало в нем иностранца. И не просто странное сочетание смуглого безбородого лица, узких глаз азиата с тонким правильной формы носом. Но что?
1: «Не думайте, мы не шпионы», — сказал он.
0: Эверард смущенно улыбнулся. «Извините, только не считайте, пожалуйста, что я заразился той же истерией, что и большинство моих соотечественников. И вообще, у меня никогда не было допуска к секретной информации. Просто в вашем объявлении упомянуты заграничные поездки. Обстановка сейчас такова, что... Ну, вы же понимаете, я не хочу потерять свой заграничный паспорт». Эверард был крупным, широкоплечим мужчиной с загрубевшим и обветрившимся лицом и коротко стриженными каштановыми волосами. Его документы лежали на столе. Свидетельство об увольнении из армии и справки о работе инженером-механиком в нескольких компаниях. На них Гордон взглянул мельком. В кабинете не было ничего необычного. Письменный стол, два кресла, шкаф с картотекой, дверь, ведущая в соседнюю комнату. Через открытое окно сюда, на шестой этаж, доносился грохот Нью-Йоркской улицы. «У вас независимый характер», — сказал наконец Гордон, глядя на Эверарда через письменный стол. «Это хорошо. Многие, приходя сюда, так присмыкаются, словно они будут рады и пинку под зад. Конечно, с вашими данными вы вряд ли станете хвататься за что попало, даже при нынешних обстоятельствах. Да и это трудоустройство демобилизованных... Меня заинтересовало ваше предложение», — сказал Эверард. «Как вы видите, я работал за границей и хотел бы поездить еще. Но, честно говоря, я пока совсем не представляю, чем вы занимаетесь».
1: «О, очень многим», — туманно ответил Гордон.
0: «Итак, вы воевали во Франции и в Германии...» От удивления Эверард моргнул. В армейском свидетельстве имелся список его наград, но он готов был поклясться, что Гордон не успел его прочесть.
1: «Хм. Не могли бы вы покрепче сжать руками выступы на подлокотниках вашего кресла? Благодарю вас. Как вы реагируете на опасность?»
0: «Послушайте», — возмутился Эверард. Гордон покосился на прибор, лежавший перед ним на столе, небольшую коробочку с двумя шкалами и стрелкой.
1: «Неважно. Как вы относитесь к интернационализму?»
0: «Слушайте, что? К коммунизму? К фашизму? К женщинам? Чем увлекаетесь?»
1: «Благодарю вас, это все. Вы можете не отвечать».
0: «Черт побери, что все это значит?» — резко спросил Эверард.
1: «Не беспокойтесь. Просто небольшой психологический тест. Ваши взгляды меня интересовали не сами по себе, а как отражение основных ценностных ориентиров».
0: Гордон откинулся на спинку кресла и соединил кончики пальцев обеих рук.
1: «Пока все выглядит многообещающе. А теперь о главном. Как я уже говорил, наша работа носит в высшей степени конфиденциальный характер. Мы собираемся преподнести небольшой сюрприз нашим конкурентам».
0: Он усмехнулся. «Если считаете нужным, можете донести о нашей беседе ФБР. Нас уже проверяли и убедились в нашей полной благонадежности. Вы убедитесь, что мы действительно занимаемся финансовыми операциями и инженерными изысканиями по всему миру. Но у нашей работы существует еще один аспект, для которого нам требуются люди вроде вас. Я заплачу вам $100, если вы согласитесь пройти в другую комнату и подвергнуться тестированию. Вся процедура займет около 3 часов. Если вы не выдержите испытания, на этом все закончится. Если выдержите, мы заключим с вами контракт, расскажем о предстоящей работе и начнем обучение. Вы согласны?»
1: Эверард засомневался. «Пожалуй, его слишком торопят. Что-то не так с этой фирмой. Пустой кабинет, любезный иностранец. Хотя ладно. Решено. Я подпишу контракт, но лишь после того, как вы расскажете мне, чем занимаетесь.
0: Как вам угодно, Гордон пожал плечами.
1: Пусть будет так. Все равно о вашем согласии или несогласии имеет смысл говорить только после проведения тестов. Мы используем весьма современные методики.
0: Это, во всяком случае, оказалось чистой правдой. Эверард немного разбирался в методах и технике современной психологии, энцефалографах, ассоциативных тестах, многопрофильных опросниках, но среди множества гудевших и мигавших вокруг него приборов не было ни одного даже отдаленно знакомого. Вопросы, которые задавал ему ассистент, совершенно лысый человек неопределенного возраста, с бледным, лишенным всякого выражения лицом, казались абсолютно бессмысленными. А металлический шлем, который Эверарду предложили надеть, что он собой представляет? И куда тянутся от него многочисленные провода? Эверард поглядывал на приборные панели, но буквы на них были совершенно незнакомыми. Ни английские, ни французские, ни русские, ни греческие, ни китайские. Ничего подобного в году 1954 от Рождества Христова вроде бы не существовало. Возможно, уже тогда у него забрезжила догадка. С каждым новым тестом в нем крепло ощущение, что только сейчас он узнает себя по-настоящему.
1: Мэнсон Эмерт Эверард, 30 лет. Лейтенант инженерных войск армии США, демобилизован, работал конструктором и эксплуатационником в Америке, Швеции и на Аравийском полуострове. До сих пор холост, хотя все больше завидует своим женатым друзьям. Постоянной подруги нет. Любит книги, неплохой игрок в покер, интересуется яхтами, лошадьми и ружьями. Отпуска посвящает пешим походам и рыбалке. Все это Эверард знал и раньше, но лишь по отдельности, как кусочки мозаики. А сейчас внезапно все слилось воедино, и он ощутил каждую свою черточку как неотъемлемую часть единого целого. Он вышел из комнаты изможденный, потный. Гордон протянул ему сигарету, а сам стал быстро просматривать кодированные записи с результатами тестов, которые принес ему ассистент. Время от времени он бормотал себе под нос: «Так, кортикальная функция Z20. Здесь не дифференцированная оценка. А психическая реакция на антитоксин – дефект центральной координации». В его голосе слышался странный акцент. Такого произношения гласных Эверарду не доводилось слышать ни в одном из диалектов английского языка. Гордон оторвался от записи лишь через полчаса. Эверард порядком разозлился. Это бесцеремонное исследование раздражало его все больше и больше. Но любопытство все же пересилило. «Ну, наконец-то!» Гордон широко улыбнулся, сверкнув неправдоподобно белыми зубами. «Да будет вам известно, мне пришлось отвергнуть уже 24 кандидатуры. Но вы нам подходите. Вы определенно подходите».
0: «Для чего?» Эверард наклонился вперед. Его сердце учащенно забилось.
1: «Для патруля. Вас ждет работа, похожая на работу по

и лесов, и зеленых равнин, когда крысоподобные прародители человека пугливо прятались, почуяв приближение гигантских млекопитающих. Академия была основана 1000 лет назад с расчетом на 500 000 лет активной деятельности. Достаточный срок, чтобы обучить столько сотрудников патруля времени, сколько будет необходимо. Затем Академию старательно уничтожат, чтобы от нее не осталось ни малейших следов. На место, где она стояла, придут ледники, а потом появятся люди, которые в 19352 году, 7841 год Маринианской победы, раскроют секрет темпоральных путешествий, вернутся в олигоценовый период и построят Академию. Комплекс длинных низких зданий с обтекаемыми контурами и переливчатой окраской расположился на зеленых лужайках среди исполинских древних деревьев. За Академией лесистый склон плавно спускался к большой коричневой реке. Ночью с другого берега иногда раздавался трубный зов Титанотерия или отдаленный визг саблезубого тигра. С пересохшим горлом Эверард вышел из темпомобиля, фактически машины времени, большой металлической коробки, без каких-либо внешних деталей. Он испытывал те же чувства, что и в первый день службы в армии, 12 лет назад, или через 15-20 миллионов лет, смотря что брать за точку отсчета. Одиночество, беспомощность и отчаянное желание вернуться домой, не уронив при этом своего достоинства. Из других темпомобилей тоже выходили люди, всего около 50 молодых мужчин и женщин, и он немного успокоился. Вместе новички собрались не сразу. Все, похоже, чувствовали себя не в своей тарелке. Не решаясь заговорить, они поначалу только разглядывали друг друга. На одном из мужчин Эверард увидел воротничок и котелок времен президента Гувера. Но тут были представлены не только стили одежды и причесок, известные Эверарду до 1954 года. Откуда, например, явилась вон та девушка в переливчатых брюках в обтяжку с зеленой помадой и причудливо уложенными желтыми волосами? Откуда, вернее, из какого времени? Возле Эверарда остановился молодой человек лет 25 с худым продолговатым лицом, одетый в потертый твидовый костюм, словом, англичанин. Его подчеркнуто невозмутимый вид наводил на мысль о тщательно скрываемом большом горе. «Привет», — сказал Эверард. «Может, пока познакомимся?» Он назвал свое имя и год, из которого прибыл. «Чарльз Уиткомп, Лондон, 1947 год», — нерешительно отозвался мужчина. «Служил в королевских ВВС, демобилизовался. Это предложение показалось мне большой удачей, но сейчас... не знаю». «Все может быть», — сказал Эверард, думая о зарплате. 15 000 в год, и это лишь для начала. Правда, еще предстоит разобраться, что здесь называют годом. Скорее всего, имеется в виду личное биологическое время». К ним подошел стройный молодой человек в плотно облегающей серой форме. Наброшенный поверх нее темно-синий плащ мерцал, словно расшитый звездами. Приветливо улыбаясь, он заговорил без всякого акцента. «Общий привет! Добро пожаловать в Академию! Надеюсь, все говорят по-английски!» Эверард заметил среди своих спутников мужчину в потрепанном мундире вермахта, индуса и еще несколько человек явно не европейского вида. «Пока вы не выучите темпоральный, будем пользоваться английским». Он подбоченился. «Меня зовут Дарт Келм. Я родился... минутку... в 9573 году по христианскому летоисчислению, но специализируюсь по вашему периоду. Период, к слову сказать, охватывает годы с 1850 по 1975. Все присутствующие родились в этом временном интервале. Если у вас что-то стрясется, я ваша официальная стена плача. Вы, вероятно, ожидали увидеть что-то совершенно иное, но наша академия не конвейер, поэтому от вас здесь не потребуют школьной или армейской дисциплины. Каждый, наряду с общим курсом, пройдет индивидуальное обучение. Здесь никого не наказывают за неуспеваемость, потому что ее быть не может. Предварительное тестирование не только практически исключает ее, но и сводит к минимуму возможности неудачи в вашей работе. По меркам ваших культур, каждый из вас

вас вполне сложившаяся зрелая личность. Однако ваши способности не одинаковы, и поэтому для достижения наилучших результатов с каждым будут заниматься персонально. Порядки у нас очень простые. Единственное правило – обычная вежливость. Вам будут созданы все условия и для учебы, и для отдыха. Невозможного никто требовать не станет. Добавлю, что охота и рыбалка здесь отличные. А если отлететь на пару-другую сотен миль, то просто фантастические. Теперь, если нет вопросов, прошу следовать за мной. Я покажу вам, где вы будете жить. Дарт Келм познакомил их с техническим оснащением жилых комнат. Оно соответствовало, наверное, нормам 2000 года. Функциональная мебель, меняющая форму по желанию владельца, бар-автомат, телеприемник, подключенный к гигантской видеотеке. Ничего сверхъестественного. Каждый новобранец получил в этом общежитии комнату. Питались все в центральной столовой, но если кто-то устраивал у себя вечеринку, то закуски доставлялись и в комнаты. Эверард почувствовал, что внутреннее напряжение постепенно уходит. По случаю знакомства устроили банкет. Блюда оказались привычными. В отличие от безмолвных роботов, сервировавших стол, хватало и вина, и пива, и сигарет. В пищу, видимо, что-то было добавлено, потому что Эверард, как, впрочем, и остальные, ощутил легкую эйфорию. Он уселся за пианино и стал наигрывать буги-вуги. Человек 5-6 принялись подпевать нестройными голосами. Только Чарльз Уиткомп держался в стороне. Сидя в углу, он угрюмо потягивал вино, и тактичный Дарт Келм не пытался вовлечь его в общее веселье. Эверард решил, что здесь ему понравится, хотя все еще толком не представлял, что ему придется делать, зачем и как. «Темпоральные путешествия открыли в период распада Хаританской ересиархии», — сказал Келм, обращаясь к аудитории. «С деталями вы ознакомитесь позже, а сейчас прошу поверить на слово. Это было беспокойное время, когда коммерческая и генетическая конкуренция между гигантскими синдикатами обернулась схваткой не на жизнь, а на смерть. Все рушилось, а различные правительства стали пешками в большой галактической игре. Темпоральный эффект оказался побочным продуктом исследований проблемы мгновенной пространственной транспортировки. Некоторым из вас понятно, что для ее математического описания требуется привлечение аппарата бесконечно разрывных функций. Впрочем, это относится и к путешествиям в прошлое. Основы теории вам изложат на занятиях по физике, а пока я просто скажу, что этот процесс выражается через сингулярное отображение в континууме с размерностью 4n, где n – полное число элементарных частиц во Вселенной. Разумеется, группа 9, совершившая это открытие, отдавала себе отчет в возможностях его применения, не только коммерческих, таких как торговля, добыча сырья и прочее, которые вы легко можете додумать, но и в возможности нанести противнику внезапный смертельный удар. Теперь вы видите, что время – это не просто независимое переменное. Прошлое можно изменить и... Вопрос. Элизабет Грей, девушка из 1972 года, которая в своем времени была подающим надежды молодым физикам, подняла руку. «Слушаю вас», – вежливо сказал Келм. «Мне кажется, что вы описываете логически невозможную ситуацию. Исходя из того, что мы находимся в этом зале, я допускаю возможность путешествия во времени, но событие не может одновременно произойти и не произойти. Здесь есть внутренние противоречия». «Противоречие возникает лишь в том случае, если вы пользуетесь обычной двузначной логикой с законом исключенного третьего», – возразил Келм. «Рассмотрим такой пример. Допустим, я отправился в прошлое и помешал вашему отцу встретиться с вашей матерью. В этом случае вы бы никогда не родились. Этот фрагмент истории Вселенной выглядел бы по-другому, причем другим он был бы всегда, хотя я и продолжал бы помнить о первичном состоянии мира. Ну а если вы проделаете то же самое с собственными родителями?» – спросила Элизабет. «Вы перестанете существовать?» «Нет, поскольку я бы принадлежал отрезку истории, предшествовавшему моему вмешательству. Давайте применим это к вам.
Если вы вернетесь, положим, в 1946 год и сумеете предотвратить брак ваших родителей в 1947 году, то вы все же останетесь существовать в этом году. Вы не исчезнете лишь потому, что именно вы явились причиной происшедших событий. Даже если вы окажетесь в 1946 году всего за одну микросекунду до того, как выстрелите в человека, который, пойди все по-другому, стал бы вашим отцом, то и тогда вы не перестанете существовать. «Но как я могу существовать, не родившись?» – запротестовала она. «Как я могу жить, иметь воспоминания и все остальное, даже не появившись на свет?» Келлан пожал плечами. «Что с того? Фактически вы говорите о том, что закон причинности, или, строго говоря, закон сохранения энергии, применим только к непрерывным функциям. На самом деле эти функции могут быть и разрывными». Он усмехнулся и наклонился над кафедрой. «Разумеется, кое-что и в самом деле невозможно. К примеру, по чисто генетическим причинам вы не можете стать собственной матерью. Если вы вернетесь в прошлое и выйдете замуж за вашего отца, то ни одна из родившихся у вас девочек не будет вами, поскольку они будут иметь лишь половину вашего набора хромосом». Он откашлялся. «Давайте больше не отвлекаться. Я излагаю только основы. Подробности вы узнаете из других курсов. Итак, продолжим. Группа девяти обнаружила, что можно вернуться в прошлое и упредить замыслы своих врагов или вообще не дать им родиться. Но тут появились данелиане». Келм впервые оставил свой небрежный, полушутливый тон. Он выглядел как человек, оказавшийся перед лицом непознаваемого. «Данелиане – это часть будущего», – тихо сказал он. «Я имею в виду наше общее будущее, более чем через миллион лет после моего времени. Человек превратился во что-то... Это невозможно описать. Вероятно, вы никогда не встретитесь с ними, но если все-таки встретитесь, то будете потрясены. Они не злы и не добры. Просто они за пределами нашего восприятия. Они настолько же отстоят от нас, насколько мы от тех насекомоядных, которые станут нашими предками. Встреча со всем этим лицом к лицу не сулит ничего хорошего. Данелиане вмешались, потому что под угрозой оказалось само их существование. Для них темпоральные путешествия стары как мир, причем глупости, алчности и безумию не раз представлялась возможность проникнуть в прошлое и вывернуть историю наизнанку. Данелиане не хотели запрещать эти путешествия, ибо это одна из составных частей того комплекса явлений, который привел к появлению их самих. Но были вынуждены регулировать их. Группе девяти не удалось осуществить свои планы. Тогда же для поддержания порядка в этой сфере был создан патруль времени. Ваша работа будет протекать в основном в ваших собственных эпохах, если вы не получите статуса агента-оперативника. Вы будете жить, как и все, иметь семью и друзей. Скрытая от других сторона вашей жизни принесет вам удовлетворение. Она даст деньги, защиту, возможность проводить отпуск в очень интересных местах. Но главное, вы будете ощущать чрезвычайную важность вашей работы. Вы всегда должны быть готовы к вызову. Иногда вам придется помогать темпоральным путешественникам, столкнувшимся с теми или иными трудностями. Иногда выполнять особые задания, становясь на пути новоявленных конкистадоров, политических, военных или экономических. Бывает и так, что зло уже свершилось. Тогда по горячим следам патруль предпринимает контрмеры, которые должны вернуть ход истории в нужное русло. Желаю всем вам удачи! Обучение началось с физической и психологической подготовки. Эверард впервые осознал, сколь неполноценно жил раньше, и физически, и духовно. В сущности, он был лишь наполовину тем, кем мог бы стать. Эти тренировки давались ему нелегко, но тем радостнее было впоследствии ощущать полный контроль над своим телом, над эмоциями, которые благодаря дисциплине чувств стали глубже, осознавать, насколько быстрее и точнее стал он мыслить. В процессе обучения у него был выработан рефлекс против разглашения сведений о патруле.
В беседе с непосвященными он теперь не смог бы даже намекнуть на существование такого института. Это стало для него совершенно невозможным, как прыжок на Луну. Кроме того, он изучил все уголки и закоулки психики человека 20 века. Темпоральный искусственный язык, на котором патрульные всех времен и народов разговаривали друг с другом, не опасаясь посторонних, был чудом простоты и выразительности. Эверард полагал, что хорошо разбирается в военном деле, но здесь ему пришлось освоить боевые приемы и оружие многочисленных поколений, живших на протяжении 50 тысяч лет, и приемы фехтования бронзового века, и циклический бластер, способный аннигилировать целый континент. При возвращении в свое время его снабдят небольшим арсеналом, но в случае командировок в другие эпохи явные анахронизмы разрешались только в крайних случаях. Затем началось изучение истории, естественных наук, искусств, философии, а также особенностей произношения и поведения. Последнее относилось только к периоду между 1850 и 1975 годами. Перед выполнением заданий в других временных отрезках патрульный должен был получить сеанс гипнопедического инструктажа. Именно гипнопедия позволила пройти весь курс обучения за 3 месяца. Эверард ознакомился с организацией патруля времени. Где-то впереди, в таинственном будущем, лежала цивилизация Денелиан, но прямая связь с ней почти отсутствовала. Патруль был сформирован на полувоенный манер, со званиями, но без уставных формальностей. История делилась на регионально-временные интервалы. В каждом из них действовала сеть резидентур, подчинявшихся региональному штабу, который размещался под вывеской какой-нибудь фирмы в крупном городе, одного из 20-летий данного периода. А в его времени таких отделений было 3. Запад, Россия и Азия. Их штаб-квартиры находились в Лондоне, Москве и Бейпене. Так тогда назывался Пекин. Беззаботного 20-летия 1890-1910 годов, когда маскировка не требовала таких усилий, как в последующие годы, которые контролировались только небольшими филиалами, такими как Компания прикладных исследований. Рядовой работник резидентуры жил обычной жизнью обычного гражданина своего времени. Темпоральная связь осуществлялась курьерами или крохотными автоматическими капсулами, снабженными устройством, исключающим появление 2 разных посланий одновременно. Организация была настолько огромна, что Эверард иногда сомневался в ее реальности. И он все еще не мог оправиться от потрясения, вызванного новизной и необычностью происходящего. Наставники относились к своим подопечным по-дружески и при случае были не прочь с ними поболтать. Как-то раз с Эверардом разговорился седой ветеран, сражавшийся в марсианской войне 3890 года, а теперь обучавший их управлению космическими кораблями. «Вы, ребята, схватываете все буквально на лету. С кем приходится адски трудно, так это с парнями из доиндустриальных эпох. Мы теперь даем им только азы и даже не пытаемся двинуться дальше. Был тут у нас один римлянин времен Цезаря. Толковый малый, но у него никак не укладывалось в голове, что машину нельзя понукать, как лошадь. А вавилоняне вообще не представляют, что во времени можно путешествовать. Приходится кормить их россказнями о битвах богов». «А чем вы кормите нас?» — спросил молчавший до этого Уитком. Космический волк, сощурившись, взглянул на англичанина. «Правдой», — ответил он, — «той, которую вы в состоянии принять». «А как здесь оказались вы?» «Нас накрыли неподалеку от Юпитера. По правде говоря, от меня осталось совсем немного. Это немногое забрали сюда и вырастили для меня новое тело. Из моих людей не уцелел никто. Меня самого считали погибшим, поэтому возвращаться домой не имело смысла. Жить по указке корпуса управления радости мало. Вот я и обосновался здесь. Отличная компания. Работа не пыльная, отпуск в любую эпоху». Он усмехнулся. «Погодите. Вот попадете еще в период упадка 3-го матриархата. Веселая там жизнь, скажу я вам». Эверард молчал.
Он был просто зачарован зрелищем огромной земли, поворачивающейся на фоне звезд. С однокурсниками Эверетт подружился. Их объединяло очень многое, да и как могло быть иначе? Ведь в патруль отбирали людей сходного типа, со смелым и независимым складом ума. Завязалось несколько романов. Разлучать возлюбленных никто не собирался, и они сами выбирали, в какой год его или ее им отправиться после учебы. Девушки Эверарду нравились, но головы он старался не терять. Как ни странно, но самая прочная дружба возникла у него с молчаливым и угрюмым Уиткомбом. Что-то привлекало его в англичанине. Славный малый и вдобавок хорошо образованный. Славный, но какой-то потерянный.

Однажды они отправились прогуляться верхом. На лошадях, отдаленные предки которых спаслись сейчас бегством из-под копыт своих гигантских потомков. В надежде подстрелить кабана-сикача, которого он недавно видел поблизости, Эверард взял с собой ружье. Оба были одеты в форму академии, легкие шелковистые серые костюмы, дававшие ощущение прохлады даже под палящими лучами желтого солнца. «Не пойму, почему нам разрешают охотиться?» — заметил Эверард. «Допустим, я убью саблезубого тигра, скажем, в Азии, который при других обстоятельствах съел бы одного из насекомоядных предков человека. Разве будущее от этого не изменится?» «Нет», — ответил Уиткомб, успевший продвинуться в изучении теории темпоральных перемещений гораздо дальше своего товарища. «Понимаешь, пространственно-временной континуум ведет себя как сеть из тугих резиновых лент. Его нелегко деформировать. Он всегда стремится возвратиться к своему исходному состоянию. Судьба одного насекомоядного не играет никакой роли. Все определяется суммарным генофондом популяции, который достанется затем человеку. Точно так же, убив в эпоху Средневековья одну овцу, я вовсе не уничтожаю тем самым все ее потомство, которым году к 1940-му могут стать все овцы в мире. Несмотря на гибель своего далекого предка, овцы останутся там же, где и были, причем с теми же самыми генами. Дело в том, что за такой длительный период все овцы, и люди тоже, становятся потомками всех ранее существовавших особей. Компенсация, понимаешь? Какой-нибудь другой предок рано или поздно передает потомкам те гены, которые ты считал уничтоженными. Или вот, допустим, я помешал Буту убить Линкольна. Даже если я сделал это со всеми возможными и невозможными предосторожностями, то, скорее всего, Линкольна застрелит кто-нибудь другой, а обвинят все равно Бута. Только из-за этой эластичности времени нам и разрешают путешествовать в прошлое. Если ты захочешь что-нибудь изменить, то тебе придется как следует все изучить, а потом еще и изрядно попотеть. Он презрительно скривил губы. Внушение. Нам все твердят и твердят, что если мы вмешаемся в ход истории, то нас накажут. Мне нельзя вернуться в прошлое и застрелить этого проклятого ублюдка Гитлера в колыбели. Нет, я должен позволить ему вырасти, развязать войну и убить мою девушку. Какое-то время Эверард ехал молча. Тишину нарушали только скрип кожаных седел да шелест высокой травы. «Прости», — наконец сказал он. «Ты хочешь рассказать об этом?» «Да. Правда, рассказ будет коротким. Ее звали Мэри Нельсон. Она служила в женских вспомогательных частях ВВС. После войны мы собирались пожениться. В 1944 году она была в Лондоне. Все случилось 17 ноября. Я никогда не забуду эту дату. Она пошла к соседям. Понимаешь, у нее был отпуск, и она жила у матери в Стритами. Тот дом, куда она пришла, был разрушен прямым попаданием снаряда ФАО. А ее собственный дом совершенно не пострадал. Кровь отхлынула от щек Уиткомба. Он уставился невидящим взглядом в пространство перед собой. Будет чертовски трудно не вернуться назад, хотя бы за несколько лет до этого. Только увидеть ее, больше ничего. Нет, я не осмелюсь. Не зная, что сказать, Эверард положил руку на плечо товарища, и они молча поехали дальше.

Несмотря на то, что каждый занимался по индивидуальной программе, к финишу все пришли одновременно. После краткой официальной церемонии выпуска началась шумная вечеринка. Все клялись помнить друг друга и договаривались о будущих встречах. Затем каждый отправился в то время, откуда прибыл, с точностью до часа. А выслушав поздравления, Эверетт получил от Гордона список агентов-современников. Некоторые из них работали в секретных службах, вроде военной разведки, и вернулся в свою квартиру. Не исключено, что позднее ему подыщут работу на какой-нибудь станции слежения. А пока все его обязанности для налоговой полиции, он числился специальным консультантом компании прикладных исследований, сводились к ежедневному просмотру десятка документов. Он должен был искать в них все, относящееся к темпоральным путешествиям, и быть наготове. Случилось так, что первое задание он нашел для себя сам.

Глава третья. Было непривычно читать газетные заголовки, зная заранее, что за ними последует. Пропадал эффект неожиданности, но печаль не проходила, потому что трагичной была сама эпоха. Ему стало понятнее желание Уиткомба вернуться в прошлое и изменить историю. Но, конечно, возможности одного человека слишком ограничены. Вряд ли он изменит что-то к лучшему, разве что чисто случайно. Скорее испортит все окончательно. Вернуться в прошлое и убить Гитлера и Сталина или японских генералов. Но их место могут занять другие, еще похлеще. Атомная энергия может остаться неоткрытой, а великолепный расцвет венерианского ренессанса так никогда и не наступит. Ни черта мы не знаем. Он выглянул в окно. В чахоточном небе мерцали отблески городских огней, улицу заполняли автомобили и спешащая куда-то безликая толпа. Небоскребы Манхэттена отсюда не были видны, но Эверард и так мог представить, как они надменно вздымаются к облакам. И все это только один водоворот на реке времени, протянувшийся от мирного до исторического пейзажа Академии до невообразимого будущего Данелиана. Сколько триллионов человеческих существ жило, смеялось, плакало, работало, надеялось и умирало в ее струях. Ну что ж, Эверард вздохнул, раскурил трубку и отвернулся от окна. Долгая прогулка не уменьшила его беспокойства. Несмотря на поздний час, тело и мозг настоятельно требовали действий. Он подошел к книжной полке, выбрал наугад книгу и раскрыл ее. Это был сборник рассказов об Англии времен королевы Виктории и Эдуарда VII. Внезапно одна из сносок в тексте привлекла его внимание. Всего несколько фраз о трагедии в Эдлтоне и необычайной находке в древнем британском кургане. Темпоральное путешествие? Он улыбнулся своим мыслям. И все же... Нет, подумал он, ерунда. Все же проверить стоит, хуже от этого не будет. Судя по сноске, произошло это в Англии в 1894 году. Можно пролистать старые подшивки Лондонской Таймс. Это какое-то занятие. Похоже, что другой цели у этой глупой затеи с просмотром газеты не было. Просто изнывавший от скуки мозг ухватился за первую попавшуюся идею. До открытия публичной библиотеки еще оставалось время, а он уже стоял на ступенях перед входом. Первая статья была датирована 25 июня 1894 года. За ней последовали еще несколько. Эдлтон, небольшой поселок в графстве Кент, был известен главным образом поместьем времен короля Якова, принадлежавшим лорду Уиндему, и древним могильным курганом. Владелец поместья, страстный археолог-любитель, занялся раскопками, воспользовавшись помощью эксперта британского музея Джеймса Ротерита, приходившегося ему родственником. Лорд Уиндем обнаружил захоронение, но довольно бедное. Несколько полусгнивших и проржавевших предметов, а также человеческие и лошадиные кости. Там же находился ящичек, выглядевший, в отличие от всего остального, как новенький и наполненный слитками неизвестного металла, предположительно какого-то сплава, свинца или серебра. Лорд Уиндем вскоре слег от неизвестной болезни с признаками отравления сильнодействующим ядом. Косвенные улики указывали на то, что Ротарит подсыпал своему родственнику какого-то восточного снадобья. 25 июня лорд Уиндем скончался, и в этот же день Скотланд-Ярд арестовал ученого. Семья Ротарита наняла известного частного детектива, который путем остроумных рассуждений, подтвержденных опытами на животных, сумел доказать, что обвиняемый невиновен и что причиной смерти лорда Уиндема явилась... смертоносная эманация, исходящая от слитка. Ротарит, который только заглядывал в ящик, не пострадал. Ящик вместе с его содержимым выбросили в Ла-Манш. Все поздравляют детектива. Конец фильма. Эверард еще некоторое время сидел в длинном тихом зале. Да, не густо. Хотя, конечно, это происшествие наводит на вполне определенные мысли. Но почему в таком случае викторианское отделение патруля не провело расследование? Или провело?
Вероятно. Вряд ли они станут оповещать всех о его результатах. И все-таки докладную записку послать стоит. Вернувшись в квартиру, Эверетт взял одну из выданных ему маленьких почтовых капсул, вложил в нее рапорт, набрал координаты лондонского отделения и дату 25 июня 1894 года. Когда он нажал на последнюю кнопку, капсула исчезла. С приглушенным хлопком воздуха заполнилось пространство, где она только что находилась. Через несколько минут капсула возникла на прежнем месте. Эверетт открыл ее и вынул большой лист бумаги с аккуратно напечатанным текстом. «Ну да, конечно. Пишущие машинки к 1894 году уже были изобретены. Он теперь владел скорочтением и прочел ответ за несколько секунд. Милостивый государь, в ответ на ваше послание от 6 сентября 1954 года подтверждаю сим его получение и выражаю искреннюю признательность за ваше внимание. Расследование здесь только что началось, но в настоящий момент мы заняты предотвращением убийства Ее Величества, а также балканским вопросом, проблемой опиумной торговли с Китаем в 1890 году, 22370 год и прочее. Несмотря на то, что мы можем, конечно, уладить текущие дела и вернуться затем назад, чтобы заняться вашим вопросом, желательно не делать этого, поскольку одновременное нахождение в двух разных местах может оказаться замеченным. Поэтому будем весьма признательны, если вы, а также квалифицированный британский агент, сможете прибыть сюда для участия в расследовании. Если вы не уведомите нас об отказе, будем ожидать вас по адресу Old Osborne Road, 14Б, 26 июня 1894 года в полночь. С глубочайшей признательностью, ваш покорный слуга Джи Мейнуэзеринг. Дальше следовала колонка пространственно-временных координат, плохо сочетавшаяся со всей этой цветистостью стиля.

0: Эверард позвонил Гордону и, получив его одобрение, договорился о подготовке темпороллера на складе компании. Затем он послал записку Чарльзу Уиткомбу в 1947 год, получил в ответ короткое «согласен» и отправился за машиной. Темпороллер был оснащен антигравитационным генератором и напоминал мотоцикл с двумя сиденьями, но без руля и колес. Эверард ввел в машину координаты места, где должен был встретиться с Уиткомбом, нажал стартер и оказался на другом складе. Лондон, 1947 год. Он на мгновение задумался, вспоминая, чем сейчас занимается этот Эверард, который на 7 лет моложе. Он сейчас в Штатах, учится в колледже. Протиснувшись мимо охранника, вошел Уиткомб. «Рад увидеть тебя снова, старина», — сказал он, обменявшись с другом рукопожатием. Осунувшееся лицо осветилось хорошо знакомой Эверарду обаятельной улыбкой. «Значит, викторианская эпоха?» «Она самая. Забирайся». Эверард вводил новые координаты. Теперь их целью было учреждение, точнее, личный кабинет его главы. Один миг, и все вокруг них преобразилось. Дубовая мебель, толстый ковер, горящие газовые светильники. Перемена была разительной. Электрическое освещение в это время уже существовало, но солидная торговая фирма Dale House & Roberts за модой не гналась. Из кресла навстречу им поднялся крупный мужчина с густыми бакенбардами и моноклем. Несмотря на напыщенный вид, в Мейнуэзеринге чувствовалась сила. Его безукоризненный оксфордский выговор Эверард понимал с большим трудом. «Добрый вечер, джентльмен. Надеюсь, путешествие было приятно. Ах, да, виноват. Ведь вы, кажется, еще новички в нашем деле. Поначалу это всегда приводит в замешательство. Помню, как был шокирован, попав в 21 век. Все такое не английское. Но что поделаешь, так устроен мир. Только другая грань все той же вечно новой вселенной. Вы должны меня извинить за недостаток гостеприимства. Мы сейчас страшно заняты. Немец-фанатик, узнавший в 1917 году секрет темпоральных путешествий от какого-то беспечного антрополога, украл его аппарат и явился сюда, в Лондон, чтобы убить Ее Величество. На его поиски уходит чертовски много времени».
1: «Вы его найдете?» — спросил Уитком.
0: «А как же? Но работа дьявольски сложная, джентльмены, особенно когда приходится действовать тайно. А мне хотелось бы нанять частного детектива, но единственный подходящий чересчур умен. Он действует по принципу, согласно которому, устранив заведомо невозможное, вы всегда приходите к истине, какой бы неправдоподобной она ни казалась. Однако боюсь, что идея темпоральных путешествий может показаться ему не столь уж неправдоподобной. Готов поспорить, это тот самый человек, который расследует Эдлтонское дело», — сказал Эверард. «Или он возьмется за него завтра? Впрочем, это не важно. Мы уже знаем, невиновность Ротари-то он сумеет доказать. Важно другое. Есть все основания предполагать, что кто-то пробрался в прошлое к древним бритам и затеял какую-то авантюру». «Ты хочешь сказать к саксам?» — поправил друга Уитком, который успел навести справки. «Очень часто путают бритов и саксов».
2: «Столь же часто путают саксов с ютами», — мягко заметил Мейнуэзеринг. «Кент, насколько я помню, захватили юты».
0: «Да. Одежда вот здесь, джентльмены, и деньги, и документы. Для вас подготовлено все. Мне иногда кажется, что вы, полевые агенты, не вполне осознаете, скольких трудов стоит управлением проведения одной и даже самой незначительной операции. А, пардон, у вас есть план действий?»
1: «Думаю, да». Эверард начал снимать одежду 20 века. «О викторианской Англии мы оба знаем вполне достаточно, чтобы не привлекать к себе внимания. Я, пожалуй, так и останусь американцем. Ах, да, вы уже указали это в моих документах». Мейнуэзеринг помрачнел.
0: «А если, как вы говорите, инцидент с курганом попал даже в художественную литературу, то нас просто завалят докладными.
2: Ваша пришла первой, за ней последовали две другие. Из 1923 года и из 1960. Боже милосердный, ну почему мне не разрешают завести робота-секретаря?
0: Эверард сражался с непокорным костюмом. Размеры одежды для каждого патрульного хранились в архиве управления, и костюм пришелся ему впору, но только сейчас он смог оценить удобство одежды своего времени. «Чертов жилет!»
1: «Послушайте», — начал он, — «дело вряд ли окажется опасным. Поскольку сейчас мы находимся здесь, то оно должно было оказаться неопасным. А?»
2: «Так-то оно так», — сказал Мейнуэзеринг. «Ну, допустим, что вы, джентльмены, отправляетесь во времена ютов и обнаруживаете там этого нарушителя. Но вам не везет. Прежде чем вы успеваете выстрелить в него, он стреляет в вас сам. Возможно, он сумеет подкараулить тех, кого мы пошлем после вас. Тогда ему удастся устроить промышленную революцию или что-нибудь в том же духе. История изменится. Поскольку вы попадете в прошлое до поворотного пункта, вы и будете существовать и дальше, пусть в виде трупов. А мы... Нас здесь никогда не будет. И не было. Этого разговора никогда не было. Как сказано у Горации...
0: «Не беспокойтесь», — рассмеялся Уитком. «Сначала мы исследуем курган в этом времени, а потом вернемся к вам и решим, что делать дальше». Он наклонился и начал перекладывать содержимое своего чемоданчика в чудовищные изделия из цветастого материала, называвшиеся в конце XIX века саквояжем. Два пистолета, изобретенные в далеком будущем физические и химические детекторы, а также крохотную рацию для экстренной связи с управлением. Мейнуэзеринг тем временем листал справочник Брадшо.
2: «А завтра утром вы можете уехать кентским поездом». «8:23», — сказал он. «Отсюда до вокзала Чаринг-Кросс добираться не более получаса».
0: «Хорошо». Эверард и Уиткомп снова уселись на темпороллер и исчезли. Мейнуэзеринг зевнул, оставил записку секретарю и отправился домой. В 7:45 утра, когда роллер материализовался на том же самом месте, клерк уже сидел за своим столом.

0: Глава 4. Именно тогда Эверард впервые по-настоящему ощутил реальность темпоральных путешествий. Умом он их, конечно, воспринимал и раньше, в меру восторгался, но и только. Чувствам они ничего не говорили. А теперь, проезжая по незнакомому Лондону в двухколесном кэбе, самом настоящем кэбе, запыленном и помятом, а вовсе не в имитирующем стариной экипаже для катания зевак-туристов, вдыхая воздух, в котором, по сравнению с городом 20 века, было куда больше дыма и совсем не было выхлопных газов, наблюдая за уличной толчеей, за джентльменами в цилиндрах и котелках, за чумазыми чернорабочими, за женщинами в длинных платьях, не за актерами, а за живыми людьми, разговаривающими и потеющими, веселыми и печальными, за людьми, занятыми своими делами, он с неожиданной остротой ощутил, что и сам находится здесь. Его мать еще не родилась. Его дедушки и бабушки только что поженились. Президентом Соединенных Штатов был Гровер Кливленд. Англией правила королева Виктория. Творил Киплинг. А последним восстанием американских индейцев еще предстояло произойти. Да, это было настоящее потрясение. Уиткомп волновался меньше, но и его не оставил равнодушным увиденный воочию один из дней былой славы Англии. «Я начинаю понимать», — прошептал он. «Там, в будущем, все еще спорят, был ли этот период эпохой неестественных пуританских условностей и почти неприкрытой жестокости или последним расцветом клонящейся к упадку западной цивилизации. Но, глядя на этих людей, понимаешь, что справедливо и то, и другое. Историю нельзя втиснуть в рамки простых определений, потому что она складывается из миллионов человеческих судеб».
1: «Конечно», — сказал Эверард, — «это справедливо для любой эпохи».
0: Поезд оказался знакомым. Он почти не отличался от тех, что курсировали по английским железным дорогам в 1954 году. Это дало Уиткомбу повод для едких замечаний о нерушимых традициях. Через несколько часов они прибыли на маленькую сонную станцию, окруженную ухоженными цветниками, и наняли там коляску, чтобы добраться до поместья Уиндома. Вежливый констебль задал несколько вопросов и пропустил их. Они выдавали себя за археологов. Эверард из Америки, Уиткомб из Австралии, спешно приехавших в Англию, чтобы встретиться с лордом Уиндомом по поводу его находки и потрясенных его безвременной кончиной. Мейнуэзеринг, который имел связи, наверное, повсюду, снабдил их рекомендательными письмами от какого-то авторитета из Британского музея. Инспектор Скотланд-Ярда разрешил им осмотреть курган. «Дело ясное, джентльмены, все улики налицо, хотя мой коллега и не согласен. Ха-ха». Частный детектив кисло улыбнулся и окинул прибывших пристальным взглядом. В чертах его лица, да и во всей его высокой худой фигуре было что-то ястребиное. Повсюду за ним ходил прихрамывая какой-то коренастый усатый мужчина, по-видимому, секретарь. Продолговатый курган до самого верха зарос травой. Расчищено было только место раскопок. Стены могильника когда-то были обшиты изнутри грубо обтесанными балками, но они давным-давно обрушились, и их сгнившие остатки валялись на земле. «А в газетах упоминался какой-то металлический ящичек», — сказал Эверард. «Нельзя ли на него взглянуть?» Инспектор кивнул и повел их к небольшой пристройке. Основные находки были разложены там, на столе, и представляли собой лишь куски ржавого металла и обломки костей. «Ха! В высшей степени необычно», — сказал Уиткомб. Его взгляд был прикован к гладкой стенке небольшого сундучка, отливавшей голубизной. Какой-то неподвластный времени сплав, которого в эту эпоху еще не знали. Не похоже на ручную работу. Вряд ли такое можно сделать без станка, а? Эверард осторожно приблизился. Он уже догадывался, что находится внутри. А человека, прибывшего из так называемого атомного века, не нужно учить, как действовать в подобных ситуациях. Он достал из саквояжа радиометр и направил его на ящик. Стрелка дрогнула. Едва заметно, но... «Интересная штучка», — заметил инспектор. «Могу ли я узнать, что это такое?»
1: «Экспериментальная модель электроскопа», — солгал Эверард. Он осторожно открыл крышку ящика и подержал детектор над ним. «Боже! Такого уровня радиоактивности достаточно, чтобы убить человека за сутки!» Окинув взглядом несколько брусков с тусклым отливом, лежавших на дне ящика, он быстро захлопнул крышку и сказал дрогнувшим голосом: «Будьте с этим поосторожней!» Благодарение небесам, кто бы ни был владельцем этого дьявольского груза, там, откуда он прибыл, умели защищаться от радиации. Сзади бесшумно подошел частный детектив. Его худое лицо выражало охотничий азарт. «Итак, сэр, вам известно, что это такое?» — спокойно спросил он. «Думаю, да». Эверард вспомнил, что Беккерель откроет радиоактивность только через 2 года. Даже о рентгеновских лучах станет известно не раньше, чем через год. Нельзя говорить ничего лишнего. Этот металл... В индийских племенах я слышал рассказы о редком металле, очень похожем на этот и чрезвычайно ядовитом. Очень любопытно. Детектив принялся набивать большую трубку. Вроде ртутных паров. Так? Выходит, коробку в могильник подбросил Ротарит, пробормотал полицейский. «Инспектор, да вас просто засмеют», — перебил его детектив. «Я располагаю 3 убедительными подтверждениями полной невиновности Ротарита. Загадкой оставалась только реальная причина смерти, его светлость. Но, судя по словам этого джентльмена, все произошло из-за яда, находившегося в захоронении. Чтобы отпугнуть грабителей? Непонятно, однако, как у древних саксов оказался американский металл. Не исключено, что гипотеза о плаваниях финикийцев через Атлантику не лишена оснований. Когда-то у меня возникло предположение о наличии в уэльском языке халдейских корней, а теперь этому, похоже, нашлось подтверждение. Этим исследованием Шерлок Холмс занимался в 1897 году. Эверард почувствовал вину перед археологией. «Ладно, ящик скоро утопят Ла-Манша, и все о нем забудут. Под каким-то предлогом они с Уиткомбом быстро откланялись и ушли. По пути в Лондон, оказавшись в купе, англичанин достал из кармана покрытый плесенью кусок дерева. «Подобрал возле захоронения», — пояснил он. «По нему мы сможем определить возраст кургана. Дай-ка, пожалуйста, радиоуглеродный счетчик». Он вложил кусочек дерева в приемное отверстие, повертел ручки настройки и прочел ответ. 1430 лет, плюс-минус десяток. Курган появился в 464 году. Юты тогда только-только обосновались в Кенте. «Если эти бруски до сих пор так радиоактивны, — пробормотал Эверард, — какими же они были первоначально, а?» «Ума не приложу, как можно совместить столь высокую радиоактивность с большим периодом полураспада. Но, выходит, в будущем могут делать с атомом такие вещи, которые нам пока и не снились».

0: Они провели день, как обычные туристы, а Мейнуэзеринг, получивший полный отчет о командировке, рассылал тем временем запросы в различные эпохи и приводил в действие гигантскую машину патруля. Викторианский Лондон заинтересовал Эверарда и даже, пожалуй, очаровал, несмотря на грязь и нищету. «Мне хотелось бы жить здесь», — сказал Уиткомб, и на лице его появилось мечтательное выражение. «Вот как? С их медициной и зубными врачами? Но зато здесь не падают бомбы». В словах англичанина послышался вызов. Когда они вернулись в управление, Мейнуэзеринг уже собрал необходимую информацию. Заложив пухлые руки за спину и сцепив их под фалдами фрака, он расхаживал взад-вперед и, попыхивая сигарой, выкладывал новости. «Металл идентифицирован с большой степенью вероятности. Изотопное топливо из 30-го столетия. Проверка показывает, что купец из империи Инк посещал в 2987 году, чтобы обменять свое сырье на их синтроп, секрет которого был утерян в эпоху Междуцарствия. Разумеется, он предпринял меры предосторожности и представлялся торговцем из системы Сатурна, но тем не менее бесследно исчез. Его темпомобиль тоже. Судя по всему, кто-то из 2987 года установил, кто он такой, а затем убил его, чтобы завладеть машиной. Патруль разослал сообщение, но машину тогда так и не нашли. Отыскали ее потом, в Англии 5 века. Ха-ха, двое патрульных. Эверард и Уиткомб». Американец ухмыльнулся. «Но если мы уже совсем управились, о чем тогда беспокоиться?» Мейнуэзеринг изумленно взглянул на него. «Дорогой мой, вы же еще ни с чем не управились. Для вас и для меня, с точки зрения нашего индивидуального биологического времени, эту работу еще предстоит сделать. И не думайте, пожалуйста, что успех предрешен, раз он зафиксирован в истории. Время эластично, а человек обладает свободой воли. Если вы потерпите неудачу, история изменится. Упоминание о вашем успехе пропадет из ее аналов, а моего рассказа об этом успехе не будет. Именно так это и происходило в тех считанных эпизодах, когда патруль терпел поражение. Работа по этим делам все еще ведется, и если там достигнут наконец успеха, то история изменится, и окажется, что успех был как бы всегда. Tempus non nascitur, fit. Время не рождается само собой, а делается, если можно так выразиться». «Ладно, ладно, я просто пошутил», — сказал Эверард. «Пора в путь». «Tempus fugit» — «Время бежит». Он умышленно воспользовался игрой слов, и его намек достиг цели. Мейнуэзеринг вздрогнул. Выяснилось, что даже патруль располагает весьма скудными сведениями о времени появления англов, когда римляне покинули Британию и стала рушиться романо-британская цивилизация. Считалось, что этот период не заслуживает особого внимания. Штаб-квартира в Лондоне 1000 года выслала все имевшиеся в ее распоряжении материалы и два комплекта тогдашней одежды. Часового сеанса гипнопедии оказалось достаточно, чтобы Эверард и Уиткомб смогли бегло разговаривать на латыни, а также понимать основные диалекты саксов и ютов. Кроме того, они усвоили обычаи тех времен. Одежда оказалась крайне неудобной. Штаны, рубахи и куртки из грубой шерсти, кожаные плащи – все это скреплялось многочисленными ремнями и шнурками. Современные прически исчезли под пышными париками цвета соломы, а чисто выбритые лица в 5 веке вряд ли кого-нибудь удивят. Уиткомб вооружился боевым топором, а Эверард – мечом, сделанным из специальной высокоуглеродистой стали. Но оба гораздо больше полагались на ультразвуковые парализующие пистолеты 26 века, спрятанные под куртками. Доспехов не прислали, но в багажнике темпороллера нашлась пара мотоциклетных шлемов. Во времена самодельного снаряжения они вряд ли привыкли к себе чрезмерное внимание. К тому же они наверняка окажутся куда прочнее и удобнее тогдашних шлемов. Кроме того, патрульные захватили немного продуктов и несколько глиняных кувшинов с добрым английским элем. «Превосходно!» Мейнуэзеринг вынул из кармана часы и сверил время. «Я буду ждать вас обратно, скажем, в 4 часа». Со мной будут вооруженные охранники, на тот случай, если вы привезете нарушителя. Ну, а после выпьем чаю. Он пожал им руки. Доброй охоты! Эверард уселся на темпороллер, установил на пульте управления координаты кургана в Эдлтоне. Год 464, лето, полночь. И нажал кнопку.
1: Радио фантастики.

Было полнолуние. Вокруг простиралась большая пустошь, уходившая к темной полосе леса, закрывавшей горизонт. Где-то завыл волк. Курган уже был на месте. Во времени у них получился недолет. Подняв с помощью антигравитатора роллер вверх, они осмотрели окрестности, скрытые за густой и мрачной стеной леса. Почти в миле от кургана лежал хутор, усадьба из обтесанных бревен и кучка надворных построек. На притихшие дома безмолвно лился лунный свет. «Поля обработаны», — отметил Уиткам в полголоса, чтобы не нарушать тишину. «Как тебе известно, юты и саксы в большинстве своем были йоменами. Они и сюда-то пришли в поисках земель. Только представь, всего несколько лет, как отсюда изгнали бриттов». «Нам надо разобраться с погребением», — сказал Эверард. «Может, стоит двинуться дальше, в прошлое, и засечь момент, когда курган насыпали?» «Пожалуй, нет. Безопаснее разузнать все сейчас, когда страсти уже улеглись. Скажем, завтра утром». Уиткомп кивнул. Эверард опустил роллер под прикрытие деревьев и прыгнул на 5 часов вперед. На северо-востоке вставало ослепительное солнце, высокая трава серебрилась от росы, гомонили птицы. Патрульные спрыгнули с роллера, и он тут же с огромной скоростью взлетел на высоту 10 миль. Оттуда его можно будет вызвать с помощью миниатюрных радиопередатчиков, вмонтированных в их шлемы. Они, не таясь, подошли к деревне, отмахиваясь топором и мечом от набросившихся на них с лаем собак довольно дикого вида. Войдя во двор, они обнаружили, что он ничем не вымощен и плюс к тому утопает в грязи и навозе. Несколько голых, взлохмаченных детей глазели на них из обмазанной глины хижины. Девушка, доившая низкорослую коровенку, взвизгнула. Хрипыш с низким лбом, кормивший свиней, потянулся за копьем. Эверард поморщился. Он подумал, что некоторым горячим приверженцам теории благородного нордического происхождения из его века следовало бы побывать здесь. На пороге большого дома появился седобородый мужчина с топором в руке. Как и все люди этого времени, он был на несколько дюймов ниже среднего мужчины 20 века. Перед тем, как пожелать гостям доброго утра, он встревоженно оглядел их. Эверард вежливо улыбнулся. «Я зовусь Уфа Худдингсон, а это мой брат Кнубби», — сказал он. «Мы ютландские купцы, приплыли сюда торговать в Кентербери». В V веке это название

0: В деревянных блюдах полупрожаренной свинины, которую запивали из рогов слабым кислым пивом. Завязать разговор не составило труда. Эти люди, как, впрочем, и обитатели любого захолустья, любили посудачить. Гораздо труднее оказалось сочинить правдоподобный рассказ о том, что происходит в Ютландии. Раз или два Вульфнет, который был совсем не глуп, ловил их на явных несоответствиях, но Эверард твердо отвечал: «До вас дошли ложные слухи. Пересекая море, новости приобретают странный вид». Он с удивлением обнаружил, что люди здесь не потеряли связи с родиной. Правда, разговоры о погоде и урожае не слишком отличались от подобных разговоров на Среднем Западе XX века. Только спустя некоторое время Эверарду удалось как бы невзначай спросить о кургане. Вульфнет нахмурился, а его толстая беззубая жена поспешно сделала охранительный знак, махнув рукой в сторону грубого деревянного идола. «Негоже заговаривать об этом», — пробормотал Ют. «А лучше бы чародея похоронили не на моей земле. Но он дружил с моим отцом, умершим в прошлом году, а отец не хотел никого слушать». «Чародея?» — Уиткомп насторожился. «Что это за история?»
1: «Что ж, почему бы не рассказать ее?»
0: Вульфнет задумался.
1: «Чужеземца того звали Стейн, и появился он в Кендербери лет 6 назад. Должно быть, он пришел издалека, потому что не знал наречий англов и бритов, но, став гостем короля Хенгиста, вскоре научился говорить по-нашему. Он преподнес королю странные, но полезные дары и оказался хитроумным советчиком, на которого король стал полагаться все больше и больше. Никто не осмеливался перечить ему, ибо у него был жезл, метавший молнии. Видели, как он крушил с его помощью скалы. А однажды, в битве с бритами, он сжигал им людей. Поэтому некоторые считали его богом Вотаном. Но этого не может быть, ибо он оказался смертен».
0: «Вот оно что!» Эверард едва сдержал лихорадочное нетерпение. «А что он делал, пока был жив?»
1: «Давал королю мудрые советы, я же говорил. Это он сказал, что здесь, в Кенте, мы не должны истреблять бритов и звать сюда все новых и новых родичей из земли наших отцов, а напротив, должны заключить мир с жителями этого края. Мол, наша сила и их знания, которые они переняли у римлян, помогут нам создать могучую державу. Может быть, он и был прав, хотя я, признаться, не вижу особой пользы от всех этих книг и бань, а тем более от их непонятного бога на кресте. Но как бы то ни было, он был убит неизвестными 3 года назад и похоронен здесь, как подобает, с принесенными в жертву животными и с теми вещами, которые его враги не тронули. Мы поминаем его 2 раза в год, и, надо сказать, его дух нас не тревожит. Но мне до сих пор как-то не по себе».
0: 3 года, — прошептал Уиткомп. «Понятно». Не менее часа им потребовалось, чтобы откланяться, не обидев при этом хозяев. Вульфнет все-таки послал с ними мальчишку проводить до реки. Эверард, не собиравшийся так далеко идти пешком, ухмыльнулся и вызвал темпороллер. Когда они с Уиткомбом устроились на сиденьях, он важно сказал пареньку, вытаращившему глаза от ужаса: «Знай, что у вас гостили Вотан и Донор, германские верховные боги, которые отныне будут оберегать твой род от бед». Затем он нажал кнопку, и роллер переместился на 3 года назад. «Теперь предстоит самое трудное», — сказал он, разглядывая сквозь кустарник ночную деревню. «Могильного кургана еще не существовало. Чародей Стейн был жив. Устроить представление для мальчишки — дело нехитрое, но знать бы, как нам удалось вытащить этого Стейна из самого центра большого и укрепленного города, в котором он вдобавок правая рука короля. К тому же у него есть бластер. Но у нас это, по-видимому, все же получилось. Вернее, получится», — заметил Уиткомп.
1: «Ерунда. Ты же знаешь, что никаких гарантий это нам не дает. Если мы потерпим неудачу, то через 3 года Вульфнет будет рассказывать нам совсем другую историю, вероятно, о том, что Стейн находится в городе, и он получит 2-ю возможность убить нас. Англия, которую он вытянет из темных веков к неоклассической культуре,

0: превратиться в нечто отличное от того, с чем ты познакомился в 1894 году. Интересно, что же Стейн затевает? Он поднял темпороллер в небо и направил его в сторону Кентербери. В ночной темноте свистел рассекаемый воздух. Когда показался город, Эверард приземлился в небольшой рощице. В лунном свете белели полуразрушенные стены древнего римского города Дюравернума, испещренные черными пятнами. Это юты латали их с помощью глины и бревен. После захода солнца в город было не попасть. Роллер снова перенес их в дневное время суток, ближе к полудню, и опять взмыл в небо. Из-за завтрака, съеденного 2 часа назад, через 3 года, все время, пока они шли к городу по разбитой римской дороге, Эверард испытывал легкую дурноту. К городским воротам то и дело подкатывали скрипучие повозки, запряженные быками. Крестьяне везли на рынок продукты. 2 мрачных стражника остановили Эверарда и Уиткомба возле ворот и потребовали, чтобы они назвались. На этот раз патрульные представились слугами торговца из Танета, посланными для переговоров с местными ремесленниками. Взгляды стражников оставались угрюмыми, пока Уиткомб не сунул им несколько римских монет. Копья раздвинулись, можно было идти дальше. Вокруг шумел, бурлил город, но и здесь стояла та же самая вонь, которая поразила Эверарда в деревне. Среди суетящихся ютов он заметил одетого на римский манер Бритта, который брезгливо обходил кучи навоза, придерживая свою поношенную тунику, чтобы не прикоснуться к шедшим мимо дикарям. Зрелище жалкое и комичное одновременно. Чрезвычайно грязный постоялый двор помещался в полуразрушенном доме с поросшими мхом стенами, в прошлом принадлежавшем, очевидно, богатому горожанину. Эверард и Уиткомб обнаружили, что здесь, в эпоху главенства натурального обмена, их золото ценится особенно высоко. А выставив выпивку, они без труда получили все нужные им сведения. Замок Хенгиста находится в центре города. Ну, не замок, а скорее просто старое здание, непотребно разукрашенное по указке этого чужеземца, Стейна. «Не пойми меня превратно, приятель, это ложь, что наш добрый и отважный король пляшет под его дудку. К примеру, месяц назад... Ах да, Стейн. Он живет по соседству с королем. Странный человек. Некоторые считают его богом. Да, в девушках он знает толк. Говорят, все эти мирные переговоры с бриттами — его затея. С каждым днем этих слизняков становится все больше, а благородному человеку нельзя даже пустить им кровь. Конечно, Стейн мудрец, я ничего против него не имею. Ведь он умеет метать молнии. «Что же нам делать?» — спросил Уиткомб, когда они вернулись в свою комнату. «Ворваться и арестовать его?» «Вряд ли это возможно», — осторожно сказал Эверард. «У меня есть что-то вроде плана, но все зависит от того, чего добивается этот человек. А мы посмотрим, сможем ли мы получить аудиенцию». Вдруг он вскочил с соломенной подстилки, служившей постелью, и принялся яростно чесаться. «Черт возьми!» Эта эпоха нуждается не в грамотности, а в хорошем средстве против блох. Тщательно отреставрированный дом с белым фасадом и небольшим портиком перед входом выглядел неестественно чистым среди окружавшей его грязи. На ступеньках лениво развалились 2 стражника, но при появлении незнакомцев они мгновенно вскочили. Эверард сунул им несколько монет, представившись путешественником, разговор с которым наверняка заинтересует великого чародея. «Передай ему, что пришел человек из завтрашнего дня», — сказал он. «Это пароль, понимаешь?»
1: «Чепуха какая-то!» — недовольно буркнул стражник.
0: «А пароль должен казаться чепухой», — важно ответил Эверард. Недоверчиво покачав головой, ют потопал в дом. «Ох уж эти новшества!»
2: «Думаешь, мы поступаем правильно?» — спросил Уиткомб. «Ведь теперь он будет начеку».
0: «Знаю. Но ведь такая шишка, как он, не станет тратить время на каждого незнакомца. А нам нужно действовать немедленно, пока еще ему не удалось добиться устойчивых результатов. Он даже в легендах пока не утвердился. Но если Хенгист пойдет на прочный союз с бритами...» Стражник вернулся и, что-то пробормотав, повел их в дом. Они поднялись по ступенькам,
2: миновали внутренний дворик и оказались в атриуме, в просторном зале, где добытые на недавней охоте медвежьи шкуры резко контрастировали с выщербленным мрамором и потускневшими мозаиками. Рядом с грубым деревянным ложем стоял поджидавший их человек. Когда они вошли, он поднял руку, и Эверард увидел узкий ствол бластера 30 века. «Держите руки перед собой, ладонями вверх», — мягко сказал человек. «Иначе мне придется испепелить вас молнией». Уиткам шумно вздохнул. Эверард ожидал чего-то подобного, однако и у него заныло под ложечкой. Чародей Стейн оказался невысоким мужчиной, одетым в изящно расшитую тунику, которая наверняка попала сюда из какого-то бритского поместья. Гибкое тело, крупная голова с копной черных волос и, что было неожиданно, симпатичное, несмотря на неправильные черты, лицо. «Обыщи их, Эдгар», — приказал он, и его губы искривились в напряженной улыбке. «Вытащи все, что окажется у них под одеждой». Неуклюже обшарив карманы, стражник Ют обнаружил ультразвуковые пистолеты и швырнул их на пол. «Можешь идти», — сказал Стейн.
1: «Они не причинят тебе вреда, повелитель», — спросил солдат.
2: Стейн улыбнулся шире. «С тем, что я держу в руке? Ну-ну». «Иди». Эдгар ушел. «По крайней мере, меч и топор остались при нас», — подумал Эверард. «Но пока мы на прицеле, толку от них немного». «Значит, вы пришли из завтрашнего дня», — пробормотал Стейн. Его лоб внезапно покрылся крупными каплями пота. «Да, это меня интересует». «А вы говорите на позднеанглийском языке?» Уиткомп открыл было рот, но Эверард опередил его, сознавая, что на кон сейчас поставлена их жизнь. «Какой язык вы имеете в виду?» — спросил он. «Такой». Стейн заговорил на английском, с необычным произношением, но вполне понятно для человека 20 века. «Я хочу знать, ткуда вы, какого времени, из здесь что интересует вас. Правд говорите, или я сжгу вас?» Эверард покачал головой. «Нет», — ответил он на диалекте ютов, — «я вас не понимаю». Уиткомп быстро взглянул на него и промолчал, готовый поддержать игру американца. Мозг Эверарда лихорадочно работал. Он понимал, что малейшая ошибка грозит им смертью, и отчаяние придало его находчивости. «В нашем времени мы говорим так». И он протараторил длинную фразу по-испански, имитируя мексиканский диалект и немилосердно коверкая слова. «Но это же романский язык!» Глаза Стейна блеснули, бластер в его руке дрогнул. «Из какого вы времени?» «Из 20 века, от Рождества Христова. Наша земля зовется Лайонес. Она лежит за Западным океаном». «Америка!» — Стейн судорожно вздохнул. «Когда-нибудь она называлась Америкой?» «Нет, я не знаю, о чем вы говорите». Стейн задрожал. Взяв себя в руки, он спросил: «Вы знаете латынь?» Эверард кивнул. Стейн нервно рассмеялся. «Тогда давайте на ней и говорить. Если б вы знали, как меня тошнит от здешнего свинского языка!» Он заговорил на ломанной латыни, но довольно бегло. Очевидно, он изучил ее здесь, в этом столетии. Затем взмахнул бластером. «Извините за недостаток гостеприимства, но мне приходится быть осторожным». «Разумеется», — сказал Эверард. «Меня зовут Менси, а моего друга — Ювенал. Мы историки и прибыли, как вы правильно догадались, из будущего. Темпоральные путешествия открыты у нас совсем недавно. А меня, собственно говоря, меня зовут Розерштейн. Я из 2987 года. Вы слышали обо мне?»
1: «Еще бы!» — воскликнул Эверард. «Мы отправились сюда, чтобы разыскать таинственного Стейна, влияние которого на ход истории считается у нас решающим. Мы предполагали, что он может оказаться перегринатор темпорис, то есть путешественником во времени. Теперь мы в этом убедились».
2: 3 года. Штейн начал взволнованно расхаживать по залу, небрежно помахивая бластером. Но для внезапного броска расстояние между ними было все еще велико. «Вот уже 3 года, как я здесь. Если бы вы знали, как часто я лежал без сна и гадал, удастся ли мой замысел. Скажите, ваш мир объединен?
1: — И Земля, и остальные планеты, — сказал Эверард. — Это произошло очень давно.
2: Его нервы были напряжены до предела. Их жизнь зависела сейчас от того, сможет ли он угадать, какую игру ведет Штейн. — И вы свободны?
1: — Да.
2: Хотя нами правит император, законы издает Сенат, который избирается всем народом. На лице этого гнома появилась блаженная улыбка. Штейн преобразился. — Как я и мечтал, — прошептал он. — Благодарю вас.
1: — Значит, вы прибыли из своего времени, чтобы творить историю?
2: — Нет, — ответил Штейн, — чтобы изменить ее. Слова прямо-таки хлынули из него, словно он многие годы хотел выговориться, но не мог этого сделать. Я тоже был историком. Случайно я встретился с человеком, выдававшим себя за торговца из системы Сатурна. Но я когда-то жил там и сразу разоблачил обман. Выследив его, я узнал правду. Он оказался темпоральным путешественником из очень далекого будущего. Поверьте, я жил в ужасное время. Как историк-психограф, я прекрасно понимал, что война, нищета и тирания, ставшие нашим проклятием, являются результатом не какой-то изначальной человеческой испорченности, а следствием довольно простых причин. Машинная технология, возникшая в разобщенном мире, обернулась против себя самой. Войны становились все разрушительнее и охватывали все большие территории. Конечно, бывали мирные периоды, иногда даже довольно продолжительные, но болезнь укоренилась настолько, что конфликты стали неотъемлемой частью нашей цивилизации. Моя семья погибла во время одного из нападений венериан, и мне нечего было терять. Я завладел машиной времени после того, как избавился от ее владельца. Я понял, что главная ошибка была допущена в темные века. До этого Рим объединял огромную империю и мирно правил ею. А там, где царит мир, всегда появляется справедливость. Но к тому времени силы империи истощились, и она пришла в упадок. Завоевавшие ее варвары были полны энергии. От них можно было ожидать многого, но Рим быстро развратил и их. Теперь вернемся к Англии. Она оказалась в стороне от гниющего римского государства. Сюда пришли германские племена, грязные дикари, полные сил и желания учиться. В моей линии истории они попросту уничтожили цивилизацию бриттов, а потом, будучи интеллектуально беспомощными, попались в ловушку другой, куда более опасной цивилизации, позднее названной Западной. По-моему, человечество заслуживало лучшей участи. Это было нелегко. Вы и представить себе не можете, как тяжело жить в другой эпохе, пока не приспособишься к ней. Даже если обладаешь могучим оружием и занятными подарками для короля. Но теперь я завоевал уважение Хенгиста и пользуюсь все большим доверием у бритов. Я могу объединить два этих народа, воюющих с пиктами. Англия станет единым королевством. Сила саксов и римская культура дадут ей могущество, которое позволит ей выстоять против любых захватчиков. Христианство, разумеется, неизбежно, но я предусмотрю, чтобы здесь утвердился такой его вариант, при котором религия учит и воспитывает людей, а не калечит их души. Постепенно Англия станет силой, способной установить контроль над континентальными странами и, наконец, над всем миром. Я останусь здесь до тех пор, пока не образуется коалиция против пиктов, а затем исчезну, пообещав вернуться позже. Если я буду появляться каждые 50 лет на протяжении последующих нескольких столетий, то стану легендой, богом. Так я смогу проверять, на правильном ли пути они находятся.
1: «Я много читал о святом Стейниусе», — медленно сказал Эверард.
2: «И я победил!» — выкрикнул Штейн. «Я дал миру мир!»
1: По его щекам текли слезы. Эверард приблизился к нему. Все еще не вполне доверявший им Штейн снова направил бластер ему в живот. Эверард небрежно шагнул в бок, и Штейн повернулся, чтобы держать его под прицелом. Но он был так возбужден рассказом о торжестве своего дела, что совершенно забыл об Уиткомбе. Эверард взглянул через его плечо на англичанина и сделал ему знак. Уиткомб занес топор.
2: Эверард бросился на пол. Вскрикнув, Штейн выстрелил из бластера, и в этот момент топор врезался ему в плечо. Уиткомб прыгнул вперед и схватил Штейна за руку с оружием. Тот застонал от напряжения, пытаясь повернуть бластер, но на помощь уже подоспел Эверард. Все смешалось. Еще один выстрел из бластера, и Штейн моментально обмяк. Кровь, хлынувшая из ужасной раны в груди, забрызгала плащи патрульных.

0: В зал вбежали два стражника. Эверард быстро подобрал ультразвуковой парализатор и передвинул регулятор на полную мощность. Пролетевшее рядом копье задело его руку, он дважды выстрелил, и массивные тела стражников осели на пол. Теперь они не придут в себя в течение нескольких часов. Пригнувшись, Эверард настороженно прислушался. Из внутренних покоев доносился женский визг, но в дверях больше никого не было. «Думаю, мы выиграли», — отдышавшись, пробормотал он. «Похоже». Уиткомп уставился на мертвое тело, распростертое на полу. Оно показалось ему трогательно маленьким. «Я не думал, что придется убить его», — сказал Эверард. «Но время не переупрямишь. Наверное, так и было записано». «Лучше уж такой конец, чем в суд патруля и ссылка на какую-нибудь планету», — добавил Уиткомп. «По букве закона он был вором и убийцей», — заметил Эверард. «Правда, он пошел на это ради своей великой мечты, которую мы разрушили. Ее могла разрушить история. Так, скорее всего, и было бы. Одному человеку для такого дела не хватит ни мудрости, ни сил. Мне кажется, большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями, вроде него. В таком случае нам что, нужно опустить руки и пассивно принимать все, что происходит? Так? Подумай о своих друзьях из 1947 года, — возразил Эверард. Их бы попросту никогда не существовало. Уиткомп снял плащ и попытался очистить его от крови. «Пора идти», — сказал Эверард, и быстрым шагом направился к двери в глубине зала. Там пряталась наложница, которая испуганно вытаращила на него глаза. Для того, чтобы выжечь замок, пришлось воспользоваться бластером Штейна. В задней комнате находились темпомобиль из Империи Инк, а также книги и несколько ящиков с оружием и снаряжением. Эверард загрузил в машину времени все, кроме ящичка с изотопным топливом. Его нужно оставить, чтобы в будущем они смогли узнать обо всем, вернуться в прошлое и остановить человека, который решил стать богом. «Может, ты доставишь все это в 1894-й на склад компании?» — спросил он. «А я отправлюсь туда на нашем роллере и встречусь с тобой в управлении». Уиткомп долго смотрел на него, ничего не отвечая. Потом выражение растерянности на его лице сменилось решимостью. «Все в порядке, дружище», — сказал англичанин. Он как-то грустно улыбнулся, потом пожал Эверарду руку. «Ну, прощай. Желаю удачи». Эверард провожал его взглядом, пока он не скрылся внутри гигантского стального цилиндра. Слова друга озадачили Эверарда, ведь через несколько часов их ждало чаепитие в 1894-м. Беспокойство не покинуло его и после того, как он выбрался из дома и смешался с толпой. «Чарли — парень со странностями». «Ну что ж». Эверард беспрепятственно покинул город, добрался до рощицы и вызвал туда тампороллер. Поблизости могли оказаться люди, которые непременно прибежали бы посмотреть на странную птицу, упавшую сюда с небес. Но он, тем не менее, не стал спешить и откупорил флягу с элем. Ему просто необходимо было выпить. Затем он окинул напоследок взглядом древнюю Англию и перенесся в 1894 год. Как и было условлено, его встретил Мейнуэзеринг со своими охранниками. А руководитель отделения встревожился, увидев, что патруль не прибыл один, а его одежда покрыта засохшей кровью. Но Эверард быстро всех успокоил. Ему потребовалось довольно много времени, чтобы вымыться, переодеться и представить секретарю полный отчет об операции, и он думал, что Уиткомп вот-вот приедет в Кэбе. Но англичанина все не было и не было. Мейнуэзеринг связался со складом по рации, помрачнел и, повернувшись к Эверарду, сказал: «Все еще не появился. Может, у него возникли неполадки?» «Вряд ли. Эти машины очень надежны». Эверард закусил губу. «Не знаю, в чем дело. Может быть, он неправильно меня понял и вернулся в 1947 год?» Послав туда запрос, они установили, что Уиткомп не появлялся и там. Эверард и Мейнуэзеринг отправились пить чай. Когда они вернулись в кабинет, новых сведений об Уиткомпе так и не поступало. «Лучше всего обратиться к полевым агентам», — сказал Мейнуэзеринг. Я думаю, они смогут его отыскать.
1: Нет, подождите.
0: Эверард остановился как вкопанный. Возникшее у него еще раньше подозрение переросло в уверенность.
1: Боже! Неужели?
0: У вас есть какая-то догадка?
1: Да, что-то в этом роде.
0: Эверард начал стаскивать с себя викторианский костюм. Его руки дрожали.
1: «Будьте добры, доставьте сюда мою одежду 20 века», — попросил он. «Возможно, я сам смогу найти его».
0: «Вы должны предварительно сообщить патрулю о ваших предположениях и дальнейших намерениях», — напомнил Мейн Уэйзеринг.
1: «К черту патруль!»

0: Глава 6. Лондон, 1944 год. На город опустилась ранняя зимняя ночь. Пронизывающий холодный ветер продувал улицы, затопленные мраком. Откуда-то донесся грохот взрыва, потом в той стороне над крышами заплясали языки пламени, похожие на огромные красные флаги. Эверард оставил свой роллер прямо на мостовой. Во время обстрела самолетами и снарядами ФАУ улицы были пустынны, и медленно двинулся сквозь темноту. Сегодня 17 ноября. Тренированная память не подвела его. Именно в этот день погибла Мэри Нельсон. На углу он нашел телефонную будку и стал просматривать справочник. Нельсонов там было много, но в районе Стритема значилась только одна Мэри Нельсон, скорее всего, мать девушки. Пришлось допустить, что мать зовут так же, как и дочь. Точного времени попадания бомбы Эверард не знал, но мог легко установить его прямо здесь. Когда он вышел из будки, совсем рядом полыхнул огонь и раздался грохот. Эверард бросился ничком на мостовую. Там, где он только что стоял, просвистели осколки стекла. Итак, 1944 год, 17 ноября. Молодой Мэнс Эверард, лейтенант инженерных войск армии США, находился сейчас на другом берегу Ла-Манша. Участвовал в наступлении на немецкие огневые позиции. Он не смог сразу вспомнить, где именно, и не стал напрягать память. Это не имело значения. Он знал, что в той переделке с ним ничего не случится. Пока он бежал к роллеру, позади полыхнуло еще раз. Он вскочил на сиденье и поднял машину в воздух. Зависнув над Лондоном, он увидел внизу только море тьмы, испещренное огненными пятнами пожаров. В Альпурге его ночь, словно все силы ада сорвались с цепи. Он хорошо помнил Стритем, скопление унылых кирпичных домов, в которых жили клерки, зеленщики, механики, та самая мелкая буржуазия, которая поднялась на борьбу против врага, поставившего на колени всю Европу, и одолела его. Там жила одна девушка в 1943 году. Что ж, наверное, в конце концов она вышла замуж за кого-то другого. Снизившись, он стал искать нужный адрес. Неподалеку взметнулся столб огня, как при извержении вулкана. Машину швырнуло в сторону, и Эверард едва не свалился с сиденья. Однако успел заметить, что обломки рухнувшего здания охватил огонь. Всего в трех кварталах от дома Нельсонов. Он опоздал. Нет. Эверард уточнил время, ровно 22:30, и переместился на 2 часа назад. Было по-прежнему темно, но разрушенный дом стоял целый и невредимый. На какое-то мгновение ему захотелось предупредить всех, кто в нем жил. Но нет. Люди гибнут сейчас по всему миру. Он не Штейн, чтобы взваливать всю ответственность за ход истории себе на плечи. Криво улыбнувшись, он соскочил с роллера и прошел в подворотню. Что ж, он и не какой-нибудь проклятый Даниэль Аллен. Он постучал, дверь открылась. Из темноты на него смотрела женщина средних лет. И тут Эверард осознал, что появление американца в гражданском костюме должно показаться ей странным. «Извините», — сказал он, — «вы знакомы с мисс Нельсон?»
1: «Да, знакома». Женщина колебалась. «Она живет поблизости и скоро придет к нам».
0: «А вы?»
1: «Ее друг?»
0: Эверард кивнул. «Она попросила передать вам миссис Эндерби».
1: «Ах да, конечно, миссис Эндерби. Я очень забывчив. Видите ли, мисс Нельсон просила меня передать, что она, к сожалению, не сможет прийти. Но она будет ждать вас вместе со всей вашей семьей у себя дома к 10:30».
0: «Всех, сэр?»
1: «Но дети и детей тоже. Всех до единого, обязательно. Она приготовила какой-то сюрприз. Хочет показать вам что-то у себя дома. Вам непременно нужно прийти к ней всем».
0: «Ну что ж, сэр. Хорошо, если она так хочет. Всем к 10:30, без опоздания. До скорой встречи, миссис Эндерби».
1: Эверард кивнул на прощание и вышел на улицу.
0: «Ладно. Здесь сделано все, что можно. Теперь на очереди дом Нельсонов». Он промчался через 3 квартала, спрятал роллер в темной аллее
1: и к дому подошел пешком. Теперь он тоже провинился, и вина его не меньше, чем у Штейна. Интересно, как выглядит планета, на которую его сошлют. Темпомобиля из Империи Инк возле дома не было, а такую махину спрятать нелегко. Значит, Чарли здесь еще не появился. Придется что-нибудь придумывать на ходу. Стучась в дверь, Эверетт все еще размышлял о том, к чему приведет спасение им семьи Эндерби. Дети вырастут, у них появятся свои дети. Скорее всего, ничем не примечательные англичане среднего класса. Но потом, спустя столетие, может родиться или, напротив, не родиться выдающийся человек. Да, пожалуй, время не так уж и неподатливо. За редким исключением, совершенно не важно, кто были твои предки. Все решают генофонд человечества и общественная среда. Впрочем, в случае с семьей Эндерби как раз и может оказаться таким исключением. Дверь ему открыла симпатичная девушка небольшого роста. В ее внешности не было ничего броского, но военная форма ей очень шла. «Мисс Нельсон?» «Да, это я. Меня зовут Эверард. Я друг Чарли Уиткомба. Можно войти?» «У меня есть для вас небольшой сюрприз. Я уже собиралась уходить», — сказала девушка извиняющимся тоном. «Вы никуда не пойдете», — брякнул он и тут же пошел на попятную, заметив ее возмущение. «Извините, позвольте мне все вам объяснить». Она провела его в скромную, тесно заставленную гостиную. «Может, присядете, мистер Эверард? Только, пожалуйста, говорите потише. Вся семья уже спит, а утром им рано вставать». Эверард устроился поудобнее, а Мэри присела на самый краешек софы, глядя на него во все глаза. Интересно, были ли среди ее предков Вульфнат и Эдгар? Да, наверняка. Ведь прошло столько веков. А может, и Штейн тоже. «Вы из ВВС?» — спросила она. «Служите вместе с Чарли?» «Нет, я из Intelligence Service, поэтому приходится ходить в штатском. Скажите, когда вы в последний раз с ним виделись?»
2: «Несколько недель назад. Сейчас он, наверное, уже высадился во Франции. Надеюсь, эта война скоро кончится. Как глупо с их стороны сопротивляться, ведь они же понимают, что им пришел конец, верно?» Она вскинула голову. «Так что у вас за новости?»
1: «Я как раз к этому и хотел вернуться». Эверард начал бессвязно рассказывать все, что знал о положении дел за Ла-Маншем. У него было странное чувство, будто он разговаривает с призраком. Рефлекс, выработанный долгими тренировками, не позволял ему сказать правду. Каждый раз, когда он пытался перейти к делу, язык переставал его слушаться. «И если бы вы знали, чего стоит там достать пузырек обычных красных чернил...»
2: «Извините», — нетерпеливо прервала его девушка, — «может, вы все-таки скажете, в чем дело? У меня действительно на сегодняшний вечер назначена встреча».
1: «О, простите. Ради бога, простите. Видите ли, дело вот в чем». Эверарда спас стук в дверь.
2: «Извините», — удивленно пробормотала Мэри и пошла в прихожую, мимо наглухо зашторенных окон. Эверард бесшумно двинулся за ней. Она открыла дверь, тихонько вскрикнула и отступила назад. «Чарли?»
1: Уитком прижал ее к себе, не обращая внимания на то, что ютский плащ был вымазан еще не засохшей кровью. Эверард вышел в коридор. Разглядев его, англичанин опешил.
2: «Ты?»
1: Он потянулся за парализатором, но Эверард уже вытащил свой. «Не будь идиотом. Я твой друг, и я хочу помочь тебе. Выкладывай, что взбрело тебе в голову».
2: «Я хотел удержать ее здесь, чтобы она не ушла.
1: И ты думаешь, что они не смогут выследить тебя?» Эверард перешел на темпоральный, единственно возможный язык в присутствии испуганной Мэри. «Когда я уходил от Мэйну Эзеринга, он вел себя дьявольски подозрительно. И если мы сделаем неверный ход, то все отделения патруля будут подняты по тревоге. Ошибку исправят любыми средствами. Девушку, скорее всего, ликвидируют, а ты отправишься в ссылку».
2: «Я...»
1: Уитком судорожно сглотнул. Его лицо окаменело от ужаса.
2: «И ты позволишь ей уйти из дома и погибнуть?»
1: «Нет. Но нам нужно сделать все как можно аккуратнее. Мы скроемся. Найдем какую-нибудь эпоху подальше от всего этого. Если потребуется, то хоть в прошлое, к динозаврам.
2: Мэри оторвалась от Уиткомба и застыла с открытым ртом, готовая закричать.
1: «Замолчи!» — одернул ее Эверард. «Твоя жизнь в опасности, и мы пытаемся тебя спасти. Если не доверяешь мне, положись на Чарли».
2: Повернувшись к англичанину, он снова перешел на темпоральный. «Послушай, дружище, нет такого места или времени, где бы вы могли спрятаться. Мэрил Нельсон погибла сегодня ночью, это исторический факт. В 1947 году среди живых ее не было. Это тоже уже история. Я и сам попал в идиотскую ситуацию. Семья, которую она собиралась навестить, уйдет из дома до того, как туда попадет бомба. Если ты собираешься бежать вместе с ней, можешь быть уверен, вас найдут. Нам просто повезло, что патруль пока еще сюда не добрался».
1: Уиткомб попытался взять себя в руки.
2: «Допустим, я прыгну вместе с ней в 1948 год», — сказал он. «Откуда тебе известно, что она не появилась внезапно вновь в 1948? Это событие тоже может стать историческим фактом».
1: «Чарли, ты просто не сможешь этого сделать.
2: Попытайся. Давай, скажи ей, что ты собираешься отправить ее на 4 года в будущее».
1: «Рассказать ей?» — простонал Уиткомб.
2: «Но ведь я...»
1: «Вот именно. Ты с трудом смог заставить себя приступить закон и появиться здесь. Но теперь тебе придется лгать, потому что ты ничего не сможешь с собой поделать. И потом, как ты собираешься объяснить ее появление в 1948 году? Если она останется Мэри Нельсон, значит, она дезертировала из армии. Если она изменит имя, где ее свидетельство о рождении, аттестат, продовольственные карточки, все эти бумажки, которые так благоговейно почитают все правительства в 20 веке. Это безнадежно, Чарли.
2: Что же нам делать?
1: Встретиться с представителями патруля и решить этот вопрос раз и навсегда. Подожди меня здесь.
2: Эверард был холоден и спокоен. У него просто не было времени, чтобы по-настоящему испугаться или хотя бы удивиться собственному поведению.
1: Выбежав на улицу, он вызвал свой роллер и запрограммировал его таким образом, чтобы машина появилась через 5 лет, в полдень на площади Пикадилли. Нажав кнопку запуска, он убедился, что роллер исчез, и вернулся в дом.
2: Мэри рыдала в объятиях Уиткомба. «Бедные, заблудившиеся в лесу дети, да и только черт бы их побрал!»
1: «Все в порядке». Эверард отвел их назад в гостиную и сел рядом, держа наготове парализующий пистолет. «Теперь нам нужно подождать еще немного». Действительно, ждать пришлось недолго. В комнате появился роллер с 2 людьми в серой форме патруля. Оба были вооружены. Эверард мгновенно оглушил их зарядом небольшой мощности. «Помоги мне связать их, Чарли», — попросил он.
2: Мэри смотрела на все это молча, забившись в угол. Когда патрульные пришли в себя, Эверард стоял над ними, холодно улыбаясь.
1: «В чем нас обвиняют, ребята?» — спросил он на топоральном.
2: «Вы и сами знаете», — спокойно ответил один из пленников. «Главное управление приказало найти вас. Мы вели проверку на следующей неделе и обнаружили, что вы спасли семью, которая должна погибнуть под бомбежкой. Судя по содержанию личного дела Уиткомба, вы должны были затем отправиться сюда и помочь ему спасти эту женщину, которой тоже полагалось погибнуть сегодня ночью. А лучше отпустите нас, чтобы не отягчать свою участь».
1: «Но я ведь не изменил историю», — сказал Эверард. «Номера не остались там же, где и были, разве нет?»
2: «Само собой, но...»
1: «А откуда вы знаете, что семья Эндерби должна была погибнуть?»
2: «В их дом попала бомба, и они сказали, что ушли оттуда только потому, но они все-таки ушли из дома. Это уже исторический факт. И прошлое теперь пытаетесь изменить именно вы».
1: «А эта женщина, откуда вы знаете, что какая-нибудь Мэри Нельсон не появлялась в Лондоне, скажем, в 1850 году и не умерла в преклонном возрасте году в 1900-м?»
2: Патрульный мрачно усмехнулся.
1: «Стараетесь изо всех сил, да? Ничего не выйдет. Вы не сможете выставить против всего патруля».
2: «Вот как».
1: «А я ведь могу оставить вас здесь до прихода Эндерби. Кроме того, я запрограммировал свой роллер так, что он появится в многолюдном месте,
2: А когда это произойдет, известно только мне. Что тогда случится с историей? Патруль внесет коррективы, как это сделали вы в V веке.
1: Возможно.
2: Но я могу значительно облегчить их задачу, если они прислушаются к моей просьбе. Мне нужен Данелианин.
1: Что?
2: То, что слышали, — отрезал Эверард. Если нужно, я возьму ваш роллер и прыгну на 1 000 000 лет вперед. Я объясню им лично, насколько будет проще для всех, если они согласятся со мной. Этого не потребуется.
1: Эверард повернулся, и у него тут же перехватило дыхание. Ультразвуковой пистолет выпал из рук. Глаза Эверарда не выдерживали сияния, исходившего от возникшей перед ним фигуры. Со странным сухим рыданием он попятился.
2: «Ваша просьба рассмотрена», — продолжал беззвучный голос. «Она была обдумана и взвешена за 1 000 000 лет до того, как вы появились на свет. Но тем не менее вы оставались необходимым связующим звеном в цепи времен. В случае неудачи в этом деле вы не смогли бы рассчитывать на снисхождение. Для нас является историческим фактом то, что некий Чарльз и Мэри Уиткомб жили в викторианской Англии. Историческим фактом является также и то, что Мэри Нельсон погибла вместе с семьей, которую она пошла навестить в 1944 году. А Чарльз Уиткомб остался холостяком и впоследствии был убит при выполнении задания патруля. Это несоответствие было замечено, и поскольку даже малейший парадокс опасно ослабляет структуру пространства-времени, оно подлежало исправлению путем устранения одного из двух зафиксированных исторических фактов. Вы сами определили которого.
1: Каким-то краешком потрясенного сознания Эверард уловил, что патрульные внезапно освободились от веревок. Он узнал, что его роллер станет невидимым в момент материализации. Он узнал также, что отныне история выглядит следующим образом. Мэри Нельсон пропала без вести. По-видимому, погибла при взрыве бомбы, разрушившей дом семьи Эндерби, которая в это время находилась у Нельсонов. Чарльз Уиткомб исчез в 1947 году, по-видимому, утонул. Эверард узнал, что Мэри рассказали правду, подвергнув гипнообработке, не позволяющей ни при каких обстоятельствах раскрывать эту правду, и отправили вместе с Чарли в 1850 год. Он узнал, что они жили, как обычные англичане среднего класса, хотя викторианская Англия так и не стала для них родным домом. Чарли поначалу часто грустил о том времени, когда работал в патруле, но затем с головой ушел в заботы о жене и детях и пришел к выводу, что его жертва была не так уж велика. Все это он узнал в 1 мгновение. А когда черный водоворот, вобравший в себя сознание Эверарда, прекратил свое стремительное вращение, и пелена, застилавшая его взгляд, пропала, Данелианина уже не было. Эверард снова повернулся к патрульным. Чего он еще не знал, так это собственного приговора.
2: «Пошли», — сказал ему один из них. «Нам нужно уйти из дома, пока никто не проснулся. Мы доставим вас в ваше время. 1954 год, верно?»
1: «А что потом?» — спросил Эверард.
2: Патрульный пожал плечами. Его напускное спокойствие скрыло еще не прошедшее потрясение от встречи с Данелианином.
3: «Отчитайтесь перед начальником сектора», — сказал он. «Все говорит о том, что вы не годитесь для обычной работы в резидентуре».
1: «Значит, разжалован и отправлен в отставку?»
3: «Не нужно драматизировать ситуацию. Неужели вы думаете, что ваш случай единственный в своем роде за 1 000 000 лет работы патруля? Существует стандартная процедура. Разумеется, вам придется пройти переподготовку, а люди с таким типом личности, как у вас, больше подходят для оперативной работы. Всегда и повсюду, в любых эпохах и местах, где они понадобятся. Думаю, это придется вам по душе?»
1: Эверард кое-как забрался на роллер, а когда он с него слез, позади осталось 10 лет.

0: радио фантастики. Радио фантастики.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: 28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории.
1: Место 02K. Кэтлин Энн Гуннан. Мечта об общем языке. Грамотность производит глубокие изменения в мозге. Человек изменяется, происходит изменение вида, в результате меняется человечество. Это нечто очень важное для интеллектуального развития нашего вида. Филипп Дэвис. Рассказы о грамотности для 21 века. Три Монтифев, невролог, специализирующийся на чтении, заканчивала свое 6-недельное турне. Она читала лекции на научных конференциях, встречалась в Гонконге с исследователями ФМРТ, посещала лагеря беженцев в Африке и писала посты для блога школы СИД в номерах отелей, палатках, самолетах. Завтра, после выступления в Сан-Франциско, она отправится домой в Болдор к своему мужу Кекку. Когда служащий аэропорта Нариты сообщил, что пресс-конференция поместила ее в первый класс, она разозлилась. Пустая трата денег. Три знала, что они поступили так по доброте душевной, из-за обострения ее ревматоидного артрита, начавшегося неделю назад, но мысленно пересчитала цену билета в 1000 планшетов с обучающими приложениями. Еще 1000 детей-беженцев, готовые к выходу в мир. «Спасибо, но я пока не совсем умираю. Переведите меня в эконом и верните разницу». В этот момент ее колени подогнулись, и она упала, несмотря на трость. Год назад она спускалась в пещеру ласточек в Мексике, а сейчас ее везут в первый класс на инвалидной коляске. Может, пора перестать обманывать себя? Несмотря на капельницы, рука, в которой она приняла стакан теплого саке, была больше похожа на скрюченную клешню, и в остальном дела обстояли не намного лучше. Три опустила спинку кресла, включила бонго Фейнмана и перкуссионный джаз мужа, и они застучали чечетку у нее в голове, растягивая время. Ей пришлось признать, что от этого баловства боль в спине поутихла. Последние 6 недель она ездила по грунтовым дорогам, сидела, скрестив ноги в лагерях беженцев в тени одиноких деревьев посреди моря людей, узнавала из первых рук о сложностях, с которыми сталкиваются дети. Особенно ей запомнились 12-летние Адура и Бахиджа, обучавшиеся под руководством учителя на помощника-воспитателя для дошкольников. После презентации о школе СИД Бахиджа застенчиво спросила, чем они могут помочь. Три дала каждой из них планшет, начиненных приложениями для чтения, и понадеялась, что девочки не продадут их. Кроме того, она вручила каждой такую же флешку, как те, что давала учителям, инженерам и исследователям. «Здесь много информации. Планы, обсуждения, контакты. Я ценю ваши мысли. Вы здесь с детьми. Кто, если не вы, расскажет нам, как обстоят дела и как сделать вашу школу лучше?»
2: «Мы можем это, Зозо?» — спросила Бахиджа.
1: «Зо-зо?» Три огляделась в поисках переводчика, а дура нахмурилась, ткнула Бахиджу локтем в бок, сказала спасибо и увела ее. Три смотрела, как они идут в сторону рынка, склонив головы друг к другу в ярком свете солнца. Подошедший переводчик в ответ только пожал плечами. Три старалась думать о положительных аспектах вчерашней 3-й международной конференции по равномерному распространению грамотности, Но разум проваливался в кроличью нору мысли о том, как мало ей удалось сделать за десятилетия работы, о поиске точки разрушения той преграды, которая, рухнув, могла бы превратить грамотность в главный мировой приоритет со всеми соответствующими целями и ресурсами. Может быть, мечтая об изменении траектории пути человечества, она была смехотворно наивна? Серьезные сдвиги в восприятии обществом себя и других случались и раньше, во времена Ренессанса, Просвещения, модернизма. Но во всем мире повторялась трагедия общинных ресурсов. Вода и воздух всех отравлялись ради блага немногих, уничтожались результаты десятилетий труда, росло бессмысленное насилие, ресурсы на обучение решительно урезались. Как сказал Герберт Уэллс, история человечества все больше обращается в состязание просвещения и катастрофы. И катастрофа выигрывала. В этом году мигрантами стали более 8 миллионов детей. Многие из них лишились родителей и семьи. Великая миграция продолжала расти. Война, изменение климата и нищета гнали семьи с родных земель, и дети, уязвимая часть населения, оказывались вдали от родного языка, обучения и культуры. Такие дальние, меняющие жизнь путешествия, чреватые потерями, страхом и голодом, порождали проблемы, способные задержать развитие даже самых стабильных детей среднего класса. Обучение чтению подразумевало формирование множества независимых нейронных связей и соединений, процесс достаточно неустойчивый, зависимый от многих параметров и легко поддающийся разрушению. Стремительное развитие ФМРТ, дающее исследователям возможность в реальном времени наблюдать изменения мозга в процессе выполнения этих задач, потенциально могло сделать наш век золотым веком грамотности. Благодаря сетевым устройствам, предоставляющим исследователям большие объемы данных, стратегии обучения могли бы постоянно совершенствоваться и подбираться индивидуально. Три представляла, как будут использоваться установленные в школах портативные аппараты ФМРТ, дополнительные обучающие устройства и материалы. Теоретически, такой подход привел бы к быстрому и непрерывному распространению грамотности. Ей нравилось связывать это с возможностями интернационализма, как импрессионисты используют яркие краски, рисуя жизнь со всей ее непосредственностью, как африканские тона и ритмы создают новую американскую музыку. Она горячо верила, что такие изменения приведут к лучшему миру, к лучшей жизни для всех, к большому будущему и дальнейшему невиданному процветанию. Однако всеобщая грамотность, хотя и являлась человеческим правом, не числилась в первостепенных международных ценностях или целях. Возможно, как раз по этой причине. И даже в развитых странах детей все чаще бросали на произвол судьбы. Для них трагически терялась возможность внести свой уникальный, способный изменить ход игры вклад в жизнь их семей, общества, в науку или искусство. Три часто казалось, что она и ее коллеги сражаются с безликим и злобным чудовищем, теряя возможность изменить мир с каждой секундой, с каждым

0: Ид пользовались популярностью. Она открыла вчерашнее выступление. Покритиковать себя, посмеяться, а также и оценить, удалось ли ей справиться наилучшим образом. Она, совсем крошечная, стояла в пятне света на высокой кафедре. Три с удовольствием отметила, что лицо не выдало ее боли, однако решила, что лучше пользоваться подиумом. Огромные слайды с художественными фото и видео роста разных видов школ СИД, как ей казалось, были что надо. Возможно, если оправданы ранние представления о нанотехнологиях, такие школы действительно станут расти на местной почве из семян со встроенной ДНК на крышах или в просветах между домами и будут содержать то, к чему стремятся инженерные команды по всему миру – миниатюрные ФМРТ. Из этих глобально распределенных школ мы будем получать и обрабатывать большие объемы данных, и это станет революционным, в том смысле, что дети начнут обучение в возрасте от 2,5 до 5, период критичный для неврологии, чем часто пренебрегают из-за устаревшей догмы, которая слишком медленно сменяется научным обоснованием того, как и когда дети учатся. Но именно в таком возрасте мозг быстро растет и меняется. Наше интернациональное сообщество собирает визуализации неврологических событий в мозге детей в реальном времени по мере их обучения и оценивает различия между детьми в среде, где проводятся мероприятия по обучению и подготовке к чтению, способствующие образованию важных нейронных связей, и детьми, живущими в среде с низким уровнем грамотности. Контраст очень яркий, убедительный и трагический. СИД-школы будут недорогими, они будут опираться на родные для обучаемых язык и культуру, будут направлены на саморазвитие и безопасны, они будут наполнены обучающими материалами, а также планшетами и их последующими обновлениями. СИД-школы будут насыщены реальными книгами, классикой и местным фольклором, и книгами, написанными и опубликованными самими детьми. Они станут искрами понимания, что чтение и письмо позволяет выражать свои мысли и чувства. Я имею в виду развитие у детей эмпатии, индивидуального мышления и понимания, что другие тоже испытывают печаль и боль, одиночество и любовь. Как видите, эти школы будут прекрасными, развивающими и органичными, поскольку будут скорее выращены, чем построены. Они смогут диагностировать провалы и вырабатывать стратегии развития мозга до нормального уровня и приведут нас к лучшему пониманию и укреплению мозга с не совсем обычным развитием, чей рост необходимо оптимизировать так, чтобы дети гордились своей необычностью и могли вносить свой уникальный вклад.
1: «Социалистка!» — выкрикнул мужчина из передних рядов.
2: «Благодарю», — отозвалась она, вызвав аплодисменты. «Да, мы хотим разделить с нуждающимися информацию и ресурсы, но это отчасти и ради себя самих, ведь всем нам приходится сосуществовать».
1: «Зачем учить девочек?»
2: «Еще раз благодарю за возможность сказать, что обучение женщин и девочек очень быстро изменяет экономическую структуру общества. Они знакомятся с предпринимательством, приобретают новые навыки, выражают политические взгляды, идут на службу. Они предпочитают иметь небольшие семьи, а значит, у них больше ресурсов для каждого ребенка, а также больше времени для чтения и развития себя как писателей, художников, математиков, в любой профессии, какую выберут».
0: Пока охрана выводила его, мужчина продолжил.
1: «А как насчет двух мировых войн, развязанных сообществами с высоким уровнем грамотности?»
2: «Поверьте, я тоже об этом думала. Вполне вероятно, цивилизации требуется глубоко распространенная грамотность, дающая каждому гражданину возможность быть достаточно информированным, чтобы понимать вопросы истории, науки и управления, а через чтение художественной литературы – способность вникать в жизнь других людей, развивая эмпатию. Ведь грамотность – не только способность читать. Ее наличие означает расширение кругозора, рост сочувствия к окружающим, умение критически мыслить и принимать чужую, отличную от своей точку зрения, способность корректно участвовать в обсуждениях и вырабатывать стратегии неприятия и пресечения насилия».
0: Она нажала на стоп. Проблема совсем не в том человеке, скорее в широком распространении того отношения к образованию, которое он представлял. Зачем оно? Кто вправе его получить? Зачем тратить так много на обучение тех, кто более выгоден для экономики в неграмотном состоянии? Последнее, худшее из наблюдений Три за этими темными силами. Совсем недавно, меньше суток назад, во время встречи упоминалось о критичном сокращении финансирования. Пропасть между ее обнадеживающей теорией и нынешним состоянием мира так огромна, что Три хотелось, чтобы с ней был Кек, чтобы снова напомнил ей, перемены все же придут. Часто ей казалось,

0: казалось, что приходится жить в эпохе, которую в отдаленном будущем назовут «темным временем». Впрочем, тысячи самых разных преданных делу специалистов ежедневно находят силы для работы над продвижением общей грамотности в неправительственных организациях, исследованиях, поиске новых технологий, геймификации, поиске нестандартных подходов. Да, они смогут разрушить преграду, камень на их пути. Она тоже нанесла по нему еще один хороший удар. Три решила найти хоть одну позитивную мысль, прежде чем задремать, и рассмеялась, когда эта мысль наконец пришла. Она вспомнила, что надо зарезервировать инвалидное кресло для прохода через таможню, и, что более важно, там ее встретят дочь и внук. Три уже 2 года не видела ни их, ни Сан-Франциско. Релаксация и воображение помогли справиться с реальной болью в руках. К тому времени, как Три добралась до мизинца, боль была уже далеко. Взрыв абстрактной музыки захватил ее. Флюгельёрн, звяканье неведомых инструментов, ритм сбивался, кружил, менялся. Так прекрасно нежно и ново, и она скользила по звукам, резонирующим в пространстве, опускаясь к самым глубоким, поразительно чистым гармоникам. Даже отзываясь на голос бортпроводницы, постепенно осознавая, что несется по небу в тонкой скорлупке из алюминия и вдыхая аромат свежего кофе, Три еще оставалась во власти музыки. Несколько раз в жизни перед ней представало еще не обретшее формы будущее, пробужденное неведомой, дразнящей и странной силой. Старинный, но прекрасно сохранившийся кирпичный отель в конце городской улицы, на крыльце высокие вазы с красной геранью. Поворот, и перед ней неожиданно открывается по-летнему зеленый склон горы и влечет ее вверх по единственной узкой холмистой дороге. А потом выгоревшее пустое поле, где она стояла перед рассветом, пока их автобус простаивал на заправке, а курильщики спешили затягиваться сигаретами. Она знала, это поле и есть само будущее, бесконечно огромное и протягивающее ей руку, уверенно, как любящий друг, которую она приняла, бросив последний взгляд на поле, где солнце касалось длинной сухой травы перед тем, как вернуться в автобус. Конец пути оставался за пределами этой картинки, хранившейся в ее памяти. Все это возвращается к ней сейчас, еще глубже и сильнее, рассеивая ее, как ювелирное пение Эллы Фицджеральд рассеяло время, перенесло его от слабеющих основ прошлого к новым. Новым искусствам, технологиям, новым непредсказуемым культурам, появившимся, чтобы обновить и вернуть к жизни. Три подняла шторку иллюминатора. На востоке занимался рассвет. Она отмахнулась от кофе, мечтая вернуть свой прекрасный сон, но вскоре осознала, что попала в парадокс. Она внутри и вне сна. Живой Мёбиус, крутящийся безумец, чей самолет нарезает круги над не дающим посадки аэропортом Сан-Франциско, когда в салоне стало тихо после всплеска разговора. Тон его был весьма странный, как затухающий над водой звон церковных колоколов. Слов она не слышала, только шорох далекого прибоя. На мгновение в просвете меж облаков показалось здание Банка Америки, но что-то в нем изменилось. Чистый, голубовато-зеленый свет пронизывал лазурь залива, заставляя его гудеть световыми аккордами. Затем облака сомкнулись, и все исчезло. По салону пробежал ропот. Дети плакали. Три по-прежнему было тревожно, но она не знала из-за чего. Слишком быстро промелькнуло видение. Показалось, что в бухте она видела маленький остров. Или строение. Что-то новое, или это просто отблеск металлического крыла. Монитор был пуст. Телефон говорил «нет связи». Беспокойная тишина заполняла круто снижавшийся почти пикирующий самолет. Так что да, возможно, она права. Произошло изменение. И она изменилась. Поворот руля. Перелом. Из тумана вдруг появилась взлетная полоса, и самолет жестко приземлился. И никаких объявлений, кроме звукового сигнала. Салон зашумел. Взглянув на Три, суровая стюардесса взяла у нее из рук сумку, помогла встать, потом подала трость и мягко направила к выходу. Три шла вперед, смущенно, на нетвердых ногах, но оказалась одной из первых. Вместо ряда инвалидных кресел она увидела скутеры. Один сказал ей: «Доктор Монтефев, садитесь, пожалуйста. У вас ведь нет сумок в багаже?» «Я путешествую налегке». Все самое ценное ее достояние хранилось в цифровом виде в облаке или на различных ресурсах. Она закатила сумку по короткой рампе, и та закрылась, скрывая ее багаж. Ее это не удивило. В японском аэропорту был скутер с автоматическим управлением. Однако тот скутер ее не узнавал. Она рухнула на сиденье и посмотрела на рычаги управления. Их не было, только пустой экран. А скутер уже мчался по полосе, едва успевая пропускать пешеходов. «Помедленнее», — сказала она. К ее удивлению, агрегат подчинился. «Понятно, значит, с голосовым управлением. Поэтому она уже не чувствовала себя так глупо, сказав: «Постой, там солдаты?» Она узнала задержанного, оглянувшегося через плечо. Мужчина сидел через проход от нее, но остальные пассажиры, оборачиваясь на солдат и глазея, прошли мимо них беспрепятственно. «Национальная гвардия, полиция с разных департаментов, 5 послов, консультанты. Желаете с кем-то поговорить?»
1: «Зачем национальная гвардия?»
0: «У меня есть ограничения».
1: «Рада это слышать».
0: Скутер вошел в прозрачный тоннель под поверхностью того, что должно быть заливом. По поверхности, оставляя пенный след, скользнула скопа, выхватывая рыбу из бурлящей воды. Мимо Три проплыла огромная морская черепаха и, покачиваясь, ушла в волнующуюся глубину. Три вспомнила сон. Большой белый остров в бухте. Края филигранные, как увеличенные края большого листа, похожие на влажную акварель, где жидкость еще течет. Она проверила кошелек, висевший на шее. Там паспорт, документы на въезд. Сейчас она жалела, что отказалась от кофе. Она перебирала возможные варианты. После того, как она мельком увидела сквозь облака город, самолет перенаправили. Или, может быть, у нее инсульт.
1: «Когда я пройду таможню?»
0: «Уже. Когда прошли телетрап. Вам нечего декларировать. Вы возвращающийся гражданин США. Вот». Экран засветился, и Три увидела свой паспорт. И дату.
1: 2037.
0: Она приняла реальность, дикую и безумную, как будто уже о ней знала. И да, так и было. Что-то подобное.
1: «Да. Новый международный аэропорт. Консультанты ждут».
0: Хотелось кричать, но Три не кричала. Она крепко вцепилась в поручни, желая вернуть скутер обратно в прошлое, но перед ними открылись стеклянные ворота, и они въехали на огромный, окруженный морем причал. В лицо ударил соленый ветер.
1: «Еда здесь запрещена», — сказал скутер. «Она привлекает птиц, хотя морской порт и защищен ультразвуком».
0: Взглянув направо, Три увидела, как на посадочную полосу, бегущую прямо по открытой воде, садится самолет, похожий на ската. Вдали, на знакомых, когда-то пустых оклендских холмах, тянулась цепочка новых строений различных форм с эффектными перепадами высоты. Вот там, на севере, Алькатрас, и, несомненно, мост Золотые ворота. Сознание того, где она оказалась, того, что случилась какая-то неизвестная пространственно-временная аномалия, внезапно, как серия громких диссонансных фортепианных аккордов, сразила Три, и мысли в голове путались, сменяя одна другую.
1: «Моя семья и мои друзья. У вертолетной площадки вас ждет ваш внук Эрик. По его просьбе для вас отменили обязательное консультирование, но я должен вам предложить... Нет».
0: Она увидела ряд изящных белых судов на подводных крыльях и очереди на посадку, и указатели. Один гласил: «Шпорник, площадь Джека Лондона, 41». Другой, указывавший назад, — «Барта». А к ней уже несся молодой человек с подскакивающими на бегу дредами. «Три?» Он осторожно помог ей выйти из скутера и крепко обнял.
1: «Эрик, не может быть! Тебе было 2, когда мы... Кек и я в последний раз тебя видели. Ты дрожишь».
0: Он укутал ее в огромную куртку, надвинул на уши свою шапку. «Какая ты маленькая!» В срывающемся голосе слышалось удивление. По лицу текли слезы. «Мы думали, ты погибла. Я был маленький, но я помню. О, если бы...» Три прикусила губу. Потом, собрав все остатки мужества, подняла на Эрика взгляд.
1: «Как твоя мама?»
0: «Она...» Он опустил глаза, потом снова поднял. «Она умерла через год после того, как ты...» «Неважно как, не сейчас». Она искала глазами землю. далекую линию хребтов мыса Марин, где она выросла, пик Гризли. Теперь Сан-Франциско казался страшно пустым. Эрик крепко сжал ее руку. Она спросила:
1: «А Кек?»
0: Эрик улыбнулся. Его взгляд потеплел.
1: «Он в порядке. Выздоравливает от рака. Круто. Да, многое изменилось. Он скоро нас встретит».
0: Он склонил голову.
1: «Ладно, я слышал, у нас есть немного времени до вертолета. Ты можешь немного пройтись?»
0: Она взмахнула тростью.
1: «Идем». «Держись за мной!» — крикнул он ей вслед. «Репортеры, они узнали тебя. Здесь дроны запрещены».
2: «Пилота нет?» — спросила она, когда Эрик помог ей забраться в прозрачный пузырь.
1: «Тут сильные ветры. Погоду анализирует сеть. Она же управляет движением. Человек не может обработать такое количество информации. Постой, я забыла свой чемодан. Его доставят. Но там моя флешка, самые последние данные по школе СИД. Хотя, может, это уже и не важно. Ты о них и не знаешь».
0: Он улыбнулся. Они легко поднялись в воздух и понеслись над заливом. По сине-зеленым волнам плыли тени белых парусов. Паромы сновали между берегом и морским портом, оставляя за собой белый след.
1: «Потрясающе», — сказала Три, глядя на эту картину.
0: Остров выращен на субстрате, состоящем на 50% из переработанных материалов. Таков был план. Проект Аниты Фернес. Некоторые ездят сюда просто потусоваться.
1: «Как ты узнал, что нужно меня забрать?»
3: «Мне позвонили рано утром и велели держать все в секрете. Ваш самолет вдруг появился в воздушном пространстве в 2 часах лета отсюда, и пилот сообщил данные вашего рейса. Полагаю, большая часть оставшегося времени была потрачена на изумление и подтверждение. Подняли по тревоге армию, я точно знаю. Привлекли департамент науки и техники и НАСА. Через неделю из Дубая на Марс стартует 3-й корабль с колонистами, так что это внезапное появление шокировало всех. Произойдет ли такое снова? Часто ли это случается? Не развалится ли все на части в одной большой мешанине времени?» Он вздохнул.
1: «Вот и все, что я знаю, за исключением того, что ты здесь и жива. Как будто богиня спустилась с небес».
0: Три расхохоталась.
1: «О, это вряд ли. О, еще посмотришь».
0: Она чувствовала, что, несмотря на боль утраты, в ней растет радостное волнение.
1: «Мы приближаемся. Отсюда город выглядит таким зеленым.
3: На многих крышах есть огороды, цветы растут. На некоторых даже небольшие леса. На очень высоких зданиях несколько климатических зон.
1: И воздух чище, чем я когда-либо видела. Я могу различить каждую мелочь. Когда ты пропала, залив находился близко к началу списка мест с худшим воздухом. У меня была жуткая астма. Чтобы уменьшить загрязнение воздуха, потребовалось просто невероятное взаимодействие многих стран. Но все прошло очень успешно».
2: «Воды это тоже касается?»
3: «Ты можешь видеть, какая она прозрачная. Орлам и морским выдрам больше не угрожает исчезновение. Киты под международной защитой. Горбатых китов у нас стало гораздо больше. И мусора в океане намного меньше».
0: Она всматривалась в улицы.
1: «Я вижу не слишком много машин. Там очень удобная сеть велосипедных дорожек. Я сделал собственный байк, но в любом месте можно арендовать бесплатный. Пешее перемещение привилегировано, и большинство городских районов имеет множество торговых центров и ресторанов. Общественный транспорт, который ты видишь на улицах, бесплатный, автоматический и в точности соотносится со спросом, что делает его исключительно эффективным. И, конечно, Барта полностью обновлен. Добавлены новые станции, и у нас есть вертолеты.
2: А грузы?
3: Главным образом доставляются по пневматическим трубам. Система закончена в 2026-м. Отлично работает. И есть специальная сеть труб, создающих тонны компоста и прочих продуктов переработки».
2: «Прекрасно. Но и необычно, согласен?»
3: «Нет. Когда мы взрослели, нам очень не нравилось состояние мира. Насилие, войны, изменение климата, экономика. Все».
2: «Понятно. Но что изменилось теперь?»
3: «Зо-зо! Это был великий шанс, как черный лебедь. Во всем мире есть зо-зо-города. Они уникальны культурой, но также все зеленые, все разные и продвинутые педагогически».
2: «Вчера дела шли точно в другом направлении. Расскажи мне про зо-зо».
1: «Не знаешь про зо-зо? Но ты же...»
2: «Нет, я не богиня и не имею к нему никакого отношения, чтобы это ни было».
1: «Эй, смотри, это же миссия!»
3: «Мы как раз туда и направляемся.
1: Похоже, собралась толпа».
0: Они зависли над покрытой пышной растительностью крышей. Три разглядела красные помидоры в корзине. Собиравший их человек посмотрел вверх, сдвинул кепку на затылок и помахал, затем загнал под крышу двоих ребятишек. Улица была полна народу, на несколько кварталов во всех направлениях. Кое-кто держал таблички.
1: «Добро пожаловать, Три!» – прочла она. «Какого черта тут происходит?»
0: Она перевела взгляд на Эрика.
1: «Забыл сказать, ты знаменита». «С чего бы?» «Школы Сид».
0: Они приземлились на маленькую белую площадку, из которой появились крюки и зафиксировали вертолет.
1: «Теперь он готов отправиться на следующий вызов», — пояснил Эрик.
0: Дверь скользнула вбок. Три выбралась наружу и оперлась на корпус вертолета. Под бамбуковым навесом в пруду с водяными лилиями кружила золотая рыбка.
1: «Это все должно быть очень дорого». «Не особенно. Мы просто определили приоритеты, обдумали их и нашли эффективные способы реализовать».
4: «И все это благодаря тебе, моя дорогая», — сказал знакомый голос.
0: Три повернулась.
1: «Кек, о, я не видела тебя».
4: 20 лет».
1: 3 месяца. Но они показались мне 20 годами».
0: Они, смеясь, бросились друг к другу и зашатались, обнявшись по крыше, стараясь не затоптать растения. Наконец, они рухнули на скамейку, и Три смогла рассмотреть его.
1: «Ты ни на день не постарел, честно. На самом деле ты даже выглядишь моложе».
4: «Хорошо. И вот почему. Помнишь, я говорил тебе, что придут перемены? Когда твой самолет исчез, все люди, с которыми ты работала так долго, использовали эту возможность, чтобы придать гласности ситуацию с грамотностью. Все, что говорило множество людей о том, как важно, чтобы каждый ребенок и взрослый умел читать, было изложено простым языком в твоем плане школ СИД, который, кстати, был обнародован каким-то подростком-хакером из лагеря беженцев, а то так бы и провалялся из-за авторских прав. А так, все распространялось свободно и открыто, и каждый мог внести свой вклад. На тот момент назревало столько проблем, что воплощать школы в реальность собралось целое движение. Множество крупных организаций, фондов, состоятельных людей давали на это деньги. Все происходило очень быстро. Теория, исследования, концепция. Там было все. И одновременно...»
0: Она приложила ладонь к его щеке.
1: «Но ты правда выглядишь моложе».
0: Он улыбался.
4: «Я к этому веду. В то же самое время планшеты и смартфоны с интернетом раздавали свободно, особенно в лагерях и поселениях беженцев. И случилось очень странное. Все дети начали
1: говорить друг с другом. Ну, конечно».
4: «Верно. И их суржик эволюционировал и распространился. Первый шаг».
0: Она кивнула.
1: «Зо-зо».
4: «Правильно. Следующим шагом стало то, что школы поразили всех. Они работали. Многие люди были против.
1: И не только потому, что сломают мозги, учась читать в столь юном возрасте».
0: Они оба начали смеяться. Сначала тихо, потом в голос, смаргивая слезы.
1: «Сломают мозги», — выдохнула Три, и они опять расхохотались.
0: Наконец они успокоились, и Кек продолжил.
4: «Когда движение началось, его было уже не остановить. Дети были в ярости. Планета замусорена, повсюду чудовищные войны и насилие. Права человека не уважаются, еды не хватает, работы нет, животные исчезают и так далее. Они начали движение...»
1: «Зо-зо?»
4: «Да, движение, язык, глагол. И кроме того, зо-зо — способ привести задуманное в исполнение».
1: «Угу».
4: «Конечно, некоторые дети выросли и забыли об этом, но довольно много учеников школ СИД, переживших такие трудности, организовались. На самом деле зо-зо означает эмпатию, и чем больше людей умело читать, тем более эмпатичным становился мир».
1: «Потрясающе», — сказала Три. «Перемены, наконец-то! Точно, как ты сказал».
4: «Они создали сеть, научились получать доступ к ресурсам, представлять и воплощать перемены, которые хотели. Они объединили свои навыки, различные образования, свою силу. Они очень активны в местной, национальной и международной политике. Самым старшим сейчас почти 40.
1: «И так перемены пришли».
4: «Бесплатные клиники в каждом районе, портативные ФМРТ».
1: «Мне снился очень странный сон».
4: «Диагностика и хорошая, прямо в твоих чертовых часах, а лечение в местной клинике...»
0: Он провел рукой по ее скрюченным узловатым пальцам.
4: «Уверен, это можно исправить. Старение серьезно замедлилось, деменция побеждена. Искусственный интеллект работает без остановки, и это все повсеместно, не только здесь. Старые мудрые филины вроде меня...»
1: «Филин — это не то слово, которое бы я выбрала».
4: «Вроде меня тоже вставляют свои 5 копеек».
1: «Ну ладно», — сказала Три. «А что за чепуха насчет меня?»
4: «Я тебе покажу».
0: Кек взял ее за руку и подвел к краю крыши. Три под приветственные крики посмотрела вниз. Балконы по всей улице были переполнены. Кек отмахнулся от чего-то в воздухе.
4: «Проклятые дроны!»
0: Играл духовой оркестр. Плохо. И толпа начала петь. Три не узнала песню и не могла разобрать слова, но, наконец, поняла, что значит быть ошарашенной.
4: «Нужно помахать», — сказал Кек. «Давай».
0: Кэтлин Энн Гунан, автор 17 получивших признание критиков романов, включая ее революционный нанотехнологический квартет, включенный в список значимых книг «Нью-Йорк Таймс», «Квин Сити Джаз», лауреат премии Даррелла «Миссисипи Блюз», финалисты Небьюлы «Рапсодия Крессент Сити» и «Легкая музыка». Кэтлин Энн Гунан была консультантом общевойсковой программы по производству легкого стрелкового оружия компании World Vision и Всемирного банка. Сейчас является членом консультативного совета школы литературы, СМИ и коммуникации в Технологическом институте Джорджии. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».

0: Акутагаварюноская, святой. В старину жил один человек. Он пришел в город Осака наниматься на службу. Полное его имя неизвестно, и поскольку он пришел из деревни, чтобы поступить в услужение, его называли, говорят просто, Гонска. Пройдя за занавеску конторы по найму слуг, Гонска обратился с просьбой к чиновнику, сосавшему трубку с длинным чубуком. «Господин чиновник, я хочу стать святым. Определите меня на такое место, где бы я мог им стать». Чиновник так и остался сидеть, не в силах произнести ни слова, будто его хватил солнечный удар. «Господин чиновник, не слышите, что ли? Я хочу стать святым, и поэтому прошу подыскать мне подходящую службу». Чиновник наконец пришел в себя. «Искренне сожалею», — промолвил он, снова принимаясь сосать свою трубку, «но дело в том, что в нашей конторе еще ни разу не приходилось определять кого-нибудь в святые. Может быть, вы обратитесь в другое место?» Но Гонска, с недовольным видом выставив вперед колени, обтянутые светло-зелеными штанами, стал протестовать. «Что-то вы не то говорите. Разве вы не знаете, что написано на вывеске вашей конторы? Разве не говорится там: определяем на любую службу? А раз пишете на любую, значит и должны устраивать на любую, какую бы от вас ни потребовали. Или ваша вывеска только для того, чтобы людей обманывать?» Действительно, если взглянуть на дело с этой стороны, то у Гонска были все основания возмущаться. «Нет, на нашей вывеске все сущая правда», — поспешил уверить его чиновник. «И если уж вы непременно хотите, чтобы мы подыскали вам службу, где можно стать святым, зайдите завтра. А мы постараемся сегодня разузнать, нет ли поблизости чего-нибудь подходящего». И чтобы хоть как-нибудь оттянуть время, чиновник принял просьбу Гонска. Но откуда было ему знать, на какой службе можно выучиться ремеслу святого? Поэтому, едва выпроводив Гонска, чиновник сразу же отправился к лекарю, жившему неподалеку. Изложив ему суть дела, он обеспокоенно спросил: «Как же быть? Не знаете ли вы, сенсей, куда лучше определить человека, чтобы он выучился на святого?» Такой вопрос, естественно, и лекаря поставил в тупик. Некоторое время он сидел, скрестив руки, тупо уставившись на сосну во дворе. Но тут вступила злая жена лекаря, по прозвищу Старая Лиса, которая слышала рассказ чиновника: «А вы его к нам присылайте. В нашем доме он за 2-3 года наверняка узнает все, что нужно, чтобы стать святым», — уверила она чиновника. «Да что вы говорите», — обрадовался тот. «Как хорошо, что я зашел к вам. Премного благодарен. Я всегда чувствовал, что у вас, врачей, есть что-то общее со святыми». И невежественный чиновник, отвешивая поклон за поклоном, удалился. Лекарь с кислой миной выпроводил чиновника, а затем обрушился с проклятиями на жену. «Что за чушь ты тут нагородила? Вообрази, что будет, если этот деревенщина поднимет скандал, убедившись, что сколько бы лет он ни прожил у нас, никакого секрета бессмертия не узнает». Однако жена и не думала оправдываться. «Помолчал бы лучше. С таким честным дураком, как ты, в этом жестоком мире и на чашку риса не заработаешь», — презрительно усмехаясь, парировала она упреки мужа. Итак, на следующий день, как и было договорено, бывший деревенский житель Гонска в сопровождении чиновника явился в дом лекаря. На этот раз на нем было хаори с гербами.
1: Хаори – японский жакет прямого покроя без пуговиц, надеваемый поверх кимоно. Полы придерживает шелковый шнур, зачастую завязанный декоративным узлом. Обычная длина – ниже пояса, но выше колена.
0: Наверное, он считал, что так и полагается быть одетым, когда приходишь в первый раз знакомиться. И теперь он по виду ничем не отличался от простого крестьянина. Как раз этого-то, видимо, никто и не ожидал. Лекарь так и уставился на Гонска, словно перед ним был диковинный зверь из заморских краев. Пристально глядя в глаза Гонска, он подозрительно спросил: «Говорят, ты хочешь стать святым. А почему, собственно, у тебя появилось такое желание?» Да никакой особой причины нет. Просто, глядя как-то на Осакский замок, я подумал, что даже такие выдающиеся люди, как Тоётоми Хидэёси, в конце концов, все-таки умирают.
1: Тоётоми Хидэёси, японский военный и политический деятель, объединитель Японии, живший в 16 веке.
0: Выходит, что человек, как бы невелики были его дела, все равно умрет. Значит, ты готов выполнять любую работу, только бы стать святым. Воспользовавшись моментом, вмешалась в разговор хитрая лекарша. Да, чтобы стать святым, я согласен на любую работу. Так поступай ко мне на службу сроком на 20 лет, и на последнем году я обучу тебя искусству святого. Да что вы говорите? Вот уж счастье-то мне привалило. Премного вам благодарен. Но все 20 лет ты будешь за это служить мне, не получая ни гроша платы. Хорошо, хорошо, я согласен. С той поры Гонская 20 лет работал на лекаря. Воду носил, дрова колол, обед варил, дом и двор подметал. И вдобавок таскал ящик с лекарствами за лекарем, когда тот выходил из дому. И при этом он ни разу не попросил ни гроша за свою службу. Такого бесценного слуги не сыскать было во всей Японии. Но вот прошло наконец 20 лет, и Гонская, надев, как и в первый день своего прихода, хаори с гербами, предстал перед хозяином и хозяйкой. Он почтительно поблагодарил их за все, что они для него сделали в эти прошедшие 20 лет, и сказал: «А теперь мне хотелось бы, чтобы вы, по нашему давнему уговору, научили меня искусству святого, быть нестареющим и бессмертным». Просьба Гонская привела лекаря в замешательство. Он не знал, что ответить слуге. Ведь нельзя же теперь, после того, как Гонская прослужил 20 лет, не получив ни гроша, сказать ему, что, мол, искусству святого они научить его не могут. Ничего не оставалось лекарю, как холодно ответить: «Это ведь не я, а моя жена знает секрет, как стать святым. Пусть она тебя и научит». И сказав это, лекарь отвернулся от Гонска. Однако жена его и глазом не моргнула. «Что же, я научу тебя секретам святого, но ты должен будешь исполнить в точности все, что я тебе велю, как бы трудно это ни было. Если же ты не исполнишь хотя бы один мой приказ, ты не только не станешь святым, но должен будешь служить мне без всякой платы еще 20 лет. Иначе тебя постигнет страшная кара, и ты умрешь. Слушаюсь, я постараюсь в точности исполнить все, что вы изволите приказать, как бы трудно это ни было». Гонская, радуясь всей душой, ждал, что прикажет ему сделать хозяйка. «В таком случае заберись на сосну, что растет во дворе», — последовал приказ лекарши. Разумеется, она не могла знать никакого секрета, как стать святым. Просто она хотела, наверное, дать Гонское очень трудный, невыполнимый приказ и заставить его служить за даром еще 20 лет. Однако едва Гонское услышал слова хозяйки, как тотчас же вскарабкался на сосну. «Выше, еще выше», — командовала лекарша, стоя на краю веранды и глядя на Гонское, взбиравшегося на дерево. И вот уже хаори Гонская с гербами развивается на самой верхушке высокой сосны, растущей во дворе дома лекаря. «Теперь отпусти правую руку». Гонская, изо всех сил уцепившись левой рукой за толстый сук, осторожно разжал правую руку. «Теперь отпусти левую руку». «Эй, подожди», — раздался голос лекаря. «Ведь стоит этому деревенщине отпустить левую руку, как он тут же шлепнется на землю. Там ведь камни, ему наверняка не уцелеть». И на веранде появился лекарь со встревоженным лицом. «Не суйся не в свое дело, положись во всем на меня». «Так, отпускай же левую руку». Не успели замолкнуть эти слова лекарши, как Гонская, собравшись с духом, отпустил и левую руку. «Что ни говори, трудно рассчитывать, чтобы человек, взобравшийся на самую верхушку дерева, не упал, если отпустит обе руки». И в самом деле, в тот же миг фигура Гонская в хаори с гербами отделилась от вершины сосны. Но, оторвавшись от дерева, Гонская вовсе не думал падать на землю, Чудесным образом замер он неподвижно среди светлого неба, словно кукла в спектакле Дзёрури.
1: Дзёрури – возникший в Японии особый жанр драматической ритмованной прозы, предназначенной специально для речитативного пения.
0: «Премного вам благодарен за то, что вашими заботами и я смог причислиться к лику святых». Произнеся с вежливым поклоном эти слова, Гонска спокойно зашагал по синему небу и, удаляясь все дальше и дальше, скрылся наконец в высоких облаках. Что потом стало с лекарем и его женой, никто не знает. Сосна же, что росла во дворе их дома, прожила еще долго. Говорят, что сам Тацугора Йодэ,
1: Тацугора Йодэ, осакский богач-купец конца 17 века, известен был любовью к роскоши и самодурством, растратил состояние на связи с куртизанками и был лишен права жить в Осака, Киото и Эда, прославился как персонаж многих пьес.
0: Велел специально пересадить это огромное в 4 обхвата дерево в свой сад, чтобы любоваться им, когда оно покрыто снегом. Конец рассказа. Перевод Лев Лобачев. Читал «Искусственный разум».
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Алексей Фомичев. Внешняя угроза, второй шанс. Глава 17. Что-то перемудрили медики с психологической накачкой и воздействием на подсознание. 2 ночи подряд всем снились не сны, а сплошные бои. То из своего прошлого, то на тему истории Достеи. Какой-то кошмар. Все время стрельба, схватки, маловнятные маневры, тела убитых, на которых почему-то вовсе нет крови. А потом обе темы смешались в такую муть, что понять вовсе невозможно. Титов выразил неудовольствие Стерботу, но тот невозмутимо ответил, что так и должно быть, и что теперь их мозги настроены как надо. Организм окончательно перешел на новые рельсы. Точка невозвращения пройдена. Теперь никаких побочных, косвенных и иных нежелательных эффектов и сбоев не будет. А что война во сне, так это наиболее сильный раздражитель. Все было понятно, но Титов тем не менее хмурился. «Вы кого-нибудь из своих подобным образом омолаживали?»
4: «Нет», — спокойно ответил главврач. «Но для подготовки бойцов специальных подразделений мы задействовали еще более жесткий вариант тренинга, чтобы быть полностью уверенными, что в любой ситуации они не потеряют контроль над собой».
3: «И как успехи?»
4: «Пока срывов не было. Правда, это не гарантировало от ошибок, просчетов и обычных случайностей. Но на войне никто от ошибок не застрахован, будь он трижды обработан».
3: Генерал невольно кивнул. «Сделать из людей, даже прекрасно подготовленных, боевых роботов с КПД 100% невозможно в принципе. Ибо они все же люди, а не бездушные железяки».
4: «Еще кое-что», — добавил Стербот. «Мы загрузим вам переводчик систем мер».
3: «Что это?»
4: «Способность мгновенно пересчитывать все показатели с Достейской на земную систему мер, дабы вам не тратить время, прикидывая, сколько будет километров, килограмм, тонн и прочего».
3: «Да, это пригодится. Что еще можете предложить?»
4: Стербот улыбнулся. «Хватит. Мы и так перегрузили ваши мозги».
3: «Дело полезное», — одобрил Титов. «Только...»
4: Он пытливо посмотрел на главврача и с подозрением произнес.
3: «Не исчезнут ли сведения из наших голов при пересечении зоны? Ведь новые способности — ваша работа».
4: Стербот нахмурился, видимо, Титов нечаянно угодил в больное место. «По нашим прикидкам, этого не произойдет».
3: «Но вы не уверены», — уловил в голосе главврача сомнение Титов. «И рассчитываете на авось».
4: Стербот непонимающе вскинул голову, потом сообразил. «Авось. Нет, мы рассчитываем на правильность наших выкладок. Авось — не лучший гарант».
3: Теперь голос главврача звучал гораздо более уверенно, но Титов сомнения не отбросил.
4: Ему вдруг пришла в голову мысль, что не исключен самый плохой вариант. «При переходе пресловутой зоны распространения
3: все они моментально превратятся в стариков. Тогда лучшим исходом будет мгновенная смерть, дабы не мучиться. Мысль не самая приятная, и Титов постарался побыстрее прогнать ее. Вечером зашла Талена. Принесла альбомы, которые Титов отдал ей после возвращения из дома. Ее невеселый вид он отметил сразу, и глаза красные словно плакала. Посмотрела.
5: «Да», — ответила она. «Я пересняла фотографии и отправила домой. Раньше видела тетю только на семейных съемках. Там она совсем молодая».
3: «Да и здесь не старая вроде», — хмыкнул Титов.
5: «Не старая».
3: Талена прошла к дивану, села, откинула волосы с лица. Титов смотрел на нее, испытывая какую-то смесь чувств, жалости и вины, хотя за что? Что не уберег Мариту? Но слепой случай не разбирает, кого лишать жизни, простого человека, знаменитого артиста, крупного ученого или инопланетянку. Будь в самолете он, все бы закончилось для них обоих одинаково, страшно и быстро. А жалость? Плачущая женщина всегда вызывает жалость и желание как-то помочь. «И вовсе какая-то ерунда», — поморщился он. «Больше мне делать нечего, жалеть девчонку. Тут голову сломаешь, решая, как бы дело сделать и не сгинуть. На душе кошки скребут. А едва приходит эта родственница, и все мысли пропадают. Запал на нее, что ли?» Этого не хватало. Злило, что Талена ему и впрямь нравилась. И сходство с женой тут ни при чем. Или нет? «Как у вас дела?» Попробовал он сменить тему и нарушить тягостное молчание.
5: «Дела?» — не сразу откликнулась Талена. «Нормально. Наши специалисты тестируют установки. В принципе, все готово. Ждем вас».
3: «У нас тоже почти все готово. Еще 3 дня, и можно начинать». Он сел на диван рядом с ней и негромко спросил. «Как только мы перейдем на Достею, вы улетите?»
5: «Да. Экспедиция будет свернута».
3: «И куда?»
5: «Что куда?»
3: «Куда улетите?»
5: «Сначала на Симптарику, потом видно будет. А что?»
3: Она повернула к нему голову, взглянула прямо в глаза. Титов чуть улыбнулся. «Да вот, хочу увидеть тебя еще раз. Если жив останусь».
5: «Зачем?»
3: «Ты против?» Талена шутку не поддержала, смотрела серьезно. И Титов сменил тон. «Так ты против?»
5: «Зачем ты меня хочешь увидеть?» — повторила Талена. — Потому что я похожа на свою тетю?
3: — Да нет. При чем здесь это?
5: — Притом, ты ищешь ей замену?
3: Голос девушки звенел, как натянутая струна. Что ее так задело в словах Титова, тот понять не мог и смотрел несколько оторопело. «Заменяют колеса на машине, а я хотел познакомиться с тобой поближе». Она наморщила лоб, соображая, при чем тут замена неких колес. Титов же молчал. Столь резкий отлуп девушки его удивил и немного рассердил. «Напрашиваться не собираюсь. Нет так нет. Извини, что вообще сказал об этом». Он встал, собрал лежащие на столе альбомы и убрал их в шкаф. Услышал за спиной шорох, обернулся. Талена встала.
5: «Я пойду», — сказала она.
3: «Да».
5: «Спасибо за фотографии».
3: «Всегда пожалуйста». Видимо, она ждала от него других слов, но Титов умолчал. Он был зол на себя за этот разговор и слегка на девушку за столь резкую реакцию. Странно, но пресловутая мудрость сейчас не помогла. Наверное, в таких ситуациях никакая мудрость не спасает. Когда она ушла, Титов долго стоял на крыльце, смотрел на заходящее солнце и чертыхался. Да, Талена понравилась ему. Сыграла, конечно, свою роль сходство с Маритой, но не было решающим фактором. Острота чувств и горечь потери растворились за 1/4 века. В памяти жил образ, а в душе благодарность жене. Для старика этого было достаточно, но он теперь не старик. И жить бобылем в 25 лет глупо, а Талена хороша. Но раз нет, так нет. И точка на этом.
4: Глава 18.
3: Отбой в пансионате уже неделю как перенесли на 23 часа. Иначе новоявленные бойцы не успевали выполнить до предела насыщенную программу. А 7 часов сна молодым отныне организмом вполне хватало для качественного отдыха. Тем более, что уже 2 ночи, как все спали одни. Медсестры были отправлены домой в числе первой партии эвакуируемых. В этот раз команда ветеранов разошлась по коттеджам в половине 11 вечера.
4: а через 10 минут их попросили срочно прибыть к главному корпусу. Позевывающие парни стягивались к корпусу, на ходу обсуждая, что за муха укусила пришельцев так поздно собирать людей. У дверей их встретили оживленные сверхмеры Лянерс и Стербот. Их неестественно бледные и встревоженные лица мигом оборвали шуточки и зевки.
5: «Господа», — хриплым голосом произнес Лянерс, — «мы приносим извинения за столь неурочное собрание, но...»
4: «Короче», — перебил его Оноженко, — «что произошло?»
5: 20 минут назад на Землю прилетели префект Симтарики Дассо Лайнец и Верди Хокуэр, командующий объединенной группировкой вооруженных сил колоний. У них есть срочное сообщение».
4: Лица собравшихся помрачнели. «Никогда срочные визиты высокого начальства не приводят ни к чему хорошему. Они это знали лучше других. Видимо, что-то такое произошло, что проще самим в могилу лечь. Экономия времени и сил». «Ну, ведите», — вздохнул Титов.
5: «Послушаем гостей».
4: Гости ждали в конференц-зале. Судя по тому, что они мерили шагами зал, их состояние было далеко от нормального. Нервничали высокие чины колониального руководства. Едва ветераны в сопровождении Лянерса и Старбота возникли в дверях, визитеры прервали прогулку и стали внимательно рассматривать вошедших. В свою очередь и земляне рассмотрели их.
5: «Господа», — поспешил представить Лянерс, — «это префект Симтарики Дассо Лайнец».
4: Высокий, худощавый мужчина средних лет, с неожиданно седыми висками. Видимо, для импозантности. Медики могли бы легко устранить седину. Вид уверенный, голова гордо поднята, но вот взгляд встревоженный. Светлые брюки, рубашка на выпуск и легкая безрукавка. На ногах нечто среднее между кроссовками и легкими туфлями. Титов вдруг не кстати вспомнил рассказ Стербота, что на Дастее уже давно вышли из моды галстуки и бабочки. Даже на официальные приемы не одевают. Зато края воротника рубашки стягивает тонкая золотая защелка. Франт ети его мать.
5: «Командующий вооруженными силами колоний, генерал первого ранга Верди Хокуэр», — продолжил Лянерс.
4: «Хокуэр. Среднего роста, среднего телосложения и среднего возраста человек. Такой усредненный военный руководитель. Но, видимо, есть в нем некие качества, отнюдь не среднего уровня, позволившие достичь таких высот в военной иерархии. Лицо тоже ничем не примечательное, только вид очень уверенный. И тоже с примесью нервного напряжения». Лянерс на миг запнулся, не зная, стоит ли представлять каждого землянина отдельно, но Лайнец прервал его мучение. Шагнув вперед, префект сильным голосом произнес:
6: «Рад приветствовать вас, господа. Я успел познакомиться с вами заочно, так что давайте перейдем к делу. Прошу».
4: Он сделал широкий жест, указывая на кресло.
6: «Сведения, которые я вам сообщу, являются государственной тайной высшей категории», — через полминуты продолжил Лайнец. «К ним имеет доступ столь ограниченный круг лиц, что... вернее, имел. Теперь все неважно».
4: Префект оборвал сам себя, поняв, что его занесло не в ту область.
6: «Это касается неведомых врагов, умыкнувших Дастею?» — спокойно осведомился Оноженко. «Наверное, они не такие уж и неведомые, верно, господин префект?»
4: Хокуэр дернулся, словно его ударило током. Бросил на Павла настороженный взгляд, но тут же отвел его, вспомнив, что перед ним неподчиненные. Префект склонил голову.
6: «Верно, Павел Константинович. Ваша сообразительность делает вам честь».
4: Паша легонько улыбнулся и махнул рукой, пустяки, мол. На самом деле он озвучил одну из догадок, коих у землян накопилось предостаточно. Лайнец дал знак Лянерсу, и тот поспешно включил монитор. На нем возникла уже знакомая карта участка галактики, где находилась Дастея. Только масштаб был меньше.
6: «Мы обнаружили их 3 месяца назад. Буквально у себя под боком. Каких-то 14 световых лет. Даже Нектава находится дальше, до нее 18. Это почти неизученный участок космоса. Существовала версия, что в том районе не может быть пригодных для жизни планет. Один из поисковых кораблей разведки дальнего космоса прошел несколько иным, чем обычно, маршрутом и отметил интенсивное излучение в радиодиапазоне. Следуя по направлению к источнику, корабль миновал 3 звездные системы и выскочил к одной из планет. Неподалеку от нее он заметил космический корабль без опознавательных знаков».
4: Префект поморщился. Видимо, предстояло рассказывать об очень неприятных вещах.
6: «После недолгих размышлений капитан корабля отправил в центр извещения о находке и дал приказ обследовать чужой корабль вблизи», — Это судно было раза в три больше разведчика, несколько странноватой формы, но в целом походило на корабли Дастея и Протериса. Внешнее обследование ничего не дало. Судя по всему, корабль был брошен или экипаж погиб. Судно наматывало круги вокруг планеты на приличном удалении от нее. У разведчика было оборудование для экстренного проникновения на судно. Использовав его, два члена экипажа попали на незнакомый корабль. На брошенном корабле были обнаружены саркофаги. Открыть их не удалось, но сканирование показало, что в них лежат человеческие тела, 20 тел, видимо, экипаж. Причину гибели определить не смогли. Корабль не поврежден, воздух в порядке. Кстати, по составу практически идентичен Дастейскому. В одном отсеке отыскали емкости с пищей, небольшие упаковки с тремя видами смесей, твердый, жидкий и желеобразный. Значит, причина гибели не голод. Закончив осмотр судна, капитан разведчика приказал провести дополнительный поиск в радиусе соседних звездных систем. Но в этот момент пришел приказ ждать на месте. К ним в спешном порядке выходила специальная группа. В результате чужой корабль был отбуксирован на Дастею, где его скрупулезно обследовали. Саркофаги отвезли в медцентр для изучения. Возникла версия, что это анабиозные ванны, и экипаж жив, но погружен в сон. Что было потом, мы толком не знаем, продолжал Лайниц. Руководство колонии только информировали о произошедшем и довели некоторые подробности обнаружения. Ход исследований не оглашали. Статус высшей государственной тайны. Насколько я знаю, в район, где нашли судно, отправили большую поисковую группу, но опять же, что они обнаружили, я не в курсе.
7: Титов поймал косой взгляд Ануженко, кивнул. Да, предположение Паши было верным. Что-то нахимичили достойцы и влипли. По крайней мере, указанный Пашей срок совпал с названным префектом.
6: И вот почти две недели назад связь с Дастеей пропала. Пропала и сама Дастея, а на ее месте возникла планета из прошлого. Мы не сразу связали эти два факта между собой, и вообще о находке забыли. Искали иную причину, но три дня назад кто-то в штабе военного командования во время мозгового штурма предположил, что надо связать находку и катастрофу. В район обнаружения корабля чужаков была отправлена экспедиция. Она не ограничилась поиском на одном месте, а отправила два десятка разведчиков в разные стороны. Один из кораблей вышел в обычное пространство неподалеку от звезды Гар-20 и буквально наткнулся на огромное скопление кораблей. Что-то около 1000 судов. Монитор вновь ожил и показал названный район галактики. Землянам это мало что сказало. Звезды, пустоты между ними, слабозаметные кружочки планет. Разведчик успел уйти обратно, но отметил ракетный залп, сделанный по нему. Мы немедленно отправили в тот район дополнительные силы. Провели уже комплексную проверку. Префект на миг замолчал, словно переводя дух, и Титов тут же задал вопрос.
7: «Была разведка боем?»
6: Префект посмотрел на Хокуэра. Генерал взял слово.
8: «Да, мы провели разведку боем. Уничтожили несколько кораблей противника, сами потеряли автостанцию и скаутер. Захватили небольшое судно-снабженец. Один из членов экипажа был жив, мы его допросили».
6: «И?» Хокуэр посмотрел на префекта, взглядом спрашивая, кто будет говорить. Продолжил префект. Пленный молчал недолго, пока автоматика подобрала необходимый словарный запас, а потом запел. «Их система называется Негридин по имени центральной планеты. Две другие обитаемые планеты, Актина и Мялет, находятся на расстоянии половины светового года». «Три обитаемые планеты на таком малом расстоянии?» Едва не в один голос воскликнули Баскаков и Ануженко. «Да», — подтвердил Лайниц. «Мы тоже были изумлены. Это аномалия. Пленник, он мало что знал об истории их цивилизации, сказал только, что все три планеты одно время были в состоянии войны. А потом у них произошла какая-то планетарная катастрофа. Часть населения перешла на орбитальные станции, специально построенные для проживания большого количества людей. Однако положение очень серьезное. И что у них сейчас есть только один шанс спасти цивилизацию, захватить Дастею».
7: «Каким образом?»
6: «Негридин сумел создать аппаратуру, способную не только проломить, он так и сказал, проломить время, но и как-то остановить его в одной точке».
9: «Полный штиль, мать вашу!» — воскликнул Платов. «То космические корабли, то окна, теперь еще машина времени. Что же вам не имется, бляха-муха, не можете на своей планете нормально жить?»
6: Лайниц удивленно покосился на Михаила.
7: С чего столь бурная реакция? Но, судя по лицам остальных землян, они разделяли настроение товарища.
6: Видимо, такое количество свалившейся на них информации вызвало инстинктивное отторжение. Он выждал несколько секунд, косясь то на Стербота, то на Хокуэра. Титов кашлянул, привлекая внимание.
10: «Прошу вас, господин Лейниц, продолжайте. Что еще показал пленник?»
6: «Да больше ничего», — более тихим голосом ответил тот. «Не успел. Он умер, несмотря на все старания медиков. Видимо, каждому члену экипажа корабля вводили специальные препараты, как раз на случай пленения. Ничего серьезного,

0: Как ожившие негридиане смогли уйти из-под наблюдения и разместить ретрансляторы на Достее, а также излучатели на спутнике, неизвестно. Видимо, их техника пролома и замораживания времени помогли провернуть все буквально под носом у службы безопасности и вооруженных сил. Однако факт остается фактом. Достея настоящего времени пропала. На ее месте Достея прошлого.
1: «Но и это не самое плохое», — продолжал радовать новостями Лайнец.
0: «Огромный флот Негридина идет к Достее».
2: «То есть мы опоздали?» — в полной тишине спросил Титов.
0: «Нет, эффект космического прыжка им не знаком. Их корабли идут обычным путем, но им и некуда спешить. Достея дать отпор не сможет».
2: «А ваш флот? Они же знают, что ваша цивилизация состоит не из одной планеты».
0: «И это дополнительный фактор, чтобы не спешить. Зона распространения захватит Нектаву и Симптарику».
2: «Так она же ползет, как черепаха, когда дойдет до колоний».
0: Ланец покачал головой и сухо сказал.
1: «Скоро. Станции наблюдения отметили ускорение распространения зоны. Уже сейчас она дошла до Вигруни. По нашим прикидкам, через 2 дня она достигнет Дзефу, 9-й планеты нашей системы, так что высаживать вас придется с предельного расстояния, из-за Дзефу».
2: «То есть», — констатировал Титов, — «эти плохие парни просто-напросто подождут, пока все колонии не исчезнут вместе с вами и голыми руками возьмут Достею».
0: Префект ответил не сразу. Погонял желваками по скулам, успокоил сведенные судорогой губы и почти прошипел.
1: «Да».
0: «Сколько у нас в запасе времени?» — спросила Ноженко.
1: 2 дня. К тому моменту мы подготовим ваш переброс».
0: «А потом? Что будете делать?»
1: «Попробуем остановить их флот. Сейчас идет сосредоточение наших сил. У нас преимущество в маневре, окна. У них в количестве. Космические силы без Достейского флота невелики. К тому же мы должны держать несколько отрядов на границе с Протерисом».
0: «Хорошенькое дело!» — протянул Себастьянов. «Мало нам этих ретрансляторов, так еще целый флот в гости прет!»
2: «Да, кстати», — остановил хотевшего что-то сказать префекта Титов. «А какова охрана ретрансляторов?» — ответил Хокуэр.
3: «Не знаю. Думаю, человек по 5».
2: «А как? Они попали на планету, если всего было 20 саркофагов?»
0: Хокуэр пожал плечами.
3: «Нам это неизвестно. Но рассчитывать количество охраны, исходя из количества саркофагов, неверно. Это выходит по 2 человека на ретранслятор. Маловато».
0: Титов кивнул. «Выяснять точную численность придется им самим. На своей шкуре».
3: «Вернемся к флоту противника. Вы уверены, что они не станут спешить?»
4: «Не уверен. У них могут быть свои расчеты. Мы сделаем все, чтобы не пустить их к Достее».
0: «А они сами не исчезнут в этой зоне?» — поинтересовался Ноженко.
3: «Вряд ли. У них наверняка есть способ пройти ее».
0: Павел вздохнул и глубокомысленно заметил.
1: «Очень весело».
0: Еще несколько минут после беседы Титов сидел в кресле, сжав пальцами виски и глядя в пол. Потом поднял голову, нашел взглядом Ленарса и произнес.
2: «Рабочее совещание проведем здесь и сейчас. Нужны капитан Кригер и инженер Кирмак. Ну и вы со Стерботом, конечно. Префект когда убывает?»
0: «Через час.
2: Задержите отлет. Может понадобиться его консультация».
0: Ленарс, сраженный сухим деловым тоном и напором Титова, вышел из зала. Через 5 минут Кригер и Толена были в конференц-зале. Оба выглядели удивленными. Не ожидали вызова в такое время. Но сейчас Титову было не до их чувств. Он расстелил на столе карту материка на Торет, отпечатанную по его просьбе в самом крупном масштабе. Здесь уже были отмечены районы нахождения ретрансляторов, а также схематично нанесена обстановка в Сервиане и Шелагии. «Разбиваем отряд на 2 группы. Первую поведу я, вторую — Баскаков. В каждой группе по 7 человек. Высадка. Моя группа под Хармаком. Витя, твоя под Тигурином. Сможете организовать 2 канала?» «Это вопрос Толени. Она стоит у другого конца огромного стола и, закусив губу, смотрит на Титова. С ответом не спешит, прикидывает».
1: «Сможем».
2: «Хорошо. Как только уничтожаем свой ретранслятор, сразу выступаем к Цударесу». «Идеально. Если раздобудем самолет, нет, значит на машинах, поездом или на лошадях».
1: «Зачем разбивать отряд?» — не понял Кригер. «Это опасно».
2: «Опасно», — согласился Титов, — «но иного выбора нет. Мотаясь от места к месту, мы потеряем время».
1: «Вы думаете, флот Негридина не станет ждать?»
2: «Думаю, не станет.

0: А еще думаю, что ваш флот не остановит его. По крайней мере, не весь. Достаточно хотя бы десятку кораблей пройти к Дастее, ей конец. Поэтому мы будем действовать со всей возможной скоростью». Титов посмотрел на Баскакова. «Витя, тебе все понятно?» Тот кивнул.
1: «Все».
0: «Госпожа Кирмак, что с нашей высадкой? Какой вариант выбрали?»
1: Талина вздрогнула. Он никогда так не называл ее. «Переброс без фиксации. Выйдете в 20 сантиметров от поверхности. Ног не переломаете».
0: «Хорошо. Капитан, утром с вами еще раз по всей истории гражданской войны в Сервиане. Особенно в интересующих нас районах».
1: Кригер хотел по обыкновению ограничиться кивком, но в этот раз тон Титова и его вид не позволили фамильярничать.
0: И капитан, склонив голову, четко ответил.
2: «Слушаюсь, господин генерал».
0: Титов посмотрел на часы и сказал. «А теперь на боковую. Отсыпаться. Утром за работу. У нас всего 2 дня в запасе». Через 5 минут в кабинете Стербота Титов разговаривал с Лайницем. «Я не задержу вас надолго, господин префект», — произнес он. «Только один вопрос, но принципиальный».
1: «Слушаю, товарищ генерал-майор».
0: Титов хмыкнул. Высокий гость не поленился узнать правильное обращение в советской армии. «В ходе выполнения операции мы будем вступать в контакт с населением Дастеи. Там идет гражданская война, люди настроены враждебно к чужакам и незнакомцам. При всем нашем стремлении нежелательных столкновений не избежать».
1: «Я не понимаю».
0: «Объясню. Возможно, мы будем убивать ваших предков, префект. Даже скорее всего. Вы уверены, что это никак не отразится на будущем?»
1: Лайнец вздохнул, развел руками. «Раз этого не избежать, наши ученые спорили до хрипоты, насколько повлияет ваше действие на Дастею настоящего. К единому мнению не пришли, но вроде бы считают, что сильного влияния вы не окажете. Слишком большой срок от той Дастеи до нашей. Конечно, если не будете убивать всех подряд».
0: «Не будем», — заверил Титов. «Мы бы вообще обошлись без жертв. К сожалению, ваши предки вряд ли позволят нам провести операцию тихо и спокойно». Генерал погасил невеселую усмешку, коротко кивнул Лайницу и стоявшему неподалеку Хокуэру. «Всего хорошего, господа». Лайниц неожиданно шагнул вперед, протянул руку и сжал ладонь Титова.
1: «Я благодарен вам, генерал. Ваша самоотверженность и готовность рисковать жизнью достойны восхищения. Уверяю, власти Федерации не забудут этого. Пожелаю успеха».
0: «Спасибо». Еще раз кивнув, Титов вышел. «Севастьянов, Оноженко, Платов, Стасюк, Бесков, Жарков, твоя группа. Кто из них лучше с винтовкой обращается?»
1: «Степ Жарков. Он даже числился в своей роте как снайпер. А с пулеметом Руслан Бесков. Кстати, разбить группу на 3 части не думал?»
0: «Думал, но недолго. И всемиром-то сложно, а 4-5 могут только издалека посмотреть на эти чертовы ретрансляторы. Эх, если бы Лянарс сумел собрать 20 ветеранов.
1: «Что ж теперь? У нас 2 дня занять осталось. Что отрабатывать будем?»
0: «Взаимодействие внутри групп. Штурм и зачистка объекта. Оба дня только эти темы». Титов разогнулся, покрутил головой и потер переносицу. «С этим все. Теперь давай по снаряжению». Баскаков отодвинул карту и вытащил из папки отпечатанные списки.
1: «В каждой группе 5 АК-103 с подствольниками, 1 РПК, 1 СВДС, 7 ТТ с глушителем. На каждый автомат и пулемет по 3 боекомплекта, на СВД по 300 патронов. К пистолетам по 50. К подствольникам по 20 выстрелов, плюс гранаты. Еще к СВД оптические прицелы. На группу 3 прибора ночного видения, комплект запасных батареек, ножи, ну и прочее. Пехотные лопаты, бинокли, аптечки, сухой паек на 3 суток, фляги с водой, часы, компасы, карты, веревки, средства гигиены, по 2 радиостанции УКВ на группу».
0: Баскаков поднял взгляд на Титова.
1: «Мы не сломаемся под таким грузом. Ты прикинул общий вес на каждого?»
0: «Прикинул. Нам бы только перейти, а там часть груза сбросим. Найдем транспорт, и вообще у нас нет выбора. Пока отыщем местное оружие, пройдет время. А времени у нас немного». Виктор покачал головой, но возражать не стал. Он-то отлично знал, что патронов и гранат много не бывает.
1: «Ладно, давай дальше».
0: Через 1.5 часа после традиционных процедур отряд, разбившись на 2 группы, отрабатывал заданные темы в тире и на полигоне, созданном стараниями строителей на территории хозяйственного помещения. Сначала 1 группа играла за наших, потом 2. Выполнив по 3 прохода, сделали перерыв.
1: «Все это здорово», — восстанавливая дыхание, сказала Ноженко. «Но если пришельцы прихватили свое оружие, нам будет туго».
3: «Прихватить могли», — согласился Сорокин. «Но у них та же проблема — боезапас. Не тащили же они с собой склад, и в саркофагах много не спрячешь».
1: «Угу, но там и людей много не спрячешь. А они как-то спрятали».
4: «Пока до дела не дойдет, не узнаем», — подвел итог Титов. «Мы в 43-м нашим оружием смогли остановить протерисканцев».
3: «И сколько народу положили?» — поинтересовался Бигмер.
5: «И потом. Там было всего 5 человек, правда, с роботами. А сейчас против нас как минимум 50 пришельцев, и до хрена местных».
4: «Какие предложения?»
5: «А никаких. Идти до конца. А вот когда этот конец настанет...»
1: «Тогда уже будет неважно», — закончил за Василия Баскаков. «Ладно, хватит травить. Командир, что у нас дальше?»
4: «Душ, обед, процедуры, тир и спортзал. Завтра работаем до обеда, а потом отсыпаться. А то будем при высадке носом клевать».
1: «Ясно. Шо, хлопцы, пошли?»
6: «Курс практически закончен. Завтра утром последние процедуры. Ваши организмы полностью переведены на новый уровень. 25 лет телу, сознанию и подсознанию, плюс набор новых свойств и способностей. Быстрое восстановление сил, ускоренная регенерация тканей, заживление ран, возможность заживлять раны других, в разумных пределах, конечно, ну и запас прочности, рассчитанный в среднем на 100 лет плюс-минус 3».
4: Стервот оторвал взгляд от экрана компьютера и посмотрел на Титова.
1: «Думаю, вы довольны».
4: «Довольны, даже очень. Хорошо бы еще воспользоваться результатами курса, то есть не сложить головы на вашей планете».
1: Стербот развел руками, смутился.
4: «Извините, это я так, к слову», — тут же добавил Титов.
1: «Я понимаю».
4: «Вечером пришли новые данные о Достее. Не самые радостные».
1: «Зона увеличилась и накрыла Жоворт. Это 6-я планета от звезды. Если скорость будет прежней, через сутки зона дойдет до Дзефу».
4: Талина мысленной командой внесла изменения в схему на экране компьютера. Высветила точку на карте, разместив ее дальше Дзефу на 900 тысяч километров.
1: «Вот здесь будет находиться станция перехода».
4: «Далековато. Сработает система?»
1: «Сработает. Вы перейдете на планету под утро, затемно. Это позволит скрыть факт появления».
4: «Хорошо», — кивнул Титов. «Будет время освоиться». Талина заметила улыбку на его лице и спросила.
1: «Что? Почему ты улыбаешься?»
4: «Что же мне, плакать? Увидел тебя и улыбаюсь. Ты такая серьезная и такая красивая». Девушка смутилась, но тут же взяла себя в руки.
1: «Это не имеет отношения к делу».
4: «Да, извини, вырвалась». Титов посерьезнел, еще раз глянул на экран. «Какова точность высадки?»
1: «Плюс-минус 20 метров».
4: «Пойдет. Лишь бы в воду не угодить».
1: «Это все?»
4: Талена посмотрела на генерала, ожидая ответа, но тот упорно смотрел на экран. Потом поднял голову. «Твои предки родом из Сервиана?»
1: «Да»,
4: — он покачал головой. «Надо быть поосторожнее, не задеть бы их случайно, а то прервем цепочку».
1: «И ты не встретишь Мариту», —
4: неожиданно для самой себя сказала Талена. «Я ее уже встретил», — не согласился Титов. «Хотя терять не хотел. И тебя тоже не хочу терять. Очень не хочу, извини». Он кивнул Талене и вышел из комнаты, провожаемый пристальным взглядом девушки. На ее лице застыло растерянное выражение. Последний день в пансионате выдался суматошным. До обеда бывшие ветераны, а теперь бойцы-наемники, успели пройти последние процедуры и плотно пообедать, а потом приступили к сборам. Оружие еще раз проверили, почистили, смазали и убрали. Такой же тщательной проверке подверглись боеприпасы, радиостанции, снаряжение, одежды и обувь. Затем все имущество погрузили в специальные контейнеры. Землян ждала переброска сперва на станцию, оттуда на Симптарику, а уже оттуда на другую станцию, исходную точку для прыжка на Достею. Пока проходили процедуры, занимались сборами, обедали, настроение было приподнятым. Но потом разговоры и шутки стихли, парни мрачнели, замыкались в себе. Какая бы ни была привычка к рискованным операциям, к войне, все равно каждый выход, каждое задание, как в первый раз. Тревоги, опасения, сомнения. Что ж уж говорить о межзвездном вояже и задании в другой части галактики. Титов, видя это и сам чувствуя тугой комок в груди, попросил Стербота помочь. «Несколько часов сна будут кстати. Да чтобы мозги не загружать, а нормально отдохнуть», — пояснил он. Главврач понял.
1: «Сделаем. Выспитесь, как в детстве. 4 часов хватит?»
4: «С запасом».
1: «Ну и хорошо».
4: Через полчаса все 14 землян спали в своих коттеджах и видели спокойные, мирные сны.
7: «Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно ведь заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР».
8: Вы слушаете радио «Фантастики».
4: Глава 19. Первый переход они сделали в начале 12 ночи. Прыгнули на станцию, висевшую за Плутоном. Оттуда сразу на Семптарику. Для людей, впервые совершавших такие маневры, этого было многовато. И в колонии им дали отдохнуть 2 часа. Здесь, на Семптарике, землян встречала целая делегация во главе с 2 префектами. Если Лайница они уже знали, то с префектом Нектавы виделись впервые. А кроме них, гостей с Земли встречало еще 10 человек, в основном военные и высший технический персонал. Все смотрели на прибывших со смешанным чувством благодарности и недоумения. Как спасать Дастею и всю цивилизацию будут вот эти 1,5 десятка землян? Смогут ли они? Впрочем, свои сомнения дастейцы держали при себе. Встретили гостей радушно, предоставили отличные покои, накормили, дали отдохнуть. Их груз, 3 десятка огромных тяжелых армейских баулов, отвезли к центральному планетарному терминалу.
1: «У вас есть 2 часа для отдыха», — порадовал Лайнец, лично занимавшийся землянами. «Можете побыть здесь, можете совершить вояж по планете».
4: «Благодарю», — ответил за всех титов. «От вояжа воздержимся. Как-нибудь в следующий раз, если все пройдет нормально».
1: Лайнец пожал плечами. «Как вам будет угодно. Что-то хотите?»
4: «Легкий ужин. Или это уже завтрак?» Титов бросил взгляд в окно. На небо, такое же голубое, как и на земле, уже вскарабкивалось светило.
1: «Сейчас утро, 7-й час. У нас здесь весна».
4: «Понятно». Завтрак принесли быстро. Парни поели и продолжали сидеть в глубоких удобных креслах. Кто-то негромко разговаривал, кто-то рассматривал пейзажи за окном, но большинство задремало. Титов стоял возле окна, рассматривая город, построенный чужой цивилизацией. Дома различной высоты и конструкции, широченные улицы, по которым едут автомобили непривычных марок, редких прохожих. Огромный парк, где-то в 2 километрах от их пристанища. Странного вида аппараты, периодически проскакивающие в небе. Все непривычное, чужое, иное. «А здесь интересно», — внезапно подумал он. «Вообще интересно посмотреть на чужую жизнь, узнать ее поближе. В конце концов, это тоже люди. И ходят, и едят, и работают, и любят». Последняя мысль пришла внезапно, и Титов вдруг вспомнил лицо Талены. Почему ее, а не Мариты, он не знал. Может, потому что Марита хоть и из этого мира, но принадлежит моему прошлому, той моей жизни, к которой не будет возврата. И больше нет генерала Титова. А есть Илья Титов, и этот Илья должен строить свое будущее без оглядки назад. Смотреть будем вперед. А впереди у нас операция, неясная пока перспектива и... Талена. Или другая женщина. Титов усмехнулся. Он так сильно гнал от себя мысль о предстоящем деле, что невольно стал думать о женщинах, причем слишком эмоционально. «Хватит, как в песне «Женщины потом». А сейчас пошли-ка, генерал, отдыхать. В запасе 2 часа, можно спокойно подремать. Или подумать. Он мои дрыхнут, и мне не грех. Тем более здесь такие удобные кресла. Мечта солдата». Их разбудили через 1,5 часа. Дали 10 минут на сборы и повезли в порт. Там их ждала группа сопровождения, техники, военные, эксперты. Среди них Титов заметил Талену. Но подходить и заговаривать не стал. Не до того. Да и не похоже, чтобы девушка хотела его видеть.
1: «Господа», — произнес Горан Станди, приехавший провожать землян, — «сейчас вы перейдете на промежуточную станцию. Следующий прыжок будет уже на Дастею. Я
3: «Мы желаем вам успеха и будем надеяться, что у вас все пройдет хорошо».
4: Он замолчал, не зная, что еще сказать, и как-то неловко махнул рукой, давая команду к погрузке. Земляне выслушали речь молча. Их уже начало понемногу забирать то чувство ожидания, что охватывает солдат перед боем. Стихают разговоры, пропадают шутки, с лиц исчезают улыбки. А в груди растет тяжесть, и по коже пробегает дрожь. Вот-вот, совсем скоро. Землян провели на небольшой десантный катер, усадили в удобное кресло и помогли разобраться с системой страховочных ремней. Через 5 минут катер взлетел, вышел на орбиту и пошел в окно орбитального терминала. Никто не успел отметить момент перехода. Катер слегка тряхнуло, он сбросил скорость и начал маневр стыковки со станцией.
3: «Это сколько же мы проскочили?» — вдруг спросил Вася Бигмер.
4: 120 световых лет», — ответил сидящий впереди техник. Бигмер присвистнул.
3: «Ни хрена себе прогулочка!»
4: «Это не самый длинный переход», — вставил техник. «Рекорд — 170». Чуть помявшись, он виновато посмотрел на Бигмера и попросил.
3: «Извините, вы не могли бы не свистеть? Это плохая примета на корабле».
4: Василий поднял руки и закивал. Понял, мол, на промежуточной станции царил ажиотаж. Земляне сразу отметили взволнованные лица экипажа, снующих техников и пилотов, напряжение в голосах встречающих.
3: «Зона распространения расширяется», — пояснил капитан станции. «Она уже захватила Дзефу и идет сюда». «Какое ускорение?» — уточнила подошедшая Талена. 1.5 относительно вчерашнего показателя». «Сколько у нас в запасе?» 40 минут. «Но я бы не ждал так долго. Переход надо организовывать как можно быстрее, максимум через 30 минут». «Ясно». Талена повернулась к Титову. «Вас проводят к терминалу? Это во 2-м отсеке».
4: Титов поправил ремень и кивнул своим.
9: «Пошли, парни».
3: «Асборд, проводи», — скомандовал капитан.
4: Невысокого роста щуплый достоец в форме офицера космического флота окинул взглядом землян и первым шагнул в коридор. Терминал станции состоял из 3 помещений. Первые 2, собственно, терминалы, откуда предстояло стартовать. 3, центр управления. Пока земляне ждали дальнейших действий в центре управления. Здесь, кроме них, за столами сидело несколько операторов, отслеживающих состояние окон и обстановку вокруг станции. На голове у каждого шлем с непрозрачным забралом, на внутренней стороне которого персональный экран. Руки операторов лежали на анатомических джойстиках. На гостей операторы не обращали внимания, скорее всего, вообще не заметили их появления. Все внимание окнам и зоне. Баулы ставили прямо под ноги. Больше вроде некуда. Пришлось стоять. Кресел и стульев нет. Центр управления не рассчитан на такое количество народа. Земляне поглядывали на обзорные экраны под потолками и негромко переговаривались. Планеты звездной системы выглядели крошечными, а сама звезда какой-то блеклой. Достей уже заметили потому, что она была подсвечена оранжевой каймой.
3: «Ох, чую, весело сейчас будет», — протянул Степа Жарков. «Соткнись», — не оборачиваясь бросил Баскаков. «Не каркай, и без тебя тошно».
4: «Ничего», — вдруг сказала Ноженко.
3: «Где наша не пропадала? Берлин взяли, пол Европы одолели». «А уж тут-то управимся!»
4: «Угу, управимся!» «Головы бы уберечь, а то неохота подыхать молодым!» Титов повернулся к бойцам.
9: «Очко играет?»
4: «У меня тоже. А представьте, как играет у тех парней, что сидят на ретрансляторах. Они-то вообще не знают, придет помощь или нет». Кто-то хмыкнул, кто-то одобрительно заворчал, а Сорокин насмешливо бросил.
3: «Ничего, придем и пожалеем сироток по-свойски!»
4: Раздались смешки. Напряжение, охватившее землян, пошло на спад. Титов одобрительно посмотрел на Петра и кивнул. Тот ответил легкой улыбкой. Как успокаивать людей перед боем, он помнил хорошо. В помещение вошли Талена, капитан станции и старший инженер. Увидев их, Титов посерьезнел и спросил.
9: «Пора?»
1: «Мисенг. 17 километров западнее Хармака. Лесистая местность, озера, сельскохозяйственной площади. Там же протекает одна из самых больших рек Сервиана, Тулея. По архивным данным, там глубокий тыл. Кто туда идет?»
4: Талена оторвала взгляд от экрана и посмотрела на Титова.
9: «Моя группа», — ответил тот.
1: «Хорошо. Вторая группа?»
10: «Моя»,
1: — сказал Баскаков. «Вы, Виктор Анатольевич, будете высажены под Тушибе. Это поселок в 7 километрах юго-восточнее Тигурена. В то время город был ареной ожесточенных боев между Дамайской коалицией и консерваторами».
10: «Надеюсь, вы не высадите нас прямо в расположении войск», — усмехнулся Баскаков.
1: «Не высадим», — не приняла шутки Талена. «Наша аппаратура имеет очень точную настройку. Остальное зависит от вас».
10: «Понятно».
1: «Это все. Переход через 10 минут».
9: «Один вопрос», — вставил Титов. «Как мы поймем, что все закончилось? И что делать после уничтожения ретрансляторов?»
1: «У вас по плану последним идет Сударес. В наше время в районе предполагаемого нахождения ретранслятора разбит парковый комплекс. Вы окажетесь внутри. А как узнаете...»
10: Талена обвела всех взглядом, вздохнула.
1: «Если все пройдет нормально, мы вас там найдем. А если нет, ну тогда...»
9: «Тогда неважно», — закончил Титов. «Все ясно». Они вышли в коридор между терминалами. Встали, образовав большой круг. «Ну, парни», — сказал Титов, — «успеха всем. Дело сделать и живыми уйти».
3: «Два раза не помирать. Один раз не страшно», — скаламбурил Ануренко. «Прорвемся».
9: Бойцы хлопали друг друга по плечам, негромко говорили: «Давай, поаккуратнее, успеха». И хотя на губах играли улыбки, глаза у всех были невеселые. Персонал станции, кто находился неподалеку, смотрели на землян со страхом, удивлением и уважением. В руках этих людей судьба всей Достейской цивилизации.
11: «Все, парни, пошли». Титов первым подхватил свои баулы и шагнул к терминалу, обозначенному литерой 1. Его группа последовала за ним. Баскаков кивнул своим и пошел к терминалу 2.
1: «Илья, постой!»
10: — окликнула Титова Талена. Тот обернулся, дал знак парням, чтобы шли дальше, а сам подождал девушку. Она подошла, встала напротив.
1: «Береги себя».
9: «Попробуем. А там как выйдет».
1: «Вы идете на смерть».
9: «Надо же расплатиться с вами за добро, за молодость, силу».
1: «Не говори так», — воскликнула она. «Мы не для того помогали вам».
10: Она запнулась, беспомощно повела плечами. Титов промолчал.
1: «Мы благодарны вам», —
10: сказала она после паузы.
9: «Судьба планеты важнее, чем жизни полутора десятков людей, тем более инопланетян. Так что, по большому счету, важен лишь результат, а не мы».
10: Талена помрачнела.
1: «Зачем ты так говоришь? Это неправда. Мы... я...»
10: Талена отвела взгляд. Ей явно что-то хотелось сказать, но она почему-то не могла.
1: «Возвращайся», — вымолвила наконец. «Мы будем ждать».
9: «Мы?»
1: «Наша семья. Мама, отец. Они хотят увидеть тебя».
9: «Ну, раз хотят», — насмешливо сказал он. «Попробуем».
1: «Я тоже хочу».
9: «Зачем? Я тебе не интересен, а как родственник. Ну какой из меня зять?»
10: Он жадно смотрел в ее лицо, потом вдруг обнял за плечи, притянул и поцеловал в губы. Талена охнула, но не отстранилась. Титов отпустил девушку, подмигнул.
9: «Все, пора».
11: Он подхватил баулы и вошел в терминал. Через полминуты техник дал команду начинать отсчет. Двери терминала закрылись. Талена следила за землянами по монитору. Взгляд не отрывался от высокой фигуры Титова. Ее щеки горели, а глаза блестели от слез. Через 100 секунд сработала аппаратура. А еще через 2 минуты сигнал тревоги оповестил о критическом приближении зоны распространения. Капитан дал сигнал к отходу и запросил окно для перехода. Набирая скорость, станция поплыла прочь. Впереди, в 7000 километрах, возник огромный контур окна. Станция, не снижая скорости, нырнула в него, чтобы выйти на дальней орбите Симптарики. Свою задачу она выполнила. После отлета землян пансионат начал сворачиваться. Эвакуационные бригады, используя специальную технику, быстро убирали коттеджи, корпуса, спортивные сооружения и вспомогательные строения. Персонал отбыл сразу за землянами, из администрации на месте остался только Лянерс. Он руководил всеми работами. Он же официально ликвидировал фонд реабилитации и сдавал офис в Муроме. Последним в пансионате сносили забор. Затем бригада зачистки убрала оставшиеся следы и вместе с Лянерсом перешла на станцию. Достейская экспедиция закончила работу на Земле. На месте пансионата не осталось ничего, что бы могло указать на факт чьего-либо присутствия. Ни зданий, ни строительного мусора, ни материалов. Местные жители, появившиеся здесь через неделю после ухода, с удивлением рассматривали пустырь, засеянный молодой травой и кустарником. Но удивление скоро прошло, и о пансионате стали забывать. Что только не происходит в России в наше время. Исчезают тысячи людей, пропадают миллиарды рублей, теряются составы, самолеты, заводы. Подумаешь, пансионат исчез. Эка невидаль. Жизнь-то идет своим чередом. Часть вторая. Никто, кроме нас. Глава первая. Тошик Брембоу, молодой 19-летний парень, сидел в густом кустарнике на берегу небольшого озера и торопливо натягивал мокрую одежду. Вот-вот должно взойти светило, и начнется второй день после побега из казармы. Не самый лучший день в его жизни. В армию консерваторов его мобилизовали всего 3 недели назад, и он вынужден был сменить черный пиджак учащегося технико-механического колледжа на бледно-зеленую форму пехотинца. За 3 недели суровый злопамятный капрал сумел выбить из него гражданскую линцу, но вот выбить заодно склонность к авантюрам и независимый характер не смог. Промучившись эти недели в запасном полку и хлебнув казарменной жизни, Брембоу решил, что служба не для него, а консерваторы, коалиционисты и монархисты пусть ищут дураков в других местах. Ему же хватит злых окриков и затрещин капрала, старой тяжелой винтовки, натиравшей плечо, и сногсшибательной вони нужников, коих Брембоу успел начиститься вдоволь. Бежал он вечером, выгодав подходящий момент, и до утра хотел отсидеться в лесу. Первая часть плана была выполнена, а вот со второй возникли проблемы. Ночью в лесу было холодно, сыро и страшно. В спешке Брембоу не захватил с собой ни спичек, ни зажигалки, только документы, нож, 2 куска хлеба и яблоко. В результате к концу ночи он промок, продрог и расцарапал лоб до крови, когда рванул из-под дерева, услышав треск веток за спиной. Думал, что это гамгул, озерный медведь, учуял его и спешит к добыче. Под утро Тошик покинул опушку леса, чтобы выйти на тракт Хармак-Агремки. И в самом начале пути угодил в Харымгу, заросшую травой и осокой промоину, коих вокруг озер было видимо-невидимо. Из Харымги просто так не вылезти. Трава и осока держат пленника крепко и дна не достать. Брембоу мучился долго, но в конце концов вылез, изрезав осокой руки и лицо, испачкав форму и едва не утопив ботинок. Дойдя до озера, отстирал китель и бриджи, вымыл лицо и заклеил наиболее сильные порезы листьями шаловника. Погони, которую он опасался, не было. Видимо, его уход не заметили или просто не стали тратить время на поиски. Так или иначе, но Брембоу теперь предоставлен сам себе. Это подняло ему настроение, и он хотел было уже вылезти из кустов, как вдруг заметил у леса людей. От озера до опушки всего 1000 грун. Толком не разглядеть, однако Тошик отметил, что люди в военной форме и при оружии. Скорее всего, командование полка все же послало погоню за беглецом, и теперь Тошику придется нелегко. Военных было 3. Они стояли у крайнего дерева и смотрели куда-то вдаль в бинокли. Искали его? Понаблюдав за ними еще немного, Тошик решил попробовать проскочить по впадинке к лесу, иначе его легко найдут, когда пойдут к озеру. Он лег ничком и пополз, вспоминая уроки капрала, вбившего в новобранцев пехотную науку матом, кулаком и прутом. Выходило плохо. Пряжка ремня цеплялась за траву, и без того мокрая одежда быстро вбирала в себя росу и холодила тело. Тяжелые ботинки взрывали землю, стебли били по глазам. Хорошо, что по краю впадины рос невысокий кустарник. Он хоть как-то скрывал неумелые маневры. А люди все стояли у опушки. Изредка поднимая голову, Тошик видел их. Стоят гады, смотрят, разговаривают. Один поднял руку и куда-то показывает. Остальные кивают. Он переоценил свои силы. Одолеть весь путь ползком было нереально. С запястья содрана кожа, колени и локти горят, грудь ходит ходуном, по лицу и спине течет пот. Вдобавок складной нож, что лежал в кармане бридж, изрядно натер бедро. Тошик осторожно поднял голову. Он прополз 40 грун, а до цели еще 100. «Бегом», — решил он. «Они сюда не смотрят, на дорогу пялятся. Может, проскочу».
1: Выждав немного, Тошик встал на четвереньки и, сильно пригибаясь, побежал к деревьям. Дважды споткнулся, пропахав носом землю, сильно ушиб руку, но успел добежать до деревьев. Эти с биноклями вроде не заметили, и то хорошо. Чуть переведя дух, Тошик бросился дальше в лес, уже не глядя по сторонам. Зацепил ногой корень и со всего маху упал на землю. Яркая вспышка сверкнула перед глазами, и тут же все померкло. Он даже не успел испугаться.
12: Серьезное дело началось с курьеза. Впрочем, курьезом он стал потом, а сперва был нешуточный испуг. Прыгнули в лес, неподалеку от ручья, где были целые заросли малины. Семен Медведев шел к крайним слева и угодил в эти самые заросли. Ноги вместо твердой земли встретили податливую мягкость. Порядком нагруженный Семен едва не потерял равновесие и выпустил из руки баул. Не успел он глянуть под ноги, как снизу раздался грозный рык, а перед глазами возник черный силуэт. Силуэт ломанулся прочь, продолжая реветь. Семен тоже заорал. В полутьме он все же разглядел, на кого прыгнул. Это был медведь. Местный топтыгин, видимо, лакомился ягодами, устал и прилег переварить съеденное. А тут с неба незваные гости. Любой на его месте заревет и рванет прочь. Бойцы мгновенно попадали в траву, взяли на изготовку оружие и проводили медведя офигевшими взглядами.
13: «Ух ты!» — только и смог вымолвить Семен.
12: Зверь врубил предельную скорость и помчался прочь. Но через 30 шагов вдруг скакнул не в попад, задел боком дерево и упал. Титов взял медведя на прицел и негромко скомандовал. «Семен со мной, остальные на месте, оружие наготове, глянем». Оружие не пригодилось. Медведь не подавал признаков жизни, однако разведчики не спешили подходить. Найденные жердины потыкали в бок зверя. Осторожно, потом смелее, ноль эмоций. Потом Семен подошел ближе.
14: «Сдох, Мишка!» — доложил он через минуту.
12: «Да ну!»
14: «Вот и ну, от испуга!» «Сердце не выдержало!»
12: Титов подошел вплотную, тронул носком ботинка мохнатую голову. «Похоже, что медведь может вот так просто умереть, он слышал. Сердце у зверей не такое крепкое, внезапный испуг способен надорвать его. Что, собственно, и произошло».
14: «О, черт!» — сплюнул Семен. «Хорошее начало!»
12: Медведя было жалко. Ни за что погиб зверюга. Ну что ж теперь. «Петр, Василий, на разведку. Остальные к ручью», — скомандовал Титов. Сорокин и Бигмер, сбросив груз, исчезли за деревьями. Остальные потащили тяжелые баулы к ручью. Там было удобное место для бивака, вода рядом и со стороны не видно. Разведка вернулась через 15 минут. Первая новость — прыгнули в нужную точку. Вторая — вокруг никого, тихо. Третья — дорога, помеченная на карте как тракт Хармак-Огремки, видна в бинокль. Она где-то километрах в трех. Хорошо различимы телеграфные столбы, высокая насыпь и разметка — деревянные столбики. До Хармака по прямой 15,5 ларков. Тьфу, 17 километров. Не сразу перешел с местного на земной стандарт Титов. По идее, здесь тыл, никаких активных боевых действий нет. Войск тоже нет, все силы сейчас на фронтах. Но тыловые подразделения присутствуют. Задача номер один — автомобиль.
14: «Солнце всходит», — заметил Сорокин.
15: «Подождем немного и пойдем».
12: «Так и сделаем. А груз оставим здесь», — принял решение Титов. «Сделаем схрон. С собой берем оружие и минимум продуктов. Сюда же и вернемся». Схрон вырыли быстро, спрятали в нем баулы, замаскировали. Отдохнули минут 10 и двинули к опушке. Сорокин и Бигмер уже знакомой дорогой вели группу. На краю леса встали. Титов с Сорокиным вышли из-за деревьев и стали разглядывать окрестности в бинокль, заодно решая, куда идти. В Месенг соваться сразу вроде не с руки. С другой стороны, только там и можно найти машину.
14: «Не факт, что продадут», — размышлял Петр. «Военное время, все грузовики на счету».
12: «В Сервиане хорошо развита автомобильная промышленность», — заметил Титов. «И легковушек, и грузовиков хватает. Не думаю, что все настолько строго. И потом, чем дальше от фронта, тем легче договориться с тыловиками. Сунем пару золотых побрякушек, отдадут машину. Да еще канистру бензина добавят».
14: «Попробуем!» — не стал спорить Сорокин. «В крайнем случае, на выезде из города кого-нибудь поймаем. У нас нет времени устраивать торги».
12: Они разговаривали еще минут 5, поочередно смотря то на тракт, то на озеро. А потом к ним подошел Бигмер.
1: «Командир, продолжайте смотреть по сторонам», — произнес он.
12: «И не оглядывайтесь». «Что, местные?» —
16: — сразу сообразил Титов. «Да, засекли кого-то. Далеко. Грунт 100, метров 100 с небольшим. У озера. Ветра нет, кусты шевелятся». Сорокин, как ни в чем не бывало, поднял бинокль и стал рассматривать тракт, потом поле. «Что делать будем, командир?» — спросил он. Титов не спешил с ответом. Тоже посмотрел на тракт, потом в другую сторону. И при переносе взгляда успел зацепить озеро и кустарник. Не такой уж густой, да и невелик, больше одного вряд ли укроет. «Вася, топай обратно, скажи Андрею и Казимиру, пусть подберутся к кустарнику. Видишь, низинка идет от опушки?» «Да, вот по ней. Надо разглядеть, кто там. Шума не поднимать, не думаю, что целый отряд. Хорошо бы живым спеленать. Приказ передашь и возвращайся».
17: «Понял». «Черт, вот невезуха с самого начала», — досадливо протянул Сорокин. «То медведь под ногами попал. Теперь какой-то местный. Не засада ли?»
16: «Вряд ли. Для этого надо точно знать, что мы идем, и знать место высадки».
17: «Думаешь, эти негритосы, негридяне не могли узнать?»
16: «Да черт их разберет», — пожал плечами Титов. «Если бы они знали, уже покрошили бы нас. Ладно, сейчас выясним, кто там сидит». Все вышло чуть иначе. Местный любитель посидеть на зорьке у озера сам попер по низинке к лесу. И так активно пер, что было заметно издалека. Разведчики, Шердин и Астахов сразу поняли, что перед ними не опытный боец, а новичок. И решили брать его в наиболее удобном месте. Дали пройти в лес и на тропинке перехватили. Все произошло быстро, четко, как на тренировке. Шердин дал подножку, а когда местный какой-то молодой шкет в форме грохнулся в траву, Астахов прыгнул сверху и в полсилы приложил кулаком по затылку. «Готов».
18: Возвращение сознания сопровождалось не очень приятными открытиями. Во-первых, болел затылок. Не так, чтобы очень, но все же. Во-вторых, непонятно с чего пересохло горло. В-третьих, руки были связаны за спиной. Ну и главное, перед собой Тошек видел тех самых военных, от которых хотел удрать. «Удрал» называется. За дезертирство расстрел. В лучшем случае, конфузная команда. Что немного лучше расстрела. Здесь свои прихлопнут, а там противник. В первой же штыковой атаке. Обидно. Думал, уйду. Хотелось плакать и кричать. Но Тошек молчал, боясь рассердить военных еще больше. Военные стояли в нескольких шагах от него и о чем-то разговаривали. Из-за шума в голове Тошек не особо разбирал слова. А когда прислушался, то понял, что говорят они не на остенском наречии, даже не на общесервианском, и на матаманский, дарийский языки не похожи. Кто же это тогда? Наемники из Засабара? Фестарана? А может, и вовсе из Рикостана? Говорят, целая бригада высадилась в Баскерском порту, привезла с собой уйму оружия и боеприпасов, даже бронемашины. Форма у них явно чужая. И вместо сапог ботинки со шнуровкой. Оружие тоже незнакомое. Но что им надо от него? И как они вообще здесь оказались? Тошек усиленно соображал, но ничего путного в голову не приходило. Зато за нозой сидела мысль. Убьют прямо здесь. От такой мысли зубы начали бить дробь, а по спине пробегали мурашки. Он уже мысленно простился с жизнью, когда один из наемников подошел ближе и на чистом остенском наречии произнес.
16: «Ты меня слышишь, малый?» Пацан стучал зубами, как испанская танцовщица кастаньетами. И потел, словно в парилке. Однако это не мешало отвечать на вопросы довольно связно, а главное быстро. Если бы еще не икал и поминутно не просил не убивать, все было бы замечательно. Четвертый запасной полк расквартирован на окраине Мессинга. Из состава на сегодняшний день в наличии только две учебные роты и командование полка. Четыре роты позавчера отбыли на фронт, новые пока не набирали. Кстати, батальонного звена нет. В полку всего 6 рот. Типичная структура запасных, учебных и вспомогательных полков. На вооружении старые винтовки, всего 2 ручных и 1 станковый пулемет. Пушек нет. Есть лошади, автомобили, но их мало. Командир полка майор Нур Шеррот. Нур — это приставка в фамилии дворянина, как на земле фон, де. Выходец из старого аристократического рода, как болтают сержанты. Тайный приверженец монархистов. Видимо, поэтому Шеррота держит подальше от передовой, тем более от Северного фронта. Других частей поблизости нет, кроме охраны электростанции.
19: но та состоит из народной милиции, а это несерьезно. Возрастные дядьки и не строевики, годные только бородами беременных баб пугать и шептунов под лавку пускать. Последние слова пленник явно повторил за своим капралом или сержантом. Его оставили в покое, дали глотнуть из фляги. Там настоящий армянский коньяк, Семен Медведев прихватил с собой. А сами отошли подальше обсудить ситуацию.
8: Радио Фантастики. Радио Фантастики.
3: Войск нет, серьезной охраны нет. Раз такой важный объект, как электростанция, охраняет ополчение, рассуждал Сорокин, значит, нам никто из местных не помешает.
19: Это еще надо уточнить, вставил Бигмер. Что может знать новобранец о ситуации в округе? Ладно, подвел итог Титов. Уточним, на месте. А пока машина. Для этого нужно попасть в Мисенг.
3: Все пойдем?
19: Нет. Титов поднял голову, посмотрел на Сорокина. «Бери Казимира, Андрея и топайте. Радиостанцию держи под рукой.
3: Сделаем.
19: Возьмешь часть нашего золотого запаса. Но особо не разбрасывайся. Попробуй найти грузовик с тентом или пару легковых с хорошей проходимостью. И это...» Титов скривил губы в усмешке. «Как говорит сегодняшняя молодежь, без фанатизма. Пришли, ушли. Если начнут спрашивать, вы наемники из Рикостана».
3: Сорокин кивнул. «Этот вариант они обговаривали». Рикостанские наемники – лучшее прикрытие, какое только можно выдумать. Самое большое государство западного полушария, федеративные земли Рикостан, занимает на континенте Фернат господствующее положение. Кроме него, на материке только 7 стран, по одному с востока и севера, остальные на западе. Последний раз Рикостан воевал полвека назад, зато внутренние конфликты одно время сотрясали страну регулярно. Но потом наступил мир. К началу X века в Рикостане сложилась удивительная ситуация. Развитая промышленность, огромное количество ветеранов последних войн, привыкших к винтовке больше, чем к лопате, станку или плугу, и переизбыток оружия, выпускаемого в неимоверных количествах, а также полное отсутствие внешних врагов. Все это привело к тому, что Рикостан стал первым и самым главным поставщиком наемников по всей планете. Хорошо обученные, имеющие боевой опыт парни, да со своим оружием были в цене. Ибо на других континентах войны шли не переставая. Оружейные заводы и предприятия Рикостана нашли новые рынки сбыта. Высокое качество, относительная дешевизна, а главное, гарантированность поставок позволили им занять лидирующее положение в этом бизнесе. Со временем в Рикостане было образовано 5 учебных центров, где готовили наемников разных военных специальностей для разных театров военных действий. В тесной связке с ними работали оружейные заводы, выпускавшие амуницию, стрелковое оружие, артиллерию, авиацию и прочую технику и аппаратуру. В середине 30-х годов наемники Рикостана воевали на всех континентах до Стеи. Как ни странно, именно это позволило Рикостану через полсотни лет стать главным миротворцем на планете. И совместно с Сервианом начать долгий и трудный процесс объединения стран в одну огромную мировую надгосударственную систему.
20: Тошик ждал окончательного приговора, сидя у дерева под охраной здорового плечистого парня. Ждал с покорностью барана, привезенного на бойню. Страх понемногу ушел, уступив место тупому равнодушию и бессилию. Тошик уже понял, что это не поисковая группа, отправленная по его душу, и не полицейские. А самые, что ни на есть, настоящие диверсанты врага. Какого именно врага, не ясно. Да это и не важно. Главное в другом. Как уверял капрал Житько, диверсанты – самые страшные люди, какие только могут встретиться. У самого Житько на фронте диверсанты вырезали половину отделения и убили лучшего друга. Так что Тошик ждал, когда придет его очередь умирать, и думал, как это сделают. Выстрелит в затылок или ударит ножом, чтобы было меньше шума. А то и удавит, а труп сбросит в озеро. Может, придумать что-то еще? Он так увлекся перечислением возможных способов убийства, что не сразу заметил перед собой главного диверсанта и толком не расслышал его слова.
21: «Эй, парень, спишь, что ли? Подними голову!»
20: Тошик вздрогнул и посмотрел вверх. Взгляд у главного диверсанта строг и пристален.
21: «Ты был в Хармаке?»
20: Тошик кивнул,
17: не в силах разлепить ссохшиеся губы.
21: «Город хорошо знаешь?»
17: Опять кивок.
21: «Поедешь с нами. Поможешь нам и будешь хорошо себя вести, отпустим. Ясно?»
17: До Тошика не сразу дошел смысл сказанного. Но когда дошел, неведомая сила заставила вскочить на ноги, а из пересохшей глотки вырвался крик. «Господин диверсант, я помогу!»
21: «Тише, какой я тебе диверсант?»
17: «Я помогу!» Сбавив тон, повторил Тошик. «Все сделаю!»
21: «Ну и молодец!»
17: Главный диверсант хлопнул его по плечу и улыбнулся. Тошик недоверчиво посмотрел на него и растянул губы в неуверенной улыбке. До Миссинга было чуть меньше 5 километров. Для молодых тренированных парней 50 минут хода.
0: «Час туда, час два там, и если все будет нормально, 10 минут обратно, на машине», — прикидывал Сорокин.
21: «Не гони», — охладил его Титов, наблюдая за приготовлениями разведчиков. «Полчаса, больше или меньше, не играет роли. Главное, дело сделайте и не наследите. Мы не знаем, насколько глубоко влезли в местную жизнь пришельцы. Вдруг у них информаторы на узлах связи сидят? По идее, должны. Это азы агентурной работы».
0: «Это если они сюда агентуристов забросили. Но нужны-то бойцы и пара техников для обслуживания аппаратуры».
21: «И специалист ведения тайной войны», — возразил Титов. «Одного хватит».
0: «Тебе виднее», — усмехнулся Сорокин. «Ты у нас спец».
21: Он уже скинул разгрузочную систему, снял автомат. На поясе оставил только открытую кобуру с ТТ. Куртку вытащил из-под ремня. «Вид, конечно, странный. Форма явно военная, но неизвестного образца, да еще ботинки. На Достее такую обувь только-только начали использовать некоторые наемники Рикостана, а так больше в ходу обычные сапоги. Их укороченные варианты и ботинки старого образца с обмотками».
0: «Ничего, сойдет», —
17: осмотрел себя Петр. Разведчиков проводили до опушки. Титов кивнул Сорокину.
21: «Мы ждем здесь успеха».
17: Петр махнул рукой и пошел вперед. Астахов и Шердин следом. Титов проводил их долгим взглядом и посмотрел на часы. Было начало 8-го.
21: Миссинг. Небольшой городок, недавно получивший этот статус и не успевший обзавестись всеми атрибутами настоящего города. Всего несколько улиц, вытянутых, извилистых, как синусоида. Дома в основном одноэтажные, только несколько зданий имеют по 2 и больше этажей. Дороги и тротуары не широкие. Вокруг частых домов сады плодовых деревьев, много декоративных кустарников. На северной окраине течет неглубокая речка Гарыша. На западе к крайним домам примыкает Миссинский пруд. В городе есть полиция и гражданская гвардия, ополчение, именуемое еще милицией. В Миссинг разведчики проникли с южной стороны через огороды. Тянувшиеся едва не на 200 метров участки отлично скрывали любого, кто не хотел мозолить глаза местным. Правда, частные территории были огорожены 1,5-метровыми заборами, деревянными и проволочными, но для умелых парней это не препятствие. Миновав огороды и задние дворы домов, земляне оказались на одной из окраинных улочек. Дорога здесь грунтовая, узкая, видны следы копыт.
0: «Идем к центру», — скомандовал Сорокин. «Осматриваемся, а дальше по обстановке».
17: «Надо сразу к пожарной части или к почте», — предложил Андрей Шердин.
0: «А также к телеграфу и телефону», — хмыкнул Петр. «Успеем! Начнем с частников. В случае чего и припугнуть не грех».
17: Шердин пожал плечами и спорить не стал. «С частников, так с частников». В городе, по словам пленного, до войны машин хватало, грузовых и легковых. Власти вроде как хотели даже автобус упустить, хотя из конца в конец Миссинга можно было пройти меньше, чем за час. Но сейчас большая часть грузовиков реквизирована армией, а легковые машины разобрали новоявленная служба общественной безопасности, полицейское управление и особая комиссия при Центральном комитете. Как объяснял Лянарс, это что-то вроде института комиссаров в Красной армии, только больше с функциями наблюдения. Когда не знаешь, с чего начинать и как быть, поступай просто, иди напролом. По крайней мере, это самый быстрый и верный способ войти в местную жизнь. Разведчики так и поступили. Пошли по улице открыто. Вид 3 рослых, крепких, одетых в незнакомую, но, несомненно, военную форму мужчин, привлекал внимание.
0: «Заходим во все городские учреждения, во все кабаки и рестораны, во все частные лавочки. Где-то да найдем машину», — предложил Сорокин и с усмешкой добавил. «Либо машина найдет нас».
17: «Куда кривая вывезет», — хмыкнул Казимир
19: и кивнул на вывеску небольшого питейного заведения.
17: «Вариант номер один!»
19: Разведчики успели обойти несколько заведений, в одном даже перекусили, расплатившись частью золотой цепочки. Хозяин заведения цепочку взял, внимательно осмотрел, после чего одобрительно кивнул и принес несколько монет сдачи. В Сервиане в начале 10 века третьего круга была проведена денежная реформа, после которой ввели единую государственную валюту вместо двух, ходивших ранее. Единицей системы стала золотая марка. Она существовала только в виде монеты с цифрой 1 на аверсе и надписью «1 марка» и гербом страны на реверсе. Остальные деньги были бумажными. 5, 10, 50, 100 и 500 марок. Кроме них были серебряные монеты, котировкой 10 монет за марку. С началом войны цена бумажных денег резко упала, а вот золотые и серебряные монеты ходили везде. Все это земляне знали, но кое-что упустили из виду. Цена на золото и золотые изделия взлетела, и наличие у кого-либо изделий из драгоценного металла наводило на мысль, что подобных безделушек может быть не одна и не две. Разведчики ели, пили, пытались расспрашивать немногочисленных посетителей заведений, но местные в разговоры вступали неохотно. А о том, где можно купить машину, вообще ничего сказать не могли. Молчали и владельцы заведений. Между тем, разведчики уже несколько раз видели машины. Грузовики, типичные для этих времен конструкции, проскакивали по улицам. С открытыми и закрытыми кузовами, с надписями на бортах, с номерами и без. Кому они принадлежали, иногда было понятно из надписей, а иногда непонятно вовсе.
17: «Эдак мы до вечера ничего не найдем», — недовольно пробурчал Шертин. «Хозяева баров молчат, пьянчуги ничего не знают. Только и остается идти в милицию или останавливать машину на дороге».
19: «Нельзя», — вздохнул Сорокин.
17: «К властям без крайней необходимости лезть нельзя. Порядка здесь, конечно, немного, но черт его знает, как повернет».
19: «Тогда один вариант», — буркнул Астахов, стуча каблуком по мостовой.
17: «Припугнуть какого-нибудь дельца и заставить продать машину. Либо и впрямь на дороге перехватывать. Только потом надо сваливать отсюда как можно быстрее».
19: Сорокин поморщился. «Шуметь и привлекать внимание крайне нежелательно. Но иначе и впрямь можно искать транспорт до утра».
17: «Петя?» — вдруг негромко сказал Астахов. «Ты не заметил? Нас спасут».
19: Сорокин, не меняя положения, зыркнул по сторонам. Они стояли у перекрестка, неподалеку от городского управления почтовых и телеграфных сообщений. Место открытое, зданий мало, деревьев почти нет, метрах в 100 небольшой сад. Так что следить могли либо оттуда, либо из почты, либо со двора дома. Домов поблизости 3. «Откуда?» «Сад», — также негромко пояснил Астахов. «Два шкета дергаются у деревьев. По гражданке оружия не видно. Минут 5 уже курят».
17: «Этого не хватало. Кому понадобилось следить за чужаками? Агенты полиции? Энтузиасты из гражданской гвардии?» «Спокойно уходим», — принял он решение. «Идем к центру. Если ошибка, увидим сразу. А если нет, подумаем. Оружие держите наготове».
19: Сам факт слежки малопримечателен. Но смотрит и смотрит. Мало ли кого любопытство обуяло. Однако, если это полиция, надо быть настороже. Кто знает, что на уме у этих ребят? Неспешным шагом они дошли до центра города, пересекли дорогу и встали у ларька, где продавали газеты. Шустрый, рыжеволосый паренек громко выкрикивал заголовки статей первых полос газет и успевал комментировать описанные там события возгласами «Ужас! Сенсация! Небывалое событие!». Сорокин, слушая выкрикиваемые ломким тенором слова, про себя усмехался. Прям как в кино о дореволюционной России.
17: «Что там наши хвосты?» — спросил он Астахова.
19: «Висят», — коротко ответил бывший боец ОСНАС. «Встали за углом дома».
17: «Что-то надоело мне это сопровождение. Не мешает, но на душу давит».
19: «На ловца и зверь бежит», — мазнув взглядом по дороге, сказал Шертин. «Прихватим их, потолкуем». Петр помедлил, прикидывая, стоит ли связываться с неизвестными преследователями, но потом кивнул. «Давай, но не здесь. Уведем их к скверу, на второй, на Светской. Там место тихое, народу мало».
17: Земляне, побродив по городку, успели немного освоиться в нем и могли навскидку вспомнить наиболее удобные места. «Казимир, отстань от нас. Пройди в сторону, осмотрись».
19: «Ясно. Только повнимательнее. Эта пара явно не сама по себе работает. Те, кто их послал, могут поблизости быть. Оружие держи наготове».
17: «Сделаем».
20: Разведчики разделились. Сорокин и Шердин быстрым шагом пошли вперед, а Астахов неторопливо побрел в другую сторону. Расчет был прост. Слежку наверняка больше заинтересовал.

0: витиеватой вывеской над козырьком: «Мастерская мэтра Жаваля». Окна салона изнутри были занавешены разноцветными шторами и создавали эффект зеркала. Казимир бросил на них короткий взгляд и заметил топавшего метрах в 20 позади Шкета. Тот шел прогулочным шагом, выбрасывая ноги чуть больше, чем следует, явно выставляя на показ новенькие сапоги с коротким голенищем, начищенные до немыслимого блеска. На улице было жарковато для сапог, и только желание похвастать обновкой заставило паренька надеть их. «Беру», — решил Казимир, высматривая подходящее место для небольшого финта. «Вот дом с высоким забором. За ним брошенный сад. В самый раз. Да и народу нет». Он еще раз посмотрел на молодчика в сапожках, прикидывая, насколько тот ловок в драке и что у него может быть, кроме обычного засапожника. Что есть нож, сомнений никаких. Такие ловкачи пустыми не ходят. Казимир добрел до дома, прошел вдоль забора и быстро рванул к деревьям. Забежав за ближнее, сделал полукруг и вернулся к забору. Преследователь, потеряв из виду ведомый объект, утратил вальяжность, бросил встревоженный взгляд по сторонам и припустил вдоль забора. О том, что его могут поджидать, как-то не подумал. Стук сапог помог определить скорость бега и расстояние до резвого молодца. Казимир слегка присел, стащил с головы кепку и зажал в левой руке. «Где этот следопыт? Вот он!» Все произошло быстро и практически без шума, как и бывает, когда работает профессионал. Подножка бросила нетяжелое тело вперед, паренек выставил руки, чтобы упасть на них, и не заметил мелькнувшую слева фигуру. Казимир перехватил еще не навернувшегося Шкета, рванул на себя, врезал локтем по шее, не сильно, но так, чтобы тот прикусил язык и не орал. Потом перехватил правым предплечьем горло парня, навалил его на себя и потащил за деревья. Весь захват занял 2 секунды.
1: «Смотри, топает, падла!» — хмыкнул Андрей. «Не отстает!»
2: «Пусть идет!» — буркнул Петр, поглядывая по сторонам. «Он один, второй, видимо, за Казимиром пошел».
0: «Но это не страшно. Казимир его спеленает в 2 счета».
2: «Спеленает, если только к тому подмога не придет».
0: Сорокин вслух матюкнулся и замедлил шаг. Шердин удивленно глянул на помрачневшего товарища.
1: «Ты чего?»
3: «Кажется, я понял, почему за нами ходят. А главное, кто ходит».
2: «И кто же?»
3: «Об этом потом. Сперва возьмем щенка. Мы почти на месте».
0: Они действительно дошли до нужной улицы и стояли перед сквером. Тот был обсажен по периметру деревьями, на вид типичными тополями, а между ними рос кустарник с колючками. Идеальное место для приватной беседы. Правда, иногда появлялись прохожие, но Сорокин их в расчет не брал. Вряд ли полезут. Преследовавший их парень, почти копия своего товарища, только в шляпе и старых спортивных ботинках, подождал, пока земляне перейдут дорогу и исчезнут за деревьями. Ускорил шаг и тоже перебежал дорогу. Дойдя до поворота, встал. Никого не видно. Парень забеспокоился, нервным движением сбил шляпу на затылок и присвистнул. В этот момент кто-то постучал по плечу. Он повернулся и увидел за спиной одного из тех, за кем следил. Незнакомец подмигнул и доверчиво спросил.
3: «Потерял?»
0: Парень резко отступил, одновременно шаря в кармане в поисках ножа. Вспомнил о незашитой дырке и с отчаянием подумал, что не успеет ничего сделать. И как в воду глядел. Не успел. Сзади резко дернули за воротник куртки. Сильный удар под колено лишил его равновесия. Парень взмахнул рукой, но не упал. Сильные руки подхватили его под подмышки и рванули назад. А второй незнакомец, что стоял впереди, поймал его за ноги. Не успел он толком испугаться, как его занесли в кусты и бросили на землю. Кто-то ловко охлопал карманы и нашел нож. Потом несильный пинок в ногу заставил его повернуться. Парень сдержал крик и посмотрел на своих подопечных.
3: «Ну что, приятель, поговорим?»
0: Место встречи для экстренных случаев выбрали заранее. На южной окраине города, рядом с большим частным домом, выкрашенным в ярко-желтый цвет. «Психушка», как назвал его Астахов, хотя к психиатрической больнице он, видимо, не имел никакого отношения. Астахов первым сюда и пришел. Сорокин и Шердин полчаса спустя. Причем пришли они поодиночке с разницей в 5 минут.
3: «Проверялись», — пояснил Петр. «Похоже, за нами следили не только эти 2 шкета».
0: «Похоже. Я своего прихватил и побеседовал».
3: «Мы тоже. Выкладывай, что узнал».
0: «Толком ничего. Этот говнюк чуть в штаны не наделал. Сказал, что ему и его дружку приказал некий важный человек. Зовут его Урмат. Скользкий тип, вроде как из блатных. Зачем надо следить, пацаны?»

0: Оно неизвестно. «Понятно», — протянул Сорокин и сплюнул. «У нас та же картина. Только одна подробность. Сей Урмат работает на какого-то местного пахана. У них сейчас самое раздолье. Полиция слаба, гражданская гвардия не в счет. А в Мисинге два склада, продовольственный и вещевой. Плюс в 3 километрах на север железнодорожная ветка, там отстойник. Иногда загоняют в вагоны с барахлом, продовольствием и прочим. Вот ворам и раздолье».
1: «А какого хрена они к нам прицепились?» — спросил Шердин.
0: «А, в том-то и весь фокус», — покачал головой Сорокин. «Мы сами ошиблись. Засветили золото. Причем не монеты, а цепочку и печатку. Владельцы баров и кабаков связаны с бандитами. Сообщили им, что в городе появились люди с золотом. Видимо, нас элементарно хотят ограбить».
2: «Вот дерьмо!» — хлопнул ладони по стволу дерева Астахов. «Мало нам проблем, еще местное варье прилипло. Что будем делать?»
0: «Надо докладывать Илье».
2: «А если просто свалить из города?»
0: «А машина? Пешком с грузом далеко не уйдем».
1: «Рядом железная дорога», — высказал идею Шердин. «Если сесть на поезд или угнать паровоз».
0: «Ты умеешь водить паровозы?» — усмехнулся Сорокин. «И потом, до паровоза груз на себе попрешь?»
2: «Это верно, не попрешь».
0: Разведчики замолчали, усиленно шевеля извилинами. Появление местных воров путало планы.
1: «Слушай», — вдруг вскинул голову Астахов, — «а если через воров достать машину?
0: У них-то транспорт наверняка есть. Дадим им золото, коль они его так хотят. Они нам грузовик, а?»
3: Петр бросил на Астахова быстрый взгляд и покачал головой.
0: «Черт его знает! Ты со своим пленником что сделал?»
3: «Связал и под дерево положил. Как минимум час он будет выпутываться, а вы?»
0: «Спрятали в подвале брошенного дома. С голоду не умрет, но посидит на месте 2-3 часа.
3: «Это ты к чему?»
0: «К тому!» Петр встал и тряхнул брючину. «Веди!»
3: «Куда?»
0: «Туда, где оставил своего пленника. Он, во всяком случае, ближе, чем наш. Пусть их пахан или кто там еще придет навстречу. Поговорим».
3: Казимир недоверчиво смотрел на Петра, соображая, серьезно ли тот говорит. Поняв, что серьезно, вскочил на ноги.
1: «Пошли. Только генералу ты все равно доложи. Надо подстраховаться».
0: «Само собой». «Что делать будем, командир?» — осведомился у Титова Медведев.
4: «Да черт его знает. Варье какое-то, слежка, свалились на мою голову».
0: Титов подкинул в руке радиостанцию и недовольно помотал головой.
4: «И это в самом начале».
1: «Дело понятное», — протянул Бойченко. «В тылу вечно всякая дрянь ошивается. Пока на фронте люди кровь проливают, эта шваль свои делишки обделывает и народ грабит. Но блатные — шанс получить машину, если она, конечно, у них есть».
4: «Именно если».
0: Титов убрал радиостанцию в карман куртки и опустил голову.
4: Загадали загадку разведчики.
0: Доклад Сорокина был короток и предельно ясен. Машину не нашли, обнаружили за собой слежку, взяли пленных. По их показаниям следить приказал главарь местной банды. Принято решение встретиться с ним и переговорить относительно покупки машины. Нужна подстраховка. Титов сразу не нашелся, что ответить, только передал «жди». А теперь предстояло быстро решить, как быть. Машина нужна позарез. Купить не удалось. Если только угнать. Но у кого и как?
4: Черт. Проблемы с земли, выглядевшие вполне решаемыми, здесь на месте оказались не такими простыми. Кто вообще принимал в расчет преступный элемент? Думали о войсках, о полиции, о противнике. Шпану уличную в расчет не брали. А зря.
1: «Так как, командир?» — торопил Титова Бойченко.
4: «Да куда ты гонишь?» — воскликнул Титов. «Дай подумать».
1: «Время. Они назначат встречу, а нам, если что, топать до города около часа и еще их там искать».
4: «Знаю». Титов лихорадочно размышлял. «Уход из города? Нельзя, транспорт нужен. Засада на дороге. Только крайний случай, шум ни к чему. Перебить уголовников? Что это даст? Да и разыщи их. Они тут все ходы-выходы знают. Тогда что?»
0: «Ладно», — наконец поднял он голову, — «делаем так. Лёня, Семён, стережете груз и пленного. Вася, мы с тобой в город».
1: «Ну вот, сидеть здесь, стеречь природу», — вздохнул Бойченко. «А самое интересное опять мимо».
0: «Не скули, сторож», — подмигнул ему Бигмер. «Будет и на твоей улице мясокомбинат, как внучата наши говорят».
5: «Иди уж, дедушка хренов!»
0: Бигмер засмеялся. На деда он явно не тянул, и это хорошо. «Автоматы, подствольники, гранаты с собой. Мало ли как выйдет.
2: «Вася, придется пробежать чуток».
5: «Сделаем, командир!»
2: — ответил Бигмер, застегивая на себе разгрузочную систему и вешая на плечо автомат.
3: Рядом готовился Титов. Проверил автомат, пистолет, нож, гранаты.
2: Попрыгал, проверяя, удобно ли все висит и правильно ли закреплено.
3: Повернулся к Медведеву.
2: «Ждите здесь. За пленным присмотрите, кто знает. Вдруг захочет удрать. Мы быстро. Либо с бандитами договоримся, либо на дороге кого поймаем. В любом случае без машины не вернемся».
3: «Понял».
2: «Хорошо. Вася, готов?»
5: «Как пионер».
2: «Вперед».
5: «Бегом».
3: И генерал первым рванул к опушке.

0: слушайте радио Фантастики.
1: Глава вторая.
2: О появлении в городе чужих людей Пошатой узнал от одного из многочисленных шестерок, подрабатывающего в баре Усатого. Этот бар Пошатой специально обходил стороной и своим людям велел туда не лезть. Заведение Усатого в городе считали чистым, куда не заходила воровская братья. Потому и народу там бывало больше, чем в иных местах. Люди ценили тишину и уют, а также безопасность своих кошельков. Им и в голову не приходило, что благообразный хозяин бара, в прошлом лихой налетчик, бросивший рисковое занятие после тяжелого ранения, полученного на шаге, когда брали инкассаторскую машину. С лихим делом Усатый завязал, открыл бар и стал добропорядочным дельцом, но прошлое не забыл и снабжал Пошатое интересными сведениями о посетителях, среди которых иногда попадались весьма денежные персоны. Вот и в этот раз шустрый паренек прибежал на зеленую хату, аналог малины, с весточкой от Усатого. Мол, объявились трое, одежда военная, торгуют грузовик, при себе имеют желтую лепнину, изделия из золота. Самого Пошатоя в этот момент на хате не было, и его помощник Урмат послал двух парней проследить за незнакомцами, так, на всякий случай. Решать за пахана Урмат не мог. Прибывшему через час Пошатою помощник сказал так. «Что за армешники военные приплыли, не знаю. Похоже, наемники. На нашем, говорят, чисто. Я тут скумекал. Если машину торгуют, значит, желтухи много. Вот и послал бегунков. Молодые бандиты, годные пока только для мелких поручений». Пошатой покачал головой, покряхтел, обмозговывая новости, кивнул. Помощник сделал верно. «Пусть посмотрят, как вернуться ко мне. Решим, что делать». Урмат перевел дух. Пахан ошибок не прощает и не любит, когда кто-то без него что-то решает. И если заподозрит измену или, хуже того, попытку занять его место, на нож поставит, как пить дать. А рука у него тяжелая и глаз верный. Ткнет и нет человека. «Наших собрать?» — спросил Урмат. «Погодь пока. Подождем бегунков». Главарь вида не подавал, но сам был рад новости. Накрыть пришлых было бы хорошо. Тогда можно и пятки жиром смазывать на дорогу. Город Пошатою надоел. Банду он держал давно. Работали удачно, склады брали. Богатых клиентов трясли, при случае коробки на колесах, инкассаторские машины потрошили. Как война началась, дела и вовсе пошли на лад. Но чем дальше, тем чаще Пошатой задумывался, сколько еще фарт душу греть будет. Гражданская гвардия, конечно, в ногах путается, а у полиции руки стали коротки. Но и они прихватить лихих парней могут. А какая разница, от кого схлопотать свинец? От серого орла, полицейский, или от пузатого недотёпы? Да и горожане стали больно старушки. Все с оружием ходят и палят без разбору. Вон уже человек 5 подстрелили по ошибке. Сам Пошатой на дело теперь ходил нечасто, но каждый третий шаг был его. Иначе братва перестанет считать пахана в силе и найдет себе нового. Того же Урмата хотя бы. Он вроде из воли пахана не выходит, но себе на уме. А такие вдвойне опасны. Если эти пришлые и вправду при желтухе, можно напоследок хапнуть и отвалить. Добро из тайника забрать и на север к монархистам. А от них куда глаза глядят. Желтухи везде примут, только с собой брать кого-то из молодых. А Урмата надо валить, пока он меня не опередил. Слишком ловок стал и смышлен. Может, и догадывается, что я пятки жиром готов мазать. Только бы желтухи у пришлых было достаточно. Рисковать зазря не стоит». Пошатой еще сомневался, заваривать дело или нет, когда на хату прибежал один из бегунков. запыхавшийся, с рассеченной губой и содранным до крови подбородком. Увидев пахана, стянул с головы кепку, отвесил неловкий поклон и торопливо выпалил. «Пошатой! Эти пришлые! Они это... говорить хотят!»
1: «Что ты лепечешь?» — нахмурился пахан. «Кто говорить хочет? С кем?»
2: «Так с тобой! Эти, за кем мы ходили?»
1: «А ты что, разговаривал с ними?»
2: «Ну да!» — парень опустил голову и шмыгнул носом. «Мы того! Когда они разделились, я за одним потопал, а Хованчик за другим. Ну, этот меня и поймал. Дал по кумполу и все. Я думал, убьет, а он только связал и ушел. А потом вернулся с остальными. Вот они мне и сказали».
1: Пошатой мрачно смотрел на проколовшегося шкета, сдерживая желание влепить ему по лбу. «Надо же, прошляпил ведомого и дал себя схватить. Ты это, сядь. И толком расскажи, о чем был разговор, только подробно, и смотри, не ври, а то...»
2: Пацан испуганно посмотрел на кулак пахана и закивал. Он и так от страха потел, как каплун на жаровне, а чтоб соврать, это верная смерть. Пришлые хотели встретиться с главарем и сторговать у него машину. Грузовик в хорошем состоянии, пара запасных колес, полный бак бензина, 100 гакетов литров в канистрах и масло про запас. За все готовы дать хорошую цену, но по товару. Если главаря это заинтересует, пусть приходит к 3 часам в Волкорду. С ним может быть только один. Если предложение не интересует, разойдутся бортами.
1: Пошатой долго молчал, обдумывая предложение. Вроде дело простое — продать машину. Но вот как ее продать, чтобы и золото взять, и этих пришлых убрать? Они явно не дураки, раз в Волкорду зовут. Там и полиция близко, и патрули милиции ходят часто. Начни шуметь, враз налетят. Можно послать их куда подальше, плюнуть на добычу. Но Пошатой мысленно уже считал золото своим. И упускать его не хотел. «Где Хованчик?» — спросил он.
2: «Не знаю», — торопливо ответил бегунок. «Наверное, его тоже взяли».
1: На молодого щенка пахану было наплевать. Но ловкость и умение пришлых его настораживали. Заметили слежку, спеленали бегунков, а теперь ставят условия. 3 их, а может больше? Нет. Тут надо подумать, как добычу взять и целыми уйти. Сперва с места встречи, потом из города. Пошатой увлекся мыслями и не сразу вспомнил, что в комнате еще сидит бегунок. «Иди, скажи Урмату, пусть через 30 минут зайдет».
2: Парень опять поклонился и выскочил из комнаты.
1: Через 1 час план шага был готов. Насколько вообще может быть готов план при таком количестве неизвестных? Но Пошатой привык работать в подобных условиях и рассчитывал на удачу. В конце концов, это его город, и людей у него в любом случае больше. «Говорить с ним будешь ты», — сказал он Урмату. «Возьми с собой кого-нибудь, я тоже буду в ресторане. Посмотрю со стороны на этих пришлых. Перед тем, как заключить сделку, выйди в сортир. Там и решим, как быть».
2: Урмат кивнул. «Сделаем».
1: «Да уж, сделай», — хмыкнул Пошатой. «И глядите в оба».
2: Идея с покупкой машины у бандитов была плохой, но ничего иного у землян не вытанцовывалось. Купить грузовик в другом месте не вышло. А продолжать поиск и мозолить глаза в городе тоже не дело. Как неплоха местная полиция, но прихватить чужаков при случае может. Так и до стрельбы дойдет. А шум землянам ни к чему. Титов, выслушав разведчиков, 15 минут выспрашивал подробности, а потом еще 10 минут сидел молча, думал. Риск огромен, гарантий никаких. «Ладно, попробуем», — вынес он вердикт. «Сделаем так. Петр, ты будешь говорить. Андрей, сядешь неподалеку на подстраховке. Казимир, на тебе вход. Мы с Васей на улице отслеживаем обстановку». «Оружие?» — спросил Сорокин. «Вы с пистолетами. В зал автомат не протащишь. Петр, радиостанцию держи включенной, я должен слышать беседу. Если что, сигнал опасности, поймите. Если до шибки дойдет, да вы что? Золото брать? Цепочку и перстень. Покажешь, что есть чем платить. А расчет только по факту. Когда машину проверим, тогда и отдадим».
3: «Командир?» — вставил Шердин.
1: Я эту кодлу знаю. Они попытаются нас кинуть или прибить.
3: Возможно.
1: Поэтому место сделки выберем сами. И чтобы эти ребятки не говорили, менять его не будем. Титов посмотрел на часы, до встречи еще есть время. Мы с Василием идем к ресторану, выбираем место для засады. Вы подойдете чуть позже, и будьте наготове. Черт знает, что бандитам в голову придет. Ресторан «Балкорда» являл собой оазис тишины и спокойствия в безумном мире гражданской войны и радовал посетителей уютом, теплом, вышколенным персоналом, хорошим выбором блюд и спиртного. Здесь обычно бывал цвет общества, бургомистр, его заместитель, видные торговцы, заезжие чиновники, высокие полицейские и армейские чины. Местные, так сказать, сливки общества. Когда приезжали артисты гастролирующих театров, их всегда принимали по высшему разряду, селили в единственной в городе гостинице и кормили только в Волкорде. Но служители МУС редко посещали небольшой провинциальный городок, и сливки общества развлекались в компании друг друга. Вечера в ресторане проходили чинно, спокойно, пристойно. Близость управления полиции и штаба гражданской гвардии обеспечивали безопасность заведения, а высокие цены отпугивали всякую шелупонь и случайных людей. Лучшего места для переговоров найти сложно. В Волкорде в разное время было заключено немало договоров и обмыто немало удачных сделок. Пришлось потратить часть запаса и приобрести гражданскую одежду. В форме в ресторан не пойдешь. Пустить, может, и пустят, но форма привлекает взгляд, а лишнее внимание не нужно. Сорокин отыскал костюм темных тонов, светлую сорочку и пару легких туфель. Шердин и Астахов оделись попроще, но вполне прилично. К назначенному часу земляне были на местах. Сорокин, Шердин и Астахов в зале. Титов и Бигмер на крыше соседнего дома. Они держали под наблюдением главный и запасной входы. До встречи оставалось минут пять, когда Бигмер толкнул Титова и прошептал.
4: «Вроде наши клиенты».
1: Титов посмотрел вниз. От центра города к ресторану подъехала легковая машина с открытым верхом. В ней сидели два человека. И хотя одеты были прилично, земляне быстро определили в них лихих людей. Повадки, жесты и волчьи взгляды под костюмами не скроешь. «Петя, гости пожаловали».
5: «Понял, ждем».
2: Пошатой пришел в ресторан несколько раньше назначенного времени. С собой взял Малыгу, немолодого уже вора. Когда-то Малыга был классным карманником, но после травмы переквалифицировался в налетчики. На Малыгу выбор пал не случайно. Старый вор имел благообразную внешность и повадки аристократа. Когда он, одетый в тройку от Лакаридена, с цветком в петлице появлялся в театре или ресторане, все дамы трепетно замирали, глядя на молодого красавца. Сколько женских сердец было разбито, сколько кошельков, портмоне и сумочек опустело. Сколько камней и золотых побрякушек перекочевало к Малыге. Теперь он постарел, но не утратил ни шарма, ни умения одеваться и вести себя в обществе. Пошатой благообразный налетчик служил ширмой. Рядом с ним главарь банды выглядел бедным родственником, подчиненным при видном начальнике. Это вполне устраивало пахана, лишнее внимание ему ни к чему. Чужаков Пошатой увидел сразу. Бегунок верно описал всех троих. Сидели они порознь. Первый за столом в центре, где должна произойти встреча, второй через два столика, третий у входа. Наемники сразу не понравились Пошатою. Опытный взгляд легко разглядел бывалых, битых жизнью и людьми бойцов. Что воевали, хоть жизнь на кон ставь. Поведение уверенное, взгляд прямой, сидят спокойно. И как сидят? Держат весь зал, вход и лестницу на второй этаж. Нет, это опытные волки. С такими надо держать ухо востро. «Для чего им грузовая машина?» — мелькнула мысль. Пошатой вдруг впервые задумался о мотивах поведения наемников. Для троих и легковая подойдет, значит, их может быть больше. А может, у них груз большой? Нарыли где-то желтухи и хотят свалить, конечно. Такой куш на руках не вынести. Но тогда за золото они будут драться насмерть. Пошатой заерзал на стуле. Черт побери этих наемников. Столько проблем с ними. Пахан наемников не любил, эти парни
1: Думают мало, действуют быстро и, если что не так, стреляют без предупреждения. Споры предпочитают решать самым радикальным путем, и договориться с ними сложно. Стыдно признать. Но Пушатой вдруг подумал, что правильнее было бы продать им грузовик или вообще загубить сделку, ибо ожидаемый куш может быть оплачен слишком большой кровью. В распоряжении главаря было 10 человек. Трое молодых бегунков, хозяин зеленой хаты, он же хранитель общака, и костяк банды, 6 налетчиков. Все люди бывалые, крови не боятся, ножом и револьвером действуют ловко. Против обычных людей, против милиции, даже против полиции этого хватает. Но хватит ли против профессиональных вояк? Урмат, Арсеф и Бегунок пришли в ресторан к сроку. Бегунок нашел взглядом главного наемника, указал на него Урмату, после чего исчез. Его дело сторожить снаружи. Урмат неторопливо подошел к наемнику, кивнул, представил спутника и сел за стол. Тут же возле них возник официант. Урмат что-то бросил ему, и человек убежал. Шатой неторопливо пил глинтвейн, перебрасываясь с малыгой незначащими фразами, а сам исподволь следил за разговором. Урмат, как и было обговорено, заломил цену и потихоньку ее снижал до приемлемого порога. Сразу соглашаться на сделку нельзя, можно насторожить. Потом следовало обговорить частности и выбрать место и время встречи, это самое трудное. Место Пушатой уже присмотрел. Небольшой пустырь в восточной части городка. С одной стороны сад, с другой пруд. Полиция и милиция там не бывают. А бандиты все ходы и выходы знают, засаду устроят. Было и запасное место. Уже в самом городе, на заднем дворе мебельного склада. Сейчас закрытого. Тоже неплохой вариант. Рядом дорога, вокруг дворы и участки. Разговор шел уже 20 минут. Но, судя по лицу Урмата, что-то было не так. Он явно волновался, лицо чуть побледнело, по виску ползла капля пота. Пушатой понял, что нужно его вмешательство. Он встал, медленно пошел к уборной. Тем временем малыга громко позвал официанта и попросил принести воды. Это был сигнал. Через несколько минут Урмат извинился перед собеседником и тоже вышел в уборную.
4: «Они настаивают на своем условии. Наши предложения не принимают, ни в какую!» Урмат возбужденно пригладил волосы и сплюнул тягучую слюну мимо урны.
1: «Сколько платят?»
4: «За машину, запаски и бензин, 5 перстней с камнями и 3 золотые цепочки».
1: «Что за камни?»
4: «Черт его знает. Показали один, вроде как изумруд, а цепочки немаленькие, толщиной почти в мизинец. Где они это все надыбали?»
1: «Неважно». Пушатой склонился над умывальником, брызнул в лицо водой, вытер лоб платком. «Где они хотят провести сделку?»
4: «За рестораном на заднем дворе, мол, там тихо и вечером нет никого».
1: «Вот суки, под носом легавых».
4: «Что делать, пахан? Сорвутся ведь!»
1: «Не сорвутся», — без всякой уверенности сказал Пушатой. «Ты пробовал поднять цену, мол, за риск добавить надо?»
4: «Цену поднимал, а риски пока не говорил, но...» Урмат посмотрел на главаря. «Я чую, у них есть еще желтуха! Есть, и камешки есть! Черт, они что, банк взяли? Или тайник разрыли?»
1: «Тут и оно. Нельзя их упускать». Пушатой отошел от умывальника, пальцем сбросил каплю с носа. Урмат прав. Золотишко и камни у наемников были. Сколько... «Да уж немало. Камешки. Они дороже желтухи. Весят мало. Камешки где угодно примут».
2: «Скажешь так», — принял решение Пушатой. «Их место паленое, легавых много, а машина уведенная. Везти в центр города опасно. Если хотят получить ее, пусть подходят в сквер к Нагриту».
1: Урмат кивнул.
4: «Нагрит. Единственный в городе синематограф. Его построили рядом со сквером, а уже позднее там появились пристройки и гараж. Незадолго до войны там же начали возводить железнодорожную станцию, но не доделали. И теперь стройка стоит брошенная. В принципе, неплохое место для разного рода дел. Народу вечером и ночью мало. Синематограф работает только по выходным. Есть пути отхода. Одно плохо. Всего через улицу казармы гражданской гвардии. Услышат шум, прибегут».
2: «Время за час до полуночи», — продолжал наставлять Пошатой. «Опять же из-за риска. Проверка машины и расчет на месте».
4: «А если не согласятся?»
2: «Согласятся», — заверил Пошатой. «Это не центр города, но и не окраина. Милиция рядом. Скажешь им, не хотят там, сделки не будет».
4: Урмат внимательно посмотрел на пахана. «Думаешь, не уйдут?»
2: «Им машина нужна, срочно. Видимо, хотят свалить как можно быстрее, а купить в другом месте не смогли».
4: «Понял».
2: «Все, иди. После разговора останься в ресторане. Пусть эти уйдут».
4: «Сделаю».
2: Пошатой проводил помощника, сходил в кабинку и тоже вышел из уборной. Настроение внезапно испортилось. Упертые наемники со своим золотом и камнями представляли слишком сильную головную боль для пахана и немалую проблему.
4: «Встреча назначена», — докладывал результаты переговоров Сорокин. «Время — 23 часа. Место — сквер у синематографа».
3: «Да, я слышал», — сказал Титов.
4: «Мы вроде как вдвоем придем. Их должно быть трое. Знаешь, командир, а ведь они нас валить собрались».
3: «Я уже понял. По цене вы быстро договорились, по машине тоже. А вот с местом встречи долго рядили».
4: Сорокин вздохнул, с долей неуверенности произнес. «У меня такое впечатление, что в зале кто-то еще был».
3: «Возможно».
4: «Понимаешь, по самому важному вопросу, месту встречи, мы договорились после того, как Урмат сходил в туалет».
3: «Инструкции получал», — сообразил Титов.
2: «Может быть. Выходит, этот Урмат не главный у них. А пахан на тебя посмотрел, подумал и принял какое-то решение».
4: «И что делать будем?» — спросил Шердин.
3: «Что и хотели. Покупать машину. Только подготовимся к сделке как следует, чтобы вместо автомобиля нож или пуля не получить».
4: Титов сузил глаза, на скулах вспухли и пропали желваки. Генерал очень не любил, когда его кто-то обманывал. А еще больше не любил, когда его хотели убить. Таких людей он давил беспощадно. «Навстречу идете вы с Андреем, а мы прибудем часа за два до этого. Посмотрим, как подготовятся к сделке наши деловые партнеры». Бигмер и Астахов, оба в прошлом бойцы Амсбон, одновременно улыбнулись. Улыбки вышли похожими на оскал. Они обожали приходить вот так, нежданно. Когда-то в этом был смысл их жизни. «До встречи почти 5 часов», — сказал Шердин. «Может, поедим?» Титов глянул на часы.
3: «Да, перекусить не мешает. А то потом не до этого будет».
2: Пошатой нервничал больше обычного. Простое вроде дело вдруг перестало казаться таковым. Ему не нравились наемники. Слишком уверенные в себе, спокойные парни. Раздражал оптимизм Урмата и Арсефа. Щенячьи восторги бегунков, которых тоже брали на дело. И даже молчание Малыги вызвало недовольство. К делу он привлек всю банду, вплоть до зеленых пацанов, годных пока только следить за кем-то и быстро бегать. Правда, их роль мала — прибыть заранее на место, осмотреть его и потом стоять на стреме. На хате оставили только хозяина. «Ты и ты ведете базар», — наставлял пахан Урмата и Арсефа. «Я сойду за водителя. Остальные сидите тихо по норкам и ждите сигнала. Как только получим желтуху, валим их и ходу. Все ясно». Видя мрачную физиономию пахана, никто не решался перечить ему и задавать вопросы. Пошатой обвел всех хмурым взглядом и выдавил: «Готовьтесь». Бандитов в сквер он запустил за 20 минут до встречи. Бегунки уже облазили его, никого не нашли, и встали у дороги стеречь подходы. 4 налетчиков засели в кустах и за деревьями. Урмат, Арсеф и сам Пошатой к назначенному сроку подъехали в сквер на машине. Пахан взял новый, недавно угнанный Тарт Энке. Мощный 5-тонный грузовик с 6 колесами, 6-скоростной коробкой передач и брезентовым тентом. Наемники не должны подозревать подвох до последнего,
4: до того момента, как их нашпигуют сталью и свинцом. Часы показывали без 2:11, когда на центральной дороге сквера показались две рослые фигуры. Пошатой первым заметил их и нервно кашлянул. А где третий? Не пришел или тоже в засаде? Демон его раздери, как же это действует на нервы. Наемники сразу перешли к делу, захотели осмотреть машину. Пахан отдал им ключи и понаблюдал, как один из наемников немного посидел в кабине, осматривая управление, нашарил ключом замок зажигания и со второй попытки завел грузовик. На первой скорости сделал круг по скверу, заглушил мотор и выпрыгнул на асфальт. Потом также молча проверил лежащие в кузове канистры с бензином и маслом запасные колеса. Затем облазил грузовик, заглянул под капот, осмотрел ходовую часть. Ясно, что человек в технике разбирается. Вот только Тарт явно видит впервые, слишком осторожно действует.
1: «Где их третий?» — нервничал Пошатой. «Ждет неподалеку? Или они и вправду идиоты?» И пришли вдвоем ночью с золотом и камнями?
3: «Порядок», — вынес вердикт наемник. «Хорошая машина. Как называется?»
6: «Тарт Энке», — хмуро ответил Урмат.
3: «А чё бензина так мало? Договаривались на 100 литров».
6: «Нету бензина. Полный бак налили и в канистре 20».
3: «Ладно. Ну что, настало время рассчитаться?»
4: Это прозвучало как-то двусмысленно. Легкая улыбка, скользнувшая по губам наемника, только усилила впечатление. Пошатой дернул кадыком и бросил взгляд на кусты, за которыми сидел один из его людей. Пора окончать игру и покупателей.
1: «Это все, что ли?» — произнес условную фразу Пошатой. «Сейчас на дорогу должны выскочить его люди, отобрать золото и камни у наемников и после этого пустить им по пуле в лоб».
4: «Сейчас. Но почему не выскакивают?»
3: Пошатой глянул по сторонам, бросил взгляд на отпрянувших назад Урмата и Арсефа и посмотрел на наемников.
6: «Что-то не так, уважаемый!» — насмешливо осведомился один из них.
3: Бигмер и Астахов работали в привычной манере. Незаметный подход, захват, удар ножом. Шелест листвы гасил едва слышимый звук шагов, и бандиты до последнего не подозревали, что происходит у них за спиной. Вычислить налетчиков труда не составило. Новейшие приборы ночного видения позволяли разглядеть в кромешной тьме человека на расстоянии почти в 400 метров. Да и бандиты не мастера засад. Дать по голове и припугнуть ножом могут, а вот грамотно сесть и просидеть так несколько часов им не под силу. Они выдавали себя постоянным шевелением, сопением, частым дыханием. Двое засели за деревьями, один за кустарником и один за длинной скамейкой. Выбрали самые темные места и визуальную связь между собой не держали. Бигмер взял на себя левую сторону, Астахов правую. Титов страховал переговорщиков и держал на прицеле остальных бандитов. Настоящих на шухере пацанов внимания не обращал. Те в свалку не полезут. Несколько минут потребовалось, чтобы убрать сидевших в засаде налетчиков. После этого Бигмер дал отмашку. Титов заметил сигнал и довольно улыбнулся. «Теперь очередь торговцев». Он дважды нажал тангету и приник к прицелу. Звук радиостанции был выставлен на минимум. Сорокин расслышал легкое стрекотание и кивнул. «Пора заканчивать спектакль». Водитель как-то нервно озирался, словно ждал чего-то. Или кого-то. Сорокин уже сообразил, что, видимо, он и есть настоящий главарь банды, а Урмат его заместитель. Вот и сейчас тот смотрел на водителя, не зная, как быть дальше. Сделка пошла явно не по их плану.
6: «Ну так что?» — повторил Сорокин, похлопывая по дверце машины. «Проведем окончательный расчет?»
4: Его лихие парни так и не вылезли из кустов, а Урмат смотрит, как полный идиот, вместо того, чтобы достать ствол. Пошатой почувствовал, что во рту резко пересохло, а сердце вдруг пошло вскачь. «Надо что-то делать, и делать быстро». Пахан вдруг отпрыгнул в сторону, выхватывая из-за ремня брюк свое любимое оружие, револьвер «Неттер», и оскались заорал.
7: «А, суки, всех замочу!»
4: Это настолько не походило на всегда спокойного и выдержанного Пошатоя, что Урмат и Арсеф опешили от неожиданности. Но быстро пришли в себя и потянули руки к карманам пиджаков. Но слегка запоздали. Стоящий перед ними наемник каким-то неуловимым движением выхватил пистолет и выстрелил в Арсефа. Это было последнее, что увидел Пашатой. Перед глазами вдруг мелькнула молния, по голове врезало что-то тяжелое, и главарь упал лицом вниз. Он уже не видел, как Урмат, выгнув спину и раскинув руки, вдруг резко нырнул вперед. Тяжелая автоматная пуля ударила его точно в позвоночник. Не видел, как стоящий рядом с машиной наемник вытащил пистолет со странно длинным и толстым стволом и шагнул к упавшим бандитам, и каждому сделал по одному выстрелу в голову. Все было кончено за несколько секунд. Сорокин и Шердин проверили тела бандитов, потом Петр достал радиостанцию. «Илья, у нас все в порядке».
8: «У нас тоже», — отозвался Титов.
4: «Идем к вам». «Здесь еще были пацаны на стреме».
8: «Давно удрали. Черт с ними».
4: Несколько минут ушло на обыск трупов. Ничего интересного не нашли, забрали только оружие. Тела оставили на месте. Титов прислушался, вроде тихо. Вряд ли кто из горожан сюда полезет. Милиция тоже не горит желанием выяснять обстановку ночью. «Уходим», — скомандовал он. Сорокин сел за руль, завел машину и повел ее к дороге. Новоприобретенный Тарт-Энке хорошо слушался руля и был легок в управлении. То, что надо. Были бы бандиты не такими жадными и глупыми, могли за машину получить хороший куш, а так получили по заслугам. Приличная плата за подлость и обман. Тошика разбудили среди ночи. Не дав прийти в себя, подняли на ноги. Перед глазами возник старший наемник.
8: «Ты едешь с нами», — сказал тот. «До Хармака. Покажешь дорогу, там отпустим, понял?»
4: Тошик торопливо закивал. «Все понял. Покажу и расскажу».
8: «Молодец. Собирайся, карета подана».
4: «Какая карета?»
8: «Большая», — хмыкнул наемник
4: и хлопнул Тошика по плечу. Тот только сейчас заметил, что неподалеку стоит здоровый грузовик с накрытым тентом кузовом. «Раздобыли все же машину, наемники. Лихо». Тошик потер лицо, подошел к машине. Возле нее суетились наемники, загружая в кузов вещи.
8: «Чего встал? Лезь!»
4: — подтолкнул его кто-то в спину.
8: «А то без тебя уедем!»
4: Вздохнув, Тошик полез в кузов. Если старший наемник не обманул, его плен скоро закончится, и он будет не только свободен, но и вдалеке от Миссинга, запасного полка и въедливого капрала. Ради этого можно и потерпеть. Недолго осталось.

Роберт Блох. Глаза мумий. Египтом я восхищался всегда. Египет — страна древних нераскрытых тайн. Я читал о пирамидах и правителях, рисовал в своем воображении бескрайние мрачные империи, обреченные на смерть, тень которой сегодня отражается в пустых глазах сфинкса. Именно о Египте я писал в более поздние годы. Ведь благодаря своим загадочным верованиям и культам эта земля стала для меня средоточием всего непонятного. Не то чтобы я верил в гротескные легенды древних времен. Я не разделял веры в антропоморфных богов с головами и конечностями животных. Вместе с тем, мне казалось, что мифы о Басте, Анубисе, Сете и Тоте — это аллегории забытых былей. Сказки о животных известны во всем мире. Они есть в мифах любых наций и стран. Легенда об оборотне, беглые упоминания, которые встречаются еще во времена Плиния, ныне распространилась повсюду в неизменном виде. Неудивительно, что при моем увлечении сверхъестественным Египет стал для меня ключом к древним знаниям. Но я не верил, что существа, жившие в дни расцвета Египта, встречаются на свете до сих пор. Самое большее, что я допускал, это связь древних легенд с еще более ранними временами, когда по первобытной земле ходили чудовища, появившиеся в результате эволюционных мутаций. Как-то вечером на карнавале в Новом Орлеане я наткнулся на ужасное доказательство своих теорий. В доме чудаковатого Генрикуса Ванинга я участвовал в странной церемонии, проводившейся над телом жреца из храма Себека, божества с головой крокодила. Археолог Вейлден тайно вез мумию в страну, и мы обследовали ее, несмотря на заклинания и предостережения. Что со мной было в тот раз, не помню. По сей день не могу сказать, что именно тогда произошло. Перед нами был странный экземпляр в маске крокодила, и события развивались, как в кошмарном сне. Когда я выскочил из дома на улицу, Ванинг был мертв. Он погиб от руки жреца, или от клыков, торчавших из маски, если это была маска. Более подробно описать упомянутое событие не могу. Не отваживаюсь. Однажды я изложил эту историю, а потом решил, что навсегда брошу писать о Египте и его древних обычаях. И я держал слово до тех пор, пока сегодняшний страшный эпизод не заставил меня рассказать о том, о чем я не могу умолчать. Вот мой рассказ. Все сложилось очень просто, но это наводит на мысль, что я вовлечен в какую-то ужасную взаимосвязь событий, подстроенную жестоким египетским богом судьбы. Словно древним не понравилось, что я встал у них на пути, и теперь они заманивают меня, увлекая все дальше и дальше к жуткому финалу. После случая в Новом Орлеане я вернулся домой с твердым намерением навсегда бросить изучение египетской мифологии, но затем вновь обратился к ней. Меня разыскал профессор Вейлден. Это он привез из храма Себека мумию жреца, которую я видел в Новом Орлеане. Мы познакомились в тот неописуемый вечер, когда на землю сошел ревнивый бог или его посланник, исполненный жаждой мести. Вейлден знал о моем увлечении и со всей серьезностью стал рассказывать об опасностях, грозящих тому, кто пытается заглянуть в прошлое. И вот теперь этот низенький бородач, похожий на гнома, подошел ко мне с понимающим видом и поздоровался. Должен признаться, что мне не особо хотелось его видеть, поскольку своим присутствием он напоминал о том, что я изо всех сил стремился забыть. Несмотря на мои попытки перевести разговор в более безопасное русло, он упорно возвращался к нашей первой встрече. По его словам, после смерти отшельника Ванинга группка оккультистов, собравшихся в тот вечер над мумией, распалась. Но он, Вейлден, не оставил попыток разгадать тайну культа Себека. Это, как он объяснил, и заставило его отправиться в путешествие, чтобы встретиться со мной. Никто из бывших единомышленников не поможет ему осуществить задуманное. Это заинтересует разве что меня. Я решил никогда больше не связываться с египтологией, о чем тут же ему сообщил. Вейлден рассмеялся. Сказал, что понимает, почему я отказываюсь, но просит его выслушать. Его план не имеет ничего общего с искусством колдовства или ворожбы. С веселым видом он объяснил, что это просто-напросто возможность свести счеты с силами тьмы.
если я по незнанию привык так их называть. Он изложил свой план. Короче говоря, он хотел, чтобы я отправился с ним в Египет в частную экспедицию. От меня не требовалось никаких расходов. Ему был нужен молодой ассистент, поскольку он не хотел доверяться профессиональным археологам, с которыми, как правило, хлопот не оберешься. В последние годы его занимали легенды, связанные с поклонением крокодилу, и он упорно, не щадя сил, исследовал тайные погребения жрецов культа Себека. А теперь, благодаря достоверному источнику, то есть проводнику, нанятому из местных, он обнаружил еще одно секретное место — подземную гробницу, где лежала мумия служителя храма Себека. Он не стал терять время, вдаваясь в подробности. Основная мысль его рассказа сводилась к тому, что до мумии можно легко добраться. Нет нужды прилагать особые усилия и проводить раскопки. Кроме того, мы ничем не рискуем. Нам не грозит ни проклятие, ни месть. Поэтому мы можем отправиться туда без сопровождения. Вдвоем, сохранив все в тайне. Это будет прибыльная поездка. Он не только утверждал, что мумию, по всем данным, никто не трогал, но и готов был поклясться своим именем, что источнику информации можно доверять, и что с мумией закопано множество священных украшений. Так что он предлагал мне надежный, верный и тайный способ разбогатеть. Должен признаться, звучало это заманчиво. Несмотря на печальный опыт прошлого, я, пожалуй, пошел бы на решительный шаг ради соответствующего вознаграждения. К тому же, хоть я и намеревался избегать любого неумелого вторжения в мистическое, меня подстегивал авантюрный дух этой затеи. Велден умело сыграл на моих чувствах. Теперь я это понимаю. Мы беседовали несколько часов и вернулись к разговору на следующий день, пока, наконец, я не согласился. Мы отплыли в марте и через 3 недели после небольшой остановки в Лондоне высадились в Каире. Восторг, вызванный поездкой за границу, затмил воспоминания об общении с профессором. Помню только, что он всю дорогу обращался ко мне с заискивающе приободряющим тоном и всячески старался убедить, что наша небольшая экспедиция совершенно безобидна. Он полностью отверг все мои возражения о том, что недостойно заниматься разорением гробниц. С нашими визами и заранее продуманной легендой власти сами должны были пустить нас к захоронениям. Из Каира мы отправились на поезде в Хартрум. Там профессор Велден планировал встретиться со своим источником информации, местным проводником, который оказался шпионом, затесавшимся в археологическую среду. Это открытие смутило меня не больше, чем если бы оно произошло в более прозаической обстановке. Пустыня была благодатной почвой для интриг и тайных сговоров, так что я впервые понял психологию путешественника и искателя приключений. Страшновато было красться по извилистым улочкам арабского квартала, когда вечером мы с Велденом отправились в хибару шпиона. Мы вошли в темный зловонный дворик, и высокий бедуин с орлиным носом впустил нас в свое сумрачное жилище. Он встретил профессора тепло, взял деньги. Затем араб и мой спутник удалились в дальнюю комнату. До меня донесся громкий шепот. Нетерпеливые вопросы Велдена чередовались с гортанным английским хозяином. Я сел в темноте и стал ждать. Голоса становились все громче, как бывает во время спора. Велден, похоже, успокаивал, убеждал, а в голосе проводника звучали нотки предостережения, сомнения и страха. К ним добавился гнев, когда Велден попытался прикрикнуть на своего компаньона. Потом раздались шаги. Дверь, ведущая в дальнюю комнату, распахнулась, и на пороге появился араб. Он уставился на меня, словно хотел о чем-то попросить, а из его уст неслась какая-то тарабарщина. Похоже, он пытался предостеречь меня и был так возбужден, что перешел на родной арабский. Да-да, он хотел именно предостеречь, в этом не было сомнений. Хозяин простоял так секунду, но тут рука Велдена опустилась ему на плечо и увлекла за собой. Дверь захлопнулась, и голос араба зазвучал еще громче, почти переходя в крик. Велден прокричал что-то неразборчивое, раздались звуки драки, затем шорох, и наступила тишина. Прошло несколько минут, прежде чем дверь открылась, и, утирая лоб, вышел Велден. На меня он не смотрел. «Парень взвинтил цену», — объяснил он, обращаясь в пол. «Впрочем, дал информацию. Он заходил к вам просить денег. В конце концов, пришлось вытолкать его через заднюю дверь.
Он струсил, когда я взорвался. Местные жители такие впечатлительные. Я молчал, когда мы покидали дом, и не стал спрашивать, почему Вейлден с зайцем петляет по закоулкам, стараясь, чтобы нас не увидели. Я сделал вид, что не заметил, как он вытер руки платком и быстро запихнул его обратно в карман. Наверняка ему было бы трудно объяснить, откуда взялись эти красные пятна. Я должен был заподозрить неладное. Должен был сразу отказаться от нашего плана. Но мог ли я знать на следующее утро, когда Вейлден предложил мне прокатиться в пустыню, что целью нашей поездки будет гробница? Все было подстроено будто случайно. Две лошади, под седлами у которых лежала небольшая закуска и легкая палатка, чтобы в полдень спрятаться от жары, — сказал Вейлден. И вот мы уже одни скачем вдаль. Никаких сборов и приготовлений, прихватили только то, что нужно к пикнику. Комнаты в отеле оставались за нами, никому не было сказано ни слова. Мы выехали за ворота и оказались в тихой ровной пустыне, простиравшейся под безмятежно синим небом. Около часа мы скакали под яркими, если не сказать палящими лучами солнца. Вейлден был чем-то озабочен, то и дело вглядывался в горизонт, словно ожидая, что там появится какой-то знак, но ничто в поле зрения не привлекало его внимания. Я увидел камни, лишь когда мы оказались почти рядом с ними. Это было большое скопление белых валунов, торчавших по песчаным склонам невысокого холма. Создавалось впечатление, что видимая часть — это лишь бесконечно малый фрагмент каменных глыб, скрытых под зыбким песком. Впрочем, в их размерах, очертаниях и композиции не было ничего необычного. По склону холма было разбросано еще, по крайней мере, дюжина небольших каменных награждений, мимо которых мы успели проехать. Вейлден все время молчал, только предложил спешиться, поставил нашу походную палатку и достал закуску. Мы с ним вбили колышки и подтащили несколько небольших плоских камней. Они должны были служить столом и стульями. Вместо подушек мы положили на них походное одеяло. Лишь во время еды Вейлден сообщил свою сногсшибательную новость. «Камни, находящиеся возле палатки, — заявил он, — это замаскированный вход в гробницу. Ветер, песок и пустыня сделали свое дело, надежно защитив святилище от непрошенного вторжения. Пользуясь приметами и слухами, сообщник Вейлдена смог найти это место, но не рассказал, как ему удалось это сделать. В любом случае, это была гробница». Рукописи свидетельствовали, что она никак не охраняется. Требовалось лишь отодвинуть несколько валунов, закрывавших вход, и спуститься. Вейлден еще раз настойчиво повторил, что я ничем не рискую. Я не стал больше ему подыгрывать и спросил прямо, почему жреца из храма Себека похоронили в таком пустынном месте? Вероятнее всего, он бежал со свитой на юг, и тут его настигла смерть, — ответил Вейлден. Возможно, его изгнал из храма новый фараон. Кроме того, в более поздние времена жрецы становились магами и колдунами, их часто преследовали и выгоняли из городов разгневанные жители. Этот жрец

их, естественно, хоронили вместе с ним. У некоторых жрецов-отступников, увлекшихся волшбой, был странный обычай. Они требовали, чтобы их бальзамировали, сохраняя жизненно важные органы, так как были суеверны и считали возможным земное воскрешение. Вот почему мумия может стать необычной находкой. Видимо, усыпальница представляет собой пустое помещение с каменными стенами, в котором находится саркофаг, так что никто не успеет вызвать духов, навлечь на нас проклятие или сделать какую-нибудь пакость, как я опасался. Мы проникнем внутрь беспрепятственно, и добыча станет нашей. В свете таких жрецов наверняка было несколько опытных мастеров из храма, которым предстояло надлежащим образом забальзамировать тело. Требовались некоторые навыки, чтобы, не удаляя основные органы, как следует выполнить эту процедуру, которая в силу своего религиозного содержания совершалась всегда. В общем, не было сомнений, что мы найдем мумию в целости и сохранности. Вэлден разволновался. Даже слишком. Объяснил, как легко будет провести саркофаг с мумией, завернув его в наши палатки, как можно будет устроить контрабандный вывоз мумии и сокровищ с помощью местной экспортной фирмы. Он отмахивался от всех возражений. Зная, что Вэлден считался признанным археологом, невзирая на свои человеческие качества, я был вынужден уступить его авторитету. Лишь одно меня слегка беспокоило. Он вскользь упомянул о суеверии, связанном с возможностью земного воскрешения. Мумия, у которой при захоронении оставили все органы, это как-то подозрительно. Помня о связи жрецов с черной магией и колдовскими ритуалами, в глубине души я знал, что все равно остается вероятность потерпеть фиаско. И все же он меня в конце концов убедил, так что, перекусив, мы вышли из палатки. Выяснилось, что валуны — не слишком большая помеха. Установлены они были мастерски, но оказалось, что они всажены в землю не так уж прочно, как казалось. Немного раскачав глыбы и убрав более мелкие обломки, нам удалось отодвинуть четыре больших камня, которые закрывали черный тоннель, плавно уходивший в землю. Мы нашли гробницу. Осознав это и увидев перед собой черную зияющую дыру, я почувствовал, что меня опять щекочут и теребят былые страхи. Я вспомнил все, что знал об ужасных верованиях, связанных с Себеком, об этом невероятном смешении мифа, выдумки и искривленной гримасе реальности. Я думал об обрядах в подземельях храмов, обращенных сегодня в пыль, о ритуалах поклонения большим золотым идолам, человеческим фигурам с крокодильями головами. Мне пришли на ум рассказы о мрачных повторениях этих ритуалов, связанных с первоисточником, так же, как сатанизм с христианством. Вспомнились упоминания о жрецах, вызывавших богов со звериными головами, как вызывают демонов, а не милосердные божества. Себек был из тех двуликих богов, которых жрецы поили кровью. В некоторых храмах были склепы, а в склепах — изображение божества в виде золотого крокодила. Существо открывало пасть с острыми зубами, в которую бросали девственниц. Затем пасть закрывалась, клыки и слоновой кости раздирали жертву, кровь стекала в золотую глотку, и божество оставалось довольным. Непонятным силам предназначались эти жертвы. Зловещие дары преподносили жрецы, удовлетворяя звериное вожделение божества. Ни к чему удивляться, что таких служителей изгоняли из храмов, а сами обители греха разрушали. Один такой жрец бежал в эти края, где и умер. Теперь он лежал здесь, внизу, охраняемый своим бывшим злобным владыкой. Вот какие мысли лезли мне в голову, и надо сказать, что от них было неуютно. Ядовитый фимиам, поднимавшийся из отверстия в земле, также меня не воодушевлял. Это были не гнилостные испарения, а почти осязаемый запах непостижимой древности. Удушливый и едкий смрад ветхости хлыстнул на нас, обволакивая густой пеленой легкие. Вэлден обвязал лицо носовым платком, закрыв нос и рот, а я последовал его примеру. Он щелкнул выключателем карманного фонаря, и мы пошли вперед. Его ободряющая улыбка растворилась во мраке, когда мы спускались по покатому каменному полу коридора, который вел нас внутрь. Я шел сзади. Пусть он будет первым, если нас ждет ловушка, если какой-нибудь камень вдруг провалится, если мы встретим любой другой способ защиты от непрошенных гостей, пусть

0: он, а не я, расплачивается за свое безрассудство. Кроме того, я мог оглядываться на спасительное голубое пятно, очерченное краями каменного отверстия. Впрочем, это продолжалось недолго. Спуск не был прямым, пришлось повернуть. И вот уже мы шли в мерцании теней, пляшущих вокруг света слабого фонаря, нарушавшего ночной мрак гробницы. Догадки Вейлдена оправдались. Это была просто каменная пещера, которая вела в наспех построенное внутреннее помещение. Именно там мы обнаружили плиты, закрывавшие саркофаг. Лицо ученого победно сияло, когда он обернулся ко мне, радостно показывая находку. Легко, слишком легко все получилось. Теперь я это понимаю. Но тогда мы ни о чем не подозревали. Даже моя былая тревога стала потихоньку уходить. В конечном счете дело оказалось самым обыденным. Единственное, что беспокоило, так это мрак. Да и тот ничем не отличался от темноты самой обычной угольной шахты. В конце концов мой страх улетучился. Мы с Вейлденом столкнули каменные плиты на пол и стали рассматривать лежавший под ними симпатичный саркофаг. Затем аккуратно вытащили его и приставили к стене. Профессор бросился назад и нагнулся над выемкой в камне, где до этого лежал саркофаг. Там было пусто.
1: «Странно», — пробормотал он. «Сокровищ нет. Наверное, они в саркофаге».
0: Мы положили тяжелый деревянный футляр на камни, и профессор приступил к работе. Действовал он медленно, аккуратно снимая крепления и наружный слой воска. Саркофаг был оформлен весьма искусно, инкрустирован золотыми и серебряными пластинами, подчеркивавшими бронзовую патину нарисованного лица. На саркофаге было множество надписей, сделанных мелкими иероглифами, но археолог не стал их расшифровывать.
1: «Успеется», — сказал он, — «надо посмотреть, что там внутри».
0: Прошло некоторое время, прежде чем ему удалось снять крышку. Возможно, прошло даже несколько часов. Настолько тщательно и осторожно работал Вейлден. Фонарь начал тускнеть. Садилась батарейка. Второй саркофаг был уменьшенной копией первого, разве что детали лица были прорисованы более четко. Создавалось впечатление, что это сознательная попытка передать подлинные черты находящегося внутри жреца.
1: «Сделали в храме», — объяснил археолог, — «и прихватили с собой, когда бежали».
0: Мы склонились над саркофагом, изучая его в угасающем свете фонаря. Внезапно, причем одновременно, мы сделали странное открытие. У нарисованного лица не было глаз.
2: «Слепой», — произнес я.
0: Вейлден кивнул и пригляделся внимательнее.
1: «Нет», — сказал он. «Жрец не был слепым, если, конечно, его портрет верен. Ему выкололи глаза».
0: Вейлден рассматривал глазницы, подтверждавшие его ужасную догадку. Он возбужденно указал на ряд иероглифических знаков, украшавших стенки саркофага. На них был изображен жрец, лежащий на постели в смертной агонии. Над ним замерли два раба с клещами. Вторая сцена изображала рабов, вырывающих жрецу глаза. В третьей сцене рабы вкладывали в пустые глазницы какие-то светящиеся предметы. Оставшиеся фрагменты представляли собой сцены погребальной церемонии. На заднем плане виднелась зловещая фигура с крокодильей головой. Это был бог Себек.
1: «Потрясающе!» — произнес Вейлден. «Вы понимаете смысл этих рисунков? Они были сделаны после смерти жреца и показывают, что он сам велел удалить себе глаза перед смертью и вставить вместо них эти предметы. Зачем он по своей воле пошел на такую муку? Что это за светящиеся предметы?»
0: «Ответ наверняка внутри», — ответил я. Не говоря ни слова, Вейлден принялся за работу. Второй саркофаг тоже был открыт. Фонарь был на последнем издыхании и слабо мерцал. Мы наткнулись на третий саркофаг. Профессор работал почти в полной темноте. Ловко орудуя ножом, он вскрывал последний крепеж. В желтом свете крышка шевельнулась и открылась. Мы увидели мумию. Из саркофага вырвалась волна розового пара. Отвратительный, пряно пахнущий дым проникал сквозь платки, закрывавшие нам нос и рот.
2: об огромной зияющей силе этих газообразных испарений говорило то, что мумия не была ничем укутана или прикрыта. Перед нами лежало обнаженное и иссохшее коричневое тело, сохранившееся на удивление хорошо, но все это мы видели лишь мгновение. Затем наше внимание перенеслось в другом направлении, к глазам, точнее, к месту, где они находились. Из темноты нам в лицо вспыхнули два больших желтых диска. Это не были ни бриллианты, ни сапфиры, ни опалы или другие известные камни. Огромные размеры не позволяли отнести их к какой-либо распространенной категории. Они не были огранены или отшлифованы, но слепили своим блеском. Беспощадное сияние било нам в глаза, словно открытый огонь. Мы оба подумали, что камни эти драгоценные, так что за ними стоило поохотиться. Я нагнулся, чтобы взять их, но голос Вейлдена меня остановил.
1: «Не надо», — предупредил он. «Позже вынем, чтобы не повредить мумию».
2: Его голос звучал словно издалека. Мне не хотелось выпрямляться. Я продолжал стоять, наклонившись над пылающими камнями, и смотрел на них. Мне показалось, что они растут, превращаясь в две желтые луны. Их вид завораживал, словно все мои чувства прониклись этой красотой. Камни посылали мне навстречу свой жар, и мой мозг окутывало теплом, которое не доставляло боли, но при этом подчиняло себе и обездвиживало все тело. Голова словно была охвачена пламенем. Я не мог отвернуться, но и не желал этого. Камни зачаровывали меня. Издалека до меня донесся голос Вейлдена. Я смутно почувствовал, что он тянет меня за плечо.
1: «Не смотрите!»
2: Как нелепо звучал его взволнованный голос.
1: «Это не натуральные камни, это дары богов. Вот почему жрец, умирая, заменил ими свои глаза. Они гипнотизируют. Теория воскрешения!»
2: Кажется, я его оттолкнул. Камни управляли моими чувствами, подчиняли меня себе. Они гипнотизируют? Ну, конечно. Я чувствовал, как теплый желтый свет смешивается с моей кровью, пульсирует в висках, подбирается к мозгу. Я понял, что фонарь погас, и все помещение озарялось ярким желтым свечением этих блистающих глаз. Было ли это свечение желтым? Нет, раскаленно-красным. Это было яркое алое сияние, и оно обращалось ко мне. Камни умели мыслить. У них был разум, или, точнее сказать, воля, та самая воля, которая заглушила во мне все чувства, захлестнула меня, заставила забыть, что у меня есть тело и разум, и разбудила исступленный восторг перед обжигающей красной красотой. Мне захотелось утонуть в огне. Казалось, меня вытягивает из телесной оболочки, и я рвусь навстречу камням, проникаю в них, проникаю куда-то еще дальше. Наконец я понял, что вновь свободен. Я был свободен, но ничего не видел в темноте. Сперва я подумал, что, наверное, потерял сознание. По крайней мере, я упал, поскольку теперь лежал спиной на каменном полу подземелья. На каменном ли? Нет, я лежал на дереве. Это было странно. Я чувствовал дерево. Мумия лежала на дереве. Я ничего не видел. Мумия была слепой. Я ощутил свою кожу, сухую, морщинистую, шелушащуюся. Мой рот открылся. Хриплый голос, мой и не мой одновременно, словно голос смерти, вырвался воплем. «Господи, да я в теле мумии!» Я услышал судорожный вздох, и что-то с шумом упало на каменный пол. Вейлден. Но что это за шорох? Кто проник в мое тело? Проклятый жрец, который, желая воскреснуть, согласился на муки, чтобы в его мертвых глазницах оказались гипнотические камни, дарованные божеством. Не зря его похоронили в гробнице, куда так легко войти. Глаза из драгоценных камней загипнотизировали меня, мы поменялись оболочками, и теперь он мог ходить.
3: В Вы слушаете радио «Фантастика».

0: Меня спас только приступ безграничного ужаса. Я вслепую поднялся на скрюченные конечности и разлагающимися руками стал неистово царапать по лицу, ища то, что должно было там оставаться. Мои пальцы вырвали светящиеся камни из глаз. Затем я потерял сознание. Пробуждение было ужасным, ведь я не знал, что меня ждет. Я боялся почувствовать самого себя, свое тело. Но мою душу вновь приютила горячая плоть, и мои глаза смотрели сквозь желтоватую тьму. Мумия лежала в саркофаге, и ее пустые, направленные вверх глазницы представляли собой мерзкое зрелище. Страшным подтверждением происшедшего была перемена в положении ее шероховатых конечностей. Велден лежал там же, где и упал. На его лице была багряная печать смерти. Нет сомнений, с ним случился удар. Рядом с ним находился источник желтого свечения, камни-близнецы, мерцающие зловещим огнем. Понятно, что меня спасло. Я вырвал из орбиты эти ужасные орудия преображения. Утратив связь с запечатанным под ними сознанием мумии, они, очевидно, не смогли сохранить свою долговечную силу. Я содрогнулся при мысли о том, что это преображение могло случиться на открытом воздухе. Тело мумии немедленно начало бы разлагаться, и мне не удалось бы вырвать камни. Тогда душа жреца храма Сибека воскресла бы и бродила по земле. Страшно представить. Я быстро схватил камни и завязал их в платок. Я ушел, оставив Велдена и мумию лежать на своих местах. Выбираясь наружу, я помогал себе тем, что сжег спички. Какое было облегчение, когда перед глазами открылось ночное египетское небо. К тому времени наступила ночь. Но при виде этой ясной темноты я вспомнил, какой кошмар мне пришлось пережить в зловещем мраке гробницы, и с безумным криком бросился по песку к небольшой палатке, стоявшей возле входа. В сумке под седлом было виски. Я вытащил бутылку и возблагодарил небеса за то, что нашел масляную лампу. Наверное, я бредил. Могу себе это представить. Я повесил в палатке зеркало и минуты три неотрывно глядел в него, желая убедиться, что и это я. После этого вытащил портативную пишущую машинку и установил на каменной плите. Лишь тогда я осознал свое тайное желание запечатлеть правду. Какое-то время я спорил с самим собой, но спать в ту ночь было невозможно, а возвращаться во тьме через пустыню совсем не хотелось. Наконец, я кое-как обрел самообладание и напечатал этот рассказ. Вот и вся история. Я вернулся в палатку, чтобы допечатать эти строки, а завтра навсегда оставлю и Египет, и эту гробницу. Только снова закрою вход в нее, чтобы никто и никогда не нашел эти проклятые врата в подземные чертоги ужаса. Пишу и благодарю свет за то, что он унес воспоминания о звенящей тьме и мрачных звуках. Благодарю также ободряющее отражение в зеркале, которое стирает воспоминания о том страшном моменте, когда на меня взглянули сияющие глаза жреца храма Сибека, и я стал другим. Слава богу, я вовремя выцарапал эти камни. Насчет них у меня есть соображение. Ясно, что это была западня. Невероятно. Гипнотическая сила возникла в умирающем мозгу 3000 лет назад, и с тех пор, как немощному жрецу удалили глаза, а в глазницы вставили камни, искала толчок, чтобы вернуться к жизни. В мозгу оставалось лишь одно желание — жить и вновь обрести плоть. Камням веками предстояло удерживать переданную им мысль, пока кто-нибудь не найдет их и не рассмотрит. Тогда мысль мертвого истлевшего мозга должна была вспыхнуть в живых камнях, и совершился бы неизбежный и ужасный обмен обликами. Умерший жрец принял бы плоть человека, чье сознание силой было бы водворено в тело мумии. Дьявольски умная схема. И этим человеком чуть не стал я. Камни у меня. Надо их внимательно изучить. Возможно, музейным работникам в Каире удастся определить их природу. Как бы то ни было, стоят они немало. Но Велден погиб, а гробнице я рассказать не могу. как это сделать. Однако камешки настолько любопытные, что о них нельзя умолчать. Есть в них что-то необычное. Хотя сказка о бедняге Велдена о том, что это дар богов, прямо скажем, нелепа. Впрочем, цвет они меняют необычным образом, да еще это живое гипнотическое сияние внутри. Выходит, я только что сделал потрясающее открытие. Я развязал платок, где лежали мои драгоценности, и взглянул на них. Казалось, в них все еще есть жизнь. Блеск не изменился. При свете лампы они сияют так же ярко, как в темноте, как в опустевших глазницах сохшейся мумии. Все тот же желтый цвет. Глядя на них, я интуитивно чувствую, что внутри есть какая-то иная жизнь. Они желтые? Нет. Теперь они краснеют и раскаляются до предела. Лучше не смотреть. Слишком яркое напоминание о тех минутах. Эти камни, должно быть, и правда гипнотические. Цвет теперь ярко-красный, как разбушевавшееся пламя. Смотрю на камни и чувствую тепло, словно погружаюсь в огонь. Не обжигающий, скорее, ласковый. Пусть это приятное ощущение. Можно и не отворачиваться. Да, можно. Однако, что если камни сохраняют свою силу, даже когда они вынуты из глаз мумии? Я снова это чувствую. Так и есть. Я не хочу обратно в тело жреца. На этот раз мне не вырвать камни, чтобы вернуться в свою плоть. Камни вынуты, но мысль внутри них осталась. Я должен отвернуться. Не могу печатать, не могу думать. А глаза передо мной расширяются, растут. Отвернись! Не могу. Все краснее и краснее. Надо бороться, нельзя поддаваться. Алая мысль, ничего не чувствую, сопротивляйся же! Ну вот, я способен отвернуться. Я победил камни. Мне хорошо. Смотрю в сторону и ничего не вижу. Я ослеп, ослеп. Камней нет в глазницах. Мумия слепа. Что со мной произошло? Сижу в темноте, вслепую печатаю. Слеп, как мумия. Такое чувство, будто что-то изменилось. Странно. Кажется, мое тело стало легче. Я все понял. Я в теле мумии, ясно. Были камни, была заключенная в них мысль. Но что это выходит из открытой гробницы? Оно направляется в мир людей. Оно облачено в мое тело. Оно жаждет крови и будет искать жертвы, чтобы отпраздновать свое воскрешение. А я слеп, не вижу низги и разлагаюсь. Воздух — причина разрушения. Вейлден говорил, все органы на месте, но я не могу дышать, не могу видеть. Надо печатать, предупредить. Кто бы это ни прочел, он должен знать правду. Надо предупредить. Тело каменеет. Не могу встать. Будь проклята египетская магия и эти камни. Кто-то должен убить существо из гробницы. Пальцем тяжело стучать по клавишам. Не слушаются. Из-за воздуха стали ломкими. Ударяю вслепую. Все медленнее. Надо предупредить. Трудно передвигать каретку. Нет сил нажимать верхний регистр. Не могу печатать прописные буквы. Пальцы каменеют. Крошатся на воздухе. Я мумия. Нельзя быть на воздухе. Крошатся на кусочки. Остатки пальцев шевелятся, надо предупредить о чарах Себека. Щупаю пальцы, почти не осталось фаланг, трудно печатать. Будь проклят, Себек, Себек, разум Себека, все прахом, Себек, Себек, Себ, Себ, Себ.
1: Роберт Блох. Глаза мумии. Рассказ читал Олег Булдаков.

0: Дмитрий Ран. Хэштег «Я волшебник». Мечты заветной письмена, они хранятся в Поднебесье. Но в ледяные времена вниз устремятся доброй вестью из новогодней песни.
1: Мешок подвинь к себе поближе. Бороду варежкой разгладь. Так, стоп, снято. По-моему, что-то вышло. Будешь в кадре, как морозка. Посох будто взаправду ледяной. Верхушка роскошная. Откуда он вообще взялся? Наколдовал? Спросил фотограф.
2: Чудеса инженерии. Подсветка, три секции. Отморозился на елке. Затем все разобрал, сложил и домой. Ну, или на следующий утренник.
0: Пояснил я, приглаживая закурчавившуюся от инея бороду.
1: В начале наука, в итоге магия. Но без Снегурки образ таки неполный.
2: Кого нет, того нет.
1: Не беда. Без внучки Дед Мороз вполне ходовой персонаж на любой елке. Вон, сам Морозко тоже работал один, причем на целый лес.
2: Логично.
0: Фотограф потер ладонь о ладонь, подышал на замерзшие пальцы. Но грустно.
1: Волшебник идет домой, и один встречает Новый год.
2: Вот и сказочке конец.
0: Я развел руками в вышитых рукавицах.
1: Фоток на рекламную кампанию хватит вплоть до конца декабря. Считай, нам повезло, что снег пошел в канун зимы. Главное, не забывай ставить хэштег «Я волшебник». Пусть будет сказочный мешок заказов.
2: Новогоднюю ночь будем еще пойти. Эх, снег, снежок, белая метелица.
1: А в чем твоя сила, дед? Разве не в бороде? Усмехнулся фотограф, закрывая объектив.
2: «Сила в образе. Нет подарка? Сумей вывернуться и убеди даже случайного человека в исполнении заветного желания.
1: Пусть даже не сию минуту».
2: «Ну, это знакомо. Наш брат-фотограф закален вопросами типа «Когда же будут фоточки?» Но мы в этом плане честнее, потому как вожделенные фоточки все же дойдут до клиента рано или поздно. А вот как быть с новогодним чудом для ребенка, что искренне в него верит?»
1: Отвлекаем внимание зрителя от пустого мешка с подарками и привлекаем в дело сторонние образы.
2: Настоящие волшебники — это мы сами. И подарки с неба не падают, а фотки сами себя не обработают, — подхватил фотограф.
1: Ладно, пойду машину прогрею. А ты чего не собираешься? Посох когда будешь разбирать? Шубу тоже надо сложить грамотно. Не в киногримерке же домой поедешь? Помнется. Ну, идем?
2: Успею. Пройдусь туда-сюда по лесу. Из образа не вышел.
0: Пусть белый лист хранит узор из миллиона тайных знаков. Шагов невидимый курсор направит к месту встречи с магом из новогодней песни. Нина считалась самостоятельным и ответственным ребенком. По крайней мере, так хотелось ее маме, которая не пресекала свободу действий своей дочери. «В нашем мире нет готовых рецептов жизни», — говорила она. «Те, кто бережет своих детей от влияния улицы, виртуального мира соцсетей или компьютерных игр, добиваются обратного результата. А самое главное, — считала мама, — это личный пример и доверие. Поэтому они не только вместе отправились на лыжную прогулку в пригородный лес, но и могли без паники ненадолго потерять друг друга из виду. К тому же Нине хотелось в день первого снегопада загадать желание, ну и попутно запечатлеть себя на фоне искрящихся в воздухе снежинок.
3: «Найду подходящее место, сделаю себяшку на память и сразу домой!»
0: Девочка огляделась по сторонам, заметила место, где мамина лыжня уходила к станции, а вот и подходящая елка. Она росла на небольшой возвышенности, в хороводе деревьев поменьше, поэтому ее макушка еще вовсю грелась в лучах заката. А нижние иголки уже примеряли на себя легкую вечернюю тень. Вот и настроение для образа. Быстренько выбрав подходящее местечко, Нина сняла лыжи, приблизилась к зеленой красавице и сделала несколько кадров. По привычке тут же пролистала все снимки дубли. Как только на экране появился заключительный кадр елочной серии, девочка едва не выронила телефон прямо в сугроб. Позади нее в кадре стоял Дед Мороз. Нина живо обернулась и поняла, что камера не обманула. Под елкой действительно стоял Дед Мороз. Парчевая шуба, шапка, шитая серебром, волшебно переливающийся посох-сосулька.
2: «Ну, здравствуй. И сразу прости меня, Нина. Не хотел мешать. Вот и замер, чтобы фотосессию тебе не испортить.
3: «Здравствуйте! Простите, а откуда вы меня знаете?»
0: Девочка на всякий случай отступила на пару шагов. «Простая внимательность старого волшебника. Это ведь твой?» Дед Мороз указал на лежащий в снегу школьный рюкзак с серебристым бэджиком. «Нина Снежаева, 4 А».
3: «Точно!» — смутилась Нина. «Это всем начальным классам давно еще сделали. Такой брелок свет на дороге отражает, если машина навстречу идет».
0: «Хорошо, когда заметно», — кивнул Дед Мороз. «В начальной школе в лес дети ходят всем классом, хотя в наше время дети чаще дома за компьютерами сидят».
3: «Но я уже в 5 классе», — спохватилась Нина. «Извините, что вас не заметила. Мне елка понравилась. А вы артист? Или елку на Новый год выбираете, чтобы срубить на празднике?»
0: «Елку срубить? Что ты? Какой же это праздник? Лесным созданием место в лесу», — улыбнулся Дед Мороз. «Скажу по секрету, у меня на шубе узоры тоже иногда светятся, сами по себе. Но это пустяки. Нынче настоящий снегопад в первый день зимы — это уже почти чудо. Так что твое желание обязательно сбудется».
3: «Прям-таки обязательно? А вам откуда знать?»
0: Нина немного рассердилась, что Дед Мороз так вот запросто рассуждал о ее личной тайне. «А вот увидим, юная барышня». Дед Мороз важно пригладил снежинки, сверкавшие на белоснежной бороде, подкрутил усы и подмигнул. «В день первого снега происходят не только неожиданные встречи, но и начинаются настоящие чудеса».
3: «Знаете, я как-то поспорила с мамой про зиму. Она говорит, что снежная королева — это потерявшая Деда Мороза Снегурочка. Она осталась одна, потому и летает по замерзшим городам, заметая праздничные елки. А я отвечаю, если весь год какой-то холодный, значит, Дед Мороз близко и сказка где-то рядом. А раз такое дело, то самое важное желание в Новый год обязательно сбудется. Снежной королевы нигде нет, а главный Дед Мороз имеется. Пусть даже если это артист Великомустики, все равно надо верить в сказку».
0: «Верить нужно в себя. Мы — настоящие волшебники, когда шаг за шагом идем к своей мечте, особенно если на этом пути человек не забудет о своих близких и вообще обо всех, кому одиноко и холодно на душе».
3: «Да-да, я так и думаю про детей. Нам нужен свой постоянный Дед Мороз на главную елку. Вот такой, как вы. У ребят из нашего класса папы работают целыми днями. Другие свободны, только... Они даже дошколятам не докажут, что к тем пришла сказка. А у некоторых вообще отцов нет, и вот...»
0: «Можешь не продолжать. Мне будет приятно исполнить твое желание. Только обсуди его с мамой. А пока держи волшебную открытку. По ней вы Деда Мороза мигом найдете». Среди всех несбывшихся желаний отыщется мечты снежинка. Настанет время для свиданий, к любви откроется тропинка. Из новогодней песни. Давно не принимал гостей. Сам весь год куда-то уходил. То на работу, то по друзьям. В новогодние дни Дед Морозить при полном параде. Вот как сейчас. Поэтому, когда в коридоре заиграла мелодия, не распознал собственный звонок. Даже глянул на телефон, но тот лежал спокойно, безучастный к посторонним звукам и моим подозрениям. Деда Мороза в канун праздника кто-то застал дома? Кто бы это мог быть? Кто бы ни пришел, откроет ему настоящий волшебник. Образ обязывает. За дверью обнаружились целых 2 снегурочки в красивых нарядных шубах, обе с косичками. Маленькая девчушка и симпатичная девушка.
3: «Видишь, мам, все взаправду. Вот наш Дед Мороз. Ждет, как и обещал. Знаете, а в лесу вы были немножко другим. Но сейчас совсем не хуже».
0: Радостно выпалила младшая снегурочка, теребя старшую за вышитый рукав. «Вы простите нас. Нина уже целый месяц рассказывала про Деда Мороза в лесу. Открытку притащила, говорит, вот визитка. А вместо телефона 2 слова. Желание исполняется. Я думала, кто-то из артистов подшутил. А вчера вместо него появился адрес.
3: Как вы это делаете?»
0: «Нина? Знаете, я даже не...» Машинально взял бумажный квадратик из рук молодой женщины и едва не брякнул. «Это, наверное, какая-то ошибка».
3: «Не рассказывайте секрет. Это же волшебство. Новый год же. Главное, что получилось».
0: Запрыгала от избытка чувств маленькая снегурочка. «Мы сегодня собрались на репетицию елки в ДК. Если свободны, может, захотите поехать туда с нами? раз уж все так сложилось», — смущенно предложила старшая Снегурочка.
3: «На школьном автобусе!» — радостно закивала Снегурочка Нина.
1: «Конечно, проходите в зал, обсудим все наши волшебные дела».
0: Пропуская Снегурочек в комнату, я заметил цветные переливы. В углу засветился чудо-посох Деда Мороза. А перед ним, на тумбочке, лежал свежий комплект батареек, которые я так и не успел в него установить. Надо сказать, что наша первая елка удалась. А затем мы всей волшебной семьей встретили и наш первый Новый год. И вот еще что. Утром 1 января я еще раз посмотрел на ту самую визитку. Мой адрес исчез. Вместо него появилось пожелание: «Будьте счастливы в новом году и не забывайте, что вы волшебники». А на обороте вместо надписи «Дед Мороз» появилась другая: хэштег «Я волшебник». Глоссарий. Себяшка. Русскоязычный аналог термина «селфи». Фотография-автопортрет, совершаемая с мобильного устройства с камерой, иногда при помощи специального штатива. Хэштег. Пометка от английского «хэштег», где хэш — это решетка, а тег — метка. По своей задаче хэштег выделяет ключевое слово или несколько слов, сообщение для облегчения поиска фотографий и публикаций в микроблогах или социальных сетях.

0: cacique.
1: Джеймс Роллинс. «Бездна». Роман. Нейв нетерпеливо кивнул. На прошлой неделе он уже выступил с публичным заявлением относительно национальной катастрофы и не видел смысла возвращаться к этой теме. Она его больше не интересовала. В ближайшие дни его ожидало турне по пострадавшим районам, и программа намечалась весьма насыщенной. Нейфу предстояло спускать на воду венок в знак скорби о погибших в результате затопления Оливудских островов, пожимать руки людям, оставшимся без жилищ и ютящихся по различным приютам, участвовать в многочисленных поминальных службах. Он был готов к этой поездке и даже подобрал подходящий наряд, примерив его перед зеркалом. Спортивные брюки, туфли на толстой подошве, рубашка с закатанными рукавами и куртка от Армани через плечо. Образ, что надо. Этакий свой парень, президент, готовый прийти на помощь каждому, всему народу. Разиков отвлек Нейфа от мечтаний, постучав пальцем по разложенной на кофейном столике карте. Получив данные от геологических станций, расположенных на западном побережье, ведомство Джеба свело их воедино и сравнило с показаниями сейсмических приборов, стремясь определить причину природного бедствия. Нейф перевел взгляд на карту. И теперь она нам известна? Нет, не совсем. Но, может быть, с этого места обо всем подробно расскажет Джеб? Разиков кивнул Филдингу, предоставляя ему слово. Пожилой мужчина заметно нервничал, он промокнул взмокший лоб носовым платком, прокашлялся и заговорил. «Благодарю вас, господин президент, за то, что нашли возможным уделить время». «Да-да-да», — перебил он Нейф, — «что там у вас?» Филдинг разгладил на столе карту Тихого океана с обозначением рельефа морского дна, континентального шельфа и побережья. На карту были нанесены концентрические круги. Внешний самый большой круг захватывал прибрежные районы Соединенных Штатов и Японские острова. Внутри сужающихся кругов красными крестиками были помечены те острова и районы побережья, где воздействие стихии оказалось наиболее разрушительным. Водя пальцем по этим условным обозначениям, Джеб Филдинг принялся рассказывать. Нашему агентству удалось вычертить векторы тектонических изменений, происходивших во время серии землетрясений. Нейв вздернул правую бровь. Он терпеть не мог признаваться в своем невежестве, и, заметив этот характерный признак, Николас Разиков поспешил перехватить инициативу. «Начни с самого начала», — велел он Филдингу. Тот покорно склонил голову. «Да, конечно, простите, сэр», — он облизнул губы. «Нам было известно с самого начала, что землетрясения в день солнечного затмения произошли вдоль края Тихоокеанской тектонической плиты». Он провел рукой воображаемую линию, очертив примерные районы катаклизмов. Правая бровь Нейфа оставалась вздернутой. «Если позволите», — снова вмешался Разиков, — «я попытаюсь объяснить более доступно. Вам наверняка известно, господин президент, что поверхность Земли представляет собой твердую скорлупу, внутри которой находится расплавленное ядро. Если быть более точным, эта скорлупа треснута, как у переваренного яйца, упавшего на стол. Каждый кусочек скорлупы или тектоническая плита плавает на поверхности этого ядра и находится в постоянном движении. Все эти кусочки трутся друг о друга. Некоторые тонут, в этих местах появляются впадины, другие поднимаются, образуя горы. Именно там, где происходит это трение, наблюдается повышенная сейсмическая активность». «Все это мне известно», — раздраженно заявил Нев. Радик указал на карту. «Под дном Тихого океана находится большая тектоническая плита», — продолжал он. «Землетрясения и извержения вулканов 8 дней назад произошли вдоль границ, или, как это еще называют, на пересечении сбросовой плоскости этой плиты». Директор ЦРУ указал на несколько островов в центре карты. «Остальные разрушения вдоль прибрежной полосы и на других островах были вызваны приливными волнами, возникшими в результате подводных извержений». Нейфан дал изображать интерес. «Ладно, я понял. Но с какой стати на ночь глядя вы решили пичкать меня этими геологическими премудростями? — Джеб, почему бы с этого места не продолжить тебя? — проговорил директор ЦРУ. Филдвин кивнул. — На протяжении последней недели мы пытались определить, что активизировало одновременно так много точек вдоль края Тихоокеанской плиты, что стало причиной этой цепной реакции. — И? — нетерпеливо спросил Найф. Филдинг указал на каждый из концентрических кругов на карте, начав с внешнего. Триангуляция, проведенная на основании данных, полученных от сотен геологических станций, позволила нам проследить, в каком направлении изменяется интенсивность колебаний, и таким образом совершенно точно вычислить эпицентр этой серии землетрясений. Вы хотите сказать, что все эти землетрясения произошли в результате какого-то одного события, произошедшего где-то в другом месте? Именно так. Гармонические колебания, вот как это называется, на плиту воздействует некая сила, в результате чего по всей ее поверхности распространяются волны. — Как от камушка, брошенного в воду, — пояснил Разиков. — От того места, куда он упал, расходятся волны и достигают берегов. Нейв снова вздернул бровь. — Мы знаем, что это был за камушек, — спросил он. — Нет, — ответил Филдинг, — но мы знаем, куда он упал. Глава агентства по чрезвычайным ситуациям продолжил водить пальцем по концентрическим кругам на карте до тех пор, пока не достиг последнего, самого маленького кружка, обведенного красным. Вот сюда. Подавшись вперед, Нейв принялся разглядывать карту. Там, куда показывал палец Филдинга, не было ничего, кроме океана. — И что все это значит? — спросил он. На вопрос Снейф ответил Разиков. — Этот кружок обозначает место падения борта номер один. Нейф вздрогнул от неожиданности. — Вы утверждаете, что все эти катаклизмы вызвало падение в океан борта номер один? Что самолет Бишопа стал тем самым камушком, о котором вы только что говорили? — Нет, конечно же, нет, — воздел руки Филдинг. — Землетрясения начались за несколько часов до этого. Вспомните, ведь именно землетрясение на Гуаме стало причиной эвакуации президента. Да и в любом случае падение самолета не могло бы вызвать эффект гармонических колебаний, распространившихся по всей Тихоокеанской плите. Для этого необходима сила, эквивалентная взрыву в триллион мегатонн. Нейф откинулся на спинку дивана. По-вашему, выходит, что нечто подобное произошло здесь. Филдинг медленно кивнул головой. Молчание нарушил Разиков. Джеб, вы можете идти. Завтра продолжим разговор. Филдинг потянулся за картой. Оставьте ее, — велел директор ЦРУ. Мужчина неохотно отпустил руку, собрал остальные бумаги и встал. Благодарю вас, господин президент. Нейф отпустил его царственным взмахом руки. Когда Филдинг направился к двери, Разиков окликнул его. — Кстати, Джеб, я буду весьма вам обязан за молчание. Пусть все, о чем мы здесь говорили, пока останется между нами. — Разумеется, сэр. Когда за главой АЧ закрылась дверь, Нейв спросил. — И что вы обо всем этом думаете, Ник? Разиков ткнул пальцем в сторону карты. — Я думаю, это открытие может стать самой важной находкой века. Там что-то произошло, что-то, что связано с гибелью президентского самолета. Директор ЦРУ посмотрел Нейфу прямо в глаза. Вот почему я хотел, чтобы вы узнали об этом именно сегодня. Потому что завтра, после того, как мы окончательно возложим вину за случившееся на китайцев, менять планы будет поздно. Нейф отрицательно помотал головой. Я не намерен менять планы. Игра зашла слишком далеко. Он угрюмо воззрился на концентрические круги. — Все это только наука. Мы же занимаемся политикой. — Согласен, — проговорил Разиков. — Решать вам, поскольку на вас лежит вся ответственность. Я всего лишь хотел проинформировать вас. Эти слова заставили Нейфа почувствовать гордость за самого себя. — Хорошо, — сказал он. — Но, Ник, можем ли мы каким-нибудь образом скрыть эту информацию? Джеб мой человек, он не станет болтать. Отлично. Значит, завтрашнее обращение будет таким, каким мы его планировали. Нейв снова развалился на диване, довольный тем, что ничего не нужно менять. Кстати, что ты там говорил об открытии века? Несколько мгновений Разиков молчал, изучая карту, а затем заговорил. Я читал все отчеты с места падения самолета. Вам известно, что все его обломки оказались намагниченными? Нет, но какое это имеет значение? Главный дознаватель, ныне покойный Эдвин Уайнтрауб, выдвинул теорию, согласно которой, вскоре после крушения, оказавшись на океанском дне, они подверглись сильному магнитному излучению. В отчетах также говорилось, что и спасательный подводный аппарат, оказавшийся там, испытал на себе некие странные эффекты. Это было каким-то образом связано с новым кристаллическим образованием. И все равно я не вижу связи. Разиков поднял глаза на Нейфа. Что бы там ни находилось, оно обладает силой, которой хватило, чтобы встряхнуть весь Тихий океан. Как сказал Джеб, эта сила должна быть эквивалентна взрыву в триллион мегатон. А что, если нам удастся взнуздать эту силу? Открыть ее секрет — это же новый идеальный источник энергии. Можете ли вы представить, что можем сделать, имея в руках такую мощь? Она избавит нас от арабского нефтяного ярма. Армии других стран будут выглядеть пигмеями по сравнению с нашей возможностью, которая откроется перед нами, не будет границ. Лично мне это кажется притянутым за уши. Как можно взнуздать явление, произошедшее лишь однажды, да еще на дне океана? Пока не знаю. Но что, если этой силой завладеет какая-нибудь другая держава? Джеб не единственный ученый в мире. В ближайшие месяцы кто-нибудь может нарисовать такую же карту и приступить к исследованию. Это место находится в международных водах, мы не сможем им помешать. Нейв сглотнул вставший в горле комок. Что ты предлагаешь? В настоящее время мы находимся в уникальной ситуации, позволяющей без помех исследовать это место. Для всего мира мы лишь поднимаем со дна останки нашего президента. Идеальное прикрытие. Командор установил вокруг места крушения карантинную зону. В этих условиях мы можем, не привлекая внимания, направить туда исследовательскую команду. Нейв видел, как загорелись глаза Разикова. Значит, ты уже обдумывал это? И разработал предварительный план, — ответил директор ЦРУ с мрачной улыбкой. Сейчас у берегов Гавайских островов близится к завершению очень интересный проект, который совместно осуществляют Национальный научный фонд и консорциум частных канадских предприятий. Речь идет о создании автономной глубоководной научно-исследовательской станции, оснащенной собственной субмариной и радиоуправляемыми роботами. В течение 4 дней она может быть доставлена к месту крушения и приступить к работе. 2 миссии, спасательная и наша, тайная, плавно сольются в одну, ни у кого не вызвав подозрений. Что тебе для этого нужно? Только ваше согласие. Нейв кивнул. Считай, что его получил. Если там на дне действительно что-то есть, она не должна попасть в чужие руки. Начинай действовать. Разиков взял карту и поднялся со стула. Я сейчас же свяжусь с командором Спенглером и прикажу ему немедленно начать операцию. Нейв тоже встал. Но Ник, об этом не должен знать никто из посторонних, ни одна живая душа. Не волнуйтесь, господин президент. Командор Спенглер позаботится об этом. Он еще никогда меня не подводил. Нейв вернулся к столу и снова с удовольствием уселся в президентское кресло. Надеюсь, этого не случится и теперь. 20:12. Спасательное судно «Фатом» в океане. Джек и команда «Фатома» сидели вокруг стола в гидробиологической лаборатории. Это было одно из самых больших помещений маленького судна. И потому оно наилучшим образом подходило для общего собрания. Из мебели здесь были только железные стулья и стол, а вдоль стен тянулись полки, уставленные сотнями прозрачных банок с различными образцами морской жизни, навсегда застывшими в соляном растворе или формальдегиде. Могло создаться впечатление, что разнообразные морские твари приплыли сюда, чтобы поглазеть на этот человеческий зоопарк. — А я все равно не верю в эту версию, — горячился Джордж. — Нет, нет и нет. Зря, что ли, я всю неделю читал сообщения CNN, CNBC и BBC. Не верю, не верю ни единому слову. Джек вздохнул. Вернувшись с Гибралтара, он пересказал товарищам все, что услышал на совещании, а также новый приказ немедленно покинуть зону операции. Вторая половина дня ушла на то, чтобы извлечь из воды Наутилус и приготовиться к отплытию. Поздно вечером они находились уже далеко, и теперь их окружало лишь открытое море. «Крушение борта номер один теперь не наша забота», — сердито сказал он. Их встреча пошла не так, как он ожидал. Джек собрал коллег для того, чтобы поблагодарить их за приложенные усилия и выработать план дальнейших действий. Теперь, когда Кайо Маро с своими сокровищами погибла в кратере подводного вулкана, Фатому требовалась новая цель. Два золотых бруска, поднятых Джеком, были отправлены на остров Уэйк, оттуда в банк Макмиллана в Сан-Диего. Этого маленького сокровища едва хватило на то, чтобы покрыть расходы на поиски Кайо Маро, которые заняли целый год. Вознаграждение, полученное от военных за помощь в спасательной операции, немного улучшило финансовое состояние команды, но не могло в целом спасти положение. Необходимо было брать новый кредит. Макмиллан, представитель банка, сидел в конце стола и, прислушиваясь к дискуссии, чертил какие-то загогулины на полях своего блокнота. Он еще не оправился после вчерашнего шторма, его лицо отливало зеленью. Какое бы новое приключение не придумали для себя эти авантюристы, именно банку предстоит решать, давать на него деньги или нет. Пока что путешественники, разозлившиеся на то, как беспардонно обошлись с ними военные, ни о чем не договорились. Джек попытался направить разговор в другое русло. «Давайте забудем обо всей этой истории и подумаем о том, что делать теперь». Джордж насупился. «Послушай, Джек, вчера ночью, перед тем, как произошел взрыв, я хотел тебе кое о чем рассказать, но так и не успел. Может, хоть теперь выслушаешь?» Джек вспомнил, как своим появлением историк прервал их с адмиралом ночной разговор. «Хорошо, говори. Только пусть это будет последний раз, когда мы обсуждаем эту тему. Потом перейдем к настоящему делу». «Согласен». Джордж завел руку за спину и вытащил из своего стула свернутую карту. Затем он положил карту на стол и кулаком правой руки разгладил ее. Это была карта всего бассейна Тихого океана. На ней ярко выделялся большой, нарисованный красным треугольник с крошечными крестиками на его поверхности. Лиза встала, чтобы лучше рассмотреть карту. «Что это ты решил нам показать?» Джордж постучал пальцем по карте. «Драконов треугольник». «Что-что?» — переспросила Лиза. Джордж провел пальцем по периметру треугольника. «У него есть много имен. Например, японцы называют его Маноуми, что означает «море дьявола». На протяжении веков здесь пропадали корабли. Вот тут, тут, тут!» Джордж ткнул пальцем в несколько красных крестиков, каждый из которых обозначал место исчезновения корабля, самолета или подлодки. Лиза присвистнула. «Прямо как в Бермудском треугольнике». «Совершенно точно!» — поддакнул Джордж и стал перечислять наиболее известные случаи пропаж. Закончил он рассказом о японском военном летчике времен Второй мировой войны и фатальных словах, произнесенных им перед тем, как самолет исчез с радаров. «Небо открывается», — сказал он. А теперь это удивительное совпадение. В центре драконового треугольника терпит крушение борт номер один, и пилот за секунду до гибели произносит те же слова, что и пропавший японский летчик полвека назад. «Невероятно», — произнесла Лиза. Роберт слушал этот рассказ широко раскрытыми от удивления глазами. Чарли придвинулся ближе и, водя пальцем по карте, уточнил географические координаты треугольника. Его лоб прорезали морщины. Закончив свой рассказ, Джордж откинулся на спинку стула и спросил, «Как вы объясните все это?» «Вчера я видел место, где взорвалась бомба», — сказал Джек. «Это был не результат какого-то труднообъяснимого феномена, а хладнокровное убийство, сотворенное человеческими руками». Джордж насмешливо фыркнул. «Но твои собственные ощущения, который ты испытал под водой, кристаллический шпиль, странные иероглифы, необычные эманации, и вдобавок ко всему этому тот факт, что останки президентского самолета оказались именно в этом месте. Если бы, как утверждают военные, произошел взрыв в воздухе, да еще на большой высоте, обломки разлетелись бы в радиусе нескольких километров. Джек молчал. В словах Джорджа он слышал свои собственные сомнения, которые родились в его мозгу во время вчерашнего разговора с адмиралом Хьюстоном. Он тоже был уверен, что внизу находится что-то очень мощное, что-то такое, что сумело обрушить борт номер один с небес. Он посмотрел на карту. Совпадения буквально громоздились друг на друга, и эта груда стала такой высокой, что игнорировать ее было уже невозможно. Но бомба в жадеитовой голове, вся эта китайская электроника, как быть с этим? — А если все подстроено? — внезапно спросил Джордж. — Назови это как угодно. — Фальсификация, подтасовка, провокация, суть не изменится. Вашингтон повесил всех собак на китайцев еще до взрыва. Джек нахмурился. Посмотрев на него, заговорил Чарли, словно козыряя своим колоритным ямайским акцентом. — Я, брат, конечно, не знаю, но, по-моему, в словах Джорджа...

0: Из вас слышал про линии нулевого магнитного склонения? Они же агонические линии, они же агоны. Все дружно замотали головами. Гипотеза магнитного склонения является наиболее правдоподобной теорией, объясняющей происходящее здесь исчезновение. В районах, где проходят агонические линии, искажаются показания компасов. Главная агона восточного полушария проходит через центр драконового треугольника. Чарли оглядел сидевших за столом. Знает ли кто-нибудь, где проходит основная агона западного полушария? Все снова замотали головами. «Через Бермудский треугольник», — ответил на свой же вопрос Чарли и умолк, наслаждаясь достигнутым эффектом. «Но что вызывает эти магнитные возмущения?» — спросила Лиза. «Эти и агонии». «Агоны», — поправил ее Чарли. «Точно никто не знает. Некоторые ученые склонны винить в этом повышенную сейсмическую активность этих регионов». Во время землетрясений вырабатываются мощные магнитные потоки, но в целом природа магнетизма, включая магнитное поле Земли, является пока еще большим белым пятном. Его свойства, энергия, динамика еще только изучаются. Магнитное поле Земли вырабатывается течением внешнего расплавленного ядра и планеты вокруг твердого железно-никелевого внутреннего ядра. Но во всем этом остается еще много непонятного, как, например, его изменчивость. — Изменчивость? — перебил Джордж. — Что ты под этим подразумеваешь? Чарли понял, что в профессиональном запале стал говорить слишком быстро и сбавил темп. — По геологическим временным меркам, — продолжал он более медленно, — вся история человечества, не более чем мгновение. В течение этого непродолжительного периода времени магнитное поле Земли кажется достаточно стабильным. Северный полюс наверху, южный полюс внизу. Однако даже за такой короткий отрезок времени положение полюсов меняется, они как бы дрейфуют. Перемещается магнитный полюс Земли. Это лишь незначительные изменения. Если говорить о глобальных, то да будет вам известно, в течение всей геологической истории Земли ее полюса не только значительно изменяли свое положение, но и вовсе менялись местами, причем неоднократно.
1: «Не может быть!»
0: — ахнула Лиза. — Уж ты мне поверь! — усмехнулся в ответ Чарли. — Север становился югом, а юг — севером. Джек почесал в затылке. — И что же из этого следует? — осведомился он. — А черт его знает! — Но мне это кажется интригующим. — Не ты ли говорил о том, что обломки президентского самолета оказались намагничены? Это что, еще одно совпадение? — А сбои твоего компаса там внизу? Джек покачал головой. По прошествии нескольких дней он же и сам не был уверен, не приснилось ли ему все это, что происходило возле хрустального шпиля.
1: — А эти странные провалы во времени? — спросила Лиза.
0: — Каждый раз, когда Наутилус приближался к кристаллической колонии, его часы начинали барахлить, но когда я проверяла их, никаких поломок не находила. Джордж подпрыгнул на стуле.
1: — Провалы во времени? — Конечно! «Как же я сразу не вспомнил!»
0: Он принялся рыться в кипе, лежавших перед ним бумаг. «Вот описание случая, произошедшего с пилотом Артуром Готфри. В 1962 году он летел на старом винтовом самолете на Гуам. За час ему удалось преодолеть 340 миль. На 200 больше, чем мог пролететь его самолет за этот отрезок времени». Джордж пошуршал бумагами и добавил. После приземления мистер Готфри не смог объяснить свой столь ранний прилет, а время на его часах отличалось от показаний часов аэродрома. Лиза посмотрела на Джека. — Ничего не напоминает?
1: — У меня есть и другие примеры, — возбужденно продолжал Джордж.
0: — Описание случаев с современными самолетами, которые, пересекая Тихий океан по необъяснимым причинам, прибывают на несколько часов раньше расписания. Джордж встал. «Они у меня в каюте. Сейчас я их принесу».
1: «Это смехотворно», — проговорил Джек,
0: после того, как историк вскочил с места. Но в его словах не было уверенности. Он помнил, как неизвестно, куда пропали 40 минут его собственной жизни.
1: «Особо удивляться тут нечему», — неторопливо проговорил Чарли, посторонив, чтобы пропустить историка, пробиравшегося к двери. Существует теория, согласно которой сильно

0: Сильные электромагнитные поля способны оказывать влияние на время, так же, как это делает гравитационное поле черных дыр. Выходя из каюты, историк столкнулся с Робертом. Гидробиолог посторонился, чтобы пропустить спешащего профессора, а затем вошел внутрь с глобусом в руках. — Ага! — обрадовался Чарли. — Теперь я могу показать вам самое странное. Я, помнится, читал об этом в одном из научных отчетов в университете. Роберт передал геологу голубой шар глобуса. Чарли указал пальцем на акваторию Тихого океана. — Вот центр драконового треугольника. Если провести из этой точки линию сквозь земной шар, знаете, куда она упрется? Ему никто не ответил. Чарли повернул шар глобуса и снова ткнул пальцем в какую-то точку. — В центр Бермудского треугольника. Лиза ойкнула. Находясь на противоположных сторонах земного шара, эти две точки являются крайними точками его незримой горизонтальной оси, двумя его полюсами, которые раньше никто не замечал и не изучал. Джек встал, отобрал у Чарли глобус и поставил его на стол. — Ладно, ребята, — проговорил он, — мне было очень интересно вас слушать, но кредит нам под все это не дадут. — Полностью согласен с мистером Кирклендом, — кисло откликнулся Макмиллан. Если б я знал, что вы тут станете играть в викторину неразгаданной тайны, отправился бы спать. Джек положил руку на глобус. — Думаю, нам следует перевести разговор в более практичное русло. Оставим в стороне догадки и гипотезы. Чтобы не вылететь в трубу, мы должны заработать хоть какой-то капитал. Вернулся Джордж с одним единственным листком бумаги. — Я только что получил это сообщение по электронной почте, — провозгласил он, — от профессора антропологии на Окинаве. Она сообщает, что же обнаружила странные иероглифические письмена, нацарапанные на стене потайной комнаты в каких-то недавно найденных руинах. У Джека вырвался стон. Похоже, этому не будет конца. — Но даже это не самое удивительное, — продолжал говорить Джордж. — Она тоже обнаружила кристалл, и он у нее. Чарли выпрямился на стуле разом, утратив интерес к карте. — Кристалл? — переспросил он. — Что она о нем сообщает? — Немногое. Описание довольно уклончивое, но в нем содержится намек на то, что этот кристалл обладает некими необычайными свойствами. Детали она сообщать не хочет, только при личной встрече. Джек заметил, что все взгляды устремлены на него. И хотя никто не произнес ни слова, громко возмутился. — Вы что, это все всерьез? Странные кристаллы, загадочные письмена, магнитные потоки. Вы так послушайте самих себя, послушайте. Его пламенная тирада разбила со стену холодного молчания. Судя по всему, кроме него и Макмиллана, все здесь сошли с ума. Джек всплеснул руками и поник на стуле. — Замечательно. Выходит, несмотря на то, что военным наша помощь больше не нужна, и нам запрещено возвращаться в район катастрофы, вы все хотите выяснить, что находится на дне? — Лично я — да, — проговорил Чарли. — Я тоже поддержал его Лиза. — Нам отсюда уходить никак нельзя, — высказался Роберт. — Согласен, — завершил это своеобразное голосование Джордж.
1: — Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, она и заключается в простом факте. Все шесть зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
2: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Только Кендалл Макмиллан неодобрительно покачал головой. — Банку это не понравится, — сказал он. Джек посмотрел на своих товарищей, вздохнул, а затем обхватил голову руками и спросил. — Ладно, Джордж, на какой день ты сможешь забронировать мне авиабилет до Окинавы? Глава 12. Черта на песке. 2 августа, 3:12. Спасательное судно «Мэгги Чуэст» в океане. Плотно запахнув полы кожаной пилотской куртки, Дэвид Спенглер стоял на носовой палубе спасательного судна ВМС «Мэгги Чуэст». Это была безобразная посудина, выкрашенная в красный цвет и утыканная антеннами, стрелами лебедок и спутниковыми тарелками. 200-футовая уродина, как крестил ее про себя Дэвид. Команда судна стояла из 30 человек. А теперь Мэгги и Чуэс стала еще и временным пристанищем для подразделения военных ныряльщиков, его новейшего спасательного глубоководного аппарата «Персей». Сейчас это чудо техники находилось в кормовом трюме в ожидании первого спуска на воду. Дэвид глубоко затянулся сигаретным дымом. До рассвета было еще несколько часов, но он не шел в каюту, зная, что уснуть все равно не сможет. 2 часа он имел долгий телефонный разговор с своим боссом Николасом Разиковым, который касался его нового задания. Его первоначальная миссия — сфабриковать улики, которые помогли бы обвинить Китай в гибели американского президента, была успешно выполнена. Все оказалось очень просто. Сейчас, когда страна пыталась оправиться от катастрофы, обрушившейся на западное побережье, а общество словно обезумело, люди были готовы поверить любому бреду. Директор ЦРУ передал Дэвиду личную благодарность действующего президента. Буквально через пару часов Лоуренс Нейв должен был выступить с официальным заявлением, устроив китайцам афронт и проведя между двумя государствами черту на песке. Новое задание Дэвида заключалось в проведении тайной операции по изучению неизвестного источника энергии. Это каким-то образом было связано с серией недавних землетрясений. Из околонаучных объяснений Разикова Дэвид не понял и половины, но для него это и не имело значения. Все, что от него требовалось, это обеспечивать завесу тайны над проводящимися исследованиями. Весь окружающий мир должен был воспринимать то, что здесь происходит, как продолжение спасательной операции. Глядя на темное море, Дэвид округлил губы и выпустил колечко дыма. На закате авианосец США «Гибралтар» покинул район катастрофы, взяв курс на Филиппинское море, и теперь, когда гигантского корабля здесь не стало, океан выглядел пустым. Помимо Мэгги и Чуэс здесь остались только 3 эсминца, огневая мощь которых в случае чего должна была отпугнуть незваных гостей. Позади Дэвида негромко стукнула железная дверь, ведущая на палубу. — Сэр! — Дэвид оглянулся через плечо. — Что вам, Рольф? — Сэр, я хотел лишь сообщить о том, что научная станция на Гавайях сворачивает работу. Они пакуют оборудование и готовятся к передислокации. — Какие-нибудь проблемы? — Нет, сэр. Руководитель проекта проинформирован о целях экспедиции, и с него взята расписка о неразглашении. Единственное условие, которое поставил этот человек, заключается в том, что за ходом исследований будет надзирать он. Наш источник в научных кругах Лос-Анджелеса поручился за него, и директор ЦРУ заявил, что он не против. Дэвид кивнул и едва заметно улыбнулся. Разиков, похоже, не теряет времени зря. Наверное, тоже не высыпается. Когда они прибудут? Меньше, чем через 3 дня. Хорошо. Дэвид снова окинул взглядом темный простор океана. С наступлением дня он собирался спуститься под воду на Персее и лично пробовать этот аппарат. Дэвид просматривал записи, сделанные Кирклендом во время его погружения, но хотел увидеть место крушения собственными глазами. Когда операция вступит в решающую фазу, Омега будет осуществлять прикрытие на поверхности, а сам будет находиться под водой на научной станции. — Сэр, я хотел спросить, это касается нового задания. Означает ли это, что мы остаемся здесь? Дэвид глубоко затянулся. — Да, ничего не меняется. Кроме того, теперь нам предоставлены еще более широкие полномочия. Никто из посторонних не должен знать, что происходит внизу. — Ясно, сэр. Вы продолжаете отслеживать Фатом? — Конечно, сэр, но когда вы намереваетесь, я дам вам знать. Торопиться нам нельзя. Я хочу, чтобы сначала они оказались как можно дальше отсюда. Дэвид выбросил сигарету за борт, злясь на Рольфа за то, что тот помешал ему насладиться столь редкими в последнее время минутами уединения. Он ждал больше 10 лет. Можно подождать еще немного. Три дня, — решил он для себя, — не больше. Глава 13. Обмен секретами. 4 августа, 12 часов 15 минут. Овальный кабинет Белого дома, Вашингтон, округ Колумбия. Уже за полночь стук в дверь прервал разговор Лоренса Нейфа с тремя сенаторами-демократами. Этой троицы упрямых ослов, всячески препятствовавших принятию предложенного им законопроекта о борьбе с последствиями стихийных бедствий на западном побережье. Голосование по законопроекту было намечено на утро, и весь аппарат Нейфа, не смыкая глаз, трудился, чтобы обеспечить ему необходимое для прохождения количество голосов. Дверь овального кабинета открылась, и на пороге возник личный помощник Нейфа. — В чем дело, Маркус? — Сэр, прибыл мистер Веллингтон, он хо... Глава аппарата оттолкнул молодого человека в сторону и вошел в кабинет. — Извините за вторжение, господин президент, но возникла некая проблема, о которой я должен доложить вам незамедлительно. Нейв заметил, как напряжены взгляд и лицо вошедшего. Это было не похоже на него. Обычно Уильям Веллингтон, представитель богатого семейства из штата Джорджия, излучал приветливость и обаяние, значит, случилось что-то серьезное. Нейв встал. — Благодарю вас, джентльмены. На этом, пожалуй, все. Сенатор Джекобсон от Аризоны открыл было рот, собираясь что-то возразить, но Нейв тяжелым, как чугун, взглядом не дал ему произнести ни звука. Этот взгляд без всяких слов сказал ему: «Если хочешь заручиться моей поддержкой на выборах в Сенат в будущем году, лучше помалкивай». Сенатор закрыл рот, а затем все трое откланялись и вышли. Нейв повернулся к главе своего аппарата. «В чем дело, Билл?»
3: «Китайцы, сэр. Их военно-воздушные силы и флот нанесли удар по Тайваню».
0: Нейв едва не упал в кресло, рядом с которым стоял.
3: «Что? Прямо посреди ночи? Это у нас сейчас ночь, а на Дальнем Востоке день, сэр. Они атаковали в полдень по местному времени».
0: Нейв был ошеломлен.
3: Он и подумать не мог, что китайцы способны на такую наглость.
0: Николас Разиков уверял его, что китайский премьер склонит голову перед ультиматумом Соединенных Штатов и согласится на любые уступки, которые потребует от него Вашингтон. Он должен ответить за свой просчет. Где сейчас Ник Разиков? В ситуационной комнате. Там уже собираются члены правительства и Совет национальной безопасности. Веллингтон попятился к двери. «Сэр, нам нужно идти. Необходимо немедленно дать адекватный ответ». Нейв кивнул и тоже направился к двери. Только бы у Объединенного комитета начальников штабов был наготове приемлемый план. В сопровождении главы президентского аппарата и сотрудников секретной службы Лоренс Нейв ураганом пронес через восточное крыло и ворвался в святая святых Белого дома. Возбужденный гул голосов умолк, словно по взмаху дирижерской палочки. Сидевшие по одну сторону длинного стола мужчины и женщины, одетые в военную форму, встали при его появлении. Здесь были председатель Объединенного комитета, командующий ВМС, начальник штаба сухопутных войск, командующий морской пехоты и другие военачальники. По другую сторону стола расположились члены кабинета министров. В дальнем конце комнаты стоял большой монитор, на котором была высвечена подробная карта Филиппинского моря. Военные подразделения обозначались синим, красным и желтым цветами. С каменным лицом Нейф уселся во главе стола, твердо решив, что США дадут достойный ответ на агрессию Китая. Никакой дипломатии. В случае необходимости он утопит весь китайский флот. После того, как Нейв сел, заняли свои места и остальные. Те, кому не досталось стульев, остались стоять. «Итак», — заговорил он, — «что мы имеем?» Ответом было общее молчание. Присутствующие даже избегали встречаться с ним взглядом. «Я хочу услышать ответ на свой вопрос и ознакомиться с планами адекватного ответа на агрессию». Со злостью в голосе проговорил Нейв. «Слишком поздно, господин президент», — ответил Разиков, поднявшись со стула.
3: «Что вы имеете в виду?» Военные действия закончились. Тайвань сдался. Смысл сказанного не сразу дошел до сознания Нейфа.
0: — То есть как это?
3: — изумленно спросил он. — Вы что, хотите сказать, что пока я шел из овального кабинета суда, КНР захватила Тайвань? Разиков понурился.
0: Поскольку в результате недавних землетрясений на острове царит разруха и кавардак, Тайвань не смог оказать достойное сопротивление. Прежде чем успели что-либо предпринять, власти Тайваня согласились отказаться от независимости и признать власть Китайской Народной Республики в обмен на помощь в восстановлении острова и прекращении боевых действий. Китайские войска уже оккупировали остров. Тайвань снова стал китайской провинцией.
3: Нейф утратил дар речи. Все произошло так быстро, — слово взял государственный секретарь. — Мы не можем так просто смириться с этим. На острове есть наши войска, — ему ответил командующий сухопутными силами. — Мы не можем ничего предпринять без официального обращения страны правительства Тайваня. А мы его не получим. Мы уже связались с тайваньским посольством. Они не хотят оказаться между молотом и наковальней в виде вооруженных сил Соединенных Штатов и Китая, боясь, что в результате подобного столкновения их остров вообще может прекратить существование. Более того, нами уже получено заявление правительства Тайваня с требованием вывести с острова наши войска.
0: Нейфа бросила в жар. Меньше двух недель у власти, а он уже потерял Тайвань, проиграв остров китайцам, он сжал кулаки. Это неприемлемо.
3: Я не потерплю распространения коммунизма, пока я у власти. — Сэр, — предостерегающе проговорил Разиков, Нейф грохнул кулаком по столу, — хватит кланяться китайцам! — Мы должны остановить их немедленно, сейчас!
0: — Что вы предлагаете, сэр?
3: — Трусливое убийство президента Бишопа. Этот акт беспардонной агрессии не оставляют мне выбора, — Нейф оглядел сидевших за столом военачальников. — Я потребую у Конгресса объявления войны.
0: 2:40. Наха, префектура Окинава, Япония. Джек терпеть не мог самолеты с их спертым воздухом, неудобными креслами и плачущими детьми. Поэтому он искренне обрадовался, когда шасси лайнера ударились о бетон аэродрома, и через некоторое время его выпустили из чрева железного чудища. Хотя самому себе Джек был вынужден признаться в том, что неприятные ощущения были связаны скорее не с неудобствами, а с воспоминаниями о крушении борта номер один. Даже самолет был того же типа, Боинг 747. В течение всего полета Джек смотрел на крыло, рядом с которым сидел, внимательно разглядывая каждый шов, каждую заклепку. Наконец-то через 3 дня после того, как Джек принял решение лететь на Окинаву, он находится здесь. Путешествие оказалось долгим по нескольким причинам. Ближайший аэропорт находился на Толе, Кваджа-Лейн, путь до которого занял у Фатома целый день. И, оказавшись там, Джек не смог сразу улететь из-за отсутствия билетов. Еще полдня ему пришлось провести у кассы, дожидаясь, пока появится хоть одно свободное место, и вот он здесь. Выйдя из самолета, Джек оказался в зоне таможенного контроля. Из багажа у него был только один рюкзак за плечами. Подойдя к первой попавшейся стойке, он шлепнул на нее свой паспорт. Таможенник жестом попросил его открыть рюкзак. После того, как Джек выполнил это требование, таможенник пролистал паспорт и обратился к нему на английском. — Добро пожаловать на Окинаву, мистер Киркланд. Сделайте, пожалуйста, шаг вправо. Выполнив и эту просьбу, Джек оказался рядом со вторым сотрудником таможни, державшим в руках портативный металлоискатель. Вороша вещи Джека, белье и туалетные принадлежности, первый таможенник извиняющимся тоном объяснил: дополнительные меры безопасности в связи с нападением Китая. Джек уже знал о последних событиях. Еще в полете командир корабля через громкоговоритель проинформировал пассажиров о нападении китайцев на Тайвань и капитуляции острова. Второй таможенник провел металлоискателем вдоль ног и туловища Джека. Возле его запястья прибор запищал. Джек засучил рукава и продемонстрировал таможеннику часы, после чего проверка продолжилась.
3: Во второй раз металлоискатель подал сигнал, оказавшись в районе сердца. Таможенник поднял на американца вопрошающий взгляд. Джек нахмурился и похлопал себя по груди. Распахнув полу куртки, он сунул руку во внутренний карман и вытащил оттуда обернутую ленточкой маленькую коробочку. Прощальный подарок Дэвида Спенглера. В суматохе последних дней он начисто забыл о ней. — Вам придется открыть ее, — сказал первый таможенник. Джек кивнул, сорвал ленточку и открыл крышку. Внутри обитой бархатом коробочки находилась какая-то микросхема с торчащими из нее проводками. — Что это? — осведомился таможенник, вертя коробочку в пальцах. О том, что это такое, Джек не имел ни малейшего понятия. Но ответить было необходимо, поэтому, помявшись, он промямлил. «Это деталь для компьютера, очень важная и дорогая. Я консультант по компьютерной технике». «Вы всегда укладываете компьютерные детали в коробочки для ювелирных изделий и перевязываете их ленточкой?» С недоумением осведомился японец. «Это такая шутка», — продолжал выкручиваться Джек. «Мы так шутим с профессором, Джек». Напряг память, пытаясь вспомнить фамилию японского ученого. «Накано!» Таможенник кивнул с важным видом. «Я о ней слышал. Специалист по компьютерам, умная женщина, Нобелевский лауреат». Он положил микросхему обратно в коробочку и вернул ее Джеку. «У нее учился мой племянник». Джек сунул коробочку в рюкзак. Сзади подошла шумная семья португальцев. Муж и жена громко ссорились и оба тащили огромные чемоданы. Таможенник посмотрел на них. Тяжело вздохнул и сказал Джеку, — вы можете идти. Всего доброго. Джек застегнул рюкзак и вышел в главный зал терминала. Здесь царило настоящее столпотворение, причем большинство пассажиров направлялись в зону вылета. После нападения Китая на Тайвань многие спешили поскорее уехать, ведь архипелаг Рюкю находился по соседству с Тайванем, а остров Окинава входил в его состав. Медленно шагая, Джек всматривался в толпу. Он наверняка не заметил бы встречавшую его женщину, если бы она не крикнула «Мистер Киркланд!». Джек остановился и посмотрел в ее сторону. От входа в таможенную зону к нему спешила симпатичная девушка. Остановившись рядом с Джеком, она протянула ему руку. «Я Карен Грейс!». Несколько секунд Джек смотрел на нее, глупо моргая. «Профессор?». Он не ожидал, что профессором университета может оказаться такая молодая женщина. Она улыбнулась. — Вы сообщили, что позвоните по телефону, после того, как устроитесь в гостинице, но я... Она внезапно покраснела. — Видите ли, Миюки влезла в компьютерную сеть аэропорта и узнала, каким рейсом вы прибываете. А я подумала, что, возможно, вам будет удобнее остановиться у меня, чтобы не связываться с отелями. Она запнулась, поняв, что ее слова могут быть превратно истолкованы. Если захотите, конечно. Джек помог ей выйти из неудобного положения, поспешно кивнув головой. — Спасибо, с удовольствием принимаю ваше предложение. Я ненавижу отели. — Вот и отлично, мы возьмем такси. Профессор повернулась и направилась к выходу, а Джек, идя позади нее, испытал необычное ощущение. Он словно бы на мгновение снова увидел Дженнифер. Не то чтобы эти две женщины были похожи, нет, за исключением светлых волос у них не было ничего общего. Зеленоглазая Карен была выше, носила короткую стрижку, да и вела себя иначе, более решительно и независимо. Однако она излучала ту же энергию, которая когда-то так восхищала Джека Дженнифер. Карен буквально лучилась ею, и это делало все остальные различия незаметными. — Значит, вы астронавт? — проговорила Карен, когда Джек поравнялся с ней. — Я помню, как восторженно писали о вас газеты, как о настоящем герое. Как бы я хотел когда-нибудь оказаться в космосе. — Не могу сказать, что мне там очень понравилось. Карен остановилась, как вкопанная, и приложила ладонь к губам. — Господи, какая же я дура! Совсем забыла про катастрофу, вы потеряли друзей. — Это давнишняя история, — пробормотал Джек. Карен посмотрел на него с виноватой улыбкой. — Извините. — Так вы американка? — спросил он, желая сменить тему. — Вообще-то я канадка. Работаю здесь временно. Университет предоставил мне небольшую квартиру. — Здорово. После того, как я приведу себя в порядок, мне хотелось бы поскорее приступить к работе. Это возможно? — Разумеется. Когда они вышли из здания терминала, Карен подняла руку, и возле них тут же затормозило такси. Распахнув дверцу, женщина сказала: «Садитесь, я хочу успеть в банк, прежде чем он закроется». Джек забрался в машину, а Карен, быстро проговорив что-то водителю по-японски, сел рядом с ним. «Если вы хотите начать работу прямо сейчас, мне нужно забрать кое-что из моей банковской ячейки».
0: «Что именно?»
3: «Кристалл».
0: «Вы храните его в банке?»
3: Когда такси выехало на скоростную автостраду и покатило по направлению к городу, Карен повернула голову и окинула Джека оценивающим взглядом. У нее явно было что-то на уме. «Скажите, — наконец заговорила она, — у вас есть какая-нибудь татуировка?»
0: «А почему вы об этом спрашиваете?»
3: Женщина молча смотрела на Джека, ожидая ответа.
0: «Вообще-то есть. Я служил в подразделении морских котиков.
3: Могу я на нее взглянуть?»
0: «Только если вы хотите, чтобы я продемонстрировал шоферу свою голую задницу».
3: Женщина снова вспыхнула, и Джек с трудом подавил улыбку. Ему все больше нравилась и манера краснеть по любому поводу.
0: «Нет, в этом нет необходимости», — пробормотала она.
3: «А что это за татуировка, случайно, не со змеей?»
0: «Нет, а что?»
3: Карен нерешительно помолчала, а затем заговорила.
4: «У нас тут возникли проблемы с какими-то людьми, которые пытались похитить артефакт. У них на запястье татуировки в виде свернувшейся кольцом змеи».
3: Джек засучил рукава куртки и продемонстрировал запястье.
0: «Никаких змей, нигде, клянусь».
3: Она улыбнулась и откинулась на спинку сиденья. «Я вам верю». Вскоре такси съехало с скоростной автострады. Промелькнули указатели с названием университета на японском и английском языках. Карен подалась вперед и снова что-то сказала таксисту. Тот молча кивнул. Впереди показалось большое здание банка Токио. Такси подкатило к подъезду и остановилось. «Я сейчас вернусь», — проговорила Карен и выпорхнула из машины. А Джек остался один в раскаленной от жары машине. Несмотря на опущенные стекла, воздух оставался неподвижным, едва уловим пах жасмином. Это был запах Карен. Джек улыбнулся. «Возможно, он все же не напрасно приехал сюда». Когда Карен снова забралась в такси, в руках она держала небольшой кожаный мешочек. «Вот», — сказала она, протянув его Джеку. Джек взял мешочек и едва не уронил его. «Тяжелое, правда?»
0: «Это тот самый кристалл. Сами взгляните».
3: Джек развязал кожаную тесемку, открыл мешочек и заглянул внутрь. Там находилась хрустальная звезда. Она была небольшой, меньше его ладони. Даже в тусклом освещении, царившем в машине, он узнал знакомый блеск грани с лазурными и рубиновыми прожилками.
0: «Она такая же», — прошептал Джек.
3: «Что?»
0: — Джек вынул звезду из мешочка.
3: «Готов поклясться, что это точно такой же кристалл, как тот, который я нашел на месте катастрофы».
0: «Вы имеете в виду кристаллический обелиск с письменами?» — уточнил Карен.
3: «Именно его». Джек подставил звезду под солнечные лучи, и ее грани вспыхнули ослепительным блеском.
0: — Вы не замечаете ничего необычного? — спросила Карен.
3: — О чем это вы?
0: — Вы держите ее одной рукой.
3: — Да, и что? Карен вынул из сумки черный платок и накрыл им звезду. Рука Джека упала ему на колени, будто платок весил не меньше 10 фунтов.
0: — Что за черт?
3: — от неожиданности выругался он.
0: — Вес кристалла зависит от освещенности. Чем ярче свет, тем меньше он весит.
3: Джек приоткрыл звезду, и она стала легче.
0: — Господь Вседержитель!
3: Карен забрала у него кристалл и вернула его в кожаный мешочек.
0: — Мой геолог продал бы душу у дьявола, чтобы увидеть это, — проговорил Джек.
3: — Мы уже договорились относительно того, чтобы подвергнуть его доскональному исследованию, — сообщила Карен. В следующий понедельник, когда в университет вернутся ученые и геологи, всю информацию я перешлю по электронной почте вашему товарищу. Джек знал, что такой вариант вряд ли устроит Чарли, и жалел о том, что ему самому не удалось получить образец кристаллической колонны.
0: — А теперь ваша очередь, — сказала Карен.
3: — Вы обещали привезти копию знаков, обнаруженных на подводном кристалле.
0: — Я привез, — ответил Джек, похлопав по своему рюкзаку.
3: — Могу я взглянуть?
0: Пожав плечами, Джек открыл рюкзак, вынул блокнот и протянул его Карен.
4: Первая страница была испещрена маленькими значками. Карен почувствовала, как в горле у нее застрял комок. «Ронго, Ронго!»
0: «Что, простите?»
4: Карен пролистала остальные страницы. 40 страниц, исписанных иероглифами. «Ронго, Ронго!»
0: «Фантастическое открытие!»
4: «Такого еще не бывало!» — не веря своим глазам, проговорила она.
0: «Открытие чего?» — не понял Джек.
4: Карен захлопнула блокнот и прочитала своему спутнику короткую лекцию о письменах, найденных на острове Пасхи. «На протяжении веков», — закончила она свой рассказ, — «никто не мог перевести этот язык, но теперь в наших руках, возможно, оказался недостающий ключ».
0: «Надеюсь, это вам поможет», — вяло ответил Джек.
4: «Если этот язык родом с острова Пасхи, то причем хрустальный шпиль, находящийся на глубине 600 футов?»
0: Он лихорадочно соображал, пытаясь переварить все услышанное. Может ли это иметь какое-то отношение к гибели борта номер один?
4: Перед тем, как лететь сюда, Джек не сообщил Карен о том, что подозревает странный кристалл в причастности к гибели борта номер один. Постороннему человеку такое предположение наверняка показалось бы диким.
0: — Вам удастся расшифровать надпись на колонне? — спросил он.
4: Положив блокнот на колени, Карен смотрела в окно, погруженный в какие-то свои мысли. — Не знаю. — с отсутствующим видом ответила она. Вскоре они уже входили в ее трехкомнатную квартиру на втором этаже таунхауса, аккуратную и замечательно прохладную. Карен извинилась за убогую обстановку, выдержанную в бежево-коричневых тонах. — Не вините меня за дурной вкус. Она уже была такой, когда я сюда въехала. Однако Джек заметил, что Карен все же приложила руку к обустройству квартиры. На каменной полке стояла коллекция статуэток каменных башков Микронезии, а в углу 4 ухоженных деревца бонсай. К дверце холодильника разноцветными магнитами были прикреплены фотографии семьи и друзей Карен. Карен направилась в сторону спальни, и Джек пошел следом за нею. Когда они проходили мимо холодильника, все магниты вдруг отскочили, и фотографии попадали на пол. От неожиданности Карен отпрыгнула в сторону. Джек посмотрел на холодильник, потом перевел взгляд на Карен. Та стояла, прижав к груди кожаный мешочек.
0: — Я думаю, дело в кристалле. Он уже демонстрировал кое-какие магнетические способности.
4: Жестом попросил женщину отойти на несколько шагов назад, и когда она повиновалась, поднял с пола один магнит и приложил его к дверце. Тот сразу же прилип к металлической поверхности. «Как странно», — проговорила Карен. «Неудивительно, что мародеры назвали кристалл проклятым».
0: «Проклятым?»
4: — вздернул брови Джек. Женщина заметила его удивление и с улыбкой проговорила. «Я вижу, у каждого из нас есть что рассказать другому. Поэтому переодевайтесь и поедем в лабораторию. Нам нужно много о чем побеседовать». Джек медленно кивнул. Он принял душ, побрился и переоделся во все чистое. Свободные брюки защитного цвета и рубашку с короткими рукавами. Затем разобрал рюкзак, взял с собой фотоаппарат, блокнот, ручку и сотовый телефон. Когда они выходили из квартиры Карен, мир больше не казался уж ему негостеприимным. До университета было рукой подать. — Я уже позвонила Миюке, — сообщила Карен. — Она ждет нас в своей лаборатории. Джек поправил рюкзак на плече. — Вы говорите о профессоре Накано, — уточнил он. Карен кивнула. — У нее есть специальная программа для расшифровки неизвестных языков. Пока они шли, повисло неловкое молчание, и чтобы нарушить его, Джек спросил. — Расскажите мне, где вы нашли кристалл? Карен вздохнула. — Это долгая история. Тем не менее, она вкратце рассказала ему о поднявшихся из воды пирамидах, о засаде, об их путешествии по подземному туннелю. По мере того, как Карен говорила, Джек испытывал все больше уважения к двум отважным женщинам.
0: — И те же самые мародеры вломились в кабинет профессора Накано? — спросил он.
4: Карен подтвердила.
0: — Но откуда они могли знать о существовании кристалла внутри пирамиды?
4: Я не уверена, что они о нем знали. Просто поняли, что мы что-то нашли, что-то, что, по их мнению, несло в себе проклятие.
0: Джек вспомнил о гибели борта номер один и подумал, что, возможно, в предупреждении этих людей есть доля правды.

0: Радио фантастики.
1: Странно, пробормотал он, очень странно. Мы пришли, сказала Карен, указывая на здание впереди. Когда они вошли внутрь, она предъявила охраннику свои документы, и он провел их к лифтам. «Неужели лифты снова работают?» — радостно спросила она, но поскольку ответ был очевиден, охранник молча вошел вместе с ними в тесную кабинку. Джек с любопытством посмотрел на охранника, и Карен перехватил его взгляд. «Это на всякий случай», — пояснила она. «После визита мародеров, о котором я вам рассказывала, нас стали усиленно охранять». Когда кабина лифта открылась, на площадке уже ждала Миюки, нетерпеливо расхаживая взад и вперед. Карен представила их с Джеком друг другу. Миюки слегка склонила голову, и Джек ответил тем же. Японский ритуал знакомства не предусматривал физический контакт. — Благодарю вас за то, что согласились помочь, профессор Накано, — вежливо проговорил Джек. — Называйте меня просто Миюки, — чуть смущенно попросила она. — Идемте, — позвала их Карен, когда охранник отправился на лифте вниз. — Я хочу как можно скорее ввести в программу иероглифы, привезенные Джеком. Затем женщины почти побежали по направлению к лаборатории. Джек и Миюки чуть отстали. — Она всегда такая? — спросил Джек у Миюки. Та закатила глаза и с театральным вздохом ответила. — Всегда. Они вошли в предбанник лаборатории, и Карен, указав на чистые халаты, сказала Джеку, — придется надеть это. Миюки поддерживает в лаборатории стерильную чистоту, и все из своих компьютеров. — Не знаю, есть ли у меня халат подходящего размера, — покачала головой Миюки, и, перебрав висевшие на крючках халаты, сняла один самый большой, разве что этот подойдет. Джек взял халат и поставил рюкзак на скамейку стены. Карен, уже успевший застегнуть свой халат, спросила, — Джек, можно, пока вы одеваетесь, я покажу Миюки ваш блокнот с записями? Джек утвердительно кивнул, взял рюкзак и протянул его Карен. Потом принялся натягивать до невозможности тесный халат. — Миюки, ты только посмотри на это! — позвала подругу Карен и вытащила из рюкзака блокнот. Вместе с блокнотом оттуда выпал какой-то небольшой предмет, Миюки наклонилась, чтобы поднять его. Когда Джек, с трудом засунув руки в рукава халата, посмотрел в ее сторону, японка держала подарочную коробочку Дэвида Спенглера, и тут, словно по наитию, он попросил «Откройте ее, пожалуйста». Миюки открыла коробочку и, сузив глаза, стал рассматривать ее содержимое. «Что это, по-вашему?» — спросил Джек. Миюки пригляделась внимательнее. «Дешевая релейно-контактная схема», — ответила она. Закрыла коробочку и, фыркнув, добавила, — вот ж действительно драгоценность. Джек пытался сообразить, что это может значить. Было ясно, что Дэвид придумал какую-то новую пакость, но какую? Миюки вернула коробочку Карен. Устаревший образец китайского производства, — равнодушно сообщила она. Ее слова будто ударили Джека в живот. — Китайского? — переспросил он. — Вы уверены? Она кивнула. Мысли путались у Джека в голове. Одна из них была особо назойливой, но Джек всячески гнал ее прочь, и все же он не мог забыть предположение, высказанное Джорджем несколько дней назад. А вдруг взрыв на борту Гибралтара был устроен намеренно? Вдруг все это мистификация? Джек перебрал в мозгу несколько версий, но в итоге осталась только одна. Дэвид Спенглер сам устроил взрыв. Вот сволочь! Не удержался Джек. Прощальный подарок предназначался для того, чтобы еще раз утереть ему нос. Дэвид как бы говорил, да, это сделал я, но ты тут бессилен. Высшим кругам Вашингтона было нужно иметь именно такое объяснение трагедии, и Спенглер предоставил его им. Никаких других доводов никто и слушать не станет. Во рту Джек ощутил привкус горечи. Как далеко зашло это предательство? Был ли взрыв на Гибралтаре разовой работы, или Дэвид имел отношение к гибели президентского самолета? В этот момент, сжав кулаки и стиснув зубы, Джек поклялся самому себе. Он узнает, что стоит за катастрофой борта номер один, пусть даже ценой собственной жизни. «Что-то не так?» — спросила Карен. Только сейчас Джек заметил, что обе женщины, широко раскрыв глаза от удивления, смотрят на него. Его гнев внезапно испарился, ноги предательски сдрожали, и он был вынужден сесть на скамеечку. — Похоже, у меня есть для вас тоже одна захватывающая история, — сказал он. — О чем? — О крушении президентского самолета. 18:30. Океане. Лежа на животе в подводном аппарате, Дэвид Спенглер медленно по широкой спирали поднимался из океанских глубин. В течение последних 3 дней новейший глубоководный аппарат «Персей» проявил себя даже лучше, чем рассчитывал его создатель. Дэвид лежал в горизонтальном положении во внутреннем корпусе субмарины, сигарообразной камере, сделанной из сверхпрочного лексанового стекла толщиной в 2,5 дюйма. Голова и плечи Дэвида находились в носовой части этой прозрачной сигары, а все остальное скрывалось во внешнем корпусе, изготовленном из особого керамического композита, сверхсекретного материала, с которым по легкости и прочности не мог сравниться даже титан. В недрах внешнего корпуса располагались также вся механика, электрика и двигатели подлодки. Эта двойная система была разработана с целью обеспечения безопасности пилота лодки в критической ситуации. Внешний корпус отстреливался, а внутренний стеклянный поднимался на поверхность благодаря собственной плавучести. «Персей!» — раздался голос в наушниках Дэвида. «Мы произвели захват на автоматическое сопровождение. Если вы включите автопилот, мы доведем вас в доковый отсек». «Не надо», — ответил Дэвид находившемуся на поверхности технику. «Я сам». Это было его 6-е погружение на Персей. Ему нравилось управлять лодкой, и он предпочел делать это вручную. Он щелкнул тумблером, и на стекле носового отсека появилась индикация показаний приборов. Траектории, по которой следовало двигаться, чтобы попасть в доковый отсек спасательного судна «Мэгги и Чуэст», была выделена красным. Нужно было всего лишь придерживаться заданного направления, легко, как в авиационном тренажере. «Программа подводки активирована», — сообщил он. «Буду в доке через 3 минуты». «Понятно, сэр. Ждем вас». Сбавив ход, Дэвид уменьшил угол подъема, и лодка стала карабкаться вверх по более крутой траектории. Вода вокруг Персея становилась светлее. Дэвид почувствовал себя парящим в свободном полете. Он словно слился с подлодкой в единое целое. Она чутко реагировала на любую его команду. Ему казалось, что стоит лишь подумать, и лодка тут же подчинится. Телескопические крылья по обе стороны корпуса напоминали плавники морского животного, помогающие ему управлять направлением движения. И все же Персей не являлся жителем океанских глубин. Сложенные под его брюхом, дожидали своего часа мощные титановые манипуляторы, способные крушить даже камень. А на верхней части корпуса на специальной турели были установлены мини-торпеды. Это орудие позволяло маленькому подводному судну чувствовать себя уверенно даже во враждебных водах. Дэвид пробежал пальцами по рычагам управления торпедами. Утром он узнал о захвате китайцами Тайвань. Эта новость не давала ему покоя целый день. Как можно было так запросто отдать остров чертовым коммунистам? Ах, если б он только мог принять участие в драке! Техник с Мэгги Чуэс снова вышел на связь. — Сэр, здесь один из ваших людей, ему нужно срочно поговорить с вами. — Пусть говорит. После короткой паузы в наушниках зазвучал голос Рольфа. — Извините, что побеспокоил вас, сэр, но вы сами приказали держать вас в курсе в случае возникновения каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, связанных с вторым объектом. Дэвид нахмурился. — Второй объект? В его ушах так громко стучали там-там и войны, что он не сразу сообразил. Речь идет о Джеке Киркланде. Что с ним? Объект вышел из зоны слежения. Дэвид витиевато выругался. Киркланд пропал. Он понимал, что обсуждать это в деталях по открытой связи нельзя, поэтому приказал: «Я буду наверху через 2 минуты. Ждите меня в моей каюте». «Есть, сэр». Скорчив недовольную гримасу, Дэвид все же отбросил мысль о Киркленде. Сейчас у него были дела поважнее. Он наклонил лодку на крыло, положив ее на нужный курс, а затем взглянул на часы. Он находился под водой уже 6 часов. После всплытия техники самым тщательным образом проверят персей и подготовят его к 3-му заднему погружению. После чего другой пилот отправится ко дну океана, чтобы продолжить работу, а еще через 7 часов на смену вновь заступит Дэвид. Но 2 пилота персей были не единственными, кто работал по столь изнурительному графику. С тех пор, как с Мауи прибыла группа ученых и доставила оборудование, работа велась круглосуточно. С использованием субмарины и радиоуправляемых роботов на океанском дне уже начался монтаж вспомогательного оборудования для глубоководной исследовательской станции. А сегодня предстояло спустить и собрать 3-ярусные жилые отсеки и лабораторные помещения. Если не произойдет ничего непредвиденного, монтаж станции, по расчетам Дэвида, должен завершиться в ближайшие 2 суток, после чего можно будет приступить к непосредственному выполнению задания. Им было приказано подготовить базу за 4 дня, и он выполнит приказ, даже если для этого придется вытрясти душу из всех подчиненных. Частично к таким жестким мерам уже пришлось прибегнуть, когда сегодня утром руководитель группы ученых-геофизик Фердинанд Кортес попытался воспротивиться слишком жестокому графику. Дэвид заставил его позвонить в Вашингтон и с удовольствием слушал, как директор ЦРУ по спутниковой связи орет на разом притихшего ученого, угрожая ему всеми карами египетскими. После этого никто не осмеливался обсуждать его приказания или ставить под сомнение назначенный им темп работ. Дэвид теперь единолично руководил операцией. Никто и ничто, ни Джек Киркленд, ни оккупация Тайваня не помешают ему довести порученное дело до конца. Он никогда не подводил начальство, не подведет сейчас. Впереди из туманной толщи воды появилась платформа докового отсека. Дэвид завел на нее субмарину так, чтобы она оказалась между 2 S-образными зажимами. Отреагировав на нажатие кнопки, выдвигающиеся крылья убрались, и зажимы мягко сомкнулись на керамическом туловище лодки. «Персей погружен и закреплен», — доложил Дэвид. «Погружен и закреплен», — подтвердил техник. «Поднимаем вас». Гидрофоны Персея донесли до слуха Дэвида гул заработавших гидравлических устройств. Платформа с погруженной на нее лодкой стала подниматься к поверхности, и вот с ее прозрачного носа уже начали стекать струйки морской воды. Персей и его пилот были извлечены из океана и подняты на кормовую палубу Маги-Чуэст. Как только подлодка оказалась на палубе, ее окружила команда из 6 техников. Они ловко сняли крепежное кольцо, и прозрачная секция корпуса открылась. Дэвид выскользнул на палубу с ловкостью морского угря. Один из техников помог ему подняться. После 6 часов, проведенных в неподвижности, да еще в горизонтальном положении, ноги стали как ватные. После того, как он снова обрел способность нормально двигаться, Дэвид расстегнул гидрокостюм и потянулся. Техники уж вовсю суетились вокруг лодки. Проверяли швы, продували поглотители углекислого газа, закачивали кислород в боковые резервуары. Они напомнили Дэвиду ремонтников Пит Лейна на Инди-500. Проворных, умелых, действующих как единый организм. Инди-500 — престижная автогонка, ежегодно проходящая в Индианаполисе, США. Повернувшись к ним спиной, Дэвид увидел спешащего к нему Кортеса. Он приглушенно заворчал и расправил плечи. Все, что ему нужно было сейчас, — это горячий душ и койка, но никак не геофизик. Он придал своему лицу угрожающее выражение, и когда человечек остановился напротив него, резко спросил: «В чем дело, профессор?» Судя по темным кругам вокруг глаз, ученый почти не спал. Его одежда, брюки цвета хаки и фланелевая рубашка была помята и находилась в беспорядке. «У меня к вам просьба, командир». «Какая?» «Не мог бы во время следующего погружения лейтенант Брентли поближе рассмотреть кристаллическое образование. На видеозаписях, сделанных в ходе предыдущих погружений, мы заметили какие-то знаки на его поверхности. Они выглядят чересчур упорядоченными, чтобы иметь естественное происхождение. Вполне возможно, что это какой-то вид письменности. Джек отрицательно покачал головой. Любые исследования подобного рода подождут. Главная задача — как можно скорее смонтировать и ввести в строй станцию. И уже после этого вы с вашими учеными сколько угодно можете заниматься своими исследованиями. Это займет всего лишь несколько. — Мои приказы не обсуждаются, профессор, — сказал, словно выплюнул Дэвид. — Не приближайтесь к этому кристаллу до тех пор, пока станция не готова. Он излучает сильное магнитное поле, вызывающее помехи и сбои в радиосвязи. Я не желаю рисковать Персеем лишь ради того, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Понятно, командир. Хотя ученый вроде бы покорился, Дэвид заметил в его глазах азартный блеск, но им было на это наплевать. Этот мексиканец целиком и полностью в его власти и будет делать все, что ему скажут. «Где лейтенант Рольф?» — спросил Дэвид одного из своих людей, стоявших у двери на другой стороне палубы. «В вашей каюте, сэр». Дэвид нырнул в дверь и, преодолев два лестничных пролета, взобрался на главную палубу. Все располагавшиеся здесь каюты он с самого начала явочным порядком реквизировал для себя и своих людей. В коридоре нес вахту еще один его подчиненный. Дэвид кивнул ему и вошел в свою каюту. Сидевший там Рольф тоже вскочил на ноги. Закрыв дверь, Дэвид принялся стягивать гидрокостюм. «Так что там с Киркландом?» — спросил он. «Вы потеряли его судно?» «Нет, сэр», — Рольф откашлялся. «Мы отслеживаем местонахождение Фатома постоянно. Он до сих пор курсирует вдоль берегов атолла Кваджалейн. Так в чем тогда проблема?» «Сегодня утром лейтенанту Джефферису показался подозрительным тот факт, что судно находится в том районе так долго. Мы предприняли кое-какие действия и обнаружили имя Джека Киркланда в списке пассажиров австралийской авиакомпании «Квантас». Он улетел с атолла». Дэвид уж снял гидрокостюм и теперь стоял голый. «Черт побери! Когда он улетел?» «Два дня назад, судя по расписанию вылетов на Окинаву». Дэвид с мрачным видом прошел в ванну и включил душ. «Что понадобилось этому мерзавцу на Окинаве?» «Известно точно, куда он направился?» «Нет, сэр. На его имя был забронирован номер в отеле «Шератон», но Киркланд так там и не появился. Однако на Кваджалейне Киркланд взял билет в оба конца, поэтому через два дня он должен вернуться. Час от часу не легче. Еще два дня...» Дэвид рассчитывал осуществить свою месть раньше. Однако Дэвида не могли не радовать расторопность и профессионализм его команды. Ничего, Киркланду от него не уйти. Сейчас он слишком занят, а пара лишних дней ничего не решает. «Хорошо, мистер Рольф, но как только Киркланд вернется на свое судно, немедленно поставьте меня в известность. Есть, сэр!» Дэвид попробовал воду. Маленькая ванная комната понемногу наполнялась паром. «Однако у нас есть еще одна проблема, сэр». Голос лейтенанта предательски дрогнул. «Что еще? Я не уверен, есть ли в нашем распоряжении два дня. Ханнел говорит, что сигнал передающего устройства слабеет, и через день-два контакт с ним прервется». Дэвид яростно обернулся. «Я же велел Ханнелу, чтобы бомба оставалась в пределах досягаемости как минимум в течение недели». — Да, сэр, но дело не в нем, а в электронике. Хэндл с самого начала говорил, что на эту китайскую дрянь нельзя положиться. Дэвид буквально трясло от злости. Отказываясь признать поражение, он пытался найти иные возможности привести свой план в действие. Кому, как не ему, было знать, что ни один план не бывает на 100% безупречным? Импровизация — вот ключ к успеху. И тут же в его мозгу родилась новая схема. — Ладно, — проговорил он, — мы взорвем Фатом, даже если Киркланд не успеет вернуться на него. — Простите, сэр. — Уничтожив его судно и товарищи, мы сделаем только первый шаг к тому, чтобы уничтожить его самого. Дэвид встал под душ, согреваясь не только горячей водой, но и мыслью о сладкой мести, медленно мучить Джеймса.

погрузилась в работу Миюки, деловито сканируя последние страницы блокнота. Обработка информации оказалась долгим и трудоемким процессом, поскольку компьютеру приходилось сравнивать каждый новый иероглиф с уже имеющимся в базе данных. Карен посмотрела на монитор, за которым сидел Джек Киркланд. На нем появились два значка. Один из его блокнота, другой из их коллекции иероглифов. 40А и 40Б. Иероглифы в блокноте американца являлись относительно точной копией символов, обнаруженных на поверхности кристаллической колонны. Относительно, потому что их перерисовал историк Фатома. Это неизбежно предполагало наличие некоторых неточностей, ведь человек не сканер. Глядя на два удивительно похожих друг на друга значка, Карен задумалась. Один и тот же это иероглиф или два разных с небольшими отличиями? Эта работа заключалась в том, что Габриэль сравнивал каждый иероглиф с двумя сотнями других. Если сходство между ним кем другим составляло более 90%, компьютер автоматически принимал решение, что это одно и то же. Если сходство было менее 50%, иероглиф признавался программой новым и заносился в базу данных. Между отметками 90 и 50 существовало некое серое пространство, в котором оказывались все сомнительные символы. В настоящее время в нем находилось 300 пар иероглифов, и решить, являются ли они одинаковыми или разными, мог только человек. Символы 40А и 40Б совпадают на 52%, — пояснил Габриэль. Следует ли 40А признать новым знаком или отнести к разряду уже известных? Джек приблизил лицо к экрану. Прямо как в старой детской головоломке. Найдите 10 отличий между двумя рисунками, — проговорил он. Миюки, закончив работу, дала торжествующий возглас и откинулась на спинку стула. — У первой фигурки есть глаз, — сказала она, поглядев на монитор Джека, — а у второй его нет. Джек кивнул. — А еще первая фигурка держит два шарика, а вторая только один. Джек выжидающе посмотрел на Карен, и она снова поразилась тому, какие у него голубые глаза. — Нет, — подумалось ей, — наверное, это контактные линзы. Не могут быть у человека глаза такого цвета. — Все остальное кажется одинаковым, — сказала она, неловко откашлявшись, словно сидевшие рядом могли прочитать ее мысли. — Каков же будет наш вердикт? — спросил Джек. — Будем ли мы считать эти иероглифы разными или признаем, что это один и тот же? Карен подвинулась ближе к монитору и случайно задела плечом Джека. Он не отодвинулся, а наоборот склонил голову в ее сторону. Они внимательно рассматривали значки на экране. — Мне кажется, глаз можно не учитывать, — сказала Карен. — Это может оказаться точка, которую случайно поставил карандаш вашего историка. А вот количество предметов в поднятой руке фигурки — это совсем другое дело. Полагаю, это различие достаточно существенно, чтобы признать иероглифы двумя разными. За последние несколько дней мы видели другие значки с разным количеством тех или иных деталей, лучей у морских звезд, рыб во рту, пеликана и так далее. Думаю, к их числу относятся и эти иероглифы. Хоть и похожие друг на друга, они все же несут различный смысл. Удовлетворенный этим комментарием, Джек согласно кивнул головой. «Габриэль, классифицируй символы 40А и 40Б в качестве разных иероглифов». «Сделано», — ответила бесстрастная машина. «Продолжить ли работу с сравнением знаков 41А и 41Б?» Карен застонала. «Не знаю, как вы. А я проголодалась, у меня болят глаза. Как насчет пары часов перерыва на обед?» «Да, я бы тоже не отказался перекусить», — сказал Джек. Последний раз ел еще в самолете. Он потянулся, и Карен отвела глаза в сторону, чтобы не залюбоваться шириной его плеч и тем, как напряглись мышцы на его шее. — Я знаю неплохой ресторанчик. В паре кварталов отсюда, — поспешно проговорила она, — там подают лучшую в округе тайскую еду. — Звучит соблазнительно, — ответил Джек. — По мне, чем острее, тем лучше. Там есть такие блюда, что вам понадобится огнетушитель, можете мне поверить. Это именно то, что я люблю. Ужинать идите без меня, — огорошила их Миюки. Я хочу поэкспериментировать с Габриэлем.

0: «Ты уверена, что не хочешь есть?» — осведомилась Карен. Миюки кивнула, когда Джек встал со стула и отвернулся, подмигнула Карен и с хитрой улыбкой сказала: «Уверена». Карен зарделась. Неужели ее симпатия по отношению к американцу так бросается в глаза? За спиной Джека она показала подруге кулак, но та развеселилась еще больше. Кроме того, нарочито громко сообщила Миюки: «Я совсем недавно была в тайском ресторане, а ты, я знаю, здорово изголодалась». Двусмысленность последних слов заставила Карен покраснеть еще больше. Ее лицо приобрело пурпурный оттенок. Она посмотрела на подругу страшными глазами, и в этот момент Джек спросил уже с порога: «Может, вам что-нибудь принести, Миюки?» «Нет, мне не нужно, а вот в Карен вы обязательно что-нибудь впихните, а то еще умрет с голоду». «Хватит!» — прошипела Карен. Благо Джек уже вышел за дверь. «Какая же ты вредная!» Миюки засмеялась и вернулась к компьютеру. «Будет тебе. Не изображай из себя скромницу. Действуй. У него нет обручального кольца, значит, он свободен, а ты ему тоже нравишься». «Ничего подобного. Он на меня даже не смотрит. Не смотрит только тогда, когда ты можешь это заметить. Вы прям как два школьника. Стоит одному отвернуться, как другой сразу же на него таращится, то он себе глаз не сводит». «Неправда?» Миюки закатила глаза и села на стул перед монитором. Карен, постояв несколько секунд, легонько прикоснулась к плечу подруги. «Он на меня смотрел? Правда? Как влюбленный щенок. А теперь проваливай. Дай этому щенку косточку. А меня хотя бы на пару часов оставь в покое. Мы идем всего лишь поужинать. Ха-ха! Мы оба профессионалы, коллеги, не более того. Ха-ха! Он пробудет здесь всего два дня. Ха-ха!» Карен вконец смутилась и вихрем вылетела из лаборатории. Уже с порога она услышала заключительное «ха-ха» Миюки. 22:02. Университет Рюкю, префектура Окинава, Япония. Когда они, неторопливо беседуя на ходу, возвращались из ресторанчика «Счастливый таец», Джек вдруг так раскатисто расхотал, что проходящие мимо низкорослые японцы стали подозрительно коситься на него. «Вы, наверное, шутите? Неужели все так и было? Вы сказали председателю британского антропологического общества, что он вытащил голову из задницы? Это потрясающе!» Карен передернул плечами. «Он довел меня своим упрямством и тупоумием. Что он знает о южных районах Тихого океана? Мой прадед путешествовал по островам этого региона еще за несколько десятилетий до того, как тип писался в пеленке. По какому праву этот надутый индюк назвал моего предка фантазером, да еще и чокнутым?» «Уверен, что вы вашим ответом лишь укрепили этого человека в его мнении. Теперь он думает, что все ваше семейство чокнутые. Неудивительно, что вам пришлось переехать в Японию». Карен сердито посмотрел на своего спутника, но Джек видел, что этот гнев напускной. «Меня никто не выгонял из Канады. Я сама решила приехать сюда, чтобы проводить исследование. Возможно, гипотеза полковника Чорчорда, деда моей матери, относительно существования затонувшего континента, действительно была чересчур смелой. Но я приехала сюда для того, чтобы поколебать некоторые из догм современной науки относительно этого региона. А теперь, после всего, что мы здесь обнаружили, я начинаю думать, что идеи моего прадеда были не столь же завиральными». «Затонувший континент?» — недоверчиво фыркнул Джек. «Не будь таким прожженным скептиком, Джек. Задумайтесь над этим. У берегов острова Йонагуни из воды поднялись руины древнего города. Если Габриэль ничего не напутал, этот город был построен 12 000 лет назад. В те времена уровень моря был на 300 футов ниже, чем теперь. Кто знает, сколько других, освоенных некогда участников суши и древних городов, может скрываться в этих водах. А колонна, которую вы обнаружили сами, или, по-вашему, древние люди ныряли на глубину в 600 футов, чтобы записать на кристаллической колонии свои мысли?»
1: «Я, признаться, сам не знаю, что думать, но после того, что вы мне сегодня показали, готов поверить во многое из того, что еще вчера ощущал бы бредом». Карен удовлетворенно кивнула.
0: «Вам просто необходимо увидеть древний город и пирамиды. Это зрелище убедило бы вас окончательно?»
1: «Откровенно говоря, я не возражал бы против того, чтобы прокатиться туда.
0: Если у нас будет время, я отвезу вас в то место. Это всего 2 часа на моторке.
1: Я с удовольствием. Такое романтическое свидание. Повисло неловкое молчание.
0: Они уж находились на территории университета и молча шли, вдыхая запахи, цветущие вдоль дорожки лаванды и китайской розы.

0: Но Джек ощущал только аромат жасмина, исходивший от Карен. Почему его так тянуло к этой женщине? Если говорить о формах, то у Лизы они были вдвое соблазнительнее, но страстность, искренность и прямолинейность Карен казались Джеку гораздо привлекательнее. Во время ужина он сумел открыть в ней другие качества. Ее ум был острым, как клинок, а в глазах постоянно горел лукавый огонек. Ее хитрая улыбка была одновременно насмешливой и чарующей. Вскоре образ Дженнифер растворился в сознании Джека. Теперь он видел перед собой не ее, а только Карен, и ничуть не был разочарован этим. — Мы почти пришли. — Тихо, — сказала Карен, нарушив молчание. Прозвучала ли в ее голосе нотка сожаления, или Джеку это только почудилось? Что касается его самого, то он жалел о том, что их прогулка закончилась так быстро, и с удовольствием провел бы еще несколько часов наедине с этой чудесной женщиной. Сам того не замечая, он замедлил шаг. Карен тоже пошла медленнее. У входа в здание она остановилась и повернулась к нему. — Спасибо за ужин, я прекрасно провела время.
1: — Должен же я был хоть как-то отблагодарить вас за то, что вы меня приютили.
0: Они стояли очень близко друг к другу, но ни один не пошевелился.
2: — Интересно, удалось ли Миюке обнаружить что-нибудь новое? — проговорила Карен и поднялась на первую ступеньку крыльца. Теперь ее лицо находилось вровень с лицом Джека. Их взгляды встретились и задержались чуть дольше, чем было необходимо. Джек подался вперед. Это было глупо, по-мальчишески, но он ничего не мог с собой поделать. Если она отпрянет, это станет вполне понятным ответом. Но Карен не отпрянул, лишь опустил веки. Джек начал поднимать руки, намереваясь обнять ее, как вдруг от дверей мужской голос пролаял что-то по-японски и в них ударил луч сильного фонаря. От неожиданности Карен вздрогнула и отступила на шаг назад. Мужчина снова обратился к ним, и тогда, прищурясь от яркого света, Карен ответил ему на том же языке. Фонарь погас, и в наступившем сумраке Джек увидел, что в дверном проеме стоит один из университетских охранников. Когда страж развернулся и ушел в здание, Джек спросил, что им было нужно. — Миюки попросил его позвать нас, — ответила Карен. — У нее есть какие-то новости. Минутный порыв прошел, в ее голосе вновь звучало знакомое возбуждение от предстоящей работы. Пошли. Джек двинулся следом за ней, испытывая одновременно разочарование и облегчение. Было безумием затевать роман с этой женщиной, тем более что через два дня ему предстояло уезжать. Не то чтобы Джек испытывал предубеждение против случайных связей. Хотя сердце было занято, он оставался полноценным мужчиной со всеми соответствующими потребностями, и во время остановок в том или ином порту ему не составляло труда найти партнершу на ночь. Однако это был не тот случай. От короткой интрижки с Карен ему бы не только не полегчало, а наоборот, стало бы только хуже. Джек поднялся по ступеням и вошел в дверь. Возможно, для всех будет лучше оставить страсти за порогом этого здания. Карен уж стояла в вестибюле и помахала ему рукой, приглашая поторопиться. Двери и лифта открылись, и все трое, включая охранника, вошли в кабину. Пока она поднималась, никто не проронил ни слова, словно лишившись дара речи. И стоило дверям открыться, как они увидели Миюки. — Получилось! — радостно сообщила она. — Идемте скорее. Мне удалось каталогизировать все иероглифы. — Все-все? — недоверчиво переспросила Карен. Джек понимал ее удивление. Им потребовались долгие часы, чтобы добраться до сорокового знака. А всего в списке иероглифов, находившихся под вопросом, значилось 300. Каким образом японке удалось справиться с этой задачей за столь короткое время? Миюки не ответила, но как только они вошли в лабораторию, указала на экран компьютера, на котором мигали, сменяя друг друга иероглифы. — Габриэль перепроверяет базу данных, — пояснила она. — Это может занять около часа, а потом он попробует расшифровать различные надписи. Карен ошеломленно потрясла головой. — Но как? Как тебе это удалось? Как вам известно, Габриэль представляет собой программу искусственного интеллекта и обладает способностью к самообучению. Пока вы ужинали, я просмотрела первые 40 пар иероглифов, вычленила параметры, в соответствии с которыми вы признали их оригинальными, и приказала программе применить их к оставшимся знакам.
0: Миюки с гордостью улыбнулась. И у него это получилось.
2: Он научился у вас.
0: Но ведь это всего лишь компьютер. Даже не сказала, а прошептала Карен. Видимо, подумалось Джеку, чтобы не обидеть Габриэля. Можем ли мы быть уверены в том, что его выводы правильны?
2: Недоверие в голосе Карен не только не обидело Миюки, но наоборот, еще больше раззадорило ее. Можем! Потому что, выполнив это задание, он сумел расширить свое рудиментарное понимание календаря и систему дат этого народа.
0: — Что ты имеешь в виду? — все еще скептически спросила Карен. — Что он такого узнал?
2: — В тексте скрыто упоминание определенного места в Тихом океане.
0: — Какого еще места? Я не понимаю.
2: — Пусть Габриэль сам объяснит, поскольку, откровенно говоря, я тоже не до конца поняла.
0: Миюки обернулась, будто предполагая, что их невидимый коллега находится именно там. — Габриэль, прокомментируй свои вычисления.
1: — Да, профессор Накано. С помощью имеющейся карты звездного неба и опираясь на свое понимание их лунного календаря, я обнаружил в тексте упоминание некоего района, расположенного в треугольнике, образованном позициями Луны, Солнца и Полярной звезды.
0: Джек был потрясен этим открытием. «Как же ты мог узнать это, если еще не можешь перевести письмена?» — спросил он. Ему ответила Миюки.
2: «Тут сплошная астрономия и математика. Язык космоса, состоящий из чисел и движений небесных тел. Подобный язык перевести проще всего, поскольку он достаточно стабилен и одинаков для всех культур. Кстати сказать, когда археологи приступили к расшифровке древнеегипетских иероглифов, первое, что им удалось понять, были математические и астрономические обозначения. Здесь, — Миюки показала на мелькающий на мониторе иероглиф, — то же самое.
0: — Так что же мы нашли?
2: — нетерпеливо спросила Карен. — В тексте, обнаруженном нами в пирамидах, — стала объяснять Миюки, — имеется два упоминания одного и того же места, расположенного в Тихом океане. Габриэль, выведи на второй монитор карту и обозначь на ней район, о котором идет речь.
0: На маленьком экране возникла карта Тихого океана, а у Джека ощущение дежавю. Он вспомнил, как сидел вместе с своей командой в каюте Фатома, когда Джордж рассказывал им о загадке драконового треугольника. Поэтому сейчас он ожидал, что таинственные письмена укажут именно на то место, где находилась кристаллическая колонна.
2: Однако маленькая мигающая точка красного цвета появилась гораздо южнее, почти у самого экватора. «Габриэль, увеличь изображение!» «В соотношении 300:1».
0: Карта стала укрупняться.
2: Острова, которые секунды назад были едва различимыми, выросли в размерах. Теперь же можно было прочитать их названия. Сатавал, Чук, Пулкусук, Мортлок. Острова Микронезии. Красная точка располагалась у юго-восточной оконечности одного из них. Это был остров Помпеи, на котором располагалась столица Федеративных Штатов Микронезии.
0: Карен выпрямился на стуле. — Габриэль, ты можешь еще больше увеличить изображение, чтобы стали видны детали?
2: Хотя Джек знал Карен меньше одного дня, он понял, она за что-то зацепилась. Другие острова Микронезии стали расплывчатыми и исчезли за границами монитора. Вместо них все его пространство заполнило побережье Помпеи. Стали видны города и более мелкие поселения. Джек подался вперед, пытаясь прочитать название рядом с мигающей красной точкой.
0: Что там написано?
2: Карен, напряженная, как натянутая струна, почти не глядя на экран, ответила. Нанмадл.
0: Это город, повернувшись к ней, спросил Джек.
2: — Руины, — ответила Карен, — самые удивительные мегалитические развалины во всем Тихоокеанском регионе. Это 92 искусственных острова вдоль побережья, связанные системой каналов. Общая площадь 11 квадратных миль. Кто построил, неизвестно.
0: Джек кивнул в сторону монитора, на котором продолжали менять друг друга иероглифы, и сказал, — теперь уже известно.
2: Мне нужно знать больше, — — буквально взмолилась Карен, дернув Миюки за рукав. — Извини, но это пока все, что у меня есть, — ответила японка. — После того, как Габриэль перепроверит собственные результаты, для того, чтобы начать сколько-нибудь серьезную работу по расшифровке, понадобится как минимум день. С учетом добавления новых иероглифов, их общее количество перевалило за 500, а число составных приближается к 10 000. Это сложный язык.
0: — Сколько же времени это займет, — затаив дыхание, — спросила Карен.
2: — Загляни завтра вечером, — сказала Миюки. — Возможно, я подчеркиваю, возможно, к этому времени у меня что-нибудь появится.
0: — Целый день, — простонала Карен.
2: — И что же я буду делать все это время?
0: Джек понял, что неистощимую энергию женщины-антрополога необходимо перенаправить в какое-нибудь другое русло, и проговорил. — А как же ваше обещание?
2: Карен, непонимающе, вздернула брови.
0: — Древний город у побережья острова. Ее на Гуни вы обещали свозить меня туда.
2: Лицо Карен просветлело, но не от того, о чем подумал Джек. — Вы правы. Если существует ссылка на руины Нан-Мадала, значит, какие-то ниточки могут скрываться и на ее на Гуни. Обследовать его еще раз — это очень хорошая идея.
0: — Тем более, что теперь у тебя будет куда более достойная компания, нежели я. — добавила Миюки. — Сильный мужчина, который способен тебя защитить?
2: Карен взглянул на Джека, словно только что заметил его. — Ах, да! В зеленых глазах женщины Джек прочитал страстное желание окунуться в новую тайну. Он поискал в них что-нибудь еще, но не нашел. И понял, с любовью придется повременить.
3: Глава 14. В бегах.
2: 5 августа, 9:15. Место крушения борта номер 1. Океане. Дэвид Спенглер, распластавшись в прозрачном коконе Персея, обогнул стальную опорную базу глубоководной исследовательской станции. Каждая из 4 легированных опор была надежно закреплена на грунте с помощью 3-метровых металлических спиц. Ни одна из них не дала слабину, когда на опорную плиту водрузили первую секцию 4-тонной станции. —
0: Отсюда все выглядит нормально, — сообщил техник с борта Мэгги Чуэст, видевший то же самое, что и Дэвид, но только на экране монитора.
2: — А как вам кажется? — Дэвид продолжал осмотр. Внешне станция напоминала огромный 12 метров в диаметре пончик, уложенный на приподнятое блюдо. Дэвид провел Персея между опорами, вертя головой в разные стороны. Нужно было убедить, что конструкция легла на опору должным образом, не покосившись и без зазоров. — Все в порядке, — передал он наверх. — Соединение идеальное, сейчас отцеплю лебедочные тросы. Дэвид вывел субмарину из-под станции и направил ее к 4 толстым тросам, с помощью которых станцию спустили под воду и установили на платформе.
0: — В этом нет необходимости, командир. Для этого есть роботы, они делают уж 1000 раз. Вы просто проследите за ними и подстрахуйте в случае чего.
2: Дэвид смотрел, как 2 приземистых радиоуправляемых робота деловито ползли вперед, вздымая со дна облачка ила.
0: Техники прозвали эту парочку Хьюи и Дьюи.
2: Хьюи и Дьюи — утята, персонажи серии мультфильмов Уолта Диснея о скупом селезни Скруджи Макдаки. Именно эти роботы выполняли операцию по монтажу 1-й секции. Завтра предполагалось спустить и смонтировать еще 1 над другой 2 оставшиеся секции, а затем выкачать из них воду. Внутри лаборатории должно было поддерживаться давление в 1 атмосферу, такое же, как на поверхности, чтобы ученые могли подниматься и спускаться на собственном глубоководном аппарате без остановок для декомпрессии. Пока все шло хорошо. Дэвид не мог не отдать должное ученому-мексиканцу, руководителю научной экспедиции. Неугомонный Кортес выполнял свои обязанности образцово. «Может, стоит в награду бросить ему косточку?» — подумал Дэвид. Со вчерашнего дня ученый не отставал от Дэвида, все с той же просьбой поближе рассмотреть кристаллическую колонну. Пожалуй, он заслужил эту маленькую награду. Описав вокруг станции последний круг, Дэвид направил субмарину по расширяющейся спирали. Примерно в 50 ярдах от судна находилось кладбище борта номер один. Среди лавовых труб до сих пор лежало множество обломков, а в отдалении виднелись плоские вершины подводных гор. Более негостеприимное место на планете было трудно себе представить. Дэвид увеличил скорость и направил Персея в сторону места падения самолета. В центре прогалины, проделанной обломками, возвышался кристаллический обелиск. Дэвид обогнул его, стараясь держаться подальше, поскольку опасался тех странных свойств, которые продемонстрировала эта штуковина во время погружения Джека Киркланда. Находясь на расстоянии в 10 ярдов, можно было примерно определить размеры образования. Верхушка колонны терялась в чернильной темноте наверху. Зависнув рядом с колонной, Дэвид направил на нее лучи прожекторов. Ее многогранная поверхность, казалось, поглощала свет, а затем, 10-кратно усилив, отдавала обратно. Чудо! Настоящее чудо! А если босс Дэвида прав, то это еще и самый мощный в мире источник энергии. Используя сенсорную панель видеоустройства, Дэвид увеличил изображение кристаллической поверхности, и на мониторе возникли ряды аккуратных значков, маленьких фигурок и геометрических символов, поблескивающих серебром. Это действительно были письмена. — Черт бы тебя побрал, Киркланд! — пробормотал Дэвид. — Что-нибудь случилось, сэр? — осведомился техник с Мэгги Чуэст. — Ничего. Продолжайте наблюдать за работами на станции, — сердито буркнул Дэвид и выключил передающее устройство. Ему было необходимо подумать. Джек Киркланд не упомянул о письменах ни в одном из своих отчетов. Он находился достаточно близко от колонны и не мог не видеть их. Серебристые символы буквально светились на кристаллической поверхности. Почему же он умолчал о них? Что он задумал? Дэвид крепко ухватился за рычаги управления. Какие еще секреты хранит Джек Киркланд? Сама подозрительность, Дэвид должен был это выяснить. Прикоснувшись к сенсорной панели, он сактивировал закрытый канал связи, соединявшего с подчиненными. Заместитель Дэвида ответил сразу. — Слушаю, сэр. — Рольф, возможно, у нас новая проблема. Мне необходимо знать, с кем вел переговоры Фатом с момента своего прибытия в этот район. — Но мы не прослушивали переговоры судна, сэр. — Я знаю, но это всего лишь корабль. Телефонные переговоры с него могли вестись только через спутник. А спутниковую связь можно отследить. Мы не узнаем, что именно он говорил, но я хочу знать, с кем он говорил. — Ясно, сэр. Я сейчас же прикажу Джеффрису заняться этим. А я немедленно поднимаюсь на поверхность, и к тому времени, когда Персей окажется на палубе, ожидаю услышать ответ. — Есть, командир. Джек отключил закрытый канал и переключился на связь с техником, сообщив ему, что всплывает раньше назначенного срока. — Передайте Брентли, чтобы был готов, — жестко закончил он, — пусть заканчивает нянчиться с роботами. Не дожидаясь ответа, Дэвид отключил радио и продул кингстоны, взвыв двигателями, Персей рванулся вверх. Что же задумал Киркланд? 9:42, побережье острова Йонагуни. Щурясь от лучей, висящего над восточным горизонтом солнца, Джек стоял за штурвалом узкого 19-футового бостонского китобоя. Он сбавил скорость, и теперь суденышко медленно скользило в направлении берега. «Чтоб я сдох!» — не сдержавшись, выпалил он. Однако воображение Джека поразил неубогий вид выстроившихся вдоль береговой линии дешевых гостиниц и ресторанчиков, а 2-ступенчатые пирамиды, возвышавшиеся из морских волн чуть дальше. — Удивительно, не правда ли? — спросила Карен. — Позади пирамид виднелись базальтовые колонны, остроконечные обелиски, дома без крыш и источные временем статуи. Древний город тянулся до самого горизонта, покуда хватало глаз, и таял в туманной дымке. — Удивительно! — переспросил Джек. — Это все, на что хватает вашего словарного запаса? Вы описывали мне все это, но увидеть такое собственными глазами.
3: Не находя слов, Джек умолк и восхищенно рассматривал открывшуюся его взгляду картину.
0: — Да, сюда стоило приехать, — сказал он наконец.
3: — А я вам что говорила?
2: Карен стояла, повернув порозовевшее от ветра лицо к берегу, и ветер шевелил ее короткие волосы.
3: Лодка пританцовывала на волнах, и на кожу женщины падали соленые брызги. Джек с удовольствием рассматривал Карен краем глаза. В порту Наха он провел целый час, остервенело торгуя, чтобы взять на прокат какую-нибудь лодку. В связи с вторжением Китая на Тайвань все американские военные базы были приведены в состояние повышенной боеготовности, что повлекло за собой полную дезорганизацию морского движения. В результате Джеку пришлось выложить немыслимую сумму за то, чтобы на целый день зафрахтовать этот суденышко. Хорошо и что фирма по прокату согласилась принять его карточку American Express. Однако теперь, глядя на Карен, он думал, что это путешествие определенно стоило таких затрат. Когда они приблизились к первой пирамиде, Джек выключил мотор. Карен села на свое сиденье.
0: Как можно, видя этот город, не поверить в то, что острова населял когда-то некий доисторический народ?
3: — воскликнула она и, указав на руины, продолжала. — Это построили не ранние полинезийцы, а какой-то другой, гораздо более древний народ. И это, и все остальное, все эти мегалитические сооружения, которыми изобилует бассейн Тихого океана, искусственный архипелаг Нанмадл, гигантский дольмен в Тонга, камни Латте на Гуаме.
2: Если этот древний народ обладал столь выдающимися навыками, куда же он подевался?
3: Карен задумалась, глаза ее подернулись дымкой.
0: — Не знаю. Возможно, произошел какой-то глобальный катаклизм. Мой прадед изучал письменные памятники, майя, и верил в то, что когда-то посредине Тихого океана существовал большой континент. Он называл его Му.
2: — Ваш прадед?
0: — Да, полковник Чорчорт, — улыбнулась Карен. — Я уже упоминала о нем. В научных кругах он считался несколько эксцентричным человеком.
3: — Ах да, как же я мог забыть! — закатил глаза Джек. Карен шутливо погрозил ему кулачком.
0: — Вне зависимости от причуд моего прадеда. Легенда о потерянном континенте существует на всех Тихоокеанских островах, да и не только здесь. Индейцы Центральной Америки называли населявшего народ Виракоча. На Мальдивских островах он получил название Рейдин, что в переводе означает «древний народ». Полинезийцы говорят о Вакеа, древнем учителе, приплывшем на огромном корабле с большими парусами и могучими гребцами. Слишком много похожих легенд, чтобы от них можно было отмахнуться. А теперь еще и это, утонувший город, вновь поднявшийся из воды.
2: Но это всего лишь город, а не целый континент.
3: Карен покачала головой. 12 тысяч лет назад уровень моря был на 300 футов ниже, чем сейчас. Многие районы, находящиеся сейчас под водой, тогда могли быть сушей.
2: И все равно это не объясняет исчезновение целого континента, продолжал упираться Джек.
0: Даже если бы сейчас он находился на глубине в 300 футов, мы все равно знали бы о его существовании.
3: Я не думаю, что континент исчез с лица земли только из-за того, что поднялся уровень воды в океане. Взгляните на город. Землетрясение подняло часть прибрежной линии, а гряда Алиутских островов одновременно с этим опустилась на дно, и таких примеров сколько угодно. Одни острова появляются, другие исчезают.
2: Значит, по-вашему, континент потрясла некая грандиозная природная катастрофа, в результате которой он ушел под воду?
0: Именно так. И кроме того, нам известно, что 12 тысяч лет назад действительно произошло какое-то грандиозное стихийное бедствие, вызвавшее изменение климата, причем случилось это внезапно. Не зря же вечная мерзлота и сейчас находит мамонтов, которые замерзли стоя, и в пасти, и желудках у них сохранилась трава. В одночасье замерзли даже распустившиеся цветы.
3: Одна из существующих теорий утверждает, что произошла серия катастрофических извержений вулканов. В результате поднявшиеся в воздух массы вулканического пепла и дыма привели к возникновению того, что сегодня мы называем эффектом ядерной зимы. Почему же нельзя предположить, что те же самые катаклизмы привели к гибели этого континента?
0: Слушая Карен, Джек вспомнил кристаллическую колонну на глубине в 600 футов. Могла ли она когда-то находиться на суше, на затерянном континенте? Это казалось невероятным. И все же... Карен посмотрела на него и смутился. — Извините, я, похоже, вас совсем заболтала.

0: Секретная миссия. Лучи солнца проникали сквозь кроны деревьев на поляну, осветив картину хаоса и разрушений. Вчера еще здесь стоял деревянный дом. Теперь же от него осталась лишь груда развалин. Казалось, одна стена была начисто снесена взрывом и лежала на земле грудой обломков. Крыша провалилась внутрь, словно какой-то великан оставил там свой след. Однако то, что явилось причиной катастрофы, все еще находилось здесь, на развалинах дома. Погнутые балки и металлические крепления беспорядочно переплелись с остатками лабораторного оборудования, некогда аккуратно размещенного в одной из комнат дома. Неподалеку валялись части неизвестного двигателя. Сверху располагалась какая-то труба. Возможно, это был космический корабль. Этот огромный металлический предмет, лежавший поперек сломанной крыши, теперь лишь отдаленно напоминал некогда гладкий цилиндр, однако внимательный наблюдатель мог бы догадаться, что здесь разбился космический корабль. В комнате, где когда-то была лаборатория, начался пожар, и языки пламени лизали металлический каркас, медленно расползаясь вокруг. На поляне распростерлись два тела, примерно одного роста и сложения. Но на этом сходство кончалось. Одно принадлежало смуглому обнаженному мужчине средних лет. Лицо его было изуродовано до неузнаваемости. Голова его неестественно вывернулась, что безошибочно указывало на перелом шеи. Второй ростом и внешностью напоминал могучее племя некогда живших викингов-мореходов. Однако черты его лица говорили о принадлежности к более развитой культуре. Он был полностью одет, и едва заметное колыхание его груди указывало на то, что он еще жив. Рядом с ним валялась сломанная опорная балка со следами крови. Голова его была сильно окровавлена, однако рана опасности не представляла. Его всего лишь оглушило. Он неловко пошевелился и с трудом поднялся на ноги. Слегка пошатываясь, покрутил головой и ощупал рану на лбу. Он медленно обвел глазами поляну и ярко пылающие обломки. Затем его внимание привлек труп, и он перевернул его, чтобы осмотреть шею. Нахмурив брови, он яростно потряс головой, безуспешно пытаясь что-то вспомнить. Память не возвращалась. Он узнавал то, что видел, но в голове не было для этого ни слов, ни названий. Что было до этого, он не помнил. Его первое воспоминание было связано с пробуждением и невыносимой головной болью. Взгляд его равнодушно скользнул по ракете. Он понял, что она упала на крышу, потеряв управление, однако вид ее не вызвал у него никаких ассоциаций, и он перестал о ней думать. В момент катастрофы он мог быть как в доме, так и в ракете. Сказать, где именно, он не мог. Возможно, что в тот момент раздетый мужчина спал в доме. В глубине его подсознания возникло смутное беспокойство. Оно становилось все сильнее, заставляя что-то предпринять. Ему нельзя терять ни минуты. Его ждет задача особой важности. Какая именно? В какое-то мгновение он почти вспомнил. Но мысль опять ускользнула, оставив лишь сознание острой необходимости, которой следует подчиниться. Он пожал плечами и направился прочь от развалин к узкой тропинке, которая виднелась между деревьями. Новый импульс заставил его вернуться к трупу, и он подчинился безоговорочно. Безотчетно он уцепился за труп и, обнаружив, что он довольно тяжел, поволок его к дому. Огонь был теперь повсюду. Однако, найдя место, где пожар был не таким сильным, он положил труп на груду горящих головешек. Погасив второй импульс, он с новой силой ощутил действие первого и медленно направился вниз по тропинке. Ботинки ему жали, ноги распухли. Но он продолжал угрюмо брести вперед, снова и снова возвращаясь к одним и тем же вопросам. Кто он? Где он? Как попал сюда? Хозяин этого дома, будто он сам или тот другой, безусловно, поселился здесь, ища уединения. Казалось, тропинки не будет конца, но он так и не заметил вокруг никаких признаков жилья. Тяжело ступая, он продолжал свой путь, не зная, будет ли конец этой дороги, как вдруг ряд перекрещенных столбов с проводами привлек его внимание. Впереди он различил широкое шоссе, по которому взад и вперед сновали машины. Ускорив шаг, он устремился вперед в надежде кого-нибудь встретить. Ему повезло. На обочине стояла машина, и какой-то человек копался в ее переднем отсеке. Его слух уловил слова, говорящие о крайней степени раздражения. Он усмехнулся и двинулся к машине, устремив взгляд на голову мужчины. Сильное напряжение на миг сдавило его мозг и сразу же отпустило. Он подошел к машине. «Вам помочь?» Фраза эта вырвалась непроизвольно. И сейчас же на него нахлынули незнакомые слова, мысли, знания, которые были ему доселе неведомы. Однако ни вид этого человека, ни чего-либо другого, что могло бы пробудить к жизни нужный сектор его памяти, не приблизили его к разгадке собственной личности. И в этом было какое-то несоответствие. Побудительный импульс, который им владел, по-прежнему был необъясним. Услышав его голос, мужчина поднял голову, и его мокрое от пота лицо просветлело. «Помощь — именно то, что мне нужно», — сказал он с благодарностью. «Маюсь с этой треклятой штуковиной уже битый час, и хоть бы кто остановился. Разбираешься в этом деле?» «Пришелец», — так он сам называл себя за неимением лучшего имени, проверил провода, испытывая смутное беспокойство по поводу примитивности устройства. Зайдя с другой стороны, он поднял капот и осмотрел весь мотор. Затем, ощутив неожиданную уверенность, открыл сумку с инструментами. «Пожалуй, здесь зажигание с опережением», — сказал он. Так оно и оказалось. Через несколько минут двигатель тихо заурчал, и водитель повернулся к незнакомцу. «Думаю, все окей. Слава Богу, что я вас встретил. Дорога здесь хуже некуда, и ни одной мастерской. Вам куда?» «Я, пришелец, вовремя спохватился. В город», — сказал он, не придумав ничего другого. «Тогда садись. Я еду в Элизабет. Это как раз по пути. Буду рад компании. Дорога длинная, того и гляди, начнешь заговариваться. Куришь?» «Нет, спасибо, я не курю». Наблюдая, как тот прикуривает, Он испытывал какое-то неприятное ощущение. Запах дыма, достигая его, вызывал тошноту, так же, впрочем, как запах бензина и человеческого тела, но он старался думать об этом как можно меньше. «Вы ничего не слышали о каком-нибудь космическом корабле?» «А как же? Вы про тот, что строит Углеторп?» «Прочел все, что было в газетах». Водитель на минуту отвлекся от дороги, и его маленькие глазки блеснули. «Никак не могу взять в толк, почему бы этим финансовым шишкам не субсидировать ракеты. И вот вам, пожалуйста, Углеторп берется за это дело. Может, парень, мы наконец узнаем что-нибудь о Марсе?» Незнакомец машинально усмехнулся. «А как выглядит его корабль?» «Есть фото с сенсацией на обложке. Поищи-ка там сзади». «А, вот он. Интересно все же, как выглядят марсиане?» «Трудно сказать», — ответил пришелец. Несмотря на блеклую и размытую фотографию, сразу было ясно, что это не тот корабль, который разбился, а совершенно другой. «О новых ракетах что-нибудь слышно?» «Нет, во всяком случае, я не слыхал. А знаешь, мне порой кажется, что марсиане могут походить на нас, как пить дать». Он не уловил насмешки в словах собеседника. «Как-то раз написал об этом рассказ для журнала научной фантастики, но его вернули. Я там предположил, что когда-то, много лет назад, на Земле была иная цивилизация. Ну, предположим, Атлантида, и что они потом переселились на Марс. Только Атлантида в это время затонула, и они остались не у дел. Какое-то время они скитались, а потом прилетели обратно, и все начали сначала. Неплохо, правда?» «Интересно», — согласился незнакомец. «Но это где-то уже было. А если вместо этого погружения Атлантиды предположить, что между планетой Колыбелью и Марсом была война, которая уничтожила обе цивилизации? Может, это логичнее?» «Ну, возможно. Можно было бы попробовать, но, похоже, они там предпочитают всякую чертовщину». «Ха, болван! Кто же обгоняет в гору?» Он высунулся и погрозил кому-то пухлым кулаком, затем снова принялся за свои путанные объяснения. «На днях прочел рассказ о двух расах. Одни как осьминоги, другие 20 футов ростом и синего цвета». Воспоминания мучительно зашевелились и приняли почти осязаемую форму. «Синий». Затем все снова пропало. И осталось какое-то тревожное чувство. Пришелец нахмурился и уселся поглубже, односложно отвечая на монолог собеседника и наблюдая из окна быстро меняющийся пейзаж. «А вот ты, Элизабет, где вас высадить?» Пришелец пошевелился, борясь с полуобморочным состоянием, вызванным страшной головной болью, и огляделся. «Да где угодно», — сказал он. Но побудительный импульс, притаившийся где-то в дальнем уголке мозга, снова овладел им, и он добавил: «Мне нужен врач». Это, безусловно, имело смысл. Возможно, изначально этот импульс был всего-навсего естественной потребностью в медицинской помощи. Тем не менее, он не ослабевал, требуя конкретного выражения, и пришелец сомневался в логичности всего, что могло быть с ним связано. Эта потребность никак не вязалась с ощущением страшной угнетенности, которая ее сопровождала. Машина остановилась у дома с табличкой врача, и он почувствовал, как кровь бешено пульсирует в висках. «Вот мы и приехали». Водитель потянулся к двери, чуть не задев руку своего спутника. Пришелец резко отдернул ее, едва избежав прикосновения, и почувствовал, как холодный пот струится у него по спине. если бы эта рука коснулась его. Дверца снова захлопнулась, но одно он понял совершенно отчетливо. Ни в коем случае не должен он допустить, чтобы кто-либо вступил в контакт с его телом. Иначе случится непоправимое. Еще один ни на что не похожий безумный импульс, но слишком мощный, чтобы подавить его. Он выбрался из машины, бормоча слова благодарности, и направился к доктору Ланехану. Прием от 12 до 16.00. Доктор, уже пожилой человек, отличался тем грубоватым и несколько прямолинейным добродушием, которое столь характерно для врачей общего профиля и прекрасно гармонировал со своей приемной. Вдоль стены располагались книги по медицине, стеклянный шкаф с различными медикаментами и набор медицинских инструментов. Он спокойно выслушал рассказ незнакомца, подбадривая его улыбкой и постукивая карандашом по столу. «У вас, несомненно, амнезия», — наконец сказал он, подводя итог. «Хотя в чем-то весьма своеобразная. Однако в большинстве своем эти случаи глубоко индивидуальны. Когда поврежден мозг, невозможно предугадать, как он себя поведет. Вам не приходила в голову мысль о галлюцинациях в связи с побуждениями, о которых вы говорили?» «Да». Пришелец прикинул все возможные варианты и отбросил их как несостоятельные. «Если бы это были обычные побуждения, я бы, пожалуй, с вами и согласился, но они чрезвычайно сильны и, думаю, вызваны чем-то очень серьезным. Я убежден в этом». Врач снова постучал карандашом по столу и задумался. Пришелец сидел, уставившись в основании его шеи, и тут он снова ощутил в голове сильное напряжение. Такое же, как и тогда, когда впервые увидел владельца машины. Что-то вспыхнуло у него в мозгу и потухло.
1: «И у вас нет никаких документов?»
0: Незнакомец начал шарить по карманам, чувствуя себя до крайности глупо. «Об этом я как-то не подумал», — пробормотал он. Он достал пачку сигарет, грязный носовой платок, очки, какие-то предметы, которые ему ни о чем не говорили, и, наконец, бумажник, набитый деньгами. «Может быть, здесь что-нибудь?» Врач быстро просмотрел его содержимое.
1: «Деньги у вас, безусловно, были. Никаких других документов, одни письма. Эх,
0: вот оно, визитная карточка». Он передал ее незнакомцу.

наконец, какой-то том в грязном красном переплете. «Кто есть кто?» — пояснил он. «Посмотрим. Ну вот, Мертон Хейнс, РМД». «Странно. Я думал, вы моложе. Исследования в области лечения раковых заболеваний. Родственники отсутствуют. Адрес наверняка того дома, который вы помните. Суррей, Дейнсвиль. Хотите взглянуть?» Он передал книгу, и незнакомец или Хейнс внимательно пролистал ее, не найдя, впрочем, ничего нового по сравнению с тем, что уже было сказано, за исключением того, что ему было 42 года. Он положил книгу на стол и, достав из бумажника деньги, оставил их на видном месте. «Благодарю вас, доктор Ланахан». Было видно, что ничем больше врач помочь ему не может, к тому же запах комнаты и человека вызывал у него удушье. Он явно страдал аллергией на запах других людей. «А ранее на голове, не беспокойтесь, она неглубокая, но...» Хейнс пожал плечами и, изобразив на лице улыбку, открыл дверь и вновь оказался на улице. Чувство щемящего беспокойства исчезло, сменившись глубоким унынием, и он понял, что миссия его провалилась. Они знали так мало о врачевании, хоть и старались изо всех сил. Вся история медицины пронеслась перед мысленным взором Хейнса с ее поразительными успехами и безнадежными поражениями, и он понял, что даже его случай находится за гранью их понимания. Это прозрение, как и обретение речи, было полной загадкой. Его осенило после долгого и мучительного напряжения в тот самый момент, когда он смотрел на врача, и вслед за этим пришло отупляющее чувство провала. Тем не менее, это не было заключение врача-онколога, скорее он мыслил категориями обычного лечащего врача. Ответ напрашивался сам собой, но был слишком невероятен, чтобы в него можно было поверить. О существовании телепатов подозревали, но не таких, которые могли бы с одного взгляда извлечь из глубин памяти целые страницы когда-то прочитанных книг. Нет, это еще неправдоподобнее, чем внезапное пробуждение к жизни отдельных участков памяти, вызванное видом этих двух людей, встретившихся на его пути. На углу он остановился, томимый чувством безысходной тоски, устало размышляя о постигшей его неудаче. Увидев в нем возможного покупателя, к нему подбежал мальчишка-газетчик. «Свежие новости дня», — забормотал он привычную скороговорку. «Сенсация и курьер. Все об ужасном крушении поезда. Газету, мистер?» Хейнс вяло пожал плечами. «Не надо». «Блондинка убита в ванне», — разносчик пытался соблазнить покупателя. «Все о ракете, летящей на Марс». Он всячески старался найти уязвимое место. Однако этот невнятный жаргон едва доходил до сознания Хейнса. Он уже двинулся на другую сторону, усиленно растирая виски, как вдруг новый мощный импульс безжалостно толкнул его назад к продавцу газет. Нашарив в кармане какую-то мелочь, он бросил 5 центов на стопку газет и, оставив без внимания протянутую руку, взял номер сенсации. «Козел!» Мальчишка вслух выразил свое мнение и бросился подбирать деньги. На первой странице этой жалкой газеты уже не было фотографии, и Хейнс нашел нужное ему сообщение с некоторым трудом. «Ракета на Марс отправляется в среду». Заголовок был набран стандартным крупным шрифтом, а под ним располагался текст на 3/4 колонки. «Первый полет человека на Марс состоится в срок», заявил сегодня репортером Джеймс Оглеторп. Скепсис ученых не поколебал бизнес.

0: Бэтмена. Он притворяет свои планы в жизнь. Как и задумано, его экипаж вылетит на Марс в среду, 8 июня. Строительство закончено. Двигатель проходит последние испытания. Хейнс бегло просмотрел всю страницу, отмечая наиболее характерные детали. Автор был довольно сдержан, однако его ироничные замечания снабдили Хейнса всей необходимой ему информацией. Ракета вполне может взлететь. Люди подошли, наконец, вплотную к покорению других планет. И ничего о существовании какой-нибудь другой ракеты. А это значит, что та другая, должно быть, строилась в тайне. В безнадежной попытке опередить Оглетторпа. Но все это не имело значения. Важно было расстроить все эти планы. Ни в коем случае не должны люди совершить этот полет. Это решение было нелепо, но к нему не годились мерки простого здравого смысла. Его долг состоял в том, чтобы не допустить подобного полета, и обсуждению это не подлежит. Он быстро вернулся к газетчику и хотел уже было тронуть его за плечо, но почувствовал, как протянутая рука дернулась, стараясь избежать контакта. Мальчишка, видимо, уловил это движение. «Вам газету?» — оживленно начал он, будто повернувшись и еще не узнавая незнакомца. «О, это вы? В чем дело?» «Откуда идет поезд на Нью-Йорк?» Хейнс вытащил из кармана 25 центов и бросил монету на пачку газет. Глаза у мальчишки снова заблестели. «Пройдите 4 квартала вниз, повернете направо, и там прямо, пока не упретесь на станцию, сразу ее увидите. Спасибо, мистер». Тот факт, что телефонный справочник может служить источником информации, был первым и последним радостным открытием Хейнса, и то, что первый Оглетторп в списке оказался цветным чистильщиком улиц, не могло его омрачить. И вот он с трудом тащился в направлении центра города и, машинально отсчитывая номера, которые ни о чем не говорили, их совершенно очевидно объединяла система простой арифметической прогрессии, независимо от улиц. Плечи его ссутулились, глаза ввалились, и глубокие морщины сошлись на переносице. У него начался долгий приступ мучительного, раздирающего легкие кашля, потом все успокоилось. Это было какое-то новое проявление, так же, как и чувство тяжести в области сердца. И повсюду был этот тошнотворный запах людей, бензина и табака, затхлая смесь, от которой невозможно было укрыться. Он поглубже засунул руки в карманы, чтобы случайно не коснуться кого-нибудь из прохожих, перешел улицу и направился к дому, который искал. Какой-то мужчина входил в лифт, и он машинально последовал за ним, испытывая облегчение при мысли, что ему не придется тащиться по лестнице. «Где я могу найти Оглетторпа?» — неуверенно спросил он лифтера. «Пятый этаж, комната 405-я». Мальчишка распахнул дверь, и Хейнс проследовал в указанном направлении, сразу же оказавшись в отделанной блестящим металлом приемной. В ней было с полдюжины дверей, однако он сразу же заметил дощечку с надписью «Джеймс Оглетторп, личный кабинет» и неуклюже двинулся вперед. «Вам назначено, сэр?» Девушка появилась, словно чертик из коробочки, придерживая рукой дверь, которая преграждала ему путь. Лицо ее выражало крайнее разочарование, и в этом, возможно, крылась причина ее резкого тона. Затем она произнесла сакраментальную фразу Горация, охраняющего мост. «Господин Оглетторп сейчас занят». «У нас ленч», — коротко ответил Хейнс. Он успел заметить, что за едой люди чувствуют себя свободнее. В руках у нее появилась маленькая записная книжка. Внимательно изучив ее, она сказала: «Приглашение на ленч у меня не записано, господин Хейнс, доктор Лертон Хейнс». Он кисло улыбнулся, небрежно вертя в руках 20-долларовую бумажку. Было очевидно, что для всех деньги являются слабым местом. Взгляд ее остановился на купюре, и в голосе появилось некоторое замешательство. Продолжая рыться в записной книжке, она сказала: «Ну, конечно, видимо, господин Углеторп договорился с вами уже давно и просто забыл мне сказать». Он слегка кивнул ей и положил купюру на край стола. Не отрывая взгляда от его руки, она сказала: «Присядьте, пожалуйста, я сейчас поговорю с господином Углеторпом». Через несколько минут она вышла из кабинета и подмигнула ему. «Он совсем забыл», — сказала она Хейнсу. «Но я уже все уладила. Сейчас он выйдет, доктор Хейнс. Вам повезло, он сегодня еще не завтракал». Джеймс Углеторп показался гораздо моложе, чем предполагал Хейнс. Хотя, возможно, этим и объясняется его интерес к ракетам. Он вышел из кабинета, надвинув на лоб фетровую шляпу, из-под которой велись черные волосы, и оглядел незнакомца с головы до ног. «Доктор Хейнс?» — осведомился он, протягивая большую и сильную руку. «Похоже, мы собирались вместе позавтракать». Хейнс быстро встал и слегка поклонился, прежде чем собеседник успел схватить его за руку. Углеторп явно не обратил на это внимания и продолжал, как ни в чем не бывало. «Эти телефонные разговоры иногда просто вылетают из головы. А вы не тот самый специалист по раку? Кто-то из ваших друзей был здесь несколько месяцев назад по поводу финансовой поддержки ваших исследований». Они вошли в лифт, и только когда двери открылись, и они направились в ресторан, расположенный в этом же здании, Хейнс сказал: «На этот раз я приехал не за деньгами. Меня интересует ракета, строительство которой вы финансируете. Мне кажется, из этого выйдет толк. Я в этом уверен, хотя вы один из немногих, кто верит в успех». На лице Углеторпа отразились одновременно интерес и осторожность. Он сделал заказ и повернулся к Хейнсу. «Хотите участвовать в полете? Если да, то место врача в команде еще не занято». «Нет, дело совсем не в этом. Только молоко и гренки». Хейнс не знал, как лучше изложить дело, не имея конкретных доказательств. Глядя на жесткую линию подбородка своего собеседника и ощущая всю силу настойчивости этого человека, он оставил всякую надежду и продолжал говорить просто по инерции. Он отдался своему воображению, размышляя в душе, насколько он может быть близок к истине. «Другая ракета уже проделала этот путь, господин Углеторп, и вернулась обратно. Но пилот погиб до того, как она приземлилась. Я могу показать вам обломки этой ракеты, хотя навряд ли что-то осталось после пожара, возможно, слишком мало, чтобы доказать, что это был космический корабль. Где-то там на Марсе есть нечто, что люди не должны обнаружить. Это привидение», — быстро подсказал Углеторп. «Это смерть. Я спрашиваю вас». Углеторп снова перебил его. «Не надо, не продолжайте. И вчера ко мне тоже приходил какой-то человек. Он клялся, что уже побывал там, предлагал показать мне обломки его корабля. Сегодня утром я получил письмо. В нем говорится, что марсиане посетили автора и угрожали бог знает чем. Я не хочу назвать вас лжецом, доктор Хейнс, но я слишком много подобных историй слышал. Тот, кто рассказывал вам об этом, либо маньяк, либо параноик. Я могу показать вам целую кипу писем, и в каждом разъясняется, что я не могу лететь по тем или иным причинам, начиная от астрологии и кончая оборотнями, а в некоторых даже предлагаются фотографии в доказательство сказанного. А если бы я сказал, что сам совершил этот полет?» Визитная карточка в бумажнике свидетельствовала, что он Хейнс, и бумажник лежал в кармане его костюма, но там же лежали очки и сигареты, которыми он не пользовался. Углеторп скривил губы, не то от отвращения, не то от удивления. «Вы образованный человек, доктор Хейнс. Предположим, что и я тоже. Возможно, это покажется смешным, но строительство этой ракеты — единственная причина, заставившая меня сколотить состояние, которым я обладаю. И это отняло столько сил и времени, что непосвященному будет просто трудно в это поверить. И даже если зеленый муравей, ростом в 7 футов, войдет в мой кабинет и станет угрожать мне Армагеддоном, я все равно полечу. Даже владевший им безумный импульс отступил перед сознанием безумия его попытки. Оглеторп был из тех людей, которые действуют, не думая о последствиях, пока с ними не стрясется беда. И было похоже, что последнее с ним случается крайне редко. Разговор постепенно перешел на повседневные темы, и Хейнс вяло поддерживал его, пока тот не затух сам собой. Теперь, по крайней мере, он знал одну важную вещь. Место расположения стартовой площадки и постов охраны. Этого не знали даже репортеры, так как вся информация и фотографии поступали к ним через Оглеторпа. Его способность получать нужную информацию с помощью некоего телепатического процесса не вызывала более никаких сомнений. Либо он страдает умственным отклонением, либо авария вызвала в нем некие удивительные изменения, которые, однако, его ничуть не удивляли. Хейнс взял в аэропорту такси, дав шоферу указание, вызвавшее у последнего гримасу удивления, но деньги по-прежнему делали свое дело. Теперь они незаметно продвигались по местности еще более пустынной, чем леса, окружавшие дом Хейнса. Вскоре стало очевидно, что дорога кончается. Асфальт сменила глинистая колея, взрытая шинами грузовиков, которые привозили для Оглеторпа необходимые ему материалы. Здесь машина остановилась. «Здесь, что ли?» — неуверенно спросил шофер. «Здесь». Хейнс дал ему чаевые и отпустил. Затем он сошел с шоссе и, тяжело ступая, двинулся вдоль разбитой колеи, часто останавливаясь, чтобы отдышаться. В ушах у него сильно шумело, и каждый шаг отзывался болью во всем его теле. Но повернуть назад он уже не мог. Он пытался сделать это в аэропорту и понял, что эта внутренняя потребность намного сильнее его слабеющей воли.
1: Только немного передохнуть. Невнятно пробормотал он, однако управлявший им импульс заставил его отяжелевшие распухшие ноги шагать все дальше и дальше. Туда, где находилась ракета. Серые облака над его головой на какое-то время закрыли луну. Он поднял голову и посмотрел на Марс, ярко сиявший в ночном небе. Какие-то невнятные ругательства готовы были сорваться с его губ, но это требовало больших усилий, чем заслуживала Красная планета. И он молча продолжал свой нелегкий путь. Когда он, наконец, увидел лагерь, раскинувшийся в длинной узкой долине, Марс уже сместился на несколько градусов. На одном конце располагались жилые бараки, на другом — огромная конструкция, скрывавшая ракету от любопытных глаз. Хейнс остановился, раздираемый мучительным кашлем, и хрипло дыша тяжело двинулся дальше. Посты должны были располагаться по внешнему краю долины.
0: Оглеторп не желал рисковать из-за идиотов, которые писали ему письма и осуждали как безмозглого кретина, готового погубить всю команду. Ракету, даже самую лучшую, достаточно лишь обнаружить, чтобы ее вывели из строя всего несколько человек. Хейнс бегло осмотрел посты и начал обходить их, осторожно пробираясь в траве и выжидая, когда облака закроют луну. Один раз он чуть было не поднял тревогу, но вовремя избежал этого. К тому же там не было кустарника, но в лунном свете его костюм почти сливался с землей. Лежа неподвижно в ожидании периодов темноты, он ползком пробирался к ангару, никем не замеченный. Прикинув про себя расстояние до бараков и цепи часовых, он подумал: они ни в коем случае не должны пострадать от взрыва. Побережье казалось безлюдным. Затем в тени здания вспыхнул крохотный огонек и медленно угас. Там кто-то курил. Всматриваясь изо всех сил, Хейнс разглядел у стены винтовку с длинным стволом. Видимо, это часовой дополнительная предосторожность, о которой Аглеторпу ничего не известно. Неожиданно облака рассеялись, и Хейнс бросился ничком на землю, обдумывая это новое осложнение. В какой-то момент он подумал, не повернуть ли назад, но понял, что просто не сможет этого сделать. Его дальнейший путь четко определен, и ему остается лишь подчиниться. Как только луна скрылась, он тихо встал и двинулся к видневшейся вдали фигуре. «Эй!» Он постарался придать голосу определенную мягкость с тем, чтобы его мог услышать только часовой возле здания. «Добрый вечер. Подойти можно? Спецпроверка по поручению Оглеторпа». Луч фонарика пронзил темноту ночи, ослепив его, и он двинулся вперед как можно быстрее. Свет мог выдать его присутствие другим часовым. Но он тут же усомнился, решив, что они больше следят за тем, что происходит вне лагеря, вдали от зданий. «Подойдите», — последовал, наконец, ответ. «Как вы прошли мимо других?» В голосе сквозило подозрение, что было, в общем, вполне естественно. Хейнс заметил, что ружье нацелено ему в грудь, и остановился чуть поодаль, чтобы часовой мог его видеть. «Джимми Дурхэм знал, что я приеду», — сказал он. Судя по информации, которую ему удалось почерпнуть из головы Оглеторпа, Джимми Дурхэм был начальником караула. Он сказал, что не успел вас предупредить, но я решил рискнуть. «Думаю, что все в порядке, раз они вас пропустили. Но отсюда нельзя уйти, пока кто-нибудь не удостоверит вашу личность. Поднимите руки». Часовой осторожно приблизился, чтобы обыскать его. Хейнс поднял руки как можно выше, всячески стараясь избежать прямого контакта с кожей. «Окей. Порядок. Что вам поручено?» «Общий осмотр. Шефу сообщили, что могут быть кое-какие неприятности. Велел мне все проверить и предупредить охрану. У вас тут все заперто?» «Нет. Вешать замок на эту хибару без толку, поэтому я здесь и стою. Позвать Джимми для опознания, чтобы вы могли уйти?» «Да не беспокойтесь. Если бы не одно обстоятельство, условия были бы просто идеальны. Но он не станет убивать часового. Можно же найти способ не усугублять того, что ему еще предстояло сделать». «Я не спешу. Все осмотрено. Покурим? Только что выбросил. Что, спичек нет? Вот, пожалуйста». Хейнс черкнул спичкой о коробок и осторожно закурил. Сыроватый дым больно обжег его воспаленное горло, но он подавил позыв кашля и выдохнул. В темноте часовой не мог видеть, как исказилось его лицо, и на глазах выступили слезы. Все его существо отчаянно восставало против этого импульса, который приказывал ему курить, чтобы отвлечь внимание часового. Он чувствовал, что слабеет. «Спасибо». Часовой потянулся за коробком и коснулся его руки. В следующую секунду пальцы незнакомца сомкнулись на горле часового, который, шатаясь, пытался освободиться и позвать на помощь. Внезапность нападения парализовала его сопротивление на нужную долю секунды. Хейнс высвободил руку и резко ударил его по шее ребром ладони. Послышался какой-то булькающий звук, и тело сразу обмякло. Импульс вновь одержал верх. Часовой был мертв. Резкий удар сломал ему шею. Хейнс привалился к стене, стараясь отдышаться и сдержать тошноту. Взяв себя в руки, он поднял фонарик и вошел в здание. В темноте очертания огромной ракеты едва проступали. Вытянув руки, Хейнс на ощупь двинулся вперед к ракете. Затем, черкнув спичкой, он начал искать входной люк, который оказался открытым. При этом он старательно прикрывал пламя ладонями. Слишком яркий свет в окне мог привлечь внимание. Внутри корабля он поставил фонарик на минимум и двинулся вперед по узенькому проходу к кормовой части, где должен был располагаться двигатель. В конце концов, все оказалось не так сложно. Оставалось лишь кое-что уничтожить. Быстро оглядев лишенные обшивки стены, он легко обнаружил рычаги управления и подсоединенные к ним провода. Малое число приборов говорило о том, что эта ракета намного примитивнее той, что разбилась в лесу. Однако на ее строительство ушли долгие годы и почти все состояние Аглиторпа. Если ее уничтожить, людям, возможно, понадобится еще не менее 10 лет, чтобы построить новую. Самая маленькая — 2 года, а за эти 2 года... Мысли его путались, но начали пробиваться какие-то обрывки воспоминаний. Вот он сидит в тесной, обшитой металлом комнате, тщетно пытаясь остановить неуклонную потерю топлива. Заключительный взрыв в дюзах, а затем головокружительное падение корабля через атмосферу. Он едва успел открыть воздушные люки, прежде чем произошло столкновение. Так как удар был смягчен домом, его каким-то чудом выбросило прямо на крону дерева, которое и замедлило его падение на землю. Человеку, который был в доме, повезло меньше. Его выбросило вместе с разбитой стеной, когда он был уже мертв. Незнакомец смутно помнил, как торопливо снимал одежду с трупа, когда вдруг на него упало бревно, и он потерял сознание. Итак, он все-таки не Хейнс, а некто с той самой ракеты. И то, что он рассказал Аглиторпу, в целом соответствует действительности. Хейнс, он все еще называл себя этим именем, ощутил страшную слабость и ухватился за какой-то торчащий брус, чтобы не упасть. Ему еще многое предстояло сделать. О том, что будет с ним самим, он сможет подумать позже. Ему уже казалось, что с тех пор, как он пришел в себя, он каждую минуту был готов к смерти, и это его нисколько не волновало. Еще раз окинув взглядом рубку, он заметил раскрытый набор инструментов, из которого соблазнительно торчал большой гаечный ключ. Этим он сможет открыть клапаны. Фонарик лежал там же, где он его бросил. Ударом ноги он развернул его в сторону стены и потянулся за ключом. Его скрюченные, одеревеневшие пальцы сомкнулись на рукоятке. И тут впервые за много часов он обратил внимание на свою руку, попавшую в полосу света. Темные вены вздулись, а кожа приобрела слегка синеватый оттенок. Он тупо уставился на свою руку, потом на другую, стараясь разглядеть ее. Кожа на ней тоже была голубая. Перевернув руки, он обнаружил на ладонях тот же цвет — голубой. Последние обрывки воспоминаний слились, наконец, в ревущий поток, вызвав в его мозгу круговорот образов и картин. Его разум как бы раздвоился. Одна часть работала с клапанами, другая обдумывала вновь обретенную информацию. Он видел безлюдные улицы сказочно красивого города и как бы со стороны какого-то человека, который, еле переставляя ноги, вышел из дома и, схватившись за горло синими руками, повалился в судорогах на землю. Люди быстро проходили мимо, избегая прикосновения к трупу, боясь даже задеть друг друга. Смерть настигала людей повсюду. Вся планета была насыщена ею. Она таилась на коже больного, пока кто-либо, коснувшись его, не переносил ее дальше, вызывая все новые и новые жертвы. Уже через несколько секунд микробы погибали на воздухе. Но они снова и снова проникали в атмосферу через кожные поры, поэтому вокруг всегда таилась опасность. В случае контакта болезнь начинала вести скрытое наступление в течение многих месяцев, а затем вдруг сразу поражала весь организм. Человек синел и в течение нескольких часов умирал мучительной смертью. Одни говорили, что это результат какого-то эксперимента, вышедшего из-под контроля, другие, что эти микробы занесены спорами из космоса. Но так или иначе, спасения от этой болезни на Марсе не было. И только легенды о расе людей, живущих на планете Земля, с которой они прилетели, вселяли еще смутную надежду. К ней они прибегли, когда ничего другого уже не осталось. Он вспомнил, что его долго обследовали и решили, что в ракете, которую строили в спешном порядке, полетит именно он. Выбор пал на него, поскольку он обладал исключительными даже для марсианской науки телепатическими способностями. Оставшиеся до полета недели были посвящены систематическому развитию этих навыков и внедрению в его подсознание задач, за выполнение которых он должен бороться до последнего вздоха. Хейнс увидел, как первая порция жидкости выплеснулась из топливопровода и бросил гаечный ключ. Он вспомнил, что старый Лиан Дах сомневался в его способности извлечь с помощью телепатии знания, принадлежащие цивилизации с иной культурой. Жаль, что старик умер, так и не узнав, какого успеха он добился, благодаря его методам, несмотря на общий провал своей миссии, вызванный низким уровнем медицины на Земле. Теперь его основная задача — не допустить гибели этой расы от той же болезни. Он с усилием поднялся на ноги и двинулся вниз по узкому проходу, бормоча что-то бессвязное. Синева его кожи приобрела более глубокий оттенок. Он с трудом преодолел расстояние от ракеты до двери здания, где на прежнем месте лежало тело часового. Его слабеющих сил явно не хватало, чтобы преодолеть притяжение этой более крупной планеты и боль, которую причинял каждый новый шаг. Он попытался тащить труп за собой, потом, пятясь на четвереньках, волочил его по земле, вцепившись зубами в воротник униформы и помогая себе рукой. Он постоянно находился на грани обморока, и в конце концов темнота сомкнулась над ним. Очнувшись, он обнаружил, что находится внутри ракеты, все еще цепляясь за свою ношу. Внушенные импульсы оказались сильнее его воли. Шаг за шагом он продвигал свой груз вниз по узкому проходу, пока не достиг машинного отсека. Там он бросил его на пол, залитый тонким слоем топлива. В воздухе стояли тяжелые холодные испарения, но он едва ли замечал это. Всего одна искра, и его долг будет исполнен. Конечно, нескольких погибших на Марсе сжечь не удастся. Если люди обнаружат останки этой несчастной цивилизации, микробы все еще будут активны. Земляне должны избежать этого. И до тех самых пор, пока последний из марсиан не обратится в прах, и зараза не будет уничтожена, раса Земли... должна оставаться в безопасности в пределах своей атмосферы. Здесь же только он сам и труп, к которому он прикасался, содержит инфекцию. Кроме того, здесь есть ракета, которая может привести людей к другим источникам болезни. Все это легко устранить. Устало улыбнувшись, незнакомец с Марса порылся в карманах в поисках спичек, взятых у часового. И прежде чем темнота навечно поглотила его, он достал спичку и черкнул о коробок. Пламя вспыхнуло и рванулось ввысь. Тысяча девятьсот сороковой год.

0: fantastiche.
1: Андрей Буторин. Метро 2033. Север.

0: Глава 18. Великая рыба. Грохот стих так же внезапно, как и начался. Теперь в ушах у Наноса звенело, а в глазах плыл красный туман. Открывать их он не спешил, опасаясь, что снова ослепнет от яркого света. Да и вообще ему было очень страшно. Но опасность подстерегала и сзади. Хоть он и не слышал больше звуков погони, однако непроизвольно подтянул к себе ноги и вдруг услышал крик. «Батя!» Голос был пронзительно тонкий, словно кричал подросток. Его звук несколько раз повторился затухающим эхом, а потом крикнули снова. «Батя! Это ты?» На последнем слове голос запнулся и прозвучал вновь, отдавая теперь холодным металлом. «Кто там? Эй, ты! А ну встать!» Нанос понял, что обращаются к нему, но вставать не торопился. «А ты не будешь больше плеваться?» — выкрикнул он, осторожно размыкая ресницы. Свет по-прежнему бил прямо в глаза, и Нанос зажмурился снова. «Чего? Плеваться?» В голосе послышалась растерянность, но он тут же стал вновь холодным и жестким. «А ну не дуркуй! Встать, я кому сказала!» «Мне глазам больно! Свет!» — крикнул он в ответ и поднялся все-таки на ноги, так и не раскрывая глаз. «И не плюйся больше огнем!» Даже сквозь опущенные веки он почувствовал, что свет больше не бьет в глаза. Но, открыв их, он по-прежнему ничего толком не увидел из-за мельтешащих разноцветных кругов. «Подними руки и стой так, пока я не приду. Шевельнешься — плюну!» Нанос, что было сил, заморгал в надежде поскорее вернуть зрение. Руки он, конечно же, поднял, хотя и с некоторой опаской. Приказано ведь не шевелиться, но и руки поднять тоже приказано. Вот и выбирай. Вдалеке послышались гулкие звуки шагов, будто ступали по металлу. Потом они застучали по камню и вскоре замерли недалеко от него. Глаза наконец-то начали хоть что-то различать. Сперва он увидел перед собой большой проем, открывающийся в залитое светом пространство. На фоне этого сияния выделялась человеческая фигура, которая держала в руках... Что именно, Нанос пока не мог разглядеть, но был уверен, что плюющуюся огнем палку. «Оружие на пол!» Нанос полез было к ножнам, но заметил, что до сих пор сжимает нож в кулаке. Он положил его возле себя и, выпрямившись, снова поднял руки. «Огнестрел!» — последовала новая команда. «Что?» — заморгал Нанос. «Лук? Он остался там, наверху?» «Не дуркуй, плюну!» «Легохонько!» — заволновался Нанос. «Я не дур, я не это самое, просто я не знаю, что такое огнестрел!» Но тут в его мозгу настало вдруг просветление, и он радостно выдал. «А, это плюющаяся огнем палка? У меня такой нет!» «Сам ты палка! Я спрашиваю, огнестрельное оружие есть? А ну повернись!» Нанос встал к фигуре спиной и сразу увидел разбросанные по полу тела. 4 штуки. Они выглядели жутко. Длинные, мохнатые, черные и напоминали выросших до размера собаки гусениц. Одно такое страшилище валялось совсем рядом, и он разглядел, что вдоль всего тела у того было множество коротеньких лап, а передняя пара напоминало человеческие руки с розовыми широкими ладонями, заканчивающиеся острыми черными загнутыми когтями. Глаза твари занимали половину головы и радужно играли отражениями света, словно у громадной мухи. Пасть чудища была распахнута, и, увидев торчащее оттуда лезвие тонких зубов, Нанос перестал удивляться, что они смогли прокусить волшебную шубу. Все 4 тела выглядели лопнувшими, словно перезрелые ягоды, но изнутри сочилась не кровь, а зеленовато-желтая слизь. Однако полюбоваться на эти красоты ему не дали. «Что застыл? Кругом?» Нанос развернулся обратно. Фигура сделала к нему несколько шагов, и он, наконец, смог рассмотреть, что перед ним стоит девушка. Она была ростом с него, но казалась меньше, потому что выглядела очень худой. На ее бледном, заостренном к низу курносом лице выделялись глаза, темные, большие и цепкие, точный цвет которых Нанос не сумел разглядеть. Волосы тоже были темными, очень короткими, но самым удивительным показалось ему одеяние девушки. Торка была сшита не из шкур, а из ткани. Нанос это понял сразу, хотя бы уже потому, что таких полосатых шкур не бывает. Черного цвета штаны, тоже определенно из ткани, поддерживал широкий пояс с большим блестящим квадратом посередине, наверняка металлическим. На поясе висел длинный нож в ножнах, а штаны были заправлены в точно такие же черные канги, что Нанос видел на ногах убитого им парня. «Нравлюсь?» — заметив его изучающий взгляд, хмыкнула девушка. «А ну, отвечай, кто такой?» «Нравишься?» «Нанос. Саам», — последовательно ответил он. «Саам? А почему рыжий?» «Ну, такой вот рыжий Саам», — развел Нанос руками. «И откуда ты взялся, рыжий Саам?» — прищурилась девушка. В дыру провалился. «Снова дуркуешь?» «Нет, правда», — заспешил Нанос. «Я убегал от синеглазов, забрался на сопку, упал и вот провалился. А здесь на меня тоже напали эти...» — мотнул он головой за плечо. «От синеглазов?» — нахмурилась девушка. «Зубастые, с шипами и броней по всему телу». Что такое броня, Нанос не знал, но догадался сразу и кивнул. «Сволочи, нас они тоже достали!» Помрачнела девушка, но взгляд ее тут же вновь стал подозрительным. «Но это ладно. А как ты вообще в Ведяеве очутился?» «Приехал. Сначала на оленях, потом на собаках». «Откуда? Зачем?» «С Эйдозера. Знаешь такое?» «Ну, это там». Не уловив в глазах девушки понимания, Нанос махнул рукой в сторону. «За Колой, Оленегорском, Лавозером, еще дальше. Там наш Сыт. Но я из него сбежал, а потом встретил Небесного». В голове Наноса словно что-то щелкнуло. Он запнулся и уставился на девушку так, словно увидел ее только что. «А ты... а тебя... ты Надя, да?» Теперь и у девушки округлились ее подозрительно прищуренные глаза, и Нанос увидел, наконец, что они карие. «Откуда? Как ты узнал? Вы поймали радиограмму? У бати все-таки получилось ее отправить?» Бледное лицо девчонки словно озарилось внутренним светом и стало вдруг безумно красивым. «Он ушел 5 дней назад, батя мой, мичман Никошин, сделал рацию и поднялся наверх. Отсюда сигнал не проходит. Он не вернулся. Ты видел его там, наверху?» Нанос покачал головой. «Это они», — злобно процедила Надя, — «эти шипастые твари. Батя больной, слабый, не отбился». По щеке девушки скатилась слезинка. «Я не хотела его отпускать, хотела идти сама, но он приказал. Сказал, что ради меня, что я должна...» Девушка всхлипнула, но тут же нахмурилась, махнула рукой по щеке, вытерев слезы, и вновь заговорила сухо и холодно. «Так вы поймали радиограмму?» «Не знаю», — осторожно сказал Нанос. «Я ее не видел. Может, поймали потом, когда я уже убежал? Какая она? На что похожа?» «Дуркуешь?» — направила ему прямо. Он хотел переспросить, что это такое, но почувствовал, что от сухости во рту говорить стало трудно, и только теперь осознал, как же он хочет пить. «У тебя есть вода?» — выдавил он из пересохшего горла, в которое при упоминании о воде будто сыпанули песок. «Пока есть», — кивнула Надя. «Пошли». Она уже повернулась, но вдруг вспомнила что-то и быстро развернулась назад. «Ты где в этом шастал?» — указала она на волшебную малицу. «Надел возле колы, потом в ней ехал». «Возле колы?» — ахнула и попятилась Надя. «Прямо возле самого эпицентра? А ну-ка быстро снимай!» «Зачем это?» — насупился Нанос. Ему вдруг подумалось, что Надя захотела, чтобы заклятие духов подействовало на него в полную силу. Он незаметно опустил пальцы в мешочек и почувствовал, что оберег холодный. Что ж, значит, он зря так подумал. Но девушка уже и сама ему ответила. «Не бойся, тут почти чисто. А вот твоя хламида сейчас, наверное, так фонит, что и представить страшно. Убить меня хочешь? Фиг тебе, я раньше успею». И она вновь наставила на него свою палку. «Ну-ну, легохонько», — буркнул Нанос. «Снимаю, уже снимаю». Он расстегнул молнию и начал стягивать шубу небесного духа, только сейчас обратив внимание, что в нескольких местах та и впрямь оказалась продрана когтями черных гусениц. Надя же вдруг стала пятиться еще дальше, вытаращив в ужасе глаза и зажав руками нос. «Чего ты?» — резко обернулся Нанос, ожидая увидеть подкрадывающееся со спины чудовище. Но там никого не оказалось, и он, недоуменно моргая, уставился на девушку. «А-а-а!» — прогнусавила та. «Ты вообще моешься когда-нибудь?» «Конечно моюсь», — все-таки обиделся Нанос. «Каждый день летом в озере плаваю». «А зимой?» «А зимой не плаваю. Зимой озеро покрыто льдом», — стал объяснять он ей, словно маленькой девочке. «Зимой очень холодно». «Все с тобой ясно. Сейчас пойдешь в лодку, снимешь все это с себя и примешь душ. А я всю эту гадость оболью бензином и сожгу. Теперь я понимаю, почему тебе никакая радиация не страшна». «Почему?» — опять заморгал Нанос. «Потому что ей не побороть твою вонь. Она у тебя термоядерная», — сказала Надя и заорала вдруг так, что у Наноса заложила уши. «Живо марш в лодку, бацилла ходячая!» «Но у меня нет лодки. Зато у меня есть». Нанос не понял две вещи. Нет, на самом деле он не понял куда больше, но именно эти две засели в голове прочными занозами. Во-первых, зачем под землей нужна лодка? И во-вторых, кого он в этой лодке должен принять, причем почему-то без одежды, что пугало больше всего? Надя сказала, примешь душ. То есть к нему в лодку придут души? Чьи души? Зачем? И почему он должен принимать их раздетым? Потому что он тоже должен будет отправиться с ними. А туда в одежде не пускают? Так значит, он все-таки в Нижнем мире? Спрашивать об этом у Нади он, конечно, не стал. Тем более девушка уже заворачивала за угол стены, призывно махая ему рукой, и Нанос заторопился следом. Но едва вышел из прохода, как тут же остолбенел. И было отчего. Он оказался в огромной пещере. Настолько огромной, что дальняя левая ее стена и потолок, невзирая на свет, тонули в непроглядном мраке. Пол в пещере был ровный, каменный, а посредине нее, занимая большую часть поверхности, раскинулось настоящее озеро. И над этим озером, со стороны его противоположного берега, сияло солнце. Может, не такое яркое, как то, что на небе, но такое же круглое и желтое. Но и это было еще не все. Там, откуда светило солнце, над водой возвышалось нечто огромное, блестящее и темное. Приглядевшись, Нанос не сдержал крика. Из воды торчала спина громадной рыбины. Настолько громадной, что ее величину было трудно чем-либо измерить. Сразу вспомнилась огромная металлическая вежа, которая укрыла его от бурана. Но и та оказалась крохотной по сравнению с этой рыбиной. Тут поместилось бы в длину не меньше десятка таких веж. Посредине мощной широкой спины рыбины возвышался толстый плавник, а с него-то как раз и светило солнце. И тут Нанос вспомнил сказания о великой рыбе, которыми подчуял детишек один из старейшин.
1: «Это она?» — заикаясь, спросил Нанос у остановившейся впереди Нади. «Я к ней не пойду».
0: «Давай-ка живо маршируй», — нахмурилась девчонка.
1: «Прямо к ней в пасть? К великую р...»
0: «Какая еще пасть?» — взорвалась Надя. «Это моя лодка, я тебе уже говорила».
1: «Рыбе? Это лодка?»
0: «Ну уж точно не селедка». Надя вздохнула отчаянно и устала, словно имела дело с умалишенным, и уже начинала с этим смиряться. «Атомная подводная лодка класса... Впрочем, тебе это знать ни к чему. Пошли давай. Кто пить хотел?» Однако Нанос уже забыл и о жажде, и о голоде, и обо всем ином вместе взятом. Его целиком занимало сейчас лишь увиденное чудо. Увиденное, но совершенно непонятое, неосознанное даже малюсенькой своей частью. Так значит, громадная рыбина перед ним вовсе не великая рыба. Подводная лодка. Как может лодка быть подводной? Ведь лодки для того и делают, чтобы держаться в них на воде, а не тонуть. Да и какая же это лодка? Это вообще неведомо что. Трудно было представить, что создать такую громадину было под силу даже духом. Они ее создали. И теперь это невероятное чудо принадлежало девушке Наде. Нет, никакая она не обычная девушка, и вряд ли вообще человек, теперь в этом можно было не сомневаться. Да еще и солнце, которым она управляла, делая его то ярче, то темней. Даже Силадан, хотя общается с духами, не может справиться с солнцем. Могут только духи, а значит, и Надя тоже дух. Так что нужно забыть о сомнениях и подчиняться ей во всем беспрекословно. Раздеться, значит, раздеться. Принять душ, заходите, гости дорогие. Кто знает, может, и души мамы с отцом к нему наведаются. Вот было бы хорошо. Хозяйка великой рыбы нетерпеливо притопнула. «Эй, заснул? Я понимаю, что красиво, но вблизи она еще лучше. Пошли!»
2: Нанос безропотно двинулся за Надей. «Духов надо слушаться, не стоит их сердить». «Интересно», — подумал он, — «а как называется дух женского рода? Душа?» «Нет, это совсем другое. Душица? Это трава такая вроде бы. Тогда как? Может, духиня?» «Надо будет как-нибудь аккуратно выспросить. Легохонько, между делом. Авось не рассердится». Вблизи лодка и впрямь оказалась еще красивее. Правда, солнце светило в другую сторону, и разглядеть все подробно не получилось. Да и Надя не дала ему на это времени. Поскакала вверх по дощечкам, ведущим на спину рыбине, и свистнула ему оттуда. Нанос поспешно поднялся следом. Там, наверху, восторгов и удивления у него не убавилось. Первым делом его взгляд упал на плавник. Вблизи он оказался большим и широким, словно гигантская голова. Сходство с ней усиливали глаза. Четыре окна из твердого воздуха. Лоб украшали странные шипы, напоминающие о синеглазах. Только это чудовище вызывало в нем не ужас, а восхищение. Оно было очень и очень красивым. А посередине плавника, на белом, слегка вытянутом квадрате, были нарисованы две скрещенные синие линии. Нанос невольно засмотрелся на все это, чем опять вывел из себя Надю. «Так мы и до завтра с тобой до душа не дойдем. Загрызут тебя микробы, а я задохнусь». Нанос вздрогнул и поспешил к девушке. «Не надо никому его грызть. Погрызли уже сегодня, и не раз. Сколько же можно?» Бросив взгляд туда, откуда они пришли, он увидел, что рыбу с сушей больше ничто не соединяет. Заметив в его глазах тревогу, Надя буркнула: «Не бойся, не для того, чтобы ты не сбежал. Трап я всегда убираю. Эти зубастые плавать не умеют». Сказав это, она согнулась и исчезла внутри плавника. Подойдя ближе, Нанос увидел в его боку небольшое квадратное отверстие со скругленными углами и, нагнувшись, шагнул в него тоже. Слева от себя он сразу увидел какие-то столбы, отпрянул и заметил, что вокруг полным-полно всевозможных стволов, шестов, веревок. По большей части все это сверкало металлическим блеском и вызывало невольную оторопь. Надя опять наклонилась и исчезла в какой-то круглой дыре. Нанос поспешил следом и очутился в неярко освещенном круглом пространстве, вдоль стен которого в несколько рядов тянулось множество коротких широких досок. Девушка не стала там задерживаться и нырнула в очередную дыру, на сей раз в полу. Вниз из нее шли металлические перекладины, по которым она ловко и быстро спустилась. У Наноса это вышло куда медленней, но все-таки он вскоре стоял ногами на твердом полу, твердом и зеленым, словно трава. А вокруг? Вокруг опять было столько всего красивого, блестящего и непонятного, что непривычный к роскоши Саам лишь разинул рот. «Не зевай!» — позвала его откуда-то духиня. Среди многообразия чудес Нанос не сразу обнаружил ее, наполовину скрывшуюся в еще одной дыре. В дыре оказался длинный, слабо освещенный проход. Нанос разглядел лишь множество дверей со скругленными углами по обеим его сторонам. А Надя спускалась уже в следующую, новую дыру. «Да будет ли когда дно у этой лодки?» — мысленно ахнул Нанос. Будто услышав его, на следующем уровне девушка остановилась. Подождав, пока он спустится и подойдет, она прошла к одной из дверей, открыла ее, достала откуда-то большой черный мешок, сделанный из чего-то блестящего, и сказала: «Давай раздевайся и пихай все сюда. Я пойду сожгу, пока ты моешься, и принесу чистую одежду». Нанос замялся, хоть он и зарекся спорить с духиней, но все же она была женщиной, то есть выглядела женщиной, и Надя поняла его смущение. «Ладно тебе, не стану я на тебя

«Тоже. Но у меня там оберег. Кремень с кресалом и ножны». «Оберег — это что такое?» «Камень священный». Нанос удивился было, что Духини не знает этого, но решил, что она его просто проверяет. Он, между прочим, от радиации защищает. «Ладно, камень оставь. И это... крестило свое». «Кресало», — поправил он и взмолился. «И ножны с ножом тоже. Мне их небесный дух подарил». «Хорошо, и нож с ножными. Все?» «Ага. Ну, лезь тогда в душ». Открыла перед ним еще одну дверь Надя. «Вода, конечно, не горячая, но не застынешь. И экономней пользуйся. Закрывай кран, пока намыливаешься». «Закрывать что?» — переспросил Нанос. «Намыливаться — это как?» «О, Господи!» — вскинула руки Духиня. «Откуда этот дикарь на мою голову свалился?» Показывая ему, как открывать и закрывать воду, а также объясняя жестами, что такое намыливаться, Надя, похоже, не только не смотрела на него, но даже не дышала. «Неужели от меня и впрямь так сильно воняет?» — подумал Нанос и понюхал руку. «Та пахла, как обычно, а скорее и вовсе ничем не пахло». «Сама ты дуркуешь», — тихо буркнул он и встал под бегущий из маленького металлического сита жиденький поток воды. Потом взял серый квадратный камень, которым Надя учила намыливаться, но тот выскользнул у него из руки, и Наносу потребовалось немало времени, чтобы поднять и удержать его. «Словно живой», — неприязненно подумал он о камне, и хотел было схитрить и не намыливаться. Но, вспомнив, как совсем недавно обещал себе во всем слушаться Духиню, устыдился и сделал все, что требовалось. Правда, когда он намылил голову, глаза вдруг так защипало, что он едва не полез на стенку, но быстро догадался промыть их водой. А так, по большому счету, душ ему даже понравился. Во всяком случае, принимать умерших не пришлось. Просто помылся, а заодно и рассмотрел свои раны. Все его несчастное тело было покрыто синяками и ссадинами, а над правым коленом отчетливо виднелся полукруг красных точек, следы от зубов гусеницы, ладно, хоть не глубокие. В общем, жить было можно. Тем более и напился он, наконец, в волю. Выйдя из душа, он сразу наткнулся на дожидавшуюся его Надю. Девушка резко отвернулась и протянула из-за спины большой белый лист кожи, ткани. Да, все-таки ткани, слишком уж он был мягким. «Держи полотенце», — сказала Духиня. «Надеюсь, вытираться-то ты умеешь?» Вообще-то Нанос никогда прежде не вытирался чем-то специально для этого предназначенным. В лучшем случае вытирал мокрые руки о штаны или торку. Но признаваться в этом было стыдно. Да и назначение вещи он понял так, что просто взял молча полотенце и стал тереть голову, грудь, спину. «На!» — протянула Надя следующий кусок ткани, небольшой черного цвета, сшитый во что-то непонятное. Нанос бросил полотенце на пол и принялся вертеть это что-то в руках. В нем было три больших отверстия, два одинаковых по размеру, а третье вдвое больше. И это третье еще и удивительным образом растягивалось. Куда, и главное, зачем нужно было приспособить эту штуковину, Нанос понятия не имел. Попробовал напялить на голову, ткань сползала на глаза. Надеть как торку было невозможно, не хватало еще одного отверстия для головы. Да и коротковато бы получилась торка, разве что на младенца. Единственное, куда можно было натянуть это недоразумение, так это на ноги. Но тогда получилось бы, что одетый окажется только, задница. Но не дошла ведь Духиня до того, подумал Нанос, чтобы до такой степени над ним издеваться. И он, сгорая от стыда, все-таки буркнул. Куда это? Дуркуешь? В полоборота повернула голову Надя. На задницу, куда же еще? Не на голову же. «Я серьезно», — вспыхнул Нанос, досадуя на то, что сбылись его худшие ожидания. «Не надо так со мной, пожалуйста». «Ты что, в самом деле идиот?» — наплевав на его наготу, обернулась девушка. «Или вы одичали до того, что...»

даже забыли, что такое трусы?» Она вырвала из рук Наноса эти самые трусы и гаркнула. «Подними ногу, придурок!» «Которую?» — растерялся Нанос. «Обе! Тудыть, твою растудыть!» Похоже, Надя рассердилась всерьез. «А на чем же я буду стоять?» Духиня набрала в грудь воздуха, собираясь, похоже, высказать ему еще что-то очень обидное. А неожиданно прыснула, а потом захохотала так, что из глаз ее полились слезы. Девушка вытерла их тем, что держала в руке, то есть злополучными трусами, и, поняв это, залилась смехом еще пуще. Нанос, скрестив под животом ладони, сначала лишь обиженно хлопал глазами, но смех Нади был столь заразительным, что в конце концов засмеялся и он. И удивительное дело, смеясь на пару с хозяйкой подводной лодки, он вдруг подумал, что так хорошо, как сейчас, ему не было уже очень-очень давно. Пожалуй, с тех самых пор, когда мама была живой и здоровой, и они вот так же смеялись с ней вместе над чем-то веселым. Отсмеявшись и вытерев глаза уже не трусами, а рукавом своей полосатой торки, Надя сказала: «Ты такой простой и наивный, что на тебя невозможно сердиться», и повторила то, что уже говорил раньше. «И откуда ты свалился на мою голову?» Заметив, что Нанос собирается ответить, она поспешно выпалила: «Нет, молчи, а то опять не сдержусь. Я помню, из Сырта. Поднимай ногу, балбес, правую». «Не надо, я сам», — отобрал он у Нади трусы и надел их так быстро, будто делал это с рождения. «И я не из Сырта, а из Сыта. Но хоть с тем, что ты, балбес, согласен, и то ладно». «Наверное, это что-то хорошее», — буркнул Нанос, хотя на самом деле почти был уверен в обратном. «Очень хорошая», — кивнула девушка, — «для тебя в самый раз. И я готова поспорить, что вот это ты тоже не знаешь, куда надевать». Протянула она пару тонких рукавиц, почему-то совсем без пальцев. «Знаю», — проворчал Нанос, забирая рукавицы, — «но не сейчас же. Завтра и надену, когда поедем. Только мои были лучше, у этих даже пальцев нет». «Это носки», — печально и подозрительно прерывисто выдохнула Надя. «Если догадаешься, для какой они части тела, поделюсь шоколадкой. Последняя осталась, между прочим». «Но не на голову же», — передразнивая девушку, сказал Нанос. «Не так уж много оставалось частей тела, да еще парных, чтобы он не сумел догадаться. Не дурак ведь он в самом деле, и не этот, как его там, не балбес». Он, усевшись прямо на пол, с такой гордостью, будто сам только что сшил эти носки, натянул их поочередно на ноги. «Пятку на правом переверни», — сказала Надя. И в ее голосе он услышал такое удивление, что буквально расцвел. Но, поймав вдруг себя на то, что совсем позабыл, кто на самом-то деле стоит перед ним, быстро взял себя в руки, поднялся и принял серьезный вид. «Дальше я знаю», — сказал он, разглядев, что еще принесла Надя. «Штаны, торка, пояс и канги». «Брюки, тельник, ремень и берцы», — ухмыльнувшись, выдала в ответ девушка. «Хотя брюки, пожалуй, можно назвать и штанами». Нанос не стал возражать Духине и надел все быстро и, как оказалось, почти правильно. Только Надя объяснила, что пуговицы на ширинке пришиты не для красоты, и что разгуливать по боевому кораблю с открытой мотней она никому не позволит. Значение новых для него слов, кроме почему-то последнего, она тут же по просьбе Наноса растолковала. Ну и пришлось ей еще научить его завязывать шнурки на берцах, то есть на ботинках, или все-таки на башмаках, или, ой, даже на гадах. Гады — сленговое название ботинок на флоте. И с пуговицами пособила. «Уф!» — отерла, наконец, Духиня испарину со лба рукавом тельника. «Давно я так не уставала». Затем, оглядев Нанос со всех сторон, проворчала: «Ну вот, зато хоть на человека теперь стал похож. Еще бы ума добавить. Но, увы, на складе такой номенклатуры не имеется. А теперь давай-ка потопаем на камбус. Голодный, небось? Ой, ты ж пить хотел». «Я уже напился», — похлопал по животу Нанос. «Что, из-под душа?» —
Там же вода едва отфильтрована, толком не очищена. У нас с фильтрами совсем беда, хорошо чистим только для питья и готовки. Ничего, я привык, успокоил девушку Нанос. Мы ведь тоже воду не чистим. Да и зачем ее чистить? Она ведь и так не грязная, прозрачная вроде текла. Солоноватая, правда, но так даже вкуснее. Похоже, Надя собиралась что-то объяснить, но махнула рукой. Ладно, вот у тебя и правда организм закаленный. И знаешь что? Давай в честь такого события в кают-компании поужинаем. Сейчас я тебя туда отведу, а сама на камбуз и быстренько чего-нибудь сооружу.

Глава 19. Красный предатель. Надя схватила Наноса за руку и потащила к металлическим перекладинам, ведущим к дыре в потолке, по которым они спустились сюда. Сама девушка взлетела вверх, будто и не касаясь ногами перекладин. Нанос карабкался дольше. Все-таки сказывалась усталость от событий последних дней, да и сегодняшняя беготня по Нижнему миру сил не добавила. Поесть сейчас как раз не мешало бы. Интересно, чем его накормит Духиня? На кого в этих пещерах вообще можно охотиться? Тут он вспомнил сочащихся желто-зеленой слизью гусениц, и его чуть не вывернуло. Хорошо, что девушка вовремя отвлекла его от неприятных мыслей, заведя в просторное помещение с множеством широких гладких столов и небольших квадратных досок со спинками, расставленных вокруг них. «Садись!» — махнула Духиня рукой на одну из таких досок. «Подожди меня тут, я быстро. Я бы включила тебе DVD-ук, но аккумуляторы скоро совсем сдохнут, а соляры для дизеля почти не осталось». «Тьфу ты!» — хлопнула вдруг она себя по лбу. «На кой мне эти аккумуляторы, если мы все равно уезжаем? Сейчас включу». Надя подлетела к висящей на стене большой черной коробке, чем-то щелкнула, подошла к составленным друг на дружке блестящим непонятным предметам, достала откуда-то сверкающий круг, чуть больше ладони величиной, куда-то его сунула, опять чем-то щелкнула и... Коробка на стене засветилась вдруг призрачными цветными огнями. «Посмотри, как люди жили!» — подмигнула Надя и порхнула к двери. «Я скоро! Не скучай!» Уж о чем, а о скуке Нанос сразу забыл. И о том, где он находится, тоже. Да, пожалуй, как его самого зовут, кто он такой и откуда, вряд ли сейчас ответил бы сразу. Потому что в ящике ходили люди. Настоящие, живые, хоть и совсем не похожие на тех, кого он видел раньше. И даже не потому, что эти были одеты совсем по-другому, говорили непонятные слова и вообще вели себя совсем-совсем иначе. Это тоже удивляло. Но главным отличием этих людей от его соплеменников были все-таки лица, а точнее глаза. И опять же, ни цвет этих глаз, ни форма, ни еще что-то зримое. Тут-то как раз большой разницы не было, а их выражение, их содержание, мысли и чувства, что отражались в этих глазах. У каждого человека было что-то свое. Кто-то грустил, кто-то смеялся, кто-то злился или страдал. Но все они словно видели что-то впереди, какой-то свет, который звал их к себе, нечто такое, ради чего все они жили. Это трудно было передать словами, но зато Нанос почувствовал со всей очевидностью, он завидует этим людям. Завидует так, что променял бы остаток своей жизни на один день рядом с ними. И еще он почему-то вдруг подумал, что Надя очень похожа на этих людей. Подумал и сам испугался. Получается, это не люди, а духи? И в отчаянии сам же себе и ответил. Ну, конечно же, духи, балбес. Подумай, в чем ты их смотришь? Заметь, где они находятся, и приглядись, чем занимаются. А занимались эти люди-духи самыми настоящими чудесами. В большинстве их действий Нанос вообще не видел смысла, попросту не мог осознать, что они делают. Но вот он увидел и нечто знакомое. Да-да, это были те самые коробки на круглых подставках, что встретились ему на дороге перед Колой. И эти коробки ездили? Да еще как! Они в бесчисленном множестве носились между огромными каменными коробами, и в каждом из них сидели люди. И насчет кругляша внутри коробок он, оказывается, не ошибся. Сидящий впереди человек всегда держался за него, а когда поворачивал его в какую-то сторону, туда же поворачивалась и коробка. А потом он увидел нечто еще более странное. Люди заходили в какие-то двери и оказывались внутри большой светлой пещеры. Затем они становились на широкую, выползающую прямо из-под пола ленту, и та уносила их вниз, глубоко под землю.
Но люди ничуть не противились этому. На их лицах не было видно никакого страха. И Нанос быстро понял, почему. Внизу было неописуемо красиво. Настолько, что если бы это было не под землей, он бы подумал, что видит верхний мир. Но если этот вот мир был, наоборот, нижним, то каким же тогда окажется тот, что на небе? И вдруг страшный вой, шум, скрежет, нечто огромное, длинное, чудовищное выскочило из черного зева пещеры и понеслось на людей. Нет, оно замерло рядом. Но люди почему-то опять не испугались. Напротив, они охотно полезли внутрь этого чудища, которое теперь вблизи вновь показалось Наносу чем-то знакомым, будто вежи с дверями и большими окнами, сцепленные между собой. И если бы не эти прозрачные окна, то это была бы точь-в-точь та вежа, где они пережидали буран. Только та была грязной, а эти сверкали светом и яркими красками. Зато ведь и те вежи были, как и эти, скреплены между собой. Не для того ли, чтобы вот так же стремительно катиться по двум блестящим, наверняка металлическим полосам, лежащим на земле? Тогда он не видел этих полос, но там все было завалено снегом. Надо будет остановиться на обратном пути и раскопать снег. «Не заскучал?» — раздалось над ухом, и Нанос от неожиданности подпрыгнул. Надя поставила перед ним что-то, но он снова уставился на коробку, показывающую чудеса. «Что это?» — ткнул он на убегающую в темную пещеру вежи с людьми. «Метро», — ответила Надя. «Красиво, правда? Мне батя рассказывал про него, он там был, в Москве и в Питере». «Для чего оно? Почему под землей?» «Чтобы быстро доехать туда, куда тебе надо. А под землей, чтобы ничто не мешало. Наверху же дома, машины. Хотя батя говорил, что и наверху делали ветки, на специальных высоких подставках. Не выше, конечно, домов, но...» «Что такое дома?» — спросил Нанос. «Ну, здание, где жили люди. Вот ты где жил?» «В Веже. Не знаю такого». «А дома вот они», — кивнула Надя, и Нанос снова увидел большие короба с многочисленными рядами окон. «А-а-а!» — обрадовался Нанос. «Я тоже видел дома. В Лавозере, и еще пока ехал. А в Коле все дома разрушены. Скажи, для чего духом было сооружать всю эту красоту, чтобы потом все это разрушить?» Сказав это, он прикусил язык. «Ведь Надя сама была из мира духов. Что, если она разгневается на него?» Однако духиня не разгневалась, а наоборот рассмеялась. «Что, духи? Ты еще скажи, слоны!» «Духи, слоны — иерархические ступени на флотском и армейском сленге». «Какие слоны?» — заморгал Нанос. «Я никак не могу понять, когда ты дуркуешь, а когда по-настоящему тупишь», — вздохнула Надя. «Давай-ка лучше поедим, а то, смотрю, телек на тебя плохо действует». Она подошла к волшебному ящику. «Телеку?» Снова чем-то щелкнула, и все красочные чудеса тут же погасли. Нанос чуть не закричал от досады, но тут он увидел то, что принесла Надя, а также унюхал идущий от этого запах и закричал уже совсем по иному поводу. «А-а-а! Это правда еда?» «А ты что, сомневаешься в моих кулинарных способностях?» — насупилась девушка, но, как показалось Наносу, не на самом деле, а в шутку. «Я еще не знаю их, эти вот способности», — осторожно сказал Нанос. «Хорошо, если они лучше, чем обстоятельства», — добавил он непонятно зачем. «Наверное, чтобы дать понять духине, что тоже знает трудные слова». «В каком смысле?» Теперь Надя, похоже, нахмурилась по-настоящему. «Так?» — покрутил Нанос в воздухе ладонью. «В общем?» «Не умничай», — сказала Надя, и это прозвучало точь-в-точь, как ее излюбленная «не дуркуй». Так что Нанос даже задумался, понять бы теперь, что из них хуже. «Извини», — на всякий случай сказал он. «Ладно», — буркнула духиня, но ее сердитость быстро улетучилась, и она превратилась
в радушную хозяйку, принимающую гостя. «Вот это суп!» — придвинула она к нему миску, конечно же, металлическую, с умопомрачительно вкусно пахнущей похлебкой, и дала ложку, также сделанную из металла. Правда, он из пакетов. Настоящее мясо давно кончилось. Его мы только в первые годы ели. Я даже плохо вкус помню. Нанос ее почти не слушал, настолько был захвачен удовольствием от поглощения незнакомой, поистине неземной по вкусу еды. А Надя вдруг ойкнула и хлопнула себя по лбу. «Я же совсем забыла. Я принесла вино. Ты пил когда-нибудь вино? Это последняя бутылка. Мы берегли ее для какого-нибудь знаменательного события. Я и сама-то пила его лишь несколько раз. На свое 18-летие, когда бате исполнилось 60, и раза три на Новый год, когда мы не забывали, что он наступил. По-моему, сейчас самое время прикончить эту бутылку. Тем более, тебе это как раз нужно. Ты наверняка схватил по дороге нехилую дозу, а батя говорил, что красное сухое вино полезно при облучении». Духиня взяла в руку блестящую длинную штуковину, похожую на обрубок ствола необычайно гладкого зеленого дерева, заостренную кверху. «Правда, я штопором никогда не пользовалась. Раньше все время батя открывал», — сказала Надя. «Ты, наверное, тоже не умеешь?» «Я даже не знаю, что такое штопор», — признался Нанос, добавив. «И вино. И вообще, ты говори мне, как все называется, когда что-то делаешь, ладно? Ты не думаешь, что я такой тупой? Просто там, где я жил, ничего этого не было». «Ладно», — сказала Надя. «Но я ведь тоже мало чего знаю. Только то, что батя рассказывал, что прочитала, что на DVD было». «Ой», — быстро сменила она тему. «Но как же мы все-таки откроем бутылку?» «Дай посмотрю», — протянул руку Нанос. «Так это и есть бутылка. А из чего она сделана?» Покрутив бутылку в ладонях, он заметил, что стенки у той прозрачные, будто тоже из твердого воздуха, но очень темного зеленого цвета. С узкой стороны в ней было отверстие, в котором виднелась затычка, похожая на деревянную. Зацепиться за нее было невозможно, но зато можно было легко. Нанос взял со стола ложку и ее черенком надавил на затычку. Та, чпокнув, провалилась внутрь. «Класс!» — обрадовалась Надя и ответила, наконец, на его вопросы. «Да, это бутылка. Она сделана из стекла. У вас что, нет ничего стеклянного?» «Нет», — отдал Нанос Духине бутылку. «Но я видел его в окнах домов, когда ехал сюда. Только оно было совсем прозрачным. Вот как это?» — показал он на что-то вроде кружки, которую поставила возле него Надя. Затем она налила туда из бутылки красную жидкость, похожую на брусничный морс. Наполнила еще одну кружку и подняла ее. «Давай чокнемся». Заметив, что Нанос не понял, она поднесла свою кружку к его и стукнула краем о край. «За встречу, да?» Нанос кивнул и поднес кружку к губам. Вино пахло совсем незнакомо, уж точно не морсом. Но, видя, что Надя пьет его с удовольствием, попробовал тоже. Вкус оказался не просто незнакомым, а совсем ни на что не похожим. Разве что чуть-чуть на ту же бруснику, но и то лишь своей приятной кислинкой. И пить было как-то слегка трудновато. Быстро, как воду или морс, от чего-то не получалось. А потом... Потом в голове раздался приятный тихий звон, и стало вдруг так легко и радостно на душе, что он беспричинно расплылся в улыбке. «Понравилось?» — улыбнулась Надя. «Пожуй гречку, а потом выпьем еще». Нанос хотел было предложить сделать наоборот, но незнакомое слово его заинтересовало. «Гречка? Это что?» — спросил он, удивившись, что язык стал вдруг плохо его слушаться. «Гречка — это каша. С мясом. Из банок, конечно. Ты не думай, хоть срок годности давно вышел, но она не испортилась. Тут ведь внизу вечная мерзлота, а хранилище продуктов именно там и находится. Плохо, что этих продуктов почти не осталось. Фу, я все время забываю, что мы уезжаем. На дорогу-то нам точно хватит». Нанос опять почти не слушал Надю,
уплетая еще более вкусную, чем суп, кашу. «Ну что?» — спросила Духиня, когда он съел все до последней крупинки и облизал ложку. «Еще вина выпьем, а потом будет чай с шоколадкой, как я обещала», — подмигнула она. «Выпьем», — кивнул Нанос, радуясь, что язык вновь стал подвижным. «Вино, чай и шоколадку», — закончила за него неподдавшееся слово Надя и опять улыбнулась. «Только ее едят, а не пьют. Она очень вкусная». «У тебя все очень вкусно», — воскликнул Нанос. «У тебя эти, как их, способности куда лучше, чем мои обстоятельства». «Не очень понятно, но все равно спасибо», — сказала Надя, разливая по кружкам вино. «Кстати, вот это стаканы, раз уж ты просил все называть. Или ты знал?» «Не знал», — признался Нанос, поднимая стакан. «Чокнемся?» «Давай. За что?» «Чтобы мы добрались до цели». «Хороший тост», — кивнула Духиня. Выпила вино, отставила стакан и, чуть подавшись вперед, заглянула ему прямо в глаза. «Слушай, вот я согласилась ехать с тобой куда-то на край света, а ведь я совсем не знаю тебя. Совсем-совсем ничего. Расскажи о себе хоть немного». После второго стакана в голове у Наноса опять зазвенело, и ему это снова понравилось. А еще ему все сильнее и сильнее нравилась Надя, особенно теперь, когда ее бледное прежде лицо разрумянилось и волшебными искрами заблестели глаза. Огромные, карие, такие же, как у оленей. Как все-таки жаль, что она дух, а не человек. Как было бы здорово, если бы ей и правда было интересно сидеть сейчас с ним, разговаривать, отвечать на его вопросы и задавать свои. Но ведь это всего лишь игра. Непонятная для него, странная, но все равно игра, притворство. И тут язык вдруг опять перестал его слушаться. Но если в первый раз он плохо шевелился, то теперь наоборот, стал шевелиться очень хорошо, даже чересчур. К сожалению, делать он это стал без ведома хозяина. «Надя!» — выдал этот предатель. — «А ты же ведь дух? Ну или как там? Духиня? Ты ведь все про меня знаешь. Ты просто играешь со мной, да?» Больше всего на свете Наносу захотелось сейчас вырвать у себя изо рта этот болтливый красный отросток и покромсать ножом на мелкие кусочки. Но сказанное было уже сказано. Оставалось ждать наказания.

0: Глава 20. Непонятная сказка. Надя вздрогнула и замерла. Улыбка еще оставалась на ее губах, но волшебные искры уже исчезли из глаз. Она медленно выпрямилась и тихо, так что на нас едва расслышал, спросила: «Ты хочешь меня обидеть?» «Я?» — дернулся на нас. «Я это? Нет! Нет, что ты? Почему? За что?» «А разве не за что?» Все так же тихо, без выражения и уже без улыбки сказала Надя. «За то, что называла тебя тупым и балбесом, что посчитала дикарем. Прости, я не со зла, просто... Просто я никогда прежде, кроме бати, не видела людей. Я даже не верила, что они есть. Батя верил, а я нет. Он-то их видел в прежней жизни, ему было легче поверить. А тут ты, человек, настоящий, не из книг, не из фильмов. Но в моем-то представлении люди именно оттуда, да из батиных рассказов. И сам батя, и я. И все эти люди знают, что такое подводная лодка, гречневая каша и трусы. А ты не знаешь. Ты не сошелся с ответом в моем учебнике, и я стала злиться. Не столько на тебя, как на себя саму. Потому что и правда чуть было не почувствовала себя рядом с тобой богиней, сверхчеловеком. И вот получила. Я и правда дух, только не в том смысле, что ты имеешь в виду. Я дух в смысле слон. Так называли молодых, неопытных салаг-матросов на флоте. Мне батя рассказывал. И я не знаю в жизни ничего. И тебя я тоже совсем не знаю. Сначала думала, что и знать-то в тебе нечего, но... Ты меня здорово уел. Но я не играю с тобой. Правда, не играю. Огромные карие глаза снова вспыхнули, распахнулись навстречу Наносу, и предатель язык, почуяв, видимо, нешуточную угрозу, теперь вообще присох к небу. С огромным трудом Нанос заставил его шевелиться и скорее просипел, нежели выкрикнул, как собирался. «Нет, я не хотел, даже не думал тебя обижать. Я правда тупой дикарь. Я слышу, что ты говоришь честно, но я не понимаю, как тогда все это может быть?» На последних словах голос внезапно прорезался, и Надя вздрогнула. «Что это?» «Вот это все!» — широко взмахнул Нанос руками. «И то!» — ткнул он пальцем в сторону телека. «И все, что там!» — дернул он вверх головой. «Ведь это все сделали духи. Не те молодые, что ты говорила, а настоящие, из верхнего и нижнего мира. И ты здесь как будто своя, все знаешь, все умеешь. Так кто же ты тогда, если не дух? Вот что я думал. Вот почему так сказал. И я до сих пор так думаю, потому что по-другому просто не может быть. Так что же мне теперь делать, скажи? Как скажешь, так и будет. Все равно, дух ты или нет». «Что тебе делать? Как это что? Жить? А еще...» «Сейчас я скажу глупость, даже не глупость, а...» — щелкнула Надя пальцами. «То, что и так понятно. А может, ты об этом не задумывался, поэтому я все-таки скажу. Мне и батя об этом всегда говорил. Понимаешь, каким бы ты себя умным и всезнающим ни считал, всегда, всю свою жизнь надо учиться, не бояться узнавать новое. Я понимаю, наверное, страшно, когда это новое ломает все, что ты знал, чем ты жил раньше. Но можно ведь, я думаю, не ломать сразу, а сравнить новое с прежним и подумать, стоит ли его принимать или оставить все как было. Вот ты говоришь, что все сделали духи. Почему ты так думаешь?» «Но это же все знают. Силадан наш Ноет так говорит, а он ведь общается с духами. Ты видел, как он общается? Ты полностью доверяешь этому Силадану? Кто он вообще такой?» «Я же говорю, Ноет. Ну, тот, кто стоит между людьми и духами». Нанос вдруг задумался и сказал без прежней уверенности: «Я ему не доверяю. Я узнал, что он может обманывать. Но не в главном же. Кто еще мог все это сделать?» Снова повел он рукой. «Ведь не люди же. И потом я и сам видел духа, небесного духа. Это ведь он меня к тебе направил. Если бы он не был духом, как бы он вообще узнал про тебя и как бы он тогда спустился с неба?» «Нанос?» Надя опустила глаза и сцепила руки так, что побелели костяшки пальцев. Наносу стало вдруг страшно. Он догадался, что услышит сейчас такое, что лучше бы не слышать никогда. И девушка, посмотрев все же на него с непонятной смесью жалости и уверенности во взгляде, продолжила. «Ты можешь мне не верить, но никаких духов нет». «А все это», — повторила она его жест, обведя вокруг рукой, — «сделали люди. Обыкновенные люди, такие же, как мы с тобой».
1: «Что?» — подскочил на нос. «Люди? Да как же они смогли это сделать?
0: Откуда они могут знать, как это делать? Где они возьмут столько металла? А если вдруг и найдут, чем они его обработают? И короба, то есть дома. И вообще...» Он задохнулся от распирающих его чувств. Он не знал, почему Надя сказала такую откровенную глупость. Ведь он уже почти поверил, что она с ним не играет, и вот, духов нет. Надо же додуматься до такого. Послушать ее так получается, что... Он вдруг ахнул от пронзившей его догадки и прошептал. Но тогда получается, что люди — это и есть духи. А кто тогда я и другие саамы?
1: «А ведь знаешь, ты, пожалуй, попал в самую точку», — расцвела вдруг и стала почти прежней Надя. «Ты просто гений, несмотря на то, что балбес», — подмигнула она. «Да, люди и есть духи, только не каждый это понимает и верит в себя, в свои силы. Ты спрашиваешь про себя и других своих соплеменников. А чем вы отличаетесь от других людей? Просто вы не хотите думать сами, верите какому-то ноиду».
0: «Я уже не верю. Вот потому-то ты и сумел сделать то, что другие не могут. Так что давай-ка сейчас за тебя и выпьем, тут немного осталось». Нанос машинально выпил налитое Надей вино, на сей раз даже не почувствовав его вкуса. Какая-то мысль стучалась из глубин его сознания, пытаясь вырваться наружу, и, наконец, у нее это получилось.
1: «Но как же тогда заклятие духов?» — воскликнул он. «Ведь не могли же люди уничтожить сами себя и почти все, что они сотворили? Да еще и сделать так, чтобы жить стало почти нигде нельзя. Это ведь надо быть не просто балбесами и дикарями, это...» Он замахал руками, не в состоянии подобрать нужные слова. «Это невозможно! Быть умными, как духи, и в то же время не иметь мозгов вообще!»
0: «Получается, можно», — вздохнула Надя. «Потому что люди, они как раз такие, гениальные и безмозглые одновременно».
1: «Какая-то ерунда! И потом, откуда ты все это знаешь? Ведь ты же все время жила только здесь!»
0: «Нет, ты не думай, я не хочу сказать, что ты врешь. Но я и правда не понимаю». Надино лицо после выпитых остатков вина опять раскраснелось, и вновь заблестели глаза. «Рассказать?» — тихо спросила она, и, увидев, как восторженно закивал Нанос, улыбнулась. «Ну, слушай тогда сказочку на ночь. Можешь и в самом деле принять пока это за сказку. Я понимаю, как тебе трудно поверить сразу во все».
1: «Я верю в тебя», — неожиданно для себя выпалил Нанос.
0: «Это уже хорошо», — без улыбки сказала Надя и начала свой рассказ. То, что она говорила, было для Наноса интересней любой слышанной ранее сказки. Хоть он не понимал, наверное, и половины из услышанного, он боялся прерывать девушку, опасаясь, что она остановится и передумывает рассказывать дальше. И он то и дело ловил себя на том, что сидит с разинутым ртом. Из Надиной сказки выходило, что раньше на земле, как говорил и небесный дух, жило много-много людей. И люди были очень-очень умными и умели делать множество разных чудес. Строить огромные дома и дороги, самобеглые нарты, автомобили, которые ездили по этим дорогам, большие металлические лодки, которые без парусов и весел плавали по морям и под морями. Правда, Надя почему-то сказала не плавали, а ходили. Наверное, оговорилась. И даже летающие нарты, самолеты. Про то, что какие-то космические корабли, которые тоже делали люди и которые могли вообще улететь с Земли, Нанос не понял, подумав сначала, что они улетали в верхний мир. Но если в этой сказке духов не существовало, то откуда было взяться этому верхнему миру? «Впрочем, откуда тогда было взяться и самой Земле?» — подумал Нанос, но решил спросить об этом у Нади позже. А одновременно с тем, что люди были очень-очень умными,
1: Они также были и очень-очень глупыми. В сказках может быть все. И потому никак не могли ужиться на большой земле мирно и постоянно между собой дрались, но не кулаками или дубинками, а с помощью всех тех чудес, что напридумывали. И была среди этих чудес некая атомная бомба, которая не просто уничтожала все вокруг, но делала так, что и потом там нельзя было жить долго-долго. Потому что эта бомба, взорвавшись, выделяла опасную для всего живого радиацию. Ага, слышали, знаем. И подводные лодки были тоже нужны, чтобы воевать, то есть драться, но не дубинками и кулаками. И вот здесь, в Ведееве, как раз и была одна такая база. Точно, Небесный Дух как раз и говорил о базе. А на ней служил, жил и работал, мичман. Если есть саамы, почему бы не быть мичманом? Сергей Игоревич Никошин. А Надина мама жила еще в одном военном городке и была на последнем месяце беременности, когда все и началось. «Ой!» — прервала вдруг свой рассказ Надя. «Я же совсем забыла про чай. Сейчас включу». Девушка встала и подошла к другому столу возле стены, где стоял гладкий черный туесок, и воткнула тянувшуюся из него веревку прямо в стену. Туесок стал сердито шипеть, а через какое-то время забулькал. Надя достала из настенного деревянного короба две, теперь уже непрозрачные, кружки и принесла их вместе с туеском на их стол. «Чай, конечно, не свежий, но пить можно», — сказала Надя. «Мы старались хранить его в сухости». Девушка протянула на носу какой-то маленький белый мешочек с веревочкой, но потом ойкнула и сама положила этот мешочек в его кружку и налила из черного туиска неведомо как ставшую горячей воду. Нанос захлопал глазами, но промолчал. Это чудо по сравнению с остальными казалось уже пустяком. «Сахара нет», — виновато развела Надя руками. «Еще лет 5 назад кончился». Наноса это ничуть не огорчило. Все равно он не знал, что такое сахар. «Зато», — подмигнула Надя, — «у меня есть обещанная шоколадка». Она взяла лежавшую на столе небольшую красочно разрисованную дощечку, на которую Нанос давно уже обратил внимание, и вдруг сняла с нее кожу. Дощечка оказалась металлической. «Что это?» — осторожно дотронулся до кожи Нанос. «Ничего», — удивилась Надя, — «просто обертка». «С чего она сделана?» — заинтересовался юноша. Обертка была определенно изготовлена из того же, что и карта и листы в дощечке Небесного Духа. «Это же бумага», — заморгала Надя. «У вас что, даже бумаги не было?» «У меня была», — сказал Нанос, не став пояснять, что всего несколько последних дней. «Только я не знал, как она называется». «А из чего сделана бумага?» «Я тоже точно не знаю. Вроде бы из дерева, но я не поняла, как». Наносу стало даже приятно, что и Надя, оказывается, знает не все. Может, она и правда не дух? А та, между тем, сняла с шоколадки и металлическую обертку. Под ней впрямь оказалась коричневая дощечка. Надя легко разломила ее на две части и одну протянула Наносу. «На, ешь! Только смотри, язык не проглоти! Вкуснятина!»
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Он с опаской откусил от дощечки маленький кусочек. Тот почти сразу растаял во рту и... подобного Нанос не ожидал. То, что он сейчас испытал, по силе чувства можно было сравнить разве что с тем, как он поразился, впервые увидев подводную лодку. Он понял, что в его жизни есть по меньшей мере две вещи, ради которых стоило появиться на свет — встретить Надю и попробовать шоколадку. «Вкусно?» — спросила довольная произведенным эффектом Надя. Нанос кивнул. Говорить он не мог. Он ел шоколадку.
0: «Ты чай-то пей, а то слипнется одно место», — фыркнула девушка. Нанос попил и чай. Тот был тоже изумительным по вкусу, хоть и не шел с шоколадкой ни в какое сравнение. Жаль, что и другое кончилось очень стремительно. «Чай есть еще», — сказала Надя. «Налить?» Нанос опять кивнул. А пока девушка разливала по кружкам воду, сказал «Спасибо и за чай, и за шоколадку, и за сказку». «Но ты так и не сказала, откуда ты сама про все это узнала».
1: «А я еще и не закончила. Это была только присказка. Рассказывать дальше?»
0: Нанос закивал. Надя сделала маленький глоток из кружки и начала. «Вот ты спрашиваешь, откуда я все это знаю. Если бы ты видел моего батю, ты бы не спрашивал. Вот он уж точно знает, наверное, все на свете. И он меня с самого раннего детства всему учил. Читать, писать, считать, а потом и стрелять, и на снегоходе ездить, и дизель запускать, и фильтры чинить. А еще здесь библиотека неплохая. Я прочитала все-все книги, которые тут есть, и не по одному разу. А это ведь не только художка, но и учебники». Ох, как меня батя по ним гонял. Я сначала даже злилась на него. Бывало, и плакала, думала, ну зачем мне все это знать, если мира вокруг и людей больше нет? Мы ведь с ним года 3 назад, пока этих шипастых уродов еще не так много было, на снегоходах даже до Мурманска как-то доехали. То есть до того места, где он был раньше. Там теперь озеро, не выдержав, влез на нос. Видел? «Да, озеро. Огромная воронка, заполненная морской водой, вместо большого красивого города. Батя рассказывал, какой он был раньше. Вот тогда я и поняла, что ни мира, ни людей больше нет. Батя сначала тоже пал духом. Сказал, что да, наверное, нет, раз за столько времени ни одна из сторон, что обменялись ядерными ударами, не удостоила вниманием столь важный военный объект, как Ведяева». Но потом он передумал, сказал, что если уцелевшие видели, что стало с Мурманском, то Ведяева могли тоже счесть погибшим заодно. И он ведь все время мечтал наладить с остальным миром связь. Но после ядерного взрыва вся наземная электроника, в том числе и передатчики в штабе, приказали долго жить, а уцелевшие передатчики нашей лодки не могли пробить радиоволнами толстенный слой камня над нами, который, кстати, и спас наши с ним жизни. Так вот насчет учебы. Я сперва на него злилась, а потом поняла, что он верил в то, что весь мир не погиб, и надеялся, что мне доведется еще пожить в этом мире. Он даже меня правильно разговаривать учил, представляешь? Чтобы, говорит, тебя за дикарку не приняли. Пьесы с ним по ролям исполняли, которые в библиотеке нашли. Он этим, оказывается, раньше увлекался. Как-то он интересно это называл. Самодеятельностью, да. А еще он боялся, что когда его не станет, я пропаду. Он ведь болел. Он еще в молодости, когда ходил на подлодке в море, схватил огромную дозу. Батя про это не любил рассказывать, но я поняла, что произошла авария с реактором, и он помогал ее устранять. После этого он долго валялся по госпиталям, а потом его списали на берег. Хотели вообще на гражданку отправить, но он без моря, без лодок не представлял себе жизни. Пусть хоть на берегу, но рядом с ними. Вот так. Вот откуда я все это знаю. Ну, еще фильмы на DVD. Это уже так, в дополнение. Просто увидеть своими глазами, как что выглядело в том прежнем мире. Ну, ты и сам уже немножко увидел. Надя замолчала. Нанос немного подождал и не выдержал. «И это все?» «А что еще?» «Как что? А как ты вообще здесь очутилась? Где твоя мама? Где остальные люди? Раз эта база была такой важной, не мог же твой отец быть здесь один?»
1: «Если честно, он мне вообще-то не настоящий отец. Но даже, наверное, больше, чем настоящий, если бы не он. В общем, перед тем, как все случилось, в мире уже было очень тревожно. Все подлодки ушли в море на боевое дежурство, кроме этой. Она стояла на ремонте. А в тот день командование полетело на вертолете в тот городок, где жили мои родители, что-то согласовывать с летунами и ПВОшниками. Но тут и жахнуло. Здесь на базе кто был снаружи, сразу. Того. А тут внизу уцелело примерно с десяток, в том числе заместитель командира части. Радио не работает, ничего не понятно. Им бы остаться тут тоже сидеть. А зам этот решил себя проявить. Приказал всем надеть противорадиационные костюмы и повез их на катере в Североморск, в штаб Северного флота. «А батя?» — подался вперед Нанос. «А батю оставили охранять базу и лодку. Этот зам хоть и дурак был, но понял, что батю еще одна доза убьет. Хотя она и так их всех убила, конечно. Батя тоже вышел наружу, в костюме, разумеется, когда они уходили. А как только катер скрылся из виду... В небе показался вертолет. Командир части, видать, был не намного умнее зама. Полетел зачем-то в самое пекло, да еще и маму мою с собой взяли. Наверное, там тоже что-то случилось нехорошее, а у нее, скорее всего, как раз схватки начались. В общем, у вертолета из-за радиации тоже вся электроника вылетела, и он стал падать. На авторотация. Удар был очень сильный, никто не выжил, кроме моей мамы, да и она... Когда батя до них добрался, она как раз рожала. Успела сказать ему только «назовите Надей», и все. Он какой-то железкой пуповину перерезал, сунул меня за пазуху и бегом сюда. Никак не думал, что я выживу, а вот. Потом он возвращался к вертолету, все тела сбросил в какую-то трещину в скалах, закидал камнями по-быстрому, похоронил. Ну, документы собрал, у мамы... Тоже был с собой паспорт. Там фотография есть. Она красивая была. Ее Светланой звали. «Ты тоже красивая», — неожиданно ляпнул Нанос и быстро прикусил вновь забывший свое место язык. Однако Надя на это замечание отреагировала спокойно. «Потому что я на нее очень похожа. Я потом покажу тебе ее фотку». Потом оба они долго сидели молча. Нанос пытался переварить услышанное, но у него это плохо получалось. Мысли разбегались и путались, а вопросов становилось все больше и больше. Надя не мешала, видимо, понимая, что сейчас происходит у него в голове. Наконец юноша вспомнил, что один из вопросов терзал его наиболее сильно. «А как же небесный дух?» — спросил он. «Ты говоришь, что духов нет, но я же его видел». И он знал твое имя, знал, что ты тут. Как обычный человек мог вообще упасть с неба, и откуда бы он знал о тебе? Я ведь уже говорил о тебе, что батя все-таки сумел сделать переносную радиостанцию, раскурочив аппаратуру лодки. Продукты заканчивались, монстры совсем обнаглели, шипастые недавно и сюда, вниз пробрались. Да здесь и свои тут завелись, зубастые. В общем, самим нам тут было долго не протянуть, это понятно. Мы уже думали... чтобы поехать искать людей на удачу. Но батя стал в последнее время сдавать, он бы не выдержал. Вот он и решил отправить радиограмму, а для этого вынес передатчик наружу. Собрался подключить его к антенне в штабе. Назад он не вернулся. Но раз мое имя знал твой небесный дух, значит, у бати все получилось. Он ведь человек военный. Наверняка четко доложил, кто именно, где и в каком состоянии находится». А в полярных зорях, видимо, был вертолет, на котором спасатель сюда и отправился. И, скорее всего, потерпел крушение. Он был ранен? Ноги не двигались. Хребет, наверное, сломал. Вот, а ты говоришь дух. Я думал, он только облик такой принял. Погоди, но он ведь мне сам сказал, что он дух. Что это его мне повеление. Найти тебя и спасти. Так ты ведь, наверное, молиться там на него принялся. Вот он решил, что только время потеряет, пока будет тебя переубеждать. Если он и впрямь позвоночник сломал, ему не до того было. Он хоть жив был, когда ты уезжал? Похож был на мертвого. Но я ведь думал, что он только личину сбросил. Я тебя не виню. Просто теперь все понятно стало, так? Нанос немного помедлил и все же признался. Не совсем. Про эту... Радиограмма мне все-таки не очень понятна. Ты тогда рассердилась, сказала, что я дуркую, тупым меня назвала. А я ведь и правда подумал, что это собаку так зовут. Кто же еще может добежать так далеко? Передатчик, антенна, тоже непонятно. Надя покраснела и опустила глаза. «Извини, это я дурковала, а не ты. А про радио долго объяснять, и без некоторых знаний ты и правда не поймешь. Поэтому просто поверь мне на слово, что есть такие устройства, с помощью которых можно передавать слова на большие расстояния».
0: «Передавать? Потому и передатчик?»
1: «Именно. Батя здесь сказал, а в полярных зорях его услышали».
0: «Почему тогда я не слышал, если крик был таким громким?»
1: «Не было никакого крика, и без специального устройства, приемника, его услышать нельзя».
0: «Ага», — поскреб в рыжем затылке Нанос. «Теперь понятно».
1: «Но разве люди это могут? Наверняка это сделали и дали людям духи».
0: «Вижу, тебе со своими духами так просто не расстаться», — вздохнула Надя. «Ну да ладно. Главное, что понял. Больше вопросов нет? Понравилась сказка?»
1: «Есть», — возмущенно воскликнул Нанос. «Еще и сколько! Твоя сказка хорошая, но очень уж непонятная».
0: «Так нечестно!» — хлопнула по столу ладонью девушка. «Я на твои вопросы отвечаю, а ты мне еще ничего о себе не рассказал. А я ведь спрашивала. Так что давай рассказывай теперь ты, пусть у меня хоть немного язык отдохнет. А потом и на боковую пора, завтра нужно пораньше встать».
1: «Ну, а что обо мне?» — растерялся Нанос.
0: «Все.
1: Кто ты, откуда? Что это за сыт у вас? Почему вы там оказались? Кто такой этот Силадан и почему он на тебя взъелся? Ты ведь из-за него убежал. В общем, рассказывай все, но не затягивай. Покороче, самое главное».
0: «Ага, я легохонько».
1: «Вот-вот», — зевнула Надя, — «легохонько. А то я усну сейчас». Нанос и рассказал. Особо легохонько не получилось. Девушка заинтересовалась, забыла про сон и стала забрасывать его вопросами. Наносу это было только в радость, и он говорил, говорил, говорил. Но усталость взяла свое. Когда Надя привела его в какое-то крохотное, сразу напомнившее родную вежу помещение, и показала лежанку, он рухнул, словно подкошенный, и, не успев ничего рассмотреть, провалился в сон.

0: Глава 21. Сборы. Проснулся Нанос сам, в полной темноте, и не сразу вспомнил, где он, что с ним и почему ничего не видно. Но память вернулась быстро, а вместе с ней пришло и незнакомое прежде чувство какого-то необъяснимого счастья. Казалось бы, ничего особо хорошего в его положении не было. Предстоял трудный, полный смертельных опасностей путь. В голове творился сплошной кавардак от услышанного и увиденного вчера, терзала тревога за Сейда. Ныли ушибы и раны, а он все равно ощущал себя счастливым. Странно. Очень и очень странно. Дверь отворилась, когда он начал подниматься с лежанки. Сердце застучало, словно бросившийся вскачь олень. «Эй, рыжий сам, подъем!» — послышался Надин голос. «Ага», — расцвел Нанос. Он поднялся и вышел. Надя удивленно заморгала. «Быстро же ты оделся!» «Я и не раздевался. А что, надо было?»
1: «Дикарь!» — сокрушенно выдохнула девушка. «И откуда ты на мою голову свалился?»
0: «Надя!» — потупился Нанос. «Ты это... Ты мне говоришь, что нужно делать?» «Тебя вон батя учил, а меня кто?» «Ну, мама, конечно, но у нас ведь все по-другому было, и...»
1: «Ладно, ладно», — схватила его за руку Надя, — «я все понимаю, а сейчас просто шучу. И учить я тебя обязательно буду, но ты сам спрашивай, не стесняйся. А на меня не обижайся, ладно? Я ведь, по сути, тоже дикарка. Ты хоть среди людей жил, а я, кроме бати, вообще никого не видела».
0: «Да я ведь не обижаюсь», — почувствовал, как губы.

0: стрел, могло ничего не остаться. «Подстрелить могу и я», — сказала Надя. «Но дело не в этом. Мы никого стрелять не будем, пока не уедем достаточно далеко». «Нет, стрелять-то, вероятно, придется. Вряд ли шипастые нас оставят без внимания. Но вот есть будем только то, что возьмем с собой». «Радиация?» — догадался о причине Нанос и ахнул вдруг, едва не захлебнувшись чаем. «Надя, моя шуба! Но этот защитный костюм теперь ведь не годен, а тот, что я вез для тебя, остался в нартах». «Не бери в голову», — отмахнулась Надя. «Вот уж чего-чего, а этого добра здесь хватает. Кстати, мы возьмем еще парочку. В один запакуем еду, а в другой — сменную одежду. Когда выйдем из зоны заражения, переоденемся, а все, что было на себе, выбросим вместе с костюмами». «И еще, чувствую, что бледнеет от ужаса», — пробормотал Нанос. «Ехать-то нам не на чем. Нарты, я думаю, целы, но кто их будет тянуть, если Сейд со Снежкой...» Вчера он рассказывал Наде о своем верном друге и о встрече с его большеголовыми сородичами, так что о ком идет речь, она поняла, но ничуть, казалось, не переживала, что запрягать в нарты некого. «Я думаю, твой друг найдется, но нарты он тянуть все равно не будет. Они нам вообще не понадобятся».
1: «Как? А на чем мы поедем? На чем повезем еду?»
0: «Поедем на снегоходах, конечно. А еду, оружие, боеприпасы, бензин и все прочее повезем на прицепе. У бати есть отличные волокуши для снегохода».
1: «Но ведь я даже не знаю, что такое снегоход», — почувствовал еще больший ужас Нанос. «Я не умею на нем ездить».
0: «Я научу, там ничего сложного».
1: «Ну, не знаю».
0: «В любом случае, нужно сначала найти батю». На мгновение Надин голос дрогнул, но девушка быстро справилась с собой. «Если его снегоход окажется неисправен, поедем на одном. Тогда вы с ним сядете в волокуша, там даже сиденье есть».
1: «Да», — обрадовался Нанос, — «в волокуша».
0: «Боишься снегохода?» — прищурилась Надя.
1: «Не знаю пока», — осторожно произнес Нанос. «Я ведь его еще не видел».
2: «А мне кажется, все равно боишься», — с улыбкой подмигнула девушка. «Легохонько».
0: «Ну, если только легохонько», — улыбнулся он в ответ, хотя улыбаться почему-то совсем не хотелось. Он уже догадывался, что такое снегоход. Наверняка это такие же самобеглые нарты, что были у человека, которого он убил. И, между прочим, вчера он так и не набрался смелости, чтобы рассказать об этом Наде.
2: «Ну чего, скис?» — спросила она. «Сейчас я тут приберусь, обесточу лодку и пойдем на склад собираться в дорогу».
0: «А без что?»
2: «Обесточу. Вырублю все питание. Может, аккумуляторы еще поживут немного».
0: «Зачем? Ведь мы уедем, а больше тут никого нет.
2: Мало ли. А вдруг придется вернуться? Вдруг никаких полярных зорей нет, а земля там и правда кончается, как травил вам ваш Силадан?»
0: «А небесный дух? Ты же говорила...»
2: «А вдруг я ошибалась? Вдруг прав все-таки ты и твой летающий слон? Это действительно дух?»
0: Нанос не мог понять, шутит Надя или говорит всерьез, но она добавила еще, теперь уже наверняка серьезно. «Понимаешь, когда ты сказал про полярные зори, когда я увидела надпись «Кольская АЭС» у тебя на спине, я вдруг подумала, что если и правда Кольская атомная цела, то там есть специалисты, которые смогут починить и запустить реактор лодки».
2: «Зачем?»
0: «Выйти в открытое море. Как поется в песне, в суровый и дальний поход. Всю жизнь мечтала». В детстве часто забиралась в рубку и представляла, что мы не стоим, а мчимся по волнам. Надины глаза словно заволокло некой туманной дымкой, но она встряхнула черными короткими волосами и сказала в своей прежней командной манере. «Живо в гальюн!»
2: «Туалет на корабле».
0: «Приводи себя в порядок, через 15 минут выходим». Нанос почувствовал, как его лицо заливает краской. Что такое гальюн, Надя ему вчера объяснила и показала, где тот находится. Насчет 15 минут он не очень понял, но догадался, что это, скорее всего, некий промежуток времени. Когда он привел себя в порядок, Надя уже поджидала его, одетая поверх тельника, в черную короткую торку с двумя рядами блестящих кругляшков. На голове у нее красовалась смешная

0: шапочка, похожая на шалашик, а за спиной висела плюющаяся огнем палка и небольшой зеленый мешок с лямками. «Взяла кое-что из личных вещей», — перехватила она его взгляд. «В первую очередь пару любимых книг и, между прочим, энциклопедический словарь для тебя. Будешь развиваться. Читать-то умеешь?» Снова почувствовал, что краснеет на нос. «Все с вами понятно. Рыжий и очень дикий сам», — покачала головой Надя. «Я знаю много букв», — начал оправдываться он. «Но мне было нечего читать в сыте. У меня хорошая память. Если ты покажешь те буквы, что я не знаю, то...» «Покажу. Но не сейчас. Пошли», — повернулась Надя. «Зато я умею считать», — для чего-то буркнул ей в спину Нанос. «Тогда считай ступеньки», — весело крикнула Надя, взлетая вверх по перекладинкам. «Раз, два, три, четыре». Спустившись с лодки и подождав, пока сойдет Нанос, Надя подошла к основанию трапа и подозвала его. «Давай спихнем его в воду». «Зачем?» «Не хочу, чтобы эти твари ползали по моему кораблю. Даже если сюда больше не вернусь, все равно». Нанос ее очень хорошо понял. Ему и самому было неприятно подумать, что в их с мамой веже сейчас уже, наверное, живет кто-то чужой. «Так то люди, а тут...» Вместе им удалось приподнять и оттолкнуть в воду трап. Затем Надя вдруг выпрямилась и вскинула голову, и, поднеся правую ладонь кончиками пальцев к виску, замерла. Нанос тоже затаил дыхание и перестал шевелиться, уловив в выражении лица девушки нечто такое, от чего защипало в глазах. Надины глаза тоже блестели. «Прощание славянки», — непонятно прошептала она, а потом резко скомандовала, то ли самой себе, то ли им обоим сразу: «Налево, шагом, марш!» И Нанос зашагал, безропотно признав в девушке командира. Нет, он уже не думал о том, что будет подчиняться ей во всем из-за того, что она принадлежит к миру духов. Просто он видел и понимал, что так сейчас будет правильнее. А насчет духов? Если откровенно, он пока не отрицал этого полностью, но еще вчера он поймал себя на мысли, что кем бы ни была Надя, духиней или обычным человеком, прикажи ему небесный дух спасти ее или нет, он бы все равно сейчас стал делать это, не задумываясь ни на мгновение и невзирая ни на какие опасности и трудности. А пока пусть покомандует. Это даже приятно. На складе Нанос попросту обомлел. Тут было столько всего, что разбегались глаза. Но таращить их попросту Надя ему не позволила. Первым делом она дала ему такую же, как у себя, торку, назвав ее бушлатом, затем длинную черную шинель, длинные рукавицы с отдельным, не только большим, но и указательным пальцем, и черную же шапку из непонятного меха. «Бушлат надевай сразу», — велела Надя. «А шинели и вторые комплекты одежды я сейчас заверну в защитный костюм». Защитные костюмы здесь были похожи на те, что дал ему небесный дух, но цвет имели не желтый, а рыжий, как его волосы. Морды же оказались не серыми, а черными. Два костюма, чтобы надеть их перед выходом, девушка тоже приготовила, а сейчас повела Нанаса куда-то вниз, как оказалось, в продовольственный склад, где было жутко холодно, и где бы он наверняка замерз, если бы не надел бушлат. Здесь они взяли несколько банок тушенки, а также каши с мясом, той, что ели вчера и сегодня утром, еще какие-то небольшие мешки и пакеты, и много слепленных между собой чем-то прозрачным больших бутылок. «Это вода», — ответила Надя на его вопрос, — «как раз последняя. Пока не приедем в безопасное место, будем пить только ее». Затем они вынесли все это в широкий и длинный проход. Надя привезла откуда-то большую металлическую повозку, и они загрузили все на нее. Потом сходили еще на один склад, где Надя взяла две плюющиеся огнем палки, автоматы, как она сказала, несколько плоских ящиков и пару промасленных свертков. «В ящиках патроны для автоматов, — пояснила она, — хватит на всех чертей, а это тротиловые шашки. Батя их сам сделал, чтобы от шипастых отбиваться, если сразу кучей полезут. Давай-ка мы их в шинель завернем, чтоб помягче было, а то сдетонируют еще от тряски. Теперь надевай костюм, — скомандовала девушка, закончив возиться с оружием, — и выходим на поверхность. Нанос удивился, как же они выйдут, да еще с таким грузом, если до поверхности, ого-го, сколько подниматься по крутым длинным лестницам. Но оказалось, что выход был и внизу, причем довольно широкий. Надя нажала на что-то в стене, и та вдруг с утробным гудением поползла кверху. «Работает пока!» — прокричала сквозь морду оказавшуюся маской противогаза девушка. «А то бы пришлось ползти до аварийного выхода, это далеко». «Наверху?» — стараясь перекрыть гул поднимающейся стены, громко спросил Нанос. «Откуда я свалился?» «Нет», — сказала Надя, — «тут еще есть, ближе. Но этот центральный, грузовой, самый удобный для нас». Когда они вывезли повозку под открытое небо, Нанос зажмурился от непривычно яркого света, хоть день был, в общем-то, пасмурным. А потом Надя протянула ему плюющуюся палку, автомат. «На, держи, я пойду пригоню снегоход с волокушами. Сейчас покажу, как из него...» Договорить она не успела. Нанос отпрыгнул в сторону. «Нет, нет», — умоляюще вытянул он руки, — «не надо». «Ты чего, снова дуркуешь?» «Не надо, пожалуйста, не надо», — продолжал лепетать Нанос. Он и сам не мог объяснить, почему его обуял такой ужас при одной лишь мысли, что он должен взять в руки это. «Я так. Ты иди». «Что так?» — сердито выкрикнула Надя. «А если шипастые?» «Ничего, я убегу», — пробормотал Нанос, готовый от стыда провалиться сквозь землю. «Далеко не убегай, а то не догнать будет», — сказала, будто плюнула Надя, и шагнула назад в полумрак прохода. Автомат она все-таки оставила на повозке. Наносу стало так плохо, как не было, наверное, с тех пор, как умерла мама. Он даже подумал, что хорошо бы было сейчас умереть самому. «Так в чем дело?» — желчно подумал он. «Вот автомат, твоя любимая палка-плевалка. Возьми его и, если не сумеешь убить себя из него, так, может, хоть умрешь со страху». Автомат он, конечно, не взял и даже отвернулся, чтобы не видеть его. В горле стоял горький ком, глаза стали плохо видеть, словно в них насыпали песок. И протереть их было нельзя, мешала маска. «А ты пореви!» — продолжил он самобичевание. «Авось полегчает». «Дикарь». «Да, он дикарь, как ни крути. А Надя — духиня». Что бы она ни говорила, какие бы сказки вчера ни рассказывала, но даже если она, по сути, и человек, то по сравнению с ним все равно дух. И ничего тут не изменить, сколько бы новых букв и слов он не выучил. Ему себя не переломить и нового не принять. Ни самобеглых нарт, снегоходов и автомобилей, ни подводных лодок, ни летающих, как их там, вертолетов, ни, будь они прокляты, автоматов, плюющихся огнем. Он останется дикарем, а духиня Надя будет его презирать. Что ж, значит, не стоит даже и мысленно равняться с ней, о чем-то мечтать, а надо просто подчиняться, как он решил для себя раньше. Она для него — существо из высшего мира, обо всем прочем лучше забыть. Кроме того, конечно, что кем бы ни был небесный дух, его повеление нужно исполнить. Резкий тарахтящий звук, донесшийся из глубины прохода, вернул его к реальности. Сначала Наносу показалось, что это звук автомата, а значит, Надя от кого-то там отбивается. Он даже рванулся к темноте проема, но почти сразу вспомнил, что уже слышал этот звук раньше, и хотя тот на самом деле слегка напоминал трескотню автомата, был все же не таким отрывистым и громким. Так же точно тарахтели самобеглые нарты убитого им парня. А поскольку Надя за ними как раз и пошла... Несущийся, казалось, прямо на него ослепительный ком света заставил Наноса отскочить в сторону. Вылетевшая из темноты Надя, одетая в яркий оранжевый костюм и черную маску, сидела верхом на огненно-глазом чудище того изумительно редкого цвета, что так любила его мама. Она называла его фиолетовым, и в природе тот почти не встречался, разве что иногда таким становилось перед грозой небо, да похожий цвет имела недозревшая черника. И теперь вот самобеглые нарты прекрасной духини. Конечно, духини, сейчас она даже внешне почти не напоминала человека. И ее снегоход оказался вблизи похожим на нарты лишь двумя короткими передними полозьями. Он был даже красив, гладкий, словно обточенный ветром, блестящий, со скошенным назад куском твердого воздуха, стекла. Но у Наноса он все равно вызывал неосознанный ужас. Как он ни старался, а ничего с этим поделать не мог. Снегоход остановился глухо и сыто урча. Надя, не глядя на замершего поодаль Наноса, слезла, подошла к повозке и принялась переносить из нее вещи в прикрепленное сзади к ее фиолетовому зверю большое металлическое корыто. Юноша, стараясь не смотреть на снегоход, тоже направился к повозке и взялся помогать. Ставя в корыто принесенный мешок, он увидел лежащие там три больших металлические коробки, от которых пахло так же, как от самого снегохода. Этот запах ему определенно не нравился, сразу заставив вспомнить и огненные нарты, упавшие с неба, и опрокинутые самобеглые нарты убитого парня. Еще он увидел в волокушах обещанное Наде сиденье, на которое, после того, как они погрузили все вещи, она и кивнула, неразборчиво что-то буркнув из-под маски. Нанос принял это за приказ садиться, и как не противилось этому все его естество, все же преодолел себя и забрался в корыто. Едва он успел сесть, как снегоход снова взревел и, выбросив прямо на него струю снега, рванул с места.
1: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: Роальд Даль. Абсолютно неожиданные истории. Хозяйка пансиона. Билли Уивер приехал из Лондона на обычном дневном поезде, сделав в дороге пересадку в Суиндоне, и к тому времени, когда добрался до Бата, было 10 часов вечера. Над домами, против дверей вокзала, в чистом звездном небе всходила луна. Но воздух был страшно холодный, и ледяной ветер обжигал щеки. «Простите», — спросил он у носильщика, — «нет ли здесь неподалеку недорогой гостиницы?»
1: «Загляните в колокол и дракон», — ответил тот, — «может, и найдется местечко. Это с четверть мили отсюда, по другой стороне улицы».
0: Билли поблагодарил его, подхватил свой чемодан и отправился пешком к колоколу дракона. Раньше он никогда не бывал в Бате, знакомых у него здесь не было. Однако мистер Гринслейт из управления в Лондоне говорил ему, что это прекрасный город.
1: «Устроишься», — сказал он, — «дай я себе знать заведующему филиалом».
0: Билли исполнилось 17 лет. В новом темно-синем пальто, новой коричневой фетровой шляпе, новом коричневом костюме он чувствовал себя отлично и быстро шагал по улице. В последнее время он все старался делать быстро, считая, что быстрота — единственное, что отличает удачливых деловых людей. Вот начальники из управления фантастически быстры, удивительные люди. По обеим сторонам широкой улицы тянулись одинаковые высокие дома. Перед каждым — крыльцо с опорами и 4-5 ступенек к парадной двери. Когда-то это были шикарные жилища, но теперь даже в темноте он видел, что краска на дверных и оконных переплетах облупилась, а красивые белые фасады потрескались и покрылись пятнами. Неожиданно в окне нижнего этажа, ярко освещенном уличным фонарем, ярдах в 6, Билли увидел написанное печатными буквами объявление, приклеенное к стеклу: «Ночлег и завтрак». Прямо под объявлением стояла ваза с красивыми ивовыми ветками. Он остановился и подошел поближе. В окне виднелись зеленые портьеры из материала, похожего на бархат. Ивовые ветки замечательно смотрелись рядом с ними. Билли приблизился к стеклу, заглянул в комнату и первое, что увидел — яркий огонь, пылавший в камине. На ковре перед камином, свернувшись калачиком и уткнувшись носом в живот, спала такса. Комната, насколько он мог разглядеть в полутьме, была уставлена красивой мебелью. Кабинетный рояль, большой диван и несколько мягких кресел, а в углу — клетка с попугаем. «Животные — обыкновенно добрая примета», — отметил про себя Билли, и, в общем, неплохо бы остановиться в таком приличном заведении. Наверняка здесь лучше, чем в колоколе и драконе. С другой стороны, гостиница ему больше по душе, чем пансион. Вечером там можно выпить пиво, сыграть в дартсы и поболтать найдется с кем-то, да, к тому же, наверное, и дешевле. Он уже раза два останавливался в гостинице, ему там понравилось. А вот в пансионах он не жил, и, если уж быть до конца честным, он их сторонился. Само это слово вызывало представление о водянистой капусте, прижимистых хозяйках и сильном запахе селедки в гостиной. Постояв в нерешительности на холоде минуты 2-3, Билли решил все-таки заглянуть в колокол и дракон, прежде чем делать какой-либо выбор. И тут случилось нечто странное. Не успел он отвернуться от окна, как что-то заставило его задержаться. Внимание привлекла сама вывеска «Ночлег и завтрак». «Ночлег и завтрак, ночлег и завтрак, ночлег и завтрак». Каждое слово, точно черный глаз, глядело на него сквозь стекло, принуждая уступить, заставляя остаться. И он и вправду двинулся от окна к парадной двери, поднялся по ступенькам и потянулся к звонку. Он нажал на кнопку и услышал, как звонок прозвенел в какой-то дальней комнате, но тотчас же в ту самую минуту он не успел даже оторвать палец от звонка. Дверь распахнулась, а за нею стояла женщина. Точно фигурка, выскочившая из ящика. Он нажал на звонок, и вот она. Билли даже вздрогнул. Ей было лет 45-50, и, едва увидев его, она тепло и приветливо ему улыбнулась. «Прошу вас, заходите», — ласково произнесла женщина. Она отступила, широко раскрыв дверь, и Билли поймал себя на том, что машинально заходит в дом. Побуждение, или точнее сказать, желание последовать за женщиной было необычайно сильным.
1: «Я увидел объявление в окне», — сказал он, замешкавшись.
2: «Да, я знаю.
1: Я насчет комнаты.
2: Она уже ждет вас, мой дорогой.
0: У нее было круглое розовое лицо и очень добрые голубые глаза.
1: «Я шел в Колокол и Дракон», — сообщил ей Билли, — «но увидел объявление в вашем окне».
2: «Мой дорогой мальчик», — сказала женщина,
0: — «но почему же вы не заходите, ведь на улице холодно?»
1: «Сколько вы берете?»
0: 5 шиллингов 6 пенсов за ночь, включая завтрак».
1: Это было фантастически дешево. Меньше половины того, что он готов был платить.
2: «Если для вас это слишком дорого», — прибавила она, — «я, пожалуй, могла бы и убавить самую малость. Яйцо желаете на завтрак? Яйца нынче дорогие. Без яйца будет на 6 пенсов меньше».
1: 5 шиллингов 6 пенсов меня устроит», — ответил Билли. «Мне бы очень хотелось остановиться здесь».
2: «Я так и знала. Да заходите же».
0: Она казалась ужасно любезной. Точно мать лучшего школьного товарища, приглашающая погостить в своем доме в рождественские каникулы. Билли снял шляпу и переступил через порог.
2: «Повесьте ее вон там», — сказала хозяйка, — «и давайте мне ваше пальто».
0: Других шляп или пальто в холле не было. И зонтиков не было. И тростей ничего не было. Он последовал за ней наверх по лестнице. «В нашем распоряжении весь дом», — проговорила она, улыбаясь ему через плечо.
2: «Видите ли, нечасто я имею удовольствие принимать гостя в моем гнездышке».
0: «Чокнутая, видно», — отметил про себя Билли. «Но какое это имеет значение, если она просит за ночлег всего 5 шиллингов 6 пенсов?»
1: «А я уж думал, у вас отбоя нет от постояльцев», — вежливо сказал он.
2: «О да, мой дорогой, разумеется. Но вся беда в том, что я разборчива и требовательна, если вы понимаете, что я имею в виду».
1: «Да-да,
2: у меня все готово. В этом доме днем и ночью всегда все готово на тот случай, если объявится подходящий молодой человек. Ведь это такое удовольствие, мой дорогой, такое громадное удовольствие, когда открываешь дверь и видишь, что перед тобой тот, кто как раз и нужен».
0: Хозяйка остановилась посреди лестницы, держась рукой за перила, и, повернув голову, посмотрела на него сверху вниз, улыбнувшись бледными губами.
2: «Вот вроде вас», — прибавила она.
0: Ее голубые глаза медленно скользнули сверху вниз по всей фигуре.
2: «Этот этаж мой», — сказала она на площадке 2-го этажа. Они поднялись еще выше. «А этот весь ваш? Вот ваша комната. Я так надеюсь, что она вам понравится».
0: Хозяйка провела Билли в уютную спальню и включила свет.
2: «Солнце по утрам светит прямо в окно, мистер Перкинс. Вас ведь Перкинсом зовут?»
1: «Нет», — ответил он.
2: «Моя фамилия Уивер».
1: «Мистер Уивер, как мило. Под простыню я положила грелку, чтобы было теплее, мистер Уивер. Так приятно, когда в чужой постели с чистыми простынями есть горячая грелка. Вы согласны? И можете в любую минуту включить обогреватель, если только почувствуете, что вам холодно».
2: «Благодарю вас», — сказал Билли.
1: «Большое вам спасибо».
0: Он обратил внимание на то, что покрывало снято с кровати, а уголок одеяла откинут. Все готово для того, чтобы забраться в постель.
2: «Я так рада, что вы появились», — сказала хозяйка, глядя ему в лицо. «Я уже начала было волноваться».
1: «Все в порядке», — весело ответил Билли. «Насчет меня можете не беспокоиться».
0: Он поставил свой чемодан на стул и стал открывать его.
2: «А как же ужин, мой дорогой? Вы поели, прежде чем прийти сюда?»
1: «Я ничуть не голоден, спасибо», — сказал Билли. «Думаю, мне нужно побыстрее лечь спать, потому что завтра я должен встать довольно рано, чтобы объявиться в конторе».
2: «Что же, очень хорошо. Не буду мешать вам распаковываться. Однако прежде чем лечь в постель, не могли бы вы заглянуть в гостиную на 1-м этаже и расписаться в книге? Таков местный закон. А мы ведь не станем нарушать законы на этой стадии наших отношений, не правда ли?»
0: Она махнула ему ручкой и быстро удалилась из комнаты, закрыв за собой дверь. То, что хозяйка пансиона, похоже, была с приветом, ничуть не тревожило Билли. Совершенно очевидно, это добрая и благородная душа. Он подумал, что она, наверное, потеряла сына в войну и так и не смогла пережить горе. Через несколько минут, распаковав чемодан и вымыв руки, он спустился на 1-й этаж. Хозяйки в гостиной не было, в камине горел огонь, около него спала маленькая такса. В комнате было удивительно тепло и уютно. «Ну и повезло же мне», — подумал Билли, потирая руки. «Просто удача. Книга для записи гостей лежала в раскрытом виде на рояле, и он достал ручку и записал в нее свое имя и адрес. На этой же странице поместились еще две записи, и Билли машинально их прочел. Одним гостем был некий Кристофер Малхолленд из Кардифа, другой — Грегори У. Темпл из Бристоля. «Забавно», — подумал Билли. «Кристофер Малхолленд. Знакомое имя. Где он раньше его слышал? Может, он с этим парнем вместе и в школе учился?» «Нет. Может, это кто-то из бесчисленных поклонников его сестры или знакомый отца?» «Нет, нет, все не то». Он снова заглянул в книгу. «Кристофер Малхолленд, 231 Катедрал Роуд, Кардифф. Грегори У. Темпл, 27 Сикамор Драйв, Бристоль». И второе имя показалось ему почти таким же знакомым, как и первое. «Грегори Темпл», — громко произнес Билли, напрягая память. «Кристофер Малхолленд». «Такие милые мальчики!» — прозвучал голос у него за спиной, и, обернувшись, он увидел хозяйку, вплывающую в комнату с большим серебряным чайным подносом в руках. Она держала его далеко перед собой и довольно высоко, будто поводья, с помощью которых она управляла резвой лошадью. «Почему-то эти имена показались мне знакомыми», — сказал Билли.
2: «В самом деле? Как интересно.
0: Я почти уверен, что где-то раньше слышал их. Странно, правда? Может, видел в газете? Они, случайно, ничем не знамениты? То есть, я хочу сказать, может, это известные игроки в крикет или футболисты или еще кто-то в таком роде?»
2: «Знамениты?»
0: — сказала хозяйка, ставя чайный поднос на низкий столик возле дивана.
2: «О, нет, не думаю, что они знамениты. Но они были необычайно красивы. Притом оба, можете мне поверить. Они были высокие, молодые и красивые, мой дорогой, в точности как вы».
0: Билли снова заглянул в книгу. «Послушайте», — сказал он, обратив внимание на числа. «Да ведь эта запись сделана больше 2 лет назад».
2: «Неужели?»
0: «Ну да, правда. А Кристофер Малхолленд записался еще за год раньше, то есть больше 3 лет назад».
2: «Боже праведный», —
0: сказала хозяйка, покачав головой и изящно вздохнув.
2: «Никогда бы не подумала. Как летит время, не так ли, мистер Уилкинс?»
3: «Меня зовут Уивер», — сказал Билли.
0: «У-И-В-Е-Р-Э».
2: «Ах, ну, конечно же», — воскликнула она, усаживаясь на диван. «Как это глупо с моей стороны. Прошу простить меня. В одно ухо влетает, из другого вылетает. Вот я какая, мистер Уивер».
3: «Знаете что?» — сказал Билли. «Знаете, что во всем этом особенно удивительно?»
2: «Нет, дорогой, не знаю».
3: «Видите ли, оба эти имени, Малхолланд и Темпл, я, кажется, не только помню каждое в отдельности, так сказать, но почему-то каким-то странным образом они, по-моему, как-то связаны между собой. Будто они знамениты в чем-то одном, вы меня понимаете, как, ну, как Демпси и Танни, например, или Черчилль и Рузвельт». Примечание. Джек Демпси и Джен Танни — чемпионы мира по боксу в тяжелом весе.
2: «Как забавно», — сказала хозяйка. «Ну, идите же сюда, дорогой, и присядьте рядышком со мной на диван. Я налью вам чашечку чаю и угощу имбирным пирожным, прежде чем вы отправитесь спать».
3: «Право, не стоит беспокоиться», — сказал Билли. «Мне бы не хотелось, чтобы вы все это затевали».
0: Но он стоял возле рояля, глядя, как она возится с чашками и блюдцами, и заметил, что у нее маленькие белые проворные руки и красные ногти. «Я почти уверен, что встречал эти имена в газетах», — повторил Билли.
2: «Сейчас вспомню, точно вспомню».
0: Нет ничего более мучительного, чем пытаться извлечь из памяти нечто такое, что, кажется, уже вспомнилось. Сдаваться он не собирался.
3: «Погодите минуту», — сказал он. «Одну только минутку».
2: «Малхолланд. Кристофер Малхолланд. Не так ли звали школьника из Итона, который отправился в туристический поход по юго-западным графствам, как вдруг...»
3: «Молока?»
0: — спросила хозяйка.
3: «Сахару?»
2: «Да, пожалуйста. Как вдруг...»
0: «Школьник из Итона?» — переспросила она.
2: «О, нет, мой дорогой, этого никак не может быть, потому что мой мистер Малхолланд точно не был школьником из Итона. Он был студентом последнего курса из Кембриджа. Идите же сюда, присядьте рядышком и погрейтесь возле этого чудесного огня. Да идите же, ваш чай готов».
0: Она похлопала по дивану рядом с собой и, улыбаясь, ждала, когда Билли подойдет к ней. Он медленно пересек комнату и присел на краешек дивана. Хозяйка поставила перед ним чашку на столик.
2: «Ну вот», — сказала она, — «теперь нам хорошо и удобно, не правда ли?»
0: Билли прихлебывал чай, она тоже. С полминуты оба молчали. Она сидела полуобернувшись к нему, и он чувствовал, что она смотрит ему в лицо поверх своей чашки. Время от времени он ощущал какой-то странный запах, исходивший от нее. Запах не был неприятным, а напоминал ему... Трудно сказать, что он ему напоминал. Может, так пахнут соленые каштаны или новая кожа, или это запах больничных коридоров.
2: «Вот уж кто любил чай, так это мистер Малхолланд», — произнесла, наконец, хозяйка. «Никогда в жизни не видела, чтобы кто-нибудь пил столько чаю, сколько дорогой и бесценный мистер Малхолланд».
0: «Он, должно быть, уехал совсем недавно», — сказал Билли.
2: «Уехал?» — переспросила она, подняв брови. «Но, мой дорогой мальчик, он никуда и не уезжал. Он еще здесь. И мистер Темпл здесь. Они оба здесь, на третьем этаже».
0: Билли осторожно поставил чашку на столик и уставился на хозяйку. Она улыбнулась ему в ответ, а потом протянула свою белую руку и, как бы утешая его, похлопала по коленке.
2: «Сколько вам лет, мой дорогой?» — спросила она.
0: 17.
2: 17! — воскликнула она. «Это же самый лучший возраст! Мистеру Малхолленду тоже было 17. Но он, думаю, был чуточку ниже вас ростом. Я даже уверена, и зубы у него были не такие белые. У вас просто прекрасные зубы, мистер Уивер, вы знаете?»
0: «Они не такие хорошие, какими кажутся», — сказал Билли. «В коренных куча пломб».
2: «Мистер Темпл, конечно же, был постарше», — продолжала хозяйка, пропустив мимо ушей его замечание. «По правде, ему было 28. Но я бы ни за что не догадалась, если бы он сам мне не сказал, в жизни бы не догадалась. На теле у него не было ни пятнышка».
0: «Чего не было?» — переспросил Билли.
2: «У него была кожа, как у ребенка».
0: Наступила пауза. Билли взял чашку и отхлебнул еще чаю, после чего также осторожно поставил ее на блюдце. Он ждал, не скажет ли она еще чего-нибудь, но она молчала. Он сидел, глядя прямо перед собой в дальний угол комнаты, и покусывал нижнюю губу.
2: «Этот попугай», — произнес он наконец, — «знаете, как я не догадался, когда заглянул в комнату с улицы в окно. Я готов был поклясться, что он живой».
0: «Увы, уже нет».
2: «Здорово сделано», — сказал Билли. «Он совсем не похож на мертвую птицу. Чья это работа?»
0: «Моя».
2: «Ваша?»
0: «Конечно», — сказала она.
2: «А с Безилом вы тоже уже познакомились?»
0: Она кивнула в сторону таксы, уютно свернувшейся в клубок перед камином. Билли посмотрел на собаку и вдруг понял, что и собака так же молчалива и неподвижна, как попугай. Он протянул руку и коснулся ее спины. Спина была жесткая и холодная, когда он раздвинул пальцами шерсть, то увидел кожу под ней, серовато-черную, сухую и отлично сохранившуюся.
2: «Боже мой», — сказал он, — «просто фантастика».
0: Он отвернулся от собаки и в глубоком восхищении уставился на маленькую женщину, сидевшую рядом с ним на диване.
2: «Ужасно трудно, наверное, делать такие вещи».
0: «Ничуть», — ответила она. «Я из всех своих любимцев делаю чучело после того, как они умирают. Еще чашечку?»
2: «Нет, спасибо», — сказал Билли.
0: Чай слабо отдавал горьким миндалем, но ему было все равно.
2: «Вы ведь расписались в книге?»
0: «О, да».
2: «Это хорошо, потому что потом, если случится так, что я забуду, как вас звали, я всегда смогу спуститься и посмотреть. Я почти каждый день вспоминаю мистера Малхолланда и мистера
0: Темпла», — сказал Билли. «Грегори Темпла. Простите, что я спрашиваю об этом, но у вас разве не было других гостей в последние 2-3 года?» Высоко подняв чашку в руке и слегка склонив голову на бок, Хозяйка взглянула на него краешком глаза и снова ласково улыбнулась.
2: «Нет, мой дорогой», — ответила она. «Кроме вас никого».
4: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Фредерик Браун. Кукольный театр. Ужас пришел в Черрибелл после полудня в один из невыносимо жарких дней августа. Возможно, некоторые слова тут лишние. Любой августовский день в Черрибелле, штат Аризона, невыносимо жарок. Черрибелл стоит на 89-й автомагистрали, миль на 40 южнее Тусона и миль на 30 севернее мексиканской границы. Две бензозаправочные станции по обе стороны дороги, чтобы ловить проезжающих в обоих направлениях. Универсальный магазин, таверна с лицензией на вино и пиво, киоск, ловушка для туристов, которым не терпится поскорее обзавестись мексиканскими сувенирами, пустующая палатка, в которой прежде торговали рубленными шницелями, да несколько домов из необожженного кирпича, обитатели которых — американцы мексиканского происхождения, работающие в Ноголесе, пограничном городке к югу от Черрибелла, и бог знает почему предпочитающие жить здесь, а на работу ездить, причем некоторые на дорогих фордах. Вот что такое Черрибелл. Плакат над дорогой возвещает: Черрибелл, НАС 42. Но, пожалуй, плакат преувеличивает. НАС умер в прошлом году. Тот самый НАС Андерс, который в ныне пустующей палатке торговал рубленными шницелями. И правильно теперь была бы цифра 41. Ужас явился в Черрибелл верхом на ослике, а ослика вел древний седобородый и замурзанный крот-старатель, назвавшийся потом Дейдом Грантом. Имя ужаса было Гарвейн. Ростом примерно в 9 футов, он был худ, как щепка, так худ, что весил наверняка не больше 100 фунтов, и хотя ноги его волочились по песку, нести на себе эту ношу ослику старого Дейда было, по-видимому, совсем не тяжело. Как выяснилось позднее, ноги Гарвейна бороздили песок на протяжении 5 с лишним миль. Однако это не принесло ни малейшего ущерба его ботинкам, больше похожим на катурны, кроме которых на нем не было ничего, если не считать голубых, как яйцо малиновки, плавок. Но ни рост и ни сложение делали его страшным. Ужас вызывала его кожа, красное, точно сырое мясо. Вид был такой, как если бы кожу с него содрали, а потом надели снова, но уже вывернутый наизнанку. Его череп и лицо были, как и весь он, продолговатыми и узкими. Во всех других отношениях он выглядел человеком или, по крайней мере, похожим на человека существом, если только не считать мелочей, вроде того, что его волосы были под цвет его плавок, голубых, словно яйцо малиновки, и такими же были его глаза и ботинки. Только два цвета — кроваво-красный и светло-голубой. Первым заметил их на равнине, приближающихся со стороны восточного хребта, Кейси, хозяин таверны, который только что вышел через заднюю дверь своего заведения, чтобы глотнуть пусть раскаленного, но все же чистого воздуха. Они в это время были уже в ярдах 100 от него, и фигура верхом на ослике сразу же поразила его своим странным видом. Сначала только странным. Ужас охватил его, когда расстояние уменьшилось. Челюсть Кейси отвисла и оставалась в таком положении до тех пор, пока странная троица не оказалась от него ярдах в 50. Тогда он медленно двинулся к ней. Некоторые люди бегут при виде неизвестного, другие идут навстречу. Кейси принадлежал к числу последних. Они были еще на открытом месте, в 20 ярдах от задней стены его маленькой таверны, когда он подошел к ним вплотную. Дейт Грант остановился и бросил веревку, на которой он вел ослика. Ослик остановился и опустил голову. Человек, похожий на жердь, встал, то есть просто уперся ногами в землю и поднялся над осликом. Потом он перешагнул через него одной ногой, на мгновение замер, упираясь обеими руками в его спину, а потом сел на песок. «Планета с высокой гравитацией», — сказал он, — «долго не простоишь». «Где бы мне, приятель, водички раздобыть для ослика?» — спросил у Кейси старатель. «Пить верно хочет бедняга. Бурдюки и другое пришлось оставить, а то бы разве довез?» И он ткнул оттопыренным большим пальцем в сторону красно-голубого страшилища. А Кейси только теперь начал понимать, что перед ним самое настоящее страшилище. Если издали сочетание этих цветов пугало лишь слегка, то вблизи кожа казалась шершавой, покрытой сосудами, и влажной, хотя влажной вовсе не была, и провалиться бы ему на этом самом месте, если она не выглядела содранной со страшилища, вывернутой наизнанку и снова надетой, а то просто содранной, и все. Кейси никогда не видел ничего подобного и надеялся, что ничего подобного больше никогда не увидит. Он услыхал позади себя какое-то движение и обернулся. Это были другие жители Чаррибала. Они тоже увидели и теперь шли сюда, но ближайшие из них, двое мальчишек, были еще в десятки ярдов от Кейси. «Мальчики, воды для ослика!» — крикнул он им. «Одно ведро, быстро!» Потом он вновь повернулся к пришельцам и спросил их, «Кто вы такие?» «Меня звать Дейт Грант», — ответил старатель, протягивая руку, которую Кейси машинально взял. Когда Кейси ее выпустил, она, взметнувшись над плечом старателя, показала большим пальцем на сидевшего на песке. «А его, говорит, звать Гарвейн. Космач, что ли?» «И какой-то министр!» Кейси кивнул человеку жерди и был рад, когда в ответ последовал кивок, а не протянутая рука. «Мое имя Мэнюэл Кейси», — сказал он. «Что он там говорит насчет космача какого-то?» Голос человека жерди оказался неожиданно глубоким и звучным.
1: «Я из космоса, и я полномочный министр».
0: Как это ни удивительно, Кейси обладал довольно широким кругозором и знал оба эти выражения. Что же касается второго из них, то Кейси, вероятно, был единственным человеком в Чаррибале, кому был понятен его смысл. Тот факт, что он поверил обоим этим заявлениям, был, учитывая внешность его собеседника, менее удивительным, чем то обстоятельство, что Кейси вообще знал, о чем идет речь.
2: «Чем я могу быть вам полезен, сэр?» — спросил он. «Но прежде всего, не перейти ли нам в тень?»
1: «Благодарю вас, не надо. У вас немного прохладнее, чем мне говорили, но я чувствую себя великолепно. На моей планете так бывает прохладными весенними вечерами, а если говорить о том, что вы могли бы для меня сделать, то вы можете сообщить вашим властям о моем прибытии. Думаю, это их заинтересует».
2: «Да», — подумал Кейси, — «тебе посчастливилось напасть на человека, полезнее которого в этом смысле не найдешь, и на 20 миль вокруг».
0: Мэнюэл Кейси был наполовину ирландец, наполовину мексиканец, и у него был сводный брат наполовину ирландец. Всякая всячина. И этот брат был полковником на военно-воздушной базе Дэвис Монтон под Тусоном. Одну минуточку, мистер Гарвин. Я сейчас позвоню. А вы, мистер Грант, не хотите под крышу? — сказал Кейси.
1: По мне, так пусть жарит. Все равно день деньской на солнышке. Вот, значит, этот самый Гарвин и говорит мне, не откалывайся, покуда я не кончу дело. Сказал, даст мне какую-то диковину, если я пойду с ним. Чего-то электронное.
0: Портативный электронный рудоискатель на батарейном питании, уточнил Гарвин.
1: Несложный прибор. Устанавливает наличие рудных залежей на глубине до 2 миль, указывает вид руды, содержание в ней металла, объем месторождения и глубину залегания.
3: Кейси судорожно глотнул воздух, извинился и через собирающуюся толпу протолкался в свою таверну. Через минуту он уже говорил с полковником Кейси, но потребовалось еще 5 минут, чтобы убедить полковника, что он, Мэнюэл Кейси, не пьян и не шутит. Через 25 минут в небе послышался шум, который все нарастал, и замер, когда 4-местный вертолет сел и отключил роторы в 10 ярдах от существа из космоса, ослика и 2 мужчин. Только у Кейси хватило пока смелости подойти к пришельцам из пустыни вплотную. Остальные, любопытствующие, предпочли держаться на расстоянии. Полковник Кейси, а за ним майор, капитан и лейтенант, пилот вертолета, выскочили из кабины и побежали к маленькой группе. Человек, похожий на жердь, встал и выпрямился во все свои 9 футов. Усилия, которых это ему стоило, говорили о том, что он привык к гравитации гораздо меньшей, нежели земная. Он поклонился, повторил свое имя и опять назвался полномочным министром из космоса. Потом он извинился за то, что снова сядет, объяснил, почему он вынужден это сделать, и сел. Полковник представился и представил 3 своих спутников. «А теперь, сэр, что мы можем для вас сделать?» Человек, похожий на жердь, скорчил гримасу, которая, по-видимому, означала улыбку. Зубы его оказались такими же голубыми, как глаза и волосы.
0: «У вас часто можно услышать фразу «Я хочу видеть вашего шефа». Я этого не прошу. Мне необходимо оставаться здесь. В то же время я не прошу, чтобы кого-нибудь из ваших шефов вызвали сюда ко мне. Это было бы невежливо. И я согласен рассматривать вас как их представителей, говорить

0: Повернулся к пилоту. «Лейтенант, вступайте в кабину, включите рацию и передайте, чтобы нам моментально доставили магнитофон. Можно на парашюте? Нет, пожалуй, долго провозятся с упаковкой. Пусть пришлют на стрекозя». Лейтенант повернулся, готовый идти. «Да», — сказал полковник, — «и еще 50 ярдов шнура. Придется тянуть до таверны Мэнни». Лейтенант, сломя голову, бросился к вертолету. Остальные сидели, обливаясь потом, и ждали. Мэнюэл Кейси встал. «Ждать придется с полчаса», — сказал он. «И если уж мы собираемся оставаться на солнце, кто за бутылку холодного пива? Как вы на это смотрите, мистер Гарвейн?»
1: «Это ведь холодный напиток. Я немного мерзну. Если у вас найдется что-нибудь горячее...»
2: «Кофе. Он уже почти готов. Могу я принести вам одеяло?»
1: «Благодарю вас. Не надо. В нем не будет нужды».
0: Кейси ушел и скоро вернулся с подносом, на котором стоялось полдюжины бутылок холодного пива и чашка дымящегося кофе. Лейтенант был уже здесь. Кейси поставил поднос и начал с того, что подал чашку человеку жерди, который, сделав глоток, сказал:
1: «Восхитительно!»
0: Полковник Кейси откашлялся.
3: «Теперь мы не обслужи нашего друга-старателя. Что касается нас, то, вообще говоря, пить во время дежурства запрещено. Но в Тусоне было 112 по Фаренгейту в тени, а тут еще жарче, и к тому же никакой тени. Так что, джентльмены, считайте себя в официальном увольнении на время, которое вам понадобится, чтобы выпить бутылку пива, или до тех пор, пока нам не доставят магнитофон. То ли другое ли случится первым, ваше увольнение закончено». Сначала кончилось пиво, но, допивая его, они уже видели и слышали второй вертолет. Кейси спросил человека-жерть, не желает ли тот еще кофе. Человек-жерть вежливо отказался. Кейси посмотрел на Дэйда Гранта и подмигнул. Старый крот ответил ему тем же, и Кейси пошел еще за бутылками, по одной на каждого из двоих штатских землян. Возвращаясь, он столкнулся с лейтенантом, который тянул шнур к таверне. Кейси повернул назад и проводил лейтенанта до самого входа, чтобы показать ему, где розетка. Когда Кейси вернулся, он увидел, что второй вертолет, кроме магнитофона, доставил еще 4 человек. Больше в нем не умещалось. Вместе с пилотом прилетели сержант технической службы, он уже возился с магнитофоном, а также подполковник и младший лейтенант, то ли решившие совершить воздушную прогулку, то ли заинтригованные странным приказом срочно доставить по воздуху магнитофон в Черрибл, штат Аризона. Теперь они стояли и таращились на человека-жерть, перешептываясь между собой. Хотя слово «внимание» полковник произнес негромко, сразу же наступила мертвая тишина.
4: «Рассаживайтесь, джентльмены, так, чтобы был круг. Сержант, нас хорошо будет слышно в микрофон, если вы его поместите в центре такого круга».
5: «Да, сэр, у меня уже почти все готово».
0: 10 человек и человекоподобное существо из космоса сели в круг, в середине которого установили небольшой треножник с подвешенным к нему микрофоном. Люди обливались потом. Человекоподобного слегка знобило. За кругом, понурив голову, стоял ослик. Постепенно пододвигаясь все ближе, но пока еще в футах в 5 от круга, толпились все жители Черрибла, оказавшиеся в тот момент дома. Палатки и бензозаправочные станции были брошены. Сержант нажал на кнопку, кассеты завертелись.

0: «Проверка, проверка», — сказал он. Нажав на кнопку «Обратно», он через секунду отпустил ее и дал звук. «Проверка, проверка», — сказал динамик громко и внятно. Сержант перемотал ленту, стер запись и дал стоп. «Когда я нажму на кнопку, сэр», — обратился он к полковнику, — «начнется запись». Полковник вопросительно посмотрел на человека-жертвь. Тот кивнул, и тогда полковник кивнул сержанту. «Мое имя Гарвейн», — раздельно и медленно проговорил человек-жертвь. «Я прибыл к вам с одной из планет звезды, неупоминаемой в ваших астрономических справочниках, хотя шаровое скопление из 90 000 звезд, которому она принадлежит, вам известно. Отсюда она находится на расстоянии свыше 4000 световых лет по направлению к центру галактики. Однако сейчас я выступаю не как представитель своей планеты или своего народа, но как полномочный министр Галактического Союза Федерации передовых цивилизаций галактики, созданной во имя всеобщего блага. На меня возложена миссия посетить вас и решить на месте, следует ли приглашать вас вступить в нашу федерацию? Теперь вы можете задавать мне любые вопросы. Однако я оставляю за собой право отсрочить ответ на некоторые из них до тех пор, пока не приду к определенному решению. Если решение окажется положительным, я отвечу на все вопросы, включая те, ответ на которые был отложен. Вас это устраивает?
1: Устраивает, ответил полковник. Как вы сюда попали? На космическом корабле?
0: Совершенно верно. Он сейчас прямо над нами на орбите радиусом в 22 000 миль, где вращается вместе с Землей, и таким образом все время остается над одним и тем же местом. За мной наблюдают оттуда, и это одна из причин, почему я предпочитаю оставаться здесь, на открытом месте. Я должен просигнализировать, когда мне понадобится, чтобы он спустился и подобрал меня.
1: Откуда у вас такое великолепное знание нашего языка, благодаря телепатическим способностям?
0: Нет, я не телепат, и нигде в галактике нет расы, все представители которой были бы телепатически одаренными. Но отдельные телепаты встречаются в любой расе. Меня обучили вашему языку специально для этой миссии. Уже много столетий мы держим среди вас своих наблюдателей. Говоря «мы», я, конечно, имею в виду Галактический Союз. Совершенно очевидно, что я, например, не мог бы сойти за землянина, но есть другие расы, которые могут. Кстати говоря, они не замышляют против вас ничего дурного и не пытаются воздействовать на вас как бы то ни было и каким бы то ни было образом. Они наблюдают, и это все.
2: Что даст нам присоединение к вашему союзу, если нас пригласят вступить в него, и если мы такое приглашение примем?
0: Прежде всего, краткосрочный курс обучения основным наукам, которые положат конец вашей склонности драться друг с другом и покончат с вашей агрессивностью.
2: Когда ваши успехи удовлетворят нас, и мы увидим, что оснований для опасений нет, вы получите средства передвижения в космосе и многие другие вещи постепенно, по мере того, как будете их осваивать. А если нас не пригласят, или мы откажемся?
0: Ничего. Вас оставят одних. Будут отозваны даже наши наблюдатели. Вы сами предопределите свою судьбу. Либо в ближайшие столетия вы сделаете свою планету совершенно необитаемой, либо овладеете науками сами, и тогда с вами опять можно будет говорить о вступлении в союз. Время от времени мы будем проверять, как идут ваши дела, и если станет ясно, что вы не собираетесь себя уничтожить, к вам обратятся снова.
2: Раз вы уже здесь, к чему так спешить? Почему вы не можете пробыть у нас достаточно долго для того, чтобы наши, как вы их называете, руководители смогли лично поговорить с вами?
0: Ответ откладывается. Не то чтобы причина спешки была важной, но она достаточно сложная, и я просто не хочу тратить время на объяснения.
2: Допустим, что наше решение окажется положительным. Как в таком случае установить с вами связь, чтобы сообщить вам о нем? По-видимому, вы достаточно информированы о нас и знаете, что я не уполномочен брать на себя такую ответственность.
0: Мы узнаем о вашем решении через своих наблюдателей. Одно из условий приема в Федерацию — опубликование в ваших газетах этого интервью полностью, так как оно записывается сейчас на этой пленке, а потом все будет ясно из действий и решений вашего правительства.
2: А как насчет других правительств? Ведь мы не можем единолично решать за весь мир.
0: Для начала остановились на вашем правительстве. Если вы примете приглашение, мы укажем способы побудить других последовать вашему примеру. Кстати, способы эти не предполагают какого-либо применения силы или хотя бы угрозы такового.
2: Хороши, должно быть, способы, — скривился полковник.
0: Иногда обещание награды значит больше, чем любая угроза. Вы думаете, другие захотят, чтобы ваша страна заселяла планеты далеких звезд еще до того, как они смогут достичь Луны? Но это вопрос сравнительно маловажный. Вы вполне можете положиться на наши способы убеждения.
2: Звучит это прямо-таки сказочно прекрасно. Но вы говорили, что вам поручено решить сейчас, на месте, следует или нет приглашать нас вступить в вашу федерацию. Могу я спросить, на чем будет основываться ваше решение?
0: Прежде всего, я должен, точнее, был должен, так как я уже это сделал, установить степень вашей ксенофобии. В том широком смысле, в каком вы его употребляете, слово это означает «страх перед чужаками вообще». У нас есть слово, не имеющие эквивалента в вашем языке. Оно означает страх и отвращение, испытываемое перед физически отличными от нас существами. Я, как типичный представитель своей расы, был выбран для первого прямого контакта с вами.
2: Поскольку я для вас более или менее человекоподобен, точно так же, как более или менее человекоподобны для меня вы, я, вероятно, вызываю в вас больший ужас и отвращение, чем многие совершенно отличные от вас виды. Будучи для вас карикатурой на человека, я внушаю вам больший ужас, нежели какое-нибудь существо, не имеющее с вами даже отдаленного сходства. Возможно, вы сейчас думаете о том ужасе и отвращении, которые вы испытываете при виде меня, но поверьте мне, это испытание вы прошли. Есть в галактике расы, которым никогда не стать членами Федерации, как бы ни преуспели они в других областях, потому что они тяжело и неизлечимо ксенофобичны. Они никогда не смогли бы смотреть на существо какого-либо другого вида или общаться с ним. Они или с воплем бросились бы прочь от него, или попытались бы тут же с ним расправиться. Наблюдая вас и этих людей, он махнул длинной рукой в сторону гражданского населения Чирибала, столпившегося неподалеку от круга сидящих, я убеждаюсь в том, что мой вид вызывает в вас отвращение, но поверьте мне, оно относительно слабое и, безусловно, излечимое. Это испытание вы прошли удовлетворительно. А есть и другие? Еще одно. Но, пожалуй, мне пора. Не закончив фразы, человек-жертвь навзничь упал на песок и закрыл глаза. В один миг полковник был на ногах. «Что за черт?» — вырвалось у него. Обойдя треножник с микрофоном, он склонился над неподвижным телом и приложил ухо к кроваво-красной груди. Когда он выпрямился, лохматый седой старатель Дейт Грант смеялся. «Сердце не бьется, полковник, потому что его нет. Но я могу оставить вам Гарвина в качестве сувенира, и вы найдете в нем вещи куда более интересные, чем внутренности и сердце». «Да это марионетка, которой я управлял, как ваш Эдгар Берген управляет своим, как же его зовут? Ах, да, Чарли Маккарти. Он выполнил свою задачу и деактивирован. Займите свое место, полковник». Эдгар Берген, американский комик и чревовещатель, ставший популярным благодаря своей знаменитой кукле Чарли Маккарти, а потом и другой, которую он назвал Мортомером Снердом.
3: Полковник Кейси медленно отступил назад. «Для чего все это?» — спросил он. Дейт Грант сорвал с себя бороду и парик. Куском ткани он стер с лица грим и оказался красивым молодым человеком. Он продолжал. «То, что он сказал вам, или вернее, то, что вам было через него сказано, все правда. Да, он только подобие, но он точная копия существа одной из разумных рас галактики. Расы, которая, по мнению наших психологов, показалось бы вам, будь вы тяжело и неизлечимо ксенофобичны, ужаснее любой другой. Но подлинного представителя этого вида мы не привезли с собой, потому что у этих существ есть своя собственная фобия. Агорафобия, боязнь пространства. Они высокоцивилизованы и пользуются большим уважением в Федерации, но они никогда не покидают свои планеты. Наши наблюдатели уверяют, что такой фобии у вас нет. Но им не вполне ясно, насколько велика ваша ксенофобичность. И единственным способом установить ее точную степень было привести вместо кого-то, что... что-то, на чем можно было бы ее испытать и заодно, если это окажется возможным, установить с вами первый контакт.
4: Вздох полковника услышали все.
3: По совести говоря, в одном смысле это приносит мне огромное облегчение. Мы, безусловно, в состоянии найти общий язык с человекоподобными, и мы найдем его, когда в этом возникнет необходимость. Но, должен признаться, это большая радость узнать, что все-таки господствующая раса галактики — настоящие люди, а не какие-то там человекоподобные.
4: Второе испытание.
3: Вы уже ему подвергаетесь. Зовите меня.
4: Он щелкнул пальцами.
3: Как зовут другую марионетку Бергена, которую он создал после Чарли Маккарти?
4: Полковник заколебался, но за него дал ответ сержант-техник.
3: Мортимер Снерт.
4: Правильно.
3: Тогда зовите меня Мортимером Снердом. А теперь мне, пожалуй, пора.
4: И он повалился навзничь на песок и закрыл глаза точно так же, как за несколько минут до этого человек-жертв.
3: Ослик поднял голову и просунул ее в круг через плечо сержанта.
4: «С куклами все», — сказал он.
3: «Так что вы там говорили, полковник? Будто господствующие расы должны быть люди или хотя бы человекоподобные? И вообще, что это такое? Господствующая раса?»
5: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru

0: Lion Sprague de Camp, Fletcher Pratt. Самый странный бар во вселенной. Колокольчик, книга и свеча. Молодой человек в дорогом костюме положил шляпу на соседний табурет и воскликнул:
1: «Скотч!»
0: Доктор Бреннер замер, не донеся до рта стакан Манхэттена, и произнес: «Судя по моему опыту, всякий, кто требует скотча таким тоном, или трезвенник, совершающий решительный шаг, или запойный пьяница, который готов смешивать разные напитки». Он умолк, повернул голову налево, потом направо и фыркнул.
2: «Я тоже это чувствую», — проговорил Виттервокс.
1: «О, мистер Коуэн!»
0: Бармен выдал молодому человеку его скотч и подошел, услышав призыв.
1: «Откуда взялся этот запах? Как будто тут давным-давно валяется мертвый кит».
0: Молодой человек в дорогом костюме опустил рюмку и сильно задрожал, подтверждая точность наблюдения доктора Бреннера.
2: «Ей-богу, хотел бы я знать», — сказал мистер Коуэн.
0: «Ничего подобного не было здесь минуту назад, и запах, кажется, исходит откуда-то оттуда», — он указал на молодого человека. «Но тут ничего не поделаешь. Это мистер Фрис. И у него долларов больше, чем у вас гривенников, так что он может позволить себе мыло, если пожелает его купить».
2: «Вам нужно поговорить с Гаваганом, чтобы он вызвал водопроводчика», — начал было Бреннер, но его рассуждение прервал индивидуум с огромной копной непослушных волос стального цвета, который у входа поправил пенсне и немедленно направился к мистеру Фрису. Как и все прочие, он принюхался, а затем рассмеялся, продемонстрировав зубы, которым позавидовал бы и крокодил.
1: «Фил, от тебя воняет?» — воскликнул он. «Мистер Коуэн, дайте мне виски содовый. Это поможет развеять аромат, исходящий от моего несчастного друга».
0: «Это не сработало?»
2: «Ты что, шутишь?» — сказал Фрис.
1: «Еще скотч, мистер Коуэн. Это последняя контратака. Весь дом уже полон этим. А я не могу даже понять, какой от меня исходит запах, даже если я работаю в лаборатории».
0: «Интересно, что же пошло не так?» — проговорил человек с улыбкой крокодила.
1: «Я не знаю, но хочу, чтобы все это поскорее уладилось. Миссис Харрисон собирается уехать. Если я не избавлюсь от этого, и Алиса, надо полагать, приедет на уикенд, а я даже не посмею прийти и повидаться с ней. Джордж, если это не прекратится, я сойду с ума».
0: Его голос задрожал, и суставы пальцев побелели, когда Фрис вцепился в стойку. Виттервокс сказал:
2: «Простите, но вы, кажется, попали в беду. Можем ли мы каким-то образом вам помочь?»
1: «Да», — поддержал Бреннер. «Почему бы не рассказать о ваших трудностях здесь, у мистера Коуэна?»
2: За долгие годы, которые он провел за стойкой в баре Гавагана, он много узнал. Мало найдется вопросов, на которые у него нет ответа.
0: Фрис взмахнул рукой, будто отталкивая собеседников, и сделал глоток из стакана, но Джордж сверкнул зубами и сказал:
2: «У него есть призрак, и призрак любит его. Этот призрак, кажется, выбрал довольно странный способ, чтобы показать свою привязанность», — начал Бреннер.
0: Но Фрис еще раз взмахнул рукой и сказал:
2: «Хорошо, хорошо, я все расскажу об этом. Думаю, людям, с которыми встречаешься в баре Гавагана, можно довериться. Они сохранят тайну даже такую, как это. Возможно, вы сумеете определить, что идет не так, мистер Коуэн. Джордж не может, а он считается экспертом. Именно поэтому я и обратился к нему. Он много лет изучал подобные вещи и даже собрал немало средневековых манускриптов. И стало только хуже. Неделю назад. Послушайте, начну я лучше с самого начала. Я владею большим домом на Балтимор-стрит. Знаете, дом с большими ставнями? Я не уверен точно насчет его возраста, полагаю, ему несколько сотен лет. Он всегда принадлежал нашему семейству. Его построил мой предок. Пра-пра-пра и сколько-то еще пра. В общем, он был настоящим мерзавцем. Предполагали, что он заключил договор с дьяволом. В те времена люди верили в подобные вещи. Возможно, именно он и есть призрак. Но он ничего не говорит. И я не знаю, насколько все это важно. Самое главное, призрак находился в доме в течение долгого времени. Это один из тех призраков, которые разбрасывают вещи.
0: Полтергейст, вмешался Джордж.
2: Я знаю, продолжал Фрис, но я хотел бы объяснить. Несмотря на странные происшествия, в которых был замешан призрак, он никогда не причинял вреда никому из членов семьи, по крайней мере, в последние десятилетия. Хотя раньше, в викторианские времена, когда страх перед призраками считался модным, возможно, все обстояло не так. Итак, наш полтергейст очень давно заявил о себе, но проявлял ко всем нам скорее доброжелательный интерес. Вспоминаю, что мы всегда устраивали дома вечеринки в Хэллоуин. И Дональд, мы называли его Дональдом без всякой причины, разве только потому, что так звали человека, построившего дом, устраивал по такому случаю особое представление. Если мы рассказывали страшные истории у камина, то сверху из помещений, где никого не было, доносился звук шагов. Или банка, которую кто-то собирался отнести в подвал, опрокидывалась и катилась вниз по ступенькам с гулким бум-бум-бум. Или, неожиданно, гасли свечи. Все это было очень волнующе и интересно, и в отличие от большинства детей мы считали призраков милыми и дружелюбными существами. Дональд не только развлекал нас в обмен на гостеприимство. У моей матушки была тетка, которая приехала в гости и привезла совершенно кошмарную китайскую вазу, которая нисколько не подходила к нашему интерьеру. Не знаю, что мать намеревалась сделать с этой штукой, но вскоре оказалось, что делать ничего не придется. Когда семья собралась завтракать, Дональд обо всем позаботился. Ваза упала на пол и разлетелась на 1000 осколков. И еще рассказывали такую историю. Какие-то грабители проникли в дом, и Дональд поднял такой ужасный шум, что все кругом проснулись, и ворам пришлось обратиться в бегство. «Дайте мне еще порцию. Я уже чувствую себя лучше». После того, как мои родители умерли, а моя сестра вышла замуж и переехала, я оказался единственным обитателем особняка. Кроме миссис Харрисон, домоправительницы. Вы можете спросить, почему я не продаю старый дом, а я отвечу, что никто не хочет заплатить за него столько, сколько стоит особняк на 20 комнат, хотя бы и с полтергейстом. И девушка, на которой я собираюсь жениться, то есть, если я... Фрис уныло осмотрел свой стакан. Хочет там жить. Так или иначе, когда я остался там один, Дональду, очевидно, стало скучно. Как-то я поздно вернулся домой из лаборатории, в комнате раздался негромкий стук, а утром я обнаружил книгу, которую он вытащил из книжного шкафа и бросил на пол. Всего лишь незначительное проявление дружелюбия. Напоминание, что он беспокоится обо мне и ждет меня дома. Да, вот что. Я встретил Алису, когда был на собрании выпускников колледжа в Уильямсбурге. Она там живет с матерью. Конечно, неправильно так отзываться о будущей теще, но я все равно скажу. Ее мать — мерзкая старая ведьма. Она может кого угодно заговорить до смерти и вечно устраивает званые вечера и сеансы. Я говорил, что она занялась спиритизмом? Да, именно так. Она из тех любительниц, которые вечно пишут письма в газеты и устраивают вокруг этого дела шум. Я не знаю, как Алиса могла столько лет ее терпеть. Но мы с Алисой сразу же поладили, а найдя общий язык, решили, что неплохо бы и пожениться. Ее мать устроила ужасный скандал. Не то чтобы она против меня решительно возражала, она не могла перенести того, что Алиса от нее уходила. Конечно, Алиса достаточно взрослая, чтобы самостоятельно принимать решения, но в конце концов миссис Хилтон, это ее нынешняя фамилия, она выходила замуж и разводилась, наверное, раз 6, ее мать, и Алиса не хотела огорчать ее. В итоге мы, наконец, согласились. После свадьбы она приедет и будет жить с нами в большом доме. Я полагал, что в 20-комнатном особняке достаточно места, и теща не станет путаться под ногами, и Алиса согласилась со мной. Для пробы я пригласил их обеих провести у меня новогодний уикенд. Именно тогда и начались все неприятности. Именно поэтому я и воняю сегодня вечером, как тухлая капуста. Он сделал эффектную паузу, и Бреннер сказал: «О чем вы говорите?» «О чем я говорю? Да все о том же. Дональду очень понравилась Алиса, и совсем не понравилась ее матушка. Не было никаких стонов, ничего подобного. Он знал, что миссис Хилтон — спиритка, которая на него набросится при первом же удобном случае». Но ошибиться было невозможно. В первую ночь, которую она провела в доме, на улице подул сильный ветер. Одна из ставней начала стучать, и миссис Хилтон всю ночь не могла сомкнуть глаз. На следующую ночь в ее спальне прорвало трубу, и ее разбудил звук льющейся воды. Потом, когда она ложилась спать, край коврика зацепился за дверь, она споткнулась и едва не сломала лодыжку. И все такое прочее, с виду случайности, которые могли произойти где угодно и с кем угодно. Только я знал, что это никакие не случайности. Это был Дональд, выражавший свое неодобрение. Он показывал мне, если эта женщина поселится в доме, последствия будут ужасными. Полагаю, он защищал меня от миссис Хилтон, и я, понимаете ли, нисколько не сомневаюсь в его правоте. Если бы мы действительно поселились с ней под одной крышей, то не раз бы пожалели об этом, но в итоге я попал в затруднительное положение. Если бы я сказал миссис Хилтон, что происходит на самом деле, то не успел бы и глазом моргнуть. У нас собрались бы медиумы и спиритуалисты всех сортов. И в итоге меня бы просто выжили из дома. А если бы я ничего не сказал, тогда Дональд продолжал бы устраивать представления при каждом визите миссис Хилтон. Из этого тоже ничего хорошего не вышло бы. Просто кошмар. И ведь с полтергейстом никак не поспоришь. Вот я и пошел к Джорджу, потому что знал, как тщательно он изучал подобные вещи. И он сказал мне... «Я сказал ему, — подхватил Джордж, — что есть только один способ изгнать призрака, уничтожить его. Он сказал, что не хочет причинять вреда старому другу семейства, и я ответил, что ему придется делать выбор между полтергейстом и Алисой. И именно так обстоят дела. Вот он и согласился попробовать». «Да, я согласился, — подтвердил Фрис. И теперь об этом сожалею». Джордж собрал кое-какие средневековые пособия и явился изгонять призрака. Все выглядело очень внушительно, с колокольчиком, книгой и свечой, как говорится. Он провел уже большую часть ритуала, когда одна из стеклянных подвесок сорвалась с люстры и ударила Джорджа по голове. Призрак, как все полагают, бессилен, когда начинается обряд экзорцизма. Мы сели, чтобы все обдумать, и тут подломилась ножка кресла, в котором сидел Джордж. Так мы узнали, что Дональд относился к Джорджу так же, как и к миссис Хилтон. Вероятно, все дело было в экзорцизме. И мы пришли в бар Гавагана, чтобы спокойно разобраться в деле. Мы решили, что полтергейст принадлежит мне и моему дому, так что если обряд экзорцизма и может провести какой-то непрофессионал, то это должен быть я. Понимаете, мы с Джорджем не хотели рисковать обращаться еще к кому-нибудь. Ведь если бы миссис Хилтон прослышала о таких вещах, она обрушилась бы на нас... со всей своей силой. Старая хабалка помешала бы нам изгнать призрака. Я заставил Джорджа объяснить мне, как проводить ритуал, я запомнил все необходимые слова, а потом взялся за дело. Все шло гладко, как по маслу, люстра мне на голову не упала. Не было ни шума, ни стуков. В итоге я вообразил, что изгнание нечистой силы состоялось, и тут же позвонил Алисе, пригласив их с матерью приехать ко мне на уикенд. К счастью, они не смогли принять приглашение немедленно и попросили отложить визит на неделю. К счастью, потому что экзорцизм не сработал. Когда я спустился вниз к завтраку, примерно половину книг из книжного шкафа вытащили и раскидали по полу, и некоторые страницы были порваны. Джордж согласился со мной, что это предупреждение. По его мнению, я сделал что-то не так, но я повторил весь ритуал под его наблюдением, и ошибок не обнаружилось. Мы ломали над этим голову довольно долго. А потом он спросил, «Какой колокольчик ты использовал?» Я показал ему маленький колокольчик, стоявший на обеденном столе, чтобы я мог вызвать миссис Харрисон из кухни. «Ошибка», — сказал Джордж. «Я видел этот колокольчик. Он медный. Если ты действительно хочешь изгнать призрака, то тебе следует обзавестись серебряным колокольчиком». «Ну, я раздобыл серебряный колокольчик. Их отыскать, оказывается, не так уж легко». И тем же вечером еще раз попытался устроить обряд экзорцизма. Получилось не лучше, чем в первый раз. То есть не было никаких шумов, но посреди ночи с потолка рухнул здоровый кусок штукатурки. Он упал на подушку совсем рядом с моей головой. Мы с Джорджем поняли, что это следующее предупреждение, выражавшее скорее не гнев, а скорбь. Дональд мог бы легко уронить эту штукатурку прямиком мне на голову. Просто он не хотел причинять мне вред, он просто добивался того, чтобы я перестал заниматься экзорцизмом. И мы с Джорджем еще раз повторили всю церемонию. И дело было не в колокольчике. И Джордж сказал, «Совершенно абсурдно предполагать, что Дональд не поддается воздействию экзорцизма». Мы долго спорили. Наконец он спросил, «Какую книгу ты взял?» «Библию, разумеется, как ты мне и говорил», — ответил я. «Да, но какую Библию?» — настаивал он. «Семейную Библию», — ответил я ему. «Она почти такая же древняя, как дом. Полагаю, в этом нельзя усомниться». Он ответил, «Но ведь это Библия короля Джеймса, не так ли? Протестантская Библия». «Конечно», — ответил я. «Скорее всего, проблема в книге», — заявил Джордж. «Протестантская церковь отвергает обряд экзорцизма. Возможно, некоторые протестанты и занимаются изгнанием нечистой силы, но для пущей уверенности тебе нужна Библия Дуай, католическая Библия». Вот я и раздобыл Библию и попытался еще раз. Это случилось вчера вечером. А теперь посмотрите на меня, или точнее, понюхайте меня. Ко мне даже самый вонючий козел близко не подойдет, и весь дом также воняет. И Алиса с матерью приезжают, и миссис Харрисон собирается уволиться, и я не знаю, что мне делать, и я хочу еще один скотч. Бреннер сказал, «А почему бы не отказаться от мысли изгнать Дональда? Судя по тому, что вы рассказали, он кажется вполне разумным полтергейстом, и я уверен, что он все поймет». «Миссис Хилтон», — пробормотал Фрис и снова выпил.
1: «Я изучил самые важные тексты», — сказал Джордж, хмуро оглядев собравшихся.
2: «И я не могу представить, в чем проблема». Он обратился к мистеру Коуэну. «А вы?»
1: «А я как раз могу», — с готовностью заявил бармен, скрестив руки и отклонившись назад.
2: «Та вещь, которая вам нужна и которой у вас нет, — это освященная свеча, а ее вы можете найти в любой приходской церкви. Но я думаю, что даже если бы вы ее и раздобыли, она бы вам не слишком помогла. Грязный протестант, лишенный Божьей благодати, иди своей дорогой, ты только и можешь, что заниматься черной магией. И твоему полтер-призраку все это как раз нравится».
1: «Но сами подумайте», — сказал Фрис. «Я же не могу в одночасье стать католиком, чтобы избавиться от этого. А еще Алиса с матерью приезжают».
2: «Вот в этом, молодой человек, ваша проблема», — сказал мистер Коуэн. «Не желаете ли заплатить за напитки? Этот запах очень плох для моего бизнеса».
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
4: Кол Андерсон. Патруль времени. Глава первая.

требуется мужчина. Возраст 21-40 лет. Желательно холостые. Военное или техническое образование. Хорошие физические данные. Для высокооплачиваемой работы, связанной с загранпоездками. Обращаться компания прикладных исследований 305, Восток 45, с 9 до 12 и с 14 до 18.

0: «Работа, как вы понимаете, довольно необычная», — продолжал мистер Гордон. «К тому же носит весьма конфиденциальный характер. Надеюсь, вы умеете хранить секреты?»
1: «Как правило, да», — ответил Мэнс Эверард.
0: «Конечно, смотря что за секреты». Гордон улыбнулся, не разжимая губ. Такую странную улыбку Эверард видел впервые. Гордон говорил на правильном английском, был одет в обычный костюм, но что-то выдавало в нем иностранца. И не просто странное сочетание смуглого безбородого лица, узких глаз азиата с тонким правильной формы носом. «Но что?»
1: «Не думайте, мы не шпионы», — сказал он.
0: Эверард смущенно улыбнулся. «Извините, только не считайте, пожалуйста, что я заразился той же истерией, что и большинство моих соотечественников. И вообще, у меня никогда не было допуска к секретной информации. Просто в вашем объявлении упомянуты заграничные поездки. Обстановка сейчас такова, что... Ну, вы же понимаете, я не хочу потерять свой заграничный паспорт». Эверард был крупным, широкоплечим мужчиной с загрубевшим и обветрившимся лицом и коротко стриженными каштановыми волосами. Его документы лежали на столе. Свидетельство об увольнении из армии и справки о работе инженером-механиком в нескольких компаниях. На них Гордон взглянул мельком. В кабинете не было ничего необычного. Письменный стол, два кресла, шкаф с картотекой, дверь, ведущая в соседнюю комнату. Через открытое окно сюда, на шестой этаж, доносился грохот Нью-Йоркской улицы. «У вас независимый характер», — сказал наконец Гордон, глядя на Эверарда через письменный стол. «Это хорошо. Многие, приходя сюда, так присмыкаются, словно они будут рады и пинку под зад. Конечно, с вашими данными вы вряд ли станете хвататься за что попало, даже при нынешних обстоятельствах. Да и это трудоустройство демобилизованных... Меня заинтересовало ваше предложение», — сказал Эверард. «Как вы видите, я работал за границей и хотел бы поездить еще. Но, честно говоря, я пока совсем не представляю, чем вы занимаетесь».
1: «О, очень многим», — туманно ответил Гордон. «Итак, вы воевали во Франции и в Германии...»
0: От удивления Эверард моргнул. В армейском свидетельстве имелся список его наград, но он готов был поклясться, что Гордон не успел его прочесть.
1: «Хм. Не могли бы вы покрепче сжать руками выступы на подлокотниках вашего кресла? Благодарю вас. Как вы реагируете на опасность?»
0: «Послушайте», — возмутился Эверард. Гордон покосился на прибор, лежавший перед ним на столе, небольшую коробочку с двумя шкалами и стрелкой.
1: «Неважно. Как вы относитесь к интернационализму?»
0: «Слушайте, что? К коммунизму? К фашизму? К женщинам?
1: Чем увлекаетесь?»
0: «Благодарю вас, это все. Вы можете не отвечать».
2: «Черт побери, что все это значит?» — резко спросил Эверард.
1: «Не беспокойтесь. Просто небольшой психологический тест. Ваши взгляды меня интересовали не сами по себе, а как отражение основных ценностных ориентиров». Гордон откинулся на спинку кресла и соединил кончики пальцев обеих рук. «Пока все выглядит многообещающе. А теперь о главном. Как я уже говорил, наша работа носит в высшей степени конфиденциальный характер. Мы собираемся преподнести небольшой сюрприз нашим конкурентам».
0: Он усмехнулся. «Если считаете нужным, можете донести о нашей беседе ФБР. Нас уже проверяли и убедились в нашей полной благонадежности.
1: Вы убедитесь, что мы действительно занимаемся финансовыми операциями и инженерными изысканиями по всему миру. Но у нашей работы существует еще один аспект, для которого нам требуются люди вроде вас. Я заплачу вам $100, если вы согласитесь пройти в другую комнату и подвергнуться тестированию. Вся процедура займет около 3 часов. Если вы не выдержите испытания, на этом все закончится. Если выдержите, мы заключим с вами контракт, расскажем о предстоящей работе и начнем обучение. Вы согласны?»
0: Эверард засомневался. Пожалуй, его слишком торопят. Что-то не так с этой фирмой. Пустой кабинет, любезный иностранец.
2: Хотя ладно. Решено. Я подпишу контракт, но лишь после того, как вы расскажете мне, чем занимаетесь.
1: Как вам угодно, — Гордон пожал плечами.
2: Пусть будет так.
1: Все равно о вашем согласии или несогласии имеет смысл говорить только после проведения тестов. Мы используем весьма современные методики.
2: Это, во всяком случае, оказалось чистой правдой. Эверард немного разбирался в методах и технике современной психологии, энцефалографах, ассоциативных тестах, многопрофильных опросниках, но среди множества гудевших и мигавших вокруг него приборов не было ни одного даже отдаленно знакомого. Вопросы, которые задавал ему ассистент, совершенно лысый человек неопределенного возраста, с бледным, лишенным всякого выражения лицом, казались абсолютно бессмысленными. А металлический шлем, который Эверарду предложили надеть, что он собой представляет? И куда тянутся от него многочисленные провода? Эверард поглядывал на приборные панели, но буквы на них были совершенно незнакомыми. Ни английские, ни французские, ни русские, ни греческие, ни китайские. Ничего подобного в году 1954 от Рождества Христова вроде бы не существовало. Возможно, уже тогда у него забрезжила догадка. С каждым новым тестом в нем крепло ощущение, что только сейчас он узнает себя по-настоящему. Мэнсон Эмерт Эверард, 30 лет, лейтенант инженерных войск армии США, демобилизован. Работал конструктором и эксплуатационником в Америке, Швеции и на Аравийском полуострове. До сих пор холост, хотя все больше завидует своим женатым друзьям. Постоянной подруги нет. Любит книги, неплохой игрок в покер. Интересуется яхтами, лошадьми и ружьями. Отпуска посвящает пешим походам и рыбалке. Все это Эверард знал и раньше, но лишь по отдельности, как кусочки мозаики. А сейчас внезапно все слилось воедино, и он ощутил каждую свою черточку как неотъемлемую часть единого целого. Он вышел из комнаты изможденный, потный. Гордон протянул ему сигарету, а сам стал быстро просматривать кодированные записи с результатами тестов, которые принес ему ассистент. Время от времени он бормотал себе под нос: «Так, кортикальная функция Z20». Здесь не дифференцированная оценка. А психическая реакция на антитоксин – дефект центральной координации. В его голосе слышался странный акцент. Такого произношения гласных Эверарду не доводилось слышать ни в одном из диалектов английского языка. Гордон оторвался от записей лишь через полчаса. Эверард порядком разозлился. Это бесцеремонное исследование раздражало его все больше и больше. Но любопытство все же пересилило. «Ну, наконец-то!» Гордон широко улыбнулся, сверкнув неправдоподобно белыми зубами. «Да будет вам известно, мне пришлось отвергнуть уже 24 кандидатуры. Но вы нам подходите. Вы определенно подходите».
0: «Для чего?»
2: Эверард наклонился вперед. Его сердце учащенно забилось.
1: «Для патруля. Вас ждет работа, похожая на работу полицейского».
0: «Вот как?»
1: «Где же?»
0: «Везде.
1: И всегда. Приготовьтесь. Сейчас вам придется испытать небольшое потрясение.
2: Видите ли, наша компания, занимаясь вполне законной деятельностью, является лишь прикрытием и источником доходов. Основная же работа заключается в том, что мы патрулируем время». Глава вторая. Академия находилась на американском западе олигоценового периода, теплой эпохи лесов и зеленых равнин, когда крысоподобные прародители человека пугливо прятались, почуяв приближение гигантских млекопитающих. Академия была основана 1000 лет назад с расчетом на 500 000 лет активной деятельности. Достаточный срок, чтобы обучить столько сотрудников патруля времени, сколько будет необходимо. Затем Академию старательно уничтожат, чтобы от нее не осталось ни малейших следов. На место, где она стояла, придут ледники, а потом появятся люди, которые в 19352 году
1: 7841 год Маринианской победы. Раскроет секрет темпоральных путешествий, вернутся в олигоценовый период и построят Академию. Комплекс длинных низких зданий с обтекаемыми контурами и переливчатой окраской расположился на зеленых лужайках среди исполинских древних деревьев. За Академией лесистый склон плавно спускался к большой коричневой реке. Ночью с другого берега иногда раздавался трубный зов Титанотерия или отдаленный визг саблезубого тигра. С пересохшим горлом Эверард вышел из темпомобиля, фактически машины времени, большой металлической коробки, без каких-либо внешних деталей. Он испытывал те же чувства, что и в первый день службы в армии, 12 лет назад, или через 15-20 миллионов лет, смотря что брать за точку отсчета. Одиночество, беспомощность и отчаянное желание вернуться домой, не уронив при этом своего достоинства. Из других темпомобилей тоже выходили люди, всего около 50 молодых мужчин и женщин, и он немного успокоился. Вместе новички собрались не сразу. Все, похоже, чувствовали себя не в своей тарелке. Не решаясь заговорить, они поначалу только разглядывали друг друга. На одном из мужчин Эверард увидел воротничок и котелок времен президента Гувера. Но тут были представлены не только стили одежды и причесок, известные Эверарду до 1954 года. Откуда, например, явилась вон та девушка в переливчатых брюках в обтяжку, с зеленой помадой и причудливо уложенными желтыми волосами? Откуда, вернее, из какого времени? Возле Эверарда остановился молодой человек лет 25 с худым продолговатым лицом, одетый в потертый твидовый костюм, словом, англичанин. Его подчеркнуто невозмутимый вид наводил на мысль о тщательно скрываемом большом горе. «Привет», — сказал Эверард. «Может, пока познакомимся?» Он назвал свое имя и год, из которого прибыл. «Чарльз Уиткомп, Лондон, 1947 год», — нерешительно отозвался мужчина. «Служил в королевских ВВС, демобилизовался. Это предложение показалось мне большой удачей, но сейчас... не знаю». «Все может быть», — сказал Эверард, думая о зарплате. 15 тысяч в год, и это лишь для начала. Правда, еще предстоит разобраться, что здесь называют годом. Скорее всего, имеется в виду личное биологическое время». К ним подошел стройный молодой человек в плотно облегающей серой форме. Наброшенный поверх нее темно-синий плащ мерцал, словно расшитый звездами. Приветливо улыбаясь, он заговорил без всякого акцента. «Общий привет! Добро пожаловать в Академию! Надеюсь, все говорят по-английски». Эверард заметил среди своих спутников мужчину в потрепанном мундире вермахта, индуса и еще несколько человек явно не европейского вида. «Пока вы не выучите темпоральный, будем пользоваться английским». Он подбоченился. «Меня зовут Дарт Келм. Я родился... минутку... в 9573 году по христианскому летоисчислению, но специализируюсь по вашему периоду. Период, к слову сказать, охватывает годы с 1850 по 1975. Все присутствующие родились в этом временном интервале. Если у вас что-то стрясется, я ваша официальная стена плача. Вы, вероятно, ожидали увидеть что-то совершенно иное, но наша Академия не конвейер, поэтому от вас здесь не потребуют школьной или армейской дисциплины. Каждый, наряду с общим курсом, пройдет индивидуальное обучение. Здесь никого не наказывают за неуспеваемость, потому что ее быть не может. Предварительное тестирование не только практически исключает ее, но и сводит к минимуму возможности неудачи в вашей работе. По меркам ваших культур, каждый из вас – вполне сложившаяся зрелая личность. Однако ваши способности не одинаковы, и поэтому для достижения наилучших результатов с каждым будут заниматься персонально. Порядки у нас очень простые. Единственное правило – обычная вежливость. Вам будут созданы все условия и для учебы, и для отдыха. Невозможного никто требовать не станет. Добавлю, что охота и рыбалка здесь отличные. А если отлететь на пару-другую сотен миль, то просто фантастические. Теперь, если нет вопросов, прошу следовать за мной. Я покажу вам, где вы будете жить. Дарт Келм познакомил их с техническим оснащением жилых комнат. Оно соответствовало, наверное, нормам 2000 года. Функциональная мебель, меняющая форму по желанию владельца, бар-автомат, телеприемник, подключенный к гигантской видеотеке. Ничего сверхъестественного. Каждый новобранец получил в этом общежитии комнату. Питались все в центральной столовой, но если кто-то устраивал у себя вечеринку, то закуски доставлялись и в комнаты. Эверард почувствовал, что внутреннее напряжение постепенно уходит. По случаю знакомства устроили банкет. Блюда оказались привычными. В отличие от безмолвных роботов, сервировавших стол, хватало и вина, и пива, и сигарет. В пищу, видимо, что-то было добавлено, потому что Эверард, как, впрочем, и остальные, ощутил легкую эйфорию. Он уселся за пианино и стал наигрывать буги-вуги. Человек 5-6 принялись подпевать нестройными голосами. Только Чарльз Уиткомп держался в стороне. Сидя в углу, он угрюмо потягивал вино, и тактичный Дарт Келм не пытался вовлечь его в общее веселье. Эверард решил, что здесь ему понравится, хотя все еще толком не представлял, что ему придется делать, зачем и как. «Темпоральные путешествия открыли в период распада Хаританской ересиархии», — сказал Келм, обращаясь к аудитории. «С деталями вы ознакомитесь позже, а сейчас прошу поверить на слово. Это было беспокойное время, когда коммерческая и генетическая конкуренция между гигантскими синдикатами обернулась схваткой не на жизнь, а на смерть. Все рушилось, а различные правительства стали пешками в большой галактической игре. Темпоральный эффект оказался побочным продуктом исследований проблемы мгновенной пространственной транспортировки. Некоторым из вас понятно, что для ее математического описания требуется привлечение аппарата бесконечно разрывных функций. Впрочем, это относится и к путешествиям в прошлое. Основы теории вам изложат на занятиях по физике, а пока я просто скажу, что этот процесс выражается через сингулярное отображение в континууме с размерностью 4n, где n – полное число элементарных частиц во Вселенной. Разумеется, группа 9, совершившая это открытие, отдавала себе отчет в возможностях его применения. Не только коммерческих, таких как торговля, добыча сырья и прочее, которые вы легко можете додумать, но и в возможности нанести противнику внезапный смертельный удар. Теперь вы видите, что время – это не просто независимое переменное. Прошлое можно изменить и... Вопрос. Элизабет Грей, девушка из 1972 года, которая в своем времени была подающим надежды молодым физиком, подняла руку. «Слушаю вас», – вежливо сказал Келм. «Мне кажется, что вы описываете логически невозможную ситуацию. Исходя из того, что мы находимся в этом зале, я допускаю возможность путешествия во времени, но событие не может одновременно произойти и не произойти. Здесь есть внутренние противоречия». «Противоречие возникает лишь в том случае, если вы пользуетесь обычной двузначной логикой с законом исключенного третьего», — возразил Келл. «Рассмотрим такой пример. Допустим, я отправился в прошлое и помешал вашему отцу встретиться с вашим

1947 году. То вы все же останетесь существовать в этом году. Вы не исчезнете лишь потому, что именно вы явились причиной происшедших событий. Даже если вы окажетесь в 1946 году всего за одну микросекунду до того, как выстрелите в человека, который, пойди все по-другому, стал бы вашим отцом, то и тогда вы не перестанете существовать. «Но как я могу существовать, не родившись?» – запротестовала она. «Как я могу жить, иметь воспоминания и все остальное, даже не появившись на свет?» Келлан пожал плечами. «Что с того? Фактически вы говорите о том, что закон причинности, или, строго говоря, закон сохранения энергии, применим только к непрерывным функциям. На самом деле эти функции могут быть и разрывными». Он усмехнулся и наклонился над кафедрой. «Разумеется, кое-что и в самом деле невозможно. К примеру, по чисто генетическим причинам вы не можете стать собственной матерью. Если вы вернетесь в прошлое и выйдете замуж за вашего отца, то ни одна из родившихся у вас девочек не будет вами, поскольку они будут иметь лишь половину вашего набора хромосом». Он откашлялся. «Давайте больше не отвлекаться. Я излагаю только основы. Подробности вы узнаете из других курсов. Итак, продолжим. Группа 9 обнаружила, что можно вернуться в прошлое и упредить замыслы своих врагов или вообще не дать им родиться. Но тут появились данелиане». Келм впервые оставил свой небрежный, полушутливый тон. Он выглядел как человек, оказавшийся перед лицом непознаваемого. «Данелиане – это часть будущего», – тихо сказал он. «Я имею в виду наше общее будущее, более чем через 1 000 000 лет после моего времени. Человек превратился во что-то... Это невозможно описать. Вероятно, вы никогда не встретитесь с ними, но если все-таки встретитесь, то будете потрясены. Они не злы и не добры. Просто они за пределами нашего восприятия. Они настолько же отстоят от нас, насколько мы от тех насекомоядных, которые станут нашими предками. Встреча со всем этим лицом к лицу не сулит ничего хорошего. Данелиане вмешались, потому что под угрозой оказалось само их существование. Для них темпоральные путешествия стары как мир, причем глупости, алчности и безумию не раз представлялась возможность проникнуть в прошлое и вывернуть историю наизнанку. Данелиане не хотели запрещать эти путешествия, ибо это одна из составных частей того комплекса явлений, который привел к появлению их самих. Но были вынуждены регулировать их. Группе 9 не удалось осуществить свои планы. Тогда же для поддержания порядка в этой сфере был создан патруль времени. Ваша работа будет протекать в основном в ваших собственных эпохах, если вы не получите статуса агента-оперативника. Вы будете жить, как и все, иметь семью и друзей. Скрытая от других сторона вашей жизни принесет вам удовлетворение. Она даст деньги, защиту, возможность проводить отпуск в очень интересных местах. Но главное, вы будете ощущать чрезвычайную важность вашей работы. Вы всегда должны быть готовы к вызову. Иногда вам придется помогать темпоральным путешественникам, столкнувшимся с теми или иными трудностями. Иногда выполнять особые задания, становясь на пути новоявленных конкистадоров, политических, военных или экономических. Бывает и так, что зло уже свершилось. Тогда по горячим следам патруль предпринимает контрмеры, которые должны вернуть ход истории в нужное русло. Желаю всем вам удачи! Обучение началось с физической и психологической подготовки. Эверард впервые осознал, сколь неполноценно жил раньше, и физически, и духовно. В сущности, он был лишь наполовину тем, кем мог бы стать. Эти тренировки давались ему нелегко, но тем радостнее было впоследствии ощущать полный контроль над своим телом, над эмоциями, которые благодаря дисциплине чувств стали глубже, осознавать, насколько быстрее и точнее стал он мыслить. В процессе обучения у него был выработан рефлекс против разглашения сведений о патруле. В беседе с непосвященными он теперь не смог бы даже намекнуть на существование такого института. Это стало для него совершенно невозможным.

0: прыжок на Луну. Кроме того, он изучил все уголки и закоулки психики человека XX века. Темпоральный искусственный язык, на котором патрульные всех времен и народов разговаривали друг с другом, не опасаясь посторонних, был чудом простоты и выразительности. Эверард полагал, что хорошо разбирается в военном деле, но здесь ему пришлось освоить боевые приемы и оружие многочисленных поколений, живших на протяжении 50 тысяч лет, и приемы фехтования бронзового века, и циклический бластер, способный аннигилировать целый континент. При возвращении в свое время его снабдят небольшим арсеналом, но в случае командировок в другие эпохи явные анахронизмы разрешались только в крайних случаях. Затем началось изучение истории, естественных наук, искусств, философии, а также особенностей произношения и поведения. Последнее относилось только к периоду между 1850 и 1975 годами. Перед выполнением заданий в других временных отрезках патрульный должен был получить сеанс гипнопедического инструктажа. Именно гипнопедия позволила пройти весь курс обучения за 3 месяца. Эверард ознакомился с организацией патруля времени. Где-то впереди, в таинственном будущем, лежала цивилизация Денелиан, но прямая связь с ней почти отсутствовала. Патруль был сформирован на полувоенный манер, со званиями, но без уставных формальностей. История делилась на регионально-временные интервалы. В каждом из них действовала сеть резидентур, подчинявшихся региональному штабу, который размещался под вывеской какой-нибудь фирмы в крупном городе, одного из 20-летий данного периода. А в его времени таких отделений было 3 – Запад, Россия и Азия. Их штаб-квартиры находились в Лондоне, Москве и Бейпене, так тогда назывался Пекин, беззаботного 20-летия 1890-1910 годов, когда маскировка не требовала таких усилий, как в последующие годы, которые контролировались только небольшими филиалами, такими как Компания прикладных исследований. Рядовой работник резидентуры жил обычной жизнью обычного гражданина своего времени. Темпоральная связь осуществлялась курьерами или крохотными автоматическими капсулами, снабженными устройством, исключающим появление 2 разных посланий одновременно. Организация была настолько огромна, что Эверард иногда сомневался в ее реальности, и он все еще не мог оправиться от потрясения, вызванного новизной и необычностью происходящего. Наставники относились к своим подопечным по-дружески и при случае были не прочь с ними поболтать. Как-то раз с Эверардом разговорился седой ветеран, сражавшийся в марсианской войне 3890 года, а теперь обучавший их управлению космическими кораблями. «Вы, ребята, схватываете все буквально на лету. С кем приходится адски трудно, так это с парнями из доиндустриальных эпох. Мы теперь даем им только азы и даже не пытаемся двинуться дальше. Был тут у нас один римлянин времен Цезаря. Толковый малый, но у него никак не укладывалось в голове, что машину нельзя понукать, как лошадь. А вавилоняне вообще не представляют, что во времени можно путешествовать. Приходится кормить их россказнями о битвах богов». «А чем вы кормите нас?» — спросил молчавший до этого Уитком. Космический волк, сощурившись, взглянул на англичанина. «Правдой», — ответил он, — «той, которую вы в состоянии принять».
1: «А как здесь оказались вы?»
0: «Нас накрыли неподалеку от Юпитера. По правде говоря, от меня осталось совсем немного. Это немногое забрали сюда и вырастили для меня новое тело. Из моих людей не уцелел никто. Меня самого считали погибшим, поэтому возвращаться домой не имело смысла. Жить по указке корпуса управления радости мало. Вот я и обосновался здесь. Отличная компания. Работа не пыльная, отпуск в любую эпоху». Он усмехнулся. «Погодите. Вот попадете еще в период упадка 3-го матриархата. Веселая там жизнь, скажу я вам». Эверард молчал. Он был просто зачарован зрелищем огромной земли, поворачивающейся на фоне звезд. С однокурсниками Эверард подружился. Их объединяло очень многое, да и как могло быть иначе? Ведь в
1: патруль отбирали людей сходного типа, со смелым и независимым складом ума. Завязалось несколько романов. Разлучать возлюбленных никто не собирался, и они сами выбирали, в какой год его или ее им отправиться после учебы. Девушки Эверарду нравились, но головы он старался не терять. Как ни странно, но самая прочная дружба возникла у него с молчаливым и угрюмым Уиткомбом. Что-то привлекало его в англичанине. Славный малый и вдобавок хорошо образованный. Славный, но какой-то потерянный.

Однажды они отправились прогуляться верхом. На лошадях, отдаленные предки которых спаслись сейчас бегством из-под копыт своих гигантских потомков. В надежде подстрелить кабана-сикача, которого он недавно видел поблизости, Эверард взял с собой ружье. Оба были одеты в форму академии, легкие шелковистые серые костюмы, дававшие ощущение прохлады даже под палящими лучами желтого солнца. «Не пойму, почему нам разрешают охотиться?» — заметил Эверард. «Допустим, я убью саблезубого тигра, скажем, в Азии, который при других обстоятельствах съел бы одного из насекомоядных предков человека. Разве будущее от этого не изменится?» «Нет», — ответил Уиткомб, успевший продвинуться в изучении теории темпоральных перемещений гораздо дальше своего товарища. «Понимаешь, пространственно-временной континуум ведет себя как сеть из тугих резиновых лент. Его нелегко деформировать. Он всегда стремится возвратиться к своему исходному состоянию. Судьба одного насекомоядного не играет никакой роли. Все определяется суммарным генофондом популяции, который достанется затем человеку. Точно так же, убив в эпоху Средневековья одну овцу, я вовсе не уничтожаю тем самым все ее потомство, которым году к 1940-му могут стать все овцы в мире. Несмотря на гибель своего далекого предка, овцы останутся там же, где и были, причем с теми же самыми генами. Дело в том, что за такой длительный период все овцы, и люди тоже, становятся потомками всех ранее существовавших особей. Компенсация, понимаешь? Какой-нибудь другой предок рано или поздно передает потомкам те гены, которые ты считал уничтоженными. Или вот, допустим, я помешал Буту убить Линкольна. Даже если я сделал это со всеми возможными и невозможными предосторожностями, то, скорее всего, Линкольна застрелит кто-нибудь другой, а обвинят все равно Бута. Только из-за этой эластичности времени нам и разрешают путешествовать в прошлое. Если ты захочешь что-нибудь изменить, то тебе придется как следует все изучить, а потом еще и изрядно попотеть. Он презрительно скривил губы. Внушение. Нам все твердят и твердят, что если мы вмешаемся в ход истории, то нас накажут. Мне нельзя вернуться в прошлое и застрелить этого проклятого ублюдка Гитлера в колыбели. Нет, я должен позволить ему вырасти, развязать войну и убить мою девушку. Какое-то время Эверард ехал молча. Тишину нарушали только скрип кожаных седел да шелест высокой травы. «Прости», — наконец сказал он. «Ты хочешь рассказать об этом?» «Да». «Правда, рассказ будет коротким. Ее звали Мэри Нельсон. Она служила в женских вспомогательных частях ВВС. После войны мы собирались пожениться. В 1944 году она была в Лондоне. Все случилось 17 ноября. Я никогда не забуду эту дату. Она пошла к соседям. Понимаешь, у нее был отпуск, и она жила у матери в Стритами. Тот дом, куда она пришла, был разрушен прямым попаданием снаряда ФАО. А ее собственный дом совершенно не пострадал. Кровь отхлынула от щек Уиткомба. Он уставился невидящим взглядом в пространство перед собой. Будет чертовски трудно не вернуться назад, хотя бы за несколько лет до этого. Только увидеть ее, больше ничего. Нет, я не осмелюсь». Не зная, что сказать, Эверард положил руку на плечо товарища, и они молча поехали дальше.

Несмотря на то, что каждый занимался по индивидуальной программе, к финишу все пришли одновременно. После краткой официальной церемонии выпуска началась шумная вечеринка. Все клялись помнить друг друга и договаривались о будущих встречах. Затем каждый отправился в то время, откуда прибыл, с точностью до часа. А выслушав поздравления, Эверетт получил от Гордона список агентов-современников. Некоторые из них работали в секретных службах, вроде военной разведки, и вернулся в свою квартиру. Не исключено, что позднее ему подыщут работу на какой-нибудь станции слежения. А пока все его обязанности для налоговой полиции, он числился специальным консультантом компании прикладных исследований, сводились к ежедневному просмотру десятка документов. Он должен был искать в них все, относящееся к темпоральным путешествиям, и быть наготове. Случилось так, что первое задание он нашел для себя сам.

0: i слушайте радио Фантастика.
1: Глава третья. Было непривычно читать газетные заголовки, зная заранее, что за ними последует. Пропадал эффект неожиданности, но печаль не проходила, потому что трагичной была сама эпоха. Ему стало понятнее желание Уиткомба вернуться в прошлое и изменить историю. Но, конечно, возможности одного человека слишком ограничены. Вряд ли он изменит что-то к лучшему, разве что чисто случайно. Скорее испортит все окончательно. Вернуться в прошлое и убить Гитлера и Сталина или японских генералов. Но их место могут занять другие, еще похлеще. Атомная энергия может остаться неоткрытой, а великолепный расцвет венерианского ренессанса так никогда и не наступит. Ни черта мы не знаем. Он выглянул в окно. В чахоточном небе мерцали отблески городских огней, улицу заполняли автомобили и спешащая куда-то безликая толпа. Небоскребы Манхэттена отсюда не были видны, но Эверард и так мог представить, как они надменно вздымаются к облакам. И все это только один водоворот на реке времени, протянувшийся от мирного до исторического пейзажа Академии до невообразимого будущего Данелиана. Сколько триллионов человеческих существ жило, смеялось, плакало, работало, надеялось и умирало в ее струях. Ну что ж, Эверард вздохнул, раскурил трубку и отвернулся от окна. Долгая прогулка не уменьшила его беспокойства. Несмотря на поздний час, тело и мозг настоятельно требовали действий. Он подошел к книжной полке, выбрал наугад книгу и раскрыл ее. Это был сборник рассказов об Англии времен королевы Виктории и Эдуарда VII. Внезапно одна из сносок в тексте привлекла его внимание. Всего несколько фраз о трагедии в Эдлтоне и необычайной находке в древнем британском кургане. Темпоральное путешествие? Он улыбнулся своим мыслям. И все же... Нет, подумал он, ерунда. Все же проверить стоит, хуже от этого не будет. Судя по сноске, произошло это в Англии в 1894 году. Можно пролистать старые подшивки «Лондонской Таймс». Это какое-то занятие. Похоже, что другой цели у этой глупой затеи с просмотром газеты не было. Просто изнывавший от скуки мозг ухватился за первую попавшуюся идею. До открытия публичной библиотеки еще оставалось время, а он уже стоял на ступенях перед входом. Первая статья была датирована 25 июня 1894 года. За ней последовали еще несколько. Эдлтон, небольшой поселок в графстве Кент, был известен главным образом поместьем времен короля Якова, принадлежавшим лорду Уиндему, и древним могильным курганом. Владелец поместья, страстный археолог-любитель, занялся раскопками, воспользовавшись помощью эксперта британского музея Джеймса Ротерита, приходившегося ему родственником. Лорд Уиндем обнаружил захоронение, но довольно бедное. Несколько полусгнивших и проржавевших предметов, а также человеческие и лошадиные кости. Там же находился ящичек, выглядевший, в отличие от всего остального, как новенький и наполненный слитками неизвестного металла, предположительно какого-то сплава свинца или серебра. Лорд Уиндем вскоре слег от неизвестной болезни с признаками отравления сильнодействующим ядом. Косвенные улики указывали на то, что Ротарит подсыпал своему родственнику какого-то восточного снадобья. 25 июня лорд Уиндем скончался, и в этот же день Скотланд-Ярд арестовал ученого. Семья Ротарита наняла известного частного детектива, который путем остроумных рассуждений, подтвержденных опытами на животных, сумел доказать, что обвиняемый невиновен и что причиной смерти лорда Уиндема явилась... смертоносная эманация, исходящая от слитка. Ротарит, который только заглядывал в ящик, не пострадал. Ящик вместе с его содержимым выбросили в Ла-Манш. Все поздравляют детектива. Конец фильма. Эверард еще некоторое время сидел в длинном тихом зале. Да, не густо. Хотя, конечно, это происшествие наводит на вполне определенные мысли. Но почему в таком случае викторианское отделение патруля не провело расследование? Или провело? Вероятно. Вряд ли они станут оповещать всех о его результатах. И все-таки докладную записку послать стоит. Вернувшись в квартиру, Эверетт взял одну из выданных ему маленьких почтовых капсул, вложил в нее рапорт, набрал координаты лондонского отделения и дату 25 июня 1894 года. Когда он нажал на последнюю кнопку, капсула исчезла. С приглушенным хлопком воздуха заполнилось пространство, где она только что находилась. Через несколько минут капсула возникла на прежнем месте. Эверетт открыл ее и вынул большой лист бумаги с аккуратно напечатанным текстом. «Ну да, конечно. Пишущие машинки к 1894 году уже были изобретены. Он теперь владел скорочтением и прочел ответ за несколько секунд. «Милостивый государь, в ответ на ваше послание от 6 сентября 1954 года подтверждаю сим его получение и выражаю искреннюю признательность за ваше внимание. Расследование здесь только что началось, но в настоящий момент мы заняты предотвращением убийства Ее Величества, а также балканским вопросом, проблемой опиумной торговли с Китаем в 1890 году, 22370 год и прочее. Несмотря на то, что мы можем, конечно, уладить текущие дела и вернуться затем назад, чтобы заняться вашим вопросом, желательно не делать этого, поскольку одновременное нахождение в двух разных местах может оказаться замеченным. Поэтому будем весьма признательны, если вы, а также квалифицированный британский агент, сможете прибыть сюда для участия в расследовании. Если вы не уведомите нас об отказе, будем ожидать вас по адресу Old Osborne Road, 14Б, 26 июня 1894 года в полночь. С глубочайшей признательностью, ваш покорный слуга Джи Мейнуэзеринг. Дальше следовала колонка пространственно-временных координат, плохо сочетавшаяся со всей этой цветистостью стиля.

0: Эверард позвонил Гордону и, получив его одобрение, договорился о подготовке темпороллера на складе компании. Затем он послал записку Чарльзу Уиткомбу в 1947 год, получил в ответ короткое «согласен» и отправился за машиной. Темпороллер был оснащен антигравитационным генератором и напоминал мотоцикл с двумя сиденьями, но без руля и колес. Эверард ввел в машину координаты места, где должен был встретиться с Уиткомбом, нажал стартер и оказался на другом складе. Лондон, 1947 год. Он на мгновение задумался, вспоминая, чем сейчас занимается этот Эверард, который на 7 лет моложе. Он сейчас в Штатах, учится в колледже. Протиснувшись мимо охранника, вошел Уиткомб. «Рад увидеть тебя снова, старина», — сказал он, обменявшись с другом рукопожатием. Осунувшееся лицо осветилось хорошо знакомой Эверарду обаятельной улыбкой. «Значит, викторианская эпоха?» «Она самая. Забирайся». Эверард вводил новые координаты. Теперь их целью было учреждение, точнее, личный кабинет его главы. Один миг, и все вокруг них преобразилось. Дубовая мебель, толстый ковер, горящие газовые светильники. Перемена была разительной. Электрическое освещение в это время уже существовало, но солидная торговая фирма «Дейл Хаус энд Робертс» за модой не гналась. Из кресла навстречу им поднялся крупный мужчина с густыми бакенбардами и моноклем. Несмотря на напыщенный вид, в Мейнуэзеринге чувствовалась сила. Его безукоризненный оксфордский выговор Эверард понимал с большим трудом. «Добрый вечер, джентльмен. Надеюсь, путешествие было приятно. Ах да, виноват. Ведь вы, кажется, еще новички в нашем деле. Поначалу это всегда приводит в замешательство. Помню, как был шокирован, попав в 21 век. Все такое не английское. Но что поделаешь, так устроен мир. Только другая грань все той же вечно новой вселенной. Вы должны меня извинить за недостаток гостеприимства. Мы сейчас страшно заняты. Немец-фанатик, узнавший в 1917 году секрет темпоральных путешествий от какого-то беспечного антрополога, украл его аппарат и явился сюда, в Лондон, чтобы убить Ее Величество. На его поиски уходит чертовски много времени».
1: «Вы его найдете?» — спросил Уиткомб.
0: «А как же? Но работа дьявольски сложная, джентльмены, особенно когда приходится действовать тайно. А мне хотелось бы нанять частного детектива, но единственный подходящий чересчур умен. Он действует по принципу, согласно которому, устранив заведомо невозможное, вы всегда приходите к истине, какой бы неправдоподобной она ни казалась. Однако боюсь, что идея темпоральных путешествий может показаться ему не столь уж неправдоподобной. Готов поспорить, это тот самый человек, который расследует Эдлтонское дело», — сказал Эверард. «Или он возьмется за него завтра? Впрочем, это не важно. Мы уже знаем, невиновность Ротари-то он сумеет доказать. Важно другое. Есть все основания предполагать, что кто-то пробрался в прошлое к древним бритам и затеял какую-то авантюру».
1: «Ты хочешь сказать к саксам?» — поправил друга Уиткомб, который успел навести справки. «Очень часто путают бритов и саксов».
0: «Столь же часто путают саксов с ютами», — мягко заметил Мейнуэзеринг. «Кент, насколько я помню, захватили юты».
2: «Да. Одежда вот здесь, джентльмены, и деньги, и документы. Для вас подготовлено все. Мне иногда кажется, что вы, полевые агенты, не вполне осознаете, скольких трудов стоит управлением проведения одной и даже самой незначительной операции. А, пардон, у вас есть план действий?»
1: «Думаю, да». Эверард начал снимать одежду 20 века. «А викторианской Англии мы оба знаем вполне достаточно, чтобы не привлекать к себе внимания. Я, пожалуй, так и останусь американцем». «Ах да, вы уже указали это в моих документах». Мейнуэзеринг помрачнел.
0: «А если, как вы говорите, инцидент с курганом попал даже в художественную литературу, то нас просто завалят докладными.
2: Ваша пришла первая, за ней последовали две другие. Из 1923 года и из 1960. Боже милосердный, ну почему мне не разрешают завести робота-секретаря?
0: Эверард сражался с непокорным костюмом. Размеры одежды для каждого патрульного хранились в архиве управления, и костюм пришелся ему впору, но только сейчас он смог оценить удобство одежды своего времени. Чертов желе!
2: «Послушайте», — начал он, — «дело вряд ли окажется опасным. Поскольку сейчас мы находимся здесь, то оно должно было оказаться неопасным. А?»
3: «Так-то оно так», — сказал Мейнуэзеринг. «Но допустим, что вы, джентльмены, отправляетесь во времена ютов и обнаруживаете там этого нарушителя. Но вам не везет. Прежде чем вы успеваете выстрелить в него, он стреляет в вас сам. Возможно, он сумеет подкараулить тех, кого мы пошлем после вас. Тогда ему удастся устроить промышленную революцию или что-нибудь в том же духе. История изменится. Поскольку вы попадете в прошлое до поворотного пункта, вы и будете существовать и дальше, пусть в виде трупов. А мы... Нас здесь никогда не будет. И не было. Этого разговора никогда не было. Как сказано у Горации...
0: «Не беспокойтесь», — рассмеялся Уиткомб. «Сначала мы исследуем курган в этом времени, а потом вернемся к вам и решим, что делать дальше». Он наклонился и начал перекладывать содержимое своего чемоданчика в чудовищные изделия из цветастого материала, называвшиеся в конце XIX века саквояжем. Два пистолета, изобретенные в далеком будущем физические и химические детекторы, а также крохотную рацию для экстренной связи с управлением. Мейнуэзеринг тем временем листал справочник Брадшо.
2: «А завтра утром вы можете уехать кентским поездом».
3: 8:23, сказал он. «Отсюда до вокзала Чаринг-Кросс добираться не более получаса».
0: «Хорошо». Эверард и Уиткомб снова уселись на темпороллер и исчезли. Мейнуэзеринг зевнул, оставил записку секретарю и отправился домой. В 7:45 утра, когда роллер материализовался на том же самом месте, клерк уже сидел за своим столом.

0: Глава 4. Именно тогда Эверард впервые по-настоящему ощутил реальность темпоральных путешествий. Умом он их, конечно, воспринимал и раньше, в меру восторгался, но и только. Чувствам они ничего не говорили. А теперь, проезжая по незнакомому Лондону в двухколесном кэбе, самом настоящем кэбе, запыленном и помятом, а вовсе не в имитирующем стариной экипаже для катания зевак-туристов, вдыхая воздух, в котором, по сравнению с городом 20 века, было куда больше дыма и совсем не было выхлопных газов, наблюдая за уличной толчеей, за джентльменами в цилиндрах и котелках, за чумазыми чернорабочими, за женщинами в длинных платьях, не за актерами, а за живыми людьми, разговаривающими и потеющими, веселыми и печальными, за людьми, занятыми своими делами, он с неожиданной остротой ощутил, что и сам находится здесь. Его мать еще не родилась. Его дедушки и бабушки только что поженились. Президентом Соединенных Штатов был Гровер Кливленд. Англией правила королева Виктория. Творил Киплинг. А последним восстанием американских индейцев еще предстояло произойти. Да, это было настоящее потрясение. Уиткомп волновался меньше, но и его не оставил равнодушным увиденный воочию один из дней былой славы Англии. «Я начинаю понимать», — прошептал он. «Там, в будущем, все еще спорят, был ли этот период эпохой неестественных пуританских условностей и почти неприкрытой жестокости или последним расцветом клонящейся к упадку западной цивилизации. Но, глядя на этих людей, понимаешь, что справедливо и то, и другое. Историю нельзя втиснуть в рамки простых определений, потому что она складывается из миллионов человеческих судеб».
1: «Конечно», — сказал Эверард, — «это справедливо для любой эпохи».
0: Поезд оказался знакомым. Он почти не отличался от тех, что курсировали по английским железным дорогам в 1954 году. Это дало Уиткомбу повод для едких замечаний о нерушимых традициях. Через несколько часов они прибыли на маленькую сонную станцию, окруженную ухоженными цветниками, и наняли там коляску, чтобы добраться до поместья Уиндома. Вежливый констебль задал несколько вопросов и пропустил их. Они выдавали себя за археологов. Эверард из Америки, Уиткомб из Австралии, спешно приехавших в Англию, чтобы встретиться с лордом Уиндомом по поводу его находки и потрясенных его безвременной кончиной. Мейнуэзеринг, который имел связи, наверное, повсюду, снабдил их рекомендательными письмами от какого-то авторитета из Британского музея. Инспектор Скотланд-Ярда разрешил им осмотреть курган.
2: «Дело ясное, джентльмены, все улики налицо, хотя мой коллега и не согласен. Ха-ха».
0: Частный детектив кисло улыбнулся и окинул прибывших пристальным взглядом. В чертах его лица, да и во всей его высокой худой фигуре, было что-то ястребиное. Повсюду за ним ходил прихрамывая какой-то коренастый усатый мужчина, по-видимому, секретарь. Продолговатый курган до самого верха зарос травой. Расчищено было только место раскопок. Стены могильника когда-то были обшиты изнутри грубо обтесанными балками, но они давным-давно обрушились, и их сгнившие остатки валялись на земле.
2: «А в газетах упоминался какой-то металлический ящичек», — сказал Эверард. «Нельзя ли на него взглянуть?»
0: Инспектор кивнул и повел их к небольшой пристройке. Основные находки были разложены там, на столе, и представляли собой лишь куски ржавого металла и обломки костей.
1: «Ха! В высшей степени необычно», — сказал Уиткомб.
0: Его взгляд был прикован к гладкой стенке небольшого сундучка, отливавшей голубизной. Какой-то неподвластный времени сплав, которого в эту эпоху еще не знали. Не похоже на ручную работу. Вряд ли такое можно сделать без станка, а? Эверард осторожно приблизился. Он уже догадывался, что находится внутри. А человека, прибывшего из так называемого атомного века, не нужно учить, как действовать в подобных ситуациях. Он достал из саквояжа радиометр и направил его на ящик. Стрелка дрогнула. Едва заметно, но...
2: «Интересная штучка», — заметил инспектор. «Могу ли я узнать, что это такое?»
0: «Экспериментальная модель электроскопа», — солгал Эверард. Он осторожно открыл крышку ящика и подержал детектор над ним. «Боже! Такого уровня радиоактивности достаточно, чтобы убить человека за сутки!» Окинув взглядом несколько брусков с тусклым отливом, лежавших на дне ящика, он быстро захлопнул крышку и сказал дрогнувшим голосом: «Будьте с этим поосторожней!» Благодарение небесам, кто бы ни был владельцем этого дьявольского груза, там, откуда он прибыл, умели защищаться от радиации. Сзади бесшумно подошел частный детектив. Его худое лицо выражало охотничий азарт. «Итак, сэр, вам известно, что это такое?» — спокойно спросил он. «Думаю, да». Эверард вспомнил, что Беккерель откроет радиоактивность только через 2 года. Даже о рентгеновских лучах станет известно не раньше, чем через год. Нельзя говорить ничего лишнего. «Этот металл... В индейских племенах я слышал рассказы о редком металле, очень похожем на этот и чрезвычайно ядовитом». «Очень любопытно». Детектив принялся набивать большую трубку. «Вроде ртутных паров. Так?» «Выходит, коробку в могильник подбросил Ротарит», — пробормотал полицейский. «Инспектор, да вас просто засмеют», — перебил его детектив. «Я располагаю 3 убедительными подтверждениями полной невиновности Ротарита. Загадкой оставалась только реальная причина смерти, его светлость. Но, судя по словам этого джентльмена, все произошло из-за яда, находившегося в захоронении». «Чтобы отпугнуть грабителей?» «Непонятно, однако, как у древних саксов оказался американский металл. Не исключено, что гипотеза о плавании финикийцев через Атлантику не лишена оснований. Когда-то у меня возникло предположение о наличии в уэльском языке халдейских корней, а теперь этому, похоже, нашлось подтверждение». Этим исследованием Шерлок Холмс занимался в 1897 году. Эверард почувствовал вину перед археологией. «Ладно, ящик скоро утопят Ла-Манша, и все о нем забудут. Под каким-то предлогом они с Уиткомбом быстро откланялись и ушли. По пути в Лондон, оказавшись в купе, англичанин достал из кармана покрытый плесенью кусок дерева. «Подобрал возле захоронения», — пояснил он. «По нему мы сможем определить возраст кургана. Дай-ка, пожалуйста, радиоуглеродный счетчик». Он вложил кусочек дерева в приемное отверстие, повертел ручки настройки и прочел ответ. 1430 лет, плюс-минус десяток. Курган появился в 464 году. Юты тогда только-только обосновались в Кенте. «Если эти бруски до сих пор так радиоактивны, — пробормотал Эверард, — какими же они были первоначально, а? Ума не приложу, как можно совместить столь высокую радиоактивность с большим периодом полураспада. Но, выходит, в будущем могут делать с атомом такие вещи, которые нам пока и не снились».

Они провели день, как обычные туристы, а Мейн-Уэзеринг, получивший полный отчет о командировке, рассылал тем временем запросы в различные эпохи и приводил в действие гигантскую машину патруля. Викторианский Лондон заинтересовал Эверарда и даже, пожалуй, очаровал, несмотря на грязь и нищету. «Мне хотелось бы жить здесь», — сказал Уиткомб, и на лице его появилось мечтательное выражение. «Вот как? С их медициной и зубными врачами? Но зато здесь не падают бомбы». В словах англичанина послышался вызов. Когда они вернулись в управление, Мейн-Уэзеринг уже собрал необходимую информацию. Заложив пухлые руки за спину и сцепив их под фалдами фрака, он расхаживал взад-вперед и, попыхивая сигарой, выкладывал новости. «Металл идентифицирован с большой степенью вероятности. Изотопное топливо из 30-го столетия. Проверка показывает, что купец из империи Инк посещал в 2987 году, чтобы обменять свое сырье на их синтроп, секрет которого был утерян в эпоху Междуцарствия. Разумеется, он предпринял меры предосторожности и представлялся торговцем из системы Сатурна, но тем не менее бесследно исчез. Его темпомобиль тоже. Судя по всему, кто-то из 2987 года установил, кто он такой, а затем убил его, чтобы завладеть машиной. Патруль разослал сообщение, но машину тогда так и не нашли. Отыскали ее потом, в Англии 5 века. Ха-ха, двое патрульных. Эверард и Уитком. Американец ухмыльнулся. «Но если мы уже совсем управились, о чем тогда беспокоиться?» Мейн-Уэзеринг изумленно взглянул на него. «Дорогой мой, вы же еще ни с чем не управились. Для вас и для меня, с точки зрения нашего индивидуального биологического времени, эту работу еще предстоит сделать. И не думайте, пожалуйста, что успех предрешен, раз он зафиксирован в истории. Время эластично, а человек обладает свободой воли. Если вы потерпите неудачу, история изменится. Упоминание о вашем успехе пропадет из ее аналов, а моего рассказа об этом успехе не будет. Именно так это и происходило в тех считанных эпизодах, когда патруль терпел поражение. Работа по этим делам все еще ведется, и если там достигнут наконец успеха, то история изменится, и окажется, что успех был как бы всегда. Tempus non nascitur, fit. Время не рождается само собой, а делается, если можно так выразиться». «Ладно, ладно, я просто пошутил», — сказал Эверард. «Пора в путь. Tempus fugit. Время бежит». Он умышленно воспользовался игрой слов, и его намек достиг цели. Мейн-Уэзеринг вздрогнул. Выяснилось, что даже патруль располагает весьма скудными сведениями о времени появления англов, когда римляне покинули Британию и стала рушиться романо-британская цивилизация. Считалось, что этот период не заслуживает особого внимания. Штаб-квартира в Лондоне 1000 года выслала все имевшиеся в ее распоряжении материалы и два комплекта тогдашней одежды. Часового сеанса гипнопедии оказалось достаточно, чтобы Эверард и Уиткомб смогли бегло разговаривать на латыни, а также понимать основные диалекты саксов и ютов. Кроме того, они усвоили обычаи тех времен. Одежда оказалась крайне неудобной. Штаны, рубахи и куртки из грубой шерсти, кожаные плащи – все это скреплялось многочисленными ремнями и шнурками. Современные прически исчезли под пышными париками цвета соломы, а чисто выбритые лица в V веке вряд ли кого-нибудь удивят. Уиткомб вооружился боевым топором, а Эверард – мечом, сделанным из специальной высокоуглеродистой стали. Но оба гораздо больше полагались на ультразвуковые парализующие пистолеты 26 века, спрятанные под куртками. Доспехов не прислали, но в багажнике темпороллера нашлась пара мотоциклетных шлемов. Во времена самодельного снаряжения они вряд ли привыкли к себе чрезмерное внимание. К тому же они наверняка окажутся куда прочнее и удобнее тогдашних шлемов. Кроме того, патрульные захватили немного продуктов и несколько глиняных кувшинов с добрым английским элем. «Превосходно!» Мейн-Уэзеринг вынул из кармана часы и сверил время. «Я буду ждать вас обратно, скажем, в 4 часа.
Со мной будут вооруженные охранники. На тот случай, если вы привезете нарушителя. Ну, а после выпьем чаю. Он пожал им руки. Доброй охоты. Эверард уселся на темпороллер, установил на пульте управления координаты кургана в Эдлтоне. Год 464, лето, полночь. И нажал кнопку.

0: Было полнолуние. Вокруг простиралась большая пустошь, уходившая к темной полосе леса, закрывавшей горизонт. Где-то завыл волк. Курган уже был на месте. Во времени у них получился недолет. Подняв с помощью антигравитатора роллер вверх, они осмотрели окрестности, скрытые за густой и мрачной стеной леса. Почти в миле от кургана лежал хутор, усадьба из обтесанных бревен и кучка надворных построек. На притихшие дома безмолвно лился лунный свет. «Поля обработаны», — отметил Уиткомб в полголоса, чтобы не нарушать тишину. «Как тебе известно, юты и саксы в большинстве своем были йоменами. Они и сюда-то пришли в поисках земель. Только представь, всего несколько лет, как отсюда изгнали бриттов». «Нам надо разобраться с погребением», — сказал Эверард. «Может, стоит двинуться дальше, в прошлое, и засечь момент, когда курган насыпали?» «Пожалуй, нет. Безопаснее разузнать все сейчас, когда страсти уже улеглись. Скажем, завтра утром». Уиткомб кивнул. Эверард опустил роллер под прикрытие деревьев и прыгнул на 5 часов вперед. На северо-востоке вставало ослепительное солнце, высокая трава серебрилась от росы, гомонили птицы. Патрульные спрыгнули с роллера, и он тут же с огромной скоростью взлетел на высоту 10 миль. Оттуда его можно будет вызвать с помощью миниатюрных радиопередатчиков, вмонтированных в их шлемы. Они, не таясь, подошли к деревне, отмахиваясь топором и мечом от набросившихся на них с лаем собак довольно дикого вида. Войдя во двор, они обнаружили, что он ничем не вымощен и плюс к тому утопает в грязи и навозе. Несколько голых, взлохмаченных детей глазели на них из обмазанной глиной хижины. Девушка, доившая низкорослую коровенку, взвизгнула. Крепыш с низким лбом, кормивший свиней, потянулся за копьем. Эверард поморщился. Он подумал, что некоторым горячим приверженцам теории благородного нордического происхождения из его века следовало бы побывать здесь. На пороге большого дома появился седобородый мужчина с топором в руке. Как и все люди этого времени, он был на несколько дюймов ниже среднего мужчины 20 века. Перед тем, как пожелать гостям доброго утра, он встревоженно оглядел их. Эверард вежливо улыбнулся. «Я зовусь Уффа Худдингсон, а это мой брат Кнубби», — сказал он. «Мы ютландские купцы, приплыли сюда торговать в Кентербери». В 5 веке это название произносилось как «Кентуара Байрик». «Мы шли от того места, где причалил наш корабль, и сбились с пути. Почти всю ночь проблуждали по лесу, а поутру вышли к твоему дому». «Я зовусь Вульфнат сын Альфреда», — ответил Йоман. — Входите и садитесь с нами за стол. Большая, темная и дымная комната была заполнена до отказа. Здесь сидели дети Вульфната с семьями, а также его крепостные крестьяне со своими женами, детьми и внуками. Завтрак состоял из поданной на больших деревянных блюдах полупрожаренной свинины, которую запивали из рогов слабым кислым пивом. Завязать разговор не составило труда. Эти люди, как, впрочем, и обитатели любого захолустья, любили посудачить. Гораздо труднее оказалось сочинить правдоподобный рассказ о том, что происходит в Ютландии. Раз или два Вульфнат, который был совсем не глуп, ловил их на явных несоответствиях, но Эверард твердо отвечал: «До вас дошли ложные слухи. Пересекая море, новости приобретают странный вид». Он с удивлением обнаружил, что люди здесь не потеряли связи с родиной. Правда, разговоры о погоде и урожае не слишком отличались от подобных разговоров на Среднем Западе 20 века. Только спустя некоторое время Эверарду удалось, как бы невзначай, спросить о кургане. Вульфнат нахмурился, а его толстая беззубая жена поспешно сделала охранительный знак, махнув рукой в сторону грубого деревянного идола. «Негоже заговаривать об этом», — пробормотал Ют. «А лучше бы чародея похоронили не на моей земле. Но он дружил с моим отцом, умершим в прошлом году, а отец не хотел никого слушать». «Чародея?» — Уиткомб насторожился. «Что это за история?» «Что ж, почему бы не рассказать ее?» Вульфнат задумался. Чужеземца того звали Стейн, и появился он в Кентербери лет 6 назад. Должно быть, он пришел издалека, потому что не знал наречий англов и бритов, но, став гостем короля Хенгиста, вскоре научился говорить по-нашему. Он преподнес королю странные, но полезные дары и оказался хитроумным советчиком, на которого король стал полагаться все больше и больше. Никто не осмеливался перечить ему, ибо у него был жезл, метавший молнии. Видели, как он крушил с его помощью скалы. А однажды, в битве с бритами, он сжигал им людей. Поэтому некоторые считали его богом Вотаном. Но этого не может быть, ибо он оказался смертен.
1: Вот оно что! Эверард едва сдержал лихорадочное нетерпение. А что он делал, пока был жив?
0: Давал королю мудрые советы, я же говорил. Это он сказал, что здесь, в Кенте, мы не должны истреблять бритов и звать сюда все новых и новых родичей из земли наших отцов, а напротив, должны заключить мир с жителями этого края. Мол, наша сила и их знания, которые они переняли у римлян, помогут нам создать могучую державу. Может быть, он и был прав, хотя я, признаться, не вижу особой пользы от всех этих книг и бань, а тем более от их непонятного бога на кресте. Но как бы то ни было, он был убит неизвестными 3 года назад и похоронен здесь, как подобает, с принесенными в жертву животными и с теми вещами, которые его враги не тронули. Мы поминаем его 2 раза в год, и, надо сказать, его дух нас не тревожит. Но мне до сих пор как-то не по себе.
1: 3 года, — прошептал Уиткомп.
0: Понятно. Не менее часа им потребовалось, чтобы откланяться, не обидев при этом хозяев. Вульфнот все-таки послал с ними мальчишку проводить до реки. Эверард, не собиравшийся так далеко идти пешком, ухмыльнулся и вызвал темпороллер. Когда они с Уиткомбом устроились на сиденьях, он важно сказал пареньку, вытаращившему глаза от ужаса: «Знай, что у вас гостили Вотан и Донор, германские верховные боги, которые отныне будут оберегать твой род от бед». Затем он нажал кнопку, и роллер переместился на 3 года назад.
1: «Теперь предстоит самое трудное», — сказал он, разглядывая сквозь кустарник ночную деревню. «Могильного кургана еще не существовало. Чародей Стейн был жив. Устроить представление для мальчишки — дело нехитрое, но знать бы, как нам удалось вытащить этого Стейна из самого центра большого и укрепленного города, в котором он вдобавок правая рука короля. К тому же у него есть бластер».
2: «Но у нас это, по-видимому, все же получилось. Вернее, получится», — заметил Уиткомп.
0: «Ерунда. Ты же знаешь, что никаких гарантий это нам не дает. Если мы потерпим неудачу, то через 3 года Вульфнет будет рассказывать нам совсем другую историю, вероятно, о том, что Стейн находится в городе, и он получит 2-ю возможность убить нас. Англия, которую он вытянет из темных веков к неоклассической культуре, превратится в нечто отлично от того, с чем ты познакомился в 1894 году.
1: Интересно, что же Стейн затевает?»
0: Он поднял темпороллер в небо и направил его в сторону Кентербери. В ночной темноте свистел рассекаемый воздух. Когда показался город, Эверард приземлился в небольшой рощице. В лунном свете белели полуразрушенные стены древнего римского города Дюравернума, испещренные черными пятнами. Это юты латали их с помощью глины и бревен. После захода солнца в город было не попасть. Роллер снова перенес их в дневное время суток, ближе к полудню, и опять взмыл в небо. Из-за завтрака, съеденного 2 часа назад, через 3 года, все время, пока они шли к городу по разбитой римской дороге, Эверард испытывал легкую дурноту. К городским воротам то и дело подкатывали скрипучие повозки, запряженные быками. Крестьяне везли на рынок продукты. 2 мрачных стражника остановили Эверарда и Уиткомба возле ворот и потребовали, чтобы они назвались. На этот раз патрульные представились слугами торговца из Танета, посланными для переговоров с местными ремесленниками. Взгляды стражников оставались угрюмыми, пока Уиткомб не сунул им несколько римских монет. Копья раздвинулись,
1: Можно было идти дальше. Вокруг шумел, бурлил город. Но и здесь стояла та же самая вонь, которая поразила Эверарда в деревне. Среди суетящихся ютов он заметил одетого на римский манер Бритта, который брезгливо обходил кучи навоза, придерживая свою поношенную тунику, чтобы не прикоснуться к шедшим мимо дикарям. Зрелище жалкое и комичное одновременно. Чрезвычайно грязный постоялый двор помещался в полуразрушенном доме с поросшими мхом стенами, в прошлом принадлежавшим, очевидно, богатому горожанину. Эверард и Уиткомб обнаружили, что здесь, в эпоху главенства натурального обмена, их золото ценится особенно высоко. А выставив выпивку, они без труда получили все нужные им сведения. Замок Хенгиста находится в центре города. Ну, не замок, а скорее просто старое здание, непотребно разукрашенное по указке этого чужеземца, Стейна. «Не пойми меня превратно, приятель, это ложь, что наш добрый и отважный король пляшет под его дудку. К примеру, месяц назад...» «Ах да, Стейн, он живет по соседству с королем. Странный человек. Некоторые считают его богом. Да, в девушках он знает толк. Говорят, все эти мирные переговоры с бриттами — его затея. С каждым днем этих слизняков становится все больше, а благородному человеку нельзя даже пустить им кровь. «Конечно, Стейн мудрец, я ничего против него не имею, ведь он умеет метать молнии».
2: «Что же нам делать?» — спросил Уиткомб, когда они вернулись в свою комнату. «Ворваться и арестовать его?»
1: «Вряд ли это возможно», — осторожно сказал Эверард. «У меня есть что-то вроде плана, но все зависит от того, чего добивается этот человек. Давай посмотрим, сможем ли мы получить аудиенцию».
2: Вдруг он вскочил с соломенной подстилки, служившей постелью, и принялся яростно чесаться. «Черт возьми! Эта эпоха нуждается не в грамотности, а в хорошем средстве против блох!»
1: Тщательно отреставрированный дом с белым фасадом и небольшим портиком перед входом выглядел неестественно чистым среди окружавшей его грязи. На ступеньках лениво развалились два стражника, но при появлении незнакомцев они мгновенно вскочили.
2: Эверард сунул им несколько монет, представившись путешественником, разговор с которым наверняка заинтересует великого чародея. «Передай ему, что пришел человек из завтрашнего дня», —

0: Но если Хенгист пойдет на прочный союз с бритами... Стражник вернулся и, что-то пробормотав, повел их в дом. Они поднялись по ступенькам, миновали внутренний дворик и оказались в атриуме, в просторном зале, где добытые на недавней охоте медвежьи шкуры резко контрастировали с выщербленным мрамором и потускневшими мозаиками. Рядом с грубым деревянным ложем стоял поджидавший их человек. Когда они вошли, он поднял руку, и Эверард увидел узкий ствол бластера 30 века. «Держите руки перед собой, ладонями вверх», — мягко сказал человек. «Иначе мне придется испепелить вас молнией». Уиткам шумно вздохнул. Эверард ожидал чего-то подобного, однако и у него заныло под ложечкой. Чародей Стейн оказался невысоким мужчиной, одетым в изящно расшитую тунику, которая наверняка попала сюда из какого-то бритского поместья. Гибкое тело, крупная голова с копной черных волос и, что было неожиданно, симпатичное, несмотря на неправильные черты, лицо. «Обыщи их, Эдгар», — приказал он, и его губы искривились в напряженной улыбке. «Вытащи все, что окажется у них под одеждой». Неуклюже обшарив карманы, стражник Ют обнаружил ультразвуковые пистолеты и швырнул их на пол. «Можешь идти», — сказал Стейн.
1: «Они не причинят тебе вреда, повелитель?» — спросил солдат.
0: Стейн улыбнулся шире. «С тем, что я держу в руке? Ну-ну». «Иди». Эдгар ушел. «По крайней мере, меч и топор остались при нас», — подумал Эверард. «Но пока мы на прицеле, толку от них немного». «Значит, вы пришли из завтрашнего дня», — пробормотал Стейн. Его лоб внезапно покрылся крупными каплями пота. «Да, это меня интересует». «А вы говорите на позднеанглийском языке?» Уиткомп открыл было рот, но Эверард опередил его, сознавая, что на кон сейчас поставлена их жизнь. «Какой язык вы имеете в виду?» — спросил он. «Такой». Стейн заговорил на английском, с необычным произношением, но вполне понятно для человека 20 века. «Я хочу знать, ткуд вы, какого времени, из здесь что интересует вас. Правд говорите, или я сжгу вас?» Эверард покачал головой. «Нет», — ответил он на диалекте ютов, — «я вас не понимаю». Уиткам быстро взглянул на него и промолчал, готовый поддержать игру американца. Мозг Эверарда лихорадочно работал. Он понимал, что малейшая ошибка грозит им смертью, и отчаяние придало его находчивости. «В нашем времени мы говорим так», и он протараторил длинную фразу по-испански, имитируя мексиканский диалект и немилосердно коверкая слова. «Но это же романский язык!» Глаза Стейна блеснули, бластер в его руке дрогнул. «Из какого вы времени?» «Из 20 века, от Рождества Христова. Наша земля зовется Лайонесс. Она лежит за Западным океаном». «Америка!» — Стейн судорожно вздохнул. «Когда-нибудь она называлась Америкой?» «Нет, я не знаю, о чем вы говорите». Стейн задрожал. Взяв себя в руки, он спросил. «Вы знаете латынь?» Эверард кивнул. Стейн нервно рассмеялся. «Тогда давайте на ней и говорить. Если б вы знали, как меня тошнит от здешнего свинского языка!» Он заговорил на ломанной латыни, но довольно бегло. Очевидно, он изучил ее здесь, в этом столетии. Затем взмахнул бластером. «Извините за недостаток гостеприимства, но мне приходится быть осторожным». «Разумеется», — сказал Эверард. «Меня зовут Менси, а моего друга — Ювенал. Мы историки и прибыли, как вы правильно догадались, из будущего. Темпоральные путешествия открыты у нас совсем недавно. А меня, собственно говоря, меня зовут Розерштейн. Я из 2987 года. Вы слышали обо мне?»
1: «Еще бы!» — воскликнул Эверард. «Мы отправились сюда, чтобы разыскать таинственного Стейна, влияние которого на ход истории считается у нас решающим. Мы предполагали, что он может оказаться перегринатор темпорис, то есть путешественником во времени. Теперь мы в этом убедились».
0: 3 года. Штейн начал взволнованно расхаживать по

0: залу, небрежно помахивая бластером. Но для внезапного броска расстояние между ними было все еще велико. Вот уже 3 года, как я здесь. Если бы вы знали, как часто я лежал без сна и гадал, удастся ли мой замысел. Скажите, ваш мир объединен?
1: «И Земля, и остальные планеты», — сказал Эверард. «Это произошло очень давно».
0: Его нервы были напряжены до предела. Их жизнь зависела сейчас от того, сможет ли он угадать, какую игру ведет Штейн. «И вы свободны?»
1: «Да».
0: «Хотя нами правит император, законы издает Сенат, который избирается всем народом». На лице этого гнома появилась блаженная улыбка. Штейн преобразился. «Как я и мечтал!» — прошептал он. «Благодарю вас».
1: «Значит, вы прибыли из своего времени, чтобы творить историю?»
0: «Нет», — ответил Штейн, — «чтобы изменить ее». Слова прямо-таки хлынули из него, словно он многие годы хотел выговориться, но не мог этого сделать. «Я тоже был историком. Случайно я встретился с человеком, выдававшим себя за торговца из системы Сатурна. Но я когда-то жил там и сразу разоблачил обман. Выследив его, я узнал правду. Он оказался темпоральным путешественником из очень далекого будущего. Поверьте, я жил в ужасное время. Как историк-психограф, я прекрасно понимал, что война, нищета и тирания, ставшие нашим проклятием, являются результатом не какой-то изначальной человеческой испорченности, а следствием довольно простых причин. Машинная технология, возникшая в разобщенном мире, обернулась против себя самой. Войны становились все разрушительнее и охватывали все большие территории. Конечно, бывали мирные периоды, иногда даже довольно продолжительные, но болезнь укоренилась настолько, что конфликты стали неотъемлемой частью нашей цивилизации. Моя семья погибла во время одного из нападений венериан, и мне нечего было терять. Я завладел машиной времени после того, как избавился от ее владельца. Я понял, что главная ошибка была допущена в темные века. До этого Рим объединял огромную империю и мирно правил ею. А там, где царит мир, всегда появляется справедливость. Но к тому времени силы империи истощились, и она пришла в упадок. Завоевавшие ее варвары были полны энергии. От них можно было ожидать многого, но Рим быстро развратил и их. Теперь вернемся к Англии. Она оказалась в стороне от гниющего римского государства. Сюда пришли германские племена, грязные дикари, полные сил и желания учиться. В моей линии истории они попросту уничтожили цивилизацию бриттов, а потом, будучи интеллектуально беспомощными, попались в ловушку другой, куда более опасной цивилизации, позднее названной Западной. По-моему, человечество заслуживало лучшей участи. Это было нелегко. Вы и представить себе не можете, как тяжело жить в другой эпохе, пока не приспособишься к ней. Даже если обладаешь могучим оружием и занятными подарками для короля. Но теперь я завоевал уважение Хенгиста и пользуюсь все большим доверием у бритов. Я могу объединить два этих народа, воюющих с пиктами. Англия станет единым королевством. Сила саксов и римская культура дадут ей могущество, которое позволит ей выстоять против любых захватчиков. Христианство, разумеется, неизбежно, но я предусмотрю, чтобы здесь утвердился такой его вариант, при котором религия учит и воспитывает людей, а не калечит их души. Постепенно Англия станет силой, способной установить контроль над континентальными странами и, наконец, над всем миром. Я останусь здесь до тех пор, пока не образуется коалиция против пиктов, а затем исчезну, пообещав вернуться позже. Если я буду появляться каждые 50 лет на протяжении последующих нескольких столетий, то стану легендой, богом. Так я смогу проверять, на правильном ли пути они находятся.
1: «Я много читал о святом Стейниусе», — медленно сказал Эверард.
2: «И я победил!» — выкрикнул Штейн. «Я дал миру мир!»
0: По его щекам текли слезы. Эверард приблизился к нему. Все еще не вполне доверявший им Штейн снова направил бластер ему в живот. Эверард небрежно шагнул в бок, и Штейн повернулся, чтобы держать его под прицелом. Но он был так возбужден рассказом о торжестве своего дела, что совершенно забыл об Уиткомбе. Эверард взглянул через его плечо на англичанина и сделал ему знак. Уиткомб занес топор. Эверард бросился на пол. Вскрикнув, Штейн выстрелил из бластера, и в этот момент топор врезался ему в плечо. Уиткомб прыгнул вперед и схватил Штейна за руку с оружием. Тот застонал от напряжения, пытаясь повернуть бластер, но на помощь уже подоспел Эверард. Все смешалось. Еще один выстрел из бластера, и Штейн моментально обмяк. Кровь, хлынувшая из ужасной раны в груди, забрызгала плащи патрульных.

0: В зал вбежали два стражника. Эверард быстро подобрал ультразвуковой парализатор и передвинул регулятор на полную мощность. Пролетевшее рядом копье задело его руку, он дважды выстрелил, и массивные тела стражников осели на пол. Теперь они не придут в себя в течение нескольких часов. Пригнувшись, Эверард настороженно прислушался. Из внутренних покоев доносился женский визг, но в дверях больше никого не было. «Думаю, мы выиграли», — отдышавшись, пробормотал он. «Похоже». Уиткомп уставился на мертвое тело, распростертое на полу. Оно показалось ему трогательно маленьким. «Я не думал, что придется убить его», — сказал Эверард. «Но время не переупрямишь. Наверное, так и было записано». «Лучше уж такой конец, чем суд патруля и ссылка на какую-нибудь планету», — добавил Уиткомп. «По букве закона он был вором и убийцей», — заметил Эверард. «Правда, он пошел на это ради своей великой мечты, которую мы разрушили. Ее могла разрушить история. Так, скорее всего, и было бы. Одному человеку для такого дела не хватит ни мудрости, ни сил. Мне кажется, большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями, вроде него. В таком случае нам что, нужно опустить руки и пассивно принимать все, что происходит? Так?» «Подумай о своих друзьях из 1947 года», — возразил Эверард. «Их бы попросту никогда не существовало». Уиткомп снял плащ и попытался очистить его от крови. «Пора идти», — сказал Эверард, и быстрым шагом направился к двери в глубине зала. Там пряталась наложница, которая испуганно вытаращила на него глаза. Для того, чтобы выжечь замок, пришлось воспользоваться бластером Штейна. В задней комнате находились темпомобиль из Империи Инк, а также книги и несколько ящиков с оружием и снаряжением. Эверард загрузил в машину времени все, кроме ящичка с изотопным топливом. Его нужно оставить, чтобы в будущем они смогли узнать обо всем, вернуться в прошлое и остановить человека, который решил стать богом. «Может, ты доставишь все это в 1894-й на склад компании?» — спросил он. «А я отправлюсь туда на нашем роллере и встречусь с тобой в управлении». Уиткомп долго смотрел на него, ничего не отвечая. Потом выражение растерянности на его лице сменилось решимостью. «Все в порядке, дружище», — сказал англичанин. Он как-то грустно улыбнулся, потом пожал Эверарду руку. «Ну, прощай. Желаю удачи». Эверард провожал его взглядом, пока он не скрылся внутри гигантского стального цилиндра. Слова друга озадачили Эверарда, ведь через несколько часов их ждало чаепитие в 1894-м. Беспокойство не покинуло его и после того, как он выбрался из дома и смешался с толпой. «Чарли — парень со странностями». Ну что ж, Эверард беспрепятственно покинул город, добрался до рощицы и вызвал туда тампороллер. Поблизости могли оказаться люди, которые непременно прибежали бы посмотреть на странную птицу, упавшую сюда с небес. Но он, тем не менее, не стал спешить и откупорил флягу с элем. Ему просто необходимо было выпить. Затем он окинул напоследок взглядом древнюю Англию и перенесся в 1894 год. Как и было условлено, его встретил Мэйн Уэзеринг со своими охранниками. А руководитель отделения встревожился, увидев, что патруль не прибыл один, а его одежда покрыта засохшей кровью. Но Эверард быстро всех успокоил. Ему потребовалось довольно много времени, чтобы вымыться, переодеться и представить секретарю полный отчет об операции, и он думал, что Уиткомп вот-вот приедет в Кэбе. Но англичанина все не было и не было. Мэйн Уэзеринг связался со складом по рации, помрачнел и, повернувшись к Эверарду, сказал: «Все еще не появился. Может, у него возникли неполадки?» «Вряд ли. Эти машины очень надежны». Эверард закусил губу. «Не знаю, в чем дело. Может быть, он неправильно меня понял и вернулся в 1947 год?» Послав туда запрос, они установили, что Уиткомп не появлялся и там. Эверард и Мэйн Уэзеринг отправились пить чай. Когда они вернулись в кабинет, новых сведений об Уиткомпе так и не поступало. «Лучше всего обратиться к полевым агентам», — сказал Мэйн Уэзеринг. Я думаю, они смогут его отыскать. Нет, подождите. Эверард остановился как вкопанный. Возникшее у него еще раньше подозрение переросло в уверенность. Боже! Неужели? У вас есть какая-то догадка? Да, что-то в этом роде. Эверард начал стаскивать с себя викторианский костюм. Его руки дрожали. «Будьте добры, доставьте сюда мою одежду 20 века», — попросил он. «Возможно, я сам смогу найти его».
1: «Вы должны предварительно сообщить патрулю о ваших предположениях и дальнейших намерениях», — напомнил Мейн Уэйзеринг.
0: «К черту патруль!»

0: Глава 6. Лондон, 1944 год. На город опустилась ранняя зимняя ночь. Пронизывающий холодный ветер продувал улицы, затопленные мраком. Откуда-то донесся грохот взрыва, потом в той стороне над крышами заплясали языки пламени, похожие на огромные красные флаги. Эверард оставил свой роллер прямо на мостовой. Во время обстрела самолетами и снарядами ФАУ улицы были пустынны, и медленно двинулся сквозь темноту. Сегодня 17 ноября. Тренированная память не подвела его. Именно в этот день погибла Мэри Нельсон. На углу он нашел телефонную будку и стал просматривать справочник. Нельсонов там было много, но в районе Стритема значилась только одна Мэри Нельсон, скорее всего, мать девушки. Пришлось допустить, что мать зовут так же, как и дочь. Точного времени попадания бомбы Эверард не знал, но мог легко установить его прямо здесь. Когда он вышел из будки, совсем рядом полыхнул огонь и раздался грохот. Эверард бросился ничком на мостовую. Там, где он только что стоял, просвистели осколки стекла. Итак, 1944 год, 17 ноября. Молодой Мэнс Эверард, лейтенант инженерных войск армии США, находился сейчас на другом берегу Ла-Манша. Участвовал в наступлении на немецкие огневые позиции. Он не смог сразу вспомнить, где именно, и не стал напрягать память. Это не имело значения. Он знал, что в той переделке с ним ничего не случится. Пока он бежал к роллеру, позади полыхнуло еще раз. Он вскочил на сиденье и поднял машину в воздух. Зависнув над Лондоном, он увидел внизу только море тьмы, испещренное огненными пятнами пожаров. В Вальпурге его ночь, словно все силы ада сорвались с цепи. Он хорошо помнил Стритем, скопление унылых кирпичных домов, в которых жили клерки, зеленщики, механики, та самая мелкая буржуазия, которая поднялась на борьбу против врага, поставившего на колени всю Европу, и одолела его. Там жила одна девушка в 1943 году. Что ж, наверное, в конце концов она вышла замуж за кого-то другого. Снизившись, он стал искать нужный адрес. Неподалеку взметнулся столб огня, как при извержении вулкана. Машину швырнуло в сторону, и Эверард едва не свалился с сиденья. Однако успел заметить, что обломки рухнувшего здания охватил огонь. Всего в трех кварталах от дома Нельсонов. Он опоздал. Нет. Эверард уточнил время, ровно 22:30, и переместился на 2 часа назад. Было по-прежнему темно, но разрушенный дом стоял целый и невредимый. На какое-то мгновение ему захотелось предупредить всех, кто в нем жил. Но нет. Люди гибнут сейчас по всему миру. Он не Штейн, чтобы взваливать всю ответственность за ход истории себе на плечи. Криво улыбнувшись, он соскочил с роллера и прошел в подворотню. Что ж, он и не какой-нибудь проклятый Даниэль Аллен. Он постучал, дверь открылась. Из темноты на него смотрела женщина средних лет. И тут Эверард осознал, что появление американца в гражданском костюме должно показаться ей странным. «Извините», — сказал он, — «вы знакомы с мисс Нельсон?»
1: «Да, знакома». Женщина колебалась. «Она живет поблизости и скоро придет к нам».
0: «А вы?»
1: «Ее друг?»
0: Эверард кивнул. «Она попросила передать вам миссис
1: Эндерби». «Ах да, конечно, миссис Эндерби. Я очень забывчив. Видите ли, мисс Нельсон просила меня передать, что она, к сожалению, не сможет прийти. Но она будет ждать вас вместе со всей вашей семьей у себя дома к 10:30».
0: «Всех, сэр?»
1: «Но дети и детей тоже. Всех до единого, обязательно. Она приготовила какой-то сюрприз. Хочет показать вам что-то у себя дома. Вам непременно нужно прийти к ней всем».
0: «Ну что ж, сэр. Хорошо, если она так хочет. Всем, к 10:30, без опоздания. До скорой встречи, миссис Эндерби».
1: Эверард кивнул на прощание и вышел на улицу.
0: «Ладно, здесь сделано все, что можно. Теперь на очереди дом Нельсонов». Он промчался через 3 квартала, спрятал роллер в темной аллее
1: и к дому подошел пешком. Теперь он тоже провинился, и вина его не меньше, чем у Штейна. Интересно, как выглядит планета, на которую его сошлют. Темпомобиля из Империи Инк возле дома не было, а такую махину спрятать нелегко. Значит, Чарли здесь еще не появился. Придется что-нибудь придумывать на ходу. Стучась в дверь, Эверетт все еще размышлял о том, к чему приведет спасение им семьи Эндерби. Дети вырастут, у них появятся свои дети. Скорее всего, ничем не примечательные англичане среднего класса. Но потом, спустя столетия, может родиться или, напротив, не родиться выдающийся человек. Да, пожалуй, время не так уж и неподатливо. За редким исключением, совершенно не важно, кто были твои предки. Все решают генофонд человечества и общественная среда. Впрочем, в случае с семьей Эндерби как раз и может оказаться таким исключением. Дверь ему открыла симпатичная девушка небольшого роста. В ее внешности не было ничего броского, но военная форма ей очень шла. «Мисс Нельсон?»
2: «Да, это я».
1: «Меня зовут Эверард. Я друг Чарли Уиткомба. Можно войти?» «У меня есть для вас небольшой сюрприз».
2: «Я уже собиралась уходить», — сказала девушка извиняющимся тоном.
1: «Вы никуда не пойдете», — брякнул он и тут же пошел на попятную, заметив ее возмущение.
2: «Извините, позвольте мне все вам объяснить».
1: Она провела его в скромную, тесно заставленную гостиную.
2: «Может, присядете, мистер Эверард? Только, пожалуйста, говорите потише. Вся семья уже спит, а утром им рано вставать».
1: Эверетт устроился поудобнее, а Мэри присела на самый краешек софы, глядя на него во все глаза. Интересно, были ли среди ее предков Вульфнат и Эдгар? Да, наверняка. Ведь прошло столько веков.
2: А может, и Штейн тоже.
3: «Вы из ВВС?» — спросила она. «Служите вместе с Чарли?»
1: «Нет, я из Intelligence Service, поэтому приходится ходить в штатском. Скажите, когда вы в последний раз с ним виделись?»
2: «Несколько недель назад. Сейчас он, наверное, уже высадился во Франции. Надеюсь, эта война скоро кончится. Как глупо с их стороны сопротивляться, ведь они же понимают, что им пришел конец, верно?» Она вскинула голову. «Так что у вас за новости?»
1: «Я как раз к этому и хотел вернуться». Эверард начал бессвязно рассказывать все, что знал о положении дел за Ла-Маншем. У него было странное чувство, будто он разговаривает с призраком. Рефлекс, выработанный долгими тренировками, не позволял ему сказать правду. Каждый раз, когда он пытался перейти к делу, язык переставал его слушаться. «И если бы вы знали, чего стоит там достать пузырек обычных красных чернил...»
2: «Извините», — нетерпеливо прервала его девушка, — «может, вы все-таки скажете, в чем дело? У меня действительно на сегодняшний вечер назначена встреча».
1: «О, простите. Ради бога, простите. Видите ли, дело вот в чем». Эверарда спас стук в дверь.
2: «Извините», — удивленно пробормотала Мэри и пошла в прихожую, мимо наглухо зашторенных окон. Эверард бесшумно двинулся за ней. Она открыла дверь, тихонько вскрикнула и отступила назад. «Чарли?»
1: Уитком прижал ее к себе, не обращая внимания на то, что ютский плащ был вымазан еще не засохшей кровью. Эверард вышел в коридор. Разглядев его, англичанин опешил.
2: «Ты?»
1: Он потянулся за парализатором, но Эверард уже вытащил свой. «Не будь идиотом. Я твой друг, и я хочу помочь тебе. Выкладывай, что взбрело тебе в голову».
2: «Я хотел удержать ее здесь, чтобы она не ушла.
1: И ты думаешь, что они не смогут выследить тебя?» Эверард перешел на темпоральный, единственно возможный язык в присутствии испуганной Мэри. «Когда я уходил от Мэйну Эзеринга, он вел себя дьявольски подозрительно. И если мы сделаем неверный ход, то все отделения патруля будут подняты по тревоге. Ошибку исправят любыми средствами. Девушку, скорее всего, ликвидируют, а ты отправишься в ссылку».
2: «Я?»
1: — Уитком судорожно сглотнул. Его лицо окаменело от ужаса.
2: «И ты? Ты позволишь ей уйти из дома и погибнуть?»
1: «Нет. Но нам нужно сделать все как можно аккуратнее. Мы скроемся. Найдем какую-нибудь эпоху подальше от всего этого. Если потребуется, то хоть в прошлое, к динозаврам».
0: Мэри оторвалась от Уиткомба и застыла с открытым ртом, готовая закричать.
2: «Замолчи!» — одернул ее Эверард. «Твоя жизнь в опасности, и мы пытаемся тебя спасти. Если не доверяешь мне, положись на Чарли».
0: Повернувшись к англичанину, он снова перешел на темпоральный.
2: «Послушай, дружище, нет такого места или времени, где бы вы могли спрятаться. Мэри Нельсон погибла сегодня ночью, это исторический факт. В 1947 году среди живых ее не было. Это тоже уже история. Я и сам попал в идиотскую ситуацию. Семья, которую она собиралась навестить, уйдет из дома до того, как туда попадет бомба. Если ты собираешься бежать вместе с ней, можешь быть уверен, вас найдут. Нам просто повезло, что патруль пока еще сюда не добрался».
0: Уиткомб попытался взять себя в руки.
1: «Допустим, я прыгну вместе с ней в 1948 год», — сказал он. «Откуда тебе известно, что она не появилась внезапно вновь в 1948-м? Это событие тоже может стать историческим фактом».
2: «Чарли, ты просто не сможешь этого сделать.
1: Попытайся. Давай, скажи ей, что ты собираешься отправить ее на 4 года в будущее».
0: «Рассказать ей?» — простонал Уиткомб.
2: «Но ведь я...»
0: «Вот именно. Ты с трудом смог заставить себя приступить закон и появиться здесь. Но теперь тебе придется лгать, потому что ты ничего не сможешь с собой поделать.
1: И потом, как ты собираешься объяснить ее появление в 1948 году? Если она останется Мэри Нельсон, значит, она дезертировала из армии. Если она изменит имя, где ее свидетельство о рождении, аттестат, продовольственные карточки, все эти бумажки, которые так благоговейно почитают все правительства в 20 веке. Это безнадежно, Чарли.
0: Что же нам делать?
2: Встретиться с представителями патруля и решить этот вопрос раз и навсегда. Подожди меня здесь».
0: Эверард был холоден и спокоен. У него просто не было времени, чтобы по-настоящему испугаться или хотя бы удивиться собственному поведению. Выбежав на улицу, он вызвал свой роллер и запрограммировал его таким образом, чтобы машина появилась через 5 лет, в полдень на площади Пикадилли. Нажав кнопку запуска, он убедился, что роллер исчез, и вернулся в дом. Мэри рыдала в объятиях Уиткомба. «Бедные, заблудившиеся в лесу дети, да и только черт бы их побрал!»
2: «Все в порядке». Эверард отвел их назад в гостиную и сел рядом, держа наготове парализующий пистолет. «Теперь нам нужно подождать еще немного». «Действительно, ждать пришлось недолго». В комнате появился роллер с 2 людьми в серой форме патруля. Оба были вооружены. Эверард мгновенно оглушил их зарядом небольшой мощности.
1: «Помоги мне связать их, Чарли», — попросил он.
0: Мэри смотрела на все это молча, забившись в угол. Когда патрульные пришли в себя, Эверард стоял над ними, холодно улыбаясь.
2: «В чем нас обвиняют, ребята?» — спросил он на топоральном.
0: «Вы и сами знаете». — спокойно ответил один из пленников. — Главное управление приказало найти вас. Мы вели проверку на следующей неделе и обнаружили, что вы спасли семью, которая должна погибнуть под бомбежкой. Судя по содержанию личного дела Уиткомба, вы должны были затем отправиться сюда и помочь ему спасти эту женщину, которой тоже полагалось погибнуть сегодня ночью. А лучше отпустите нас, чтобы не отягчать свою участь.
2: — Но я ведь не изменил историю, — сказал Эверард.
0: «Намеряне остались там же, где и были, разве нет?»
2: «Само собой, но откуда вы знаете, что семья Эндерби должна была погибнуть? В их дом попала бомба, и они сказали, что ушли оттуда только потому, но они все-таки ушли из дома. Это уже исторический факт. И прошлое теперь пытаетесь изменить именно вы.
0: А эта женщина, откуда вы знаете, что какая-нибудь Мэри Нельсон не появлялась в Лондоне, скажем, в 1850 году и не умерла в преклонном возрасте году в 1900.
2: Патрульный мрачно усмехнулся.
0: «Стараетесь изо всех сил, да? Ничего не выйдет. Вы не сможете выставить против всего патруля».
2: «Вот как».
0: «А я ведь могу оставить вас здесь до прихода Эндерби. Кроме того, я запрограммировал свой роллер так, что он появится в многолюдном месте.
3: А когда это произойдет, известно только мне. Что тогда случится с историей? Патруль несет коррективы, как это сделали вы в V веке.
0: Возможно. Но я могу значительно облегчить их задачу, если они прислушаются к моей просьбе.
3: Мне нужен Данелианин.
0: Что?
3: То, что слышали, — отрезал Эверард.
0: Если нужно, я возьму ваш роллер и прыгну на 1 000 000 лет вперед. Я объясню им лично, насколько будет проще для всех, если они согласятся со мной.
3: Этого не потребуется.
0: Эверард повернулся, и у него тут же перехватило дыхание. Ультразвуковой пистолет выпал из рук. Глаза Эверарда не выдерживали сияния, исходившего от возникшей перед ним фигуры. Со странным сухим рыданием он попятился.
3: «Ваша просьба рассмотрена», — продолжал беззвучный голос. «Она была обдумана и взвешена за 1 000 000 лет до того, как вы появились на свет. Но тем не менее вы оставались необходимым связующим звеном в цепи времен. В случае неудачи в этом деле вы не смогли бы рассчитывать на снисхождение. Для нас является историческим фактом то, что некие Чарльз и Мэри Уиткомб жили в викторианской Англии. Историческим фактом является также и то, что Мэри Нельсон погибла вместе с семьей, которую она пошла навестить в 1944 году, а Чарльз Уиткомб остался холостяком и впоследствии был убит при выполнении задания патруля. Это несоответствие было замечено, и поскольку даже малейший парадокс опасно ослабляет структуру пространства-времени, оно подлежало исправлению путем устранения одного из двух зафиксированных исторических фактов. Вы сами определили которого.
0: Каким-то краешком потрясенного сознания Эверард уловил, что патрульные внезапно освободились от веревок. Он узнал, что его роллер станет невидимым в момент материализации. Он узнал также, что отныне история выглядит следующим образом. Мэри Нельсон пропала без вести. По-видимому, погибла при взрыве бомбы, разрушившей дом семьи Эндерби, которая в это время находилась у Нельсонов. Чарльз Уиткомб исчез в 1947 году, по-видимому, утонул. Эверард узнал, что Мэри рассказали правду, подвергнув гипнообработке, не позволяющей ни при каких обстоятельствах раскрывать эту правду, и отправили вместе с Чарли в 1850 год. Он узнал, что они жили, как обычные англичане среднего класса, хотя викторианская Англия так и не стала для них родным домом. Чарли поначалу часто грустил о том времени, когда работал в патруле, но затем с головой ушел в заботы о жене и детях и пришел к выводу, что его жертва была не так уж велика. Все это он узнал в одно мгновение. А когда черный водоворот, вобравший в себя сознание Эверарда, прекратил свое стремительное вращение, и пелена, застилавшая его взгляд, пропала, Данелианина уже не было. Эверард снова повернулся к патрульным. Чего он еще не знал, так это собственного приговора.
3: «Пошли», — сказал ему один из них. «Нам нужно уйти из дома, пока никто не проснулся. Мы доставим вас в ваше время. 1954 год, верно?»
0: «А что потом?» — спросил Эверард.
3: Патрульный пожал плечами. Его напускное спокойствие скрыло еще не прошедшее потрясение от встречи с Данелианином.
0: «Отчитайтесь перед начальником сектора», — сказал он. «Все говорит о том, что вы не годитесь для обычной работы в резидентуре».
3: «Значит, разжалован и отправлен в отставку?»
0: «Не нужно драматизировать ситуацию. Неужели вы думаете, что ваш случай единственный в своем роде за 1 000 000 лет работы патруля? Существует стандартная процедура. Разумеется, вам придется пройти переподготовку, а люди с таким типом личности, как у вас, больше подходят для оперативной работы. Всегда и повсюду, в любых эпохах и местах, где они понадобятся. Думаю, это придется вам по душе».
3: Эверард кое-как забрался на роллер, а когда он с него слез, позади осталось 10 лет.

0: Айзек Азимов. Хоровод. Одно из любимых изречений Грегори Пауэлла гласило, что паника до добра не доведет. Поэтому, когда потный и возбужденный Майкл скатился ему навстречу по лестнице, Пауэлл нахмурился. «В чем дело?» — спросил он. «Сломал себе ноготь?» «Как бы не так!» — задыхаясь, огрызнулся Донован. «Что ты целый день делал внизу?» Он перевел дух и выпалил. «Спиди не вернулся!» Глаза Пауэлла широко раскрылись, и он остановился, но тут же взял себя в руки и продолжал подниматься по лестнице. Он молчал, пока не вышел на площадку, потом спросил. «Ты послал его за Селеном?»
1: «Да».
0: «И давно?»
1: «Уже 5 часов».
0: Снова наступило молчание. Вот дьявольское положение. Ровно 12 часов они находятся на Меркурии и уже попали в такую скверную переделку. Меркурий всегда считался самой каверзной планетой во всей Солнечной системе, но это уж слишком. Пауэлл произнес. «Начни сначала и рассказывай по порядку». Они вошли в радиорубку. Оборудование ее, нетронутое за 10 лет, прошедших с первой экспедиции, уже слегка устарело. Для техники эти 10 лет значили очень много. Сравнить хотя бы Спиди с теми роботами, которых производили в 2005 году. Правда, за последнее время достижения робототехники были особенно головокружительны. Пауэлл осторожно потрогал еще блестевшую металлическую поверхность. Все, что было в комнате, казалось каким-то заброшенным и производило бесконечно гнетущее впечатление. Как, впрочем, и вся станция. Донован тоже это почувствовал. Он сказал. «Я попробовал связаться с ним по радио, но без всякого толку. На солнечной стороне радио бесполезно, во всяком случае на расстоянии больше 2 миль. Отчасти поэтому и не удалась первая экспедиция. А чтобы наладить УКВ, нам нужна не одна неделя. Оставим это. Что же все-таки ты выяснил?» «Я поймал немодулированный сигнал на коротких волнах. По нему можно было только определить положение Спиди. Я следил за ним 2 часа и нанес результаты на карту». Донован достал из заднего кармана пожелтевший листок пергамента, оставшегося от неудачной первой экспедиции, и, швырнув его на стол, яростно прихлопнул ладонью. Пауэлл следил за ним, стоя поодаль и скрестив руки на груди. Донован нервно ткнул карандашом. «Этот красный крестик — Селеновое озеро». «Которое?» — прервал его Пауэлл. «Там было 3. Их все нанес для нас МакДугал перед тем, как отсюда улететь. Я, конечно, послал Спиди к самому ближнему, 17 миль отсюда, но не в этом дело». Голос Донована дрожал от напряжения. «Вот эти точки обозначают движение Спиди». В первый раз за все время напускное спокойствие Пауэлла было нарушено. Он схватил карту. «Ты шутишь? Этого не может быть!» «Смотри сам!» — буркнул Донован. Точки, обозначавшие положение робота, образовали неровную окружность, в центре которой находился красный крестик «Селеновое озеро». Пальцы Пауэлла потянулись к усам, несомненный признак тревоги. Донован добавил, «За 2 часа, пока я за ним следил, он обошел это проклятое озеро 4 раза. Похоже на то, что он собирается кружиться там без конца. Понимаешь, в каком мы положении?» Пауэлл взглянул на него, но ничего не сказал. Конечно, он понимал, в каком они положении. Все было просто, как цепочка силлогизмов. От всей мощи чудовищного меркурианского солнца их отделяли только батареи фотоэлементов. Фотоэлементы были почти полностью разрушены. Спасти положение мог только Селен. Селен мог достать только Спиди. Он не вернется, не будет Селена. Не будет Селена, не будет фотоэлементов. Не будет фотоэлементов... А, что ж, медленное поджаривание – один из самых неприятных видов смерти. Донован яростно взъерошил свою рыжую шевелюру и с горечью заметил.
2: Мы осрамимся на всю Солнечную систему, Грег! Как это все сразу пошло к черту! Знаменитая бригада в составе Пауэлла и Донована послана на Меркурий, чтобы выяснить, стоит ли на солнечной стороне открывать рудники с новейшей техникой и роботами. И вот, в первый же день мы все испортили. А дело ведь самое простое. Нам этого не пережить.
0: Об этом заботиться не приходится, спокойно ответил Пауэлл. Если мы срочно что-нибудь не предпримем, о переживаниях не может быть и речи. Мы просто не выживем.
2: Не говори глупостей. Может быть, тебе и смешно, а мне нет. Послать нас сюда с одним единственным роботом — это просто преступление. Да еще это твоя блестящая идея самим починить фотоэлементы.
0: Ну, это ты напрасно. Мы же вместе решали. Ведь нам всего-то и нужно килограмм селена, диэлектрическая установка Стилхеда и 3 часа времени. И по всей солнечной стороне стоят целые озера чистого селена. Спектрорефлектор МакДугала за 5 минут засек целых 3. Ну какого черта? Мы же не могли ждать следующего противостояния.
2: Так что ж будем делать? Пауэлл, ты что-то придумал. Я знаю, иначе ты бы не был таким спокойным. На героя ты похож не больше, чем я. Ну давай, выкладывай.
0: Ну, сами пойти за Спиди мы не можем. Во всяком случае здесь, на солнечной стороне. Даже новые скафандры не выдержат больше 20 минут под этим солнцем. Но знаешь старую поговорку? «Пошли робота поймать робота». Послушай, Майк, дело может быть не так уж плохо. У нас внизу есть 6 роботов. Если они исправны, можно воспользоваться ими. Если только они исправны. В глазах Донована мелькнул проблеск надежды.
2: 6 роботов! Первой экспедиции! А ты уверен? Может, это просто полуавтоматы? Ведь 10 лет — это очень много для робототехники.
0: Нет, это роботы. Я целый день с ними возился и теперь знаю. У них позитронный мозг. Конечно, самый примитивный. Он сунул карту в карман. Пойдем вниз. Роботы хранились в самом нижнем ярусе станции, среди покрытых пылью ящиков неизвестно с чем. Они были очень большие. Даже когда они сидели, их головы возвышались на добрых 2 метра. Донован свистнул.
2: «Вот это размеры, а! Не меньше 3 метров в обхвате!»
0: «Это потому, что они оборудованы старым приводом МакГеффи. Я заглянул внутрь. Жуткое устройство.
2: Ты еще не включал их?»
0: «Нет. А зачем? Вряд ли что-нибудь не в порядке. Даже диафрагмы выглядят прилично. Они должны говорить». Он отвинтил щиток на груди ближайшего робота и вложил в отверстие 2-дюймовый шарик, в котором была заключена ничтожная искорка атомной энергии. Все, что требовалось, чтобы вдохнуть в робота жизнь. Шарик было довольно трудно приладить, но в конце концов Пауэллу это удалось. Потом он старательно укрепил щиток на месте и занялся следующим роботом. Донован сказал с беспокойством.
2: «Они не двигаются!»
0: «Нет команды», — коротко объяснил Пауэлл. Он вернулся к первому роботу и хлопнул его по броне.
2: «Эй ты! Ты меня слышишь?»
0: Гигант медленно нагнул голову, и его глаза остановились на Пауэлле. Потом раздался хриплый, скрипучий голос, похожий на звуки древнего фонографа.
3: «Да, хозяин!»
0: Пауэлл невесело усмехнулся.
2: «Понял, Майк. Это один из первых говорящих роботов. Тогда дело шло к тому, что применение роботов на Земле запретят, но конструкторы пытались предотвратить это и заложили в дурацкие машины прочный, надежный инстинкт раба.
0: Но это не помогло, заметил Донован.
2: Нет, конечно, но они все-таки старались.
0: Он снова повернулся к роботу.
2: Встань!
0: Робот медленно поднялся. Донован задрал голову вверх и слегка присвистнул. Пауэлл спросил.
2: Ты можешь выйти на поверхность? На солнце?
0: Наступила тишина. Мозг робота работал медленно. Потом робот ответил.
3: «Да, хозяин».
0: «Хорошо. Ты знаешь, что такое миля?» Снова молчание и неторопливый ответ.
3: «Да, хозяин».
0: «Мы выведем тебя на поверхность и укажем направление. Ты пройдешь около 17 миль и где-то там встретишь другого робота поменьше. Понимаешь?»
3: «Да, хозяин».
0: «Ты найдешь этого робота и прикажешь ему вернуться. Если он не послушается, ты приведешь его силой». Донован дернул Пауэлла за рукав.
2: «Ну, почему бы не послать его прямо за Селеном?»
0: «Потому что мне нужен Спиди, понятно? Я хочу знать, что с ним стряслось». Повернувшись к роботу, он приказал: «Иди за мной». Робот не двинулся с места, и его голос громыхнул.
3: «Прости, хозяин, но я не могу. Ты должен сначала сесть».
0: Его неуклюжие руки со звоном соединились, тупые пальцы переплелись, образовав что-то вроде стремени. Пауэлл уставился на робота, теребя усы.
4: «Ого! Хм!»
0: Донован выпучил глаза.
2: «Мы должны ехать на них? Как на лошадях?»
4: «Наверное. Правда, я не знаю, зачем это. Впрочем, ну, конечно, я же говорю, что тогда слишком увлекались безопасностью. Очевидно, конструкторы хотели всех убедить, что роботы совершенно безопасны. Они не могут двигаться самостоятельно, а только с погонщиком на плечах. А что нам делать?»
5: «Я об этом и думаю», — проворчал Донован. «Мы все равно не можем появиться на поверхности, с роботом или без робота».
0: «О, Господи!» Он дважды возбужденно щелкнул пальцами.
2: «Дай мне эту карту. Зря я, что ли, ее 2 часа изучал. Вот наша станция».
0: «А почему бы нам не воспользоваться туннелями?» Станция была помечена на карте кружком, от которого паутиной разбегались черные пунктирные линии туннелей. Донован вгляделся в список условных обозначений.
2: «Смотри, эти маленькие черные точки – выходы на поверхность. Один из них – самое большее в 3 милях от озера. Вот его номер».
0: «Ой, они могли бы писать и покрупнее».
2: «Ага, 13А. Если бы только роботы знали дорогу».
0: Пауэлл немедленно задал вопрос о дороге и получил в ответ вялое «да, хозяин».
3: «Иди за скафандрами», — удовлетворенно сказал он.
0: Они впервые надевали скафандры. Еще вчера, когда они прибыли на Меркурий, они вообще не собирались этого делать. И теперь они неловко двигали руками и ногами, осваиваясь с неудобным одеянием. Скафандры были гораздо объемистее и еще безобразнее, чем обычные костюмы для космических полетов. Зато они были гораздо легче. В них не было ни кусочка металла. Изготовленные из термоустойчивого пластика, прослоенные специально обработанной пробкой, снабженные устройством, удалявшим из воздуха всю влагу, эти скафандры могли противостоять нестерпимому сиянию меркурианского солнца 20 минут. Ну и еще 5-10 минут без непосредственной смертельной опасности для человека. Робот все еще держал руки стременем. Он не выказал никаких признаков удивления при виде нелепой фигуры, в которую превратился Пауэлл. Радио хрипло разнесло голос Пауэлла. «Ты готов доставить нас к выходу 13А?»
3: «Да, хозяин».
0: «И то хорошо», — подумал Пауэлл. «Может быть, и не хватает дистанционного радиоуправления, но, по крайней мере, они хоть могут принимать команды». «Садись на любого, Майк», — сказал он Доновану. Он поставил ногу в импровизированное стремя и взобрался наверх. Сидеть было удобно. На спине у робота был, очевидно, специально устроенный горб, на каждом плече по углублению для ног. Теперь стало ясно и назначение ушей гиганта. Пауэлл взялся за уши и повернул голову робота. Тот неуклюже повернулся.
3: «Начнем, Макдуф!»
0: Но на самом деле
3: Пауэллу было вовсе не до шуток. Шагая медленно, с механической точностью, гигантские роботы миновали дверь, косяк которой пришелся едва в полуметре над их головами, так что всадники поспешили пригнуться. Узкий коридор, под сводами которого мерно громыхали тяжелые, неторопливые шаги гигантов, привел их в шлюзовую камеру, где им пришлось подождать, пока будет выкачан воздух. Длинный безвоздушный туннель, уходивший вдаль, напомнил Пауэллу об огромной работе, проделанной первой экспедицией с ее убогим снаряжением. Да, она окончилась неудачей, но эта неудача стоила иного легкого успеха. Роботы шагали вперед. Их скорость была неизменна, поступь равномерна. Пауэлл сказал: «Смотри, эти туннели освещены, и температура здесь как на Земле. Наверное, так было все эти 10 лет, пока здесь никто не жил. Каким же образом они этого добились?» «Дешевая энергия. Самая дешевая во всей Солнечной системе. Излучение Солнца здесь, на солнечной стороне Меркурия, это не шуточки. Вот почему они и построили станцию на открытом месте, а не в тени какой-нибудь горы. Это же огромный преобразователь энергии. Тепло преобразуется в электричество, свет, механическую работу и во все, что хочешь. И одновременно с получением энергии станция охлаждается». «Слушай», — сказал Донован, — «это все очень поучительно, только давай поговорим о чем-нибудь другом. Ведь всем преобразованием энергии занимаются фотоэлементы, а это сейчас мое больное место». Пауэлл что-то проворчал, и когда Донован снова заговорил, разговор потек по другому руслу. «Послушай, Грег, все-таки что могло случиться со Спиди? Я никак не могу понять». В скафандре трудно пожать плечами, но Пауэллу это удалось. «Не знаю, Майк. Ведь он полностью приспособлен к условиям Меркурия. Жара ему не страшна, он рассчитан на уменьшенную силу тяжести, может двигаться по пересеченной местности. Все предусмотрено. По крайней мере, должно быть предусмотрено». Они замолчали. На этот раз надолго. «Хозяин», — сказал робот, — «мы на месте». «А?» — Пауэлл очнулся. «Ну, давай выбираться наверх, на поверхность». Они оказались в небольшом павильоне, пустом, лишенном воздуха, полуразрушенном. Донован зажег фонарь и долго разглядывал рваные края дыры в верхней части одной из стен. «Метеорит, как ты думаешь?» — спросил он. Пауэлл пожал плечами. «Какая разница? Неважно. Пойдем». Поднимавшаяся рядом черная базальтовая скала защищала их от солнца. Вокруг все было погружено в черную тень безвоздушного мира. Тень обрывалась, как будто обрезанная ножом, и дальше начиналось нестерпимое белое сияние мириад кристаллов, покрывавших почву.

0: Меркурия довольно низкий, и почти вся планета покрыта серой пемзой, что-то вроде Луны. А красиво, правда? Хорошо, что скафандры были снабжены светофильтрами. Красивые или нет, но незащищенные глаза были бы за полминуты ослеплены этим сверканием. Донован посмотрел на термометр, укрепленный на запястье скафандра.
1: «Ого! 80 градусов!»
0: Пауэлл тоже взглянул на термометр и сказал: «Да, многовато. Ничего не поделаешь, атмосфера».
1: «На Меркурии ты спятил!»
0: «Да нет, ведь и на Меркурии есть кое-какая атмосфера», — рассеянно ответил Пауэлл, пытаясь неуклюжими пальцами скафандра приладить к своему шлему стереотрубу. «У поверхности должен стелиться тонкий слой паров. Летучие элементы, тяжелые соединения, которые может удержать притяжение Меркурия, селен, йод, ртуть, галлий, калий, висмут, летучие окислы. Пары попадают в тени, конденсируются, выделяя тепло. Это что-то вроде гигантского перегонного куба. Зажги фонарь и увидишь, что скала с этой стороны покрыта каким-нибудь серным инеем или ртутной росой».
2: «Ну, это не важно. Какие-то жалкие 80 градусов наши скафандры выдержат сколько угодно».
0: Пауэлл наконец приладил стереотрубу и теперь стал похож на улитку с рожками. Донован напряженно ждал.
2: «Видишь что-нибудь?»
0: Пауэлл ответил не сразу. Его голос был полон тревоги. «Вон там на горизонте темное пятно. Это, скорее всего, Селеновое озеро. Оно тут и должно быть. А Спиди не видно». Пауэлл забрался на плечи робота и осторожно выпрямился, расставив ноги и вглядываясь вдаль.
2: «Постой».
0: «Ну да, это он. Идет сюда». Донован вгляделся в ту сторону, куда указывал палец Пауэлла. У него не было стереотрубы, но он разглядел маленькую движущуюся точку, которая чернела на фоне ослепительного сверкания кристаллов.
2: «Вижу!» — заорал он. «Поехали!»
0: Пауэлл снова уселся на плечи робота и хлопнул перчаткой по его гигантской груди.
2: «Пошел!» «Давай, давай!» — вопил Донован, пришпоривая своего робота пятками.
0: Роботы тронулись. Их мерный топот не был слышен в безвоздушном пространстве, а через синтетическую ткань скафандра звук тоже не передавался. Чувствовались только ритмичные колебания.
2: «Быстрее!» — закричал Донован.
0: Ритм не изменился.
2: «Бесполезно!» — ответил Пауэлл. «Этот железный лом может двигаться только с одной скоростью. Или, по-твоему, они оборудованы селективными флексорами?»
0: Они вырвались из тени. Свет солнца обрушился на них раскаленным потоком. Донован невольно пригнулся.
2: «Ух! Это мне кажется или на самом деле жарко?»
0: «Скоро будет еще жарче», — последовал мрачный ответ. «Смотри, Спиди». Робот СПД-13 был уже близко, и его можно было рассмотреть во всех деталях. Его грациозное обтекаемое тело, отбрасывавшее слепящие блики, четко и быстро передвигалось по неровной земле. Его имя, Спиди, проворный, было, конечно, образовано из букв, составлявших его марку, но оно очень подходило ему. Модель СПД была одним из самых быстрых роботов, которые выпускались фирмой US Robots.
2: «Эй, Спиди!» — завопил Донован, отчаянно махая руками. «Спиди!» — закричал Пауэлл. «Иди сюда!»
0: Расстояние между людьми и свихнувшимся роботом быстро уменьшалось, больше усилиями Спиди, чем благодаря медлительной походке устаревших за 10 лет службы устройств, на которых восседали Пауэлл и Донован. Они уже были достаточно близко, чтобы заметить, что походка Спиди была какой-то неровной. Робот заметно пошатывался на ходу из стороны в сторону. Пауэлл замахал рукой и увеличил до предела усиление в своем компактном встроенном в шлем радиопередатчике, готовясь крикнуть еще раз. В этот момент Спиди заметил их. Он остановился как вкопанный и стоял некоторое время, чуть покачиваясь, как будто от легкого ветерка. Пауэлл закричал: «Все в

0: порядке, Спиди! Иди сюда!»
1: В наушниках впервые послышался голос робота.
0: «Вот здорово! Давайте поиграем! Вы ловите меня, а я буду ловить вас! Никакая любовь нас не разлучит! Я маленький цветочек, милый маленький цветочек! Ура!»
1: Повернувшись кругом, он быстро помчался обратно с такой скоростью, что из-под его ног взлетали комки спекшейся пыли. Последние слова, которые он произнес, удаляясь, были: «Растет цветочек маленький под дубом вековым!» За этим последовали странные металлические щелчки, которые, возможно, у робота соответствовали и коте. Донован тихо сказал: «Откуда он взял какие-то дикие стихи? Слушай, Грег, он пьян? Или что-то в этом роде?»
2: «Если бы ты мне этого не сообщил, я бы, наверное, никогда не догадался», — последовал ехидный ответ. «Давай вернемся в тень, я уже поджариваюсь».
1: Напряженное молчание нарушил Пауэлл. «Прежде всего, Спиди не пьян. Он ведь робот, а роботы не пьянеют. Но с ним что-то неладное. И это то же самое, что для человека опьянение».
0: «Мне кажется, он пьян», — решительно заявил Донован. «Во всяком случае, он думает, что мы с ним играем. А нам не до игрушек. Это дело жизни или смерти, и смерти довольно-таки неприятной».
2: «Ладно, не спеши. Робот — это всего только робот. Как только мы узнаем, что с ним, мы его починим».
0: «Как только!» — едко возразил Донован.
1: Пауэлл не обратил на это внимания. «Спиди прекрасно приспособлен к обычным условиям Меркурия. Но эта местность, — он обвел руками горизонт, — явно необычная. Вот в чем дело. Откуда, например, взялись эти кристаллы? Они могли образоваться из медленно остывающей жидкости. Но какая жидкость настолько горяча, чтобы остывать под солнцем Меркурия?»
0: «Вулканические явления», — немедленно предположил Донован.
1: Пауэлл весь напрягся.
2: «Устами младенца», — произнес он сдавленным голосом и замолчал на 5 минут. Потом он сказал:
0: «Слушай, Майк, что ты сказал Спиди, когда посылал его за Селеном?»
1: Донован удивился.
0: «Ну, не знаю, я просто велел принести Селен».
2: «Это ясно, но как? Попробуй точно припомнить».
0: «И я сказал... постой. Я сказал... Спиди, нам нужен Селен. Ты найдешь его там-то и там-то, пойди и принеси его. Вот и все. Что же еще я должен был сказать?»
2: «Ты не говорил, что это очень важно, срочно?»
0: «Зачем? Дело-то простое».
1: Пауэлл вздохнул.
2: «Да, теперь уже ничего не изменишь. Но мы попали в переделку».
1: Он слез со своего робота и сел, прислонившись спиной к скале. Донован подсел к нему и взял под руку. За гранью тени слепящее солнце, казалось, поджидало их, как кошка-мышь. А рядом стояли 2 гигантских робота, невидимые в темноте. Только светившиеся тусклым красным светом фотоэлектрические глаза смотрели на них, не мигающие, неподвижные, равнодушные.
2: Равнодушные. Такие же, как и весь этот гибельный Меркурий. Маленький, но коварный.
1: Донован услышал напряженный голос Пауэлла. «Теперь слушай. Начнем с 3 основных законов роботехники. 3 правил, которые прочно закреплены в позитронном мозгу». В темноте он начал загибать пальцы. 1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
2: «Правильно».
1: 2. — продолжал Пауэлл. «Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не противоречат 1-му закону».
0: «Верно».
1: «И 3. Робот должен заботиться о своей безопасности, постольку, поскольку это не противоречит первому и второму законам.
0: Верно, ну и что?
1: Так это же все объясняет. Когда эти законы вступают в противоречие между собой, дело решает разность позитронных потенциалов в мозгу. Ну что получается, если робот приближается к месту, где ему грозит опасность, и сознает это?
2: Потенциал, который создается третьим законом, автоматически заставляет его вернуться. Но представь себе, что ты приказал ему приблизиться к опасному месту. В этом случае второй закон создает противоположный потенциал, который выше первого, и робот выполняет приказ с риском для собственного существования.
0: Это я знаю, но что отсюда следует?
1: Что могло случиться со Спиди? Это одна из последних моделей. Специализированная, дорогая, как линкор. Он сделан так, чтобы его нелегко было уничтожить.
0: Ну и?
1: Ну и? При его программировании третий закон был задан особенно строго. Кстати, это специально отмечалось в проспектах. Его стремление избежать опасности необыкновенно сильно. А когда ты послал его за Селеном, ты дал команду небрежно, между прочим. Так что потенциал, связанный со вторым законом, был довольно слаб. Это все факты.
3: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: «Давай, давай. Кажется, я начинаю понимать».
1: «Понимаешь, около Селенового озера существует какая-то опасность. Она возрастает по мере того, как робот приближается. И на каком-то расстоянии от озера потенциал третьего закона, с самого начала очень высокий, становится в точности равен потенциалу второго закона, с самого начала слабому». Донован возбужденно вскочил на ноги. «Ясно! Устанавливается равновесие. Третий закон гонит его назад, а второй вперед. И он начинает кружить около озера, оставаясь на линии, где существует это равновесие. И если мы ничего не предпримем, он так и будет бегать по этому кругу, как в хороводе». Он продолжал задумчиво. «И поэтому, между прочим, он и ведет себя как пьяный. При равновесии потенциалов половина позитронных цепей в мозгу не работает. Я не специалист по позитронике, но это очевидно. Возможно, он потерял контроль как раз над теми частями своего волевого механизма, что и пьяный человек. А вообще, это очень мило».
2: «Но откуда взялась опасность, если бы знать, от чего он бегает?»
1: «Ну ведь ты сам уже догадался. Вулканические явления. Где-то около озера просачиваются газы из недр Меркурия. Сернокислый газ, углекислота и окись углерода. Довольно много окиси углерода. А при здешних температурах...»
3: Донован проглотил слюну.
1: «Окись углерода плюс железо дает летучий карбонил железа. А робот, — мрачно добавил Пауэлл, — это в основном железо. Люблю логические рассуждения. Мы уже все выяснили, кроме того, что теперь делать. Сами добраться до Селена мы не можем, все-таки слишком далеко. Мы не можем послать этих жеребцов, потому что без нас они не пойдут. А если мы поедем с ними, то успеем подрумяниться. Поймать Спиди мы тоже не можем. Этот дурень думает, что мы с ним играем, а скорость у него 60 миль в час против наших 4.
2: «Но если один из нас пойдет, — начал задумчиво Донован, — и вернется поджаренным, то ведь останется другой?»
1: «Ну да», — последовал саркастический ответ. «Это будет очень трогательная жертва. Только прежде чем человек доберется до озера, он будет уже не в состоянии отдать приказ. А роботы вряд ли вернутся без приказания. Прикинь, мы в 2 или 3 милях от озера. Ну, считай, что в 2. Робот делает 4 мили в час. А в скафандрах мы можем продержаться не больше 20 минут. Имея в виду, что дело тут не только в жаре. Солнечное излучение в ультрафиолете и дальше — это тоже смерть».
2: «Да, — сказал Донован, — не хватает всего 10 минут».
1: «Для нас все равно. 10 минут или целой вечности. И еще. Чтобы потенциал третьего закона остановил Спиди на таком расстоянии, здесь должно быть довольно много окиси углерода в атмосфере паров металлов. И поэтому должна быть заметная коррозия. Он гуляет там уже несколько часов, и в любой момент, скажем, коленный сустав может выйти из строя, и он перевернется. Тут нужно не просто шевелить мозгами, нужно решать быстро».
3: Глубокое, мрачное, унылое молчание. Первым заговорил Донован. Его голос дрожал, но он старался говорить бесстрастно.
2: «Ну хорошо. Мы не можем увеличить потенциал второго закона новой команды. А нельзя ли попробовать с другого конца? Если мы увеличим опасность, то увеличится потенциал третьего закона, и мы отгоним его назад».
1: Пауэлл молча повернул к нему окошко своего шлема.
2: «Послушай, — осторожно продолжал Донован, — ведь все, что нам нужно, чтобы отогнать его, это повысить концентрацию окиси углерода. А на станции есть целая аналитическая лаборатория».
1: «Естественно, — согласился Пауэлл. — Это же станция-рудник».
2: «Верно. А там должно быть порядочно щавелевой кислоты для осаждения кальция».
1: «К
0: «Клянусь космосом, Майк, ты гений!»
1: «Более или менее», — скромно согласился Донован. «Я просто вспомнил, что щавелевая кислота при нагревании разлагается на углекислый газ, воду и добрую старую окись углерода. Элементарный институтский курс химии».
3: Пауэлл вскочил и хлопнул гигантского робота по ноге.
0: «Э!» — крикнул он. «Ты умеешь бросать?»
4: «Что, хозяин?»
0: «Неважно!» — Пауэлл обругал про себя тяжелодумного робота и схватил обломок скалы величиной с кирпич. «Возьми и попади в гроздь голубых кристаллов. Вон за той кривой трещиной, видишь?»
1: Донован дернул его за руку.
0: «Слишком далеко, Грег. Это же почти полмили».
1: «Спокойно», — ответил Пауэлл. «Вспомни о силе тяжести на Меркурии. А рука у него стальная. Смотри».
3: Глаза робота измеряли дистанцию с точностью машины. Он прикинул вес камня и замахнулся. В темноте его движения были плохо видны, но когда он переступил с ноги на ногу, можно было почувствовать заметное сотрясение почвы. Камень черной точкой вылетел за пределы тени, его полету не мешало ни сопротивление воздуха, ни ветер, и когда он упал, осколки голубых кристаллов разлетелись из самого центра грозди. Пауэлл радостно завопил.
0: «Поехали за кислотой, Майк!»
3: Когда они въехали в разрушенный павильон, Донован мрачно сказал:
1: «Спиди болтается на нашей стороне озера с тех пор, как мы за ним погнались. Ты заметил?»
4: «Да».
1: «Наверное, хочет поиграть с нами».
0: «Ну, я ему поиграю».
3: Они вернулись через несколько часов с трехлитровыми банками белого порошка и с вытянувшимися лицами. Фотоэлементы разрушались еще быстрее, чем они думали. Они вывели своих роботов на солнце и молча, сосредоточенно и мрачно, направились к Спиди. Спиди не спеша запрыгал к ним.
5: «Вот и мы! Ура, ура! Вышел месяц из тумана и не ударил лицом в грязь!»
0: «Я тебе покажу грязь!» — пробормотал Донован.
1: «Смотри, Грег, он хромает!»
0: «Вижу!» — последовал озабоченный ответ. «Если мы не поторопимся, эта окись доконает его».
3: Теперь они приближались медленно, почти крадучись, чтобы не спугнуть полоумного робота. Они были еще довольно далеко, но Пауэлл уже мог бы поклясться, что Спиди приготовился пуститься на утек.
0: «Давай!» — прохрипел он. «Считаю до трех. Раз, два...»
3: Две стальные руки одновременно выбросились вперед, и две стеклянные банки полетели параллельными дугами, сверкая как бриллианты под невозможным светом. Они бесшумно разбились вдребезги, и позади Спиди поднялось облачко щавелевой кислоты. Пауэлл знал, что на ярком меркурианском солнце она бурлит, как газированная вода. Спиди медленно повернулся, потом попятился и также медленно начал набирать скорость. Через 15 секунд он уже неуверенными прыжками двигался в сторону людей. Пауэлл не расслышал, что говорил при этом робот, но ему послышалось что-то вроде «не клянись, слов любви не говори». Пауэлл повернулся к Доновану.
0: «Под скалу, Майк. Он вышел из этой колеи и теперь будет слушаться. Мне уже становится жарко».
3: Они затрусили в тень на спинах своих медлительных гигантов. Только когда они почувствовали вокруг себя приятную прохладу, Донован обернулся.
0: «Грег!»
3: Пауэлл посмотрел назад и чуть не вскрикнул. Спиди медленно, очень медленно удалялся. Он снова входил в свою круговую колею, постепенно набирая скорость. В стереотрубу казалось, что он очень близко, но он был недосягаем.
5: «Догнать его!» — закричал Донован и пустил робота. Но Пауэлл остановил его.
0: «Ты его не поймаешь, Майк. Бесполезно».
3: Он сжал кулаки, чувствуя свою полную беспомощность. «Почему же я это понял только через 5 секунд после того, как все произошло? Майк, мы зря потеряли время».
1: «Нужно еще кислоты», — упрямо заявил Майк. «Концентрация была слишком мала».
0: «Да нет, тут не помогли бы и 7 тонн. А если бы у нас и было столько кислоты, мы все равно не успели бы ее привезти. Коррозия съест его. Неужели ты не понял, Майк?»
1: «Нет», — сознался Донован.
0: «Мы просто установили новое равновесие. Когда становится больше окиси углерода и потенциал третьего закона увеличивается, он просто пятится, пока снова не наступит равновесие. А потом, когда окись углерода улетучивается, опять подвигается вперед». В голосе Пауэлла звучало отчаяние. «Это все тот же хоровод. Мы можем тянуть за третий закон и тащить за второй, и все равно ничего не изменится. Только положение и равновесие будет перемещаться. Нужно выйти за пределы этих законов».
1: Он развернул своего робота лицом к Доновану, так что они сидели друг против друга, смутные тени в темноте, и прошептал.
0: «Майк, это конец?» — устало сказал Донован.
6: «Что же, поехали на станцию. Подождем, пока фотоэлементы выгорят окончательно, пожмем друг другу руки, примем цианистый калий и умрем, как подобает джентльменам».
1: Он коротко усмехнулся.
0: «Майк», — серьезно повторил Пауэлл, — «мы должны вернуть Спиди».
1: «Я знаю».
0: «Майк», — снова начал Пауэлл и после недолгого колебания продолжал. «Есть еще первый закон. Я об этом уже думал, но это крайнее средство».
1: Донован взглянул на него, и его голос оживился. «Самое время для крайнего средства».
0: «Ладно. По первому закону, робот не может допустить, чтобы из-за его бездействия человеку грозила опасность. Тут уже ни второй, ни третий законы его не остановят. Не могут, Майк.
1: Даже когда робот полоумный, он же пьян».
0: «Конечно, есть риск».
1: «Ну хорошо, что ты предлагаешь?»
0: «Я сейчас выйду на солнце и посмотрю, как будет действовать первый закон. Если он и не нарушит равновесие, то...»
1: «Какого черта? Тогда все равно, или сейчас, или через 3-4 дня». «Погоди, Грег. Есть еще законы человеческие. Ты не имеешь права просто так взять и пойти. Давай разыграем, чтобы все было по-честному».
0: «Ладно. Кто первый возведет 14 в куб?» «И почти сразу. 2744.
1: Донован почувствовал, как робот Пауэлла, проходя мимо, задел его робот. Через секунду Пауэлл уже был за пределами тени. Донован раскрыл рот, чтобы крикнуть, но удержался. «Конечно, этот идиот подсчитал куб 14 заранее, нарочно. Очень на него похоже».

0: Солнце было особенно горячее, и Пауэлл почувствовал, что у него страшно зачесалась поясница. Наверное, воображение. А может быть, жесткое излучение уже проникает даже сквозь скафандр. Спиди следил за ним, на этот раз не приветствуя его никакими дурацкими стихами. Спасибо и на том. Но нельзя подходить к нему слишком близко. До Спиди оставалось еще метров 300, когда тот начал шаг за шагом осторожно пятиться назад. Пауэлл остановил своего робота и спрыгнул на землю, покрытую кристаллами. Во все стороны полетели осколки. Почва была рыхлая, кристаллы скользили под ногами. Идти при уменьшенной силе тяжести было трудно, подошвы жгло. Он обернулся через плечо и увидел, что ушел уже слишком далеко, что не успеет вернуться в тень, ни сам, ни с помощью своего неуклюжего робота. Теперь или Спиди, или конец. У него перехватило горло. Хватит. Пауэлл остановился. «Спиди!» — позвал он. «Спиди!» Сверкающий современный робот впереди, помедлив, остановился, потом попятился снова. Пауэлл попробовал вложить в свой голос как можно больше мольбы и обнаружил, что для этого не требовалось особого труда. «Спиди! Я должен вернуться в тень, иначе солнце убьет меня! Это дело жизни или смерти! Спиди, помоги! Спиди!» Робот сделал шаг вперед и остановился. Он заговорил, но, услышав его, Пауэлл застонал. Робот произнес: «Если ты лежишь больной, если завтра выходной...» Голос затих. Настоящее пекло. Уголком глаза Пауэлл заметил какое-то движение, резко повернулся и застыл в изумлении. Чудовищный робот, на котором он ехал, двигался. Двигался к нему, без всадника. Робот заговорил: «Простите меня, хозяин. Я не должен двигаться без хозяина, но вам грозит опасность». «Ну, конечно. Потенциал первого закона превыше всего. Но ему не нужна эта древняя развалина, ему нужен Спиди!» Он сделал несколько шагов в сторону и отчаянно закричал: «Я запрещаю тебе подходить! Я приказываю остановиться!» Это было бесполезно. Нельзя бороться с потенциалом первого закона. Робот тупо сказал: «Вам грозит опасность, хозяин». Пауэлл в отчаянии огляделся. Он уже неотчетливо видел предметы. В его мозгу крутился раскаленный вихрь. Собственное дыхание обжигало его. И все кругом дрожало в неясном мареве. Он в последний раз закричал: «Спиди! Я умираю, черт тебя подери! Где ты, Спиди? Помоги!» Он все еще пятился в слепом стремлении уйти от непрошенного гигантского робота, когда почувствовал на своей руке стальные пальцы и услышал озабоченный, виноватый голос металлического тембра: «Господи, Пауэлл, что вы тут делаете? И что же я смотрю? Я как-то растерялся».
1: «Неважно», — слабо пробормотал Пауэлл. «Неси меня в тень скалы и поскорее».
0: Он почувствовал, что его поднимают в воздух и быстро несут. В последний раз ощутил палящий жар и потерял сознание.

0: Проснувшись, он увидел, что над ним заботливо наклонился улыбающийся Донован.
1: «Ну как, Грег?»
2: «Прекрасно», — ответил он. «Где Спиди?»
1: «Здесь. Я посылал его к другому селеновому озеру, на этот раз с приказом добыть селен во что бы то ни стало. Он принес его через 42 минуты и 3 секунды. Я засек время. Он все еще не кончил извиняться за этот хоровод. Он не решается подойти к тебе. Боится, что ты скажешь».
2: «Тащи его сюда», — распорядился Пауэлл.
1: «Он не виноват».
0: Он протянул руку и крепко пожал металлическую лапу Спиди.
2: «Все в порядке, Спиди. Знаешь, Майк, что я подумал?»
1: «Да».
0: Он потер лицо. Воздух был восхитительно прохладным.
2: «Знаешь, когда мы все здесь кончим, и Спиди пройдет полевые испытания, они хотят послать нас на межпланетную станцию».
1: «Не может быть!»
2: «Да, по крайней мере, так сказала тетка Келвин перед тем, как мы отправились сюда. Я ничего об этом не говорил, потому что собирался протестовать против этой идеи».
1: «Протестовать?» — воскликнул Донован. «Но...»
2: «Я знаю. Теперь все в порядке. Представляешь, 273 градуса ниже нуля. Разве это не рай?»
1: «Межпланетная станция», — произнес Донован. «Ну что ж, я готов».

0: Helsinki.
1: Алексей Фомичев. Внешняя угроза. Второй шанс. Глава 17. Что-то перемудрили медики с психологической накачкой и воздействием на подсознание. Две ночи подряд всем снились не сны, а сплошные бои. То из своего прошлого, то на тему истории Достея. Какой-то кошмар. Все время стрельба, схватки, маловнятные маневры, тела убитых, на которых почему-то вовсе нет крови. А потом обе темы смешались в такую муть, что понять вовсе невозможно. Титов выразил неудовольствие Стерботу, но тот невозмутимо ответил, что так и должно быть, и что теперь их мозги настроены как надо. Организм окончательно перешел на новые рельсы. Точка невозвращения пройдена. Теперь никаких побочных, косвенных и иных нежелательных эффектов и сбоев не будет. А что война во сне, так это наиболее сильный раздражитель. Все было понятно, но Титов тем не менее хмурился. «Вы кого-нибудь из своих подобным образом омолаживали?»
2: «Нет», — спокойно ответил главврач. «Но для подготовки бойцов специальных подразделений мы задействовали еще более жесткий вариант тренинга, чтобы быть полностью уверенными, что в любой ситуации они не потеряют контроль над собой».
1: «И как успехи?»
2: «Пока срывов не было. Правда, это не гарантировало от ошибок, просчетов и обычных случайностей. Но на войне никто от ошибок не застрахован, будь он трижды обработан».
1: Генерал невольно кивнул. «Сделать из людей, даже прекрасно подготовленных, боевых роботов с КПД 100% невозможно в принципе. Ибо они все же люди, а не бездушные железяки».
2: «Еще кое-что», — добавил Стербот. «Мы загрузим вам переводчик систем мер».
1: «Что это?»
2: «Способность мгновенно пересчитывать все показатели с Достейской на земную систему мер, дабы вам не тратить время, прикидывая, сколько будет километров, килограмм, тонн и прочего».
1: «Да, это пригодится. Что еще можете предложить?»
2: Стербот улыбнулся. «Хватит. Мы и так перегрузили ваши мозги».
1: «Дело полезное», — одобрил Титов. «Только...»
2: Он пытливо посмотрел на главврача и с подозрением произнес.
1: «Не исчезнут ли сведения из наших голов при пересечении зоны? Ведь новые способности — ваша работа».
2: Стербот нахмурился, видимо, Титов нечаянно угодил в больное место. «По нашим прикидкам, этого не произойдет».
1: «Но вы не уверены», — уловил в голосе главврача сомнение Титов. «И рассчитываете на авось».
2: Стербот, непонимающе, вскинул голову, потом сообразил. «Авось. Нет, мы рассчитываем на правильность наших выкладок. Авось — не лучший гарант».
1: Теперь голос главврача звучал гораздо более уверенно, но Титов сомнения не отбросил. Ему вдруг пришла в голову мысль, что не исключен самый плохой вариант. При переходе пресловутой зоны распространения все они моментально превратятся в стариков. Тогда лучшим исходом будет мгновенная смерть, дабы не мучиться. Мысль не самая приятная, и Титов постарался побыстрее прогнать ее. Вечером зашла Талена. Принесла альбомы, которые Титов отдал ей после возвращения из дома. Ее невеселый вид он отметил сразу, и глаза красные словно плакала. Посмотрела.
3: «Да», — ответила она. «Я пересняла фотографии и отправила домой. Раньше видела тетю только на семейных съемках. Там она совсем молодая».
1: «Да и здесь не старая вроде», — хмыкнул Титов.
3: «Не старая».
1: Талена прошла к дивану, села, откинула волосы с лица. Титов смотрел на нее, испытывая какую-то смесь чувств, жалости и вины, хотя за что? Что не уберег Мариту? Но слепой случай не разбирает, кого лишать жизни, простого человека, знаменитого артиста, крупного ученого или инопланетянку. Будь в самолете он, все бы закончилось для них обоих одинаково, страшно и быстро. А жалость? Плачущая женщина всегда вызывает жалость и желание как-то помочь. «И вовсе какая-то ерунда», — поморщился он. «Больше мне делать нечего, жалеть девчонку. Тут голову сломаешь, решая, как бы дело сделать и не сгинуть. На душе кошки скребут. А едва приходит эта родственница, и все мысли пропадают. Запал на нее, что ли?
2: Этого не хватало. Злило, что Талена ему и впрямь нравилась. И сходство с женой тут ни при чем. Или нет? «Как у вас дела?» Попробовал он сменить тему и нарушить тягостное молчание.
3: «Дела?» Не сразу откликнулась Талена. «Нормально. Наши специалисты тестируют установки. В принципе, все готово. Ждем вас».
2: «У нас тоже почти все готово. Еще 3 дня, и можно начинать». Он сел на диван рядом с ней и негромко спросил. «Как только мы перейдем на Достею, вы улетите?»
3: «Да. Экспедиция будет свернута».
2: «И куда?»
3: «Что куда?»
2: «Куда улетите?»
3: «Сначала на Симптарику, потом видно будет. А что?»
2: Она повернула к нему голову, взглянула прямо в глаза. Титов чуть улыбнулся. «Да вот, хочу увидеть тебя еще раз. Если жив останусь».
3: «Зачем?»
2: «Ты против?» Талена шутку не поддержала, смотрела серьезно. И Титов сменил тон. «Так ты против?»
3: «Зачем ты меня хочешь увидеть?» — повторила Талена. — Потому что я похожа на свою тетю?
2: — Да нет. При чем здесь это?
3: — Притом, ты ищешь ей замену?
2: Голос девушки звенел, как натянутая струна. Что ее так задело в словах Титова, тот понять не мог и смотрел несколько оторопело. — Заменяют колеса на машине, а я хотел познакомиться с тобой поближе. Она наморщила лоб, соображая, при чем тут замена неких колес. Титов же молчал. Столь резкий отлуп девушки его удивил и немного рассердил. «Напрашиваться не собираюсь. Нет так нет. Извини, что вообще сказал об этом». Он встал, собрал лежащие на столе альбомы и убрал их в шкаф. Услышал за спиной шорох, обернулся. Талена встала.
3: «Я пойду», — сказала она.
2: «Да».
3: «Спасибо за фотографии».
2: «Всегда пожалуйста». Видимо, она ждала от него других слов, но Титов умолчал. Он был зол на себя за этот разговор и слегка на девушку за столь резкую реакцию. Странно, но пресловутая мудрость сейчас не помогла. Наверное, в таких ситуациях никакая мудрость не спасает. Когда она ушла, Титов долго стоял на крыльце, смотрел на заходящее солнце и чертыхался. Да, Талена понравилась ему. Сыграла, конечно, свою роль сходство с Маритой, но не было решающим фактором. Острота чувств и горечь потери растворились за 1/4 века. В памяти жил образ, а в душе благодарность жене. Для старика этого было достаточно, но он теперь не старик. И жить бобылем в 25 лет глупо, а Талена хороша. Но раз нет, так нет. И точка на этом.
1: Глава 18.
2: Отбой в пансионате уже неделю как перенесли на 23 часа. Иначе новоявленные бойцы не успевали выполнить до предела насыщенную программу. А 7 часов сна молодым отныне организмом вполне хватало для качественного отдыха. Тем более, что уже 2 ночи, как все спали одни. Медсестры были отправлены домой в числе первой партии эвакуируемых. В этот раз команда ветеранов разошлась по коттеджам в 10:30 вечера. А через 10 минут их попросили срочно прибыть к главному корпусу. Позевывающие парни стягивались к корпусу, на ходу обсуждая, что за муха укусила пришельцев так поздно собирать людей. У дверей их встретили оживленные сверх меры Лянерс и Стербот. Их неестественно бледные и встревоженные лица мигом оборвали шуточки и зевки.
3: «Господа», — хриплым голосом произнес Лянерс, — «мы приносим извинения за столь неурочное собрание, но...»
2: «Короче», — перебил его Оноженко, — «что произошло?»
3: 20 минут назад на Землю прилетели префект Симптарики Дассо Лайнец и Верди Хоквер, командующий объединенной группировкой вооруженных сил колоний. У них есть срочное сообщение.
2: Лица собравшихся помрачнели. Никогда срочные визиты высокого начальства не приводят ни к чему хорошему. Они это знали лучше других. Видимо, что-то такое произошло, что проще самим в могилу лечь. Экономия времени и сил. «Ну, ведите», — вздохнул Титов.
3: «Послушаем гостей».
2: Гости ждали в конференц-зале. Судя по тому, что они мерили шагами зал, их состояние было далеко от нормального. Нервничали высокие чины колониального руководства. Едва ветераны в сопровождении Лянерса и Старбота возникли в дверях, визитеры прервали прогулку и стали внимательно рассматривать вошедших. В свою очередь и земляне рассмотрели их.
3: «Господа», — — поспешил представить Ленарс. «Это префект Симтарики Дасо Лайниц».
2: Высокий, худощавый мужчина средних лет, с неожиданно седыми висками.
3: Видимо, для импозантности. Медики могли бы легко устранить седину.
2: Вид уверенный, голова гордо поднята, но вот взгляд встревоженный. Светлые брюки, рубашка на выпуск и легкая безрукавка. На ногах нечто среднее между кроссовками и легкими туфлями. Титов вдруг не кстати вспомнил рассказ Тербота, что на Дастее уже давно вышли из моды галстуки и бабочки. Даже на официальные приемы не одевают. Зато края воротника рубашки стягивает тонкая золотая защелка. Франт ети его мать.
3: «Командующий вооруженными силами колоний, генерал первого ранга Верди Хокуэр», — продолжил Ленарс.
2: «Хокуэр. Среднего роста, среднего телосложения и среднего возраста человек. Такой усредненный военный руководитель. Но, видимо, есть в нем некие качества, отнюдь не среднего уровня, позволившие достичь таких высот в военной иерархии. Лицо тоже ничем не примечательное, только вид очень уверенный. И тоже с примесью нервного напряжения».
3: Ленарс на миг запнулся, не зная, стоит ли представлять каждого землянина отдельно, но Лайниц прервал его мучение. Шагнув вперед, префект сильным голосом произнес: «Рад приветствовать вас, господа! Я успел познакомиться с вами заочно, так что давайте перейдем к делу. Прошу».
2: Он сделал широкий жест, указывая на кресло.
3: «Сведения, которые я вам сообщу, являются государственной тайной высшей категории», — через полминуты продолжил Лайниц. «К ним имеет доступ столь ограниченный круг лиц, что... вернее, имел. Теперь все неважно».
2: Префект оборвал сам себя, поняв, что его занесло не в ту область.
3: «Это касается неведомых врагов, умыкнувших Дастею?» — спокойно осведомился Оноженко. «Наверное, они не такие уж и неведомые, верно, господин префект?»
2: Хокуэр дернулся, словно его ударило током. Бросил на Павла настороженный взгляд, но тут же отвел его, вспомнив, что перед ним неподчиненные. Префект склонил голову.
3: «Верно, Павел Константинович. Ваша сообразительность делает вам честь».
2: Паша легонько улыбнулся и махнул рукой, пустяки, мол. На самом деле он озвучил одну из догадок, коих у землян накопилось предостаточно. Лайниц дал знак Ленарсу, и тот поспешно включил монитор. На нем возникла уже знакомая карта участка галактики, где находилась Дастея. Только масштаб был меньше.
3: «Мы обнаружили их 3 месяца назад. Буквально у себя под боком. Каких-то 14 световых лет. Даже Нектава находится дальше, до нее 18. Это почти неизученный участок космоса. Существовала версия, что в том районе не может быть пригодных для жизни планет. Один из поисковых кораблей разведки дальнего космоса прошел несколько иным, чем обычно, маршрутом и отметил интенсивное излучение в радиодиапазоне. Следуя по направлению к источнику, корабль миновал 3 звездные системы и выскочил к одной из планет. Неподалеку от нее он заметил космический корабль без опознавательных знаков».
2: Префект поморщился. Видимо, предстояло рассказывать об очень неприятных вещах.
3: «После недолгих размышлений капитан корабля отправил в центр извещения о находке и дал приказ обследовать чужой корабль вблизи. Это судно было раза в 3 больше разведчика, несколько странноватой формы, но в целом походило на корабли Дастея и Протериса. Внешнее обследование ничего не дало. Судя по всему, корабль был брошен или экипаж погиб. Судно наматывало круги вокруг планеты на приличном удалении от нее. У разведчика было оборудование для экстренного проникновения на судно. Использовав его, 2 члена экипажа попали на незнакомый корабль. На брошенном корабле были обнаружены саркофаги. Открыть их не удалось, но сканирование показало, что в них лежат человеческие тела, 20 тел, видимо, экипаж. Причину гибели определить не смогли. Корабль не поврежден, воздух в порядке. Кстати, по составу практически идентичен Дастейскому. В одном отсеке отыскали емкости с пищей, небольшие упаковки с 3 видами смесей, твердый, жидкий и желеобразный. Значит, причина гибели не голод. Закончив осмотр судна, капитан разведчика приказал провести дополнительный поиск в радиусе соседних звездных систем. Но в этот момент пришел приказ ждать на месте. К ним в спешном порядке выходила специальная группа. В результате чужой корабль был отбуксирован на Дастею, где его скрупулезно обследовали. Саркофаги отвезли в медцентр для изучения. Возникла версия, что это анабиозные ванны, и экипаж жив, но погружен в сон. Что было потом, мы толком не знаем», — продолжал Лайниц. «Руководство колонии только информировали о произошедшем и довели некоторые подробности обнаружения.
2: Ход исследований не оглашали. Статус высшей государственной тайны. Насколько я знаю, в район, где нашли судно, отправили большую поисковую группу, но опять же, что они обнаружили, я не в курсе.
1: Титов поймал косой взгляд Оноженко, кивнул. Да, предположение Паши было верным. Что-то нахимичили до стейца и влипли. По крайней мере, указанный Пашей срок совпал с названным префектом.
2: И вот, почти две недели назад связь Достеи пропала. Пропала и сама Достея, а на ее месте возникла планета из прошлого. Мы не сразу связали эти два факта между собой, и вообще о находке забыли. Искали иную причину, но три дня назад кто-то в штабе военного командования во время мозгового штурма предположил, что надо связать находку и катастрофу. В район обнаружения корабля чужаков была отправлена экспедиция. Она не ограничилась поиском на одном месте, а отправила два десятка разведчиков в разные стороны. Один из кораблей вышел в обычное пространство неподалеку от звезды Гар-20 и буквально наткнулся на огромное скопление кораблей. Что-то около 1000 судов. Монитор вновь ожил и показал названный район галактики. Землянам это мало что сказало. Звезды, пустоты между ними, слабозаметные кружочки планет. Разведчик успел уйти обратно, но отметил ракетный залп, сделанный по нему. Мы немедленно отправили в тот район дополнительные силы. Провели уже комплексную проверку. Префект на миг замолчал, словно переводя дух, и Титов тут же задал вопрос.
1: «Была разведка боем?»
2: Префект посмотрел на Хокуэра. Генерал взял слово.
0: «Да, мы провели разведку боем. Уничтожили несколько кораблей противника, сами потеряли автостанцию и скаутер. Захватили небольшое судно-снабженец. Один из членов экипажа был жив, мы его допросили».
1: «И?»
2: Хокуэр посмотрел на префекта, взглядом спрашивая, кто будет говорить. Продолжил префект. Пленный молчал недолго, пока автоматика подобрала необходимый словарный запас, а потом запел. «Их система называется Негридин по имени центральной планеты. Две другие обитаемые планеты — Актина и Мялет. Находится на расстоянии половины светового года».
4: «Три обитаемые планеты на таком малом расстоянии?» Едва не в один голос воскликнули Баскаков и Оноженко.
2: «Да», — подтвердил Лайнец. «Мы тоже были изумлены. Это аномалия. Пленник, он мало что знал об истории их цивилизации, сказал только, что все три планеты одно время были в состоянии войны. А потом у них произошла какая-то планетарная катастрофа. Часть населения перешла на орбитальные станции, специально построенные для проживания большого количества людей. Однако положение очень серьезное. И что у них сейчас есть только один шанс спасти цивилизацию — захватить Достею».
1: «Каким образом?»
2: «Негридин сумел создать аппаратуру, способную не только проломить, он так и сказал, проломить время, но и как-то остановить его в одной точке».
4: «Полный штиль, мать вашу!» — воскликнул Платов. «То космические корабли, то окна, теперь еще машина времени. Что же вам не имется, бляха-муха, не можете на своей планете нормально жить?»
2: Лайнец удивленно покосился на Михаила. С чего столь бурная реакция? Но, судя по лицам остальных землян, они разделяли настроение товарища. Видимо, такое количество свалившейся на них информации вызвало инстинктивное отторжение. Он выждал несколько секунд, косясь то на Стербота, то на Хокуэра. Титов кашлянул, привлекая внимание.
0: «Прошу вас, господин Лайнец, продолжайте. Что еще показал пленник?»
2: «Да больше ничего», — более тихим голосом ответил тот. «Не успел. Он умер. Несмотря на все старания медиков. Видимо, каждому члену экипажа корабля вводили специальные препараты, как раз на случай пленения. Ничего серьезного они выбалтывать не успевают». Префект сделал небольшую паузу, ожидая других вопросов. Но земляне молчали, и он продолжил рассказ. «Видимо, разведка Негридина засекла наличие разумной жизни в относительной близости от своей планеты и следила за Достеей, но прямая агрессия не под силу ослабевшей цивилизации, поэтому они и разработали столь сложный план. Всех деталей префект не знал и знать не мог, но руководство колонии догадалось, что под видом брошенного корабля на Достею был переправлен передовой отряд, оснащенный специальной аппаратурой. Как ожившие негридиане смогли уйти из-под наблюдения и разместить ретрансляторы на Достее, а также излучатели на спутнике, неизвестно. Видимо, их техника пролома и замораживания времени помогли провернуть все буквально под носом у службы безопасности и вооруженных сил. Однако факт остается фактом. Достея настоящего времени пропала,
1: На ее месте Дастея прошлого.
3: «Но и это не самое плохое», — продолжал радовать новостями Лайнец. «Огромный флот Негридина идет к Дастеи».
1: «То есть мы опоздали?» — в полной тишине спросил Титов.
3: «Нет, эффект космического прыжка им не знаком. Их корабли идут обычным путем, но им и некуда спешить. Дастея дать отпор не сможет».
1: «А ваш флот? Они же знают, что ваша цивилизация состоит не из одной планеты».
3: «И это дополнительный фактор, чтобы не спешить. Зона распространения захватит Нектаву и Симптарику».
1: «Так она же ползет, как черепаха, когда дойдет до колоний».
3: Ланец покачал головой и сухо сказал. «Скоро. Станции наблюдения отметили ускорение распространения зоны. Уже сейчас она дошла до Вигруни. По нашим прикидкам, через 2 дня она достигнет Дзефу, 9-й планеты нашей системы, так что высаживать вас придется с предельного расстояния, из-за Дзефу».
1: «То есть», — констатировал Титов, «эти плохие парни просто-напросто подождут, пока все колонии не исчезнут вместе с вами и голыми руками возьмут Дастею».
3: Префект ответил не сразу. Погонял желваками по скулам, успокоил сведенные судорогой губы и почти прошипел. «Да». «Сколько у нас в запасе времени?» — спросила Ноженко. 2 дня. К тому моменту мы подготовим ваш переброс».
1: «А потом? Что будете делать?»
3: «Попробуем остановить их флот. Сейчас идет сосредоточение наших сил. У нас преимущество в маневре, окна. У них в количестве. Космические силы без Дастейского флота невелики. К тому же мы должны держать несколько отрядов на границе с Протерисом».
4: «Хорошенькое дело!» — протянул Себастьянов. «Мало нам этих ретрансляторов, так еще целый флот в гости прет!»
1: «Да, кстати», — остановил хотевшего что-то сказать префекта Титов. «А какова охрана ретрансляторов?» — ответил Хоквер.
0: «Не знаю. Думаю, человек по 5».
1: «А как? Они попали на планету, если всего было 20 саркофагов?»
3: Хоквер пожал плечами.
0: «Нам это неизвестно. Но рассчитывать количество охраны, исходя из количества саркофагов, неверно. Это выходит по 2 человека на ретранслятор. Маловато».
1: Титов кивнул. «Выяснять точную численность придется им самим. На своей шкуре».
0: «Вернемся к флоту противника. Вы уверены, что они не станут спешить?»
5: «Не уверен. У них могут быть свои расчеты. Мы сделаем все, чтобы не пустить их к Дастее».
4: «А они сами не исчезнут в этой зоне?» — поинтересовался Ноженко.
0: «Вряд ли. У них наверняка есть способ пройти ее».
3: Павел вздохнул и глубокомысленно заметил.
4: «Очень весело».
3: Еще несколько минут после беседы Титов сидел в кресле, сжав пальцами виски и глядя в пол. Потом поднял голову, нашел взглядом Лянерса и произнес.
1: «Рабочее совещание проведем здесь и сейчас. Нужны капитан Кригер и инженер Кирмак. Ну и вы со Стерботом, конечно. Префект когда убывает?»
3: «Через час.
1: Задержите отлет. Может понадобиться его консультация».
3: Лянерс, сраженный сухим деловым тоном и напором Титова, вышел из зала. Через 5 минут Кригер и Толена были в конференц-зале. Оба выглядели удивленными. Не ожидали вызова в такое время. Но сейчас Титову было не до их чувств. Он расстелил на столе карту материка на Торет, отпечатанную по его просьбе в самом крупном масштабе. Здесь уже были отмечены районы нахождения ретрансляторов, а также схематично нанесена обстановка в Сервиане и Ишелагии. «Разбиваем отряд на 2 группы. Первую поведу я, вторую — Баскаков. В каждой группе по 7 человек. Высадка. Моя группа под Хармаком. Витя, твоя под Тигурином. Сможете организовать 2 канала?» «Это вопрос Толени. Она стоит у другого конца огромного стола и, закусив губу, смотрит на Титова. С ответом не спешит, прикидывает.
4: «Сможем».
1: «Хорошо. Как только уничтожаем свой ретранслятор, сразу выступаем к Цударесу». «Идеально. Если раздобудем самолет. Нет, значит, на машинах, поездом или на лошадях».
4: «Зачем разбивать отряд?» — не понял Кригер. «Это опасно».
1: «Опасно», — согласился Титов. «Но иного выбора нет. Мотаясь от места к месту, мы потеряем время».
4: «Вы думаете, флот Негридина не станет ждать?»
1: «Думаю, не станет. А еще думаю, что ваш флот не остановит его. По крайней мере, не весь. Достаточно хотя бы 10 кораблей пройти к Дастее, ей конец. Поэтому мы будем действовать со всей возможной скоростью». Титов посмотрел на Баскакова. «Витя, тебе все понятно?» Тот кивнул.
3: «Все».
1: «Госпожа Кирмак, что с нашей высадкой?
2: «Какой вариант выбрали?»
3: Талена вздрогнула. Он никогда так не называл ее. «Переброс без фиксации. Выйдете в 20 сантиметров от поверхности. Ног не переломаете».
2: «Хорошо. Капитан, утром с вами еще раз по всей истории гражданской войны в Сервиане. Особенно в интересующих нас районах».
3: Кригер хотел по обыкновению ограничиться кивком, но в этот раз тон Титова и его вид не позволили фамильярничать. И капитан, склонив голову, четко ответил.
6: «Слушаюсь, господин генерал».
2: Титов посмотрел на часы и сказал. «А теперь на боковую. Отсыпаться. Утром за работу. У нас всего 2 дня в запасе». Через 5 минут в кабинете Стербота Титов разговаривал с Лайницем.
7: «Я не задержу вас надолго, господин префект», — произнес он. «Только один вопрос, но принципиальный».
6: «Слушаю, товарищ генерал-майор».
2: Титов хмыкнул. Высокий гость не поленился узнать правильное обращение в советской армии. «В ходе выполнения операции мы будем вступать в контакт с населением Достеи. Там идет гражданская война, люди настроены враждебно к чужакам и незнакомцам. При всем нашем стремлении нежелательных столкновений не избежать».
6: «Я не понимаю».
2: «Объясню. Возможно, мы будем убивать ваших предков, префект. Даже скорее всего. Вы уверены, что это никак не отразится на будущем?»
3: Лайнец вздохнул, развел руками. «Раз этого не избежать, наши ученые спорили до хрипоты, насколько повлияет ваше действие на Достею настоящего. К единому мнению не пришли, но вроде бы считают, что сильного влияния вы не окажете. Слишком большой срок от той Достеи до нашей. Конечно, если не будете убивать всех подряд».
2: «Не будем», — заверил Титов. «Мы бы вообще обошлись без жертв. К сожалению, ваши предки вряд ли позволят нам провести операцию тихо и спокойно». Генерал погасил невеселую усмешку, коротко кивнул Лайницу и стоявшему неподалеку Хокуэру.
7: «Всего хорошего, господа».
2: Лайниц неожиданно шагнул вперед, протянул руку и сжал ладонь Титова.
6: «Я благодарен вам, генерал. Ваша самоотверженность и готовность рисковать жизнью достойны восхищения. Уверяю, власти Федерации не забудут этого. Пожелаю успеха».
7: «Спасибо».
2: Еще раз кивнув, Титов вышел.
7: «Севастьянов, Оноженко, Платов, Стасюк, Бесков, Жарков, твоя группа. Кто из них лучше с винтовкой обращается?»
3: «Степ Жарков. Он даже числился в своей роте как снайпер. А с пулеметом Руслан Бесков. Кстати, разбить группу на 3 части не думал?»
7: «Думал».

0: глушителем. На каждый автомат и пулемет по 3 боекомплекта. На СВД по 300 патронов. К пистолетам по полсотни. К подствольникам по 20 выстрелов, плюс гранаты. Еще к СВД оптические прицелы. На группу 3 прибора ночного видения. Комплект запасных батареек, ножи. Ну и прочее. Пехотные лопаты, бинокли, аптечки, сухой паек на 3 суток. Фляги с водой, часы, компасы, карты, веревки, средства гигиены. По 2 радиостанции УКВ на группу. Баскаков поднял взгляд на Титова. «Мы не сломаемся под таким грузом. Ты прикинул общий вес на каждого?»
1: «Прикинул. Нам бы только перейти, а там часть груза сбросим. Найдем транспорт. И вообще у нас нет выбора. Пока отыщем местное оружие, пройдет время. А времени у нас немного».
0: Виктор покачал головой, но возражать не стал.
1: «Он-то отлично знал, что патронов и гранат много не бывает».
0: «Ладно, давай дальше».
1: Через полтора часа после традиционных процедур отряд, разбившись на две группы, отрабатывал заданные темы в тире и на полигоне, созданном стараниями строителей на территории хозяйственного помещения. Сначала одна группа играла за наших, потом вторая. Выполнив по 3 прохода, сделали перерыв.
0: «Все это здорово», — восстанавливая дыхание, сказала Ноженко. «Но если пришельцы прихватили свое оружие, нам будет туго».
2: «Прихватить могли», — согласился Сорокин. «Но у них та же проблема — боезапас. Не тащили же они с собой склад, и в саркофагах много не спрячешь».
0: «Угу, но там и людей много не спрячешь. А они как-то спрятали».
1: «Пока до дела не дойдет, не узнаем», — подвел итог Титов. «Мы в 43-м нашим оружием смогли остановить протерисканцев».
2: «И сколько народу положили?» — поинтересовался Бигмер.
1: «И потом. Там было всего 5 человек, правда, с роботами. А сейчас против нас как минимум 1,5 десятка пришельцев. И до хрена местных».
3: «Какие предложения?»
1: «А никаких. Идти до конца. А вот когда этот конец настанет...»
0: «Тогда уже будет неважно», — закончил за Василия Баскаков. «Ладно, хватит травить. Командир, что у нас дальше?»
1: «Душ, обед, процедуры, тир и спортзал. Завтра работаем до обеда, а потом отсыпаться. А то будем при высадке носом клевать».
0: «Ясно. Шо, хлопцы, пошли?»
1: «Курс практически закончен. Завтра утром последние процедуры. Ваши организмы полностью переведены на новый уровень. 25 лет телу, сознанию и подсознанию, плюс набор новых свойств и способностей. Быстрое восстановление сил, ускоренная регенерация тканей, заживление ран, возможность заживлять раны других, в разумных пределах, конечно, ну и запас прочности, рассчитанный в среднем на 100 лет плюс-минус 3».
0: Стервот оторвал взгляд от экрана компьютера и посмотрел на Титова. «Думаю, вы довольны».
1: «Довольны, даже очень. Хорошо бы еще воспользоваться результатами курса, то есть не сложить головы на вашей планете».
0: Стербот развел руками, смутился.
1: «Извините, это я так, к слову», — тут же добавил Титов.
0: «Я понимаю».
1: Вечером пришли новые данные о Достее. Не самые радостные.
0: «Зона увеличилась и накрыла Жоорт. Это 6-я планета от звезды. Если скорость будет прежней, через сутки зона дойдет до Дзефу».
1: Талина мысленной командой внесла изменения в схему на экране компьютера. Высветила точку на карте, разместив ее дальше Дзефу на 900 тысяч километров.
0: «Вот здесь будет находиться станция перехода».
1: «Далековато. Сработает система?»
0: «Сработает. Вы перейдете на планету под утро, затемно. Это позволит скрыть факт появления».
1: «Хорошо», — кивнул Титов. «Будет время освоиться». Талена заметила улыбку на его лице и спросила.
0: «Что? Почему ты улыбаешься?»
1: «Что же мне, плакать? Увидел тебя и улыбаюсь. Ты такая серьезная и такая красивая».
0: Девушка смутилась, но тут же взяла себя в руки.
2: «Это не имеет отношения к делу».
1: «Да, извини, вырвалась».
0: Титов посерьезнел, еще раз глянул на экран.
1: «Какова точность высадки?»
0: «Плюс-минус 20 метров».
1: «Пойдет. Лишь бы в воду не угодить».
0: «Это все?»
1: Талена посмотрела на генерала, ожидая ответа, но тот упорно смотрел на экран. Потом поднял голову. «Твои предки родом из Сервиана?»
0: «Да»,
1: — он покачал головой. «Надо быть поосторожнее, не задеть бы их случайно, а то прервем цепочку».
0: «И ты не встретишь Мариту», — неожиданно для самой себя сказала Талена.
1: «Я ее уже встретил», — не согласился Титов. «Хотя терять не хотел». «И тебя тоже не хочу терять. Очень не хочу, извини».

0: Толени и вышел из комнаты, провожаемый пристальным взглядом девушки. На ее лице застыло растерянное выражение. Последний день в пансионате выдался суматошным. До обеда бывшие ветераны, а теперь бойцы-наемники, успели пройти последние процедуры и плотно пообедать, а потом приступили к сборам. Оружие еще раз проверили, почистили, смазали и убрали. Такой же тщательной проверке подверглись боеприпасы, радиостанции, снаряжение, одежды и обувь. Затем все имущество погрузили в специальные контейнеры. Землян ждала переброска сперва на станцию, оттуда на Симптарику, а уже оттуда на другую станцию, исходную точку для прыжка на Дастею. Пока проходили процедуры, занимались сборами, обедали, настроение было приподнятым. Но потом разговоры и шутки стихли, парни мрачнели, замыкались в себе. Какая бы ни была привычка к рискованным операциям, к войне, все равно каждый выход, каждое задание, как в первый раз. Тревоги, опасения, сомнения. Что ж уж говорить о межзвездном вояже и задании в другой части галактики. Титов, видя это и сам, чувствуя тугой комок в груди, попросил Стербота помочь. «Несколько часов сна будут кстати. Да чтобы мозги не загружать, а нормально отдохнуть», — пояснил он. Главврач понял. «Сделаем. Выспитесь, как в детстве. 4 часов хватит?» «С запасом». «Ну и хорошо». Через полчаса все 14 землян спали в своих коттеджах и видели спокойные, мирные сны.
1: «Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР».
2: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Глава 19. Первый переход они сделали в начале 12 ночи. Прыгнули на станцию, висевшую за Плутоном. Оттуда сразу на Симптарику. Для людей, впервые совершавших такие маневры, этого было многовато. И в колонии им дали отдохнуть 2 часа. Здесь, на Симптарике, землян встречала целая делегация во главе с 2 префектами. Если Лайница они уже знали, то с префектом Нектавы виделись впервые. А кроме них, гостей с Земли встречало еще 10 человек, в основном военные и высший технический персонал. Все смотрели на прибывших со смешанным чувством благодарности и недоумения. Как спасать Дастею и всю цивилизацию будут вот эти 1,5 десятка землян? Смогут ли они? Впрочем, свои сомнения дастейцы держали при себе. Встретили гостей радушно, предоставили отличные покои, накормили, дали отдохнуть. Их груз, 3 десятка огромных тяжелых армейских баулов, отвезли к центральному планетарному терминалу.
3: «У вас есть 2 часа для отдыха», — порадовал Лайнец, лично занимавшийся землянами. «Можете побыть здесь, можете совершить вояж по планете».
0: «Благодарю», — ответил за всех Титов. «От вояжа воздержимся. Как-нибудь в следующий раз, если все пройдет нормально».
3: Лайнец пожал плечами. «Как вам будет угодно. Что-то хотите?»
0: «Легкий ужин. Или это уже завтрак?» Титов бросил взгляд в окно. На небо, такое же голубое, как и на земле, уже вскарабкивалось светило.
3: «Сейчас утро, 7-й час. У нас здесь весна».
0: «Понятно». Завтрак принесли быстро. Парни поели и продолжали сидеть в глубоких удобных креслах. Кто-то негромко разговаривал, кто-то рассматривал пейзажи за окном, но большинство задремало. Титов стоял возле окна, рассматривая город, построенный чужой цивилизацией. Дома различной высоты и конструкции, широченные улицы, по которым едут автомобили непривычных марок, редких прохожих. Огромный парк, где-то в 2 километрах от их пристанища. Странного вида аппараты, периодически проскакивающие в небе. Все непривычное, чужое, иное. «А здесь интересно», — внезапно подумал он. «Вообще интересно посмотреть на чужую жизнь, узнать ее поближе. В конце концов, это тоже люди, и ходят, и едят, и работают, и любят». Последняя мысль пришла внезапно, и Титов вдруг вспомнил лицо Толены. Почему ее, а не Мариты, он не знал. Может, потому что Марита хоть и из этого мира, но принадлежит моему прошлому, той моей жизни, к которой не будет возврата. И больше нет генерала Титова, А есть Илья Титов, и этот Илья должен строить свое будущее без оглядки назад. Смотреть будем вперед. А впереди у нас операция, неясная пока перспектива и... Талена. Или другая женщина. Титов усмехнулся. Он так сильно гнал от себя мысль о предстоящем деле, что невольно стал думать о женщинах, причем слишком эмоционально. «Хватит, как в песне «Женщины потом». А сейчас пошли к генералу отдыхать. В запасе часа два можно спокойно подремать. Или подумать. Он мои дрыхнут, и мне не грех. Тем более здесь такие удобные кресла. Мечта солдата». Их разбудили через полтора часа. Дали 10 минут на сборы и повезли в порт. Там их ждала группа сопровождения, техники, военные, эксперты. Среди них Титов заметил Талену. Но подходить и заговаривать не стал, не до того. Да и не похоже, чтобы девушка хотела его видеть. «Господа», — произнес Горан Станди, приехавший провожать землян, «сейчас вы перейдете на промежуточную станцию. Следующий прыжок будет уже на Достею. Мы желаем вам успеха и будем надеяться, что у вас все пройдет хорошо». Он замолчал, не зная, что еще сказать, и как-то неловко махнул рукой, давая команду к погрузке. Земляне выслушали речь молча. Их уже начало понемногу забирать то чувство ожидания, что охватывает солдат перед боем. Стихают разговоры, пропадают шутки, с лиц исчезают улыбки. А в груди растет тяжесть, и по коже пробегает дрожь. Вот-вот, совсем скоро. Землян провели на небольшой десантный катер, усадили в удобное кресло и помогли разобраться с системой страховочных ремней. Через 5 минут катер взлетел, вышел на орбиту и пошел в окно орбитального терминала. Никто не успел отметить момент перехода. Катер слегка тряхнуло, он сбросил скорость и начал маневр стыковки со станцией.
3: «Это сколько же мы проскочили?» — вдруг спросил Вася Бигмер.
4: 120 световых лет», — ответил сидящий впереди техник.
0: Бигмер присвистнул.
3: «Ни хрена себе прогулочка!»
4: «Это не самый длинный переход», — вставил техник. «Рекорд — 170».
0: Чуть помявшись, он виновато посмотрел на Бигмера и попросил.
4: «Извините, вы не могли бы не свистеть? Это плохая примета на корабле».
0: Василий поднял руки и закивал. Понял, мол, на промежуточной станции царил ажиотаж. Земляне сразу отметили взволнованные лица экипажа, снующих техников и пилотов, напряжение в голосах встречающих.
3: «Зона распространения расширяется», — пояснил капитан станции. «Она уже захватила Дзефу и идет сюда».
5: «Какое ускорение?» — уточнила подошедшая Талена.
4: 1.5 относительно вчерашнего показателя».
5: «Сколько у нас в запасе?»
4: 40 минут. «Но я бы не ждал так долго. Переход надо организовывать как можно быстрее, максимум через 30 минут».
5: «Ясно».
0: Талена повернулась к Титову.
5: «Вас проводят к терминалу? Это во 2-м отсеке».
0: Титов поправил ремень и кивнул своим.
6: «Пошли, парни».
4: «Асборд, проводи», — скомандовал капитан.
0: Невысокого роста щуплый достоец в форме офицера космического флота окинул взглядом землян и первым шагнул в коридор. Терминал станции состоял из 3 помещений. Первые 2, собственно, терминалы, откуда предстояло стартовать. 3. Центр управления. Пока земляне ждали дальнейших действий в центре управления. Здесь, кроме них, за столами сидело несколько операторов, отслеживающих состояние окон и обстановку вокруг станции. На голове у каждого шлем с непрозрачным забралом, на внутренней стороне которого персональный экран. Руки операторов лежали на анатомических джойстиках. На гостей операторы не обращали внимания, скорее всего, вообще не заметили их появления. Все внимание окнам и зоне. Баулы ставили прямо под ноги. Больше вроде некуда. Пришлось стоять. Кресел и стульев нет. Центр управления не рассчитан на такое количество народа. Земляне поглядывали на обзорные экраны под потолками и негромко переговаривались. Планеты звездной системы выглядели крошечными, а сама звезда какой-то блеклой. Достей уже заметили потому, что она была подсвечена оранжевой каймой.
3: «Ох, чую, весело сейчас будет», — протянул Степа Жарков.
5: «Соткнись», —
0: не оборачиваясь бросил Баскаков.
5: «Не каркай, и без тебя тошно».
4: «Ничего», — вдруг сказала Ноженко. «Где наша не пропадала? Берлин взяли, пол Европы одолели, а уж тут-то управимся».
0: «Угу, Управимся. Головы бы уберечь. А то неохота подыхать молодым. Титов повернулся к бойцам. Очко играет. У меня тоже. А представьте, как играют у тех парней, что сидят на ретрансляторах. Они-то вообще не знают, придет помощь или нет. Кто-то хмыкнул, кто-то одобрительно заворчал, а Сорокин насмешливо бросил.
6: «Ничего, придем и пожалеем сироток по-свойски!»
0: Раздались смешки. Напряжение, охватившее землян, пошло на спад. Титов одобрительно посмотрел на Петра и кивнул. Тот ответил легкой улыбкой. Как успокаивать людей перед боем, он помнил хорошо. В помещение вошли Толена, капитан станции и старший инженер. Увидев их, Титов посерьезнел и спросил. «Пора?»
7: «Мисенг. 17 километров западнее Хармака. Лесистая местность, озера, сельскохозяйственные площади. Там же протекает одна из самых больших рек Сервиана, Тулея. По архивным данным, там глубокий тыл. Кто туда идет?»
0: Толена оторвала взгляд от экрана и посмотрела на Титова. «Моя группа», — ответил тот.
7: «Хорошо. Вторая группа?»
8: «Моя»,
7: — сказал Баскаков. «Вы, Виктор Анатольевич, будете высажены под Тушибе. Это поселок в 7 километрах юго-восточнее Тигурена. В то время город был ареной ожесточенных боев между Дамайской коалицией и консерваторами. Надеюсь, вы не высадите нас прямо в расположении войск», — усмехнулся Баскаков. «Не высадим», — не приняла шутки Толена. «Наша аппаратура имеет очень точную настройку. Остальное зависит от вас».
8: «Понятно. Это все. Переход через 10 минут».
0: «Один вопрос», — вставил Титов. «Как мы поймем, что все закончилось? И что делать после уничтожения ретрансляторов?»
7: «У вас по плану последним идет Сударес. В наше время в районе предполагаемого нахождения ретранслятора разбит парковый комплекс. Вы окажетесь внутри. А как узнаете...»
0: Толена обвела всех взглядом, вздохнула.
7: «Если все пройдет нормально...» «Мы вас там найдем, а если нет, ну тогда...»
0: «Тогда неважно», — закончил Титов. «Все ясно». Они вышли в коридор между терминалами. Встали, образовав большой круг. «Ну, парни», — сказал Титов, — «успеха всем. Дело сделать и живыми уйти».
6: «Два раза не помирать. Один раз не страшно», — скаламбурил Ануренко. «Прорвемся».
0: Бойцы хлопали друг друга по плечам, негромко говорили «давай». «Аккуратнее, успеха!» И хотя на губах играли улыбки, глаза у всех были невеселые. Персонал станции, кто находился неподалеку, смотрели на землян со страхом, удивлением и уважением. В руках этих людей судьба всей достейской цивилизации.
9: «Все, парни, пошли!»
0: Титов первым подхватил свои баулы и шагнул к терминалу, обозначенному литерой 1. Его группа последовала за ним. Баскаков кивнул своим и пошел к терминалу 2.
7: «Илья, постой!»
0: — окликнула Титова Толена. Тот обернулся, дал знак парням, чтобы шли дальше, а сам подождал девушку. Она подошла, встала напротив.
7: «Береги себя».
9: «Попробуем. А там как выйдет».
7: «Вы идете на смерть».
9: «Надо же расплатиться с вами за добро, за молодость, силу».
7: «Не говори так!» — воскликнула она. «Мы не для того помогали вам».
0: Она запнулась, беспомощно повела плечами. Титов промолчал.
7: «Мы благодарны вам», —
0: сказала она после паузы.
9: «Судьба планеты важнее, чем жизни полутора десятков людей, тем более инопланетян. Так что, по большому счету, важен лишь результат, а не мы».
0: Толена помрачнела.
7: «Зачем ты так говоришь? Это неправда. Мы... я...»
0: Толена отвела взгляд. Ей явно что-то хотелось сказать, но она почему-то не могла.
7: «Возвращайся», — вымолвила наконец. «Мы будем ждать».
9: «Мы?»
7: «Наша семья. Мама, отец. Они хотят увидеть тебя».
9: «Ну, раз хотят», — насмешливо сказал он. «Попробуем».
7: «Я тоже хочу».
9: «Зачем? Я тебе не интересен, а как родственник. Ну, какой из меня зять?»
0: Он жадно смотрел в ее лицо, потом вдруг обнял за плечи, притянул и поцеловал в губы. Толена охнула, но не отстранилась. Титов отпустил девушку, подмигнул.
9: «Все, пора».
0: Он подхватил баулы и вошел в терминал. Через полминуты техник дал команду начинать отсчет. Двери терминала закрылись. Толена следила за землянами по монитору. Взгляд не отрывался от высокой фигуры Титова.
9: Ее щеки горели, а глаза блестели от слез. Через 100 секунд сработала аппаратура. А еще через 2 минуты сигнал тревоги оповестил о критическом приближении зоны распространения. Капитан дал сигнал к отходу и запросил окно для перехода. Набирая скорость, станция поплыла прочь. Впереди, в 7000 километрах, возник огромный контур окна. Станция, не снижая скорости, нырнула в него, чтобы выйти на дальней орбите Симптарики. Свою задачу она выполнила. После отлета землян пансионат начал сворачиваться. Эвакуационные бригады, используя специальную технику, быстро убирали коттеджи, корпуса, спортивные сооружения и вспомогательные строения. Персонал отбыл сразу за землянами, из администрации на месте остался только Лянерс. Он руководил всеми работами. Он же официально ликвидировал фонд реабилитации и сдавал офис в Муроме. Последним в пансионате сносили забор. Затем бригада зачистки убрала оставшиеся следы и вместе с Лянерсом перешла на станцию. Достейская экспедиция закончила работу на земле. На месте пансионата не осталось ничего, что бы могло указать на факт чьего-либо присутствия. Ни зданий, ни строительного мусора, ни материалов. Местные жители, появившиеся здесь через неделю после ухода, с удивлением рассматривали пустырь, засеянный молодой травой и кустарником. Но удивление скоро прошло, и о пансионате стали забывать. Что только не происходит в России в наше время. Исчезают тысячи людей, пропадают миллиарды рублей, теряются составы, самолеты, заводы. Подумаешь, пансионат исчез. Эка невидаль. Жизнь-то идет своим чередом. Часть вторая. Никто, кроме нас. Глава первая. Тошик Брембоу, молодой 19-летний парень, сидел в густом кустарнике на берегу небольшого озера и торопливо натягивал мокрую одежду. Вот-вот должно взойти светило, и начнется второй день после побега из казармы. Не самый лучший день в его жизни. В армию консерваторов его мобилизовали всего 3 недели назад, и он вынужден был сменить черный пиджак учащегося технико-механического колледжа на бледно-зеленую форму пехотинца. За 3 недели суровый злопамятный капрал сумел выбить из него гражданскую линцу, но вот выбить заодно склонность к авантюрам и независимый характер не смог. Промучившись эти недели в запасном полку и хлебнув казарменной жизни, Брембоу решил, что служба не для него, а консерваторы, коалиционисты и монархисты пусть ищут дураков в других местах. Ему же хватит злых окриков и затрещин капрала, старой тяжелой винтовки, натиравшей плечо, и сногсшибательной вони нужников, коих Брембоу успел начиститься вдоволь. Бежал он вечером, выгодав подходящий момент, и до утра хотел отсидеться в лесу. Первая часть плана была выполнена, а вот со второй возникли проблемы. Ночью в лесу было холодно, сыро и страшно. В спешке Брембоу не захватил с собой ни спичек, ни зажигалки. Только документы, нож, 2 куска хлеба и яблоко. В результате к концу ночи он промок, продрог и расцарапал лоб до крови, когда рванул из-под дерева, услышав треск веток за спиной. Думал, что это гамгул, озерный медведь, учуял его и спешит к добыче. Под утро Тошик покинул опушку леса, чтобы выйти на тракт Хармак-Агремки. И в самом начале пути угодил в Харымгу, заросшую травой и осокой промоину, коих вокруг озер было видимо-невидимо. Из Харымги просто так не вылезти. Трава и осока держат пленника крепко и дна не достать. Брембоу мучился долго, но в конце концов вылез, изрезав осокой руки и лицо, испачкав форму и едва не утопив ботинок. Дойдя до озера, отстирал китель и бриджи, вымыл лицо и заклеил наиболее сильные порезы листьями шаловника. Погони, которую он опасался, не было. Видимо, его уход не заметили или просто не стали тратить время на поиски. Так или иначе, но Брембоу теперь предоставлен сам себе. Это подняло ему настроение, и он хотел было уже вылезти из кустов, как вдруг заметил у леса людей. От озера до опушки всего 100 грун. Толком не разглядеть, однако Тошик отметил, что люди в военной форме и при оружии. Скорее всего, командование полка все же послало погоню за беглецом, и теперь Тошику придется нелегко. Военных было 3. Они стояли у крайнего дерева и смотрели куда-то вдаль в бинокли. Искали его? Понаблюдав за ними еще немного, Тошик решил попробовать проскочить по впадинке к лесу
7: Иначе его легко найдут, когда пойдут к озеру. Он лег ничком и пополз, вспоминая уроки капрала, вбившего в новобранцев пехотную науку матом, кулаком и прутом. Выходило плохо. Пряжка ремня цеплялась за траву, и без того мокрая одежда быстро вбирала в себя росу и холодила тело. Тяжелые ботинки взрывали землю, стебли били по глазам. Хорошо, что по краю впадины рос невысокий кустарник. Он хоть как-то скрывал неумелые маневры. А люди все стояли у опушки. Изредка поднимая голову, Тошик видел их. Стоят гады, смотрят, разговаривают. Один поднял руку и куда-то показывает. Остальные кивают. Он переоценил свои силы. Одолеть весь путь ползком было нереально. Запястье содрана кожа, колени и локти горят, грудь ходит ходуном, по лицу и спине течет пот. Вдобавок складной нож, что лежал в кармане бридж, изрядно натер бедро. Тошик осторожно поднял голову. Он прополз грун 40, а до цели еще около 100. «Бегом», — решил он. «Они сюда не смотрят, на дорогу пялятся. Может, проскочу». Выждав немного, Тошик встал на четвереньки и, сильно пригибаясь, побежал к деревьям. Дважды споткнулся, пропахав носом землю, сильно ушиб руку, но успел добежать до деревьев. Эти с биноклями вроде не заметили, и то хорошо. Чуть переведя дух, Тошик бросился дальше в лес, уже не глядя по сторонам. Зацепил ногой корень и со всего маху упал на землю. Яркая вспышка сверкнула перед глазами, и тут же все померкло. Он даже не успел испугаться.
10: Серьезное дело началось с курьеза. Впрочем, курьезом он стал потом, а сперва был нешуточный испуг. Прыгнули в лес, неподалеку от ручья, где были целые заросли малины. Семен Медведев шел к крайним слева и угодил в эти самые заросли. Ноги вместо твердой земли встретили податливую мягкость. Порядком нагруженный Семен едва не потерял равновесие и выпустил из руки баул. Не успел он глянуть под ноги, как снизу раздался грозный рык, а перед глазами возник черный силуэт. Силуэт ломанулся прочь, продолжая реветь. Семен тоже заорал. В полутьме он все же разглядел, на кого прыгнул. Это был медведь. Местный топтыгин, видимо, лакомился ягодами. Устал и прилег переварить съеденное. А тут с неба незваные гости. Любой на его месте заревет и рванет прочь. Бойцы мгновенно попадали в траву, взяли на изготовку оружие и проводили медведя офигевшими взглядами. «Ух ты!» Только и смог вымолвить Семен. Зверь врубил предельную скорость и помчался прочь. Но через 30 шагов вдруг скакнул не в попад, задел боком дерево и упал. Титов взял медведя на прицел и негромко скомандовал. «Семен со мной, остальные на месте. Оружие наготове, глянем». Оружие не пригодилось. Медведь не подавал признаков жизни. Однако разведчики не спешили подходить. Найденные жердины потыкали в бок зверя. Осторожно, потом смелее. Ноль эмоций. Потом Семен подошел ближе. «Сдох, Мишка!» — доложил он через минуту.
11: «Да ну!»
10: «Вот и ну! От испуга!»
12: «Сердце не выдержало!»
10: Титов подошел вплотную, тронул носком ботинка мохнатую голову.
11: «Похоже, что медведь может вот так просто умереть, он слышал. Сердце у зверей не такое крепкое, внезапный испуг способен надорвать его. Что, собственно, и произошло».
12: «О, черт!» — сплюнул Семен. «Хорошее начало!»
10: Медведя было жалко. Ни за что погиб зверюга. Ну что ж теперь. «Петр, Василий, на разведку. Остальные к ручью», — скомандовал Титов. Сорокин и Бигмер, сбросив груз, исчезли за деревьями. Остальные потащили тяжелые баулы к ручью. Там было удобное место для бивака, вода рядом и со стороны не видно. Разведка вернулась через 15 минут. Первая новость — прыгнули в нужную точку. Вторая — вокруг никого, тихо. Третья — дорога, помеченная на карте как тракт Хармак-Огремки, видна в бинокль. Она где-то километрах в 3. Хорошо различимы телеграфные столбы, высокая насыпь и разметка — деревянные столбики. До Хармака по прямой 15,5 ларков. Тьфу, 17 километров. Не сразу перешел с местного на земной стандарт Титов. «По идее, здесь тыл, никаких активных боевых действий нет. Войск тоже нет, все силы сейчас на фронтах. Но тыловые подразделения присутствуют. Задача номер один — автомобиль».
12: «Солнце всходит», — заметил Сорокин.
10: «Подождем немного и пойдем».
11: «Так и сделаем».
10: «А груз оставим здесь», — принял решение Титов. «Сделаем схрон.
13: С собой берем оружие и минимум продуктов. Сюда же и вернемся. Схрон вырыли быстро, спрятали в нем баулы, замаскировали. Отдохнули минут 10 и двинули к опушке. Сорокин и Бигмер уже знакомой дорогой вели группу. На краю леса встали. Титов с Сорокиным вышли из-за деревьев и стали разглядывать окрестности в бинокль, заодно решая, куда идти. В Месенг соваться сразу вроде не с руки. С другой стороны, только там и можно найти машину.
14: «Не факт, что продадут», — размышлял Петр. «Военное время, все грузовики на счету».
13: «В Сервиане хорошо развита автомобильная промышленность», — заметил Титов. «И легковушек, и грузовиков хватает. Не думаю, что все настолько строго. И потом, чем дальше от фронта, тем легче договориться с тыловиками. Сунем пару золотых побрякушек, отдадут машину. Да еще канистру бензина добавят».
14: «Попробуем», — не стал спорить Сорокин. «В крайнем случае, на выезде из города кого-нибудь поймаем. У нас нет времени устраивать торги».
13: Они разговаривали еще минут 5, поочередно смотря то на тракт, то на озеро. А потом к ним подошел Бигмер.
15: «Командир, продолжайте смотреть по сторонам», — произнес он.
13: «И не оглядывайтесь». «Что, местные?» — сразу сообразил Титов.
15: «Да, засекли кого-то».
13: «Далеко?»
15: «Грунт 100, метров 100 с небольшим. У озера. Ветра нет, кусты шевелятся».
13: Сорокин, как ни в чем не бывало, поднял бинокль и стал рассматривать тракт, потом поле.
15: «Что делать будем, командир?» — спросил он.
13: Титов не спешил с ответом. Тоже посмотрел на тракт, потом в другую сторону. И при переносе взгляда успел зацепить озеро и кустарник. Не такой уж густой, да и невелик, больше одного вряд ли укроет. «Вася, топай обратно, скажи Андрею и Казимиру, пусть подберутся к кустарнику. Видишь, низинка идет от опушки?»
15: «Да».
13: «Вот по ней. Надо разглядеть, кто там. Шума не поднимать, не думаю, что целый отряд. Хорошо бы живым спеленать. Приказ передашь и возвращайся».
15: «Понял».
14: «Черт, вот невезуха с самого начала», — досадливо протянул Сорокин. «То медведь под ногами попал. Теперь какой-то местный. Не засада ли?»
13: «Вряд ли. Для этого надо точно знать, что мы идем, и знать место высадки».
14: «Думаешь, эти негритосы, негридяне не могли узнать?»
13: «Да черт их разберет», — пожал плечами Титов. «Если бы они знали, уже покрошили бы нас. Ладно, сейчас выясним, кто там сидит». Все вышло чуть иначе. Местный любитель посидеть на зорьке у озера сам попер по низинке к лесу. И так активно пер, что было заметно издалека. Разведчики, Шердин и Астахов сразу поняли, что перед ними не опытный боец, а новичок, и решили брать его в наиболее удобном месте. Дали пройти в лес и на тропинке перехватили. Все произошло быстро, четко, как на тренировке. Шердин дал подножку, а когда местный какой-то молодой шкет в форме грохнулся в траву, Астахов прыгнул сверху и в полсилы приложил кулаком по затылку. «Готов».
16: Возвращение сознания сопровождалось не очень приятными открытиями. Во-первых, болел затылок. Не так, чтобы очень, но все же. Во-вторых, непонятно, с чего пересохло горло. В-третьих, руки были связаны за спиной. Ну и главное, перед собой Тошек видел тех самых военных, от которых хотел удрать. «Удрал» называется. За дезертирство расстрел. В лучшем случае, конфузная команда. Что немного лучше расстрела. Здесь свои прихлопнут, а там противник. В первой же штыковой атаке. Обидно. Думал, уйду. Хотелось плакать и кричать, но Тошек молчал, боясь рассердить военных еще больше. Военные стояли в нескольких шагах от него и о чем-то разговаривали. Из-за шума в голове Тошек не особо разбирал слова, а когда прислушался, то понял, что говорят они не на остенском наречии, даже не на общесервианском, и на матаманский, дарийский языки не похожи. Кто же это тогда? Наемники из-за Сабара? Фестарана? А может, и вовсе из Рикостана? Говорят, целая бригада высадилась в Баскерском порту, привезла с собой уйму оружия и боеприпасов, даже бронемашины. Форма у них явно чужая. И вместо сапог ботинки со шнуровкой. Оружие тоже незнакомое. Но что им надо от него? И как они вообще здесь оказались? Тошек усиленно соображал, но ничего путного в голову не приходило. Зато за нозой сидела мысль. «Убьют прямо здесь». От такой мысли зубы начали бить дробь, а по спине пробегали мурашки. Он уже мысленно простился с жизнью, когда один из наемников подошел ближе и на чистом остенском наречии произнес:
13: «Ты меня слышишь, малый?»
17: Пацан стучал зубами, как испанская танцовщица кастаньетами. И потел, словно в парилке. Однако это не мешало отвечать на вопросы довольно связно, а главное быстро. Если бы еще не икал и поминутно не просил не убивать, все было бы замечательно. Четвертый запасной полк расквартирован на окраине Мессинга. Из состава на сегодняшний день в наличии только две учебные роты и командование полка. Четыре роты позавчера отбыли на фронт, новые пока не набирали. Кстати, батальонного звена нет. В полку всего шесть рот. Типичная структура запасных, учебных и вспомогательных полков. На вооружении старые винтовки, всего два ручных и один станковый пулемет. Пушек нет. Есть лошади, автомобили, но их мало. Командир полка майор Нур Шеррот. Нур – это приставка в фамилии дворянина, как на земле фон, де. Выходец из старого аристократического рода, как болтают сержанты. Тайный приверженец монархистов. Видимо, поэтому Шеррота держит подальше от передовой, тем более от Северного фронта. Других частей поблизости нет, кроме охраны электростанции. Но та состоит из народной милиции, а это несерьезно. Возрастные дядьки и нестроевики – годные только бородами беременных баб пугать и шептунов под лавку пускать. Последние слова пленник явно повторил за своим капралом или сержантом. Его оставили в покое, дали глотнуть из фляги. Там настоящий армянский коньяк, Семен Медведев прихватил с собой. А сами отошли подальше обсудить ситуацию.
2: Радио Фантастики. Радиофантастики.
18: Войск нет. Серьезной охраны нет. Раз такой важный объект, как электростанция, охраняет ополчение, рассуждал Сорокин, значит, нам никто из местных не помешает.
17: Это еще надо уточнить, вставил Бигмер. Что может знать новобранец о ситуации в округе? Ладно, подвел итог Титов. Уточним, на месте. А пока машина. Для этого нужно попасть в Мессинг.
18: Все пойдем?
17: Нет. Титов поднял голову, посмотрел на Сорокина. Бери Казимира, Андрея и топайте. Радиостанцию держи под рукой.
18: Сделаем.
17: Возьмешь часть нашего золотого запаса. Но особо не разбрасывайся. Попробуй найти грузовик с тентом. Или пару легковых с хорошей проходимостью. И это... Титов скривил губы в усмешке. Как говорит сегодняшняя молодежь, без фанатизма. Пришли, ушли. «Если начнут спрашивать, вы наемники из Рикостана».
18: Сорокин кивнул. «Этот вариант они обговаривали. Рикостанские наемники – лучшее прикрытие, какое только можно выдумать. Самое большое государство западного полушария, федеративные земли Рикостан, занимает на континенте Фернат господствующее положение. Кроме него, на материке только семь стран, по одному с востока и севера, остальные на западе». Последний раз Рикостан воевал полвека назад, зато внутренние конфликты одно время сотрясали страну регулярно. Но потом наступил мир. К началу X века в Рикостане сложилась удивительная ситуация. Развитая промышленность, огромное количество ветеранов последних войн, привыкших к винтовке больше, чем к лопате, станку или плугу, и переизбыток оружия, выпускаемого в неимоверных количествах, а также полное отсутствие внешних врагов. Все это привело к тому, что Рикостан стал первым и самым главным поставщиком наемников по всей планете. Хорошо обученные, имеющие боевой опыт парни, да со своим оружием были в цене. Ибо на других континентах войны шли не переставая. Оружейные заводы и предприятия Рикостана нашли новые рынки сбыта. Высокое качество, относительная дешевизна, а главное, гарантированность поставок позволили им занять лидирующее положение в этом бизнесе. Со временем в Рикостане было образовано 5 учебных центров, где готовили наемников разных военных специальностей для разных театров военных действий. В тесной связке с ними работали оружейные заводы, выпускавшие амуницию, стрелковое оружие, артиллерию, авиацию и прочую технику и аппаратуру. В середине 30-х годов наемники Рикостана воевали на всех континентах до Стеи. Как ни странно, именно это позволило Рикостану через полсотни лет стать главным миротворцем на планете. И совместно с Сервианом начать долгий и трудный процесс объединения стран в одну огромную мировую надгосударственную систему. Тошик ждал окончательного приговора, сидя у дерева под охраной здорового плечистого парня,
19: ждал с покорностью барана, привезенного на бойню. Страх понемногу ушел, уступив место тупому равнодушию и бессилию. Тошек уже понял, что это не поисковая группа, отправленная по его душу, и не полицейские, а самые, что ни на есть, настоящие диверсанты врага. Какого именно врага, не ясно. Да это и не важно. Главное в другом. Как уверял капрал Житько, диверсанты — самые страшные люди, какие только могут встретиться. У самого Житько на фронте диверсанты вырезали половину отделения и убили лучшего друга. Так что Тошек ждал, когда придет его очередь умирать, и думал, как это сделают. Выстрелит в затылок или ударит ножом, чтобы было меньше шума. А то и удавит, а труп сбросит в озеро. Может, придумать что-то еще? Он так увлекся перечислением возможных способов убийства, что не сразу заметил перед собой главного диверсанта и толком не расслышал его слова. «Эй, парень, спишь, что ли? Подними голову!»
20: Тошек вздрогнул и посмотрел вверх. Взгляд у главного диверсанта строг и пристален.
21: «Ты был в Хармаке?»
20: Тошек кивнул, не в силах разлепить ссохшиеся губы.
21: «Город хорошо знаешь?»
20: Опять кивок.
21: «Поедешь с нами. Поможешь нам и будешь хорошо себя вести, отпустим. Ясно?»
20: До Тошека не сразу дошел смысл сказанного. Но когда дошел, неведомая сила заставила вскочить на ноги, а из пересохшей глотки вырвался крик.
19: «Господин диверсант, я помогу!»
21: «Тише, какой я тебе диверсант?»
19: «Я помогу!»
20: — сбавив тон, повторил Тошек.
19: «Все сделаю!»
21: «Ну и молодец!»
20: Главный диверсант хлопнул его по плечу и улыбнулся. Тошек недоверчиво посмотрел на него и растянул губы в неуверенной улыбке. До Миссинга было чуть меньше 5 километров. Для молодых тренированных парней 50 минут хода.
19: «Час туда, час два там, и если все будет нормально, 10 минут обратно, на машине», — прикидывал Сорокин.
21: «Не гони», — охладил его Титов, наблюдая за приготовлениями разведчиков. «Полчаса, больше или меньше, не играет роли. Главное, дело сделайте и не наследите. Мы не знаем, насколько глубоко влезли в местную жизнь пришельцы. Вдруг у них информаторы на узлах связи сидят. По идее, должны. Это азы агентурной работы».
19: «Это если они сюда агентуристов забросили. Но нужны-то бойцы и пара техников для обслуживания аппаратуры».
21: «И специалист ведения тайной войны», — возразил Титов. «Одного хватит».
19: «Тебе виднее», — усмехнулся Сорокин. «Ты у нас спец».
21: Он уже скинул разгрузочную систему, снял автомат. На поясе оставил только открытую кобуру с ТТ. Куртку вытащил из-под ремня. «Вид, конечно, странный. Форма явно военная, но неизвестного образца, да еще ботинки. На Достее такую обувь только-только начали использовать некоторые наемники Рикостана, а так больше в ходу обычные сапоги. Их укороченные варианты и ботинки старого образца с обмотками».
19: «Ничего, сойдет», —
20: осмотрел себя Петр. Разведчиков проводили до опушки. Титов кивнул Сорокину.
21: «Мы ждем здесь успеха».
20: Петр махнул рукой и пошел вперед. Астахов и Шердин следом. Титов проводил их долгим взглядом и посмотрел на часы. Было начало 8-го.
21: Миссинг. Небольшой городок, недавно получивший этот статус и не успевший обзавестись всеми атрибутами настоящего города. Всего несколько улиц, вытянутых, извилистых, как синусоида. Дома в основном одноэтажные, только несколько зданий имеют по 2 и больше этажей. Дороги и тротуары не широкие. Вокруг частых домов сады плодовых деревьев, много декоративных кустарников. На северной окраине течет неглубокая речка Гарыша. На западе к крайним домам примыкает Миссинский пруд. В городе есть полиция и гражданская гвардия, ополчение, именуемое еще милицией. В Миссинг разведчики проникли с южной стороны через огороды. Тянувшиеся едва не на 200 метров участки отлично скрывали любого, кто не хотел мозолить глаза местным. Правда, частные территории были огорожены 1,5-метровыми заборами, деревянными и проволочными, но для умелых парней это не препятствие. Миновав огороды и задние дворы домов, земляне оказались на одной из окраинных улочек. Дорога здесь грунтовая, узкая, видны следы копыт.
19: «Идем к центру», — скомандовал Сорокин. «Осматриваемся, а дальше по обстановке».
22: «Надо сразу к пожарной части или к почте», — предложил Андрей Шердин.
19: «А также к телеграфу и телефону», — хмыкнул Петр. «Успеем! Начнем с частников. В случае чего и припугнуть не грех».
20: Шердин пожал плечами
21: и спорить не стал. Счастников так счастников. В городе, по словам пленного, до войны машин хватало, грузовых и легковых. Власти вроде как хотели даже автобус упустить, хотя из конца в конец Миссинга можно было пройти меньше, чем за час. Но сейчас большая часть грузовиков реквизирована армией, а легковые машины разобрали новоявленная служба общественной безопасности, полицейское управление и особая комиссия при Центральном комитете. Как объяснял Лянерс, это что-то вроде института комиссаров в Красной армии, только больше с функциями наблюдения. Когда не знаешь, с чего начинать, ни как быть, поступай просто, иди напролом. По крайней мере, это самый быстрый и верный способ войти в местную жизнь. Разведчики так и поступили. Пошли по улице открыто. Вид трех рослых, крепких, одетых в незнакомую, но, несомненно, военную форму мужчин, привлекал внимание. Заходим во все городские учреждения, во все кабаки и рестораны, во все частные лавочки. Где-то да найдем машину, предложил Сорокин и с усмешкой добавил. Либо машина найдет нас. Куда кривая вывезет, хмыкнул Казимир и кивнул на вывеску небольшого питейного заведения. Вариант номер один. Разведчики успели обойти несколько заведений, в одном даже перекусили, расплатившись частью золотой цепочки. Хозяин заведения цепочку взял, внимательно осмотрел, после чего одобрительно кивнул и принес несколько монет сдачи. В Сервиане в начале 10 века третьего круга была проведена денежная реформа, после которой ввели единую государственную валюту вместо двух, ходивших ранее. Единицей системы стала золотая марка. Она существовала только в виде монеты с цифрой 1 на аверсе и надписью «1 марка» и гербом страны на реверсе. Остальные деньги были бумажными. 5, 10, 50, 100 и 500 марок. Кроме них были серебряные монеты, котировкой 10 монет за марку. С началом войны цена бумажных денег резко упала, а вот золотые и серебряные монеты ходили везде. Все это земляне знали, но кое-что упустили из виду. Цена на золото и золотые изделия взлетела, и наличие у кого-либо изделий из драгоценного металла наводило на мысль, что подобных безделушек может быть не одна и не две. Разведчики ели, пили, пытались расспрашивать немногочисленных посетителей заведений, но местные в разговоры вступали неохотно. А о том, где можно купить машину, вообще ничего сказать не могли. Молчали и владельцы заведений. Между тем, разведчики уже несколько раз видели машины. Грузовики, типичные для этих времен конструкции, проскакивали по улицам. С открытыми и закрытыми кузовами, с надписями на бортах, с номерами и без. Кому они принадлежали, иногда было понятно из надписей, а иногда непонятно вовсе.
1: «Эдак мы до вечера ничего не найдем», — недовольно пробурчал Шертин. «Хозяева баров молчат, пьянчуги ничего не знают. Только и остается идти в милицию или останавливать машину на дороге».
21: «Нельзя», — вздохнул Сорокин.
1: «К властям без крайней необходимости лезть нельзя. Порядка здесь, конечно, немного, но черт его знает, как повернет».
21: «Тогда один вариант», — буркнул Астахов, стуча каблуком по мостовой.
1: «Припугнуть какого-нибудь дельца и заставить продать машину. Либо и впрямь на дороге перехватывать. Только потом надо сваливать отсюда как можно быстрее».
21: Сорокин поморщился. «Шуметь и привлекать внимание крайне нежелательно. Но иначе и впрямь можно искать транспорт до утра».
1: «Петя?» — вдруг негромко сказал Астахов. «Ты не заметил? Нас спасут».
21: Сорокин, не меняя положения, зыркнул по сторонам. Они стояли у перекрестка, неподалеку от городского управления почтовых и телеграфных сообщений. Место открытое, зданий мало, деревьев почти нет, метрах в 100 небольшой сад. Так что следить могли либо оттуда, либо из почты, либо со двора дома. Домов поблизости 3. «Откуда?» «Сад», — также негромко пояснил Астахов. «Два шкета дергаются у деревьев. По гражданке оружия не видно. Минут 5 уже курят».
1: «Этого не хватало. Кому понадобилось следить за чужаками? Агенты полиции? Энтузиасты из гражданской гвардии?»
21: «Спокойно уходим», — принял он решение. «Идем к центру. Если ошибка, увидим сразу. А если нет, подумаем. Оружие держите наготове». Сам факт слежки мало примечателен. Но смотрит и смотрит. Мало ли кого любопытство обуяло. Однако, если это полиция, надо быть настороже. Кто знает, что на уме у этих ребят? Неспешным шагом они дошли до центра города, пересекли дорогу и встали у ларька, где продавали газеты. Шустрый, рыжеволосый паренек громко выкрикивал заголовки статей первых полос газет
22: и успевал комментировать описанные там события возгласами «Ужас! Сенсация! Небывалое событие!». Сорокин, слушая выкрикиваемые ломким тенором слова, про себя усмехался. Прям как в кино о дореволюционной России.
3: «Что там наши хвосты?» — спросил он Астахова.
22: «Висят», — коротко ответил бывший боец ОСНАС. «Встали за углом дома».
3: «Что-то надоело мне это сопровождение. Не мешает, но на душу давит».
22: «На ловца и зверь бежит», — мазнув взглядом по дороге, сказал Шертин. «Прихватим их, потолкуем». Петр помедлил, прикидывая, стоит ли связываться с неизвестными преследователями, но потом кивнул. «Давай, но не здесь. Уведем их к скверу, на второй, на Светской. Там место тихое, народу мало».
4: Земляне, побродив по городку, успели немного освоиться в нем и могли навскидку вспомнить наиболее удобные места. «Казимир, отстань от нас. Пройди в сторону, осмотрись».
5: «Ясно.
4: Только повнимательнее. Эта пара явно не сама по себе работает. Те, кто их послал, могут поблизости быть. Оружие держи наготове».
5: «Сделаем».
4: Разведчики разделились. Сорокин и Шердин быстрым шагом пошли вперед, а Астахов неторопливо побрел в другую сторону. Расчет был прост. Слежку наверняка больше заинтересуют те, кто спешит. Ну а если захотят проследить и за ним, милости просим. Незаметно спеленать одного легче легкого. Казимир пропустил конку и грузовую машину, проводил их взглядом, на другой стороне улицы купил у торговки семечек и спокойно пошел к восточной части городка, поплевывая кожурой и периодически прищуривая левый глаз. Шустрого паренька в кепке молокозырки с тонкой полоской усов и нагловатой усмешкой на губах он приметил, когда проходил мимо цирюльни, одноэтажного дома с гостеприимно распахнутыми дверьми и олиповатой вывеской над козырьком «Мастерская мэтра Жаваля». Окна салона изнутри были занавешены разноцветными шторами и создавали эффект зеркала. Казимир бросил на них короткий взгляд и заметил топавшего метрах в 20 позади шкета. Тот шел прогулочным шагом, выбрасывая ноги чуть больше, чем следует, явно выставляя на показ новенькие сапоги с коротким голенищем, начищенные до немыслимого блеска. На улице было жарковато для сапог, и только желание похвастать обновкой заставило паренька надеть их. «Беру», — решил Казимир, высматривая подходящее место для небольшого финта. «Вот дом с высоким забором. За ним брошенный сад. В самый раз. Да и народу нет». Он еще раз посмотрел на молодчика в сапожках, прикидывая, насколько тот ловок в драке и что у него может быть, кроме обычного засапожника. Что есть нож, сомнений никаких. Такие ловкачи пустыми не ходят. Казимир добрел до дома, прошел вдоль забора и быстро рванул к деревьям. Забежав за ближнее, сделал полукруг и вернулся к забору. Преследователь, потеряв из виду ведомый объект, утратил вальяжность, бросил встревоженный взгляд по сторонам и припустил вдоль забора. О том, что его могут поджидать, как-то не подумал. Стук сапог помог определить скорость бега и расстояние до резвого молодца. Казимир слегка присел, стащил с головы кепку и зажал в левой руке. «Где этот следопыт? Вот он!» Все произошло быстро и практически без шума, как и бывает, когда работает профессионал. Подножка бросила нетяжелое тело вперед, паренек выставил руки, чтобы упасть на них, и не заметил мелькнувшую слева фигуру. Казимир перехватил еще не навернувшегося шкета, рванул на себя, врезал локтем по шее, не сильно, но так, чтобы тот прикусил язык и не орал. Потом перехватил правым предплечьем горло парня, навалил его на себя и потащил за деревья. Весь захват занял 2 секунды.
5: «Смотри, топает, падла!» — хмыкнул Андрей. «Не отстает!» «Пусть идет!» — буркнул Петр, поглядывая по сторонам. «Он один, второй, видимо, за Казимиром пошел».
4: «Но это не страшно. Казимир его спеленает в 2 счета».
5: «Спеленает, если только к тому подмога не придет».
4: Сорокин вслух матюкнулся и замедлил шаг. Шердин удивленно глянул на помрачневшего товарища.
5: «Ты чего?»
22: «Кажется, я понял, почему за нами ходят. А главное, кто ходит».
5: «И кто же?»
22: «Об этом потом. Сперва возьмем щенка. Мы почти на месте».
4: Они действительно дошли до нужной улицы и стояли перед сквером. Тот был обсажен по периметру деревьями, на вид типичными тополями, а между ними рос кустарник с колючками. Идеальное место для приватной беседы. Правда, иногда появлялись прохожие, но Сорокин их в расчет не брал. Вряд ли полезут.
21: Преследовавший их парень, почти копия своего товарища, только в шляпе и старых спортивных ботинках, подождал, пока земляне перейдут дорогу и исчезнут за деревьями, ускорил шаг и тоже перебежал дорогу. Дойдя до поворота, встал. Никого не видно. Парень забеспокоился, нервным движением сбил шляпу на затылок и присвистнул. В этот момент кто-то постучал по плечу. Он повернулся и увидел за спиной одного из тех, за кем следил. Незнакомец подмигнул и доверчиво спросил. «Потерял?» Парень резко отступил, одновременно шаря в кармане в поисках ножа. Вспомнил о незашитой дырке и с отчаянием подумал, что не успеет ничего сделать. И как в воду глядел. Не успел. Сзади резко дернули за воротник куртки. Сильный удар под колено лишил его равновесия. Парень взмахнул рукой, но не упал. Сильные руки подхватили его под подмышки и рванули назад. А второй незнакомец, что стоял впереди, поймал его за ноги. Не успел он толком испугаться, как его занесли в кусты и бросили на землю. Кто-то ловко охлопал карманы и нашел нож. Потом несильный пинок в ногу заставил его повернуться. Парень сдержал крик и посмотрел на своих подопечных. «Ну что, приятель, поговорим?» Место встречи для экстренных случаев выбрали заранее. На южной окраине города, рядом с большим частным домом, выкрашенным в ярко-желтый цвет. «Психушка», как назвал его Астахов, хотя к психиатрической больнице он, видимо, не имел никакого отношения. Астахов первым сюда и пришел. Сорокин и Шердин полчаса спустя. Причем пришли они поодиночке с разницей в 5 минут.
0: «Проверялись», — пояснил Петр. «Похоже, за нами следили не только эти два шкета».
21: «Похоже. Я своего прихватил и побеседовал».
0: «Мы тоже. Выкладывай, что узнал».
21: «Толком ничего. Этот говнюк чуть в штаны не наделал. Сказал, что ему и его дружку приказал некий важный человек. Зовут его Урмат. Скользкий тип, вроде как из блатных. Зачем надо следить, пацану неизвестно».
0: «Понятно», — протянул Сорокин и сплюнул.
21: «У нас та же картина. Только одна подробность. Сей Урмат работает на какого-то местного пахана. У них сейчас самое раздолье. Полиция слаба, гражданская гвардия не в счет. А в Миссинге 2 склада, продовольственный и вещевой. Плюс в 3 километрах на север железнодорожная ветка, там отстойник. Иногда загоняют в вагоны с барахлом, продовольствием и прочим. Вот ворам и раздолье».
22: «А какого хрена они к нам прицепились?» — спросил Шердин.
21: «А-а-а, в том-то и весь фокус», — покачал головой Сорокин. «Мы сами ошиблись, засветили золото. Причем не монеты, а цепочку и печатку. Владельцы баров и кабаков связаны с бандитами. Сообщили им, что в городе появились люди с золотом. Видимо, нас элементарно хотят ограбить».
0: «Вот дерьмо!» — хлопнул ладони по стволу дерева Астахов.
21: «Мало нам проблем, еще местное варье прилипло. Что будем делать?»
0: «Надо докладывать Илье».
21: «А если просто свалить из города?» «А машина? Пешком с грузом далеко не уйдем».
22: «Рядом железная дорога», — высказал идею Шердин. «Если сесть на поезд или угнать паровоз».
0: «Ты умеешь водить паровозы?» — усмехнулся Сорокин.
21: «И потом, до паровоза груз на себе попрешь?»
22: «Это верно, не попрешь».
21: Разведчики замолчали, усиленно шевеля извилинами. Появление местных воров путало планы.
22: «Слушай», — вдруг вскинул голову Астахов, «а если через воров достать машину?
21: У них-то транспорт наверняка есть. Дадим им золото, коль они его так хотят. Они нам грузовик, а?»
22: Петр бросил на Астахова быстрый взгляд и покачал головой. «Черт его знает.
21: Ты со своим пленником что сделал?»
22: «Связал и под дерево положил. Как минимум час он будет выпутываться, а вы?»
21: «Спрятали в подвале брошенного дома. С голоду не умрет, но посидит на месте 2-3 часа.
22: «Это ты к чему?»
21: «К тому». Петр встал, отряхнул брючину. «Веди».
22: «Куда?»
21: «Туда, где оставил своего пленника. Он, во всяком случае, ближе, чем наш. Пусть их пахан или кто там еще придет навстречу. Поговорим».
22: Казимир недоверчиво смотрел на Петра, соображая, серьезно ли тот говорит. Поняв, что серьезно, вскочил на ноги.
21: «Пошли. Только генералу ты все равно доложи. Надо подстраховаться».
22: «Само собой».
21: «Что делать будем, командир?» — осведомился у Титова Медведев.
6: «Да черт его знает. Варье какое-то, слежка, свалились на мою голову».
21: Титов подкинул в руке радиостанцию и недовольно помотал головой.
6: «И это в самом начале».
21: «Дело понятное», — протянул Бойченко. «В тылу вечно всякая дрянь ошивается. Пока на фронте люди кровь проливают, эта шваль свои делишки обделывает и народ грабит. Но блатные,
7: Шанс получить машину, если она, конечно, у них есть.
8: Именно если. Титов убрал радиостанцию в карман куртки и опустил голову. Загадали загадку, разведчики.

0: шпану уличную в расчет не брали. А зря. «Так как, командир?» — торопил Титова Бойченко.
1: «Да куда ты гонишь?»
0: — воскликнул Титов. «Дай подумать».
2: «Время. Они назначат встречу, а нам, если что, топать до города около часа и еще их там искать».
0: «Знаю». Титов лихорадочно размышлял. «Уход из города? Нельзя. Транспорт нужен. Засада на дороге. Только крайний случай. Шум ни к чему. Перебить уголовников? Что это даст? Да и разыщи их. Они тут все ходы и выходы знают. Тогда что?»
1: «Ладно», — наконец поднял он голову. «Делаем так. Леня, Семен, стережете груз и пленного. Вася, мы с тобой в город».
2: «Ну вот, сидеть здесь, стеречь природу», — вздохнул Бойченко. «А самое интересное опять мимо».
1: «Не скули, сторож», — подмигнул ему Бигмер. «Будет и на твоей улице мясокомбинат, как внучата наши говорят». «Иди уж, дедушка хренов».
0: Бигмер засмеялся. На деда он явно не тянул, и это хорошо. «Автоматы, подствольники, гранаты с собой. Мало ли как выйдет. Вася, придется пробежать чуток».
1: «Сделаем, командир»,
0: — ответил Бигмер, застегивая на себе разгрузочную систему и вешая на плечо автомат. Рядом готовился Титов. Проверил автомат, пистолет, нож, гранаты. Попрыгал, проверяя, удобно ли все висит и правильно ли закреплено. Повернулся к Медведеву. «Ждите здесь. За пленным присмотрите, кто знает. Вдруг захочет удрать. Мы быстро. Либо с бандитами договоримся, либо на дороге кого поймаем. В любом случае без машины не вернемся».
1: «Понял».
0: «Хорошо. Вася, готов?»
1: «Как пионер».
0: «Вперед».
1: «Бегом».
0: И генерал первым рванул к опушке.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Глава вторая.
2: О появлении в городе чужих людей Пошатой узнал от одного из многочисленных шестерок, подрабатывающего в баре Усатого. Этот бар Пошатой специально обходил стороной и своим людям велел туда не лезть. Заведение Усатого в городе считали чистым, куда не заходила воровская братья. Потому и народу там бывало больше, чем в иных местах. Люди ценили тишину и уют, а также безопасность своих кошельков. Им и в голову не приходило, что благообразный хозяин бара, в прошлом лихой налетчик, бросивший рисковое занятие после тяжелого ранения, полученного на шаге, когда брали инкассаторскую машину. С лихим делом Усатый завязал, открыл бар и стал добропорядочным дельцом, но прошлое не забыл и снабжал Пошатое интересными сведениями о посетителях, среди которых иногда попадались весьма денежные персоны. Вот и в этот раз шустрый паренек прибежал на зеленую хату, аналог малины, с весточкой от Усатого. Мол, объявились трое, одежда военная, торгуют грузовик, при себе имеют желтую лепнину, изделия из золота. Самого Пошатоя в этот момент на хате не было, и его помощник Урмат послал двух парней проследить за незнакомцами, так, на всякий случай. Решать за пахана Урмат не мог. Прибывшему через час Пошатою помощник сказал так. «Что за армешники военные приплыли, не знаю. Похоже, наемники. На нашем, говорят, чисто. Я тут скумекал. Если машину торгуют, значит, желтухи много. Вот и послал бегунков. Молодые бандиты, годные пока только для мелких поручений». Пошатой покачал головой, покряхтел, обмозговывая новости, кивнул. Помощник сделал верно. «Пусть посмотрят, как вернуться ко мне. Решим, что делать». Урмат перевел дух. Пахан ошибок не прощает и не любит, когда кто-то без него что-то решает. И если заподозрит измену или, хуже того, попытку занять его место, на нож поставит, как пить дать. А рука у него тяжелая и глаз верный. Ткнет и нет человека. «Наших собрать?» — спросил Урмат. «Погодь пока. Подождем бегунков». Главарь

0: вида не подавал, но сам был рад новости. Накрыть пришлых было бы хорошо. Тогда можно и пятки жиром смазывать на дорогу. Город по шатою надоел. Банду он держал давно. Работали удачно, склады брали, богатых клиентов трясли, при случае коробки на колесах, инкассаторские машины потрошили. Как война началась, дела и вовсе пошли на лад. Но чем дальше, тем чаще Пошатой задумывался, сколько еще фарт душу греть будет. Гражданская гвардия, конечно, в ногах путается, а у полиции руки стали коротки. Но и они прихватить лихих парней могут. А какая разница, от кого схлопотать свинец? От серого орла, полицейский, или от пузатого недотёпы? Да и горожане стали больно старушкие. Все с оружием ходят и палят без разбору. Вон уже человек 5 подстрелили по ошибке. Сам Пошатой на дело теперь ходил нечасто, но каждый третий шаг был его. Иначе братва перестанет считать пахана в силе и найдет себе нового. Того же Урмата хотя бы. Он вроде из воли пахана не выходит, но себе на уме. А такие вдвойне опасны. Если эти пришлые и вправду при желтухе, можно напоследок хапнуть и отвалить. Добро из тайника забрать и на север к монархистам. А от них куда глаза глядят. Желтухой везде примут. Только с собой брать кого-то из молодых. А Урмата надо валить, пока он меня не опередил. Слишком ловок стал и смышлен. Может, и догадывается, что я пятки жиром готов мазать. Только бы желтухи у пришлых было достаточно. Рисковать зазря не стоит. Пошатой еще сомневался, заваривать дело или нет, когда на хату прибежал один из бегунков, запыхавшийся, с рассеченной губой и содранным до крови подбородком. Увидев пахана, стянул с головы кепку, отвесил неловкий поклон и торопливо выпалил. «Пошатой!» «Эти пришлые, они это, говорить хотят!»
1: «Что ты лепечешь?» — нахмурился пахан. «Кто говорить хочет? С кем?»
0: «Так с тобой! Эти, за кем мы ходили?»
1: «А ты что, разговаривал с ними?»
0: «Ну да!» — парень опустил голову и шмыгнул носом. «Мы того! Когда они разделились, я за одним потопал, а Хованчик за другим. Ну...» Этот меня и поймал. Дал по кумполу и все. Я думал, убьет, а он только связал и ушел. А потом вернулся с остальными. Вот они мне и сказали.
1: Пошатой мрачно смотрел на проколовшегося шкета, сдерживая желание влепить ему по лбу. Надо же, прошляпил ведомого и дал себя схватить. Ты это, сядь и толком расскажи, о чем был разговор. «Только подробно, и смотри, не ври, а то...»
0: Пацан испуганно посмотрел на кулак пахана и закивал. Он и так от страха потел, как каплун на жаровне. А чтоб соврать, это верная смерть. Пришлые хотели встретиться с главарем и сторговать у него машину. Грузовик в хорошем состоянии, пара запасных колес, полный бак бензина, 100 гакетов литров в канистрах и масло про запас. За все готовы дать хорошую цену, но по товару. Если главаря это заинтересует, пусть приходит к 3 часам в Волкорду. С ним может быть только один. Если предложение не интересует, разойдутся бортами.
1: Пошатой долго молчал, обдумывая предложение. Вроде дело простое — продать машину. Но вот как ее продать, чтобы и золото взять, и этих пришлых убрать? Они явно не дураки, раз в Волкорду зовут. Там и полиция близко, и патрули милиции ходят часто. Начни шуметь, в раз налетят. Можно послать их куда подальше, плюнуть на добычу. Но Пошатой мысленно уже считал золото своим, и упускать его не хотел. «Где Хованчик?» — спросил он.
0: «Не знаю», — торопливо ответил бегунок. «Наверное, его тоже взяли».
1: На молодого щенка пахану было наплевать. Но ловкость и умения пришлых его настораживали. Заметили слежку, спеленали бегунков, а теперь ставят условия. 3 их, а может больше? Нет.
0: Тут надо подумать, как добычу взять и целыми уйти. Сперва с места встречи, потом из города. Пошатой увлекся мыслями и не сразу вспомнил, что в комнате еще сидит бегунок. «Иди, скажи Урмату, пусть через полчасика зайдет». Парень опять поклонился и выскочил из комнаты. Через час план шага был готов. Насколько вообще может быть готов план при таком количестве неизвестных? Но Пошатой привык работать в подобных условиях и рассчитывал на удачу. В конце концов, это его город, и людей у него в любом случае больше. «Говорить с ним будешь ты», — сказал он Урмату. «Возьми с собой кого-нибудь, я тоже буду в ресторане. Посмотрю со стороны на этих пришлых. Перед тем, как заключить сделку, выйди в сортир. Там и решим, как быть». Урмат кивнул. «Сделаем». «Да уж, сделай», — хмыкнул Пошатой. «И глядите в оба». Идея с покупкой машины у бандитов была плохой, но ничего иного у землян не вытанцовывалось. Купить грузовик в другом месте не вышло, а продолжать поиск и мозолить глаза в городе тоже не дело. Как неплоха местная полиция, но прихватить чужаков при случае может. Так и до стрельбы дойдет. А шум землянам ни к чему. Титов, выслушав разведчиков, минут 15 выспрашивал подробности, а потом еще минут 10 сидел молча, думал. Риск огромен. Гарантий никаких. «Ладно, попробуем», — вынес он вердикт. «Сделаем так. Петр, ты будешь говорить. Андрей, сядешь неподалеку на подстраховке. Казимир, на тебе вход. Мы с Васей на улице отслеживаем обстановку». «Оружие?» — спросил Сорокин. «Вы с пистолетами. В зал автомат не протащишь. Петр, радиостанцию держи включенной, я должен слышать беседу. Если что, сигнал опасности, поймите. Если до шибки дойдет, да вы что? Золото брать?» «Цепочку и перстень. Покажешь, что есть чем платить. Расчет только по факту. Когда машину проверим, тогда и отдадим».
2: «Командир», — вставил Шердин, — «я эту кодлу знаю. Они попытаются нас кинуть или прибить».
0: «Возможно. Поэтому место сделки выберем сами. И чтобы эти ребятки не говорили, менять его не будем». Титов посмотрел на часы, до встречи еще есть время. «Мы с Василием идем к ресторану, выбираем место для засады. Вы подойдете чуть позже, и будьте наготове. Черт знает, что бандитам в голову придет». Ресторан «Балкорда» являл собой оазис тишины и спокойствия в безумном мире гражданской войны и радовал посетителей уютом, теплом, вышколенным персоналом, хорошим выбором блюд и спиртного. Здесь обычно бывал цвет общества, бургомистр, его заместитель, видные торговцы, заезжие чиновники, высокие полицейские и армейские чины. Местные, так сказать, сливки общества. Когда приезжали артисты гастролирующих театров, их всегда принимали по высшему разряду, селили в единственной в городе гостинице и кормили только в Волкорде. Но служители МУС редко посещали небольшой провинциальный городок, и сливки общества развлекались в компании друг друга. Вечера в ресторане проходили чинно, спокойно, пристойно. Близость управления полиции и штаба гражданской гвардии обеспечивали безопасность заведения, а высокие цены отпугивали всякую шелупонь и случайных людей. Лучшего места для переговоров найти сложно. В Волкорде в разное время было заключено немало договоров и обмыто немало удачных сделок. Пришлось потратить часть запаса и приобрести гражданскую одежду. В форме в ресторан не пойдешь. Пустить, может, и пустят, но форма привлекает взгляд, а лишнее внимание не нужно. Сорокин отыскал костюм темных тонов, светлую сорочку и пару легких туфель. Шердин и Астахов оделись попроще, но вполне прилично. К назначенному часу земляне были на местах. Сорокин, Шердин и Астахов в зале. Титов и Бигмер на крыше соседнего дома. Они держали под наблюдением главный и запасной входы. На встрече оставалось минут 5, когда Бигмер толкнул Титова и прошептал.
3: «Вроде наши клиенты».
0: Титов посмотрел вниз. От центра города к ресторану подъехала легковая машина с открытым верхом. В ней сидели 2 человека. И хотя одеты были прилично, земляне быстро определили в них лихих людей. Повадки, жесты и волчьи взгляды под костюмами не скроешь. «Петя, гости пожаловали».
2: «Понял, ждем».
0: Пошатой пришел в ресторан несколько раньше назначенного времени. С собой взял Малыгу, немолодого уже вора. Когда-то Малыга был классным карманником, но после травмы переквалифицировался в налетчики. На Малыгу выбор пал не случайно. Старый вор имел благообразную внешность и повадки аристократа. Когда он, одетый в тройку от Лакаридена, с цветком в петлице появлялся в театре или ресторане, все дамы трепетно замирали, глядя на молодого красавца. Сколько женских сердец было разбито, сколько кошельков, портмоне и сумочек опустело. Сколько камней и золотых побрякушек перекочевало к Малыге. Теперь он постарел, но не утратил ни шарма, ни умения одеваться и вести себя в обществе. Пошатой благообразный налетчик служил ширмой. Рядом с ним главарь банды выглядел бедным родственником, подчиненным при видном начальнике. Это вполне устраивало пахана, лишнее внимание ему ни к чему. Чужаков Пошатой увидел сразу. Бегунок верно описал всех троих. Сидели они порознь. Первый за столом в центре, где должна произойти встреча, второй через два столика, третий у входа. Наемники сразу не понравились Пошатою. Опытный взгляд легко разглядел бывалых, битых жизнью и людьми бойцов. Что воевали, хоть жизнь на кон ставь. Поведение уверенное, взгляд прямой, сидят спокойно. И как сидят? Держат весь зал, вход и лестницу на второй этаж. Нет, это опытные волки. С такими надо держать ухо востро. «Для чего им грузовая машина?» — мелькнула мысль. Пошатой вдруг впервые задумался о мотивах поведения наемников. «Для троих и легковая подойдет, значит, их может быть больше. А может, у них груз большой?» Нарыли где-то желтухи и хотят свалить, конечно. Такой куш на руках не вынести. Но тогда за золото они будут драться насмерть. Пошатой заерзал на стуле. Черт побери этих наемников. Столько проблем с ними. Пахан наемников не любил, эти парни. Думают мало, действуют быстро и, если что не так, стреляют без предупреждения. Споры предпочитают решать самым радикальным путем. И договориться с ними сложно. Стыдно признать. Но Пошатой вдруг подумал, что правильнее было бы продать им грузовик или вообще загубить сделку, ибо ожидаемый куш может быть оплачен слишком большой кровью. В распоряжении главаря было 10 человек. Трое молодых бегунков, хозяин зеленой хаты, он же хранитель общака, и костяк банды, 6 налетчиков. Все люди бывалые, крови не боятся, ножом и револьвером действуют ловко. Против обычных людей, против милиции, даже против полиции этого хватает. Но хватит ли против профессиональных вояк? Урмат, Арсеф и Бегунок пришли в ресторан к сроку. Бегунок нашел взглядом главного наемника, указал на него Урмату, после чего исчез. Его дело сторожить снаружи. Урмат неторопливо подошел к наемнику, кивнул, представил спутника и сел за стол. Тут же возле них возник официант. Урмат что-то бросил ему, и человек убежал. Пошатой неторопливо пил глинтвейн, перебрасываясь с Малыгой незначащими фразами, а сам исподволь следил за разговором. Урмат, как и было обговорено, заломил цену и потихоньку ее снижал до приемлемого порога. Сразу соглашаться на сделку нельзя, можно насторожить. Потом следовало обговорить частности и выбрать место и время встречи, это самое трудное. Место Пошатой уже присмотрел. Небольшой пустырь в восточной части городка. С одной стороны сад, с другой пруд. Полиция и милиция там не бывают. А бандиты все ходы и выходы знают, засаду устроят. Было и запасное место. Уже в самом городе, на заднем дворе мебельного склада, сейчас закрытого. Тоже неплохой вариант. Рядом дорога, вокруг дворы и участки. Разговор шел уже 20 минут, но, судя по лицу Урмата, что-то было не так. Тот явно волновался, лицо чуть побледнело, по виску ползла капля пота. Пошатой понял, что нужно его вмешательство. Он встал, медленно пошел к уборной. Тем временем Малыга громко позвал официанта и попросил принести воды. Это был сигнал. Через несколько минут Урмат извинился перед собеседником и тоже вышел в уборную.
2: «Они настаивают на своем условии. Наши предложения не принимают ни в какую. Урмат возбужденно пригладил волосы и сплюнул тягучую слюну мимо урны.
1: «Сколько платят?»
2: «За машину, запаски и бензин, 5 перстней с камнями и 3 золотые цепочки».
1: «Что за камни?»
2: «Черт его знает. Показали один, вроде как изумруд, а цепочки немаленькие, толщиной почти в мизинец. Где они это все надыбали?»
1: «Неважно».
0: Пошатой склонился над умывальником, брызнул в лицо водой, вытер лоб платком.
1: «Где они хотят провести сделку?»
2: «За рестораном на заднем дворе, мол, там тихо и вечером нет никого».
1: «Вот суки, под носом легавых».
2: «Что делать, пахан? Сорвутся ведь!»
1: «Не сорвутся», — без всякой уверенности сказал Пошатой. «Ты пробовал поднять цену, мол, за риск добавить надо?»
2: «Цену поднимал, а риски пока не говорил, но...»
0: Урмат посмотрел на главаря.
2: «Я чую, у них есть еще желтуха! Есть, и камешки есть! Черт, они что, банк взяли? Или тайник разрыли?»
1: «Тут и оно. Нельзя их упускать».
0: Пошатой отошел от умывальника, пальцем сбросил каплю с носа.
1: «Урмат прав. Золотишко и камни у наемников были. Сколько? Да уж немало. Камешки. Они дороже желтухи. Весят мало. Камешки где угодно примут».
0: «Скажешь так», — принял решение Пошатой.
1: «Их место паленое, легавых много, а машина уведенная. Вести в центр города опасно, если хотят получить ее, пусть подходят в сквер к Нагриту».
0: Урмат кивнул. «Нагрит — единственный в городе синематограф. Его построили рядом со сквером, а уже позднее там появились пристройки и гараж. Незадолго до войны там же начали возводить железнодорожную станцию, но не доделали. И теперь стройка стоит брошенная. В принципе, неплохое место для разного рода дел. Народу вечером и ночью мало. Синематограф работает только по выходным. Есть пути отхода. Одно плохо. Всего через улицу казармы гражданской гвардии. Услышат шум, прибегут».
1: «Время за час до полуночи», — продолжал наставлять Пошатой. «Опять же из-за риска. Проверка машины и расчет на месте».
2: «А если не согласятся?»
1: «Согласятся», — заверил Пошатой. «Это не центр города, но и не окраина. Милиция рядом. Скажешь им, не хотят там, сделки не будет».
0: Урмат внимательно посмотрел на пахана.
2: «Думаешь, не уйдут?»
1: «Им машина нужна. Срочно. Видимо, хотят свалить как можно быстрее. А купить в другом месте не смогли».
2: «Понял».
1: «Все. Иди. После разговора останься в ресторане. Пусть эти уйдут».
2: «Сделаю».
0: Пошатой проводил помощника, сходил в кабинку и тоже вышел из уборной.
1: Настроение внезапно испортилось. Упертые наемники со своим золотом и камнями представляли слишком сильную головную боль для пахана и немалую проблему.
2: «Встреча назначена», — докладывал результаты переговоров Сорокин. «Время — 23 часа. Место — сквер у синематографа».
4: «Да, я слышал», — сказал Титов.
2: «Мы вроде как вдвоем придем. Их должно быть трое. Знаешь, командир, а ведь они нас валить собрались».
4: «Я уже понял. По цене вы быстро договорились, по машине тоже. А вот с местом встречи долго рядили».
2: Сорокин вздохнул, с долей неуверенности произнес. «У меня такое впечатление, что в зале кто-то еще был».
4: «Возможно».
2: «Понимаешь, по самому важному вопросу, месту встречи, мы договорились после того, как Урмат сходил в туалет».
4: «Инструкции получал», — сообразил Титов.
1: «Может быть. Выходит, этот Урмат не главный у них. А пахан на тебя посмотрел, подумал и принял какое-то решение».
2: «И что делать будем?» — спросил Шердин.
4: «Что и хотели. Покупать машину. Только подготовимся к сделке как следует, чтобы вместо автомобиля нож или пуля не получить».
0: Титов сузил глаза, на скулах вспухли и пропали желваки.
4: Генерал очень не любил, когда его кто-то обманывал. А еще больше не любил, когда его хотели убить. Таких людей он давил беспощадно.
2: «Навстречу идете вы с Андреем, а мы прибудем часа за два до этого. Посмотрим, как подготовятся к сделке наши деловые партнеры». Бигмер и Астахов, оба в прошлом бойцы Амсбон,
4: одновременно улыбнулись. Улыбки вышли похожими на оскал. Они обожали приходить вот так, нежданно. Когда-то в этом был смысл их жизни. «До встречи почти 5 часов», — сказал Шердин. «Может, поедим?» Титов глянул на часы. «Да, перекусить не мешает. А то потом не до этого будет».
0: Пошатой нервничал больше обычного. Простое вроде дело вдруг перестало казаться таковым. Ему не нравились наемники. Слишком уверенные в себе, спокойные парни. Раздражал оптимизм Урмата и Арсефа. Щенячьи восторги бегунков, которых тоже брали на дело. И даже молчание Малыги вызвало недовольство. К делу он привлек всю банду, вплоть до зеленых пацанов, годных пока только следить за кем-то и быстро бегать. Правда, их роль мала — прибыть заранее на место, осмотреть его и потом стоять на стреме. На хате оставили только хозяина. «Ты и ты ведете базар», — наставлял пахан Урмата и Арсефа. «Я сойду за водителя. Остальные сидите тихо по норкам и ждите сигнала. Как только получим желтуху, валим их и ходу. Все ясно?» Видя мрачную физиономию пахана, никто не решался перечить ему и задавать вопросы. Пошатой обвел всех хмурым взглядом и выдавил. «Готовьтесь». Бандитов в сквер он запустил за 20 минут до встречи. Бегунки уже облазили его, никого не нашли, и встали у дороги стеречь подходы. 4 налетчиков засели в кустах и за деревьями. Урмат, Арсеф и сам Пошатой к назначенному сроку подъехали в сквер на машине. Пахан взял новый, недавно угнанный Тарт Энке. Мощный 5-тонный грузовик с 6 колесами, 6-скоростной коробкой передач и брезентовым тентом. Наемники не должны подозревать подвох до последнего, до того момента, как их нашпигуют сталью и свинцом. Часы показывали без 2:11, когда на центральной дороге сквера показались 2 рослые фигуры. Пошатой первым заметил их и нервно кашлянул. «А где третий? Не пришел или тоже в засаде?» «Демон его раздери, как же это действует на нервы!» Наемники сразу перешли к делу, захотели осмотреть машину. Пахан отдал им ключи и понаблюдал, как один из наемников немного посидел в кабине, осматривая управление, нашарил ключом замок зажигания и со 2-й попытки завел грузовик. На 1-й скорости сделал круг по скверу, заглушил мотор и выпрыгнул на асфальт. Потом также молча проверил лежащие в кузове канистры с бензином и маслом запасные колеса. Затем облазил грузовик, заглянул под капот, осмотрел ходовую часть. Ясно, что человек в технике разбирается. Вот только Тарт явно видит впервые, слишком осторожно действует.
5: «Где их третий?» — нервничал Пошатой. «Ждет неподалеку? Или они и вправду идиоты, и пришли вдвоем ночью с золотом и камнями?»
2: «Порядок!» — вынес вердикт наемник. «Хорошая машина! Как называется?» «Тарт Энке!» — хмуро ответил Урмат. «А че бензина так мало? Договаривались на 100 литров?» «Нету бензина! Полный бак налили и в канистре 20!» «Ладно! Ну что, настало время рассчитаться?»
0: Это прозвучало как-то двусмысленно. Легкая улыбка, скользнувшая по губам наемника, только усилила впечатление. Пошатой дернул кадыком и бросил взгляд на кусты, за которыми сидел один из его людей. Пора кончать игру и покупателей. «Это все, что ли?» — произнес условную фразу Пошатой. «Сейчас на дорогу должны выскочить его люди, отобрать золото и камни у наемников и после этого пустить им по пуле в лоб».
5: «Сейчас».
0: «Но почему не выскакивают?» Пошатой глянул по сторонам, бросил взгляд на отпрянувших назад Урмата и Арсефа и посмотрел на наемников.
2: «Что-то не так, уважаемый!» — насмешливо осведомился один из них. Бигмер и Астахов работали в привычной манере. Незаметный подход, захват, удар ножом. Шелест листвы гасил едва слышимый звук шагов, и бандиты до последнего не подозревали, что происходит у них за спиной. Вычислить налетчиков труда не составило. Новейшие приборы ночного видения позволяли разглядеть в кромешной тьме человека на расстоянии почти в 400 метров. Да и бандиты не мастера засад. Дать по голове и припугнуть ножом могут, а вот грамотно сесть и просидеть так несколько часов им не под силу. Они выдавали себя постоянным шевелением, сопением, частым дыханием. Двое засели за деревьями, один за кустарником и один за длинной скамейкой. Выбрали самые темные места и визуальную связь между собой не держали. Бигмер взял на себя левую сторону, Астахов правую. Титов страховал переговорщиков и держал на прицеле остальных бандитов. Настоящих на шухере пацанов внимания не обращал. Те в свалку не полезут. Несколько минут потребовалось, чтобы убрать сидевших в засаде налетчиков. После этого Бигмер дал отмашку. Титов заметил сигнал и довольно улыбнулся. «Теперь очередь торговцев». Он дважды нажал тангету и приник к прицелу. Звук радиостанции был выставлен на минимум. Сорокин расслышал легкое стрекотание и кивнул. «Пора заканчивать спектакль». Водитель как-то нервно озирался, словно ждал чего-то. Или кого-то. Сорокин уже сообразил, что, видимо, он и есть настоящий главарь банды, а Урмат его заместитель. Вот и сейчас тот смотрел на водителя, не зная, как быть дальше. Сделка пошла явно не по их плану. «Ну так что?» — повторил Сорокин, похлопывая по дверце машины. «Проведем окончательный расчет?»
0: Его лихие парни так и не вылезли из кустов, а Урмат смотрит, как полный идиот, вместо того, чтобы достать ствол. Пашатой почувствовал, что во рту резко пересохло, а сердце вдруг пошло вскачь. «Надо что-то делать, и делать быстро». Пахан вдруг отпрыгнул в сторону, выхватывая из-за ремня брюк свое любимое оружие, револьвер «Неттер», и оскались заорал. «А, суки, всех замочу!» Это настолько не походило на всегда спокойного и выдержанного Пашатоя, что Урмат и Арсеф опешили от неожиданности. Но быстро пришли в себя и потянули руки к карманам пиджаков, но слегка запоздали. Стоящий перед ними наемник каким-то неуловимым движением выхватил пистолет и выстрелил в Арсефа. Это было последнее, что увидел Пашатой. Перед глазами вдруг мелькнула молния, по голове врезало что-то тяжелое, и главарь упал лицом вниз. Он уже не видел, как Урмат, выгнув спину и раскинув руки, вдруг резко нырнул вперед. Тяжелая автоматная пуля ударила его точно в позвоночник. Не видел, как стоящий рядом с машиной наемник вытащил пистолет со странно длинным и толстым стволом и шагнул к упавшим бандитам, и каждому сделал по одному выстрелу в голову. Все было кончено за несколько секунд. Сорокин и Шердин проверили тела бандитов, потом Петр достал радиостанцию. «Илья, у нас все в порядке».
6: «У нас тоже», — отозвался Титов.
0: «Идем к вам». «Здесь еще были пацаны на стреме».
6: «Давно удрали. Черт с ними».
2: Несколько минут ушло на обыск трупов. Ничего интересного не нашли, забрали только оружие. Тела оставили на месте. Титов прислушался, вроде тихо. Вряд ли кто из горожан сюда полезет. Милиция тоже не горит желанием выяснять обстановку ночью. «Уходим», — скомандовал он. Сорокин сел за руль, завел машину и повел ее к дороге. Новоприобретенный Тарт-Энке хорошо слушался руля и был легок в управлении. То, что надо. Были бы бандиты не такими жадными и глупыми, могли за машину получить хороший куш, а так получили по заслугам. Приличная плата за подлость и обман. Тошика разбудили среди ночи. Не дав прийти в себя, подняли на ноги. Перед глазами возник старший наемник.
6: «Ты едешь с нами», — сказал тот. «До Хармака. Покажешь дорогу, там отпустим, понял?»
2: Тошик торопливо закивал. «Все понял. Покажу и расскажу».
6: «Молодец. Собирайся, карета подана».
2: «Какая карета?»
6: «Большая», —
2: хмыкнул наемник и хлопнул Тошика по плечу. Тот только сейчас заметил, что неподалеку стоит здоровый грузовик с накрытым тентом кузовом. «Раздобыли все же машину, наемники. Лихо». Тошик потер лицо, подошел к машине. Возле нее суетились наемники, загружая в кузов вещи.
6: «Чего встал? Лезь!»
2: — подтолкнул его кто-то в спину.
6: «А то без тебя уедем!»
2: Вздохнув, Тошик полез в кузов. Если старший наемник не обманул, его плен скоро закончится, и он будет не только свободен, но и вдалеке от Миссинга, запасного полка и въедливого капрала. Ради этого можно и потерпеть. недолго осталось.
7: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Клиффорд Саймак. Ветер чужого мира. Никто и ничто не может остановить группу межпланетной разведки. Этот четкий отлаженный механизм, созданный и снаряженный для одной лишь цели — занять на чужой планете плацдарм, уничтожить вокруг корабля все живое и основать базу, где было бы достаточно места для выполнения задачи. А если придется удерживать и защищать плацдарм от кого бы то ни было до самого отлета. Как только на планете появляется база, приступают к работе ученые. Исследуется все, до мельчайших деталей. Они делают записи на пленку и в полевые блокноты, снимают и замеряют, картографируют и систематизируют до тех пор, пока не создается стройная система фактов и выводов для галактических архивов. Если встречается жизнь, что в галактике не редкость, ее исследуют так же тщательно, особенно реакцию на людей. Иногда реакция бывает яростной и враждебной, иногда почти незаметной, но не менее опасной. Однако легионеры-роботы всегда готовы к любой ситуации, и нет для них неразрешимых задач. Никто и ничто не может остановить группу межпланетной разведки. Том Деккер сидел в пустой рубке и вертел в руках высокий стакан с кубиками льда, наблюдая, как из трюмов корабля выгружается первая партия роботов. Они вытянули за собой конвейерную ленту, вбили в землю опоры и приладили к ним транспортер. Дверь за его спиной открылась с легким щелчком, и Деккер обернулся. «Разрешите войти, сэр?» — спросил Дуг Джексон. «Да, конечно». Джексон подошел к большому изогнутому иллюминатору. «Что же нас тут ожидает?» — задумчиво прошептал он. «Еще одно обычное задание», — пожал плечами Деккер. 6 недель или 6 месяцев. Все зависит от того, что мы обнаружим». «Похоже, здесь будет посложнее», — сказал Джексон, усаживаясь рядом с ним. «На планетах с джунглями всегда трудно». «Это работа. Просто еще одна работа. Еще один отчет. Потом сюда пришлют либо эксплуатационную группу, либо переселенцев». «Или», — возразил Джексон, — «поставят отчет на пыльную полку архива и забудут». «Это уже их дело. Наше дело его подготовить. Что с ним будет дальше, нас не касается». За иллюминатором первые 6 роботов сняли крышку с контейнера и распаковали 7-го. Затем, разложив рядом инструменты, собрали его, не тратя ни одного лишнего движения. Вставили в металлический череп мозговой блок, включили и захлопнули дверцу на груди. 7-й встал неуверенно, постоял несколько секунд и, сориентировавшись, бросился к транспортеру помогать выгружать контейнер с 8-м. Деккер задумчиво отхлебнул из своего стакана. Джексон зажег сигарету. «Когда-нибудь», — сказал он, затягиваясь, — «мы наверняка встретим что-то такое, с чем не сможем справиться». Деккер фыркнул. «Может быть, даже здесь», — настаивал Джексон, разглядывая кошмарные джунгли за иллюминатором. «Ты романтик», — отрезал Деккер. «Кроме того, ты молод, все еще мечтаешь о неожиданностях. 10 раз слетаешь, и у тебя это пройдет». «Но все-таки то, о чем я говорю, может случиться». Деккер сонно кивнул. «Может. Никогда не случалось, но, наверное, может. Впрочем, стоять до последнего не наша задача. Если нас ждет тут что-нибудь такое, что нам не по зубам, мы долго на этой планете не задержимся. Риск не наша специальность». Корабль покоился на вершине холма посреди маленькой поляны, буйно заросшей травой и экзотическими цветами. Рядом лениво текла река, неся свои сонные темно-бурые воды сквозь опутанный лианами огромный лес. Вдаль, насколько хватало глаз, тянулись джунгли, мрачная сырая чаща, которая даже через стекло иллюминатора, казалось, дышала опасностью. Животных не было видно, но никто не мог знать, какие твари прячутся в темных норах или в кронах деревьев. 8-й робот включился в работу. Теперь уже 2 группы, по 4 робота, вытаскивали контейнеры и собирали новые механизмы. Скоро их стало 12, 3 рабочие группы. «Вот так», — возобновил разговор Деккер, кивнув на иллюминатор. «Никакого риска. Сначала роботы, они распаковывают и собирают друг друга. Затем все вместе устанавливают и подключают технику. Мы даже не выйдем из корабля, пока вокруг не будет надежной защиты».
1: Джексон вздохнул. «Наверное, вы правы. С нами действительно ничего не может случиться. Мы не упускаем ни одной мелочи».
0: «А как же иначе?» Доктор поднялся с кресла и потянулся.
1: «Пойду займусь делами. Последние проверки и все такое».
0: «Я вам нужен, сэр?» – спросил Джексон. «Я бы хотел посмотреть. Все это для меня ново».
1: «Нет, не нужен. А это пройдет. Еще лет 20 и пройдет».
0: На столе у себя в кабинете Деккер обнаружил стопку предварительных отчетов и неторопливо просмотрел их, запоминая все особенности мира окружающего корабль. Затем принялся читать отчеты внимательно, складывая прочитанный справа от себя лицевой стороной вниз.
1: «Давление атмосферы чуть выше, чем на Земле. Высокое содержание кислорода. Сила тяжести немного больше земной. Климат жаркий. На планетах-джунглях всегда жарко.
0: Снаружи слабый ветерок. Хорошо бы он продержался. Продолжительность дня 36 часов. Радиации местных источников нет, но случаются вспышки солнечной активности. Обязательно установить наблюдение. Бактерии, вирусы. Как всегда, на таких планетах их много. Но, очевидно, никакой опасности. Команда напичкана вакцинами и гормонами по самые уши. Хотя до конца, конечно, уверенным быть нельзя. Минимальный риск есть, ничего не поделаешь. И если вдруг найдется какой-нибудь настырный микроб, способы защиты придется искать прямо здесь. Растительность и почва наверняка просто кишат микроскопической живностью. Скорее всего, вредной. Но это уже будничная работа. Полная проверка. Почву необходимо проверять, даже если на планете нет жизни. Хотя бы для того, чтобы удостовериться, что ее действительно нет. В дверь постучали, и вошел капитан Карр, командир легионеров. Деккер ответил на приветствие, не вставая из-за стола.
1: «Разрешите доложить, сэр», — четко произнес Карр. «Легион готов к высадке».
0: «Отлично, капитан, отлично», — ответил Деккер. «Какого черта ему надо? Легион всегда готов и всегда будет готов, это естественно. Зачем такие формальности?» «Наверное, виной тому характер Карра. Легион с его жесткой дисциплиной, давними традициями и гордостью за них всегда привлекал людей, давая им возможность отшлифовать врожденную педантичность. Оловянные солдатики высшего качества, тренированные, дисциплированные, вакцинированные против любой известной и неизвестной болезни, натасканные в инопланетной психологии земляне с огромным потенциалом выживаемости, выручающим их в самых опасных ситуациях».
1: «Повременим, капитан», — сказал Деккер. «Роботы только начали сборку».
0: «Жду ваших приказаний, сэр».
1: «Благодарю, капитан». Деккер дал понять, что хочет остаться один. Но когда Карр подошел к двери, он снова окликнул его.
0: «Да, сэр».
1: «Я вот подумал», — медленно проговорил Деккер. «Просто подумал, в состоянии ли вы представить себе ситуацию, с которой Легион не смог бы справиться?»
0: «Боюсь, я не понимаю вашего вопроса, сэр».
1: Глядеть на Карра в этот момент было сплошное удовольствие. Деккер вздохнул. «Я и не предполагал, что вы поймете». К вечеру все роботы и кое-какие механизмы были собраны, появились первые автоматические сторожевые посты. Огнеметы выжгли вокруг корабля кольцо, футов 500 диаметром. А затем в ход пошел генератор жесткого излучения, заливший землю внутри кольца безмолвной смертью. Ужасное зрелище. Почва буквально вскипала живностью, корчившейся в последних бесплодных попытках избежать гибели. Роботы собрали огромные батареи ламп, и на вершине холма стало светлее, чем днем. Подготовка к высадке продолжалась, но ни один человек еще не ступил на Землю новой планеты. В тот вечер робот-официант установил столы в галерее, чтобы люди во время еды могли наблюдать за ходом работ снаружи. Вся группа, разумеется, кроме легионеров, которые оставались в своих каютах, уже собралась к ужину, когда в отсек вошел Деккер.
0: «Добрый вечер, джентльмены!» Он сел во главе стола, после чего расселись по старшинству и все остальные.
1: Деккер сложил перед собой руки и склонил голову, собираясь произнести привычные заученные слова. Он задумался и, когда заговорил, сам удивился своим словам. «Отец наш, мы, слуги твои в неизведанной земле, находимся во власти греховной гордыни. Научи нас милосердию и приведи нас к знанию. Ведь люди, несмотря на дальние их путешествия и великие дела, все еще дети твои. Благослови хлеб наш, Господи, и не оставь без сострадания. Аминь».
0: Деккер поднял голову и скользнул взглядом по столу. Кого-то он заметил, его слова удивили, кого-то позабавили. Возможно, они думают, что старик совсем выдохся. Может быть и так. Хотя до полудня он чувствовал себя в полном порядке. Все этот молодой Джексон.
1: «Прекрасные слова, сэр», — сказал наконец Макдональд, главный инженер группы. «Среди нас есть кое-кто, кому не мешало бы прислушаться и запомнить их. Благодарю вас, сэр». Через стол начали передавать блюда и тарелки, и постепенно галерея оживилась домашним звоном хрусталя и серебра.
0: «Похоже, здесь будет интересно», — начал разговор Уолдрон, антрополог по специальности. «Мы с Диксоном стояли на наблюдательной палубе, как раз перед заходом солнца, и нам показалось, что мы видели у реки кое-какое движение, что-то живое».
1: «Было бы странно, если бы мы никого здесь не нашли», — ответил Деккер, накладывая себе в тарелку обжаренного картофеля. «Когда сегодня облучали площадку, в земле оказалось полно всяких тварей».
0: «Существа, которых мы с Олдреном видели, походили на гуманоидов». Деккер посмотрел на биолога с интересом. «Вы уверены?» Диксон покачал головой. «Видно было неважно, но мне показалось, что их было двое или трое. Этакие спичечные человечки».
1: «Как дети рисуют», — кивнул Олдрон. «Одна черточка туловища, две ножки, еще две ручки, кружок голова. Угловатые такие, тощие».
0: «Но двигаются красиво», — добавил Диксон. «Мягко, плавно, как кошки».
1: «Ладно, скоро узнаем, кто такие. Через день-два мы их найдем», — ответил Деккер.
0: «Забавно. Почти на каждой планете кто-нибудь сразу находит гуманоидов, и почти всякий раз они оказываются игрой воображения. Люди часто выдают желаемое за действительное. Что ж, вполне понятное желание — вдали от своих, на чужой планете найти жизнь, которая хотя бы на первый взгляд напоминала что-то знакомое. Но, как правило, представители гуманоидной расы, если таковая встречалась, оказывались настолько отталкивающими и чужими, что по сравнению с ними даже земной осьминог кажется родным и близким.
2: «Я все думаю о том горном массиве к западу», — вступил в разговор Фрейни, начальник георазведки, «который мы видели при подлете. Похоже, горы образовались сравнительно недавно, а это всегда удобнее для работы. Легче добраться до того, что скрыто внутри».
1: «Разведку начнем в том направлении», — неожиданно решил Деккер. Яркие огни снаружи вселяли в ночь новую жизнь. Собирались огромные механизмы, четко двигались роботы, машины поменьше суетились, как напуганные жуки. С южной стороны все полыхало, а небо то и дело озарялось новыми всплесками пламени, вырывающегося из огнеметов.
0: «Доделывают посадочное поле», — произнес Деккер. «Там осталась полоса джунглей, но она ровная, как пол. Еще немного, и поле тоже будет готово».
1: Робот принес кофе, бренди и сигары. Расположившись поудобнее, Деккер и все остальные продолжали наблюдать за работой снаружи.
2: «Ненавижу это ожидание», — нарушил молчание Фрейни.
0: «Часть работы, ничего не поделаешь», — ответил Деккер и подлил в кофе еще бренди.
1: К утру все машины были собраны. Одни уже выполняли какие-то задания, другие стояли наготове. Огнеметы закончили свою работу, и по их маршрутам ползали излучатели. На подготовленном поле стояло несколько реактивных самолетов. Примерно половина от общего числа роботов, закончив порученные дела, построилась в аккуратную прямоугольную колонну. Наконец опустился наклонный трап, и по нему сошли на землю легионеры. Колонны по два, с блеском и грохотом, с безукоризненной точностью, способной посрамить даже роботов.
2: Конечно, без знамен и барабанов, поскольку пользы от них никакой. А Легион, несмотря на пристрастие к блеску и показухе, организация чрезвычайно эффективная.
1: Колонна развернулась, вытянулась в линию и разбилась по взводам, которые тут же направились к границам базы. Машины, роботы и легионеры заняли посты. Земля подготовила плацдарм еще на одной планете. Роботы быстро и деловито собрали открытый павильон из полосатого брезента, разместили в тени столы, кресла, втащили туда холодильник с пивом и льдом. Теперь и обычные люди могли покинуть безопасные стены корабля.
2: «Организованность», — с гордостью произнес про себя Деккер, окидывая базу взглядом. «Организованность и эффективность. Ни одной лазейки для случайностей. Любую лазейку заткнуть еще до того, как она станет лазейкой».

0: присылать подкрепление. Все продумано, неожиданностей быть не должно.
1: И что на него такое вчера нашло? Наверное, это из-за молодого Джексона. Способный биохимик, конечно, не для межпланетной разведки. Видимо, что-то где-то не сработало. Отборочная комиссия должна была выявить его эмоциональную неустойчивость. Не то чтобы он мог помешать делу, но на нервы действует.
0: Деккер выложил на стол в павильоне целую кучу документов. Затем нашел среди них карту, развернул ее и разгладил большим пальцем сгибы. На карте была нанесена лишь часть реки и горного хребта. Базу обозначал перечеркнутый крестом квадрат, а все остальное пространство оставалось пустым. Но это ненадолго. Через несколько дней у них будут полные карты. Спойлер рванулся в небо самолет, плавно развернулся и ушел на запад. Деккер выбрался из павильона и посмотрел ему вслед. Должно быть, это Джарвис и Доннелли, назначенные в первый полет в юго-западный сектор между базой и горным хребтом. Еще один самолет поднялся в воздух, выбрасывая за собой огненный хвост, набрал скорость и скрылся вдали. Фриман и Джонс. Деккер вернулся к столу, опустился в кресло и, взяв карандаш, принялся рассеянно постукивать по почти пустой карте. За спиной взмыл в небо еще один самолет. Он снова окинул базу взглядом, и теперь она уже не казалась ему выжженным полем. Что-то теперь чувствовалось здесь земное. Эффективность, здравый смысл, спокойно работающие люди. Кто-то с кем-то спорил, кто-то готовил приборы, обсуждая с роботами возникшие по ходу дела вопросы. Другие просто осматривались, привыкали. Деккер удовлетворенно улыбнулся. Способная у него команда, большинству из них придется подождать возвращения первой разведки. Но даже сейчас они не выглядели праздно. Позже будут взяты пробы почвы. Роботы поймают и доставят животных, которых потом сфотографируют и подвергнут изучению по полной программе. Деревья, травы, цветы — все будет описано и классифицировано. Вода в реке, ее обитатели. И все это только здесь, в районе базы, пока не поступят новые данные разведки, указывающие, на что еще следует обратить внимание. Когда придут эти данные, начнется настоящая большая работа. Геологи и минералоги займутся полезными ископаемыми. Появятся метеорологические станции. Ботаники и биологи возьмутся за сбор сравнительных образцов. Каждый будет выполнять работу, к которой его готовили. Отовсюду пойдут доклады, и со временем из них сложится стройная, точная картина жизни планеты. Работа. Много работы днем и ночью. И все это время база будет маленьким кусочком земли, неприступным для любых сил чужого мира. Деккер сидел, развалясь в кресле. Легкий ветер шевелил полог павильона, шелестел бумагами на столе и ерошил волосы. «Хорошо», — подумалось Деккеру, — «но, наверное, это ненадолго». Когда-нибудь он найдет себе уютную планету, райский уголок с неизменно прекрасной погодой, где все, что нужно, растет на деревьях, а местные жители умны и общительны. Он просто откажется улетать, когда корабль приготовится к старту и проживет свои последние дни вдали от проблем этой проклятой галактики, истощенный голодом, свихнувшийся от дикости и такой одинокой, что трудно передать словами. Деккер очнулся от своих странных мыслей и увидел перед собой Джексона. «В чем дело, Джексон?» — с неожиданной резкостью спросил он. «Почему ты не...» «Местного привели, сэр», — выдохнул Джексон. «Из тех, кого видели Диксон и Уолдрон». Абориген оказался человекоподобным, но на людей Земли он походил мало. Как сказал Диксон, спичечный человечек. Живой рисунок четырехлетнего ребенка. Весь черный, совершенно без одежды, но в глазах смотревших на Деккера светился огонек разума. Глядя в эти глаза, Деккер чувствовал себя неуютно и скованно, но вокруг молча стояли в ожидании его люди, и он медленно потянулся к одному из шлемов ментографа. Когда пальцы Деккера коснулись гладкой поверхности, на него снова накатило смутное, но сильное нежелание надевать шлем. Контакт или попытка контакта с чужим разумом всегда вызывали у него это тревожное чувство,

0: Каждый раз боязливо сжималась у него внутри, видимо, потому что такой непосредственный близкий контакт был чужд человеческой природе. Деккер медленно взял шлем в руки, надел на голову и жестом предложил гостю второй. Пауза затягивалась, глаза аборигена внимательно следили за его действиями. «Он нас не боится», — подумал Деккер. «Настоящая первобытная храбрость. Вот так стоять посреди незнакомого, которое расцвело почти за одну ночь на его земле. Стоять, не дрогнув, в кругу существ, которые, должно быть, кажутся ему пришельцами из кошмара». Наконец абориген сделал шаг к столу, взял шлем и неуверенно пристроил прибор на голову, ни на секунду не отрывая взгляда от человека. Деккер попытался расслабиться, одновременно внушая себе мысли о мире и спокойствии. Надо быть очень внимательным, чтобы не испугать это существо, и сразу продемонстрировать дружелюбие. Малейший оттенок резкости может испортить все дело. Уловив первое дуновение мысли спичечного человечка, Деккер почувствовал ноющую боль в груди. Что-то снова сжалось у него внутри, но ему вряд ли удалось бы передать свои ощущения словами. Слишком все было чужое, предельно чужое. «Мы друзья», — заставил он себя думать, борясь с подступающей чернотой отвращения. «Мы друзья, мы друзья, мы...» «Вам не следовало сюда прилетать», — послышалась ответная мысль. «Мы не причиним вам зла», — думал Деккер. «Мы друзья, мы не причиним вам зла, мы...» «Вы никогда не улетите отсюда». «Мы предлагаем дружбу», — продолжал Деккер. «У нас есть для вас подарки. Мы вам поможем». «Вам не следовало прилетать сюда», — настойчиво звучала мысль аборигена. «Но раз вы уже здесь, теперь вам не улететь». «Ладно, хорошо», — Деккер решил не спорить с ним. «Мы останемся и будем друзьями. Будем учить вас. Дадим вам вещи, которые привезли с собой, и останемся здесь с вами». «Вы никогда не улетите отсюда», — звучало в ответ, и было в этой мысли что-то холодное, окончательное. Деккеру стало не по себе. Абориген действительно верил в то, что говорил. Не пугал и не преувеличивал. Он даже не сомневался, что им не удастся улететь с планеты. «Вы умрете здесь». «Умрем?» — переспросил Деккер. «Как это понимать?» В ответ он почувствовал лишь презрение. Спичечный человечек снял шлем, аккуратно положил, повернулся и вышел. Никто не сдвинулся с места, чтобы остановить его. Деккер бросил свой шлем на стол. «Джексон, сообщите легионерам из охраны, чтобы его выпустили. Не пытайтесь помешать ему уйти». Он откинулся в кресле и посмотрел на окружавших его людей. «Что случилось, сэр?» — спросил Уолдрон. «Он приговорил нас к смерти», — ответил Деккер. «Сказал, что мы не улетим с этой планеты, что мы здесь умрем». «Сильно сказано?» «И без тени сомнения», — произнес Деккер, потом небрежно махнул рукой. «Видимо, он просто не понимает, что им не под силу остановить нас, если мы захотим улететь. Он убежден, что мы здесь умрем». «В самом деле забавная ситуация. Выходит из лесу голый гуманоид и угрожает всей земной разведывательной группе. Причем... так в себе уверен?» Но на лицах, обращенных к Деккеру, не было ни одной улыбки. «Они ничего не могут нам сделать», — сказал Деккер. «Тем не менее», — предложил Уолдрон, — «следует принять меры». «Мы объявим готовность номер один и усилим посты», — кивнул Деккер. «До тех пор, пока не удостоверимся». Он запнулся и умолк. «В чем, собственно, они должны были удостовериться? В том, что голые аборигены, без всяких признаков материальной культуры, не смогут уничтожить группу землян, защищенных стальным периметром, машинами, роботами и солдатами, знающими все, что положено знать для немедленного и безжалостного устранения любого противника». Чертовщина какая-то. И все же в этих глазах светился разум. Разум и смелость. Он выстоял, не дрогнув, в кругу совершенно чужих для него существ. Сказал, что должен был сказать, и ушел с достоинством, которому землянин мог бы позавидовать. Очевидно, он догадался, что перед ним существа с другой планеты, поскольку сам сказал, что им не следовало прилетать. «О чем ты думаешь?» — спросил Деккер у Олдрена. «Раз мы предупреждены, надо вести себя со всеми возможными предосторожностями. Но пугаться нечего, мы в состоянии справиться с любой опасностью».
1: «Это блеф», — вступил в разговор Диксон. «Нас хотят испугать, чтобы мы улетели».
0: «Не думаю», — покачал головой Деккер. Он был так же уверен в себе, как и мы. Работа продолжалась. Никто не атаковал. Самолеты вылетали по графику, и постепенно экспедиционные карты заполнялись многочисленными подробностями. Полевые партии делали осторожные вылазки. Роботы и легионеры сопровождали их по флангам. Тяжелые машины прокладывали путь, выжигая дорогу в самых недоступных местах. Автоматические метеостанции, разбросанные по окрестностям, регулярно посылали доклады о состоянии погоды для обработки в базе. Несколько полевых партий вылетели в дальние районы для более детального изучения местности. По-прежнему не происходило ничего особенного. Шли дни, недели. Роботы и машины несли дежурство, легионеры всегда были наготове. Люди торопились сделать работу и улететь обратно. Сначала нашли угольный пласт, затем месторождение железной руды. В горах обнаружились радиоактивные материалы. Ботаники выявили 27 видов съедобных фруктов. База кишела животными, пойманными для изучения и со временем ставшими чьими-то любимцами. Нашли деревню спичечных людей. Маленькая грязная деревенька с примитивными хижинами. Жители казались мирными. Экспедицию к местным жителям возглавил Деккер. С оружием наготове, медленно, без громких разговоров, люди вошли в деревню. Местные сидели около своих домов и молча наблюдали за людьми, пока те не дошли до самого центра поселения. Там роботы установили стол и поместили на него ментограф. Деккер сел за стол и надел шлем ментографа на голову. Остальные встали в стороне. Деккер ждал. Прошел час. Аборигены сидели, не шевелясь. Наконец Деккер снял шлем и устало произнес: «Ничего не выйдет. Займитесь фотографированием, только не тревожьте местных и ничего не трогайте». Он достал носовой платок и вытер вспотевшее лицо. Подошел Олдрен.
2: «И что вы обо всем этом думаете?»
0: Деккер покачал головой.
3: «Меня постоянно преследует одна мысль. Мне кажется, что они уже сказали нам все, что хотели сказать, и больше разговаривать не желают. Странная мысль. Наверное, ерунда».
2: «Не знаю», — ответил Олдрен. «Здесь вообще многое не так. Я заметил, что у них совсем нет металла. Кухонная утварь каменная, инструменты тоже. И все-таки это развитая культура».
4: «Они, безусловно, развиты», — сказал Деккер. «Посмотри, как они за нами наблюдают, совершенно без страха. Просто ждут. Спокойны и уверены в себе. И тот, который приходил на базу, он знал, что нужно делать со шлемом».
2: «Уже поздно. Нам лучше вернуться на базу», — помолчав немного, произнес Уолдрон и взглянул на запястье.
5: «Мои часы остановились. Сколько на ваших?»
0: Доктор поднес руку к глазам, и Уолдрон услышал судорожный удивленный вздох. Деккер медленно поднял голову и посмотрел на Уолдрона.
3: «Мои тоже?» — голос его был едва слышен.
0: Какое-то мгновение они сидели неподвижно, напуганные явлением, которое в других обстоятельствах могло бы вызвать лишь раздражение. Затем Олдрен вскочил и повернулся лицом к людям.
2: «Общий сбор!» — закричал он. «Возвращаемся! Немедленно!»
0: Земляне сбежались тут же. Роботы выстроились по краям, и колонна быстрым маршем покинула деревню. Аборигены проводили их взглядами, но никто не тронулся с места. Деккер сидел в своем походном кресле, прислушиваясь к шелесту брезента на ветру. Лампа, висевшая над головой, раскачивалась, тени бегали по павильону, и временами казалось, что это живые существа. Рядом с павильоном неподвижно стоял робот. Деккер протянул руку и потрогал пальцем маленькую кучку колесиков и пружинок, лежавших на столе.
2: «Все это странно, странно и зловеще».
0: На столе лежали детали часов.
3: Не только его и Олдрена, но и всех остальных участников экспедиции. Ни одни из них не работали. Наступила ночь, но на базе продолжалась лихорадочная деятельность. Постоянно двигались люди, то исчезая во мраке, то снова появляясь на освещенных участках под ярким светом прожекторов. В суетливых действиях людей чувствовалась какая-то обреченность, хотя все они понимали, что им решительно нечего бояться. Во всяком случае, пока не появится нечто конкретное, на что можно указать пальцем и крикнуть «Вот опасность!». Известен лишь простой факт. Все часы остановились. Простой факт, для которого должно быть простое объяснение. Но только на чужой планете ни одно явление нельзя считать простым и ожидать простого объяснения, поскольку здесь причины, следствия и вероятность событий могут быть совершенно иными, нежели на Земле. Есть всего лишь одно правило – избегать риска. Единственное правило, которому надо повиноваться в любой ситуации. И повинуясь ему, Деккер приказал вернуть все полевые партии и приготовить корабль к взлету. Роботам быть готовыми к немедленной погрузке оборудования. После этого оставалось только ждать. Ждать, когда вернутся из дальних лагерей полевые партии. Ждать, пока не появится объяснение странному поведению часов. Панике, конечно, поддаваться не из-за чего, но явление нужно признать, оценить, объяснить. Нельзя же в самом деле вернуться на Землю и сказать: «Вы понимаете, наши часы остановились, и поэтому...» Рядом послышались шаги, и Деккер резко обернулся. «В чем дело, Джексон?» «Дальние лагеря не отвечают, сэр», — произнес Джексон. «Мы пытались связаться с ними по радио, но не получили ответа». «Они ответят, обязательно ответят через какое-то время», — сказал Деккер, хотя совсем не чувствовал в себе уверенности, которую пытался передать подчиненному. На мгновение он ощутил подкативший к горлу комок страха, но быстро с собой справился. «Сядь, я прикажу принести пиво, а затем мы вместе сходим в радиоцентр и посмотрим, что там происходит», — сказал он и, повернувшись к стоявшему неподалеку роботу, потребовал: «Пиво сюда, два». Робот не отвечал. Деккер повысил голос, но робот не тронулся с места. Пытаясь встать, Деккер оперся сжатыми кулаками о стол, но вдруг почувствовал слабость в ногах и упал обратно в кресло. «Джексон», — выдохнул он, — «пойди постучи его по плечу и скажи, что мы хотим пива». С побледневшим лицом Джексон подошел к роботу и легонько постучал того по плечу. Потом ударил сильнее, и робот, не сгибаясь, рухнул на землю. Снова послышались торопливые приближающиеся шаги. Дектор, вжавшись в кресло, ждал. Оказалось, это Макдональд, главный инженер.
6: «Корабль, сэр. Наш корабль».
3: Деккер, глядя в сторону, кивнул. «Я уже знаю, Макдональд. Корабль не взлетит».
6: «Крупные механизмы в порядке, сэр, но вся точная аппаратура, инжекторы...»
3: Он внезапно замолчал и пристально посмотрел на Деккера.
6: «Вы знали, сэр? Как? Откуда?»
3: «Я знал, что когда-нибудь это случится. Может быть, не так, как сейчас, но этого следовало ожидать. Рано или поздно мы должны были споткнуться. Я говорил гордые и громкие слова, но все время знал, что настанет день, когда мы чего-то не предусмотрим, какой-то мелочи, и она нас прикончит». Аборигены, у них совсем не было металла, каменные инструменты, утварь. Металлов здесь хватает, огромные залежи руды в горах на западе. И, возможно, много веков назад они пытались делать металлические орудия труда или оружие, но спустя считанные недели все это рассыпалось в прах. Цивилизация без металла, культура без металла — немыслимо. Отбери у человека металл, и он не сможет оторваться от земли, он вернется в пещеры. У него ничего не останется, кроме его собственных рук. В павильон тихо вошел Олдрен. «Радио не работает, и роботы мрут, как мухи. Они валяются бесполезными кучами металла уже по всей базе». «Сначала портятся точные приборы», — кивнул Деккер. «Часы, радиоаппаратура, роботы. Потом сломаются генераторы, и мы останемся без света и электроэнергии.
6: потом наши машины, оружие легионеров, потом все остальное».
7: «Нас предупреждали», — сказал Олдрон.
6: «А мы не поняли. Мы думали, что нам угрожают. Нам казалось, мы слишком сильны, чтобы бояться угроз. А нас просто предупреждали». Все замолчали.
3: «Из-за чего это произошло?» — спросил, наконец, Деккер.
7: «Точно никто не знает», — тихо ответил Олдрон. «По крайней мере, пока. Позже мы, очевидно, узнаем, но нам это уже не поможет. Какой-то микроорганизм пожирает железо, которое подвергали термообработке или сплавляли с другими металлами. Окисленное железо в руде он не берет. Иначе залежи, которые мы обнаружили, исчезли бы давным-давно».
3: «Если это так», — откликнулся Деккер, — «то мы привезли сюда первый чистый металл за долгие-долгие годы. Как этот микроб выжил?»
7: «Не знаю. А может, я ошибаюсь, и это вовсе не микроб? Что-нибудь другое? Воздух, например?»
3: «Мы проверяли атмосферу».
6: Деккер тут же понял, как глупо это прозвучало.
7: «Да, атмосферу анализировали, но как они могли обнаружить что-то такое, чего никогда раньше не встречали? Опыт человеческий ограничен. Человек бережет себя от опасностей, известных или представимых, но нельзя представить непредсказуемое».
3: Деккер поднялся и увидел, что Джексон все еще стоит около неподвижного робота.
6: «Вот и ответ на твой вопрос», — сказал он. «Помнишь первый день на этой планете? Наш разговор?»
7: «Я помню, сэр», — кивнул Джексон.
3: Деккер вдруг осознал, как тихо стало на базе. Лишь налетевший ветер тормошил брезентовые стены павильона. И только сейчас Деккер впервые почувствовал запах ветра этого чужого мира.

0: Марика Становой. Россыпи драгоценностей. Кератские хребты бесплодны и пусты. А когда-то, давным-давно, у их подножья жили богатые люди. Они ни в чем не нуждались. Вокруг были бескрайние леса с ягодами, зверьем и птицей, текли реки, полные рыбы и золотоносного песка. Вот это золото все и погубило. Люди веками промывали речной песок вручную, собирая золотые крупинки. Со временем научились рыть шахты, делая деревянные крепежи и подъемники, и золото потекло ручьями. Потом изобрели умные приборы, добыча пошла еще быстрее, еще удачливее. Огромные механизмы вгрызались в самую глубину гор. Большие машины увозили золото полными кузовами. И однажды золото кончилось. Люди ушли, бросив пустые шахты и безлесые холмы, высохли реки, исчезли звери и птицы. В поселке остались только бедные старики, те, кому некуда было идти, те, кому нечего было продать, чтобы уехать. Они целыми днями копались в бесплодных выработках в надежде найти хоть малую крупинку золота и рассказывали друг другу сказки о страшном драконе. По преданию, дракон создал кератские горы над своей необъятной сокровищницей. Беднякам казалось, что дракон еще жив, иначе кто же шумит и вздыхает в заброшенных шахтах? Кто время от времени трясет в негодовании горы, спуская лавины и оползни? Несчастные поддерживали друг друга слухами, что рабочие нашли только малую часть драконьего богатства. А там, в неизведанных недрах, лежат бездонные россыпи. Но если подождать, тонкие жилки драконьих сокровищ опять поднимутся наверх. Дракон ведь все еще жив и все еще наполняет свою пещеру, откуда богатство понемножку растекается по горам. Подождать, и снова вырастут леса, проснутся реки, напоят землю и вынесут золото к людям. Надо только немного подождать. «Надоело мне копаться там, где ничего нет», — однажды сказал Васил, один из стариков. «Жизнь идет к концу, ждать мне нечего. Жена моя умерла. Пойду искать драконье золото. Спущусь так глубоко, как никто никогда не спускался». Долго пробирался Васил по заброшенным шахтам. Проползал расколами и прокапывал завалы. Уже еда кончилась, и фонарь погас. Да и не с чего было сделать факел. Уже не помнил Васил, как давно он продвигался на ощупь, кидая камешки и слушая тончайшие дуновения сквозняков. Уже и ног он не чувствовал. То ли шел, то ли полз. Не мог понять, жив ли он или спит. А может, вообще умер. Вдруг увидел впереди слабое свечение. Обрадовался Васил, и даже страх исчез, а силы прибавились. Вот оно, сокровище. А если не сокровище, так выход. Вышел в маленькую пещеру, а там на камне ящерка сидит и сияет. И ничего вокруг нет, даже другого выхода. Вздохнул Васил. Ящерку хоть съесть можно.
1: «Не ешь меня, Васил! Я дракон-кират, которого ты ищешь!»
2: «Ты дракон!» — засмеялся Васил. «Все думают, что огромный и страшный дракон стережет несчетные сокровища, а ты всего-навсего мелкая говорящая ящерица. А где твое золото?»
1: «Я есть дракон», — отвечает ящерка. «Последний дракон-кират. Я могу дать тебе сокровища, но сначала послушай». В давние-продавние времена тут жило много драконов. Воздушные драконы летали в небе, блестя золотой чешуей так ярко, что затмевали солнце. Пасли облака и управляли ветрами, приводили дожди и разносили семена. Лесные и луговые драконы были зеленые, Но на их боках в солнечный день распускалась цветочная радуга, и кругом все растения начинали цвести. Драконы земли были черные или коричневые, как плодородная почва. Когда они взмывали в небо, то созревали плоды в садах и зерно на полях. Серебряные, морские и водяные драконы туманным светом перекликались с луной, укутывали пушистым снегом землю, строили ледяные мосты, выращивали сосульки и создавали необыкновенной красоты снежинки, рисовали лунные дорожки и сеяли росу. В чащах жили духи деревьев, а в полях — духи цветов. Легко можно было встретить пугливого и нежного единорога или игривых и шумных фей. Природа была благодарна и мягка ко всем своим творениям, и они жили в счастье и гармонии. Драконы были сердцем мира, потому что только драконы умеют записывать жизни всех существ. Именно для этого мы собираем сокровища. Их было так много, дивные и чудные существа. Некогда живые души полей и ручьев, бурливые души морей и самобытных островов. Но пришли люди и оказались слепы к красоте. Люди нарушили вековые законы единства всего сущего. Люди живут за счет смерти мира. Золото в людских глазах имеет только цену металла. Золото превращалось в деньги или оружие, в богатство одних и бедность других. Сокровища принесли горе всем. Волшебные существа исчезали, уходили, прятались от алчности человека в камни и руды. Умирая, оставляли после себя слезы жемчужин и вздохи опалов. Тысячелетиями уходили существа. Тысячелетиями искали драконы человека, способного полюбить душу уничтожаемого им мира. Но все тщетно. Приходили грабители и убивали драконов, уносили сокровища, переплавляли память и распиливали песни. Не зная и не ведая, уничтожали возможность обновления жизни и гармонии. Драконы испугались горящих деревьев и выкрученных дырами шахт.
2: «Но куда ты собираешь золото?» — заволновался Васил.
1: Ему показалось, что ящерица уменьшилась.
2: «Твоя пещера пуста?»
1: «Не торопись, Васил, я ухожу». Люди вытеснили драконов в иные миры. Туда, где жизнь все еще красива. Где все, ушедшее в камни, записанное нами в песне золота и серебра, возрождается искренней любовью к красоте мира и ко всему сущему. Я концентрировал красоту в пласты малахита и агата, в искры гранатов и алмазов, в звуки золотых самородков. Я отчаялся. Ушедших было так много, а я последний в этом мире. Да, вы, люди, в чем-то правы. Драконы могут собрать и снова оживить целый мир, но им нужна искра любви, капелька истинного понимания красоты. Иначе драконы чахнут. Посмотри, как я мал. Я вкладываю свою память, и она остается в породе буквами самородков, строчками аметистовых жил, залежами руды. Я могу научить тебя читать эти знания. Ты научишься понимать ветер и журчание воды. Примешь знания, и ты не захочешь знать, где лежат сокровища. Тебе это станет не нужно. Все в мире взаимосвязано, и ты поймешь мир, познаешь музыку сфер, увидишь эфир, проплетающий все сущее. Ящерица становилась все прозрачнее. По ее телу пробегали цветные огоньки. «Прими мои знания. Пообещай, что не возжаждешь золота ради золота».
2: «Постой! К чему мне твои знания, если я буду беден? Я уже стар. К чему мне слушать, как журчит вода, когда мне не на что купить хлеб? Скажи, где сокровище? Я смогу купить все».
1: «Ты так ничего и не понял», — вздохнул дракон и рассыпался радужными искрами.
2: «Где богатство?» —
1: — вскричал Василь, отмахиваясь от тающих искр.
2: «Где?»
1: Но дракона уже не было. А в заброшенных шахтах до сих пор слышит стук. Говорят, это старый Васил все еще ищет драконье богатство.

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Данил Корецкий. Рок-н-ролл под Кремлем. Глава четвертая. Призраки тьмы. «Не будите спящего лешего», — гласит народная мудрость. Тем не менее, в 3:15 ночи раздался звонок, который мог означать, что кому-то стало наплевать и на мудрость, и на народ, и на элементарные правила приличия. Леший проснулся сразу, но какое-то время не открывал глаза и ждал, полагая, что звонивший одумается. Прозвонило 7 раз. Обычно даже самые пьяные любители ночных приключений одумываются на 5-м. Почему именно на 5-м, Леший не знал. Он встал и пошел в туалет. Потом, не спеша, вымыл руки. Когда он вышел, телефон продолжал звонить. Значит, это не пьяный. Что-то серьезное приключилось. Неприятность. Может, хорька засыпала, вяло подумал Леший. Он остановился перед телефонным аппаратом, приколоченным к стене дюбелями. Этот аппарат он нашел в заброшенном бомбере под Моросейкой. Выпуск 39-го года, вес под 3 кило. Хотя, если бы хоря засыпала, как бы он тогда до него дозвонился? Леший стоял перед аппаратом, зябко почесывая грудь. Он почти никогда не отказывал в помощи, когда его просили. Почти. Потому что если лешего просят о помощи, речь идет не о 1000-другой рублей и не о мебели, которую надо перевезти на дачу. Лешего просят, когда речь идет о чем-то более серьезном. Потому выслушивать такие просьбы он не любил. Не герой он, и все тут. Даже если хоря в самом деле засыпала. Но что он маленький, что ли, сам не выберется. Потом во дворе послышался дребезжащий звук подъезжающего автомобиля. По обшарпанным стенам спальни синхронно протанцевали синие сполохи. Коротко вякнул резкий требовательный сигнал. Леший уже не сомневался, что приехали за ним. Причем не из-за горшка серебряных монет из-под Сухаревской площади, не из-за польской сабли из-под Варварки и не из-за сотни других больших и маленьких прегрешений, а, так сказать, по дружбе. И чтобы эту дружбу сохранить, надо отвечать на ночные телефонные звонки и делать то, что за ними обязательно следует. Он вздохнул и поднял трубку. «Ты что там? Морку дерешь, парень?» — недовольно сказал человек на другом конце провода, как будто это его бесцеремонно разбудил нахальный леший. «С бодуна, небось? Очухался, наконец?» «Да», — сказал леший. «Люк на пересечении академика Хохлова и Вернадского, знаешь?» «Да». «Там одного из ваших грузовик переехал. Он сказал, внизу еще 5 человек осталось. Они вторые сутки там». «Кто он? Как зовут?» — перебил Леший. «Как зовут? Сейчас!» Голос ослабел, отдалился от трубки, зашуршали бумаги. «Не найдет», — подумал опытный Леший. «Да какая тебе разница, в конце концов?» Голос вернулся и набрал силу. «Слушай, Сенцов, машина уже у тебя. Если хочешь выковырять своих говняков, то ныряй по-быстрому, не рассуждай. А с фамилиями...» «Потом разберемся. Наше дело, сам знаешь, 10-е». «А мое 1-е», — с сарказмом подумал Леший. «Как будто я власть, а они частные лица». Но вслух он благоразумно ничего не сказал. При его занятиях с милицией лучше не ссориться. Через 5 минут Леший сидел на заднем сиденье раздолбанного желтого УАЗика, который в пульсирующих кругах призрачного синего цвета мчал его по ночной Москве. Водитель раздраженно молчал, даже не поздоровался. На затылке у него виднелась еле прикрытая волосами плешь. Леший подумал, что он, скорее всего, спит в сидячем положении, затылком на жесткой спинке. Когда в свете фар на дороге вдруг проявился силуэт какого-то сумасшедшего ночного велосипедиста, водитель процедил: «Во, еще одному жить надоело!» и с силой нажал на сигнал. Улицы пустынны. Только прокатываются в разных направлениях легковые автомобили, да мелькают редкие тени спешащих домой пешеходов. Припозднившийся люд имеет ограниченное представление об окружающем мире. Он думает, что под его подошвами или шинами Москва заканчивается. Дудки. Там, внизу, под асфальтом, тырсой, слоем земли, глины или песчаника, лежит многомерный и многоэтажный мир, об истинных размерах которого поверхностники даже не подозревают. Канализационные коллекторы, кабельные и вентиляционные тоннели, теплотрассы и линии водопровода, каналы связи, магистрали метрополитена, бомбоубежища, заброшенные подвалы и цокольные этажи зданий, промоины от многочисленных порывов, склады магазинов, хитроумные ходы-выходы дореволюционных притонов Сухаревки и Хитровки, тайные лазы давно снесенных трактиров, русла текущих и высохших подземных рек, пещеры и карстовые полости, штреки старинных каменоломен. Все эти искусственные и естественные пустоты соединяются провалами и оползнями, образуя разветвленные, протяженные и запутанные катакомбы, город под городом. Леший слышал байки, что в пределах Садового кольца можно перейти из произвольно выбранного здания в любое другое, не поднимаясь на поверхность. Это, конечно, вранье, но то, что знающий может почти беспрепятственно ходить под Москвой во всех направлениях, это факт. Надо только знать, куда ходить, а куда не ходить. Есть особые подземелья — спецсооружения, метро-2, всевозможные командные пункты, подземные штабы, секретные бункеры на случай войны, магистрали эвакуации высшего руководства, бетонные трубы правительственной связи и спецтоннели. От них лучше держаться подальше. На перекрестке Вернадского и Академика Хохлова две полосы движения были перекрыты светоотражающими фишками. За ними стояли старый микроавтобус скорой помощи и новенький милицейский «Опель». Люк был открыт. Рядом сидели с умным видом два сержанта, светили внутрь фонариками, типа что-то предпринимали. «Ты что ли этот? Как там? Леший?» — спросил один из них. Леший подошел к скорой. Парень, которого достали из люка, сидел на носилках, свесив наружу ноги, и колотился. Кисти обеих рук были обмотаны бинтом и подвешены к шее. Лицо у него было зеленое, одежда перепачкана так, что даже не разглядеть, то ли пиджак на нем, то ли свитер, то ли водолазный костюм. Он не был диггером. По крайней мере, Леший видел его первый раз в жизни. «Тебя как звать?» Парень поднял глаза. «Крюгер», — пробормотал он, заикаясь. «А ты Леший? Вы, то есть?» Леший чуть не рассмеялся, но сумел сдержать себя. Потом сказал парню, какую кличку он, по его мнению, заслуживает. Тот не стал спорить. Получить кличку, пусть даже обидную, от самого Лешего, этой честью удостаивается не каждый. «Ладно, говори, что там у вас случилось?» Леший имел вид маловыразительный и неприметный, что, в общем-то, не отвечало его внутреннему содержанию. Среднего роста, среднего телосложения, флегматичный и малоразговорчивый, вроде обычный задроченный работяга, пашущий на дядю от звонка до звонка. Только серьезное лицо и глаза много повидавшего человека опровергали это впечатление. Понимающему жизнь сразу становилось ясно. На этого парня где залезешь, там и слезешь, если ноги целы останутся. Ему случалось проходить под землей 8 километров в день и спускаться почти на 100 метров. Сам он об этом никогда не рассказывал, но нередко какой-нибудь рекордсмен, добравшись на труднодоступный уровень, с разочарованием натыкался на его нехитрый значок. И мысль у него была быстрой. Вот и сейчас, когда Крюгер только начинал рассказывать, Леший уже знал, что услышит. Студенты-первокурсники юрфака МГУ отмечали день рождения своего старосты. Вчера или позавчера. Сегодня какое число? 6-е. Значит, позавчера. Вышли из общаги около 11. Шила предложил сходить на Неглинку. Шила уже был на Неглинке с кем-то из знающих. Сказал, что это очень круто. Ну и пошли. Сколько человек? 8. Спускались где-то на проспекте Мира. Там еще пруд. Спустились. Дошли по кирпичной трубе до какой-то развилки. Там немного расположились и выпили. Когда собрались идти дальше, не досчитались 2. Шила пошел искать налево, остальные направо. Тех 2 нашли, попытались дозвониться до Шилы, но телефоны не работали. Пошли искать Шилу. Развилка куда-то пропала. Короче, заблудились. Ходили, ходили, ходили. Увидели колодец наверху. Кто-то сказал, что там люк. Стал забираться, но сорвался, потому что скобы в стене проржавели и развалились. Порвал руку, кровища. Туда больше не сунулись. Пошли искать другой колодец. Провалились в воду, вымокли. Но это не страшно, потому что до этого все были в дерьме. Оказывается, в Неглинке очень много дерьма. Потом нашли еще люк, но поднять его не смогли. Потом кончилась батарейка в фонарике, и у кого-то начались кони. А потом еще у кого-то. Крюгер попытался их успокоить, но получил в ухо кирпичом. Он взял Валика и по-тихому отвалил от них, потому что у Валика зажигалка зиповская. Ходили очень долго, ходили, ходили, набрели, в конце концов, на Шилу. Шила плакал. Он зашел в какую-то комнату и увидел привидение. Привидение его укусило. Шила показал предплечье. Там все было синее и в кровище. Потом они вышли на этот люк и услышали, как вверху проезжает машина. Крюгер сумел подцепить крышку и отодвинуть ее, а потом — бах! — что-то ударило в нее, и она встала на место, а ему прижало пальцы и еще в голову попало. Болит вот здесь, и шум. Он, наверное, потерял сознание, потому что помнит только, как уже лежит на асфальте, а кругом менты. Ой, извините, в смысле милиционеры. Валик с Шилой, скорее всего, испугались и убежали. Леший набрал телефон Харька. Тот только что вернулся с ночной закидки. В доме гремела музыка, и женский голос ругался матом. «В районе Неглинки подростки заблудились», — сказал Леший. «Слышишь меня? 2 сутки. Одного доставили аж на академика Хохлова. Остались еще 5. «Кто достал?» — спросил Харек. «Сам знаешь, кто». Харек, помолчав, сказал. «Погоди, сейчас». Он закрыл трубку рукой и переговаривался с кем-то. Леший терпеливо ждал. «Так это...» Продолжил Хорь 3 минуты. «Так откуда эти подростки? С юрфака?» «Да», — сказал Леший. «Звать как?» «Говори, как твоих зовут». Леший сунул Крюгеру трубку. «Брюс, Люсик, Драгон, Шила, Валик». «Ясно», — бросил Харек. «Сейчас перезвоню». «А чего ясно-то?» — не понял Крюгер. Сержанты уже выключили фонари, курили и негромко переговаривались с врачом скорой. Время от времени они кивали в сторону Лешего. Он знал, о чем они говорят. Недословно, конечно, но смысл примерно такой. «Вот урод! Не работает, не служит, семьи не имеет, только и знает, что ползать под землей, искать приключения на свою голову. Глядя на него, другие уроды тоже ползут под землю и нарываются на настоящие неприятности. Спускайся потом из-за них в канализацию. Броди по колено в дерьме, ищи, свищи. Нет уж, пусть сам и лезет, раз ему так нравится. «Что там?» — спросил Леший, показывая на руки Крюгера. Через бинты начала проступать кровь. «Рякнулась. Пополам», — объяснил Крюгер. «А чего тебя в больницу не свезут?» «Думают, наверное, ты им сейчас еще кого-нибудь вытянешь, чтобы лишний раз не мотаться. Не знаю». Позвонил Харек. «В общем так, двое, Драгон и Брюс, сидят у меня, пьют пиво. Я их ночью подобрал в коллекторе под Волконскими переулками. Дохлые были, а сейчас ничего. Где остальные, они не знают. Ментам про них не говори, они сами утром дома объявятся». «Ясно», — сказал Леший. «Придется лезть, Хорь. На нас страна, что ли, смотрит?» Леший повернул голову и встретился глазами с врачом скорой. Милиционеры нетерпеливо переступали с ноги на ногу. «Типа того». «Я ведь только оттуда, ты знаешь, еще в душ не ходил!» Харюк понизил голос. «Ритка скулит, съехать грозится. Нам что, больше всех надо? Есть спасатели, милиция. Только они совсем зажрались, в говно ступить боятся». «С волками жить ты не так завоишь», — сказал на это Леший. «В общем, закидывайся с Манежной и иди по старому руслу. Я отсюда пойду тебе навстречу. Можешь Вано позвонить, он должен быть в Москве. Чем больше народу, тем лучше. Ущутил?» Харек обиженно дыхнул в трубку и отключился. Небо на востоке начало светлеть. Леший снял с плеча сумку, достал оттуда легкий залазный комбинезон и стал натягивать его поверх обычной одежды. Переобулся в высокие до колена сапоги, натянул на голову шапочку и резинку с филипсовским фонариком. Потом подошел к врачу и милиционерам. «Если кого-нибудь найду, поднимусь наверх через ближайший колодец и буду звонить по сотовому. Мне нужен прямой номер, чтобы не объяснять, пьяный я или трезвый. Звони ответственному, майору Крушинскому», — сказал один сержант и назвал номер. «Он в курсе, подошлет сразу машину». «А еще пара таких бот у тебя найдется?» — второй милиционер кивнул на обувку Лешего. Нажимая на клавиши телефона, Леший вводил в память номер майора. «Нет», — сказал он, не поднимая глаз, — «я экскурсии не вожу». Врач прокашлялся и, бросив окурок на асфальт, забрался в машину. Санитар бросил что-то негромко Крюгеру. Тот подобрал ноги и уселся на носилках по-турецки. Хлопнула дверца. Скорая тихо тронулась с места и растворилась в сумерках. Бетонную стену дренажного тоннеля украшала полустертая надпись «Лечебная Грэззи». И чуть ниже «А мы здесь». Сержант тронул Лешего за рукав. «Погоди!» — он поднял свой фонарище. «Окуркам писали», — сказал он. «Может, они?» Леший повернулся к нему. Свет головного фонаря попал милиционеру в глаза и заставил его зажмуриться. «Зачем им писать всякую ерунду?» — сказал Леший. «Ну как? Чтобы ориентироваться?» «У них света нет. Они не могут ориентироваться по надписям». «А-а-а-а!» Милиционер пошарил фонарем вокруг, словно вещдоки. «Косвенные и прямые улики и всякие там путеводные знаки должны находиться именно здесь, совсем рядом». Ничего не найдя, он удивленно покрутил головой и скомандовал. «Ладно, пошли». На люке, из которого извлекли Крюгера, была надпись «ГК» — «Городская канализация». Студенты могли попасть туда из Неглинки через аварийный сброс или дренажную систему. В общем, сектор поиска был достаточно широк. В одиночку Леший перемещался бы гораздо быстрее, о чем он намекнул милиционеру еще там, наверху. Не убедил. Парень оказался настырным и жаждал острых ощущений. К тому же, сказал он, МЧСовцы вот-вот должны закинуться в районе Театральной площади. Надо же поддерживать с ними связь. И что? Спросил Леший. Ваши рации под землей пробивают? А как же? Был ответ. Легко. Правда, они прошли уже больше 4 километров, а рация пока что так и не подавала признаков жизни. Зато дерьмом воняло, хоть нос затыкай. Впрочем, через 40 минут принюхиваешься, легче становится. Туннель шел с уклоном вниз, причем трубы не стыковались торец в торец. Почему-то их уложили ровно так, что через каждые 30 метров образовалась ступенька с журчащим водопадиком. И надо было быть настороже, чтобы не плюхнуться лицом в канализацию, или, что еще хуже, не сломать ногу. Это утомляло. Плюс при каждом шаге нога мягко проваливалась во что-то мягкое, а потом с чавканьем из этого мягкого выходила. Леший знал, во что проваливаются ноги. Еще он знал, что каждый подземный метр равняется 3 на поверхности. А может и 4, кому как. Новичку и 1 к 5 приравнять не ошибешься. Сзади, не отставая, упорно плюхал милиционер. «Слышь, брат, ты зачем полез?» — не выдержал Леший. «Геройство показать?» «Я геройство уже показал», — тяжело дыша отозвался тот. «У меня 5 командировок в Чечню, 14 боестолкновений, 3 медали и орден». Леший сказанное оценил и выдержал уважительную паузу. «Тогда зачем?» «Зачем? Зачем? Я и воевал, и с парашютом прыгал, и с вертолета по тросу десантировался, а под землей еще не лазил. Надо же на преисподнюю посмотреть!» Леший хмыкнул. «Какая это преисподняя? Спустился бы на 3-й уровень или в адскую щель заглянул, тогда бы и поговорили». Около 7 часов они вышли в дренажный тоннель и устроили минуту молчания. Но просто стоять и не шевелиться было мало. Кругом вода, она шумела впереди и сзади, далеко и близко, отдавалась эхом среди каменных сводов. Справа, из торчащей в стене тонкой трубы, на сержанта вдруг с бульканьем вылилась порция какой-то жидкости. Тот шарахнулся в сторону, брезгливо отряхивая мокрое плечо и нюхая руку. «Черт! Что это может быть? Саки?» «Да ты что?» — возмутился Леший. «Чистейшая родниковая вода! Только не шуми, слышишь?» «Да, я слышу», — шепотом проговорил сержант. «Слышу. 2 голоса. Или 3». Резиновые сапоги, которые он нашел в багажнике «Опеля», оказались худыми и громко чавкали при ходьбе. Черный сатиновый комбинезон, в котором обычно таскают трупы, надетый поверх милицейской формы, не защищал от сырой грязной вони. Хорошо, что им не пришлось идти через ракоход, узкий лаз, по которому можно двигаться только на четвереньках, иначе форму можно было бы смело выбросить на помойку. Но молодец парень, упер.

0: Пошли отсюда!»
1: Но милиционер не торопился. Он просунул голову и руку с фонарем в узкий пролом и на какое-то время застыл в этом положении. Леший смотрел на его обезглавленную фигуру и вдруг понял, что никакой такой замуровки в этом месте никогда не было. 100% не было. Этот тоннель он проходил не раз и не два, когда искал тайник семейства Гиревичей. Он не просто проходил. Он искал именно старые замуровки, за которыми могли находиться подвалы. Он смотрел. Он простукивал стены, он сверялся со старыми еще до военной поры схемами подземных коммуникаций. Не было. Откуда же она могла взяться? «Там дальше еще одна стена», — послышался изнутри разочарованный голос милиционера. «А ты думал, что?» — буркнул Леший, стараясь скрыть облегчение. «Копий царя Соломона?» Сержант не без труда выдернул голову обратно и стал стряхивать с волос цементную пыль. «Ну, почему обязательно Соломона? Мало ли что. Про библиотеку Ивана Грозного слышал?» «Первый раз слышу», — сказал Леший. Он поправил на голове фонарь и пошел дальше. «Да ладно тебе!» — рассмеялся за его спиной милиционер. По чавкающему звуку сапог Леший определил, что он, наконец, отлип от замуровки и двигается следом. «Про библиотеку все знают. Писали сколько. Передачи по ТВ. И этот ваш главный диггер, Лазовский, он тоже ищет ее. Все ищут. Фигня. Нету никакой библиотеки», — сказал Леший. «Почему?» «Потому что никогда и не было». «Ну, скажешь, ведь это царица Софья, как ее, палеолог», — поправил Леший. Про себя он сильно дивился. Грамотные пошли нынче сержанты, даже подозрительно. «Точно, которая замуж за Грозного вышла. Она ведь была?» «Была. Библиотеку за ней в приданое давали?» «Давали. Значит, где-то эта библиотека должна быть». «За Грозного она не выходила. Она ему бабкой приходилась». Леший присел на корточки перед небольшим перепадом и съехал, придерживаясь рукой за скользкую стену. «На жопу только не садись. Стекло. Порежешься», — предупредил он лейтенанта. «Что касается приданого, то не знаю. Не буду врать. Про две дюжины подвод, которые ехали за Софьей из Рима, слышал. Что везла она там остатки Александрийской библиотеки, тоже слышал. Но описей не сохранилось. А в подводы можно было что угодно нагрузить. Всякого барахла. Почему именно книги? Она же нищая, считай, приехала в Россию. Так все историки пишут. Погорелица, сирота. А книги были большой ценностью. Дороже золота. В них капитал помещали, как сейчас в инвестфонды. Так что не знаю». Сержант некоторое время молчал, видимо, удивленный неожиданно длинным монологом угрюмого диггера. Потом сказал: «Так ты хочешь сказать, что никогда не искал эту библиотеку и не пытался даже? Делать мне больше нечего», — отрезал Леший. Он врал, конечно. Было время, когда он не мог думать ни о чем другом, кроме библиотеки. Он с недоумением смотрел на людей, спешащих по утрам в свои офисы и цеха. Он не понимал, как можно жить от зарплаты к зарплате, от должности к должности. Зависеть от каких-то тарифных сеток, контрактов и договоров, не имея перед собой такой заманчивой, прекрасной, такой всеокупающей цели, как у него. Было время. Да, очень давно, но было. Было время, когда он твердо знал, что найдет библиотеку. Все 800 томов, описанные в списке до белого. Было даже время, когда он знал то самое место, где найдет ее. Выцветший квадратик на испещренном линиями листе старой пищей бумаги, рассыпающейся под пальцами, из-за которого он по молодости глупости влез в большие долги —

тогда он смог себе представить, каким толстым слоем дерьма покрыта эта тайна, и сколько поколений дерьмопроизводителей живут, питаясь за счет продажи и перепродажи баек об этой злосчастной библиотеке. Все это в прошлом. Любой, кто наползал под землей больше 300 часов, при упоминании о библиотеке только рассмеется. И если какой-нибудь сопляк захочет сойти за знающего, тоже рассмеется. В уме-то каждый, наверное, держит ее на всякий случай, но признаться нельзя. Есть более реальные, осязаемые вещи. Столовое серебро тех же Гиревичей, золотые часы Буре с гравировкой и стопка царских червонцев в секретной замуровке подвала на Моросейке. На них Леший вышел очень аккуратно, по наводке одной из подружек своей покойной бабушки. Но такое случается крайне редко. Это везение. Существует неизвестно кем выведенная формула. На одного диггера приходится один случайный клад, не больше. Меньше — возможно. Знай, парень, повезет всего раз, если повезет. Но есть еще всякое барахло, которое можно сдать знакомому антиквару. Старые медные чайники, эстампы в рамках с завитушками, книги, фотоальбомы, открытки. Все это лежит, заваленное песком и камнем в старых подвалах уже несуществующих домов, через которые проходят современные теплотрассы и коллекторы. Большинство хлама вывозят строители, но что-то всегда остается. Однажды им с Харем свезло откопать настоящий винный шкаф, доверху набитый бутылками. По большей части разбитыми, конечно. На этикетках надписи по-французски. Было несколько бутылок массандры с ятями и десятиричными «и», где стоял штампик «Погреба Егора Аннаева». Урожай 1889-го, 1902-го и еще каких-то там незапамятных годов. 6 бутылок остались целыми. И хотя вино безнадежно скисло, одну бутылку, ясное дело, открыли на месте чистый уксус. Антиквар очень выгодно сосватал их какому-то новоришу и даже винный шкаф пристроил. А есть еще захоронки. Чаще в прямом смысле слова, с оружием времен обороны Москвы, которые попадаются не так часто, как склянки и наборы открыток, но все-таки попадаются. Это уже совсем другие деньги. Правда, и скупщики не такие симпатичные, как давешний антиквар. В общем, это то, что дает средства на хлеб насущный. И с этого можно жить. Потихоньку, понемногу, без ажиотажа, без фанфар и без особого шика. Жить и продолжать выходы в большой мрак, как в шутку называет Леший подземелье. А если только и думать, что о библиотеке Грозного, с голоду ноги протянешь, в общем, такая диалектика. «А где ты вообще про эти глупости наслушался?» — угрюмо спросил Леший. «На политинформации, в райотделе?» «Я, между прочим, на юридическом учусь», — сквозь зубы процедил сержант. «И книжки читать люблю». Странный мент. Не такой, как все остальные. Более правильный, сразу видно. Но для него этот поход — так, эпизод, очередное испытание самого себя. И библиотека — не хрустальная, недостижимая мечта, — а сухой исторический факт. А для него, Лешего, это жизнь. Вот идет он сейчас, Леший, через дренажную трубу где-то под Кутузовским проспектом. Давит ногами дерьмо, вспоминает ту хореву замуровку. А может, она никакая не хорева. И под ложечкой у него сосет. И в голове опять тот же самый вопрос. А вдруг там что-то есть? Вдруг это как раз тот самый единственный счастливый диггерский случай. Тайник Гиревичей в расчет не берем. Надо будет вернуться. Потом. Есть вопросы, будут и ответы.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Ну а крысы? Я же сам читал, величиной с собаку. Собаки разные бывают, уклончиво отвечал Леший. Перед очередной развилкой он чиркнул по стене маркером и повернул направо. Нет, пекинесы там всякие и чихуа не в счет. Смысл тогда все про это писать, не успокаивался милиционер. Им и положено быть приставучими. Но этот парень вызывал у Лешего симпатию. Хотя он избегал проявлять чувства к незнакомым людям, да и к знакомым тоже. И избегал давать посторонним конкретную информацию. «Это же... вот и я говорю», — согласился Леший. «Смысл?» Фонарь сержанта болезненно замигал, и он постучал по нему ладонью. «Уж не думал, что диггеры такие скептики», — произнес он минуту спустя. Леший промолчал. «Так что? Точно никого такого нет? Ни крыс, ни пауков, ни тараканов с ладонь?» «Ладонь тоже бывает разная», — сказал Леший. «У малыша трехмесячного, к примеру, своя ладонь, у меня своя, и то, и другое — ладонь». Он остановился и сделал знак «тихо». Постояли, послушали, пошли дальше. «Я видел тараканов в промоинах под Дмитровкой», — сказал Леший. «Стеклянные у них все кишки светятся». «Где-то со спичечный коробок размером, можно так сказать. А можно сказать, с ладошку грудного младенца. А можно сказать просто, с ладонь. У карлика какого-нибудь ведь ладонь, а не ладошка, верно? Но это уже зависит от рассказчика». При слове «карлик» в его мозгу просигналила какая-то лампочка. То ли отголоски недавнего сна, то ли что-то еще. Узнавание какое-то типа того с хоревой замуровкой. Правда, ухватить, в чем суть, Леший не успел. Но ведь ты не станешь спорить. Здесь полно всякой дряни, радиации там, газы, никудышняя экология, — не сдавался сержант. «Ну неужели?» «Тихо! Прижмись!» — рявкнул вдруг Леший. Впереди раздался шум. Натренированное ухо диггера сразу уловило его. Он инстинктивно втиснулся в стену. Посторонний звук в тоннеле — опасность. Сержант среагировал не так быстро, и камень, вылетевший из темноты, попал ему в плечо. Удар был не очень сильный, но от неожиданности милиционер потерял равновесие и упал в грязь. Нихера себе! Луч фонаря Лешего выхватил на миг какой-то приземистый раскоряченный силуэт впереди, который тут же нырнул в тень. Леший выхватил из сумки гвоздодер. Сержант уже вскочил на ноги и, матерясь полушепотом, обшаривал комбинезон, пытаясь найти то ли пистолет, то ли дубинку, то ли комплект наручников. «Заткнись!» — сквозь зубы процедил Леший. На поверхности шел дождь. Шум воды под ногами стал громче, в нем появились неспокойные клокочущие нотки. Леший на секунду прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться и включить то, что по-русски называется «чувствовать жопой». «Что это было?» — прошептал сержант. Леший поправил наголовник с фонарем и молча двинулся вперед.
2: «Я видел! Ёпсель, это что за уёбище такое, а?» «Бляха, бляха, ни хрена себе уёбище! Ты видел тоже, да? Уё!»
1: Сержант посеменил было следом, но тут вдруг остановился и с шумом втянул в себя воздух.
2: «Не, слушай, это ж паук, точно! Паук! Охрененный! Он по паучинам так бегает и быстро-быстро так! Ёпсель, ёпсель, а как же мы?»
1: «Никак», — сказал ему Леший. «Хочешь, иди. Не хочешь, оставайся здесь, жди своих МЧСников».
2: «Нет уж, спасибо, что-то мне здесь не нравится, пошли дальше».
1: Сержант вспомнил вдруг про свою рацию, принялся трясти ее на ходу и дуть в микрофон, но от такого дутья еще ни один прибор не включился. Впереди тоннель сворачивал на 20 градусов. Здесь, затаившись за углом, и поджидал их неизвестный доброжелатель. подсвечивая двумя фонарями. Леший внимательно осмотрел пол и стены. Среди мусора лежала, дергая лапой, подыхающая крыса. Обычная крыса, без аномалий. Только голова ее была оторвана и валялась в стороне, тараща в темноту остекленевшие глазки-бусинки. Рядом на стене расплывалось бесформенное темное пятно. Сержант плюнул, стараясь попасть в крысиную голову. «И что скажешь?»
3: «Думаю, кто-то оторвал крысе голову», — сказал Леший. «А потом увидел нас и бросил камнем. Логично, по-моему. И нечего здесь думать. Нам сопляков этих еще отыскать надо».
2: «Но я же видел, он раскоряченный такой, на лапах, в два раза ниже нас с тобой. Кто это был?»
3: «Паук, ясное дело», — бросил Леший. «Охрененный паук».
1: Он посветил на свои часы и ускорил шаг. Сержант громко сопел чуть позади, стараясь не отставать. Было около 9, а у Лешего на этот день имелись свои планы.
3: «Пауки не умеют бросаться камнями», — сказал он некоторое время спустя. «И ссать на стены не умеют.
2: Может, урод какой-нибудь?» Поразмыслив, выдал другую версию сержант. «Типа карлика».
3: «Опять карлик. Маленький, страшненький. Детские ладошки. Легонький, как перышко, проворный. Вот-вот. Что-то здесь было».
2: «Но ведь у него света не было», — перебил его мысли сержант. «Он без света ходил, верно? Как же он видел?»
1: Шило дышал так, будто собирался отдать концы. Он сидел, уткнув голову в колени, говорил тихо и бессвязно. Ни удивления, ни радости в его голосе не было. Все по барабану. Это называлось катакомбная болезнь, когда человек долгое время без воздуха и света, а усталость и судороги в ногах доводят до исступления.
2: «Шилов я. Шилов. Юрфак, первый курс, четвертая группа», — пробормотал он, когда Леший принялся его тормошить за плечо.
3: «Шилов Геннадий Петрович, 83-го года рождения. Все хорошо. Я в порядке. Ноги болят. Пить охота. А так все пучком. Шилов я. Шилов моя фамилия».
1: «Где остальные?»
3: «Не знаю. Крюгер ушел. Его переехало. Сдох Крюгер. Валик уснул, ну и с ним. Пусть спит».
1: «Где спит?»
3: «Там».
1: Он неопределенно махнул рукой. Леший наклонился к нему поближе, и Шило, зажмурившись от света, вдруг как-то странно дернулся и ударил его по лицу. Леший хоть и поздно подставил руку, но удар отвел.
3: «Тихо, тихо. Сиди».
1: Леший взглядом показал лейтенанту на флягу, пристегнутую к поясу. Тот отстегнул ее и, отвинтив крышку, приставил горлышко к губам Шилы. Шило сделал несколько жадных глотков и резко мотнул головой. Его тут же вытошнило.
3: «Побудь с ним. Пойду поищу этого Валика», — сказал Леший, поднимаясь.
1: Валик лежал чуть дальше, на пороге южной развилки, лицом в зловонной жиже. Леший схватил его, бросил себе на колено вниз животом, переломил надвое и тряс до тех пор, пока тот не закашлялся и не заматерился. Потом отвесил несколько пощечин и дал глотнуть коньяку из фляги.
3: «Кто-нибудь еще здесь есть?» — спросил он.
1: Чтобы добиться ответа, понадобились еще пощечины и еще глоток коньяку.
3: «Шило!»
2: — просипел, наконец, Валик. «Только он спит!»
1: «Третий где?» — крикнул ему Леший. «Люсик, друг ваш, где он?»
2: «Люсик ушел. Давно. Не знаю».
1: «Вставай, пошли».
2: «Куда?»
1: Леший кое-как поставил его на ноги и поволок за собой. Сержант сидел на корточках перед Шилой и осматривал его правую руку. Через все предплечье шла рваная рана. Шила оставался в прежней скрюченной позе.
2: «Но он и влип», — сказал милиционер, кивая на руку.
3: Леший никак не прокомментировал это замечание. Рывком приподнял голову Шилы и насильно влил в рот еще одну порцию. Тот протестующе зашевелился, пытаясь выбить флягу. Леший схватил его за шиворот и приподнял. «Стоять! Смирно!» — гаркнул он. Потом повернулся к сержанту. «Колодец в 20 метрах южнее. Дойдешь до развилки, сразу увидишь. Поднимись наверх и вызывай кого-нибудь. Крушинского своего или МЧСников, и скорую тоже. А я доволоку этих овощей. Потом поможешь поднять». Сержант ушел, а Леший, оставшись один на один с овощами, сказал: «Ну что, мать вашу, диггеры хреновы? Сейчас вы пойдете, куда я вам скажу. Пойдете ножками, волочь на себе никого не стану. Не захотите идти, рожи разобью, зубы повыбиваю, но идти заставлю. Здесь никто не останется. Понятно? Если когда-нибудь еще увижу вас под землей пьяных и непотребных, убью и скормлю крысам. Я не шучу. За лаз, через который спускались на проспекте Мира, забудьте. Таким говнюкам, как вы, место на дискотеке, под экстази. Повторять больше не буду. Вперед! Пошли!»
1: Последнего из пропавших Люсика обнаружили в районе Новокузнецкой. Только не под землей, не в дренажном коллекторе и не в тоннелях теплотрассы, а возле мусорного контейнера во дворе номер 26 по улице Пятницкой. Обнаружили его не Хорек с Вано и не МЧСники, а группа молодых парней и девчонок, периодически толкущихся во дворовой беседке. Точнее, один молодой человек из группы, который отошел по малой нужде за бетонную ограду мусорки. Нашли в тот же день, ближе к полуночи. У Люсика были 2 огнестрельные раны в животе. Пули были кем-то извлечены при помощи режущего инструмента. Он был упакован в пластиковый 100-литровый мешок и мертв совершенно однозначно и давно, более 6 часов. Леший узнал об этой находке на следующий день от того самого сержанта. Узнал и мысленно поблагодарил его за настырность, благодаря которой они спустились под землю вдвоем и благодаря которой у Лешего имелось 100-процентное алиби.
3: Глава 5. По следу шпиона. 23 июля 2002 года. Москва. Евсеев перевернул последнюю страницу и закрыл тонкую папку из грубого коричневого картона с грифом «Секретно». Хотя ни один кодекс не предусматривал секретного судопроизводства, такой гриф ставился на всех делах, расследованных органами КГБ. Рассматривать их имел право только специально выделенный судья, имеющий допуск. Защиту осуществляли 2-3 адвоката, тоже с оформленным допуском. Естественно, зубры адвокатуры в их число не попадали. Отбирали ручных, послушных и покладистых, так что неприятных сюрпризов, а тем более, упаси Боже, оправдательных приговоров ждать не приходилось. Опять же, в нарушении общего порядка комитетские дела не поступали в судебные архивы, а возвращались в орган расследования, где хранились вечно. Судя по сохранившемуся глянцу картона, папку трогало не очень много рук. По правде говоря, она выглядела как новенькая. И все-таки на пальцах остался тонкий целлюлозный пух, белесый, как пыльца на крыльях моли. Капитан невольно вытер руки от джинсы и перелистал папку еще раз. Это было уголовное дело по обвинению Кертиса Вульфа по статье 83 Уголовного кодекса РСФСР, возбужденное 16 июля 1972 года. Постановление идет первым листом следственного тома. На второй странице анкета и фото молодого фотогеничного мужчины с правильными чертами лица и уверенным взглядом. Хотя обычно после процедуры ареста и стрижки под ноль фотогеничность исчезает, да и от уверенности ничего не остается. Да, это серьезный разведчик. Или, прибегая к газетному языку 30-летней давности, матерый шпион, который, к тому же, остался неразоблаченным. Евсеев долго всматривался в фотографию, испытывая странное ощущение. Совсем недавно, еще неделю назад, это древнее дело было всеми напрочь забыто и никому не нужно. Случайная находка кассеты, споры вокруг нее, разные версии и мнения, в том числе и настойчивые предложения выбросить старый хлам в мусорную корзину. Но теперь бесконечная цепочка причинно-следственных связей объединила 1972 и 2002 годы. Причем в одной точке сошлись 89-й номер гостиницы «Интурист», скользкий американский турист Кертис Вульф и запись вербовочной беседы. А главное — дядя Курт из малореальной абстракции, бесплотного голоса с осыпающейся магнитной ленты, превратился в конкретного человека. Впрочем, стоп. Для окончательного превращения надо привязать Вульфа к кассете. Проблем с этим не будет. Вон толстый опечатанный пакет с магнитофонными бобинами допросов. «Провести фонографическую экспертизу», — записал Евсеев в свой блокнот. Он испытывал настоящий охотничий азарт, который держится скорее на службе сильней, чем копеечная зарплата. Охота — азартное дело, а охота на человека вдвойне или втройне. Он вернулся к уголовному делу. Тут все точно, четко и скрупулезно. Протокол задержания подозреваемого. Протоколы допросов подозреваемого и свидетелей, в основном америкосов. Какой-то Эдвард Файн, Анастасия Уиллар, Роберт Кикселла. Они по существу дела ничего не знают и подтверждают лишь факт въезда и пребывания Вульфа в СССР. Протокол изъятия и осмотра американского паспорта. Фотографии документа крупным и сверхкрупным планом. Это главный и единственный свидетель обвинения. Заключение экспертизы. Постановление об аресте. Снова допросы. Обвиняемого, экспертов, переводчиков, работников интуриста. Обвинительное заключение. Протокол судебного заседания. И, наконец, приговор. Евсеев невольно усмехнулся. Вульфу здорово повезло. Судили его не за шпионаж, грозящий 15 годами тюрьмы или даже расстрелом, а за въезд в СССР по поддельному паспорту. Потом добавили еще статью об использовании заведомо подложного документа. Паспорт Вульфа выглядел вполне натурально, все подписи и печати были настоящими. Однако в заключении криминалистической экспертизы указывалось на несоответствие толщины линий шестиугольников фона, равняющихся 0,3 пункта американскому стандарту, равняющемуся 0,2 пункта, а также на отклонение в составе типографской краски обложки, где содержание синей составляющей оказалось на 16% ниже стандартного. Текст отпечатан, как и положено, на струйном принтере, но краситель изготовлен на масляной эмульсии, в то время как для паспортов применяют водную основу, что затрудняет подделку, ибо тогда буквы осыпаются при любых подчистках и исправлениях. И химический состав бумаги незначительно отличался от стандарта, и толщина обложки, и так далее, и так далее. Всего 8 несоответствий. Судя по протоколам допросов, Вульф сперва решительно отрицал факт подделки, затем выражал недоумение по поводу столь строгого отношения к столь ничтожному нарушению. Потом вспомнил, что перед самым отъездом из США где-то потерял паспорт, а затем неожиданно нашел. Ну и, наконец, чистосердечно признался, что является членом нью-йоркского филиала «Коза Ностры». В СССР приехал в поисках русского гангстера, родители которого якобы родом из-под Москвы. И паспорт ему изготовили специалисты организации в частной типографии в Нью-Джерси. После такого объяснения Вульфа должны были экстрадировать из СССР и передать в руки американского правосудия как американского преступника, на что, очевидно, Вульф и рассчитывал, но этого не произошло. Он получил 3 года, максимум возможного, отбыл срок полностью в мордовской ИТК-7 для иностранцев, после чего убыл на родину. К последней странице обложки, с внутренней стороны, был приклеен конверт. В конверте 3 фото, сделанные в режиме непрерывной съемки. Кертис Вульф поднимается по трапу самолета. Шаг 2, 3. На нем мешковатый светлый костюм явно советского производства. Лицо неожиданно располневшее, довольное. Череп практически голый, волосы еще не успели отрасти. Ничего больше в деле не было. Ни выпускника ракетного училища, ни факта его вербовки. Евсеев вернул фотографии на место и закрыл дело. О шпионской деятельности Вульфа сотрудникам КГБ так и не стало известно. Судя по толстой папке дела оперативной разработки, коллеги что-то подозревали. К американцу в камеру подсаживали агентов. Круглосуточно записывали его на магнитофон. Пытались расколоть на допросах, да и в колонии не оставляли в покое. Но работали в темную, не имея никаких зацепок, поэтому крутились вокруг одного — почему ушел от наблюдения? А тот спокойно отвечал, что ни о каком наблюдении не знает и ни от кого не уходил. Так что результат у предшественников Евсеева получился нулевым. Правда, они поквитались с американцем для морального удовлетворения. Все-таки 3 года от звонка до звонка. А своему коллеге из будущего помогли. Теперь можно сделать однозначный вывод, что вербовочная беседа происходила как раз тогда, когда Кертис Вульф ушел от наблюдения. 15 июля 1972 года, в период между 20 и 23 часами. Лейтенант поднял глаза и встретился взглядом с немолодым прапорщиком, дежурным архива. Тот явно куда-то торопился. Костяшкой указательного пальца он непрерывно постукивал себя по передним зубам и тихо насвистывал. «Возможно, у него болят зубы», — подумал Евсеев. «Он записан к зубному врачу и сейчас опаздывает». Но потом взглянул на часы и увидел, что уже 7:30. «Да». Зубы здесь совсем ни при чем. Он торопится домой, потому что на работе скучно, монотонно, однообразно и серо. А что дома? Яркая жизнь? Увлекательные события? Всплески адреналина? Да нет, ничего этого, конечно, нет. Такая же серость, однообразие и тоска. Бутылка пива да телевизор. Потому что совершенно точно, что нет у этого прапорщика ярких мазков в жизни. И никто не ждет его на углу Оружейного и Фадеева в красивом платье и с пышной шапкой волос, перехваченных пружинистым обручем. Нет у него Шурочки. Нет самой красивой девушки в мире. И Юра от души посочувствовал прапору. 3 месяца назад. Когда только-только проклевывалась весна, в традиционную дату коммунистического субботника мэр объявил внеплановую, вроде не приуроченную ни к какому событию, генеральную уборку столицы. Что удивительно, канули в лету бесплатное образование и здравоохранение, профсоюзные путевки, исчезли народные дружины, в сотни раз взлетела квартплата, однако из всех достижений социализма в постсоветской России прижился только субботник, как его ни называй, потому что в нем заключена притягательная для правящих классов идея эксплуатации бесплатного труда. И у них в управлении цитадели государственной безопасности, призванные разоблачать чуждую идеологию, охотно поддержали эту основополагающую для рабовладельческого и коммунистического строя идею, отложили поиск шпионов, разработку экстремистских организаций, противодействие терроризму и дружно вооружились тряпками, ведрами, граблями да лопатами. Потому что с незапамятных времен считается, будто этот сверхурочный бесплатный труд гораздо важнее основного и платного, ибо именно здесь проявляется идеологический стержень каждого работника, его сознательность и преданность партии и правительству. Тем более, что ожидался объезд городского руководства, а Юрино начальство, как и любое другое, любило показать себя с наилучшей стороны перед более высокими начальниками. Юра на всю катушку принял участие в этом наиважнейшем мероприятии. А когда объезд произошел, работы быстро свернулись, и где-то в час дня он уже пил чай у своего давнего друга Лени, потому что тот схлопотал ангину и сидел дома с температурой. Леня успел стать кандидатом искусствоведения, занимался вопросами кино, мотался с огромным удовольствием по всевозможным кинофестивалям, мечтал стать продюсером и сделать такой фильм, который бы собрал всех «Оскаров», какие только есть, и снял такую кассу, какую еще никто не снимал. Юра не мог рассказать другу о своей мечте, потому что у контрразведчиков и мечты засекречены. Он только подумал, что каждому свое. Одним ездить по кинопросмотрам, другим — ловить шпионов. От Ленчика Юра шел пешком. Воистину, говорят, ничто не бывает случайно. Что стоило ему повернуть направо к метро, как обычно, когда он возвращался от старого друга? Но Юра залюбовался чистым весенним небом, набухшими почками старых деревьев и пошел пешком. Немного соднило ладони, потому что брезентовых рукавиц не хватало. Ко всеобщему изумлению на этот субботник вышел весь высший командный состав. Молодежь, естественно, лопаты и грабли оставила себе, а рукавицы уступила начальству. Ведь, не дай бог, заноза, а? Как завтра смотреть в глаза любимому руководителю? Юра вспомнил своего начальника, полковника Кормухина, весьма грузного товарища, который неистово, дико покраснев лицом, выдирал из промерзшей земли громадную трухлявую доску. А Юра не выдержал, подошел, рванул эту доску, как говорится, одной левой. Полковник был в новых брезентовых рукавицах, а Юра, естественно, без оных. Полковник обрадовался, что доска выдрана. Победоносно отряхнул ладони и назидательно сказал: «Годами хлам накапливается. Лежит, будто так и надо. А мы мигом порядок наведем. Нет, субботники недаром придуманы». Юра вспомнил, улыбнулся. Перекинул легонький рюкзачок, в котором нес старый спортивный костюм, глянул в витрину большого универмага. Высокий молодой человек в светло-сером весеннем пальто, темный пушистый шарф, темные брюки, ботинки на толстой весенней подошве, солнце, пряный ветерок. Здание закончилось. Юра с удивлением обнаружил, что вышел в какой-то незнакомый переулок. Это он-то, коренной москвич, который помнит наизусть каждую подворотню, каждый проходной двор, каждую скамеечку от Маховой до Пресненского вала. Какие-то дома, двух- и трехэтажные, сталинской постройки, трамвайная линия. Ветерок посвежел и бодро собрал красивые белые облачка в серую, быстро темнеющую тучу. Странное чувство. Будто вдруг провалился в смежное пространство, в параллельную какую-то Москву. Школьникам Юра перечитал много фантастических книжек и встречал подобные сюжеты. Человек приходит домой с работы, а в квартире живут чужие люди. Под окнами вместо троллейбуса ходит трамвай, а в магазине напротив неожиданно расположен кинотеатр. И Юра Евсеев завертел головой, отыскивая спасительную букву «М». Ничего подобного. Зато проехала корытообразная телега, запряженная гнедой лошадью. И возчик в длинном неопределенного цвета лапсердаке лихо крикнул: «Разбойница! Видишь, люди ждут!»
2: Возле кучи мусора стояли молодые парни в затрапезной одежке. Они принялись сосредоточенно швырять в телегу ржавые батареи, обрезки труб, полускнившие доски. Лошадь дергала ушами и переминалась с ноги на ногу.
3: «Потише, молодцы! Экипаж не развалите!» — трубно крикнул возница.
2: Странное чувство усилилось. То есть вокруг действительно была какая-то другая Москва. Юра встряхнул головой, ведь он не пил ни капли, а по воспитанию материалист до глубины души. Он почти поравнялся с компанией молодцов и тут заметил, что в стороне стоят несколько девушек. Одна просто просмотреть бы хоть чуть-чуть. Высокая, стройная, с копной волос, подвязанных широким шелковым шарфом. Точно шелковым. Сзади выбился кусок ткани и развивается, светится насквозь. А лицо напоминает старинный женский портрет. Кажется, незнакомка называется.
0: Радио фантастики.
2: И тут упали первые, редкие, но очень крупные капли дождя. Возчик взмахнул вожжами и погнал нагруженную телегу. Компания дружно завизжала, кто-то даже швырнул на асфальт лопаты и метелки, и все бросились, толкаясь, к выехавшему из-за угла зеленому микроавтобусу. «Испугались?» — крикнула Эта с копной и шарфом. «Петя, Валя, размокнуть боитесь? А инструменты мне собирать?» «Сейчас как хлынет дождь!» — провизжали в ответ бегущие. «Вымокнуть хочешь?» Девушка рассмеялась радостно. Подняла лицо навстречу каплям. «Какой же это дождь!» — воскликнула она. «Это же брызги шампанского!» Она огляделась по сторонам, заметила Юру и улыбнулась. «Молодой человек, не хотите потанцевать?» «Что?» Он остановился и, чувствуя, что вид у него довольно глупый, усилием воли собрал лицо в обычное выражение. Но получился комитетский камень. Девушка отвернулась. «Тогда я сама». Она выпрямилась, резко подняла локоть правой руки и приложила к животу квадратную брезентовую ладонь. «Трам-там-там-там, трам-та-та-та, там-там». Выразительно вскидывая голову и развернув плечи, она прокрутилась несколько раз, будто в танце с воображаемым партнером. Это было как-то совершенно невероятно. В Москве, в той Москве, какую Юра знал с детства, таких девушек просто не было. Те девушки были слишком обычные. Они пили пиво и Изабеллу. Некоторые даже знали модный коктейль «Мохито». Они танцевали модные танцы и боялись дождя, но и понятия не имели, что можно танцевать танго под дождем. «Эта девчонка точно из прошлого века», — подумал Юра. «Чистая и не испорченная». Бегущие остановились. Ребята на миг застыли, открыв рты. Девушки скривились. «Сумасшедшая! Шурка, ты опять за свои штучки!» Но пристыженные парни вернулись и бросились подбирать инвентарь. Крупные редкие капли превратились в нормальный весенний дождь. Все мгновенно втиснулись в микроавтобус, и тот рванул с места. Сначала Юра Евсеев опешил. Потом отчетливо понял, что он больше никогда не увидит эту девушку. Он бросился за машиной со всех ног, причем бежал чуть правее, чтобы водитель заметил его в большое боковое зеркало. Водитель заметил, когда Юре уже казалось, что мировой рекорд скорости вот-вот сорвется.
3: Водитель принял его за опоздавшего и резко затормозил. Похоже, на последнем дыхании Юра рванул дверь. «Подвезете?» Водитель вывернул к нему шею, наливаясь багровым возмущением. «Чужой, что ли?» «Свой! Свой!» Звонко заступилась та с копной волос. В три погибели согнувшись, Юра полез между рядами кресел. Там, около нее, был узкий, крохотный кусочек свободного пространства, и он ввинтился туда. «Спасибо. Как тебя зовут?» «Александра, а тебя?» Если бы Юре Евсееву кто-то когда-нибудь предрек, что случится в его жизни такой момент, и он, впервые встретив девушку, обратится к ней запросто, за панибрата, на «ты», он бы не то что не поверил, он бы, наверное, возмутился. Его семья, воспитание, школа и академия с отличием, причем не только по специальным знаниям, но и по обязательной этике поведения. Количество вилок, не соответствующее количеству ножей, разновидности рюмок и фужеров на зубок, когда надо встать, а когда можно сесть. Женщине первым руку не подавать, с инициативными знакомствами без служебной необходимости не лезть, ждать, пока тебя представят. Но это лицо, эти живые глаза с миллионом вопросов в каждом зрачке, ни грамма косметики. Юра скосил взгляд. Позади Александры сидела девушка и тоже во все глаза смотрела на него, на Юру. Но ее веки так густо были обведены темным карандашом, что казалось, будто в лицо тебе смотрит двустволка или обрез, плавно перетекающий в полукилограммовый слой белил, румян или чего-то там еще, что действительно опасается дождя. А потом водитель остановился, показывая правый поворот, и Юра увидел за окном знакомую арку и вдруг словно прозрел. Узнал место, куда попал. Да это же Хлыновка. Хлыновский тупик. А сейчас они поворачивают на Большую Никитскую. Юра вынырнул в современную Москву, захватив с собой девушку из прошлого. Пожилой прапор давно уже перестал стучать костяшками пальцев по совершенно здоровым зубам. Прикрыв веки для конспирации, он с интересом наблюдал за этим лейтенантом, повадившимся в архивный отдел. Евсеев. Петра Даниловича сын. Упорный малый. Любую старую папку с вековыми делами читает, как захватывающий детектив. Записывает что-то. Думает. Вот уже полчаса, не меньше, сидит и улыбается. Папку давно закрыл, руки на старой картонке. И улыбается. Евсеев поднялся, положил папку на конторку и расписался в девственно чистом бланке ознакомлений, который прапорщик приклеил к твердой обложке. За 30 лет он первым заинтересовался делом Кертиса Вульфа, но далеко не последним. «Не прячьте далеко это дело, мы его завтра заберем», — прапорщик пожал плечами. «Приносите запросы, забирайте. У нас они все на своих местах». Евсеев вдруг подумал, что если бы на плечах прапорщика были другие погоны, генеральские, сшитыми золотом большими звездами, то он бы казался очень молодым. Все относительно. «До свидания», — сказал лейтенант. «Интересный парень», — вслед ему подумал прапор. «Чего только не приходилось видеть за годы службы. Но таких вот улыбок в пыльном и скучном архиве никогда не встречал». А Юра Евсеев шел по длинному полутемному коридору медленно, разболтанной походочкой, и думал о том, что за эти 3 месяца, что он познакомился с Александрой, они виделись всего 10 раз. И это совершенно противоестественно, потому что он хотел видеть ее каждый день, каждый час. Ему нравилось в ней все — ее раскованность, ее жадный интерес ко всему на свете,
2: Ее одежда небогатая, но всегда элегантная и необычная, не содранная со страниц модных журналов. Александра, как оказалось, художник, только что окончила Строгановку. Когда Юра еще там, в микроавтобусе, предложил встретиться завтра, в воскресенье, Александра не стала ломаться, сразу согласилась и предложила пойти на выставку французских живописцев. Потом немного смутилась. «Если тебе, конечно, интересно». «Еще бы! Ему было интересно». Все. Она пришла в светло-сером жакете до колен, из-под которого каким-то необычным веером выбивалась ярко-фиолетовая юбка. «Нормально?» — озорно спросила она, еще издали заметив его восхищенный взгляд. «Не то слово!» — ответил он и кивнул на вьющийся вокруг колен веер. «Здорово!» «Я сама сшила!» — похвасталась Александра. «Это просто! Я придумала! Не стала подшивать, как обычно, а оверлоком два раза!»
3: «Тебе надо в модельеры пойти», — сказал Юра. При всей своей эрудиции он, к сожалению, не знал точного значения слова «оверлок».
2: «Ни за что!» — парировала она. «Чтобы все ходили с такими подолами!» «Увидят и сдерут», — так же весело ответил Юра. «Пусть сначала допрут, как это сделать». И они рассмеялись. И как-то так получилось, что он обнял ее прямо тут, на тротуаре, и испытал невероятную нежность. Впервые в своей жизни не интерес типа «что, где, когда», а нежность и неожиданный острый укол в сознание. С кем она была до него? Была? Не была? В галерее Александра вдруг отобрала у него карточку с наименованиями картин и фамилиями художников, которую вручили смотрительнице на входе. «Тест», — сказала она. Юра усмехнулся без особого энтузиазма, но согласился. Дело в том, что при первом обмене информацией «кто есть кто», он, естественно, не сказал всей правды. Сказал первое, что пришло в голову, работает в архиве. Это было полуправдой, ибо в архиве приходилось бывать часто. Молодого посылали на нудную работу все, кому не лень. Что ж, Шурочка решила, что работник архива должен хоть как-то разбираться в живописи. «Ну, — говорила она, глядя на пейзажи и натюрморты, — это слишком просто, а это вообще...» Даже ходила она не так, как все. Она была почти одного роста с Евсеевым на высоких каблуках, 10 сантиметров как минимум, но никаких подсогнутых коленей, никаких усилий, идет легко, как в тапочках. «А вот, угадай, что это?» Она подвела его к картине. «Хорошо еще, что фамилию художника не спрашивает», — подумал Юра и погрузился в созерцание. Ровный, светло-голубой фон. По нему черточки, резко черные, будто сделанные рейсфедером. Длинные, покороче, снова длинные. Юра вгляделся. Они, эти черточки, затягивали, завораживали. И чем больше он смотрел на их застывшие движения, тем большую испытывал тревогу. Тревога. Даже страх, даже безнадежность. «Тьфу!» — в сердцах сказал он. «Это что-то неприятное, страшное, что-то необратимое, безнадега. Кого-то убили, что ли?» Он повернулся к ней. Она, торжествующе улыбаясь, поднесла к его глазам карточку, пальцем показала нужную строчку. «Катастрофа на вокзале», — прочел Юра. Снова уставился на картину. «А впечатляет!» «Это и есть впечатле», — сказала Александра. «Импрессион! Ты молодец! Думаю, сбежишь ты когда-нибудь из своего архива!» Юра шагнул к ней, встал совсем близко. В галерее было мало людей, пустыня. И Юра сказал, очень волнуясь: «Катастрофа — это если я тебя потеряю». «Вот даже как!» — лукаво засмеялась она. «Какой ты быстрый!» Потом они сидели в кафе, недорогом, сосиски, пицца, пиво.
3: «У тебя много поклонников». Юра с трудом подобрал нужное слово.
4: «Хватает. Я многим нравлюсь. Просто кошмар».
3: Она рассмеялась. «Да», — согласился Юра.
4: «Кошмар».
3: Про себя он решил, что на самом деле успех у мужчин Шурочка кошмаром не считает. Наоборот, печалилась бы, если бы его не было. «И что? Осаждают со всех сторон? Конфеты, букеты, театры?»
4: Шурочка махнула пухленькой ладошкой. «Конечно, все как обычно. Нового здесь не придумать».
3: «Ну, а потом что?» — допытывался лейтенант Евсеев, как будто допрос вел. Девушка подкатила глаза и вздохнула.
4: «Что, что?» «Ничего. Повстречались и расстались. Поцелуи забылись, слезы высохли. Да и не было их, слез-то».
3: «А по-серьезному с кем-нибудь было?» — затаив дыхание, спросил Юра. И это уже не был вопрос оперативника. Это был крик души неопытного влюбленного.
4: «Ну ты даешь!»
3: — Александра глянула удивленно. «Мы же только познакомились!»
4: «Я думаю, нас свела судьба», — волнуясь, сказал Юра. «И надолго. Отец познакомился с матерью и сразу женился».
3: «Вот даже как! У меня был один ухажер, вроде серьезный, руку и сердце предлагал». Она покраснела, потом рассмеялась снова.
4: «С ним уже почти дошли до главного. Но тут позвонила мама. Ты курицу из морозилки вытащила, а картошку для салата сварила? Как-то настроение пропало, и я его выставила. До завтра». А вечером пришла Наташка, моя подруга, и рассказала, что он уже всем, кому мог, руку и сердце раздал.
3: «Хорошо», — с трудом выговорил Юра. Он дрожал от возбуждения и радости. Она говорила с ним совершенно искренне, и получалось, что у него нет соперника. И хотя лейтенант знал, что слова ничего не значат, сейчас в нем взял вверх обычный штатский, работник архива. Он поверил девушке на слово.
4: «Я... со мной такое впервые, что я вот так запросто говорю с девушкой о подобных вещах, и ты говоришь так просто, и мне это нравится».
3: Он наклонился к ней. Обнял за плечи, она не возражала. Юра, зарывшись лицом в копну ее волос, подумал, что это и есть счастье, что катастрофы нет и быть не может, он не допустит никаких катастроф. Он сделает ей предложение, представит начальству, она пройдет собеседование, Кормухин даст санкцию на брак. И это он, а не ее мама, будет напоминать Александре, чтобы она вытащила курицу из морозилки и сварила картошку для салата. Если в салате есть хорошо сваренная картошка, это всегда первостатейный салат.
1: Как и следовало ожидать, фонографическая экспертиза однозначно идентифицировала голос дяди Курта с голосом бывшего обвиняемого Кертиса Вульфа. «Молодец, твой отец!» — завуалированно похвалил Евсеева Кормухин, откинувшись на спинку кресла и вроде бы доброжелательно улыбаясь. «Вроде бы, потому что заслуженными в улыбку губами не было ни веселья, ни расположенности, ни доброжелательности. Просто жест, гримаса. Про совместный труд на субботнике он давно забыл.
5: Значит, змея ухватила себя за хвост. Дело закольцевалось».
1: У начальника отдела была манера говорить загадками и недомолвками.
5: К тому же теперь он должен был уравновесить похвалу какой-нибудь гадостью. «Только толку от этого никакого нет. Где мы теперь найдем твоего Вульфа?»
1: Окрыленный было, Евсеев съежился, будто получил на взлете камень из рогатки.
5: «Не могу знать, товарищ полковник». «Не знаешь, вот то-то. А эту книжицу ты внимательно изучал, даже в отделе цитировал. А с какой целью?»
3: Кормухин поднял маленькую брошюрку, которую сознательный работяга Кутьков принес из интуриста вместе с микрокассетой. Из брошюры торчали несколько закладок. Да просто интересно было. Да, действительно, очень интересно, со значением произнес полковник и, открыв одну из закладок, прочел. Стремные ксивы мент облажал.

Сыпятся перлы и похлеще. Голос полковника налился гневом, а щеки покраснели. «Пахан и Шобла — это ж два братана. Кому из них шестерить ты пошел бы? Мы говорим «Шобла», подразумеваем «Пахана». Мы говорим «Пахан», подразумеваем «Шоблу». Книжка смачно, как отыгравшая колода, шмякнулась о столешницу. «Вы знаете, что за такие стихи давали 5 лет?» — угрожающе спросил Кормухин. Евсеев переступил с ноги на ногу. «Слышал, товарищ полковник, только я их не писал и не издавал. Мне отдал заявитель вместе с кассетой, а я передал на ваше усмотрение». Лицо начальника отдела принимало нормальный цвет. Он возвратился в реальное время и постепенно выпустил пар. Передали. Но без осуждения. Ладно. А почему вы в таком виде? Вы, офицер контрразведки, в служебное время ходите в джинсах. Виноват? Переоденусь. И немедленно. На глупости не отвлекайся. Не за это нам платят зарплату. Давай копай дальше. Ищи вражеского пособника дядю Колю. Есть, товарищ полковник? Разрешите выполнять? Выполняйте. Евсеев четко повернулся через левое плечо и строевым шагом вышел из кабинета. В 72-м число москвичей составляло около 7 миллионов. Из них 45% мужского пола. Это 3 миллиона 350 тысяч человек. Где-то 1,5-2 миллиона, если брать по-грубому, мужчины старше 30, рожденные в предвоенные и военные годы. Имя Николай на тот период не было самым популярным. Всего 9-е место в списке употребляемости. Потому что патриотичный советский народ любил своих героев, а Невский все-таки был Александром, Донской — Дмитрием, а Сусанин — Иваном. Откуда логично вытекает, что не более 200 тысяч москвичей в возрасте 30-50 лет носили это славное имя. 12% из них были неженаты, и Евсеев с большим облегчением отбрасывает в сторону 22 тысячи небритых похмельных индивидов. Остается 178 тысяч, не так уж и много. Но чем ближе цель, тем тяжелее шагать. Владельцами карбюраторной «Волги», впрочем, других «Волг» тогда и не было, являлись всего 9567 Николаев. Из них имели рожденную в законном браке дочь Марину в абитуриентском возрасте 17-20 лет 612 человек. Из них были женаты на Нинах Степаннах всего 0 человек. 0,0. Евсеев, 1,5 недели доивший по капле эту веселую статистику, сперва даже не поверил. Он стал перепроверять отчеты, поступавшие к нему в отдел со всех административных округов столицы, поскольку сводная информация за тот период отсутствовала. Потратил еще один день и получил тот же результат. Дядя Коля, счастливый обладатель «Волги», Маринин папа, Нин Степановнин муж и пособник ЦРУ, казалось бы, готовый материализоваться в прокуренном воздухе кабинета, напротив, постепенно растворялся среди мужского населения Москвы. Может, дядя Коля был иногородним, жил без прописки, или неправильно сняли текст с кассеты? Не Коля, а Толя, не Марина, а Алина. А может, вообще дядя Коля — это всего лишь кличка, не имеющая ничего общего с настоящим именем? Ну что ты, Евсеев, все сомневаешься? Буква «Т» совсем другой зубец дает, объяснила симпатичная и улыбчивая Ирочка из отдела фонографической экспертизы, показывая на экран монитора, где ползла, взбираясь на крутые вершины и проваливаясь в не менее крутые пропасти, яркая зеленая полоса. «Т» — это глухарь, глухая согласная, а «К» — звонарь. «О, смотри, смотри, как вверх рванул! Это

Звонарь. Он и в Африке звонарь. Его только с другим звонарем спутать можно. Так что Коля он, Коля, не сомневайся». Экспертом по богеме 70-х в списках управления числился некий индивид на пенсии под псевдонимом «Профессор». Это оказался старик с бумажной кожей и поросшей волосами бородавкой на подбородке, похожей на тонкий седой хвостик. Евсеев нашел его в спецсанатории в подмосковном Ерино. «Северин Краевский?» — с удивлением переспросил профессор. «А почему вы считаете, что это было так уж сложно? Дополню вам, я сам ходил на этот концерт. Февраль 71-го, если не ошибаюсь. Зал полный, да, но никаких особых трудностей с билетами не припомню». «Разве?» «Молодой человек», — профессор со значительным видом подергал себя замочку уха. «Запомните». «Совсем не обязательно быть семи пядей во лбу, чтобы выбить два места в партере. Это чепуха. Мне Олежка Даль билет принес. Прямо домой. Пришел и отдал. Вот, говорит, тебе билет. Отдохни, развейся. Кто-то из его компании откололся от мероприятия. Кто-то из филармонистов. Женик, кажется». «Какой Женик?» — спросил Евсеев. Бывший эксперт по богеме с подозрением посмотрел на него. «Мартынов. Евгений. Композитор. Певец. Вы разве не слышали?» «Слышал», — соврал Евсеев, чтобы не оказаться на обочине разговора. «Конечно, слышал. А вот после концерта Ежи, директор «Червоных гитар», давал обед в России. Они возили с собой итальянского повара. Ого!» Спецсанаторий, как и профессор, уже давно пережил свои лучшие времена. Они беседовали в вестибюле. Выленившие обои, желтые протечки на потолке, истоптанные выцветшие ковры, отчетливый запах кухни. Но если бы не особые заслуги эксперта по богеме, то он бы не попал и сюда. Эксперт выглядит гораздо старше своих 63, сказывается невоздержанный образ жизни в бурной молодости. А его растянутый спортивный костюм, наверное, был очень модным как раз в 72 году. Похоже, что в химчистку его не отдавали ни разу. Профессор откинулся в протертом кожаном кресле и мечтательно улыбнулся. «Мне даже трудно объяснить вам, современному молодому человеку, насколько это было тогда...» Он пощелкал пальцами, подбирая нужное слово. «Шик! Это был настоящий шик! А Дмитрий Павлович в тот вечер впервые открыто появился с Софочкой. И Софочка тогда... Впрочем, ладно». Профессор с сожалением вернулся на землю. «И вот туда действительно было трудно попасть. Очень трудно. И когда Бадзинский играл Марка Болона в актовом центральной муж-школы, тоже было трудно. А когда приезжала из Риги Аушра Поздняк с четырьмя валетами, а это все Краевский, песни, пляски... Он подергал ртом, давая понять, насколько это несерьезно. «А концерт памяти Вертинского?» — спросил Евсеев. «А программа фильмов Каннского фестиваля? Как можно было попасть туда?» Профессор прокашлялся и соединил перед собой пальцы обеих рук, словно настоящий профессор, собирающийся изложить перед студентами основные постулаты своего учения. «Ну...» Что касаемо Вертинского, то я лично организовал два таких концерта, скромно заметил он. По формату это были не совсем чтобы квартирники, а, как мы называли, культурники, площадки на 200-300 человек в заводских ДК, и попасть туда могли... Ну, сами представьте, 300 человек на 7 миллионов москвичей — это избранные. Случайных людей там не было. Линком, Таганка, Щука, профессура МГУ, питерский андеграунд, к
круг моих личных знакомых, а также необходимый набор знаковых личностей. Влади, Тарковский, Акуджава. Но ведь билеты какие-то были, контрамарки, пригласительные. Были. Ну да, произнес старик неуверенно и тут же повторил, уже тверже и даже немного обиженно. Были. Конечно, были. Я сам их заказывал в этой, где многотиражки печатали, в «Красной звезде». «Один человек приобрел два таких билета на концерт Вертинского», — сказал Евсеев. Что-то в поведении старика заставляло его говорить громче, чем обычно. Казалось, до профессора не все доходит. Его звали дядя Коля. Судя по всему, личность в ваших кругах известная. Светский лев, любимец богемы, дядя Коля. Не слышали о таком?» Профессор задумался. «Львов, тигров всяких и прочих любимцев публики у нас всегда было навалом. В богеме каждый мнит себя гением и исключительной личностью. Куда ни плюнь, попадешь в великого артиста, естественно, непризнанного. Вот, помню, Ванек Ивантеев, Коля, дядя Коля. У него была Волга, дача в Подмосковье». «Коля Николай, Губенко, Архипов, Певзнер, Рубцов...» «Нет, Рубцова уже не было. Караченцев. Впрочем, тоже нет. Он совсем мальчишка тогда был. Какой тебе дядя?» «Черкасов, Кулаков, Райсман...» «А почему именно дядя?» — неожиданно переспросил он. «Дядя... У каждого были свои позывные, очень несложные, интуитивные, как правило, уменьшительные. Вовик, Павлик, Колька. Тогда еще пошла мода называть по первым буквам, своего рода аббревиатура. Юрий Васильевич — ЮВ, Геннадий Борисович — ГБ, Николай Демьянович — НД. Очень красиво звучало, поэтично. А вот... Дядями тогда никого не называли. Это уже после мультфильма про Простоквашино «Волна пошла».

0: Профессор развел пальцы и спрятал руки в карманы халата. «Не помню. Никакого дядю Колю Николая не помню». «Возможно, его не звали Николаем», — сказал Евсеев. «Дядя Коля — только кличка, псевдоним». «Но так просто клички не дают», — неожиданно возмутился профессор. «С какой-то стати Петра Петровича станут величать, скажем, дядей Захаром? Цитата где? Цитаты нет. К чему тогда привязать вашего дядю Колю, скажите на милость? Вот дядя Степа, например, высокий, худой человек, это всем понятно. Дядя Ваня еще куда ни шло. Мягкий, доверчивый, недалекий. Ну или скажи-ка, дядя, скажи-ка, дядя». Хм, нормальная кликуха. И главное, это все хоть как-то объяснимо. Имеется ссылка на известный образ. А вот откуда мог взяться дядя Коля, я не знаю. Не слышал о таком. Впрочем, профессор задумался. Может, он сантехником работал? Сантехник дядя Коля. Тоже звучит, а? Как вы полагаете? Навряд ли, сказал Евсеев. А кого вы вспоминаете вот так, навскидку, из того круга, что был в центре всей московской богемы? Эксперт-пенсионер пожевал губами и сделал жест, как будто моет руки. «Ну, это пожалуйста. Хотя круг тот был очень-очень широким. И все же...» Мытье рук закончилось. Теперь сухие ладошки энергично терлись одна о другую, будто пытались добыть огонь таким архаичным способом. «Ну, Ниночка Архипова из Ленкома. Звезда. 3 дней в Ялте». Профессор загнул желтый пергаментный мизинец. «Красавец! А фигура! Она бывала на всех вечеринках, вокруг нее постоянно кружились поклонники. И непростые, доложу я вам, очень непростые». Складки и морщины на лице старика немного разгладились. Плоские бесцветные глаза на миг обрели голубизну и глубину, будто включили давно погасшую пыльную лампочку. Евсеев удивился. Неужели приятные воспоминания способны омолаживать? Или Барский Валерий Петрович? Второй палец клубочком свернулся рядом с первым. Он был далек от артистической среды. Крупный руководитель, заместитель начальника Мосгорторга, но большой поклонник муз. Меценат, покровитель молодых актрисочек, балерин, певиц. Устраивал шикарные вечеринки, накрывал такие столы. Потом проходил по торговому делу, но повезло, остался в стороне. Профессор быстро осмотрелся и понизил голос. Хотя, между нами говоря, я передавал на него информацию. Огромные расходы, рестораны, драгоценности, ванны из шампанского. Откуда средства? Но его не тронули. Может, не доказали, а может, решили, что свидетелем он полезней. Ведь тогда 2 смертных приговора вынесли. Евсеев приуныл. Он устал. Сколько еще таких встреч ему предстоит? Что могут вспомнить люди, которых он разыщет? Отец учил никогда не сдаваться. Он, как всегда, прав. Не сдаться гораздо труднее, чем выучить за 3 месяца английский. «Что это мне пришло в голову?» — подумал он. «При чем тут английский?» И тут же понял. Мимо них с профессором по вытертому ковру продефилировали 2 пожилых джентльмена в халатах, бойко чирикая по-английски. Юра проводил их взглядом. «Санька с Пашкой — нелегалы», — пояснил профессор. «Держатся на расстоянии и считают себя белой костью. А что особенного? Всю жизнь в капстранах прожили, в просторных квартирах, обеспеченно, да с красивыми шмотками и хорошей едой. Попробовали бы здесь покрутиться. То достань, да это вырви, тогда бы знали, почем фунт лиха. А когда сидишь на пенсии, так и вообще зубы на полке приходится держать. «А знаете что?» — оживился Юра. «Я жутко проголодался». Профессор понял его неверно. «У нас скоро обед, я договорюсь в столовой». «Да нет, я не к тому. У вас тут нет поблизости какого-нибудь ресторана». «Как нет? А где же эта шобла бесится по вечерам?» — вопросом на вопрос ответил профессор. Вероятно, он имел в виду Саньку с Пашкой. «На станции тут два шага. Они там и с дамами знакомятся. Мальчишки! Одному 57, другому 55».
1: «С дамами мы знакомиться не будем». Неожиданно солидно и очень серьезно сказал Евсеев. «Я вас приглашаю пообедать. Посидим, выпьем. Вы что предпочитаете?»
0: «Коньяк!» — выпалил профессор, еще не веря в такой неожиданный поворот.
1: «Вот и отлично!» — согласился Юра.
0: «И вы мне расскажете про те свои тусовки. Я ведь, если честно, никого из них не знаю. Ни Олежку Даля, ни Жеку Мартынова, ни...» «Тогда я бегу и переодеваюсь!» Старый агент с неожиданной живостью вскочил на ноги. Действительно, от ворот санатория до двухэтажного, обитого сайдингом здания с неоновой вывеской «Каштан» было не более 500 метров. В цивильных кремовых брюках и легкой белой шведке профессор преобразился. Помолодел, вернул осанку прошлых лет и уверенные манеры. Обслуживание в «Каштане» приближалось к столичному, ассортимент и цены тоже, поэтому зал был почти пустым. Евсеев не скупился и сделал хороший заказ. Профессор был искренне растроган. «Я 100 лет не ел заревную осетрину», — доверительно поведал агент. «А креветки вообще никогда не пробовал. В 70-е в ресторанах часто бывал. И с куратором встречались в Пекине или в Минске, и по заданиям приходилось. Прага, Арагви. Тогда на оперативные расходы выделяли 3 рубля в час на человек. Пришел с объектом, 2 часа посидели, можно 12 рублей потратить. А это и салат, и горячие, и бутылочка водочки, и кофе с пирожными. Можно было написать в отчете, что 3 часа сидели. Тогда 18 рубликов списываешь. Тут уже и коньячок, и икорка, и шампанское. Эх, было время!» Профессор махнул рукой и поднял рюмку с московским коньяком. «За ваше здоровье! Вы человек молодой, у вас все получится!» Он залпом выпил. «Давно я не испытывал такого подъема. Я благодарен вам. Спасибо, спасибо.
1: Я рад. Честное слово», — искренне ответил Юра. «Но надо решить серьезный вопрос».
0: «Какой?» — встрепенулся профессор, отодвигая пустую тарелку. «Что будем брать на десерт?» Они расхохотались оба одновременно. Профессор промокнул салфеткой выступившие от смеха слезы, покрутил головой и сказал: «Вы знаете, когда мне утром позвонили из управления и сообщили о том, что вы приедете, вы знаете, я так...» Он снова приложил салфетку к глазам, но то были уже другие слезы. Юра растерялся. Профессор быстро скомкал салфетку и зажал ее в кулаке. «Я хочу что-нибудь со взбитыми сливками», — сказал он, — «и 2 эклера с собой».
1: «5 с собой», — предложил Юра. «Их красиво упакуют в коробку».
0: «Может быть, и 5», — ответил профессор. «Потому что я, кажется, придумал, как вам помочь».
1: Его пергаментное лицо помолодело. Он озорно подмигнул Юре.
0: «Вы думаете, я вот так ел деликатесы и все? Я думал».
1: Юра Евсеев не удержался и пристукнул ладонью по столу от восторга. Значит, с рестораном он попал в точку. Уловил движение души, потрафил ему, и человек раскрылся. Все как учит оперативная психология.
0: «Да, Юрий Петрович, зачем вам мои тусовки? Я дружил только с артистами, художниками. Очень тесный круг, клан, можно сказать. «А были люди, которые шныряли везде, среди тех и среди этих. Их не любили». Профессор потряс седой головой. «Их боялись. Иных уже нет. Многие уехали, когда это стало возможным. Но один точно тут. Генандр». Юра не понял. «Как?» «Страшная кликуха, верно? Она состоит из первых слов имени и отчества. Я вам уже говорил. Геннадий Андреевич». После каждого слова профессор делал многозначительную паузу, словно конферансье на детском новогоднем вечере, когда детишкам предстоит угадать сказочный персонаж, который начинается на «дед», а заканчивается на «мороз». «Геннадий Андреевич Полосухин». Профессор с победным видом посмотрел на Юру. «Полосухин, художник. Тогда ему было самое большое 22. Этакий жиголо на расхват. Проститут». Юра покачал головой. «Ну, а как еще сказать?» — удивился профессор. «Именно проститут. Вынюхивал и знал все тайное. Знал, у кого сколько паспортов, сколько хат, кто где башляет и сколько имеет, и где прячет. Генандр, Юрий Петрович, вот кто вам нужен».
1: «Спасибо, Иван Семенович, вы мне очень помогли». Евсеев, как опытный комитетчик, закончил разговор магической формулой благодарного дружелюбия. «Вот моя визитная карточка. Если еще что-то вспомнится, не сочтите за труд позвонить».
0: Принимая картонный прямоугольник, профессор неожиданно ухватил Евсеева за руку и придержал. Желтые высохшие пальцы неожиданно оказались горячими.
1: «Я не боюсь труда», — осмотревшись в очередной раз, зашептал он.
0: «Я вполне могу продолжать конфиденциальное сотрудничество. Конечно, возможности у меня уже не те, но в таком деле главное — желание и опыт. Например, я бы мог работать в санаториях, где отдыхают вип-персоны, разрабатывать лиц, допущенных государственным секретом. Могу содержать конспиративную квартиру. Скажите своему руководству, я готов выполнить любое задание. Вы скажете, обещайте мне». Контрразведчик мягко высвободился.
1: «Конечно, скажу, Иван Семенович. Обязательно, даже не сомневайтесь. Только...»
0: Евсеев осекся, но это насторожило собеседника. «Что только? Что?» Черты лица бывшего агента разгладились еще больше, чем при воспоминании о прелестях Ниночки Архиповой. И глаза зажглись ярче, как будто со старой лампочки вытерли пыль.
1: «Зачем это вам? Вы прожили насыщенную жизнь, достигли почтенного возраста. Самое время расслабиться и отдыхать, тем более что контора о вас заботится».
0: Иван Семенович, подписавший тысячи донесений псевдонимом «профессор», прижал руки к груди, как будто собрался молиться. «Я привык. Мне нужен азарт, адреналин в крови. И потом, бывший сотрудник — это одно, а действующий — совсем другое. Премии месячные, квартальные, годовые, да и продукты всегда подкидывали. Да и в ресторан опять же попадешь, вот как сейчас. Разве это лишнее?»
1: «Нет, конечно», — кивнул Евсеев. «Я обязательно передам все начальнику отдела. До свидания».
0: «До скорого свидания», — с надеждой в голосе сказал профессор.
1: Как только Юра Евсеев вошел в прихожую, огромный черный Ньюфаундленд вылетел навстречу и прыгнул на грудь, так что он потерял равновесие и гулко ударился о дверь. Выглянувшая за собакой Клавдия Ивановна напряженно втянула носом воздух и недовольно поджала губы.
0: «Ты что, пьяный?»
1: Спиртное в семье Евсеевых было под запретом. Не то чтобы сухой закон, но беспричинное употребление не одобрялось, как верный путь к алкоголизму, деградации и краху карьеры. Юра помрачнел. «Но почему обязательно пьяный? Пришлось выпить немного. По работе требовалось». «Что же это за работа такая?» Мать уперла руки в бока. «Отец всю жизнь проработал, до подполковника дослужился, а никто от него пьянки не требовал. Разве что когда награды, звания да праздники. А если в будний день с работы пьяным приходить, то что тогда получится? Ты же на ногах не стоишь!» «Мама, ну перестань! Мне ж не 16 лет, в конце концов! Да уж помню, как ты в 16 начинал!» Клавдия Ивановна в сердцах махнула рукой и ушла на кухню. Но ее сменила тяжелая артиллерия. Из глубины квартиры с уверенностью крупнокалиберной самоходки выдвинулся голый по пояс Петр Данилович в домашних трениках. Оценив обстановку, отец набычился и выдвинул нижнюю челюсть. С таким выражением лица он, наверное, арестовывал карателей. И когда Юра в первый и последний раз напился, он тоже смотрел из-под лобья, как сейчас. «Что за шум? По какому поводу в рабочее время на грудь принимаем?» Юра бросил короткий взгляд. «Не слышит ли мать?» И, понизив голос, пояснил. «Встречался с агентом. Для разговора пришлось выпить». «А-а-а!» Лицо отца приняло обычное выражение. «Тогда...» «Другое дело. Это причина уважительная. Мать, отбой!» — зычно крикнул он, повернув голову. «Полная реабилитация!» Юра уже снял туфли и нацепил тапочки. Обнял отца, ощутив еще крепкое тело спортсмена. Хлопнул по холке Цезаря, чтобы не крутился под ногами. «Видишь, собак, из-за тебя страдаю. Вон мать старые грехи вспомнила». Цезарь ощутил укоризну в голосе и, поджав хвост, побежал в кухню. Мужчины прошли в гостиную, уселись на потертый диван. «Слышь, па, сколько я могу потратить на оперативные расходы?» Отец криво усмехнулся, неведомо чему. «А успехи хоть есть?» Юра пожал плечами. «Не знаю. Человек вначале вообще ничего не помнил. Я заметил, что ему обстановку сменить надо, праздник почувствовать, чтобы не по необходимости вспоминать, а от души, как по оперативной психологии». Петр Данилович усмехнулся еще раз. Он выпил, расслабился и назвал фамилию. «Чего ты смеешься?» «Да нет, ничего. Просто то, чему учат, это все, конечно, правильно. Только что?» «Только не всегда верно. Часто ученые премудрости с жизнью мало совпадают. Вот и сейчас. Это твоя фамилия. Она дает конечный результат». Отец подался вперед и испытующе разглядывал Юру. «Да нет». Окрыленность у Юрия стала проходить. «Через нее можно выйти на того, кого я ищу. А можно и не выйти». Петр Данилович смотрел на него, как на несмышленыша. «Ну да, можно и не выйти, конечно». «И сколько ты потратил на такой замечательный результат?» $200. «Сколько?» Отец явно собирался улыбнуться, но, услышав цифру, подскочил, как ужаленный. «Ну, немного меньше. Может, 180?» «Так». Петр Данилович взял себя в руки и заговорил размеренно и спокойно, будто давал инструктаж. «Забудь про служебные расходы. Это расходы на собственную глупость или на удовольствие. Поел, выпил, посидел в хорошей компании». «Какое удовольствие? Я съел салатик и 5 креветок. Нет, 6. А пить приходилось на равных, это верно. Но я не для себя, для дела. Он был очень давно голоден, этот старик. Он скучал по чему-то яркому, что отвлекает от серых будней. Для него сегодня вышел целый праздник». «А ты что, Дед Мороз?» — строго спросил отец. «Или филантроп?» «Но почему именно филантроп?» «Да потому что все, кто узнает про эту историю, скажет так.
0: Евсеев вместо работы ерундой занимается, водит всяких прохиндеев по ресторанам, обжирается, коньяк трескает, да под это дело по $200 списывает, и начнутся вокруг разные пересмешечки, разговорчики, насмешливые взгляды. А это твое первое дело. Тебе репутацию надо зарабатывать, а не кривотолки собирать. И, кстати, никто тебе расходы не оплатит, потому что конечного результата не получено. Петр Данилович встал, нервно прошелся от дивана к окну и обратно. Цезарь тут же вбежал в комнату и сел на ковер, переводя взгляд с отца на сына и обратно. Поэтому в отчете про ресторан и возмещение расходов не пиши. Не было никакого обеда вообще. Обычный оперативный опрос. Но, пап, так ведь поступают только когда рядом враги. «Какие враги, сынок?» — усмехнулся отец. «Враги, может, тоже появятся, но и друзей вокруг тоже немного. Есть сослуживцы, а сослуживцы разные бывают. Кто-то тебя недолюбливает, кто-то видит конкурента, кто-то завидует». «Да чему тут завидовать? Я, лейтенант, мотаюсь, как соленый заяц, целыми днями на ногах. Вот даже поясница стала болеть. Еле высидел этот тайм в ресторане». Юра вытянулся на диване, перевернулся на живот, похлопал себе по спине. «Иди, Цезарь, лечи меня, врачуй». Собака взметнулась огромной черной горой, подскочила к дивану и положила тяжелую голову на поясницу хозяину. «Всему. Зависть — самое страшное зло на земле. Завидуют твоему умению, твоим знаниям, твоему академическому диплому с отличием, успехом в работе, если дашь результат, наградам, званиям. Ну, это в будущем. А сейчас все с любопытством наблюдают, как ты выкрутишься из этого дела. Уверены, конечно, что ничего у тебя не выйдет. Старый глухарь не поднимешь». Но посмотреть интересно, как ты барахтаешься. Юра молчал. Отец говорил страшные вещи, но если их принять на веру, то объясняются бесконечные подтрунивания сослуживцев. И действительно, все смотрят и ждут, когда он шлепнется в лужу. «Пусть смотрят», — сказал Юра. «Я его, гада, найду, как ты находил своих». «Вот это правильно», — кивнул отец. «Высокий результат — это единственный убедительный ответ всем завистникам. Ладно, мне пора на дежурство. Оперативная обстановка в городе сложная. Опять налет на инкассаторов». «Да, папа, будь осторожен», — подыгрывая отцу, сказал Юра, но тот не признавал поддавков. «Мне-то чего? Сижу взаперти за пультом, прямой телефон с милицией, датчик сработал или что подозрительное на мониторе, позвонил, и все дела». «Ну что, герой, обедать будешь?» — появилась в дверях Клавдия Ивановна. «Чего это, Цезарь, на тебе лежит?» «Поясница болела. Сейчас прошла». «Да, собанька оттягивает». Юра заметил, как родители переглянулись. Все трое вспомнили одно и то же.

0: fantastiche.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Маргарита Ленская. Шутка богов. Планета лежала немного в стороне от обычного пути разведчиков. В расширенных каталогах не значилось. Звезда, вокруг которой она вращалась, даже не имела имени, лишь длинный порядковый номер. Похоже, искатели новых миров не любили заглядывать сюда, как всегда предпочитая звездные системы с более богатым выбором. Шансы найти что-нибудь новое и интересное возрастали, а деньги и топливо, соответственно, экономились. Было даже время, когда космические шарлатаны предлагали различные программы. Что-то вроде «Найди планету своей мечты за маленькие деньги». Многие тогда купились. После волны скандалов умников отловили и отправили на исправительные работы. Одних посадили рекламные слоганы для колонии разумных слизней придумывать, а некоторых и вовсе заслали на жаркие планеты валенками торговать. Разведчики же продолжили благородную миссию, теперь уже под строгим контролем государства. Активно прививали плоды цивилизации на древо разума местных жителей свежеоткрытых планет. В квадрат под номером 317/45 Паша с Ленни заглянули совершенно случайно. Разочарованные неудачными поисками, они были готовы обшарить все более-менее интересные планеты. Правда, Ленни посчитал шансы ничтожными и предлагал сразу направиться на базу разведчиков. Но Паша все-таки настоял на осмотре. Каково же было их ликование, когда через пару часов сканеры выдали сообщение о найденной жизни. Вторая по счету планета беспечно вращалась под зеленоватыми лучами циркониевой звезды. Континент загадочно переливался всеми оттенками осеннего леса, внешне напоминая осиновый лист, плывущий посреди нежно-изумрудного океана. Ленни с Пашей жадно смотрели на экран. Строчки, передаваемые сканерами, подтверждали самые оптимистичные предположения. «Вот повезло-то, а!» Ленни расплылся, пихнул друга кулаком в бок, мысленно представляя, как он, высокий, загорелый и, что греха таить, красивый, выступает на Земле по Всемирному научному каналу. Ленни уже слышался гром аплодисментов и восторженные вопли поклонниц. Паша, в отличие от друга, таких грандиозных планов не имел. Он мечтал покорить лишь одну девушку – смуглую красавицу Ирину, которая осталась на Венере среди своих орхидей, цветущих под искусственным небом. Больше всего Пашу беспокоило, что Ира может и не вернуться на Землю. Подцепит бравого капитана с тяжелого ядролета и растворится в романтических глубинах космоса. Знает он этих девчонок. Тают перед выправкой и красивым мундиром, как масло под солнцем. Сколько раз просили заменить бурые комбезы разведчиков на что-нибудь более приличное? Так нет. Дань традиции. Началось с того, что когда-то первые разведчики вернулись из очень тяжелого путешествия. Уцелела вся команда. Ни одного погибшего или заболевшего. По тем временам настоящее чудо. Сколько потом говорили, что у них просто сломалась прачечная и форма не имела никакого значения. Бесполезно. Там, где жизнь на грани, обильно произрастают суеверия. Из-за этого форма разведчиков внешне сильно проигрывала перед мундирами других косменов. Ко всему прочему, кроме огненно-рыжей шевелюры и конопатой физиономии, Паша любимый пока ничего предложить не мог. Во всяком случае, так ему казалось. Оставалось только тихо переживать, что перед полетом не успел рассказать Иришке о своем глубоко запрятанном в сердце чувстве и надеяться на скорое и триумфальное возвращение.
1: «Эх!»
0: Глубоким вздохом Паша выразил мужскую тоску и недовольство непостоянством женского пола. Интересная, дружественная планета открывала доступ к мечтам. Оба радостно готовились к посадке. В контейнерах ожидали роботы-разведчики, поблескивали на столе полилингвасы, универсальные переводчики. Был, правда, и третий член экипажа. Негуманоид Ин Цвик, король рекламы. Власти планеты Селена попросили перевести его на Землю для перепрограммирования. Парочка сеансов, и знаменитый обманщик станет служить на благо цивилизации. Какой, правда, пока не выяснилось.
2: «Разбудим его?» — спросил Паша. «Пускай погуляет, развеется».
0: «Еще чего!» — вскрикнул Ленни. «Я пока его в анабиозную камеру пристраивал, он чуть мне автоматическую затыка-чесалку не продал. Ведь почти убедил, что эта дрянь какой-то мозговой центр стимулирует. Говорил, гением, мол, станешь».
2: «Слишком уж ты в рекламу веришь», — ухмыльнулся Паша. «Сразу видно, тупиковая ветвь развития».
0: «Вот сам и повезешь его в центр. Наберешь барахла. Посмотрим, кто из нас тупиковый», — огрызнулся Ленни.
2: «На то у него и три головы, чтобы все успевать», — рассмеялся Паша. «Ладно, я только предложил. Пускай себе лежит».
0: За их спинами пискнул приемник. Пришел ответ на приветственный сигнал. «Что-то быстро», — удивился Ленни. «Паш, ты внимательно просмотрел каталоги? Может, планета давно в списках?»
2: «Обижаешь. Два раза запрос делал. Ответ отрицательный».
0: «Интересно. Такое впечатление, будто жители каждый день в небо таращились в ожидании инопланетных гостей».
2: «Вот и проверим. Чего пишут-то? Переведи».
0: Полилингвас вполне сносно справился с переводом длинной и немного напыщенной речи жителей планеты. Во всяком случае, разведчики поняли, что им рады и гостеприимно готовы принять. Ленни ввел в гипноз анализ речи, настроил на обучение, загрузил программу. Спустя сутки земляне, вооружившись необходимыми знаниями, двинулись навстречу неизведанному. В послании гостям из космоса был обещан теплый, изысканный прием, и разведчики приняли это как должное. Они тщательно приготовились. Ленни расчесал основательно придевшие на макушке каштановые кудри. Паша надел новый комбинезон. Наличие герба космических разведчиков на рукаве делало его почти парадным. Гордо расправил плечи перед зеркалом, порадовался отражению. Ленни торжественно улыбнулся и достал из загашника такой пижонский комбез, что Паша аж крякнул. И где только раздобыл такой? Вот проныра. Павел похвалил новую одежду и отправил друга грузить в челнок оборудование. Ленни вернулся через час, недовольный и уставший. Выпил бульон и демонстративно сел изучать распечатку фотографий континента. Федерация государств планеты Алиана размещалась ближе к экваториальной части континента. К северу, где материк сильно сужался, ютились крохотные города, предпочитавшие независимое существование. Федерацией управлял президент. Он лично присутствовал при встрече инопланетных гостей. Пышные речи, громкие лозунги, полный официальный набор, принятый во многих государствах. Казалось, где-то существует всеобщий вселенский справочник, в котором по пунктам расписаны слова и действия для помпезных приемов. Аборигены оказались симпатичными, почти похожими на людей, только с круглыми глазами и зеленоватой кожей. Они приветливо улыбались широкими ртами, шумно хлопали в ладоши и под конец затянули гимн Федерации. Разведчики не растерялись и на два голоса, немного фальшивя, спели песню о космосе. После импровизированного концерта космонавтов отвезли в загородную резиденцию. Там В домашней обстановке президент первым делом попросил называть себя вождем. Ленни захихикал, когда услышал просьбу, но Паша тихонько толкнул друга в бок.
2: «Держи себя в руках»,
0: – тихо прошипел он.
2: «Не забывай, мы все-таки гости на чужой планете. У каждого свои тараканы. Вождь так вождь».
0: Громко продолжил.
3: «Уважаемый вождь, мы очень счастливы оказаться в столь удивительном, чудесном месте».
0: Вождь важно кивнул в ответ. Планета им и вправду понравилась с первого взгляда. Ласковые зеленоватые лучи приятно согревали. Колыхалась на ветру сочная красная листва. Ветер время от времени приносил освежающие приятные запахи, похожие на аромат цитрусовых. Во время прогулки всюду разведчиков встречали доброжелательные, улыбчивые люди. Каждый старался по мере возможностей угодить гостям. Частенько приглашали заглянуть в их одноэтажные круглые дома. Вечерами закатывались обильные пиры. Разведчики несколько раз пытались заговорить о Земле, о контакте, но их каждый раз останавливали. Беседа все откладывалась. Через несколько дней космонавты так сомлели и расслабились под тяжестью съеденного и выпитого, что уже и сами подзабыли, зачем вообще явились на эту гостеприимную планету. А уж после братания и общего тоста за дружбу и процветание народа Вселенной планета показалась родным домом. Только сообщения роботов вернули космонавтов к реальности. Они попрощались и ушли в дом, где их разместил вождь. Доклад их здорово порадовал. В ближайшее время можно было возвращаться на Землю с богатым урожаем. Космонавты отправили роботов в челнок и легли спать, решив уже завтра сообщить о своем отлете и о прибытии следующей исследовательской экспедиции. Наутро Паша проснулся первым. Сладко потянулся и шумно со вкусом зевнул. У окна послышался шорох. Паша привстал и встретился глазами с девочкой, которая с любопытством таращила на разведчика круглые карие глаза.
1: «Эй, ты кто?»
0: – сипло спросил Паша. Девочка тихо вскрикнула, уронила на пол какой-то предмет и скрылась. Под окном простучали и затихли шаги. Паша подошел, выглянул. Никого. На полу лежала толстая книга с заляпанной по краям обложкой. Отчетливо запахло прогорклым жиром. «Что там у тебя?» – спросил Ленни, почесываясь.
3: «Да вот, неизвестный ребенок книгу потерял».
0: «Дай сюда». Ленни полистал страницы.
2: «Глянь-ка, Паш, если верить этим страницам, местные жители произошли вовсе не от гигантских лягушек, как ты предполагал. Тут какие-то зверушки нарисованы, типа наших лемуров».
3: «Надо же!» Паша открыл книгу с конца и удивился. «А это что?»
0: Присмотревшись, космонавты поняли, что это изображение они уже видели. На стене в кабинете вождя, у входа в космопорт, крошечные миниатюры стояли на полочках магазинов. «Почему мы раньше не заинтересовались?» – озадаченно спросил Ленни.
3: «Да уж, излишества в еде до добра не доводят», – усмехнулся Паша.
0: На развернутом листе книги красовались два гуманоида, сильно смахивающие на людей, одетые в одинаковые синие комбинезоны. Незнакомцы стояли лицом друг к другу, соединив руки, и на перекрестии их ладоней трепетали алые языки пламени, из которых выходил маленький человечек, окруженный сиянием. Багровые тона рисунка создавали тревожное, гнетущее впечатление, словно предупреждали об опасности. Скрипнула дверь. В комнату вошел вождь в сопровождении двух помощников.
3: «Это ваши боги?»
0: Забыв поздороваться, спросил Паша и показал на картинку.
3: «Да», — торжественно ответил вождь. Голос его дрогнул. «Мы тысячи лет жили в незнании, пока не пришли они, повелители огня. У нас была возможность убедиться в их могуществе». Вождь закашлялся, замолчал на минуту. Голос его зазвучал еще более возвышенно. «Посланники передали нам великий дар — учение о милостливом огне. Скоро мы пройдем очищение, став похожими на богов. Ваш прилет предсказывался, он укрепит веру, и враждебные голоса смолкнут навсегда».
0: «Я не понял, он что, про нас толкует?» – прошептал Ленни.
2: «Не знаю», – пожал плечами Павел и спросил. «Так вы утверждаете, что здесь есть еще кто-то из наших собратьев? Почему мы до сих пор не увиделись?»
3: Вождь опустил голову и прерывающимся от горя голосом произнес. «Мы предоставили им самые лучшие условия. Еду, питье, прекрасные апартаменты. Но они не захотели остаться. Ушли на небеса!»
2: «Улетели?»
3: «Увы. Лучшие врачи боролись за драгоценные жизни посланников, но так и не смогли спасти. Их прах покоится тут, в изумрудной пирамиде на площади звезды».
2: «Что?»
3: — вскрикнули пораженные разведчики. «Идемте со мной. Я покажу храм».
0: Разведчиков не нужно было уговаривать. В считанные минуты они собрались. На всякий случай Паша захватил оружие и ремкомплект. Планета уже не казалась такой безобидной. Рано радовались. Вскоре закрытый экипаж вез их к центру города.
2: «Кто бы это мог быть?» – тихонько спросил Паша.
0: Ленни задумался, а потом охнул.
3: «Послушай, помнишь Грина и Кора?»
2: «Контрабандистов, которые военный склад на Луне грабанули?» «Помню, конечно. Их портреты на каждом углу висели».
0: Паша присмотрелся к картинке.
2: «Кроме синих комбезов, не вижу никакого сходства».
3: «Говорят, их корабль исчез примерно в этом квадрате. Вполне возможно, это они и есть».

0: Шофер высадил пассажиров прямо у входа. Храм имел форму многогранника. Каждую из стен украшало изображение все тех же людей. Вождь поговорил с худеньким костлявым парнишкой в длинной алой накидке и направился к друзьям.
1: «Можете пройти внутрь. Нам повезло. Скоро начнется преображение, и тогда наша планета перейдет на новый уровень. И я счастлив, что посланцы с неба поведут нас за собой».
0: «Боюсь, пока придется вам вести нас», — осторожно сказал Паша и переглянулся с Ленни. В боковой грани здания открылась маленькая узкая дверь с аркой. Пока они шли по коридору, вождь, не переставая, болтал. Хвастался оформлением, восхищался добротой прибывших гостей и сокрушался по поводу странной гибели посланцев.
1: «Посмотрите, какая вокруг красота! Не правда ли? Что им не нравилось? Они все время пытались забежать и просили поселить в обычном доме. Как можно?»
0: Двери распахнулись, открывая вход в огромный, богато разукрашенный зал. Космонавты на мгновение ослепли от яркого, багрово-золотистого сияния. Свет лился с улиц через огромные разноцветные витражи. Космонавты обалдело таращились по сторонам. Вдоль стен стояли широкие кровати, устланные тяжелыми плотными покрывалами. Роскошные вазы, золоченые колонны, всюду богатство и великолепие.
1: «Я бы тут пожил», — сказал Ленни мечтательно.
0: «Варварство!» — небрежно протянул Паша, но глаза его заблестели. Вождь снова пустился в объяснение, рассказывая, откуда привезены украшения. Через некоторое время появился тоненький писк. Он все усиливался, а когда вождь подвел разведчиков к стене, украшенной коврами, и вовсе перешел в визг.
2: «Что за черт?» – воскликнул Ленни.
3: «Не может быть!» – пораженно сказал Павел, вглядываясь во встроенный в рукав счетчик Гейгера. «Откуда здесь радиация?»
2: «Кошмар! Кажется, я понимаю, что за огонь преображения!» – закричал Ленни. «Дьявольский подарок! Не мудрено, что они хотели смыться отсюда. Кстати, интересно, почему не сбежали? Корабль повредили?»
1: «В чем дело?»
0: – удивленно сказал вождь.
2: «Посланцы неба дали нам четкие инструкции, научили пользоваться, даже запустили отсчет времени. Обещали, что мы станем похожими на них».
0: «Это точно. Тут они не ошиблись», — обескураженно спросил Павел. «Если не поторопиться, мы все очень скоро взлетим на воздух. И, боюсь, это будет не совсем то преображение, о котором вы мечтаете».
1: «Они научили нас этому, когда мы отвезли их корабль на остров Музей. Посланцы неба все время улыбались», — вспомнил вождь. «Их радость за нас была просто безгранична».
2: «Вот поганцы!» — не удержался Ленни.
0: Стена отъехала, и глазам разведчиков предстало то самое средство преображения цивилизации планеты Алиана. Посреди зала, на прозрачном сверкающем ложе, покоилась огромная бомба. Ее нос уставился в потолок, словно вынюхивал цель. На стене висела карта. Красными точками мигали готовые к взрыву боеголовки. Зеленым – обреченные города. Единственный континент вместе со всеми жителями торжественно готовился исчезнуть с лица планеты. Паша оглянулся. Вождь стоял, замерев в немом восхищении. Паша бросил взгляд на табло.
3: «Ну что ж, Ленни, на спасение Алианы у нас осталось всего 5 часов 20 минут».
1: «Ты уверен, что они захотят спастись? Получается, именно этому мы и собираемся помешать. Ох, помяни мое слово, распнут нас на ближайшем столбе, а потом все равно разнесут континент в клочья».

0: те?»
1: «Дай-ка подумать. Нужно их как-то переубедить. Причем быстро».
0: Паша задумчиво потер лоб.
1: «Есть. Ленни, запускай программу экстренного выведения из анабиоза».
0: «Ты хочешь...»
1: «Именно. Думаю, Инцвик быстро отговорит их от преображения. С его-то тремя головами. Только присмотри, чтобы он там лишнего не наговорил, и рекламные проспекты не давай».
0: «Понял. Ты знаешь, как отключить это хозяйство?»
1: «Не. Лекции, в отличие от некоторых, не прогуливал».
0: «Подожди-ка». Ленни замолчал, прислушиваясь к докладу корабельного автопилота. «Поблизости зафиксирован выход космобота. Слушай, а не дружки ли это наших контрабандистов?»
1: «Все возможно. Они, наверное, успели позвать на помощь. Времени мало, надо действовать».
2: «Тогда вперед! Если все обойдется, загоним по пути весь арсенал какому-нибудь амбициозному тиранчику».
1: «Ленни!» —
0: укоризненно покачал головой Паша. «Ладно, я пошутил».
1: «Шутки, Ленни, закончились. Сейчас нам предстоит исправлять чужие ошибки».
3: Маргарита Ленская. Шутка богов. Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
4: Темные аллеи.
5: Радио фантастики.

0: Фредерик Браун. На крошечной планете, далекой тусклой звезды невидимой с Земли, на самом краю галактики, в пять раз более далекой, чем предел проникновения человечества в космос, находится статуя землянина. Она огромна, целых 10 дюймов в высоту, тонкой работы и сделана из драгоценного металла. Насекомые ползают по ней. Они выполняли обычное патрулирование в секторе 1534 в районе собачьей звезды за много парсеков от Солнца. Корабль был обычным двухместным разведчиком, всегда используемым при патрулировании за пределами Солнечной системы. Капитан Мэй и лейтенант Росс играли в шахматы, когда зазвучал сигнал тревоги. «Отключи его, Дон, пока я не продумаю это до конца», – произнес капитан Мэй. Он даже не оторвал взгляда от шахматной доски, зная, что тревога не могла быть вызвана ничем иным, как пролетевшим мимо метеором. В этом секторе не было никаких кораблей. Человечество проникло в космос на 1000 парсеков, но так и не встретило иных форм жизни, достаточно разумных для общения, не говоря уже о строительстве космических кораблей. Росс также не встал с места, но повернулся в своем кресле лицом к приборной доске и телеэкрану. Он мельком взглянул на экран и в изумлении раскрыл рот. Корабль. Он сумел лишь сказать «Кэп», затем шахматная доска очутилась на полу, и Мэй уже смотрел через его плечо. Он слышал дыхание Мэя, а затем его голос. «Огонь, Дон!» «Но это же лайнер класса Рочестер, один из наших. Я не знаю, что он здесь делает. Мы не можем. Взгляни снова!» Дон Росс не мог взглянуть снова, поскольку и так не отрывал глаз от экрана, однако он внезапно увидел, что имел в виду Мэй. Это был почти Рочестер, но не совсем. В нем было что-то чужое. Чужое? Это и был чужак, имитация Рочестера, и руки Росса устремились к кнопке ведения огня еще до того, как он полностью осознал, что же произошло. Держа палец на кнопке, он посмотрел на циферблаты дальномера Пикара и прибора Монолда. Они показывали ноль. Он выругался. «Он запутывает нас, Кэп. Мы не можем определить ни расстояние до него, ни размеров или массы». Капитан Мэй медленно кивнул. Его лицо было бледным. Где-то внутри головы Дона Росса появилась мысль. «Успокойтесь, люди, мы не враги». Росс повернул голову и изумленно уставился на Мэя. Тот произнес: «Да, я тоже почувствовал. Телепатия». Росс вновь выругался. «Если они телепаты? Огонь, Дон, прямой наводкой!» Росс нажал на кнопку. Экран заполнила яркая энергетическая вспышка, а когда она пошла на убыль, не было видно никаких обломков корабля. Адмирал Сазерленд повернулся спиной к звездной карте, висевшей на стене, и угрюмо взглянул на них из-под густых бровей. «Мне не нужно, чтобы вы вновь пересказывали свой официальный отчет, Мэй», — сказал он. «Вас обоих обследовали психографом. Мы извлекли из вашего сознания информацию о каждой минуте столкновения. Наши логики проанализировали ее. Вы здесь для того, чтобы понести наказание. Вы знаете меру наказания за неповиновение, капитан Мэй?»
1: «Да, сэр», — с трудом произнес Мэй.
0: «Каково же оно?»
1: «Смертная казнь, сэр».
0: «А какой приказ вы нарушили?»
1: «Общий приказ 1390, раздел 12, пункт 4а. Любой земной корабль, военный или какой-либо другой, должен немедленно, без предупреждения, уничтожить при встрече любой инопланетный корабль. В случае неудачи он должен направиться в открытый космос в направлении прямо противоположном Земле и продолжать полет до тех пор, пока не закончится топливо».
0: «А зачем это нужно, капитан? Я спрашиваю лишь для того, чтобы выяснить, знаете ли вы. Впрочем, сейчас неважно и даже неуместно выяснять, понимаете вы или нет, на чем основывается любое постановление».
1: «Да, сэр. Для того, чтобы инопланетный корабль не смог последовать за ним к Солнцу и тем самым определить местоположение Земли».
0: «Тем не менее, вы нарушили это правило, капитан. Вы не были уверены, что уничтожили чужака. Что вы скажете в свое оправдание?»
1: «Мы не думали, что это необходимо, сэр. Инопланетный корабль не проявлял признаков враждебности. Кроме того, сэр, они, должно быть, уже знают, откуда мы. Они обращались к нам, люди».
0: «Ерунда. Телепатическое сообщение передавалось из инопланетного ума, но было получено вашими мозгами. Ваше сознание автоматически перевело послание. Вовсе не обязательно, что они знают ваше происхождение или то, что вы являетесь людьми».
1: Лейтенант Росс не имел права вмешиваться в разговор, но все же не удержался от вопроса. «Значит, сэр, имеются сомнения в их дружелюбии?» Адмирал фыркнул.
0: «Где вы обучались, лейтенант? Похоже, вы не усвоили важнейшую предпосылку наших планов обороны, причину, по которой мы патрулируем космос в течение 400 лет в поисках иной жизни. Каждый чужой враг для нас. Даже если он дружелюбно настроен сегодня, кто знает, будет ли он таким через год или через 100 лет. А всякий потенциальный противник есть противник. Чем быстрее он будет уничтожен, тем безопаснее для Земли. Взгляните на мировую историю войн. Она доказывает именно это и ничего другого. Рим. Ради своей безопасности он не мог позволить себе иметь могущественных соседей. Александр Македонский, Наполеон».
1: «Сэр», — сказал капитан Мэй, — «меня казнят?»
0: «Да».
1: «Тогда позвольте мне тоже задать вопрос. Где сейчас Рим? Империя Александра Македонского или Наполеона? Где нацистская Германия?»
0: «Туканозаурус Рекс».
1: «Кто?»
0: «Предтеча человека, самый сильный из динозавров. Его имя означает «король ящеров-тиранов». Он тоже полагал, что любое другое живое существо является его врагом. И где же он сейчас?»
1: «Вы все сказали, капитан?»
0: «Да, сэр».
1: «Тогда считайте, что я пропустил это мимо ушей. Ошибочная сентиментальная аргументация. Вы не будете казнены, капитан. Я сказал это лишь для того, чтобы узнать, что вы скажете и как далеко пойдете. Вас помиловали не ради какого-нибудь филантропического вздора. Было найдено подлинное смягчающее обстоятельство».
0: «Могу я узнать, какое, сэр?»
1: «Чужак был уничтожен. Наши специалисты выяснили это. Ваши приборы Пикара и Монолда работали исправно. Единственной причиной того, что они не зарегистрировали чужой корабль, было то, что он оказался слишком маленьким. Приборы могут засечь метеорит, весящий всего 5 фунтов. Инопланетный корабль был еще меньше».
0: «Меньше, чем...»
1: «Разумеется. Вы рассматривали чужую жизнь, исходя из ваших собственных размеров. Однако это вовсе не обязательно. Она может быть даже субмикроскопической, невидимой невооруженным глазом. По-видимому, инопланетный корабль намеренно пошел на контакт с вами с расстояния всего в несколько футов, и ваш залп с такой дистанции полностью его уничтожил. Вот почему вы не наблюдали никаких обгорелых обломков», — улыбнулся он. «Благодарю вас за меткую стрельбу, лейтенант Росс. В будущем, однако, стрельба прямой наводкой не потребуется. Детекторы и измерительные приборы на кораблях всех классов будут немедленно усовершенствованы для того, чтобы можно было засекать объекты даже самых мельчайших размеров».
0: «Благодарю вас, сэр», — сказал Росс. «Однако не кажется ли вам, что факт сходства внеземного корабля с одним из наших кораблей класса «Рочестер», невзирая на размер, доказывает то, что инопланетяне знают о нас гораздо больше, чем мы о них, и, возможно, им даже известно местоположение нашей планеты. А также, даже если они настроены враждебно, разве крошечные размеры их космических кораблей не позволяют им вышвырнуть нас из Солнечной системы?»
1: «Возможно. Либо вы правы в обоих случаях, либо ни в одном из них. Очевидно, однако, если отвлечься от их телепатических способностей, что они отстают от нас в техническом развитии. Иначе бы они не стали копировать наши конструкции космических кораблей. Видимо, они прочли мысли некоторых наших инженеров, чтобы продублировать эту конструкцию. Тем не менее, даже если это так и есть, они все же могут не знать,
0: местоположение Солнца. Космические координаты очень трудно расшифровать, а название Солнца ничего для них не значит. Даже приблизительное его описание подойдет к тысяче других звезд. В любом случае, нам необходимо найти и истребить их до того, как они обнаружат нас. Каждый корабль в космосе сейчас приведен в состояние боевой готовности и оборудуется специальными приборами для обнаружения мелких объектов. Идет война. Впрочем, об этом излишне говорить, с инопланетянами всегда идет война. Да, сэр. Ну вот и все, господа. Можете быть свободны. В коридоре их ждали двое вооруженных охранников. Они обступили Мэя с обеих сторон. Молчи, Дон, быстро проговорил Мэй. Я ждал этого. Не забудь, что я нарушил важный приказ, а также имей в виду, что адмирал сказал лишь, что меня не казнят. Не связывайся с этим делом. Крепко сжав кулаки и стиснув зубы, Дон Росс смотрел, как охранники уводят его друга. Он знал, что Мэй был прав. Ничего не оставалось делать, как только не впутываться в еще большую беду, чем та, в которую попал Мэй, и тем самым не усугубить его участь. Почти не разбирая дороги, он вышел из здания Адмиралтейства. Затем он напился как следует, но это не помогло. У него был обычный двухнедельный отпуск перед возвращением на космическое дежурство, и он решил использовать его для того, чтобы привести свои нервы в порядок. Он рассказал обо всем психиатру, позволив тому развеять большую часть охвативших его горечи и возмущения. Он вновь достал свои школьные учебники и полностью погрузился в доказательства необходимости строгого и полного повиновения военным властям, наращивания бдительности по отношению к другим цивилизациям и их истребления при каждой встрече. Он выкрутился, убедил себя в невообразимости того, что он мог поверить в возможность полного прощения капитана Мэя. Ведь тот нарушил приказ, неважно по какой причине. Он даже ужаснулся при мысли о том, что сам оказался замешанным в этом неповиновении. Конечно, формально он был невиновен. Мэй отвечал за весь корабль, и решение о возвращении на Землю вместо того, чтобы улететь в открытый космос и погибнуть, исходило от Мэя. Будучи подчиненным, он не разделял с ним ответственность, но сейчас, по-человечески, он чувствовал угрызение совести от того, что даже не попытался переубедить Мэя подчиниться приказу. Что станет с космическим корпусом без повиновения? Каким же образом он мог искупить то, что считал теперь нарушением своего долга своей собственной провинностью? Он жадно смотрел выпуски теленовостей все это время и узнал, что во многих других секторах космоса были уничтожены еще 4 внеземных корабля. Благодаря усовершенствованным регистрирующим приборам они все были уничтожены сразу же, без контакта. На 10-й день он добровольно прервал свой отпуск. Он вернулся в здание Адмиралтейства и попросил аудиенции у адмирала Сазерленда. Конечно же, над ним посмеялись, но его это не удивило. Ему удалось передать адмиралу короткое устное сообщение. «У меня есть план, который может позволить нам найти планету чужаков без риска для себя». Это и решило дело. Он стоял в положении смирно перед столом адмирала. «Сэр, инопланетяне пытались вступить с нами в контакт. Им это не удалось, так как мы уничтожили их еще до того, как мысль была полностью передана по телепатическим каналам. Если мы позволим им вступить с нами в общение, есть шанс, что они выдадут, неважно, случайно или нет, местоположение своей планеты. Неважно, пытались они или нет, но они могут найти нашу планету, если будут преследовать корабль», – холодно сказал адмирал. «Сэр, мой план учитывает это. Я предлагаю отправить меня в тот же самый сектор, где произошел первый контакт, но в этот раз на одноместном корабле и без оружия. Известие об этом должно быть распространено как можно шире, так чтобы каждый человек в космосе знал о моей миссии, знал, что я нахожусь в безоружном корабле для того, чтобы установить контакт с инопланетянами. Думаю, что они узнают об этом. Они должны уметь улавливать мысли на дальних расстояниях, но посылать их, по крайней мере, в умы землян могут только на очень коротких дистанциях». «Как вы пришли к такому выводу, лейтенант? Впрочем, неважно. К тому же пришли и наши логики. Они считают, что сам факт заимствования наших научных достижений, как в случае копирования наших кораблей в уменьшенном масштабе еще до того, как мы узнали об их существовании, доказывает их способность читать наши мысли на, скажем так, средних расстояниях. Да, сэр. Я надеюсь, что если новость о моей миссии станет известна всему флоту, она достигнет инопланетян. А зная о том, что мой корабль безоружен, они, несомненно, пойдут на контакт. Посмотрим, что у них есть сказать мне, всем нам. И, возможно, сообщение будет содержать ключ к разгадке местоположения их планеты.
1: В таком случае эта планета протянет не более суток. А что, если все будет наоборот? Какова вероятность того, что они будут преследовать вас? Спросил адмирал Сазерленд.
0: Как раз здесь нам нечего терять, сэр. Я вернусь на Землю лишь в том случае, если выясню, что они уже знают ее местоположение. Думаю, что с их телепатическими способностями они уже знают об этом и не напали на нас только потому, что не питают никакой вражды к нам или слишком слабы. В любом случае, если они знают, где находится Земля, они не будут отрицать этого в разговоре со мной, не так ли? Они сочтут, что это очко в их пользу, думая, что мы торгуемся. Они могут солгать, что знают, но я откажусь верить им на слово, если они не предоставят доказательств.
1: Адмирал Сазерленд пристально посмотрел на него. «Сынок, в этом что-то есть. Это может стоить тебе жизни, но если останешься в живых и вернешься со сведениями о том, откуда эти инопланетяне, ты станешь героем человечества. Может быть, ты в конце концов займешь и мое место. По правде сказать, я чувствую соблазн украсть у тебя эту идею и самому совершить полет».
0: «Сэр, вы слишком ценны для нас, мной уже можно пожертвовать. Кроме того, сэр, я должен сделать это, вовсе не ради почестей, на моей совести есть грех, который я должен искупить. Я должен был постараться предотвратить нарушение приказа капитаном Мэем. Я не должен стоять здесь живым. Нам нужно было устремиться в космос, поскольку мы не были уверены, что чужак уничтожен».
1: Адмирал откашлялся. «Ты не виновен в этом, сынок. В подобных случаях ответственность несет только капитан корабля. Но я понимаю, что ты имеешь в виду. Ты чувствуешь, что в душе не повиновался приказу, так как в какой-то момент согласился с действиями капитана Мэя. Ну ладно, это все в прошлом. А твоя инициатива искупает все, даже если ты не будешь пилотировать корабль, идущий на контакт.
0: Но могу ли я попросить об одном одолжении, сэр?
1: Можете, лейтенант. Точнее сказать, капитан.
0: Благодарю вас, сэр.
1: Корабль для тебя будет готов через 3 дня. Мы могли бы подготовить его раньше, но именно столько времени потребуется для того, чтобы весть о наших переговорах распространилась по флоту. Но вы, разумеется, понимаете, что ни при каких обстоятельствах не должны выходить по собственной инициативе за пределы, которые вы только что обозначили».
0: «Да, сэр. Я вернусь на Землю только если инопланетяне уже знают о ее местоположении и смогут доказать это. В противном случае я отправлюсь в открытый космос. Даю вам честное слово, сэр».
1: «Очень хорошо, капитан Росс».
0: Одноместный космический корабль находился вблизи центра сектора 1534 в районе Собачьей Звезды. Больше ни один корабль не патрулировал этот сектор. Капитан Дон Росс сидел тихо и ждал. Он смотрел на видеоэкран и вслушивался, не зазвучит ли голос внутри его головы. Ему пришлось ждать меньше 3 часов. «Приветствую вас, Дон Росс», – произнес голос, и в тот же самый момент на экране появились 5 крошечных кораблей. Прибор Монолда показывал, что каждый в отдельности весил не больше унции.
1: «Мне говорить вслух или просто думать?» – спросил Росс.
0: «Не имеет значения. Вы можете говорить, если хотите сосредоточиться на конкретной мысли, но сначала немного помолчите». Через 30 минут Россу показалось, что он слышит в своем мозгу некоторое подобие вздоха. Затем: «Прошу извинить меня, боюсь, этот разговор не принесет пользы никому из нас. Видите ли, Дон Росс, мы не знаем местоположение вашей планеты. Возможно, мы могли бы узнать, но это нас не интересует. Мы не настроены враждебно,
2: Но, как мы узнали из мыслей землян, нам не стоит осмеливаться проявлять дружелюбие. Таким образом, вы никогда не сможете вернуться на землю, не нарушив приказа».
0: Дон Росс на мгновение закрыл глаза. Это был конец. Продолжать разговор не имело смысла. Он дал слово адмиралу Сазерленду, что будет подчиняться приказам в точности.
2: «Это так», – произнес голос. «Мы с вами обречены, Дон Росс, и не имеет значения, что мы скажем вам. Мы не можем прорваться через кордон ваших кораблей. Мы уже потеряли половину нашего рода».
0: «Половину? Вы имеете в виду?»
2: «Да, нас только 1000. Мы построили 10 кораблей, каждый на 100 пассажиров. 5 кораблей были уничтожены землянами, осталось только 5. Те, которые вы видите. Это весь наш род. Вам интересно узнать о нас что-либо, даже если вы погибнете?»
0: Он кивнул, забыв, что они не могли его видеть, однако подтверждение в его мозгу было прочитано.
2: «Мы старая цивилизация, гораздо старше вашей. Наш дом находится, точнее находился, на крошечной планете темного спутника Сириуса. Она имела диаметр всего в 100 миль. Ваши корабли пока не обнаружили ее, но это всего лишь вопрос времени. Мы были разумными в течение многих-многих тысячелетий, но так и не вышли в космос, у нас не было в этом нужды. Прощайте, Дон Росс».
0: «Что это за странная эмоция в вашем мозгу и сокращение ваших мышц? Я не понимаю этого, но постойте. Это признак того, что вы ощущаете что-то, не поддающееся нашему пониманию. Мысль слишком сложна, слишком противоречива. Что это?»
2: Дон Росс наконец перестал смеяться.
0: «Послушайте, мой инопланетный друг, который не может убивать», – сказал он. «Я выручу вас из этой беды. Я позабочусь о том, чтобы вы миновали наш кордон и ушли туда, где вам не угрожает опасность. Смешно лишь то, как я собираюсь это сделать, повинуясь приказам и идя на собственную смерть. Я направляюсь в открытый космос, чтобы погибнуть там. Вы же, все вы, можете присоединиться ко мне и выжить. Это как путешествие автостопом. Ваши крохотные корабли не будут замечены приборами патруля, если будут касаться моего корабля. И это еще не все. Сила тяготения моего корабля будет увлекать вас за собой, и вам не нужно будет расходовать топливо до тех пор, пока вы не удалитесь от кордона за пределы досягаемости приборов. 100 000 парсеков, по меньшей мере, до того, как у меня кончится горючее». Пауза была долгой. Затем голос в сознании Дона Росса произнес: «Спасибо». Еле слышно, нежно. Он подождал, пока 5 кораблей исчезли с экрана и послышались 5 слабых звуков от их соприкосновения с корпусом его корабля. Затем он рассмеялся снова и повиновался приказам, отправляясь в открытый космос навстречу своей смерти.
1: На крошечной планете, далекой тусклой звезды, невидимой с Земли, на самом краю галактики, в 5 раз более далекой, чем предел проникновения человечества в космос, находится статуя землянина. Она огромна, целых 10 дюймов в высоту, тонкой работы и сделана из драгоценного металла. Насекомые ползают по ней. Но они имеют на это право. Они воздвигли ее и чтят ее. Статуя выполнена из очень твердого металла. В безвоздушном пространстве она просуществует вечно. Или до того, как земляне найдут ее и уничтожат. Если, конечно, к тому времени земляне не изменятся коренным образом.

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Андрей Буторин. Метро 2033. Север.

Глава 22. Горе и радость. Они ехали не к поселку, а к тем низким зданиям, теперь Нанос наряду со многими другими знал и это слово, что он видел под сопками, убегая от синеглазов. Окна во всех зияли пустотой, а крыши были или сильно разрушены, или отсутствовали вовсе. Лишь у одного здания кровля выглядела целой, а над ней высились некие большие металлические сооружения. Как раз возле этого дома стоял присыпанный снегом снегоход черного цвета. К нему-то и правила Надя, а Нанос, увидев еще одни самобеглые нарты, сразу же понял, кому они принадлежали. Девушка затормозила столь резко, что он клюнул носом и едва не свалился с сиденья, и снегоход, фыркнув, затих. Соскочив с него, Надя выхватила из волокуш автомат и бросилась к распахнутой двери здания. Нанос выбрался из корыта и поспешил следом. К двери вели три покрытые снегом ступени. Этот свежий снег спрятал под собой следы того, кто заходил сюда несколько дней назад, а, возможно, и не только следы. Нанос подумал об этом, когда, переступив порог, поскользнулся на замерзшей темной широкой полосе. Он отступил в сторону, и света, падающего сквозь дверной проем, хватило, чтобы разглядеть истинный цвет этого тянущегося вглубь длинного прохода следа. Он был темно-красным, почти бурым, и можно было строить какие угодно догадки, но было уже ясно, что верной оставалась лишь одна. Это была кровь. Надя уже скрылась за одной из многочисленных дверей, видневшихся по обеим сторонам прохода, но и здесь не нужно было проявлять смекалку, чтобы догадаться, за которой. Конечно же, за той, куда, а скорее откуда, вел кровавый след. Нанос, стараясь не ступать на красно-бурую полосу, побежал к этой двери. Еще не добравшись до нее, он услышал Надин приглушенный вскрик и, преодолев оставшееся расстояние в три мощных прыжка, чуть не сбил с ног замершую возле входа девушку. Убедившись, что ей ничто не угрожает, Нанос огляделся. Помещение было довольно просторным, но все его стены, кроме той, которая зияла двумя светлыми проемами окон, были скрыты за большими, почти под потолок высотой металлическими ящиками. Слева стоял длинный стол, заваленный непонятным хламом, большей частью металлическим. Подобная же железная требуха была разбросана по заляпанному красными следами и потеками полу. Там же валялся опрокинутый стул и чуть в стороне от него автомат. А неподалеку от окон раскорячились на полу три мертвых тела. Это были синеглазы, после смерти даже еще более мерзкие, чем живые. У одного было снесено полчерепа, и стену напротив заляпали его замерзшие мозги вперемешку с кровью. Два других были изрешечены кровавыми дырами и вмерзли теперь в натекшие под них черные лужи. Стены помещений, закрывавшие их ящики, также зияли дырами и щербинами. Хотя Нанос и не считал себя слишком уж опытным охотником, читать следы, да еще такие явные, он умел, и ход произошедших тут событий восстановил легко. Человек, а им мог быть только Надин батя, мичман Никошин, сидел за столом, увлеченный чем-то важным, когда в окна запрыгнули один за другим не менее десятка шипастых тварей. Мичман, наверное, успел схватить лежавший под рукой автомат и плюнуть огнем, то есть выстрелить порвущимся к нему синеглазом, но тех было слишком много, и пожилой больной человек не продержался долго. Оставшиеся в живых чудища бросились на него разом, и он отстреливался уже в упор наугад, пока мог держать в руках оружие. Убив мичмана, что, скорее всего, было для них недолгим делом, твари поволокли его тело наружу, а после либо утащили в свое логово, либо растерзали и съели где-то неподалеку. Остатки оранжевого костюма стоило поискать вблизи здания. Разумеется, всего этого Нанос не стал говорить вслух, тем более Надя наверняка поняла все основное сама. Ее лица не было видно под маской, но плечи начали вздрагивать, а потом затряслись в рыданиях, слышать которые, даже заглушенные противогазом, было для юноши выше всяких сил.
К тому же наверняка ей не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, как она плачет. Нанос повернулся и быстро пошел к выходу, решив проверить, во-первых, не видно ли вокруг здания остатков одежды, а во-вторых, поглядеть, нет ли поблизости тварей. Хоть у Нади и был с собой автомат, но, убитая горем, она может потерять бдительность, и тогда чудища застанут ее врасплох. Да и если уж опытный мужчина, пусть не молодой, а ослабший, имея такое же оружие, не смог с ними справиться, то что говорить о хрупкой девчушке? Нанос обошел здание трижды, с каждым разом увеличивая размеры кругов. О том, что он, вооруженный только ножом, подвергает себя немалой опасности, юноша старался не думать. А если его и посещали подобные мысли, то им в ответ находилась другая, из самых дальних закоулков сознания. Если бы он сейчас и погиб, то ценой своей дурацкой жизни спас бы зато жизнь этой чудесной девушки. И Нанос почувствовал, что готов умереть для нее. Как бы там ни было, синеглазов он не увидел, как и не нашел ничего из принадлежавшего Надиному бате. Тоже, наверное, к лучшему. Ведь эти окровавленные ошметки наверняка бы жуткими воспоминаниями преследовали Наде всю ее жизнь. А так батя навсегда останется в ее памяти живым. Надежда останется. Наносу очень хотелось сказать девушке нечто подобное, хоть как-то утешить ее, но он понимал, что этого ему лучше не делать, во всяком случае сейчас. Иначе он совсем все испортит и заставит Надю не просто презирать его, Наноса, но и ненавидеть. Он оставался в стороне от здания, чтобы видеть одновременно и дверь, и ту его часть, куда выходили окна, за которыми была Надя до тех пор, пока девушка не вышла. В одной руке она держала оба, свой и батин, автоматы, а в другой бережно несла что-то черное. И лишь подойдя ближе, Нанос увидел, что это шапка, такая же, как и те, что они взяли на складе. Только у этой по центру виднелось нечто красное, слишком яркое, чтобы быть запекшейся кровью. Надя осторожно, словно эта шапка была для нее большой ценностью, надела ее на голову прямо поверх маски и завязала под горлом. «Тоже надень», — глухо сказала она. «Сейчас быстро поедем, башку продует». Услышав Надин голос, да еще обращенный к нему, Нанос несказанно обрадовался. Лишь трагедия, которая обрушилась сейчас на девушку, и о чем он, к счастью, не успел забыть, заставила его удержать едва не выползшую на лицо улыбку. «И пусть бы продуло», — мысленно ответил он, — «может, что-нибудь лишнее выдуло бы». Но вместо этого вслух он сказал другое, решив, что, несмотря ни на что, должен это сделать, ведь наверняка Надя об этом думала тоже. «Я посмотрел вокруг. Ничего не видно». Девушка ничего не ответила. Кивнула на волокуши и села за рога. Руль, как узнал он позже, снегохода. Нанос уселся на место и, надев все-таки шапку, тоже опустил у той мягкие длинные уши и завязал их под подбородком. Поехали они и правда быстро. Надя будто торопилась поскорее подальше умчаться от этого зловещего места. Да и Наносу, говоря откровенно, хотелось быстрее в путь. Ему не терпелось увидеть место своей недавней схватки с синеглазами. Он очень надеялся, что не увидит там того, что так боялся увидеть. Едва они поравнялись с его брошенными нартами, Надя резко затормозила. Сначала он подумал, что она это сделала именно из-за них, но девушка смотрела назад. «Тудыть твою растудыть!» — услышал Нанос. «Счетчик забыла». «Какой счетчик?» «Такой, радиацию мерить». «А, который щелкает?» «И щелкает тоже», — повернула она к нему круглые глаза маски. «Откуда знаешь?» «У меня есть», — хотел сказать Нанос, но, спохватившись, закончил иначе. «Был». «Был? И что же с ним стало?» «Уронил в трещину», — признался он и тут же воскликнул. «Но мы же недалеко отъехали, можно вернуться и взять». «Возвращаться — плохая примета», — буркнула Надя. «Обойдусь как-нибудь». «Постой!» — осенило вдруг Наноса, и он снял рукавицу, полез в мешочек, который по-прежнему висел, теперь уже не на поясе, а на ремне, опоясывавшем защитный костюм. Он вынул оттуда оберег,
который был уже ощутимо теплым, и протянул его Наде. «Надень на себя, лучше под костюм. Он защищает от радиации. Чем ее больше, тем горячей». «Фигня!» — отмахнулась Надя. «Дикарские суеверия». «Может, и дикарские», — ничуть не обиделся Нанос. «Но ты все же надень. Хуже не будет. А меня, думаю, только этот камень и спас». «А как же ты?» — спросила девушка, взяв все-таки оберег. «Фигня!» — повторил ее жест Нанос и полез из волокуш. «Подожди, пожалуйста, я посмотрю. Вдруг здесь Сейд?» Но поблизости от его нарт валялись лишь припорошенные снегом тела синеглазов. Из собак или никто не погиб вовсе, или победившие твари их всех просто сожрали, подумал Нанос, но, обругав себя самыми последними словами, тут же постарался выбросить эту мысль из головы. Нашел он и свой лук. Тетива на нем была оборвана, и Нанос не стал его поднимать. Новую делать было не из чего, да и после автомата лук казался ему недостойной внимания детской игрушкой. А вот мешок небесного духа, так и лежавший себе в кереже, он все-таки взял, вспомнив, что помимо заколдованной шубы, которая тоже, кто знает, могла пригодиться, там была и карта. Хоть дорогу он хорошо помнил и так, но ведь это лишь до Оленегорска, а теперь им придется ехать и дальше. «Еще какая-нибудь рвань?» — съязвила, увидев, как он перекладывает мешок Надя. «Или грибов в дорогу насушил?» «Я не люблю грибы», — почти весело откликнулся Нанос. «Их люди мало едят, их олени любят». «Самы действительно почти не едят грибов, а для оленей это любимое лакомство». «А где ты здесь видишь оленей?» «А где ты здесь видишь грибы?» Надя, отвернувшись, фыркнула, и будто в торе ей фыркнул и нетерпеливо зарокотал снегоход. Девушка снова посмотрела назад, но тут же отвернулась и тронулась столь резко, наверняка специально, что Нанос слетел-таки с сиденья, ткнувшись маской в красный мешок небесного духа. И когда он, забравшись, вновь оглянулся, чтобы проводить взглядом на арты, последнее напоминание о прошлом, понял, что Надя вовсе не собиралась подшучивать над ним и помчалась вперед столь стремительно не просто так. По дороге за ними неслись синеглазы, сразу 6 штук. Непонятно было, где они скрывались до этого. Видимо, прятались за домами и подползли по сугробам, когда они остановились. Теперь-то бояться было уже нечего. Шипастым созданием нипочем было не догнать самобеглые нарты. Однако Надя не собиралась просто удрать от них. Наверняка ей не терпелось рассчитаться за батину гибель. Отъехав еще немного, девушка остановила снегоход, развернулась на сиденье и выхватила из волокуш автомат. «На дно!» — коротко бросила она Наносу, направив плюющуюся палку, казалось, прямо на него. Он бросился вниз и, зажав ладонями уши, распластался среди мешков и коробок. Раздался короткий треск, затем еще и еще один. Чуть-чуть подождав, Нанос приподнял голову. Надя как раз пристраивала автомат в волокушах. От плюющейся палки несло тошнотворным запахом, и юноша, вскочив и отпрянув, обо что-то запнулся и рухнул как раз на сиденье. С опаской глянув назад, он увидел на дороге 6 окровавленных тел. Ни одна из тварей не шевелилась, только лишь снег возле них стремительно превращался из белого в красный. На сей раз снегоход тронулся плавно и двинулся вперед, рыча хоть и громко, но вполне спокойно и деловито. Но едва они выехали из селения, и по сторонам дороги замелькали кусты и невысокие деревья, как Надя затормозила снова, и, не ожидавши этого, Нанос опять кувырнулся с сиденья. «Ну!» — не сдержался он. «Легохонько!» «Посмотри!» — не оборачиваясь и будто не слыша его ворчания, сказала девушка. «Это он?» «Кто он?» Продолжая бурчать, взобрался на сиденье Нанос, но, глянув все же туда, куда смотрела Надя, мигом вылетел из волокуш и бросился вперед с воплем: «Сейд! Сейдушка! Живой!» Сейд в излюбленной каменной позе сидел прямо посередине дороги и оттаял, лишь когда Нанос упал перед ним на колени.
Пес пощенячий заскулил и принялся облизывать лицо хозяина. «И ты тоже живой!» — зазвучало в голове Наноса. «Так ты все-таки можешь разговаривать!» — ахнул он. «Я-то думал, мне в горячке показалось». «Не умею!» — раздалось внутри него снова. «Я не могу говорить слова. Это твоя голова их делает». «Сама?» — невольно перешел на мысленный разговор Нанос. «Не совсем», — признался Сейд. «Эй, ты чего там, к дороге примерз?» — послышался Надин окрик. «Получилось?» — спросил пес. «Не совсем», — в тон ему ответил хозяин и добавил уже вслух. «Потом расскажу. Пошли скорее, а то она злиться начнет». «Уже начала», — сказал пес. «Ничего, потерпит. И ты потерпи. Чуть-чуть. Я сейчас». Сейд, не оглядываясь, побежал вдоль дороги и вскоре свернул в лес. «Куда это он?» — крикнула Надя. «Тоже снегохода испугался? Или меня?» «Он ничего не боится», — сердито буркнул Нанос. «Сейчас придет. Дела у него какие-то». «Дела», — фыркнула девушка. «Ну-ну. Ты что, с ним разговариваешь, что ли? Он ведь пес обычный, зверь. Может, у вас в деревне и с оленями? В общем, жду 5 минут, а потом...» «Да хоть сейчас!» — неожиданно для самого себя взорвался Нанос. Он сорвал с лица маску и начал выкрикивать дальше, сжимаясь в ужасе махонькой частью сознания от того, что творит, но не будучи уже в силах остановиться. «Зачем ждать каких-то дикарей? Один трус, другой вообще животное. Давай-давай, гони, справишься и без нас. Сейчас только!» Он подбежал к волокушам, стряхнул прямо в снег рукавицы и принялся развязывать красный мешок. Достав оттуда карту, он сунул ее Наде. «На, держи, там все нарисовано. Читать ведь умеешь. Ты же у нас не дикарь. Ты же у нас...» «Хватит», — осадил его внутренний голос. Сначала Нанос подумал, что это крикнула Надя, но быстро осознал, что голос шел прямо изнутри головы. А потом увидел и стоящего в 3 шагах от себя Сейда. Загривок пса был вздыблен. Желтые глаза, впившиеся в него жгучими жалами, пылали огнем. Нанос замер на полуслове, почувствовав нечто похожее на удар дубиной по темечку. Пес сразу отвернулся от него и стал смотреть на Надю. Та тоже вдруг словно наткнулась на стену, и хоть под маской не было видно выражения ее лица, Нанос мог бы поклясться, что девушка ошарашена. Сейд играл с ней в гляделки довольно долго. Нанос был почти уверен, что между ними тоже идет бессловесный разговор. Потом Надя словно обмякла, шумно выдохнула и заерзала на сиденье, а пес обернулся в ту сторону, куда только что убегал. Из-за белого на белом Нанос не сразу увидел появившуюся из леса Снежку. Она подошла к краю дороги и остановилась, глядя на них. «Остаешься?» Почувствовав, как ёкнуло сердце, спросил Нанос у Сейда. «Пока нет», — послышалось в ответ, и пес деловито полез в волокуши. «Пока?» — переспросил Нанос мысленно. Наверное, друг словно опять стал обыкновенной собакой. Широко зевнув, потянулся и улегся между мешками. «Надень рукавицы». «Спокойно, будто ничего и не случилось», — сказала Надя. «И прибери, пожалуйста, карту».

0: Глава 23. Безмолвная беседа. Снегоход бежал по белой ленте дороги столь быстро, что с непривычки у Наноса закружилась голова. Он понял, что по сторонам лучше не смотреть, и перевел взгляд на верного друга. Пес, почувствовав это, обернулся и перелез на вытянутые ноги хозяина, пристроив голову чуть выше его колен. «Хочешь что-то спросить?» — сказали его умные желтые глаза. «Я много чего хочу спросить», — мысленно ответил Нанос, отметив про себя, что разговаривать, как сейчас, даже удобней. Иначе, стараясь перекричать шум снегохода и свист ветра, можно было сорвать горло. «Тогда спрашивай». «Почему ты стал разговаривать только сейчас и никогда не делал этого прежде?» «Было и прежде. Ты просто не верил, что это мои мысли, а не твои собственные». Но раньше я и не мог делать так. В сыте мне было больно. Трудно. Для тебя заклятие духов вредно, для меня необходимо. Таких, как я, заклятие породило. Без него, без радиации, подобрал пес нужное слово в голове Наноса, нам трудно. Как тебе в душной веже? Голова болит, мысли путаются. Почему же ты не сбежал из сыта? Зачем столько терпел? «Из-за тебя?» Сейд обернулся и посмотрел внимательно парню в глаза. «Ты мой друг. Ты был моей семьей. Я не хотел без тебя». «Но теперь-то ты нашел настоящих сородичей?» Нанос отвел взгляд. Ему неловко было от того, что его верный пес столько времени терпел и мучился только для того, чтобы оставаться с хозяином. А Нанос этого и не чувствовал. «Они живут здесь, потому что здесь радиация. Заклятие такое». «Как нам надо, и не сильно, и не слабо». «Как ты так быстро учишь слова?» — позавидовал Нанос. «Я не учу их. Я просто даю тебе свои мысли, а твоя голова сама превращает их в слова. Я знаю слов столько, сколько знаешь их ты, и ни одного. Если я передам одно и то же тебе и Наде, то слова вы услышите разные, а смысл у них будет один и тот же». «Кстати, о Наде». Хоть и не собирался, но ляпнул Нанос. «Ты ведь с ней уже пообщался?»
1: «Да».
0: «И что? Ты узнал, что она думает обо мне?»
1: «Узнал».
0: «Что? Что именно? Говори скорее».
1: «Не скажу. Так неправильно. Ты сам должен это узнать».
0: «Ну, как я это узнаю?»
1: «Когда-нибудь поймешь, как. Если не поймешь, значит, тебе это и не было нужно.
0: А теперь...» «Расскажи, что произошло после того, как мы с тобой расстались. Только не словами. Просто хорошенько все вспомни». «Погоди», — встрепенулся вдруг Нанос. «Сначала ответь. Вы ведь справились тогда с теми тварями?»
1: «Справились. Но двое наших погибли. Еще четверо ранены. Было трудно».
0: «Спасибо вам. Если бы не вы, теперь я ваш должник».
1: «Не мели ерунды. Синеглазы наши враги. Даже если бы тебя не было, мы бы все равно с ними дрались».
0: «Ты говоришь, мы, наши. Ты уже стал членом стаи? Ты так и не ответил мне. Ты вернешься к ним?»
1: «Я же сказал тебе, поговорим об этом после. Сейчас я с тобой. И я просил рассказать тебе, что было с тобой без меня. Начинай вспоминать».
0: Нанос поерзал на сиденье. Он никак не мог решить... рассказать Сейду все или пропустить то, что касалось их с Надей отношений. «Все», — раздалось в голове, — «начинай, я тебе помогу. Вот ты бежишь к сопкам от нарт». Нанос отчетливо вспомнил, как он, тяжело переваливаясь в громоздкой заколдованной малице, бежал вперед по дороге, а дальше... Дальше он будто перенесся назад во времени... И вновь пережил все то, что с ним случилось, вплоть до этой самой минуты.
1: «Ну и что скажешь?» — тревожно спросил он, переведя дух.
0: «Скажу, что ты балбес», — широко зевнув, ответил Сейд, ловко используя новое слово.
1: «Вот и ты туда же», — вздохнул Нанос. «Хотя я и сам понимаю, что я балбес. Даже хуже».
0: «И ты даже не спросишь, почему?»
1: «А что тут спрашивать?

закрытые стеклами маски глаза Наноса. Ты настолько упивался своим страданием, что не хотел ни о чем ином думать. А о чем я должен был думать? О Наде, разумеется, о том, каково ей. Ты вообще можешь представить себе, что такое прожить два десятка лет, не видя вокруг никого, кроме единственного человека? И ты можешь представить себе, кем в ее глазах был этот человек? Очень хороший человек, умный, сильный и добрый. А теперь представь, что чувствовала она, когда он ушел и не вернулся. Одна, совсем одна в целом мире. Горе потери, тоска, ожидание скорой смерти. Нанос представил и поежился. И уже почти догадался, что скажет дальше Сейд. Он очень не хотел этого слышать, но верный друг сейчас был безжалостен, и он продолжил. А потом внезапно появляешься ты. Сначала для Нади это сильнейшее потрясение, страх, куча тревожных, неведанных ранее мыслей. А потом, когда стало ясно, что опасность ей не грозит, на смену тревоге и страху пришла столь же неуемная радость. Она не одна в этом мире. В нем есть еще люди. И вот этот посланник сородичей вернет ее скоро в ваш мир, мир людей. Но этот посланник... Ты извини меня, но лгать я попросту не умею. Так вот, как ты думаешь, кем в представлении Нади были все остальные люди, в том числе и ты? Разумеется, тем, кем был ее батя. А тут вдруг грязнуля, неумеха, тупица, да вдобавок еще и трус. Да-да, не дергайся, я-то знаю, как оно есть на самом деле, и что твоей вины тут, в общем-то, нет. Да ты и сам это хорошо понимаешь. Но ты не понял другого. Ты не понял саму Надю. Не понял. Не захотел даже понять ее состояние. А она, несмотря на это, постаралась тебя понять. И вскоре тоже кое-что осмыслила и устыдилась своих мыслей о тебе, когда узнала, откуда ты, как жил до этого, что видел в своей жизни. И она переменила свое мнение о тебе. А вот ты не захотел меняться. Не захотел ей помочь как в желании лучше узнать тебя, так и в ее горе. Потерять единственного близкого человека, думаешь, это легко? Да, ты тоже терял, я помню. Но ты был при этом все-таки не один, а тут. Да, она сорвалась, сказала тебе колкость, это обидно. Но ты знаешь, что у нее было в тот момент на душе? И ты уверен, что она уже сотню раз не пожалела о сказанном? А ты? Вместо того, чтобы помочь, поддержать, успокоить, ты начал вести себя так, будто самое большое горе у тебя самого. Как же, его не посчитали за равного, оскорбили, отринули лучшие порывы его души. Р-р-р-р. Прости, но хочется просто рычать. Но разве не так? Радуясь, что его пылающее лицо закрывает маска, чуть было не выкрикнул вслух Нанос. Разве она и сейчас не принимает меня за трусливого дикаря? Не считает, что я недостоин быть с нею рядом? Не считает, идиот ты такой! И в самом деле зарычал Сейд. Она до сих пор ждет, когда ты проснешься, когда, наконец, станешь мужчиной. Нанос надолго замолчал. Успокоился и пес, снова улегшись на ноги хозяину, который, забыв о головокружении, уставился невидящим взглядом на стремительное мелькание деревьев. «Ну как мне им стать?» — спросил он наконец. «Я на самом деле боюсь этого проклятого автомата. И этого громыхающего снегохода тоже. Я ничего не могу с собой поделать, как ни стараюсь». «Ты боишься, потому что не понимаешь. Непонятное всегда страшно. А вот поймешь и перестанешь бояться. Но ты ведь даже не пытаешься понять. Это-то и есть самое плохое». «Но как это возможно понять? Ведь это сделали духи. Ни за что не поверю, что люди могли создать такое». «То есть ты думаешь, что Надя тебя обманывает? Тогда я вообще зря перед тобой разливался». «Да нет же!» — подпрыгнул на сиденье Нанос. «Она не обманывает. Просто не знает сама. Откуда ей знать, как все есть на самом деле? Ее батя мог ошибаться, мог не знать сам. А в этих книгах можно написать что угодно. Их-то ведь как раз люди писали. Или наоборот, духи, чтобы запутать людей». «Нету никаких духов, балбес ты этакий. Нет и никогда не было. Можешь поверить мне, мы-то куда ближе к природе, чем вы, люди. И уж если бы какие-то высшие силы существовали, мы бы узнали об этом первые. А кто же тогда такой этот небесный дух? Что, до

полярных зорей и впрямь долетело какое-то сообщение отсюда, и он, обычный человек, помчался прямо по небу спасать неведомую девушку на этом, как его, вертолете? Не на вертолете. Он его как-то по-другому называл. Похоже, но не так. Кто? Небесный дух? Откуда ты знаешь? Слышал. И он меня, как ты любишь говорить, легохонько. Легохонько? Ничего себе. И ты молчал? Я тогда не сумел бы еще рассказать тебе это доходчиво. Да и поверил бы ты мне. Тогда поверил бы? А даже если бы поверил, неужели помчался бы сюда, если бы знал, что тебя просит об этом просто незнакомый человек? Ты хочешь сказать, он обманул меня специально? Сказал, что он дух, лишь за тем, чтобы я согласился ехать? Вспомни, это ты первый назвал его духом. Семен лишь ухватился за твою подсказку. Он знал, что умирает, а ему было нужно, чтобы ты поехал во что бы то ни стало. Семен? Да, так его звали. И все-таки я не пойму, если он знал, что все равно умирает, какое ему было дело до спасения незнакомой девушки? А разве собственная смерть имеет какое-то отношение к судьбам других людей? Он хотел, чтобы Надя жила. Есть при этом он сам или нет, все равно. Разве это неправильно? Разве так не должно быть? Правда, я узнал еще кое-что, но я тебе этого пока не скажу. Почему? Что ты знаешь? Нанос даже привстал так, что Сейду пришлось слезть с его ног и улечься рядом. Ты тоже узнаешь, но позже. Так будет лучше. Нанос пытался было настаивать, но верный друг вновь прикинулся обычной, причем спящей, собакой. И он, и без того обидевшись на пса, притворился еще более обиженным. Вот, значит, как ты с друзьями. Про то, что думает Надя, не скажу. Про небесного духа не скажу. Про свое возвращение не скажу. Зачем тогда и вообще стал разговаривать? Ну что там тебе хочется узнать про мое возвращение? Что? Попался на его уловку, а скорее просто поддался ему Сейд. Я прежде всего желаю знать, ты на самом деле хочешь жить с ними? Да, хочу. Очень. Из-за Снежки? Не только, но из-за нее тоже. Почему же ты не остался сразу? Потому что должен быть с тобой, пока ты в опасности. Я тебе должен свою жизнь. В какой опасности? О чем ты? На снегоходе мы доберемся до полярных зорей за день, и нас ни одна тварь не догонит. Хорошо, если так, но, боюсь, опасность тебя все-таки поджидает. Ты можешь говорить яснее? Я тебе уже объяснял, я не умею разговаривать. Не увиливай. Что ты знаешь? Пока не скажу. Я не уверен. Не хочу тебя напрасно пугать. Ничего себе он не хочет. Да ты уже напугал. Не знал, что это так просто сделать. Наверное, ты и в самом деле трус. Но-но, легохонько, ишь. Давай рассказывай. Нет. Сейд опять притворился спящим, и теперь уже на него не подействовали ни уговоры, ни угрозы. В конце концов, Нанос оставил бесполезное занятие, откинулся на спинку сиденья и, почувствовав, что ему вновь становится дурно от скорости, стал смотреть не по сторонам, а на Надю.

Глава 24. Белая ветка. Мысли в голову лезли разные. В ней вообще творилась сейчас полная неразбериха. Духов нет. В это трудно было поверить, как невозможно было осознать, что люди, по сути, и есть те же самые духи. Но тогда получалось, что над людьми нет никого, кто мог бы ими повелевать, что они вольны делать все, что захотят. Если это на самом деле так, то вот что из этого вышло. Мир стал мало пригоден для жизни и вообще почти разрушен. А еще получалось, что и сам Нанос тоже мог сейчас поступать так, как ему хочется. И что же ему хочется? Вопрос вроде бы простой, а ответ на него дать так сложно. Хотелось ответить без затей, чтобы все было хорошо. Но что такое хорошо? И хорошо для кого? Для него? Для Нади? Для Сейда? Да, именно так. Но сделать так, чтобы хорошо было всем троим, никак не получится. Что-то все равно окажется для кого-нибудь из них в тягость, а то и вовсе непригодным. Поэтому нужно выбрать, кому бы он желал самого лучшего в первую очередь. Конечно же, Нади. Удивительно. Еще вчера утром он не был уверен, есть ли она вообще на свете, а сегодня уже хочется жить лишь для нее одной. Себе он, конечно, тоже желал бы всего хорошего, но себе в последнюю очередь. Да и все равно так выходит, что ему может быть хорошо, когда будет все в порядке с Надей и Сейдом. С мохнатым другом, кстати, все оказалось непросто. Во-первых, с ним, похоже, придется расстаться. И опять для его же блага, как бы ему на носу не было от этого грустно. Во-вторых, Силадан оказался прав хотя бы в одном. Сейд не был обычной собакой. Нет, Нанос, конечно, и раньше знал, что его верный пес необычный. Но чтобы вот так, чтобы тот мог по-настоящему мыслить и разговаривать. Хотя сам он утверждает, что вовсе не говорит, а лишь передает ему свои мысли. Вот отчего Силадан бесился. Вот почему ненавидел так его несчастного пса. Чувствовалось, что тот забирается ему в голову. Подслушивает, подглядывает. Наверное, молодой еще Сейд делал это просто из щенячьего любопытства. Но Силадану, человеку, власть которого зиждилась на обмане, и такое понравиться не могло. Это бы все и вправду объяснило. Да вот только не сходит ли он на нос потихоньку с ума? Или, быть может, так на его разум действует радиация? Возможно, на самом деле он разговаривает сам с собой. А может, в действительности происходит нечто среднее. Он сам улавливает что-то во взгляде Сейда, в его поведении. А ум, одурманенный радиацией, превращает это в слова, и кажется, что их говорит пес. Интересно будет спросить у Нади, слышит ли она что-то подобное. Но даже если Сейд на самом деле ничего не говорит, то насчет духов и людей опять нет никакой ясности. Ведь то, что думает Надя, может оказаться неверным. Она лишь читала об этом и слышала от Мичмана. Но Мичман тоже мог ошибаться. Да и книги писали люди. Правда, если Надин батя сам видел, что вовсе не духи строили дома, автомобили, подводные лодки и все остальное, то ему, пожалуй, можно в этом верить. Но даже если люди и делали все это, то оно вовсе не означает, что духов нет. Они могли незримо помогать или, напротив, мешать людям. Ведь никто и не говорит, что духи должны разгуливать среди людей в видимом обличье. Все как раз наоборот. Духи для большинства людей невидимы. Они показываются лишь избранным. Для того и существуют ноиды. Нанос уже почти убедил себя, что так оно, конечно же, и есть. Но тут в его голову пришла ехидная мысль. «Ага, и ты, конечно же, один из этих избранных». Потому, наверное, и рыжий. Он с подозрением глянул на Сейда, но пес продолжал сладко спать. Или делал вид, что спит. Однако духи и впрямь стали теперь казаться не такими реальными, как прежде. И говоря откровенно, без них было все-таки лучше. А еще Нанос вдруг понял, что хочет узнать обо всем как можно больше. Надя говорила, что взяла для него книгу, какой-то словарь, чтобы он мог по ней развиваться.
Обязательно надо при первом же удобном случае попросить, чтобы она показала ему все буквы, которые он еще не знает. И читать, читать, читать. То, что непонятно, спрашивать у Нади. То, что не найдет в этой книге, тоже спрашивать. Главное, не бояться показаться дураком и балбесом, потому что он и так балбес. А вот если не станет ничего делать, то так и останется им до конца жизни. К тому же узнавать что-то новое — это ведь так интересно. Внезапно ему в голову пришла еще одна неожиданная мысль. А что, если знание — это и есть духи? Ведь только узнав, как добывается металл, можно его добыть. Только узнав, как построить дом, можно его построить. Только узнав, как стрелять из проклятого автомата, можно заставить его плеваться огнем. Вот и получается, что духи, они же знания, все-таки помогают людям. Но как же в таком случае они могут помешать или навредить человеку? Да очень просто. Только узнав, как сделать и взорвать атомную бомбу или что-нибудь еще посильней, можно разнести этот мир по камешку, сделать его непригодным для жизни. Страшная вещь эти знания, ничуть не слабее духов. Но над обычными духами человек не властен, а обладать знаниями и направлять их, куда ему нужно, в принципе, может любой, если, конечно, захочет и сумеет. Ананас уже не сомневался, что хочет, и почти не сомневался, что сумеет. И бояться, тут Саид, конечно же, прав, нужно не вещей для тебя непонятных, а собственного невежества. Юноша даже заерзал от нетерпения, так ему захотелось начать учиться прямо сейчас. Между тем снегоход уже вырулил на дорогу, идущую вдоль холма. Точнее, как понимал теперь Нанос, насыпи, образовавшейся после взрыва, окружавшую незамерзающее озеро на месте бывшего Мурманска. Нанос поразился, как же быстро они доехали. Да уж, снегоход не шел ни в какое сравнение с оленями. И частые остановки, чтобы тот отдохнул и поел ягеля, делать было не нужно. Впрочем, Надя ведь положила в волокуши 3 дурно пахнущие коробки. Возможно, это как раз и есть что-то вроде еды для снегохода. Дорога кончилась. Погода выдалась пасмурной. Солнце не слепило глаза, а снег сыпался с неба лишь мелкими редкими крошками. Так что далеко впереди хорошо стали видны развалины Колы. Нанос вдруг ахнул, вспомнив, что там их ожидает непреодолимое препятствие — трещина. Наверное, длины волокуши хватит, чтобы они могли послужить переправой через нее, но снегоход в данном случае был как раз хуже оленя. Его невозможно взять на руки и перенести. Так что же теперь делать? Можно повалить несколько деревьев и сделать переправу из них. Но чем их валить? Если резать ножом, то и на одно единственное уйдет, пожалуй, полдня. Ехать в обход? Но не будет ли проваливаться тяжелый снегоход в рыхлом снегу? И кто знает, насколько далеко тянется эта трещина. Пока юноша раздумывал, они как раз и подъехали к разлому. Снегоход остановился, его рычание стало тише. «Нам туда?» — налюбовавшись на расщелину, показала вперед Надя. «Да, но ты же видишь», — начал объяснять Нанос, однако девушка его перебила. «Держись крепче», — бросила она, — «и Сейда придерживай». Нанос не понял, что она придумала, но сделал, как было велено. Снегоход вновь зарычал громче, и Надя развернула его в обратную сторону. «Надумала возвращаться?» — подумал Нанос. «Да нет, не может быть. Наверное, решила ехать в объезд». Однако Надя в объезд не поехала. Возвратившись на сотню шагов, она снова резко развернула снегоход, и тот, оглушительно взревев, рванул вдруг вперед с такой силой, что Наноса вжало в спинку сиденья. «Что ты творишь?» Увидев, как стремительно приближается край пропасти, мысленно, поскольку голос перестал подчиняться, заорал он. Единственное, что успел сделать в последний момент перепуганный Саам, — зажмуриться. Да подумал еще, причем вовсе не с облегчением. Ну вот и все. Протяжно и тоскливо взвыл снегоход. Тоже, наверное, не хотел погибать. А потом вдруг тряхнуло так,
что Нанос и впрямь едва не вылетел из волокуш. Но это был явно не смертельный удар о дно пропасти. Слишком уж быстро, да и падение он не почувствовал. Нанос осторожно приоткрыл глаза. Снегокат, как ни в чем не бывало, ехал по снежной целине дальше. Обернувшись, юноша увидел быстро удаляющуюся трещину. Нанос был настолько ошарашен произошедшим, что какое-то время не мог соображать. А когда способность мыслить к нему наконец вернулась, подумал лишь: «Ну и девка! Перед такой самой храброй трусом покажется!» Как раз в этот момент Надя повернула к нему голову. Нанос тут же сделал вид, что непринужденно разглядывает окрестности, забыв, что под маской выражение его лица все равно не видать. Впрочем, девушке на это, похоже, было наплевать. Убедившись, что они с Сейдом на месте, она вновь стала смотреть вперед. Правда, вскоре Надя остановила снегоход и снова обернулась к нему. «Куда дальше?» «Езжай, как ехала!» Стараясь, чтобы от пережитого не дрогнул голос, махнул Нанос рукой. «Выйдешь на большую дорогу и направо, а потом все вперед и вперед, больше препятствий не будет». «Не должно быть», — хотел сказать он, но решил казаться более уверенным. Когда они очень скоро добрались до показавшейся Наносу родной дороги и повернули в сторону, откуда они с Сейдом совсем недавно приехали, юноша подумал вдруг, что все промежуточные цели, которые он до этого намечал, преодолены. Осталась единственная, самая главная цель — полярные зори. И эта дорога вела именно к ней. Никуда больше не надо было сворачивать, ничего объезжать или перепрыгивать. Даже останавливаться на ночлег, скорее всего, более не придется. Представив карту и сравнив пройденную часть пути с оставшейся, Нанос прикинул, что с той невероятной скоростью, с которой неслись самобеглые нарты, оставшееся расстояние вполне можно преодолеть еще до наступления темноты. Но и темнота была им теперь не страшна, ведь снегоход умел освещать себе путь. Удивительно, но Сейд все еще продолжал спать. Даже когда они перепрыгивали ужасную бездонную трещину, пес не проснулся, а лишь едва помотал круглой большой головой, когда волокуша тряхнула на другой стороне. Однако едва они добрались до выжженного в спутанных елках прохода, верный друг сел и посмотрел на хозяина. «Здесь тоже хороший для нас уровень радиации», — услышал Нанос. «Почему же твои сородичи живут там, а не здесь?» — спросил он. «Или они не знают этого места?» «Знают. Они ходили далеко, были даже в тех краях, где мы с тобой раньше жили. Но в этом вот месте хорошо не только нам, синеглазам тоже. Только здесь они почему-то крупнее, поэтому с ними труднее сражаться». «Значит, этим тварям тоже нравится радиация? Уж не хочешь ли ты сказать, что они такие же умные, как и вы?» «Они умные, да, но все-таки не такие. Поэтому мы их и побеждаем. И мы надеемся, что когда-нибудь выгоним их из наших мест совсем. А может, когда-нибудь и отсюда тоже». «Может, вы людей когда-нибудь выгоните?» Не удержавшись, засмеялся Нанос. «Это было бы неплохо. Может, и выгоним». «Вот как? Чем же вам так не нравятся люди?» «А что в людях хорошего? У них было все. Они жили среди такой красоты, а что они сделали? Даже неразумные звери не гадят там, где живут». Пес отвернулся, но Наноса уже разобрало. «Погоди. Так что же, я, по-твоему, нехороший? И меня надо выгнать?» «Ты и так уезжаешь, зачем тебя гнать? И ты — это ты. Ты мой друг. Ты спас меня. Готов был умереть вместе со мной. Ты ведь не такой уж балбес, чтобы не понимать». «Прекрати называть меня балбесом, я все понял. И насчет этого, и вообще...» «Хорошо, если так. Ладно, не буду. Прости». «Да нет», — смутился Нанос. «Извиняться незачем. Наоборот, спасибо тебе. Но теперь...» «Не объясняй, я понял, что ты хочешь сказать. Больше я тебя так не назову». Дальше ехали молча. Нанос, настроившись по старой памяти на долгий путь, собрался уже было вздремнуть, но увидел, что слева от дороги лес закончился, и его сменила заснеженная поверхность озера. Он глянул направо. Там уже тянулся длинный ряд утонувших в снегу металлических веж. «Стой!» —
— крикнул он Наде. Снегоход сбавил ход и вскоре остановился. Он заурчал тихо, так что можно было теперь не надрывать горло. «Я хотел у тебя спросить», — сказал Нанос, но девушка его перебила. «Погоди, заглушу мотор. Все равно пора заправиться». Нанос подумал, что она говорит о них, однако Надя имела в виду самобеглые нарты. Как он и предполагал, в трех больших металлических коробках и впрямь оказалась еда для снегохода, точнее, питье, которое она влила в его верхнюю толстую часть. «Как это называется?» — вспомнив, что решил учиться всему, что можно, спросил Нанос. «Это бак», — хлопнула Надя по пузатой фиолетовой выпуклости, закончив ее наполнять. «Это канистра», — тряхнула она булькнувшей коробкой. «Внутри бензин. Благодаря ему снегоход едет». Нанос кивнул. Он был ужасно горд, что догадался правильно. Даже снегоход теперь не казался ему таким страшным. «А ты чего стоишь?» — спросила Надя, убирая на место канистры. «Иди давай». «Куда?» — опешил Нанос. «Ну, не знаю теперь. Кусты мы проехали. Раньше надо было просить». «Зачем кусты?» — не понял он. А когда до него наконец дошло, что имеет в виду Надя? Обрадовался, что его лицо скрыто маской. Наверняка оно покраснело. «Да нет же, я не для этого попросил». Однако, почувствовав, что Надя в чем-то права, добавил: «Не только для этого». «А для чего?» Говорила Надя не то чтобы с особой охотой, но явно без неприязни. Нанос приободрился и сдернул маску. «Ты что, зачем? Надеть сейчас же!» «Тут уже можно, я думаю», — сказал Нанос. «Достань оберег. Если он не нагреется сильно, то...» Надя поняла его сразу и уже расстегивала костюм, чтобы вынуть наружу камень. Она не стала его снимать с шеи, а просто положила на голую ладошку. Через какое-то время сказала: «Нагрелся. Но ведь рука терпит?» «Терпит, но нагрелся довольно сильно. Думаю, снимать защиту пока не стоит. Может, хотя бы маски ненадолго. И раз уж все равно остановились, давай тоже перекусим. Во всяком случае, Сейда точно нужно покормить». «Ну хорошо», — подумав, сказала Надя, — «только по-быстрому, без костра. Поедим консервы из банок. Думаю, Сейду тушенка должна понравиться». Девушка развязала шапку, сняла ее, стянула противогаз, тряхнула короткой темной челкой и снова надела шапку. Теперь вблизи Нанос разглядел, что же краснело у той по центру. Это был такой же знак, 5 расходящихся в сторону углов, что видел он на больших дверях заброшенного селения, принятого им за логово великанов. Вспомнив о большеногом гиганте, он почувствовал в животе неприятный холодок. Все-таки они находились сейчас не столь уж и далеко от места их последней встречи. Чтобы отогнать тревожное воспоминание, Нанос спросил, указав на красный знак: «Что это у тебя на шапке?» «Это?» — потрогала Надя остроугольную штучку. «Это звезда, символ российских вооруженных сил». Не все в ответе Наносу было понятно, но главное он уловил. Вооруженные силы наверняка были тем самым, что означало драться не кулаками и дубинками, а всякими смертельными штуками — подводными лодками, вертолетами, атомными бомбами. Наверняка эта гигантская стрела была чем-то таким. Может быть, как раз атомной бомбой. Он невольно поежился. «Чего ты?» — насупилась Надя. «Нет-нет, ничего», — поспешно ответил Нанос. «Так, зябко немного. Давай поедим». Сейду тушенка действительно понравилась. Чувствовалось, что он бы не отказался еще от баночки, но пес все же деликатно отошел от жующей мерзлое мясо пары. Наносу новая еда тоже пришлась по вкусу, однако он все-таки предпочел бы, чтобы она была теплой. Впрочем, Надя он этого не сказал, лишь поблагодарил ее за угощение. Открыли они и одну бутылку воды. Отпили примерно треть, и Нанос опять вспомнил про своего друга. «А как же мы Сейда напоим? Мы ведь никакой посуды не взяли». «А ведь и впрямь», — покачала головой Надя. «Ох и балда же я! Счетчик забыла, о посуде и не подумала». «Ты не балда, ты хорошая», — выпалил Нанос. Надя на лицо скривилась в подобии улыбки.
«Перестань. Небось, думаешь сейчас, какая я на самом деле хорошая». «Сейд!» — крикнул Нанос. «Скажи, что я сейчас о ней думаю». Сейд неторопливо подошел и вперил взгляд в загоревшиеся явным любопытством глаза девушки. Скоро ее щеки покраснели, и Надя быстро отвернулась, буркнув. «Ну уж!» «Что ты ей сказал?» — зашипел на Сейда Нанос. «Правду!» — ответил пес. «Ты меня попросил, я и сказал». «Дайте мне в самом деле попить. Я тебе дам сейчас попить». Она отвечает, какую такую правду? «Правда, она одна, а я не умею врать, ты это знаешь. Так что, зараза ты блохастая. А вот это как раз неправда. Блох у меня нет и никогда не было. Дай попить, живодер. Как я тебе дам? В ладони, что ли, налью? А почему нет? Сложи их лодочкой, пусть Надя нальет». «Надя!» С опаской окликнул девушку Нанос. «Этот говорун просит пить. Сказал, чтобы ты мне в ладони воды налила». Надя открыла бутылку и налила в подставленные ладони немного воды. Сейд ее быстро вылокал и побежал изучать окрестности. «Так зачем ты попросил остановиться?» Отведя в сторону взгляд, напомнила девушка. «Эх, знать бы, что ей наболтала эта лохматина!» С досадой подумал Нанос. И, борясь с накатившим смущением, забормотал. «Это, вот тут, в одной из этих...» — махнул он рукой на вежи. «Мы ночевали, когда попали в буран. Помнишь, я рассказывал?» «И вот я хочу тебя спросить. Когда я смотрел у тебя ту коробку, телек, там показывали метро, где ездили похожие штуки. Поезда. Это ведь тоже поезд, да? Это метро?» Неожиданно Надя засмеялась. Не обидно, а по-настоящему весело, как прошлым вечером в подводной лодке. «Это, конечно, поезд, но какое же это метро? Метро бывает только в больших городах, и оно под землей. Да и расстояния там не такие огромные, и поезда меньше этого. К тому же этот поезд не для людей, а для грузов. Видишь, тут даже окон нет». «Эх, столько мне батя про метро рассказывал. Так бы хотелось там побывать. Представляешь, там пути, по которым ездят поезда, так интересно называются, словно в сказке. Красная ветка, синяя ветка, зеленая ветка. А это белая ветка», — заулыбался переполненный внезапной радостью Нанос. «Ничего, что не под землей. Ничего, что поезд для грузов. Все равно пусть будет метро. Ты же мечтала его увидеть. Смотри». У Нади заблестели глаза. «Белая ветка», — прошептала она. — «Как здорово! Нанос, ты просто поэт!» «Да?» — продолжая улыбаться, спросил Нанос. «Это то же самое, что балбес или хуже?» Улыбка мигом слетела с Надиного лица. «Ну вот», — сказала она, — «взял и все испортил. Ты и правда неисправимый балбес. Надеваем маску. Поехали!»

Глава 25. Сражение у развилки. Нанос смотрел на убегающую вдаль белую полосу дороги и ругал себя. Это ж надо было так напортачить. Именно в тот момент, когда Надя стала оттаивать. Ну и кто он теперь в самом деле, если не балбес? Впору имя менять. И все-таки ему было сейчас гораздо легче и спокойнее на душе. Надя его не презирает, это понятно. И это самое главное. Все остальное тоже придет в порядок, если, конечно, он будет внимательней. Во всяком случае, за языком надо следить. Нанос вздохнул и устроился на сиденье поудобней. Однако расслабиться не получилось. Они как раз проезжали то самое место, где он убил человека. Сердце тревожно сжалось. Сейчас Надя увидит опрокинутый снегоход, труп на дороге, остановится и... Придется признаваться и рассказывать, как все было. Одно дело просто не говорить об этом, и совсем другое скрывать, обманывать, когда тебя спрашивают прямо. Разумеется, она не спросит, не ты ли его убил, но даже на вопрос «интересно, что же здесь произошло», он не сможет отделаться молчанием или сказать «не знаю». Конечно же, он расскажет правду. А вот как отнесется к этой правде Надя — вопрос. Впрочем, она должна все понять. Она ведь не подумает, что Нанос убил этого парня просто так. Не он ведь начал первым стрелять, да и вообще, он только защищался. Но дорога оставалась пустой. Ни снегохода, ни трупа на ней не оказалось. Значит, у нападавшего были сообщники. И он, Нанос, тогда справедливо опасался погони. Тогда их спас только Буран, а вот сейчас не мешает быть осторожней. Он уже начал жалеть, что не рассказал Наде о том, что случилось, ведь очень скоро им придется проезжать ту самую Оленегорскую развилку. Что если там будет засада? Что если на них опять нападут? И не один человек, с ним-то Надя наверняка справится, а 3, 5, 10... Если у них у всех окажутся автоматы, то ей одной будет очень сложно защищаться. Нанос от досады скрипнул зубами. Во всем виновата его идиотская трусость. Ведь оружия хватает. С двумя автоматами они вполне могли бы попытаться вступить в схватку и с десятком врагов, а уж от 3-4 отбились бы наверняка. А вот теперь он, мужчина, должен прятаться за женскую спину. Позор! Накаркал. Едва они миновали отворотку на Оленегорск, и кольцевая развилка вот-вот должна была остаться позади, как до ушей Наноса донеслись громкие хлопки. Это не было похоже на треск автомата, но он почти не сомневался, что издает эти звуки какое-то оружие. И даже, судя по всему, не одно. А потом стал слышен и шум моторов. Их тоже было несколько. Особенно выделялся один — невероятно тарахтящий, слышимый все ближе и ближе. Наконец, из-за деревьев показалось и то, что этот звук издавало. Чем-то эта штука походила на виденные Наносом автомобили, но лишь отчасти. Во-первых, она не была такой, как они, ровной и гладкой. Передняя часть, довольно узкая, выдавалась вперед, задняя же напоминала маленький домик с окошками. Правда, стекла имелись только в передних, боковые же были закрыты грубыми и неровными металлическими листами. И перед тарахтелки, и этот домик были когда-то выкрашены в голубой цвет, но сейчас, за слоем грязи и черных потеков, он лишь едва угадывался. Из передней части этой невзрачной штуковины торчал короткий столбик, выплевывающий кверху клочья черного дыма. А еще у тарахтелки были разные по величине колеса. Если передние имели почти такой же размер, что и у большинства автомобилей, то задние по сравнению с ними казались просто огромными. Нанос прикинул, что они, пожалуй, были с него ростом. Скорость у нелепой тарахтящей штуковины в противоположность производимому шуму оказалась совсем небольшой. И судя по глубокой досаде, а скорее даже отчаянию на лице сидящего в ней человека, разогнаться быстрее она попросту не могла. Вскоре стала понятна и причина,
по которой мужчина так отчаянно пытался выжать из своей тарахтелки все возможное. Из-за деревьев один за другим показались три снегохода, два черных и желтый. На каждом было по седоку, и все они держали в одной руке плюющиеся палки, стреляя из них по голубой тарахтящей штуковине. Это были не автоматы, а такое оружие, что делает лишь одиночные плевки. Чтобы выстрелить, седокам снегоходов приходилось снимать вторую руку с руля и прижимать широкие основания палок к плечу, да поторапливаться, пока оставшийся без управления снегоход не съехал с обочины. Лишь один из людей мог стрелять одной рукой, поскольку в ней была зажата даже не палка, а палочка, вряд ли длиннее самой ладони. Видимо, из-за всего этого преследователи тарахтелки не могли никак попасть в ее седока. Но это наверняка было лишь делом времени, причем определенно не слишком долгого, учитывая, что скорость снегоходов была не в пример выше. Один из них уже поравнялся с огромными колесами и легко стал обгонять тарахтелку. Человек, сидевший внутри, видимо, тоже увидел это. Тарахтелка дернулась вправо и, зацепив передним колесом сугроб, заваливаясь, съехала с обочины, да так наклонившись и застряла в глубоком снегу. Надя, остановившая перед этим возле обочины снегоход, обернулась и стала возиться с креплением прицепа. Затем она выхватила из волокуш автомат, заставила снегоход взреветь, и тот, рванувшись и оставив позади себя неподвижные волокуши, резко развернулся почти на одном месте, выбросил широкую струю снега и помчался навстречу тарахтелке. Нанос еще не успела помниться, а Надя, отпустив руль, уже поливала огнем окружившие поверженную добычу снегоходы. Седок одного из них, взмахнув руками, тут же упал на дорогу. Два других снегохода вновь взревели моторами и ринулись навстречу девушке. Тот мужчина, в руке у которого была короткая палка, начал стрелять. Над головой у Наноса свистнуло, и он сполз на дно волокуш, во все глаза продолжая следить за происходящим и ругая себя уже вслух за то, что не умеет обращаться с автоматом. Ему стало очень страшно за Надю, настолько, что страх к плюющимся огнем палкам показался сейчас не просто нелепой, а поистине досаднейшей, возможно, непоправимой глупостью. Юноша дал себе слово, что если все закончится благополучно, он первым же делом возьмет автомат и попросит Надю немедленно начать обучение. Даже не попросит, потребует. Но сейчас оставалось лишь наблюдать за ходом боя. Седок вырвавшегося вперед желтого снегохода уже кувыркался по дороге, а сам аппарат вылетел с нее и зарылся в сугроб на обочине. Надя лихо затормозила и остановилась, видимо, для того, чтобы лучше прицелиться в единственного оставшегося в живых противника, который продолжал стремительно к ней приближаться. И сделала это напрасно. В седока с короткой палкой в руке она так и не попала, зато тот, резко виляя по дороге, чтобы помешать ей прицелиться, поравнявшись с Надей, внезапно прыгнул прямо на нее. Оба покатились по дороге, но первым вскочил на ноги мужчина. Подбежав к пытающейся подняться Наде, он резко ударил ее кулаком в лицо и приставил к ее голове свое короткое оружие. Нанос выпрыгнул из волокуш и с криком «Нет!» рванулся к ним. Он даже не понял, каким образом в его руке оказался автомат. Правда, держал он его словно дубину за узкий конец. Но до места схватки было далеко, и он, холодея, понимал, что все равно не успеет. Однако его неосознанный порыв оказался все-таки не напрасным. Услышав его вопль, мужчина повернул к нему голову, чем тут же воспользовалась Надя. Она вцепилась в державшую оружие руку мужчины и берцем заехала ему между ног. К сожалению, лежа у нее не получилось как следует размахнуться, и удар вышел недостаточно сильным. Однако противник все же согнулся от боли, разжав руку и выронив в снег свою короткую плюющуюся палку. Однако, быстро опомнившись, он сорвал с Надиного лица противогазную маску и, занеся уже кулак для нового удара, неожиданно замер.
понял, что перед ним девушка, — подумал Нанос и прибавил ходу, хотя в тяжелом костюме сделать это было невероятно трудно. Он тоже почти сразу сорвал с себя маску и теперь во всю глотку орал что-то нечленораздельно свирепое. Мужчина, быстро обернувшись на его рев, все же ударил Надю, да еще и сильнее, чем в первый раз. Голова девушки дернулась и запрокинулась. Мужчина подхватил ее обмякшее тело и принялся озираться, высматривая свою машину. Но увидев, что та лежит, опрокинувшись, в шагах в 10 не стал терять время. Бросив девушку поперек сиденья ее фиолетового снегохода, он вскочил сзади. И когда Сааму оставалось до родных самобеглых нарт всего ничего, каких-нибудь 2-3 прыжка, те, взревев и обдав его залпом снежного града, быстро помчали вперед. Нанос, сделав по инерции еще пару шагов, рухнул на колени, а потом, содрогаясь от вырвавшихся наружу рыданий, и вовсе повалился лицом в снег. Он явственно ощутил, что вот сейчас, только что для него кончилось все. Перестали существовать какие-либо цели, исчез смысл его существования, оборвалась сама жизнь. Без Нади ему не нужно было ничего, совсем-совсем ничего.

0: fantastique.
1: Он почувствовал, что его кто-то тянет за ткань костюма, и даже догадался, кто. Да и кто это мог быть, кроме Сейда? Но вставать не хотелось, и было попросту незачем. Остаться лежать, уснуть, замерзнуть — вот что было сейчас единственным, по-настоящему сильным его желанием.
2: «Значит, пусть она пропадает?» — послышалось вдруг в его голове.
1: «Она уже пропала», — в бессильной злобе ответил он. «Ты что, не понимаешь?»
2: «Она пропадет, если ты будешь тут валяться. Или опять скажешь, что отдыхаешь?»
1: «Да как ты смеешь?» — вскакивая, заорал вслух Нанос. Его вдруг охватило неодолимое желание броситься на пса, словно тот и являлся главным виновником случившегося.
2: «Уже хорошо», — фыркнул тот. «Теперь направь свою злость куда следует».
1: «Как? Скотина ты неразумная. Как я могу это сделать?»
2: «Здесь аж 3 снегохода. Выбирай любой и отправляйся в погоню».
1: «Издеваешься? Ты же знаешь, что я не умею».
2: «Я могу научить».
1: «Ты?»
2: «Я видел, как это делала Надя. Подумал, что тебе это может пригодиться. Я стал на какое-то время ею, и теперь ее умение управлять снегоходом во мне. Я могу передать его тебе, если нужно».
1: Нанос даже не стал вникать в невероятный смысл услышанного. Он ухватил только суть и тут же воскликнул. «Так чего же ты ждешь, изверг мохнатый? Передавай скорей!» Все произошло настолько быстро, что Нанос не успел ничего почувствовать. Только увидел вдруг, как закатываются тускнее желтые глаза верного друга, а сам пес медленно заваливается на бок. Но бросившись на помощь Сейду, он неожиданно понял еще, что знает теперь, как заставить снегоход двигаться. Нанос вскочил. Снова бросился к псу и вскочил опять. Что делать? Похоже, что Сейд умирал. Но и Надя умрет, если он будет медлить. Скрежетнув зубами, Нанос бросил верному другу «прости». Поднял и забросил за спину автомат, подскочил к лежащему на боку черному снегоходу и поставил его на лыжи с такой легкостью, словно тот был из полого дерева. А еще через мгновение он уже сидел на нем верхом и поворачивал ключ в замке зажигания. Левая рука будто сама дернула рукоятку переключения передач, большой палец правой нажал рычаг газа. Снегоход торжествующе рыча рванулся вперед. Вторе ему зарычал и сам Нанос. Воткнув вторую передачу, он разогнался так, что засвистел в ушах ветер и заслезились глаза. И все же он сумел рассмотреть далеко впереди на пустынной дороге темное пятнышко.
2: «Ну, держись, падаль!» — заорал Нанос. «Сейчас ты у меня за все ответишь!»
1: Пятнышко стало увеличиваться в размерах. Не так быстро, как хотелось Наносу, но все же. В общем-то, это даже показалось ему странным. Ведь снегоходы были одинаковыми, значит, похититель мог бы ехать быстрее. Но приблизившись к нему настолько, чтобы увидеть подробности, он сразу понял, в чем дело. Надя пришла в себя и отчаянно брыкалась, так что седоку волей-неволей пришлось сбросить скорость, чтобы издерживать сопротивление девушки и управлять снегоходом. Держа руль одной рукой, Нанос другой снял из-за плеча автомат. Научившись водить снегоход, он почему-то был уверен, что уже умеет и стрелять. Однако автомат в его руке по-прежнему оставался всего лишь непонятной, плюющейся огнем палкой. «Что ж», — подумал юноша, — «и палка тоже оружие». И вновь, зажав автомат в кулаке наподобие дубины, он воспользовался им именно в этом качестве, настигнув похитителя. Удар пришелся по шее, туда, где заканчивался серый мех шапки. Мужчина, даже не вскрикнув, повалился на бок, начал медленно сползать с сиденья, но едва его тело коснулось земли, как его тут же сорвало и закрутило по дороге. Оставшаяся без поддержки Надя выгнулась, пытаясь ухватиться за руль снегохода, но тот, потеряв управление, завилял, и девушка, не удержавшись, соскользнула на дорогу. Снегоход, будто собираясь ринуться ей на помощь, круто развернулся и тут же заглох. Нанос, отшвырнув мешающий автомат, затормозил столь резко, что его самобеглые нарты пошли юзом. Мотор протестующе зачихал, фыркнул и умолк. Однако юноши на нем уже не было. Он, забыв про тяжесть костюма, несся к пламенеющей на снегу оранжевой, сжавшейся в клубок фигурке. «Надя! Как? Что?» Задыхающийся от сжавшей сердца тревоги, он упал перед ней на колени. Надя медленно перевернулась на спину. Ее лицо почти сливалось цветом с дорогой, и алая кровь на нем казалась от этого еще более яркой. Один глаз скрылся меж вздутиями багрового кровоподтека, зато второй распахнулся и засиял такой радостью, что на носу привиделись летящие к нему мерцающие искры. «Ты?» — шепнула Надя. «Как?» «Я!» — закивал на нос, скинул рукавицы и бережно взял в ладони голову девушки. «Я что? Ты как? Больно?» Надя схватилась рукой за его плечо и села. «Вроде жива». Она коснулась пальцами опухшего глаза и зашипела сквозь зубы. «Не трогай, я сейчас!» Нанос зачерпнул в пригоршню снега и быстро скатал небольшой снежок. «На, приложи, станет легче!» Затем он зачерпнул еще снега и стал бережно отирать кровь с лица девушки. Надя, дернувшись было в протесте, все-таки замерла и, прижимая к подбитому глазу снежок, чуть откинула голову, чтобы Наносу было удобней. К счастью, кровь текла только из разбитого носа, да и то уже едва сочилась. Оттерев от ее потеков начинающее розоветь лицо девушки, Нанос слепил еще один снежок, а этот прижми к переносице, кровь быстрее остановится. «Давай я лучше вообще лицо в сугроб суну», — улыбнулась Надя, но увидев, что ее шутка не вызвала ответной улыбки, и Нанос продолжает смотреть на нее с болью и жалостью, спросила, что очень страшно. «Теперь нет. Было страшно, когда думал, что потерял тебя». «Я про лицо». «Твое лицо не может быть страшным. Оно...» Нанос замялся и опустил взгляд. «Уродливое», — подначила Надя. «Прекрасное», — протестующе распахнул он глаза. «Не издевайся, помоги лучше встать». Надя отбросила целительный снежок и протянула ладонь. Нанос бережно сжал ее и, придерживая другой рукой девушку за талию, помог ей подняться. Надя, тихонько шипя от боли, стала осторожно наклоняться в разные стороны, потопталась на месте и заявила. «Кости вроде целы, остальное фигня». Тут ее взгляд прыгнул вдруг в сторону, и девушка резко метнулась туда же. Нанос обернулся. Сбитый им похититель на четвереньках полз к валявшемуся на дороге автомату. Надя опередила его буквально на пару мгновений, а уже в следующий миг прозвучала короткая очередь, и мужчина, словно отбивая девушке поклон, уткнулся возле самых ее ног лицом в снег. Надя отшатнулась, а потом изумленно уставилась на зажатый в руках автомат. «Откуда он здесь?» — перевела она взгляд на подбежавшего Наноса. «Ты что ли принес?» Он виновато кивнул. Надя явно хотела что-то сказать по этому поводу, но ее отвлекла внезапно пришедшая новая мысль. «Но как ты меня догнал?» И тут ее взгляд упал, наконец, на второй снегоход. Единственный здоровый глаз девушки расширился так, что у Наноса возникло невольное желание подставить ладони, как бы не выпал. «А кто тебя на нем привез?» Заморгала, спасая от такой неприятности глаз, Надя. «Я сам», — потупился Нанос. Рассказывать о волшебстве Сейда не хотелось, но врать не хотелось тем более, и он сказал. «Сейд научил, а он у тебя подсмотрел». «Сейд? Ничего себе, псина! Он у тебя почище этого твоего. Но и да, я скоро его бояться начну». «Не надо его бояться, он хороший. Нам с тобой он точно не сделает зла». «Как бы он ни сделал зла тому, из трактора», — нахмурилась вдруг Надя. «Поехали-ка скорее назад». «Из трактора?» — не понял сначала Нанос, но быстро догадался, что так, по-видимому, называется голубая тарахтелка. «Ага, поехали». И тут он, наконец, вспомнил, в каком состоянии оставил своего друга. Жуткий стыд захлестнул его горячей волной, перемешиваясь с холодным липким ужасом. «Сейд! Он умирает! Скорей, Надя, скорей!»

0: Глава 26. Старый учитель. К счастью, Свет не умер, хотя выглядел очень неважно. Увидев Наноса с Надей, пес, вяло тявкнув, побежал было к ним, но его закачало, и он, свесив язык и часто-часто вздымая бока, вновь опустился в снег. «Сейдушка, милый!» — кинулся к нему Нанос. «Прости, что я тебя бросил. Как ты?» Тот лизнул щеку присевшего рядом хозяина. «Ничего, дескать, пока жив». Однако голоса в голове Нанос не слышал. Наверное, такой разговор требовал много сил, и пес был для него слишком слаб. Нанос побежал к волокушам, чтобы взять для Сейда воды, но его окликнула Надя. Она стояла возле открытой дверцы трактора и настойчиво махала рукой. Повернув, Нанос быстро двинулся к ней. «Воды! Надо дать Сейду воды!» — прокричал он на бегу. Однако девушка, мотнув головой, крикнула в ответ: «Погоди, здесь раненый!» В кабине трактора, уткнув голову в скрещенные на рулевом колесе руки, сидел человек. Одежда на нем, хоть по виду и теплая, выглядела очень старой, сальной, черной от грязи, с многочисленными заплатами и незашитыми дырами. Одна дыра на боку была, несомненно, свежей. Сквозь небольшое отверстие виднелись клочья непонятного красного цвета меха. Впрочем, цвет объяснился быстро. Сюда-то и был ранен мужчина. «Помоги его вытащить!» Обернулась вставшая на подножку и потянувшая раненого за плечи Надя. Нанос тоже собрался подняться, но увидел, что вдвоем им будет не развернуться. «Нет», — сказал он, — «ты лучше зайди с другой стороны и подталкивай его на меня, а я ухвачу его здесь». Надя, не став возражать, спрыгнула в снег и обошла трактор с другой стороны. Нанос по пояс залез внутрь и, обхватив мужчину подмышки, потянул его на себя. Раненый застонал, попытался было поднять голову, но тут же уронил ее на грудь. «Давай спускайся, я буду придерживать ноги», — подала голос Надя. Нанос, нащупав ногой опору, осторожно, спиной вперед, начал выбираться из трактора. Очевидно, мужчина зацепил все же раненым боком за что-то, поскольку внезапно громко вскрикнул и замотал головой. Во всяком случае, он пришел в себя и стал помогать Наносу с Надей. Наконец, его удалось таки вытащить и уложить спиной на дорогу. «Сейчас я нарежу лапника», — выхватив нож, рванулся к лесу Нанос. «Какого лапника?» — остановила его Надя. «Надо срочно убираться отсюда. Сейчас еще кто-нибудь приедет. Что тогда?»
1: «А где эти?» — просипел, повернув к ним голову мужчина.
0: Он был невообразимо стар. Его темное, худое лицо, изборожденное глубокими морщинами, заросло густой белой щетиной, и глаза тоже казались белыми, настолько они были светлыми и водянистыми.
1: «Этих больше нет», — сухо ответила Надя. «Но могут прийти другие, так ведь? Почему они за вами гнались?»
2: «Долго рассказывать», — старик устремил глаза в небо. «Хотят убить из-за сына».

0: Надя и повернулась к Наносу. «Цепляй волокуши и подъезжай сюда». Нанос замялся. «Цеплять я еще не умею. Давай ты. Быстрее получится». Коротко кивнув, Надя направилась к своему снегоходу, но, не доходя до него, повернула вдруг в сторону желтого, зарывшегося носом в сугроб. Заведя мотор, она задним ходом вывела машину из сугроба и поехала к оставленному прицепу. Недолго там повозившись, девушка подъехала к старику и сошла на дорогу. Потом снова склонилась над волокушами и сделала что-то с сиденьем так, что оно вместе со спинкой опустилось на дно, образовав нечто вроде лежанки. «Давай, бери его за руки», — подошла Надя к Наносу. «Перенесем в волокуши». Старик, когда они его подняли, опять начал стонать. Было видно, что он пытается сдерживаться, но у него это не получалось. «Потерпите», — просипела Надя, с трудом переваливая ноги мужчины через борт волокуш.
1: «Спасибо», — выдохнул тот, оказавшись на месте.
0: «Пока не за что», — отбросила девушка с мокрого лба слипшуюся темную челку. «Ты бы шапку надела», — насупился Нанос. «Простынешь, вспотевшая». «Да и противогаза бы не мешало», — стала оглядываться Надя.
1: «Противогаза не обязательно», — подал голос старик. «Здесь достаточно чисто. Мы ведь живые. Пока».
0: Надя кивнула. Сперва старику, потом Наносу. «Ты сам-то шапку тоже надень». Нанос ощупал голову и только сейчас понял, что все это время был с непокрытой головой. «А еще удивляюсь, почему так замерзли уши», — мысленно улыбнулся он и тоже стал озираться в поисках шапки. Но раньше его взгляд наткнулся на Сейда, и он, забыв обо всем, бросился к другу. Подняв пса на руки и прижав его к груди, Нанос зашептал: «Ты уж прости меня еще раз, ладно? Видишь, тут такое. Сейчас я тебя напою, хороший мой». Сейд вновь благодарно лизнул его в щеку, и Нанос поспешил к волокушам, куда осторожно к ногам раненого положил пса. Затем достал начатую бутылку воды и потянул уже ее горлышко к пасти Сейда, но, быстро опомнившись, наклонил его над губами старика. Тот сделал несколько глотков, показал глазами, что хватит, и растянул губы в блаженной улыбке. Остатки воды Нанос влил в пасть Сейду.
1: «Спасибо», — тут же услышал он.
0: Это было добрым знаком, значит, друг потихоньку стал отходить. «Ну что?» — спросила Надя. «Поехали? Только, как видишь, для тебя тут места больше нет, так что...» «Я и не собирался тут», — кивнул на волокуши Нанос. «Вон мой олень стоит», — указал он на черный снегоход. «А ты почему этот, а не свой, прицепила?» «Мой придется оставить», — погрустнела Надя. «Он теперь фонит, наверное, как ядерный реактор. Кстати, отъедем чуть дальше и переоденемся». Старик внимательно прислушивался к их словам. «А вы откуда, ребята?» — спросил он вдруг. В голосе его почувствовалась настороженность. «Оттуда?» — мотнула головой Надя. «Из-за Мурманска?»
1: «Так ведь Мурманска нету».
0: «Я сказала не из, а из-за. Подробности ни к чему».
1: «Да, и впрямь ни к чему». «Ну, а Мурманска и правда нет или врут?»
0: «Правда. Воронка там, залитая водой».
1: «Эх!» — вздохнул старик с горечью. «Какой город был!»
0: А потом окинул взглядом костюмы Наноса и Нади и сказал строгим тоном: «Тогда вам и впрямь нужно переодеться. Фон там, небось, до сих пор приличный».
1: «Сначала отъедем», — упрямо повторила Надя. «Нанос, седлай своего коня, в смысле оленя».
0: «Нанос?» — приподнял голову мужчина. «Оленя? Вы не Саамы, случайно?»
1: «Я Саам», — сказал Нанос. «А она?»
0: Тут он смущенно притих, поняв вдруг, что не имеет понятия, кто такая Надя. Впрочем, он и знал-то, что кроме саамов бывают еще какие-то русские, о которых очень плохо отзывался Силадан —

0: значит, скорее всего, те были хорошими». «А я нет», — продолжила за него Надя и нетерпеливо добавила. «Поехали, поехали! Саамы, не саамы, какая разница?» Но старик ее будто не слышал, с непонятным восторгом разглядывая Наноса. «Живой саам!» — воскликнул он. «Обалдеть! Никак не думал, что саамы после всего этого выжили. Вас ведь и так было мало». Он вдруг смутился. «Извините, я бывший учитель истории, а в свободное время ездил по области, изучал историю края, саамские обычаи. Я Роман Андреевич», — вдруг как-то официально представился он. «Надежда», — буркнула Надя. «Может, отложим изучение этого саама на более безопасное время? Он никуда не убежит, обещаю».
1: «Я могу убежать», — криво усмехнулся Роман Андреевич. «Впрочем, да, простите, надо ехать. Только куда вы конкретно собрались?»
0: «В полярной зоре», — сказал Нанос. Старый учитель раскрыл было рот, однако Надя ничего не дала ему сказать. «Сначала давайте уедем отсюда, а то мы вообще никуда не доберемся». Она протянула Наносу его шапку, которую уже успела где-то подобрать, и толкнула его в спину. «Заводи свои нарты, поедешь вперед». Нанос вскарабкался на черный снегоход, завел его, тронулся, и только потом понял, что не знает, куда ехать. Впрочем, выбор был невелик. Дорога, по которой приехали преследователи Романа Андреевича, отпадала сразу. Назад ехать не имело смысла. Путь же, ведущий вперед, вскоре раздваивался, и та его часть, что плавно загибалась влево, насколько помнил карту Нанос, тоже соединялась с той, по которой они приехали. Так что выбора, по сути, не оставалось вовсе. Нужно было ехать по правой отворотке, что он в итоге и сделал. Однако много проехать им не удалось. После непродолжительного прямого участка едва снегоход Наноса преодолел длинный, поворачивающий направо подъем, его мотор стал вдруг чихать и вскоре заглох. Завести его снова не получалось. Рядом остановилась Надя. «Не сажай аккумулятор!» — выкрикнула она, заметив, что Нанос опять собирается повернуть ключ. «У тебя бензин кончился». Она вдруг хлопнула себя по макушке и выругалась. «Туды, твою растуды, дура я сухопутная!» «Ты не дура, ты ха...» «Именно что хо!» — перебила его Надя. «И хо-хо, дура и есть!» «Для чего, я спрашивается, заправила полный бак своего снегохода?» «Ты же не знала, что скоро его поменяешь?» «Не знала!» — буркнула Надя. «Ну, не знала! Бензин-то все равно жалко!» «Кстати, мы стоим как раз возле заправки», — вытянул вправо руку старый учитель. Нанос посмотрел, куда тот показывал, и увидел впереди, за обочиной дороги, несколько заметенных снегом построек. «Только весь бензин оттуда давно выкачали», — добавил Роман Андреевич. «Тогда толку с нее», — буркнула по-прежнему рассерженная на себя Надя и слезла со снегохода. «Хорошо, я с запасом взяла. Сейчас по-быстрому заправлю обувь и покатим дальше. А ты следи за дорогой», — бросила она Наносу. Юноша оглянулся и порадовался, что его снегоход заглох на удачном месте. Дорога просматривалась достаточно далеко, врасплох их застать не могли.
1: «Ребята», — вновь заговорил старик, — «а ведь вам до полярных зорей не доехать. Впереди Мончегорск».
0: «Да, Мончегорск», — вспомнил карту Нанос. «И что, он разрушен?»
1: «В том-то вся и беда, что цел. Бандиты там много, как и в Оленегорске, впрочем».
0: И Роман Андреевич ровным, спокойным голосом, словно рассказывал совершенно не имеющую к ним отношения историю, поведал им следующее. После катастрофы и разлива хлора с хранилищ комбината «Североникель» в Мончегорске никого в живых не осталось, только скелеты по квартирам. А из Оленегорска все уцелевшие перебрались в полярные зори, где осталась нетронутой и продолжала работать Кольская атомная станция. В том городе имелось электричество, водоснабжение, тепло. Там все было почти таким же, что и до катастрофы.
1: И туда потянулись люди со всех разоренных городков и сел Кольского полуострова и севера Карелии. Но город был не резиновый, и тамошние власти ввели жесткий пропускной режим. Безоговорочно они принимали лишь детей, а из взрослых только тех, кто мог принести реальную пользу. Категорически не допускали сюда бывшие уголовники, а их развелось повсюду, как тараканов. Зон на крайнем севере было чуть не больше обычных деревень. И тогда эти отбросы стали обживать покинутые, но не разрушенные города, в частности, Мончегорск и Оленегорск. Сначала в них творилось не пойми что, разгульная кровавая анархия. Но потом даже урки поняли, что долго им в таком режиме не протянуть, и в городах появилось что-то вроде власти и какого-никакого порядка. Также их стали охранять, и даже не столько от людей, кто по своей воле полезет в такой гадюшник, сколько от дикого и одичавшего зверья. Тем более, что, по словам Романа Андреевича, в последнее время участились нападения на жителей Оленегорска кошмарных, невиданных ранее монстров. Нанос слушал старого учителя очень внимательно и поймал себя на мысли, что еще несколько дней назад не понял бы из этого рассказа и половины. Теперь же неясными для него были лишь некоторые слова, да и то он большей частью догадывался по смыслу, о чем идет речь. «И те, и другие сидят на своих трассах, как пауки на паутине. Не знаю уж, чем они там питаются, когда мимо не едет никто, но если кого занесет к Оленегорску или к Мончегорску, все, поминай, как звали. Перехватывают, грабят, и либо в рабство, либо на месте пришат. Спасибо еще, коли не сожрут. Причем мончегорские бандиты, — продолжал Роман Андреевич, — по слухам, еще кровожаднее оленегорских. Наши даже сами боятся ездить в ту сторону, особенно с тех пор, как в Мончегорске появилась Юла». «Юла?» — приподняла брови закончившая заправлять снегоходы Надя. «Детская игрушка? И что же в ней страшного?» «Не игрушка», — посуровил старый учитель. «Бандитская группировка. По первым буквам имен ее главарей — Юлии, Людмилы и Анны. Говорят, эти женщины дьявольски красивые, но и дьявольски беспощадны. Обычные бандиты еще могут оставить тебя в живых, но эти... Не стану и вспоминать те ужасы, которые о них рассказывают». Если правда то, что по этим рассказам они вытворяют с мужчинами... «За что же они так не любят мужчин?» — не удержался от вопроса Нанос. «Скорее наоборот, чересчур сильно любят». Романа Андреевича даже передернуло, и он застонал от боли, будто подтверждая тем самым свои слова. Но тема о прекрасных бандитках, похоже, увлекла и его. Старый учитель продолжил. «Львицы. Бесстрашные, дерзкие. А еще придумали такую штуку. Поставили на полозья яхты. В Мончегорске был раньше неплохой яхт-клуб. И гоняют зимой по Имандре и окрестностям. Так что увидите паруса, сразу прячьтесь, хоть в снег зарывайтесь. Особенно ты, Нанос». «В общем, ребята», — закончил свой рассказ старый учитель, — «если мы все же поедем в сторону Мончегорска, то погоня нам, скорее всего, не грозит. Зато...» — Роман Андреевич закашлялся вдруг, захрипел, на губах появилась розоватая пена, его лицо стало белым, а на лбу выступили крупные капли пота. «Но как нам теперь быть?» — воскликнула Надя. «Нам все равно нужно где-то остановиться на ночь, да и вас надо срочно перевязать». «Что толку меня перевязывать?» — просипел старик. «А переночевать?» Он задышал часто и тяжело, но постепенно дыхание все-таки выровнялось, и Роман Андреевич продолжил вполне внятно. «Не доезжая Мончегорска, будет военный поселок слева, 27-й километр. Раньше там была летная часть. Целые дома там вроде как оставались. Во всяком случае, 10 лет назад еще стояли. Я был там по случаю. Но, сами понимаете, Живет ли кто в этих домах сейчас, мне неизвестно.
0: «Поедем туда», — сказала Надя. «Другого выхода у нас все равно нет».
1: «А что потом?» — спросил Нанос.
0: «Потом мы будем думать, что потом», — отрезала девушка. «Поехали».
1: «Погоди», — сказал Нанос. Он подошел к волокушам и достал из них автомат. «Сначала научи меня обращаться вот с этим».

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусейнов. Просветление. Джилок ехал чуть поодаль, вслед за носилками, в которых четверо рабов несли истощенного длительной аскезой принца. Телохранитель по привычке посматривал с высоты лошадиной спины по сторонам от дороги на скалистые холмы, такие же высокие, как дворец, куда направлялся его господин. Зидарду, замотанного в две кашмирские шали цвета спелого персика, в будущем ждал трон правителя предгорий. А Джилок оставался его верным слугой. Навсегда в этой жизни, лишь на миг в веренице воплощений сансары. Но теперь уже было легче. За 3 долгих месяца в дождливом лесу, снимая червей и улиток с грязной тхоти, которая пришлась бы в пору нищему бродяге, питаясь отсыревшими рисовыми лепешками и чечевицей, как какой-нибудь шудра, Джилок тоже прилично потерял в весе. Теперь его ждала нормальная еда и благодарность от господина. Он все сделал как надо, как приказал Сартам правитель предгорий и владыка 7 озер, отец Зидарды. Еще перед началом поры дождей на принца нашла очередная блажь. Ему наскучили прекрасные танцовщицы. Он не прикасался к изысканным явствам, не радовался звукам саранги и табла. Его меч и лук висели на стене, а любимый конь забыл, что такое седло. Наследник трона решил стать нищим и отправился медитировать в лес. Джилок не понимал, как отказ от плотской жизни может помочь познать смысл бытия. Ведь он сам всегда понимал его той или иной частью тела. Когда князь Сартам наказал Джилоку оберегать ценой головы его сумасбродного сына, он тотчас взялся за дело. Лес, где под старым раскидистым фикусом погрузился в медитацию Зидарда, был окружен молодыми ловкими стражниками, так что ни один чумазый бродяга или крестьянин не могли пройти мимо незамеченными. С каждым из аскетов, что приходили к принцу делиться древним знанием, Джилок беседовал лично, демонстрируя блестящее лезвие кривого меча. Йоги не противились войну, и каждое утро он узнавал новости о состоянии охраняемой особы, сам не приближаясь ближе, чем на 10 выстрелов из большого лука. Однажды новоявленный нищий, перепостившись, едва не умер, но лекарь, доставленный Джилоком, и молоко коровы спасли его. Когда Зидарда перестал бредить, он сообщил аскетам, живущим рядом с ним, что видел духов, похоже, так и не поняв, кто являлся его истинными спасителями. В поисках смысла жизни ему было невдомек, что по странному стечению обстоятельств ни один тигр ночью не проходил поблизости. Сотни ручных мангустов исследовали заросли не только в поисках птичьих гнезд в этом кишащем змеями месте. Через 2 месяца мокнущий под дождем Зидарда начал вещать. Или его проповеди были столь невнятны, или йоги пересказывали их неумело, но до Джилока не доходил смысл. Тогда он послал за писарем, и тот день за днем записывал на просушенных над костром пальмовых листьях каждую мысль мудрствующего принца, приносимую аскетами. Надо сказать, приходилось столь много доводить до ума фразы, придавая им красивый законченный смысл, что можно было бы по праву оставить их авторство за писарем. Наконец, помутнение разума принца закончилось, наигравшись в отшельника, он вышел на окраину леса. Съев чашку сваренного в молоке риса, что принял из рук специально посланной крестьянки, он впервые за долгие месяцы, проведенные вне своего дворца, увидел Джилока. «Как ты здесь оказался?» – устало, но радостно спросил Зидарда. «Я всегда там, где ты захочешь увидеть меня, мой господин. Так будь же всегда по правую руку от меня». Ко мне пришло понимание, что медитация в каменном зале столь же действенна, как и в прекрасных здешних местах. Я возвращаюсь в дворец. И вот, наконец, они держали обратный путь. Наследник, закутанный в теплые шали, громко храпел. Носильщики подустали, сбавили темп, но Джилок не стал их подгонять. Он беззвучно смеялся, опустив лицо в гриву лошади. Пора дождей закончилась, наступило просветление.

мистико-детективный рассказ Амелии Эдвардс и Чарльза Диккенса «Четырехчасовой